0: создания военной базы в Литве. Об этом заявил Дональд Трамп. Ранее Литва заявляла о планах снять конституционный запрет на размещение оружия массового поражения и вела переговоры с США о возможном размещении американского ядерного оружия на своей территории. В Кремле предупреждали, такие решения не добавят странам Балтии безопасности. Россия примет контрмеры. Турция и Пакистан начали разворачивать войска в Саудовской Аравии в рамках Мекканского оборонного пакта. Об этом договорились на экстренном заседании в Риаде. Стороны обсудили атаки на саудовские объекты. Генсеком альянса стал пакистанский генерал Науман Махмуд. Пакт подписан в августе Саудовской Аравии, Пакистаном и Турцией. Нападение на одну из стран считается нападением на все три. Александр Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ. В прощальном письме 40-летний форвард рассказал, что они с семьей решили это еще летом. На фоне этого билеты на прощальный матч Овечкина в Вашингтоне подскочили в цене минимум $1000. Обычные игры стоят от $73. Последняя домашняя встреча пройдет 4 апреля против Питтсбурга. Больше новостей на сайте РБК.
1: Программы. Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Оксана Гриченюк. Теперь нас можно смотреть и на телеканале РБК. Подключайтесь в этом часе, все главные новости понедельника.
3: Начинаем наш кроссплатформенный эфир. Большой трехчасовой марафон. В ближайший час плотная информационная картина. Что обсудим? Государство резко увеличивает спрос на валюту. Как действия Минфина и Центробанка повлияют на курс рубля? Кто от этого выиграет? И большая война или что-то такое происходит в Йемене. Власти начали наступать против хуситов. Попытаемся разобраться, это операция по возвращению стратегического побережья или начало нового большого конфликта. Ну и Минцифра разрабатывает единые правила включения сайтов и приложений в белые списки. Бизнес пожаловался, Минцифра отреагировали. Сделают ли единые критерии вот этих белых списков доступ к цифровым услугам прозрачным и равным для всех?
2: Ну, начнем, конечно, с Минфина. Это, пожалуй, главная финансовая новость дня. С октября по ноябрь в 5 раз нарастит Минфин покупки валюты и золота по бюджетному правилу до 12 700 миллионов рублей в день. Это, кстати, максимальный объем с ноября 2023 года, если я не ошибаюсь. Ну, для понимания масштабов, в сентябре закупали 2,5 миллиарда в день. Операции будут проводить с 7 октября по 6 ноября, и совокупный объем, который направят на выкуп валюты и золота, где-то 280 миллиардов рублей.
3: Логика простая достаточно. Когда нефть дорогая, в бюджет поступает больше валютной выручки, чтобы не перегревать рынок, не разгонять укрепление рубля, как бы странно это ни звучало, государство часть этих денег покупает. Но чем больше спрос на доллары, юани, на золото, тем рублю тяжелее приходится. И уже на объявление Минфина он отреагировал снижением.
2: Ну, чего ждать от курса дальше, как на него отреагируют импортеры и экспортеры, их это касается в первую очередь, разбиралась Ольга Зуева, она сейчас с нами в студии. Оль, рубль сегодня оказался вот между двух огней, по сути, да, к евро он дорожает, к доллару юаню слабеет. Почему так происходит?
4: Да, но я бы хотела отметить последние данные ЦБ. На завтра они подняли официальный курс доллара на примерно 1,5 рубля. Ну, а касательно цифры, озвученной Минфином сегодня, она оказалась выше ожиданий рынка. В частности, этим можно объяснить такую реакцию. Но все-таки решение министерства, как отмечают экономисты, это такой компенсаторный механизм. Он в том числе помогает изъять с рынка избыточное предложение валюты, которую нефтяные компании в результате дополнительных доходов приводят на рынок. А вот по данным Минфина, только в октябре дополнительных нефтегазовых доходов ожидают на уровне в 290 миллиардов рублей.
2: Ну, сопоставимо как раз, да?
3: Да, но Минфин в проекте бюджета пересмотрел ожидания по стоимости нефти, в том числе в сторону снижения пересмотрел. То есть Юрл в следующем году будет 53 доллара за баррель, как предполагается. А по курсу рубля прогнозы в сторону умеренного укрепления, то есть 87 рублей за доллар. Почему тогда рубль падает? И каким он может быть, например, в октябре-ноябре уже?
4: Да, еще заложили, что по бюджетному правилу в следующем году базовая цена отсечения снизится с 59 до 50 долларов за баррель. Но при этом само по себе бюджетное правило, оно не определяет направление курса, отмечали экономисты и в нашем эфире в том числе. Динамика рубля зависит еще и от экспортной выручки как раз со стороны экспортеров, и может возникнуть такой противовес. Они смягчат падение рубля притоком валюты, потому что к ноябрю до российского рынка дойдет выручка за объемы нефти, проданной в период относительно высоких цен, там 80-100 рублей за баррель.

0: напоминает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
1: Выросли цены на нефть, было понятно, что нефтегазовые доходы превысят планку Минфина. Это значит, что давление на рубль усилится, объем нетто-покупок со стороны Банком России значительно вырастет, с учетом того, что валютный рынок в текущих реалиях достаточно узкий, рост спроса на иностранную валюту со стороны регулятора окажет давление на баланс того самого спроса и предложения, который имеется. Судить о том, что это катализатор к ослаблению рубля, не стоит, потому что одновременно с тем, как увеличивается покупки, потенциально могут вырасти и продажи. У экспортеров выросла выручка, соответственно, экспортеры могут продавать больше валюты на внутреннем рынке.
0: Но традиционно экспортеры при ослаблении рубля как раз оказываются в выигрыше в этой ситуации.
2: Ну, то, что рублевая выручка у них растет, рубль больше, продали за валюту, перевели, и вот вам денег больше. Спасибо. У нас в студии с Минфином и новыми закупками в ближайший месяц была Ольга Зуева. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Действительно, тут два фактора влияют. И закупки, но и продажи нефти растут. Будет ли баланс? И что в итоге с курсом рубля будет, мы в ближайшее время увидим. Ну а сейчас поговорим о том, что там происходит у нас в Йемене.
3: Час. Что это значит?
4: В Йемене происходит вот что. Власти начали военную операцию против хуситов. Называется она «Рассвет». И цель ее – теснить группировку и вернуть управление в Сане, столице страны. Она больше 10 лет под контролем хуситов находится. Вот что происходит сейчас, во что может вылиться этот конфликт, который еще, кстати, в 2014 году, если мне память не изменяет, начался. Обсудим с обозревателем РБК Яном Мелкомовым. Он с нами в студии. Ян Янович, агентство «Рейтер» накануне писало, что хуситы успешно продвигаются к Адену, временной столице центральных властей. Чего они добиваются?
5: Хуситы хотят править всем Йеменом. Это, собственно говоря, не секрет никакой. Они с самого начала это делали. И вообще-то они собираются это делать с 2004 года, потому что было несколько эпизодов военных столкновений. Потом в 2011 году была так называемая Йеменская революция, в которой хуситы тоже поучаствовали. Свергли президента тогдашнего, который 32 года находился у власти. Потом они вроде бы договорились на некоторое время с центральными властями. Было некоторое перемирие, а потом они вновь с ними рассорились. Ну вот, собственно говоря, с 2014 года хуситы захватили столицу Сану. Относительное перемирие было до 2022 года. С 2022 года до лета этого года. А летом этого года, собственно, после начала иранской войны Ирана и Соединенных Штатов и Израиля, хуситы, как союзники Ирана, в общем-то, они особо это не скрывают, они стали наносить удары и по саудовским целям, по нефтяным терминалам и по нефтепроводу, самое, так сказать, неприятное, потому что в условиях закрытого, ну, не закрытого, но, скажем так, сильно заблокированного Ормузского пролива, единственным вариантом на какое-то время, по крайней мере.
2: Ну, трубопровод Восток-Запад.
5: Трубопровод Восток-Запад и отгрузки из Янбу в Красное море и дальше выход через Баб-эль-Мандебский пролив. Баб-эль-Мандеб, кстати, напоминает ворота слез или ворота печали. И в этом смысле они действительно для многих судов стали воротами печали, потому что хуситы обстреливали, ну, опять же, хуситы обстреливали или иранские инструктора, которые там находились, обстреливали корабли, которые шли через Красное море. Это большой интересный вопрос, на который пока что ответа нету.
2: Чем чревата вот эта ситуация сейчас? Может ли это выродиться в такой серьезный конфликт в этом регионе?
5: Ну, собственно, конфликт уже идет вполне серьезный. Другое дело, что он периодически затухает, потом возобновляется. А Саудовская Аравия отремонтировала, во всяком случае, они заявили, что они отремонтировали трансаравийский нефтепровод Восток-Запад, который был поврежден хуситами. И вроде бы они пытаются восстановить отгрузки через Красное море, но если хуситы будут продолжать это блокировать, то весь ремонт пойдет на смарку, потому что, ну, понятно, что танкеры будут закрыты. Поэтому Саудовская Аравия всячески поддерживает, вооружает и экипирует йеменские правительственные силы. Правительственные тоже в данном случае немножко относительное понятие. Это правительство, которое признано большинством стран и признано ООН, в частности. В то время как хуситы большинством стран, ну, многими странами названы террористической группировкой, ну, отчасти просто вот о политических взглядах хуситов свидетельствует надпись на их эмблеме. Аллах Велик, смерть Америке, смерть Израилю, проклятие иудеям, победа исламу.
2: Все четко и понятно.
5: Абсолютно четко. Больше, можно даже больше ничего не говорить.
2: А вот такой вопрос про Саудовскую Аравию. Вы сказали, это очевидный бенефициар, и поэтому они помогают. А кто-то еще может подключиться? Ведь в регионе-то интересантов много.
5: Интересантов много. Ну, во-первых, было традиционно было соперничество между Саудовской Аравией на юге

0: Аравийского полуострова было соперничество между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Периодически у них были прокси-столкновения. Но вроде бы сейчас, в результате того, что для Эмирата точно так же страдают от блокировки Ормузского пролива, как и Саудовская Аравия, они вроде бы примирились. Так что в этом смысле Эмираты, эмиратские прокси не будут ставить палки в колеса саудовским прокси. Саудовская Аравия поддерживает правительственные силы в первую очередь за счет авиации. Авиация Саудовской Аравии достаточно мощная. Но в первую очередь американские силами, американскими инструкторами, конечно, поддержанная. И вот, собственно, сегодня Reuters написал, что процитировал министра информации официально признанного йеменского правительства Муаммара эль-Риани, что они продвинулись вперед и захватили контроль над Баб-эль-Мандебским проливом и оттеснили хуситов. Насколько это действительно так? Ну, это немножко такой вопрос, как говорится, поживем, увидим. А, кроме того, есть, как мы помним, есть Мекканское соглашение.
1: Ну, хотел про него спросить, но там же все-таки в чем суть? Мекканское это подписали Турция, Саудовская Аравия и Пакистан. Да. И здесь все-таки идет не на территории Саудовской Аравии.
0: А Саудовская Аравия может говорить вполне обоснованно, что хуситы нападают на наши объекты, на нашу территорию наносят удары. Поэтому...
1: Это повод вмешаться.
0: Конечно, это партнер. Повод вмешаться, тем более, что на прошлой неделе было чрезвычайное заседание этого Мексиканского совета. Чем оно закончилось, мы точно не знаем, но я предположил, что, собственно говоря, вся эта территория в 17, 18, 19 веках была под контролем Турции.
1: А готова ли будет Турция сейчас?
0: Вот не грядет ли у нас второе за 300 лет завоевание турками Аравийского полуострова? Ну, это немножко, так сказать, в шутку. Но, в принципе, если Саудовская Аравия будет очень сильно настаивать, Саудовская Аравия есть достаточно мощные финансовые рычаги и для того, чтобы Турция согласилась помочь Саудовской Аравии, а в конечном счете, может быть, для того, чтобы перекупить хуситов у Ирана и сказать, вот вам деньги, перестаньте бить по нашим целям, перестаньте бить по кораблям в Красном море, и тогда, так сказать, вы будете регулярно получать денежное довольствие от саудовской короны.
2: Ну и коротко, если можно, Ян Янович, насколько вырасти может этот конфликт географически?
0: Я думаю, что сейчас он будет, так сказать, ограничен вот югом Аравийского полуострова и той территории Йемена, которую сейчас контролируют хуситы. Хуситы, напомню, примерно четверть населения Йемена. А насколько он разрастется, это большой вопрос. Я думаю, что маловероятно, просто потому, что если у Ирана не будет достаточно сил для того, чтобы поддерживать хуситов материально и вооружениями, а, в общем, похоже, что у Ирана сейчас руки, ну, не то чтобы связаны, но заняты в совсем другом месте, то вряд ли хуситы сами по себе смогут этим делом заниматься долго.
2: Обозреватель РБК Ян Милкомов. Ян Янович, спасибо. И напомним, что вы слушаете ЧЕС. Это радио РБК. Теперь нас еще можно смотреть на телеканале РБК.
3: ЧЕС. Что это значит?
1: Ну, а сейчас про Минцифры и белые списки. Готовит ведомство правила для включения в эти списки, сообщает об этом РБК со ссылкой на три источника. Прямо сейчас таких критериев нет, во всяком случае, публично они не разглашаются.
2: Но по данным источников РБК, единых критериях включения в министерстве задумались по трем причинам, хоть ничего, очевидно, пока не известно. Большое число жалоб в Минцифры, жалобы от бизнеса, претензии со стороны Федеральной службы безопасности к ресурсам из этих белых списков, потому что на сетях размещаются VPN-сервисы, да, запрещенный контент встречается, да, и еще среди претензий отличие списков в зависимости от мобильных операторов, то есть клиенты получают разный доступ к разным сайтам.
1: Как бизнесу, который уже в белых списках вообще удалось туда попасть, на что жалуются те, кто этого сделать не может, выясняла Яна Ритунская, она сейчас с нами в студии. Ян, как в Минцифры до сих пор формулировали вот эти условия, чтобы попасть в белый список?
4: Единых правил действительно пока нет. Я пыталась найти их и на сайте Минцифры, и в целом. Чаще всего, кстати, какие-то адвокатские конторы высвечиваются, когда ты в поисковике пытаешься понять, как именно попасть в белые списки. Но это говорит о том, что у бизнеса есть вопросы, есть даже иногда и, видимо, претензии к министерству, что они не могут получить вот такой статус. Но если почитать пресс-релизы Минцифры, где они каждый новый раз приводят новые и новые компании, которые попадают в списки, то там указано, почему именно они там оказались. Например, самые популярные по данным независимого измерения сервисы попадают в такие списки. Также они должны отвечать требованиям безопасности, и, получается, каждый новый раз в списки добавляют компании, согласованные с органами безопасности. Также расположение всех вычислительных мощностей на территории России должно быть у компании. Ну и в конце

0: концов, они должны попасть туда по предложению федеральных и региональных органов власти. Но сами компании, которые смогли таки попасть в эти списки, иногда не могут понять и сформулировать, как им это все-таки удалось. Ну вот, по крайней мере, об этом рассказал директор сервиса заказа такси Максим Шушарин.
1: Начали стучать о все колокола, мы начали стучаться о все двери. Мы начали просить помощи у всех, до кого могли добраться. И это сработало. И до сих пор, наверное, эта процедура не особо прозрачна, потому что до сих пор к нам поступает обращение от наших конкурентов. Как вы попали? У них не получается. Ну вот, как-то попали, потому что подняли всех и стучались везде.
0: Но Максим Шушарин при этом отметил, что большую роль в добавлении его компании в белые списки сыграли именно местные власти.
2: Но получается, секрет успеха ровно в этом и есть.
0: Но не все так просто. В некоторых ситуациях проходят месяцы, собирается множество бумаг и обращений, но пока и это не помогает. Вот директор по продуктам компании «Вига» Антон Прокопенко рассказал, что он с мая добивается включения его компании в белые списки.
3: Мы пытаемся попасть в эти списки примерно с мая. Мы составили обращение, собрали рекомендательные письма даже от наших клиентов, которые уже работают в белых списках. Послали по почте сначала на официальную приемную Минцифры, но ответа не было. Мы привезли этот оригинал, приемную Минцифры, получили квиток о том, что обращение получено, и ждем.
0: Но при этом Минцифры периодически пополняет свои списки, то есть они обновляются. Вот последнее такое крупное обновление произошло в апреле. Сейчас там перечислено около 500 сервисов. Ну и вот в апреле, например, добавили сайт Газпромбанка, компании Росатом, Ростех, Роснефть. И сайт еще Континентальной хоккейной лиги будет доступен теперь даже при отключении интернета.
4: А можно ли включить вообще всех? Технически это возможно?
0: Вот насколько мы понимаем прямо сейчас, учитывая, что, опять же, природа белых списков изучена только на несколько процентов, как говорят в интернете, все-таки есть какой-то лимит, который может быть исчерпан рано или поздно. Вот такими измышлениями делится эксперт в сфере информационной безопасности и управляющий компанией RTM Group Евгений Царев.
5: У нас регулярно возникают ситуации, когда то у одного, то у другого оператора связи вдруг начинает работать, там, например, заблокированный какой-то мессенджер, да, там, либо видеохостинг, в том числе, вернее, связано с тем, что мощности может не хватать в момент времени, и поэтому отключаются одни фильтры, включаются другие. А вот белый список, он работает по тому же принципу, но в обратную сторону. СПУ нужно понять, это запрос к белому списку или не к белому списку. И вот, казалось бы, такая простая вещь, но она требует большого количества ресурсов, пользователей там много, и мощности ограничены, поэтому даже в теории всех засунуть в белые списки, ну, просто невозможно архитектурно.
0: Но при этом и представители власти, и представители Центробанка, в частности, и Госдумы тоже жалуются, что не все добавлены туда, отмечают недобросовестную конкуренцию в таком случае, и даже, что экономически более выгодно компаниям, которые там оказались, а почему они там, а другие нет, знают пока не все.
2: Яна Ритунская о белых списках и о правилах, которые готовит в Минцифры. И мы напомним, что вы слушаете радио РБК. Это ЧЕС. И теперь нас можно не только слушать, но и смотреть на телеканале РБК.
4: В студии Александр Ляпин и Оксана Гриченюк. Мы продолжаем. Вы слушаете на радио РБК. Теперь нас можно смотреть и на телеканале РБК. Оксан, придется теперь себя прилично вести в студии. Шучу, конечно. Мы вас спрашивали сегодня, что бы вы сказали своему классному руководителю, если бы у вас была такая возможность, и вообще, чем вам запомнились ваши классные руководители. Конечно, ты это приурочено к Дню Учителя.
2: Да, я просто уже перебиваю тебя. Ожидания были, честно сказать, такие неоднозначные, потому что у всех воспоминания о школе разные. И, как правило...
4: У всех были разные классные руководители,
2: как правило,
4: да?
2: Вспоминается не только хорошее, но и плохое, и, может быть, даже и чаще. Пишите нам в Telegram «Радио РБК» в поисковике. Забивайте «Радио РБК», отправляйте сообщения. Мы их сразу видим, мы все обязательно прочитаем. Ну, Павел из Ростова, например, пишет. Помню ее. Она всегда хорошие слова говорила. Не было такого, чтобы кричала, как сейчас бывает в школах. Говорила мне лично, что у меня все получится. Если возьмусь за голову, что все будет хорошо, мне тогда была нужна поддержка, и она поддержала. Ты знаешь, кстати, сегодня читала статью, в которой было написано, что искусственный интеллект, может быть, учителей и заменит, но не учителей, а какие-то функции учителей, но самого учителя не заменит, как раз по этой причине он поддерживать не умеет.
4: Ну, пока, во всяком случае. Посмотрим, как будет дальше. Первый, значит, отзыв у нас был положительный, да? Мы
2: да.
4: с тобой считаем.
2: Статистику ведем.
4: Статистику, сколько будет положительных, сколько отрицательных. Таисия из Санкт-Петербурга пишет, моего классного руководителя уже давно не видел, мало, много лет как выпустилась, но была бы возможность, здоровье пожелала бы и отблагодарила бы за то,

0: какие они нам интересные знания давали. Ну, уже 2-0 в стане тех, кто благодарит пока больше.
1: И третье сообщение тоже положительные впечатления. Моя классная, пишет Алиса из Москвы, Ольга Геннадьевна, была строгой, но очень человечной. Как-то в классе в 10-м плакала я на перемене из-за неразделенной любви. Думала, как же так, я же ничего плохого не сделала. Со мной поступили несправедливо. Ну, такая пометка, что все такое проходили. Ну, наверное, да. Ольга Геннадьевна подошла и сказала такую фразу: хороший человек не от того хороший, что поступают с ним все хорошо, от того, что сам поступает со всеми по совести. Вот это урок на всю жизнь. То есть два в одном сообщения и фраза, которую запомнили на всю жизнь, и воспоминания о школьном учителе.
0: Все KPI выполнил наш этот слушатель, слушательница. Ну а сейчас о том, что еще важно знать сегодня.
1: Владимир Путин назначил Александра Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. Это следует из указа президента. При назначении на пост Шохин сохранит должность главы Российского союза промышленников и предпринимателей. До него с 12 по 22 год эту должность занимал Борис Титов, и после этого место оставалось вакантным.
0: Центробанк ждет снижения ключевой ставки до 7,5-8,5% к 2029 году. В 2027 году она в среднем составит от 10,5-12,5%. Таким прогнозом поделился зампред Банка России Алексей Заботкин. Дальше ставка продолжит снижаться. Этому, по словам Заботкина, будет способствовать возвращение бюджета к нулевому структурному первичному дефициту.
1: Власти Мальдив отложили введение туристического налога. 17% он должен был составить и для иностранных представителей бизнеса. Его хотели ввести. Теперь новый дедлайн 1 апреля 2027 года вместо 1 октября. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Новые правила обяжут иностранных туроператоров, турагентства и систему онлайн-бронирования регистрироваться в налоговой службе республики и платить вот этот самый туристический налог с продажи услуг на архипелаге.
0: В Калужской области завтра отменяют ограничения на продажу бензина по принципу «чет нечет», сообщил глава региона Владислав Шапша. Решение принято после увеличения поставок топлива в регион и сокращения очередей на АЗС. Бензин будут наливать как в бак автомобиля, так и в канистру.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: За последние 5 лет выбор квартир в московских новостройках изменился по-разному в зависимости от сегмента. В массовом сегменте он сузился, а в бизнес, премиум и элит-классе, наоборот, вырос в 3-4 раза. Такие данные приводит компания «Метриум». Аналитики сравнили, сколько квартир одновременно находилось в продаже в типичном жилом комплексе в сентябре 2021 года и в сентябре 2026. Итак, в массовом сегменте медианное число лотов в одном проекте снизилось с 93 до 69 квартир. Основной диапазон выбора тоже сжался. Если раньше типичный дом предлагал от 20 до 280 вариантов, то сейчас от 16 до 212 планировок. Причина в том, что застройщики доступного жилья перешли на порционный вывод квартир небольшими пулами в привязке к графику строительства и наполнению эскроу-счетов. Покупатель видит на витрине меньше свободных лотов, чем раньше. В бизнес-классе ситуация обратная. Медианная выросла с 59 до 73 вариантов квартир в одном проекте. Основной диапазон выбора расширился с 9-152 до 25-203 лотов. Проекты стали масштабнее, а линейка планировок разнообразнее. В премиум-классе рост еще заметнее. Медианное число квартир в продаже увеличилось более чем в 3 раза с 21 до 65. Диапазон выбора поднялся с 4-80 до 32-181 лота. Премиальные новостройки перестали быть исключительно камерными домами и превратились в крупные кварталы с широким набором планировок. Ну а сильнее всего вырос выбор в элитном сегменте почти в 4 раза. Если в 2021 году в типичном высокобюджетном комплексе продавалось всего 12 вариантов квартир, то сейчас 45. Диапазон выбора поднялся с 5-22 до 7-44 лотов. Эксперты объясняют такой разрыв просто. В дорогих сегментах девелоперы стали запускать более крупные проекты с разнообразными планировками, включая видовые резиденции и семейные квартиры с террасами. А в массовом сегменте новых проектов почти не появлялось, и застройщики управляют предложением точечно. Так что если в бизнес и премиум-классе выбор будет и дальше расширяться, то в доступном сегменте он вряд ли вернется к прежним объемам в ближайшее время.
2: А
4: Avator 12 – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались

0: не переборщить. И все равно немного переборщили. Ньюстар 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
1: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Парботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает профессор школы управления Сколково, директор Национального альянса по устойчивому развитию Андрей Шаронов.
3: Я неожиданно для себя вернулся к Достоевскому, и я понял, что из его великого пятикнижия я прочитал всего две вещи: «Преступление и наказание» и «Братьев Карамазовых». Потом я прочитал «Бесов», а вот сейчас я читаю «Идиота». Пересказывать Достоевского, наверное, бессмысленно, но для меня образ князя Мышкина оказался очень близким и очень личным. Сочетание огромной силы, которая выражается в его прямоте, готовности называть вещи своими именами, и в его, как многие другие герои говорят, слабости и даже идиотизме, когда он внешне не может постоять за свои интересы, хотя понятно, что им двигают совершенно другие, более масштабные ценности, которые делают его в глазах других этим самым идиотом, это другая форма силы. Вот мне показалось, что это очень близко и важно для меня.
1: Фёдор Достоевский. «Идиот». «Вы князь Мышкин?» – спросил он чрезвычайно любезно и вежливо. Это был очень красивый молодой человек, тоже лет 28, стройный блондин средневысокого роста, с маленькой наполеоновской бородкой, с умным и очень красивым лицом. Только улыбка его при всей ее любезности была что-то уж слишком тонка. Зубы выставлялись при этом что-то уж слишком жемчужно ровно. Взгляд, несмотря на всю веселость и видимое простодушие его, был что-то уж слишком пристален и испытующий. Он, должно быть, когда один, совсем не так смотрит и, может быть, никогда не смеется, почувствовалось как-то князю.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Про главное – экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Владимир Путин разрешил Юникредит реорганизовать российскую дочку и продать ее часть инвестору из Эмиратов. Схема следующая – разделить банк на две части, одну оставить, другую продать. Сделку планировали на будущий год. Указ снимает бюрократические преграды. Дополнительные согласования не нужны. Александр Шохин назначен новым бизнес-омбудсменом России. Указ президента опубликован на портале правовых актов. Для работы создадут специальную платформу по обращениям предпринимателей. До конца года ей выделят помещение финансирования из бюджета. Ранее должность бизнес-омбудсмена занимал Борис Титов. После его ухода в 2022 году место было вакантным. Арбитражный суд Москвы отменил предупреждение ФАС к «Русалу» по ценам на алюминий. Компания выиграла первый раунд. ФАС не согласны и заявили, что обжалуют решение в апелляции. Напомню, регулятор требовал убрать из цены европейскую надбавку, так как экспорт теперь идет в Азию. «Русал» с этим не согласился и пошел в суд. Дональд Трамп вновь объяснил рост цен на бензин ударами Украины по российским НПЗ и политикой демократов. На этом фоне, по информации политика, он готовит пакет мер против дорогого дизеля. Меры включают пересмотр налогов, доступ к маркированному топливу и отказ от части региональных сборов. Часть республиканцев против, так как акцизы финансируют ремонт дорог. Технологические миллиардеры разбогатели на 845 миллиардов долларов за 9 месяцев благодаря искусственному интеллекту и росту акций. Маск прибавил 310 миллиардов и снова триллионер. Почти весь рост у американцев. Те, кто в

0: был эпизод. Все, я думаю, про него помнят. Сейчас детали поступают. Вот этого второго пилота Fly Dubai, который напал на командира экипажа, допустили к полету израильские спецслужбы.
1: И это очень удивительно. Политика написала со ссылкой на осведомленные источники, что перед рейсом Дубай-Тель-Авив власти Эмиратов передали израильской стороне список пассажиров и членов экипажа. И, в общем, здесь как раз ничего необычного не было. Так делается постоянно. Никто из них у спецслужб опасений или возражений не вызвал. А вот это уже странно.
0: Ну, я напомню очень коротко. 30 сентября самолет Boeing 737 Fly Dubai летел из Дубая в Тель-Авив и подал сигнал о возможном захвате судна. Оказалось, что один из пилотов напал на второго пилота. Благополучно все разрешилось.
1: Спас всех сантехник.
0: Да, скрутили. Там разные поступали сообщения. В итоге самолет посадили, никто не пострадал. Но вот в истории продолжают разбираться. Почему вообще вот цепочка проверок допустила пилота этого до управления самолетом? Разбиралась Лиза Майнгард. Она сейчас с нами в студии. Лиза, вот сразу три стороны здесь. Оман, Эмираты, Израиль. Они должны были досмотреть, как-то проверить этого пилота, да? Все пропустили или посчитали, что ладно, все окей, и так пойдет?
2: Ну, давайте с самого начала. Все началось еще с череды бюрократических, скажем так, нюансов в Oman Air. Туда предполагаемый зачинщик ЧП Хамам Аль-Хамами устроился в 2018 году. В 2022 его допустили к пилотированию. Затем оманские чиновники запретили ему летать из-за экстремистских убеждений. Кто-то обнаружил у пилота радикальные посты в социальных сетях, и его перевели на административную должность, а уже в начале 2025 года он покинул компанию. Как говорят эксперты в области безопасности, если бы тогда при отстранении пилота Oman Air официально бы отозвали лицензию, то эта информация 100% бы дошла до компании в Арабских Эмиратах. Это упущение номер один. Упущение номер два. Между Израилем и Эмиратами существует специальная дипломатическая процедура, о которой вы уже упомянули. Она обязывает все авиакомпании передавать Израилю данные своих пассажиров и членов экипажа. Эта информация потом поступает в Национальный центр анализа данных и местным разведывательным службам.
0: Вот как будто здесь вообще сбоя не должно быть. Есть списки? Проверяй, не хочу.
2: Именно здесь он и произошел. Вот я еще отмечу один факт, что пилотами на рейсах в Израиль могут быть только граждане тех стран, с которыми у Тель-Авива есть дипломатические отношения. Оман как раз в их число не входит. По идее, при отправке этих списков, Саш, как ты уже правильно сказал, Эмиратами и израильской стране им должен был прийти отказ. То есть пилоты вообще никак не должны были до этого допустить. Однако, по данным Wall Street Journal, Минтранс Израиля ни разу не запрашивал списки из этой базы с момента ее создания в 2023 году. То есть не исключено, что и другие рейсы точно так же не контролировались, а не только этот один конкретный. Тем не менее, не исключается и вариант того, что произошла бюрократическая ошибка со стороны авиакомпании Fly Dubai. Таким мнением поделился бывший генерал-майор и советник по национальной безопасности Израиля Яков Амидрор.
3: Это бюрократическая ошибка. У нас есть процедура, согласованная с Эмиратами, согласно которой пилоты из стран, с которыми у Израиля нет дипломатических отношений, не могут летать в Израиль. Эмиратские власти предоставили нам неправдоподобные данные о гражданстве пилота, но, вероятно, было уже слишком поздно. Так или иначе, эта система в Израиле не сработала, и она никак не связана с разведданными. Это абсолютно неразумная бюрократическая процедура, которая не была реализована в соответствии с правилами, действующими в Израиле. Они знали о гражданстве этого пилота, но вовремя не сказали: «Ребята, он тоже не может лететь в Израиль».
2: Ну, естественно, после инцидента Израиль заявил об ужесточении проверок всех экипажей.
1: Но все равно непонятно, каким образом устроена проверка вот этой системы внутри самой авиакомпании. Юридически все риски должны просчитывать именно они, а не какой-то там бывший работодатель из Омана или Израиль.
2: Ну вот упущение номер три. Это автоматическая система подбора экипажей или CRM, Crew Resource Management, управление ресурсами экипажа. С помощью этой системы подбираются те самые нестабильные или свободные экипажи, которые формируются непосредственно перед вылетом. Я отмечу, что это не только система, действующая у Fly Dubai, она используется вообще во всех авиакомпаниях во всем мире. Вероятнее всего, эта система дала сбой, дополнительную ручную проверку никто не провел, либо провел, а там уже сработал некий человеческий фактор, и таким образом пилот оказался на рейсе. Таким мнением поделился командир воздушного судна Ту-154 и общественный инспектор по безопасности полетов Кирилл Кондратенко.
4: Здесь вопрос только в одном, то что если каждого пилота будем согласовывать, то никто никогда никуда не вылетит. Допустим, если в Fly Dubai работают не только арабы, граждане Арабских Эмиратов, но и других стран. Из России, из Америки, из Англии. Есть планировщики внутри авиакомпании Дубай, которые планируют на рейс определенный летный состав. Это больше 100 самолетов, это примерно 800 пилотов. Представляете, какая это? И все планировки

0: сейчас происходит именно в электронном виде. Кому-то не поставили запрет. Ошибся системный администратор, который заносил. Вот. Скорее всего, это такая ошибка. Я предполагаю, фантазирую.
1: Генеральная прокуратура Объединенных Арабских Эмиратов признала инцидент попыткой теракта. Расследование продолжается, а сейчас пилот находится под стражей.
2: И, кажется, детали еще будут поступать. Лиза Майнгард, спасибо тебе, Лиза. Вы слушаете радио РБК, это ЧС. И напомним, что с сегодняшнего дня вы можете нас не только слушать, но и смотреть на телеканале РБК. И мы следим, конечно же, за новостями, которые происходят прямо сейчас.
3: Да, и сейчас сообщение с лент новостей. Владимир Путин разрешил Юникредит разделить и продать российский банк. Владимир Путин подписал распоряжение, которое позволяет итальянской группе Unicredit реорганизовать российский Unicredit банк и продать 100% его акций. Покупатель в документе не назван. Продолжаем следить за этой ситуацией.
4: ЧС. Что это значит?
2: Теперь окончание саги с концертом Kanye West. Точка все-таки поставлена. Организаторы...
3: Ты уверена, что окончание будет, да, этой истории?
2: Но, по крайней мере, я надеюсь на то, что люди, которые купили билеты, в том числе по акции, свои деньги получат. По крайней мере, организаторы обещают, что это можно будет сделать с 12 октября. А на 10 и 11, напомним, были запланированы концерты в Санкт-Петербурге. И больше 100 тысяч билетов на эти концерты продали.
3: Вот в интервью РБК организатор, глава агентства Say Agency Анна Супчева заявила, что подписан договор аренды площадка получила вовремя, в те сроки, о которых стороны заранее договорились. Но вот «Газпром-арена» ушла в глухой информационный вакуум и прекратила любые контакты. А возврат денег зрителям стартует только в середине октября из-за задержки средств на счетах контрагентов.
5: Мы бились во все двери, которые только могли. К сожалению, большая часть из них оказались закрытыми для нас. И надежда сохранялась очень долгое время. Но в какой-то момент кто-то все тормозился, останавливался на том, что есть. И мы поняли, что мы больше не можем тянуть. Мы не можем больше держать зрителей в неведении. Не можем не начать процедуру возврата. Это мероприятие должно было стать знаковым. К сожалению, этого не случилось.
2: Это был отрывок из интервью РБК, организатора, главы агентства Say Agency Анны Супчевой. Полностью этот материал можно посмотреть на сайте РБК и в приложении, конечно, тоже. Но вот покупателям билетов на отмененные эти концерты рэпера начали уже приходить письма. И в них содержится информация о том, как вернуть деньги. Все это можно будет сделать через автоматизированный сервис.
3: Да, в этом письме говорится, что возврат будет по всем билетам, в том числе по акционным, независимо от даты, когда вы приобретали этот билет и условия, которые тогда действовали на момент вашей покупки. И вот такой же имейл получил наш коллега Никита Гмыза. Давайте послушаем.
6: Мне на почту вчера пришло письмо. Там написано, что возврат билетов на концерт начнут проводить с 12 числа. И проводить его будут по ссылке, которая есть в письме. Я перешел по ней, ввел номер своего заказа. Меня перевело на сайт концерта. Я нажал кнопку «Вернуть билеты». Но там было сообщение, что сейчас возврат недоступен. Снова повторили, что все начнется с 12 октября. Так что буду ждать. Надеюсь, проблем ни у кого не будет. Хотя, мне кажется, наплыв людей, конечно, ожидается большой.
2: Но получение письма подтвердил еще РБК и другой несостоявшийся зритель концерта, маркетолог из Москвы Александр. В отличие от нашего коллеги, он еще в сентябре отправил досудебное письмо организатору с требованием возместить ему стоимость билетов.
3: Уже тогда понимал, видимо, Александр, что что-то не так, да. Ну и если вернуть деньги 12 октября в штатном режиме не получится, и ответа на письмо Александр не последует, то он пойдет в суд, как он нам рассказал.
7: Мне кажется, этот концерт должен был стать какой-то такой вехой, как концерт Scorpions в Москве или там Monster Rock на рубеже 80-х-90-х. Понимание, что концерта не будет, наверное, пришло к 10 числам сентября. Концерт исчез из расписания на сайте мирового тура Kanye, и стало понятно, что это все. И мы начали готовить досудебку, отправили ее на почту. Ответа, кстати, мы до сих пор не получили. Ждем. Если все будет штатно, то ждем возврата средств, ну или будем обращаться в суд, как только истечет время на ответ. Будем считать, что это вот наша такая миллениальская МММ случилась.
2: Миллениальская МММ, как хорошо.
3: Мне понравилось.
2: Да, некоторые зрители дальше до судебок пошли уже прямо сейчас. Мы пообщались с двумя пострадавшими, и они еще 25 сентября отправили свои иски в суд. В итоге им организовали возврат. Сам билетный оператор это сделал, и 2 октября это произошло. Правда, сервисный сбор все-таки удержали, это 10%, как обычно это бывает. Но оба собираются добиваться возвращения и этих денег тоже.
3: Ну и по там с Agency говорили, сколько было продано, а подано исков им конкретно. Около 10 исков.
2: При том, что 100 тысяч билетов было подано. Да, ну мы следим в любом случае за развитием этой ситуации. Обязательно вам расскажем, как будет.

0: будет проходить возврат билетов.
1: ЧЕС. Что это значит?
0: Вы слушаете радио РБК, это ЧЕС, и напоминаем, что нас можно теперь не только слушать, но и смотреть на телеканале РБК.
2: Да, ну и сейчас послушаем и посмотрим про Нобелевскую премию по медицине. Сегодня присудили за управление нейронами с помощью света. Ну, звучит достаточно фантастически. Будем разбираться, что это такое. Но сначала нужно сказать, наверное, про героев этой истории. Карл Дейсерот из США, а также немцы Питер Хегман и Георг Нагель удостоены награды за открытие в сфере оптогенетики, так называется эта сфера науки и медицины. Ну, если совсем просто, ученые научились включать и выключать отдельные клетки мозга лучом света. И впервые увидели, как формируется память и рождаются привычки. Звучит интригующе. Что это дает и где может быть применено, обсуждаем с обозревателем телевизионной версии ЧЕС Марией Городилиной. Мария с нами в студии. Маш, вот прежде чем погрузиться в эту оптогенетику, давай о том, почему вообще открытие называют сенсационным. Ну и чем оно разочаровало букмекеров? Причем они вообще здесь?
3: Да, коллеги, действительно, ставки были совсем на другой, более распиаренный проект. Речь всем известном о Земпике, аналогичных препаратах. Дело в том, что на Нобелевскую премию делают ставки, как и на спортивные события. Вот согласно данным прогнозов, премию должны были присудить исследователям GLP-1. Это тот самый гормон сытости, который перевернул индустрию похудения. Но не сложилось, версий много. По одной Нобелевский комитет, возможно, испугался ангажированности, все-таки это коммерческий препарат. Но еще есть версия, что ученых, которые занимались исследованием GLP-1, их слишком много, а по правилам,
2: только
3: да,
2: троим,
3: только троим
2: да.
3: нужно вручать, поэтому сделали выбор в пользу другого проекта.
0: Да, здесь не сложилось, но давай к победителю перейдем. Ученые утверждают, что свет может управлять нейронами. Каким именно образом это происходит?
3: Оксана, на самом деле очень сложно это просто объяснить, но я попробую. Итак, с чего все началось? С водорослей. Одноклеточный. Вот в ее мембране ученые нашли белок, который реагирует на свет. Под его действием открывается такой канал, и внутрь клетки могут входить заряженные частицы. Ученые взяли ген этого белка и внедрили в нейроны, ну, естественно, не людей, а млекопитающих, и в результате нервная клетка их стала реагировать на свет, как на электрический сигнал. Вот ученый направляет луч и как бы включает нужную группу ему нейронов. То есть, если использовать метафоры, это как получить пульт управления к мозгу, можно подсветить какой-то участок и следить, как меняется поведение.
2: Маша, насколько вот я знаю, посмотрел, ключевые работы вот в этой области, они появились давно, еще в начале нулевых, и изначально вот эти светочувствительные белки изучали на водорослях, ну, как это обычно бывает, перед людьми там, да, целая очередь. В 2005-м внедрили нейроны уже в млекопитающих. Сколько времени прошло от первых шагов вот до Нобелевской премии в 2026 году?
3: Ну, на самом деле, несложно посчитать, больше 20 лет, и это очень показательная история. Нобелевскую премию не дают за вот какое-то открытие, которое появилось, грубо говоря, недавно. Не бывает в науке, как говорят ученые, мгновенных прорывов. Дело в том, что комитет ждет, пока открытие себя докажет. Это тысячи лабораторных испытаний, новые методы лечения, какие-то клинические исследования.
0: Вот, кстати, о методах лечения. Ведь уже оптогенетика себя показывает, и эксперты говорят о трех сферах, где она применяется уже, и самое актуальное – это неврология. Каким образом там используют открытие?
3: Ну, прежде всего, это инструмент исследования. С оптогенетикой ученые, как мы уже сказали, могут включать и выключать конкретные нейроны у животных и видеть, как ну, у животных в каком-то упрощенном виде формируется память, страх, привычки, зависимость. И это, на самом деле, помогает понять, прежде всего, механизмы психических расстройств. То есть, например, депрессии, тревожности, болезни Паркинсона, эпилепсии. Следующий шаг, как рассчитывают ученые, это терапия. Идея в том, что можно будет действие отдельных нейронов регулировать вот с помощью этой световой активности, не затрагивая при этом здоровые, то есть найти очаг депрессии, грубо говоря, и на него каким-то образом воздействовать, это если упрощенно. Но, конечно же, пока это эксперименты, это очень ранние клинические разработки, но раз дали Нобелевскую премию, значит, ученые видят потенциал. Ну, а мы обратились к врачам, которые, возможно, в будущем будут оптогенетику использовать, и вот что нам рассказал Александр Карасев, руководитель клиники КИТ и член Федерации лабораторной медицины.
4: Такой метод позволяет заглянуть в реалии физиологического, биохимического процесса и научиться управлять некоторыми процессами, которые до этого были вне нашего контроля. Речь идет в первую очередь про нервную систему, где мы могли бы сделать только высокоточный срез анатомии, например, МРТ, или померить количество нейромедиаторов. А вот одновременно увидеть весь процесс не удавалось. Теперь, благодаря этому открытию, существует возможность адресно воздействовать на определенные нейроны и посмотреть цепочки реакций.
2: Маш, я читал, что перспективы вот этого открытия еще могут в офтальмологии как-то помочь. Есть такое заболевание пигментный ретинит. Там, если коротко, суть в том, что погибают фоточувствительные фоторецепторы, которые воспринимают свет, а остальные рецепторы на сетчатке сохраняются, работают. Оптогенетика как-то будет работать вот с этим?
3: Да, вот с помощью этой генной терапии, потому что то, что вы назвали, это генетическое достаточно серьезное заболевание, ученые могут сделать эти рецепторы светочувствительными и затем даже предложить пациенту специальные очки, которые будут считывать картинку и вот эти вот световые импульсы преобразовывать для обработанных клеток. И согласно исследованиям, конечно же, это единичные эксперименты, был человек, который 40 лет жил с этим заболеванием, но с очками он действительно смог ходить, касаться предметов и видеть их очертания.
0: Еще и кардиология, там похожая идея, светочувствительные белки внедряют не в нейроны уже, а в клетки сердечной мышцы, и тогда светом можно задавать ритм сердца. Так получается?
3: Да, тоже есть такие эксперименты. Опять же, они на данный момент единичные, и потенциально это все может привести к созданию более таких эффективных кардиостимуляторов и дефибрилляторов. Главный итог в том, что Нобелевский комитет, ну, по сути, он поощрил не просто какое-то отдельное открытие, а целую новую технологию. Вот дальше посмотрим, как она изменит наш мир, как это все развернется.
0: Самое интересное, действительно, как это на практике применяется. Чем больше сфер, тем интереснее. Маша, спасибо. В студии была обозреватель телевизионной версии ЧС Мария Городилина. Мы обсуждали, как человечеству поможет открытие, за которое сегодня присудили Нобелевскую премию по медицине. И напомним, что вы слушаете радио РБК, но теперь можно еще и смотреть нас на телеканале РБК.
2: Ну, также успели сегодня обсудить интервенции Минфина, закупки валюты и золота. Эту тему сегодня обязательно еще обсудим с нашими финансовыми обозревателями. Сегодня у нас Даниил Бабич будет в гостях. Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, Оксана Гриченюк. Можно теперь нас смотреть и на телеканале РБК, программа ЧЕС. Сейчас о том, что в Москве курьеров начнут тестировать на знание правил дорожного движения. Я уже слышу, как многие слушатели сказали, ну, наконец-то, да.
0: Я к их числу присоединяюсь.
2: Много об этом говорили. Сейчас уже рассказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта столицы Максим Лексутов. С 15 октября их, то есть курьеров, обяжут проходить тестирование на знания ПДД и стандартов работы.
0: Вице-мэр отметил, что такая проверка знаний уже действует для столичных таксистов. Теперь тестирование внедрят и в сфере доставки, и проходить оно будет на базе уже действующей системы аналитика работы такси, вот так она называется. Без прохождения теста курьерские сервисы не смогут допускать сотрудников к выполнению доставки.
2: Ну вот поможет ли эта мера сделать движение курьеров по Москве более организованным и безопасным для пешеходов? Обсудим с экспертом. На связи со студии председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Илья, мы вас приветствуем. Насколько эта практика обещает быть успешной, как вы думаете?
5: В целом данная практика идет достаточно такими системными шагами к тем мероприятиям, которые уже внедрены. К примеру, в отрасли такси все водители знают, что нужно сдавать экзамен на знание города. Здесь появляется экзамен, идет в логике этой же. Для повышения безопасности перемещения по Москве для курьеров вводят дополнительные экзамены. Важно, чтобы это было, конечно, не для галочки, а достаточно системной мерой. И, конечно, чтобы была проделана достаточно большая работа с теми, кто не сдает успешно с первого раза.
0: А кто будет проводить этот экзамен? Как это будет устроено? Есть понимание уже?
5: Думаю, что подобная инфраструктура, как я уже сказал, которая задействована для водителей такси, она будет использоваться в том числе для курьеров. Цифровой формат уже был опробован для такси. Здесь никаких сложностей нет. Очный формат тоже предусмотрен. И на самом деле Москва уже отработала большой массив данных. Есть накоплен опыт для того, чтобы транслировать эти практики на данных фермах.
0: А в чем как раз вот этот опыт заключается? И в Москве, например, или в каких-то других регионах, какие наработки есть? И главное, насколько они успешны?
5: Если мы говорим про курьерскую службу, конечно, данное направление вообще достаточно новое, с учетом того, что нормативно не срегулировано огромное количество вопросов и перемещения данных водителей. Поэтому с этой точки зрения

0: данное направление будет точно новым, и какие-то ошибки будут на первоначальной стадии, но в субъектах Российской Федерации данное направление развито еще более на зачаточном уровне находится данное направление, за исключением городов-миллионников, где это уже достаточно развито. Но в целом Москва идет на несколько лет вперед от регионов в этом направлении. Я думаю, что опыт Москвы будет использоваться всеми субъектами.
1: Илья, вот мы в подводке говорили к новости о том, что будет проходить это тестирование на базе системы аналитика работы такси. Вот здесь могли бы чуть пояснить. Получается, будут курьеры сдавать те же самые тесты, что и таксисты? Как будто это немного странно, как будто для них тесты должны быть отдельны. Или все-таки будет разрабатываться специальная какая-то программа для них?
0: Нет, здесь была речь именно про некую информационную систему, систему оценки, квалификация, она, естественно, сильно отличается от курьера, от водителей, потому что у водителя такси важно спросить на них города, что делать в случае тех или иных ситуаций, которые возникают на дороге, если водитель находится за рулем. Но у курьера совершенно другая история, ему важно привести заказ быстро, безопасно, чтобы все те участники дорожного движения, которые ему встретились на, в общем-то, пути, не пострадали от его высокой скорости. И те незнания правил дорожного движения, которые мы сейчас видим, в основном это когда водители не понимают, где пешеходная инфраструктура, где светофоры, что нужно спешиваться на пешеходных переходах, если проезд идет. Поэтому здесь, конечно, все эти базовые моменты, они понятны, и мне кажется, что нужно это более системно делать не раз в год, а, возможно, даже чаще, потому что при приеме даже водить, при приеме на работу.
1: Да. Илья, спасибо вам за эту беседу. На связи со студией радио РБК был председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
2: РБК коллекция.
3: Гаджеты для умного дома обяжут регистрировать в единой государственной системе. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на новый законопроект Минцифры «Антифрод 3.0». Сообщается, что владельцам придется передавать в ЕСЯ номер сим-карты и точные адреса установки умных устройств. Не о всеслышащей ли Алисе идет речь. Если гаджет оснащен виртуальной eSIM, потребуется дополнительно указать его уникальный номер. По данным издания, новые требования затронут терминалы, счетчики и прочее оборудование бизнеса. Для юрлиц и предпринимателей планируют ввести специальный переходный период. Операторов связи обяжут тщательно проверять достоверность всей поступающей информации. Главная задача инициативы – пресечь использование технических сим-карт для мошенничества. По мнению представителей ведомства, жесткая привязка номера к конкретному гаджету остановит незаконные рассылки. Сеть сразу заметит, если карточку от умного устройства переставят в другой аппарат.
4: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать. Сегодня я на Тверском бульваре. Тверском – доме вкуса. 17 тысяч квадратных метров, несколько этажей, огромные окна, стеклянная крыша и ярко-красная лестница в центре. Но интереснее не размеры, а то, что здесь пытаются сделать. На первых этажах больше 30 гастрономических концепций. Русская кухня, Азия, бургеры, кофе, бары. Есть «Ухват» в формате корнера, петербургское бюро и новые для Москвы проекты. Выше уже полноценные рестораны с открытыми кухнями. Среди них знаменитый питерский «Бёрч» шеф-повара Арслана Бердиева, «Биткоин», проекты «Пинский Ко» и «Альба Групп». И все это не только про еду. Здесь есть сцена, выставочное пространство, панорамный зал и даже маленький кинотеатр на 10 человек. То есть сценарий такой. Зашел на кофе, остался на обед, посмотрел выставку, встретился с друзьями, поднялся в ресторан, ну а потом музыка или кино. Для Москвы это важный момент. Фудхолов стало так много, что сам по себе выбор из 30 кухонь уже никого не удивляет. Сегодня важнее другое. Есть ли у места жизнь после еды? Тверской дом вкуса как раз пытается ответить на этот вопрос. Не просто собрать рестораны под одной крышей, а заставить человека провести здесь несколько часов. Итог. Сейчас пространство берет масштабом и новизной. Но главный экзамен будет через несколько месяцев. Если сюда будут возвращаться не ради нового корнера, а просто потому, что здесь хорошо проводить время. Значит, получился не очередной фудхолл, а настоящее городское место. Это Фуди. И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
2: Богатый человек – это тот, который, если прямо сейчас закончатся все источники финансирования, сможет прожить на том же уровне жизни минимум 5 лет. Неважно, сколько заработаешь – миллион рублей или миллион долларов.
5: Рынки. Главное.
6: Акции, котировки, дивиденды, ключевые события и прогнозы. Все для тех, кто следит за финансами. Разбираем влияние на рынке вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
5: По будням в 17.10 на радио РБК. Что это было? В эфире.
7: Наши основатели против франшизы, и я против франшизы. Объясню, почему. Может быть, через 5 лет мое мнение поменяется. Но основное в фитнесе – это контроль качества. У нас кросс-доступ работает. То есть вы по одному абонементу в любой точке можете России посетить. У нас командировочные нас обожают. Что это означает? Это означает, приходишь ты в DDX Fitness на Страстном бульваре, и ты должен четко, очень получить тот же уровень сервиса, который ты получишь в Хабаровске, в Новосибирске, в Санкт-Петербурге или в другом клубе, который находится, например, в городе Спутники, типа Ногинская и Красногорская. Что показывает практика? Все франшизные концепции теряют это качество на уровне франшизы. Почему? Потому что каждый, кто вложил такие большие деньги, он считает, что это и его бизнес. И ты продумал все, где какие комнаты, как раздевалки, какая подача воздуха, он считает, что он может это изменить. Но он же платит. И в результате клиент получает либо другое качество, и это не всегда хуже, но чаще всего это приводит к ухудшению качества.
5: Исполнительный директор сети фитнес-клубов DDX Елена Иванова в программе Татьяны Маркевич «Панки бизнеса».
6: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 9 вечера.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Минпросвещение создаст нейросеть для школ. Поручение уже есть. Глава ведомства Сергей Кравцов обещает учесть риски и не допустить упрощения образования. Инициатива исходила от учителя года. Владимир Путин ее поддержал. По рекомендациям ведомства, искусственный интеллект в школе должен носить вспомогательный характер, а ответственность за результат всегда несет учитель. Передача компании во временное управление не должна становиться способом недобросовестной конкуренции, заявил новый бизнес-омбудсмен Александр Шохин. По его словам, речь идет об указе президента о временном управлении компаниями, которые не обеспечивают должную защиту от беспилотников. Шохин сообщил, что ведет активную работу с правительством по этому вопросу. Он подчеркнул, важно не только наказывать предприятия, но и стимулировать их расходы на защиту. США рассмотрят возможность создания военной базы в Литве, об этом заявил Дональд Трамп. Ранее Литва заявляла о планах снять конституционный запрет на размещение оружия массового поражения и вела переговоры с США о возможном размещении американского ядерного оружия на своей территории. В Кремле предупреждали, такие решения не добавят странам Балтии безопасности. Россия примет контрмеры. Турция и Пакистан начали разворачивать войска в Саудовской Аравии в рамках Мекканского оборонного пакта. Об этом договорились на экстренном заседании в Риаде. Стороны обсудили атаки на саудовские объекты. Генсеком альянса стал пакистанский генерал Науман Махмуд. Пакт подписан в августе Саудовской Аравии, Пакистаном и Турцией. Нападение на одну из стран считается нападением на все три. Александр Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ. В прощальном письме 40-летний форвард рассказал, что они с семьей решили это еще летом.

0: фоне этого билеты на прощальный матч Овечкина в Вашингтоне подскочили в цене минимум $1000. Обычные игры стоят от $73. Последняя домашняя встреча пройдет 4 апреля против Питтсбурга. Больше новостей на сайте РБК.
1: Программы. Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, а мы продолжаем. Владимир Путин назначил Александра Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. Указ опубликован на портале правовых актов. Кроме того, президент учредил автономную некоммерческую организацию, которая будет обеспечивать деятельность бизнес-омбудсмена.
3: Как сообщили РБК в пресс-службе Российского союза промышленников и предпринимателей, Шохин останется, это важно, главой Российского союза, РСПП, не буду повторяться дважды. Он возглавляет его с 2005 года, и одной из первостепенных задач на новом посту он видит сохранение объемов финансирования аппарата защитника прав предпринимателей. Об этом Александр Шохин заявил на пресс-конференции. Она состоялась сегодня, вскоре после выхода президентского указа.
4: Только вот в этом году определился облик института уполномоченного, основанного на взаимодействии государства и бизнеса через совместную деятельность, совместные учреждения автономной некоммерческой организации. Понадобится, безусловно, учитывая, что начался бюджетный процесс, сейчас быстро вклиниться в технологию бюджетирования, чтобы, как минимум, не допустить снижения тех объемов финансирования, которые были у аппарата уполномоченного в предшествующие годы. Одна из ключевых задач – это взаимодействие федерального уполномоченного с региональными. Региональные законы об уполномоченных, они исходили из предыдущего их конструкции, когда уполномоченный является государственным.
2: Мы ранее общались с Александром Шохиным, и он в беседе с нами назвал одну из ключевых задач сейчас, цитата, это сверка часов со всеми деловыми объединениями, и в том числе привлечение их и к выработке решений. То есть не просто собраться поговорить, а как-то влиять еще на те решения, которые принимаются. Сейчас, конечно, это своевременно. Речь в том числе и о согласовании кандидатур региональных уполномоченных и омбудсменов по отдельным направлениям экономической деятельности там, где такие позиции есть.
3: О том, что Шохин станет новым бизнес-омбудсменом, еще в мае сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вакантная должность это была с 2022 года. В этот период стекли полномочия прежнего уполномоченного Бориса Титова.
1: Час. Что это значит?
2: А сейчас тоже к одной из главных, пожалуй, новостей понедельника. Связана она с ростом цен на зерно и с прогнозируемым зерновым кризисом. В чем там суть? Международная торговая палата сделала прогноз и напугала всех ростом цен на зерно на 80%. Тут, правда, важно отметить, что на 80% по отношению к 2020 году уровню. И все происходит это из-за ограничений судоходства в Ормузском проливе, и, конечно, ситуация в Черном море тоже влияет. Заявил об этом глава организации Джон Дентон в интервью Wall Street Journal.
3: Еще и по минеральным удобрениям есть проблемы. Отрасль столкнулась с разрывом цепочек, которые были наработаны годами, если не десятилетиями. И по оценке Дентона, с момента закрытия Ормузского пролива мировой рынок почти 3 миллиона тонн удобрений недополучил. Страны, которые зависят от аграрного химпрома, в зоне риска, если в ближайшее время ничего не поменяется. И открыть Ормуза надо рассматривать как гуманитарную необходимость, об этом уже все говорят.
2: Насколько действительно близок продовольственный кризис, если мировой сбор зерна остается одним из крупнейших в истории, это тоже прогнозы на ближайший год, узнаем у директора аналитического центра SovEcon Андрея Сизова. Андрей, мы вас приветствуем. Пугают ростом цен на 80%, и при этом же прогнозируется один из крупнейших урожаев зерновых, если я не ошибаюсь, там второй за всю историю наблюдений. Как могут согласовываться эти две вещи, Андрей?
5: Добрый вечер. Эта организация никогда не входила в число тех, чьи прогнозы по зерновому рынку кто-то слушает. Я по работе, который за этим следит не первый десяток лет, в общем, первый раз слышу, что они почему-то решили по этому поводу высказаться. Цены действительно, они несколько в этом году подросли на зерновые. История с Ормузом, она была крайне актуальна, примерно полгода назад, когда началась война в Иране, тогда действительно был очень сильный скачок.

0: скачок цен на удобрения. Но сейчас, например, цены на основные удобрения, это азотные, они, в общем, находятся на уровне начала года, то есть на уровне, на том уровне, где они были до войны в Иране, перекрытия Армуза. Поэтому какая-то новость, на мой взгляд, прямо опоздала где-то больше, чем на полгода.
1: Вы рисков никаких не видите?
0: Основной фактор, я этого не говорю. Я говорю о том, что история сильно опоздала, и люди, мне кажется, не очень хорошо понимают, о чем говорят. Основной фактор – это не удобрения, которые могут, да, несколько подорожать, но сейчас динамика, собственно, с открытием Армуза, она явно положительная. Кроме того, некоторые страны активно грузили и минуя Армуз, в первую очередь Саудовская Аравия, которая отгружала фосфорные и фосфатные удобрения через Красное море. Вот. А основной фактор, мне кажется, это нарастающие проблемы в Черном море, которые рынок пока игнорирует. И вот эти проблемы, они рынком не запрайсены. И тут действительно вот в связи с этим фактором потенциал для заметного роста мировых цен, он, на наш взгляд, есть и довольно существенный.
2: Андрей, по вашему прогнозу, насколько могут вырасти цены, в какие сроки это может произойти и насколько это может затянуться?
0: Ну, это, судя по всем заявлениям сторон, вовлеченных в конфликт, в первую очередь Россия, Украина, там идет сильнейшая эскалация. На прошлой неделе она только усилилась. Никакой деэскалации, на которую были надежды весь сентябрь, нету. Возможно, вы помните заголовки, что там тот-то выдвинул какие-то мирные инициативы, кто-то еще их выдвинул. По-моему, к этому времени об этих всех мирных инициативах можно полностью забыть. Говоря о динамике цен, можно сказать, что с июня, когда началась эскалация, в первую очередь в Азовском море, цены они прибавили по пик в сентябре примерно 20%. В последнее время они падали почти весь сентябрь. Сейчас мы имеем примерно 10% к июню. Я думаю, от текущих уровней несколько десятков процентов до конца года вероятность этого нам плюс. Вероятность этого нам кажется значительной.
2: Это до конца 26-го, а на 27-й как-то осмелитесь прогноз сделать?
0: Нет, это, мне кажется, совершенно никакого практического смысла в этом нет. Но то, что рынок очень сильно недопрайсил, не отразил в ценах тот совершенно беспрецедентный шок предложения, который мы имеем из-за Черного моря, в первую очередь на рынке пшеницы, мне кажется, это очень-очень похоже на правду. Поэтому, может быть, плюс несколько десятков процентов, а может быть и больше, может этот рост продлиться и на 27-й год. Об этом говорить сложно. То есть мы можем увидеть, например, в этом году намного более сильный рост, а потом уже каких-то существенно более высоких уровней, 27-й год, мы увидим некоторое снижение цен, особенно если начнут деэскалация, наконец, в Черном море. Поэтому сейчас слишком много сценариев, гадать об этом сложно, но то, что рынок недооценивает ситуацию в Черном море, это однозначно.
1: Но все-таки некоторых сценариев вы нам рассказали. Андрей Сизов был с нами на связи, директор аналитического центра Савекон.
2: Ну, ты знаешь, вот из этой беседы первое, что, конечно, выносим, это то, что стоит еще раз присмотреться к Международной торговой палате и к ее прогнозам конкретно вот по направлению зерновых, то, что вот, по мнению Андрея Сизова, не совсем актуальный, что ли, прогноз.
1: Что никогда они этим не занимались и вдруг решили заняться.
2: Да, и второе, это то, что Андрей Сизов сам акцентирует внимание на ситуации не в Армузах, а именно в Черном море, и что действительно это может как-то на ситуации сказаться, но следим за этой ситуацией также. Ну, а у нас в студии уже финансовый обозреватель РБК Даниил Бабич. Даниил, ну, сегодня, наверное, главная новость – это Минфин и его закупки и интервенции на рынок валюты.
3: Приветствую, да, сегодня это одна из главных новостей, с нее мы начнем, но есть и другие, много интересного и волнующего.
2: Ну, а кроме Минфина, о чем сегодня
3: пошла речь? Во-первых, ЦБ. Во-первых, заявление ЦБ о снижении ставки, это тоже важно, это поддержало подписание президентом указа о реорганизации Юникредит банка, вот недавно новость пришла. Ну и, наконец, у нас лидеры кто? Акции Лукойла сегодня. Ну, в общем, есть о чем поговорить.
4: Рынки, итоги.
3: Это «Рынки» в студии, Даниил Бабич. Покупки валюты по бюджетному правилу вырастут 7 октября более чем в 5 раз, до 12 миллиардов рублей в день. Это примерная цифра, рассчитана

0: на базе того, что опубликовал Минфин и ЦБ сегодня. Ну, также отметим, что ЦБ установил официальный валютный курс доллара аж на 1,5 рубля выше, чем накануне. 84 рубля 93 копейки такой курс на завтра. Юань тоже подрос, 12 рублей 65 копеек, евро 95 рублей 33 копейки. Отметим, что в Китае сейчас выходные, там торгов нет, но, судя по всему, рынок подготовился к возможному дефициту юаней. Дефицита никакого нет. Сегодня юани, пожалуйста, дают в долг под ниже, чем 1%. Кстати, если мы посмотрим на динамику валютных курсов, берем тот же курс юаня, а именно через юани будут проводиться покупки, а также проводятся продажи ЦБ в рамках бюджетного правила, то мы увидим, что курс юаня сейчас выше всего лишь на 10%, чем годом ранее. Ну, а за 5 лет он изменился всего лишь на 12%. Не так уж и много. А чего ждать от валютных курсов в обозримом будущем? Об этом мы поговорили с портфельным управляющим Альфа Капитал Дмитрием Данильным. Вот что он нам рассказал.
1: Такие, в общем-то, покупки и потоки, они практически, скажем так, очень сильно зависят от соотношения спроса и предложения в моменте. Поэтому, как бы, если не будет дополнительного, да, там, предложения валюты в этот период, то, да, там, возможно, мы увидим еще какое-то ослабление. Но может так получиться, что даже несмотря на, да, там, увеличившиеся покупки, в общем-то, курс останется там на месте или, может быть, даже начнет внезапно чуть-чуть укрепляться.
0: Сегодня хорошие новости пришли оттуда, откуда не ждали. Банк России. Алексей Заботкин, зампред Банка России, в очередной раз подтвердил, что стабилизация инфляции будет достигнута при средней ключевой ставке 10,5-12,5%. Напоминаю, это июльский прогноз, все ждут с замиранием сердца. Не изменит ли свой прогноз ЦБ на новом опорном заседании 23 октября? Но, судя по заявлениям зампреда ЦБ, возможно и позитивная история. Кстати, ставки подупали сегодня. Отметим, на Межбанке ставка РОНИ, но это еще данные с пятницы, вот ЦБ опустилась ниже 14%, 13,85% по сведениям на 2 октября. Отметим также, что индекс деловых настроений, который публикует S&P Global, тоже подросли в сентябре. Это неплохо. Ну, а если мы посмотрим на то, как закрылись рынки, основная сессия рынка акций, индекс Мосбиржи закрепился выше отметки 2300 пунктов. Вокруг нее он давно уже колеблется. Это рост свыше 30 пунктов сегодня, выше 1%. Практически без изменений торги в гособлигациях. А вот краткосрочные ставки также на бирже, как и на Межбанке, закрепились ниже 14%, что не может не вносить некоторую долю оптимизма. В сентябре рынок акций прервал серию падений и вырос больше, чем на 3%. Правда, мы все еще ниже, более чем на 10% находимся по индексу, чем годом ранее. Но от максимумов 2021 года, которые были показаны в октябре, мы сейчас отстаем почти на 50%. Хорошие новости приходят с рынка нефти. Ну, для кого-то хорошие, для кого-то не очень. Для нефтяного сектора они, безусловно, неплохие. Цены на нефть в районе 100 долларов за баррель. Это ноябрьские контракты чуть повыше, декабрьские в районе 100, январьские чуть пониже. Рынок остается в бэквардации. Цены на нефть выше на 50%, чем годом ранее. За 5 лет тоже позитивная динамика. Россия в сентябре нарастила экспорт СПГ аж на 35%. Акции нефтяников на разных новостях. И нефтегаз, это и Новатек, и Газпром, и Роснефть. Но главное, Лукойл на хороших объемах подрастают. О перспективах акций ресурсных компаний портфельный управляющий Альфа Капитал Дмитрий Данилин.
1: С точки зрения компаний, особенно компаний-экспортеров, да, там прежде всего, конечно же, это нефтяные компании, нефтегазовые, и это цветные металлурги. Текущий курс, он, конечно же, ну, поддерживает, скажем так, их маржинальность, поддерживает их

0: операционные результаты.
1: Ряд хороших новостей пришло от Минфина. Найден компромисс с компаниями горной металлургии по налогу на сверхдоходы. Что это за сверхдоходы, пока не ясно, но акции подросли. Тем более, что новость от ТАСС пришла. Арбитражный суд отменил предупреждение ФАС в отношении компании «Русал» по завышению цен на алюминий. Акции «Русал», «Полюса», «ГМК» сегодня были в фокусе внимания. О, в последние часы также фокус внимания обратился и на акции банков. Президент подписал разрешение на реорганизацию банка Юникредит. Акции Сбер прибавляют около 2%. Сейчас уже идет дополнительная сессия. Акции ВТБ плюс 4%. Растут также акции Т-технологий. А вот акции банка Санкт-Петербург торгуются без дивидендов после дивидендового гэпа. Напомню, что акции банка Санкт-Петербург — долгосрочные лидеры сектора. Но с Нового года, правда, они уже корректируются примерно на 20%. И сейчас ниже на 25%, чем годом ранее торгуются. В то же самое время стоит отметить, что за последние несколько лет они прибавили более 200%. К финансовому сектору возвращаемся. Санкт-Петербургская биржа расширит линейку неоактивов, так называемых. 7 октября их будет больше на 20 торговаться. Акции Санкт-Петербургской биржи чувствуют себя не очень. С Нового года они потеряли с начала года 40%. И сейчас ниже 30%, чем годом ранее торгуются. Но вот те бумаги неоактивов, которые будут торговаться на бирже, они очень интересны. Там разные бумаги, все мы не перечислим. В частности, Airbnb там будут торговаться, еще из разных секторов. Оставим это на откуп тем активным участникам рынка или инвесторам с активной жизненной позицией, которые любят, что погорячее. Но отметим для себя, что индекс NASDAQ снова с начала года вырос более чем на 20%. Уже он выше на 25%, чем годом ранее. Но за 5 лет индикатор прибавил более 100%. Чуть поскромнее динамика у индекса S&P 500, но тоже неплохо. Так что будет есть чем поживиться, есть где повеселиться. А это была краткая сводка новостей о том, что происходило на рынках сегодня.
2: Даниил, вот ты сейчас рассказывал про индекс, что он оживает понемногу. Вот я сейчас смотрю на терминал 2320. Вот это, на твой взгляд, это с чем связана эта вот кратковременная реакция рынка? Может быть, на Минфин, на какие-то еще события, ожидания, может быть, переговорного процесса? Или это уже такое начало долгосрочного тренда?
1: Абсолютно нет. Рынок как находился в даун-тренде, в медвежьем тренде, в глубоком, там он и находится. Есть определенные индикаторы, на которые стоит обращать внимание, они сейчас показывают вниз. Отметим, что мы примерно сейчас в два раза ниже, чем были на хаях. Вот когда мы вернемся к хаям, тогда можно будет говорить о радостях.
2: Даниил Бабич, ну а я напоминаю, мы сегодня спрашивали наших слушателей, помнят ли они своих классных руководителей, чтобы они им сказали: Даниил, ты помнишь своего
1: классного руководителя? Да, помню очень хорошо и поздравляю. Я думаю, что вот надо... Спасибо, что напомнили, чтобы я поздравил Анатолия Израильевича с днем.
2: Возможно, даже он тебя сейчас услышал. Спасибо, финансовый обозреватель РБК Даниил Бабич.
3: Вы слушаете радио РБК, это программа ЧЕС, и да, действительно, сегодня день учителя, и всех, кто имеет отношение к этой профессии, мы поздравляем от всей души и от всего сердца, да, Саша? И вас спрашивали сегодня у нас интерактив в течение всего нашего трехчасового большого эфира, что вы сказали бы сейчас своему учителю, классному руководителю, если бы вам удалось сейчас с ним пообщаться, и что вы запомнили из речей своих учителей, что вам запомнилось на всю жизнь?
2: Вот по поводу, что запомнилось, интересное сообщение от Маргарита из Москвы. Сообщение так и начинается. О, это был учитель информатики. Я сдала ему неподписанную тетрадку, а когда он проверил, то вернул ее с надписью на полях. Я узнаю тебя из тысячи по глазам, по словам, по почерку. Васильеву, подпиши тетрадь. Забавный был, с чувством юмора. Ничего бы ему сейчас не сказала, но воспоминания остались хорошие. Ну, действительно, когда с юмором преподаватель, это всегда в детстве как-то воспринималось иначе. Потому что обычно, ну, учитель образ такой строгий, весь такой дисциплинированный. И когда были учителя, которые позволяли себе там где-то пошутить и как-то помягче себя вести, конечно, всегда самые теплые чувства к ним испытывали.
3: Да и материал запоминался, честно говоря, как-то легче, проще и дольше в памяти оставался.

0: нравится. Марина из Воронежа пишет, она была учителем русского и литературы, постоянно дергала меня, говорила, что никто меня не возьмет в МГИМО, раз я даже монолог из Онегина выучить не могу, а я мечтала поступить в МГИМО. На чистой злости и упорстве я все-таки поступила, так что рассказала бы ей о своих успехах при встрече и закрыла бы гештальт. Не злитесь, Марина, это была такая тактика разозлить вас, и чтобы вы своей цели добились.
1: Да, вот состоялся бы наверняка диалог у слушательницы, если бы встретилась она с классным руководителем своим. Анна из Воронежа пишет. Учитель истории на последнем уроке перед выпуском дал такое напутствие. Никогда ничего не принимайте на веру. Всегда ставьте все под сомнение. Конец цитаты. Вот врезалась в память как также цельная концовка курса истории и просто ценный совет от хорошего человека. Ну вот это очень ценно, когда действительно дают какие-то советы, запоминающиеся вот на всю жизнь.
0: Ты, кстати, обратил внимание на то, что большинство сообщений об учителях по гуманитарным дисциплинам. История, кстати, русский, да, язык, литература.
1: Только информатика был, но там, да, с ним тоже лирическая история.
0: Лирическая история и человек с чувством юмора, с большим, что очень ценно всегда. Мы читаем ваши сообщения, продолжаем это делать, даже когда в эфире их не произносим. Пишите нам, еще раз просим вас об этом. В Telegram радио РБК в поисковике можно набрать и быстро отправить сообщение.
1: Ну а сейчас о том, что еще важно знать сегодня. Владимир Путин разрешил реорганизовать Unicredit Bank. Указ опубликован на портале правовых актов. Также президент разрешил продать российские активы банка. В начале мая Unicredit сообщил о планах разделить российский бизнес и часть продать инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов. Сделку планировалось закрыть в первом полугодии 2027 года, а ее реализация зависит от заключения обязывающего соглашения, разделения активов в России и получения одобрения соответствующих органов.
0: Власти Йемена начали военную операцию против хуситов. Она называется «Рассвет», и ее цель – оттеснить группировку и вернуть управление в Санне, столице страны. На больше 10 лет под контролем хуситов. Ранее мы эту тему обсудили в нашем эфире. Запись можно послушать на сайте и в приложении РБК.
1: Владимир Путин назначил Александра Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. Это следует из указа президента. При назначении на пост Шохин сохранит должность главы РСПП. До Шохина с 2012 по 2022 год эту должность занимал Борис Титов. После этого место оставалось вакантным. Сам Шохин сказал, что одной из ключевых задач на новом посту будет работа с деловыми объединениями и вовлечение их в принятие решений.
0: Центробанк ждет снижения ключевой ставки до 7,5-8,5% к 2029 году. Вот такая вилка. А в 2027 она в среднем составит от 10,5 до 12,5%. Таким прогнозом поделился зампред Банка России Алексей Заботкин. Дальше ставка, по его словам, продолжит снижаться, и этому будет способствовать возвращение бюджета к нулевому структурному первичному дефициту.
1: В саге с концертом Kanye West поставлена точка. Организаторы анонсировали возврат средств за билеты. Процесс начнется 12 октября. Напомним, что шоу в Санкт-Петербурге были запланированы на 10 и 11 октября. На них продали более 100 тысяч билетов. Вы слушаете программу ЧЕС.
2: Кто есть кто?
3: Норкросс 001 – это автомобиль, который очень долго притворялся другим автомобилем. Потому что, как бы его ни называли, сколько бы новых логотипов ни появлялось на капоте, многие все равно посмотрят на него и скажут: «Подождите, так это тот же самый Lincoln Co-09!» И будут правы. Но история здесь интереснее, потому что Norcross 001 – это тот редкий случай, когда под новым брендом скрывается машина с очень серьезной родословной. У нее платформа, на которой строились современные Volvo, поэтому 001 получился немного странным. Он выглядит как большой китайский кроссовер, а ощущается как автомобиль, который воспитывали шведы. Под капотом в российской версии двухлитровый турбомотор на 254 силы, полный привод и классический восьмиступенчатый автомат Aisin. После бесконечных роботов, вариаторов и коробок с кризисом идентичности старый добрый гидротрансформатор воспринимается как встреча с надежным другом. Разгон до сотни около 8 секунд. Но самое интересное происходит не напрямую, а в ощущениях. Потому что Nordcross 001 едет неожиданно породисто. Подвеска не пытается превратить вас в желе, как некоторые китайские конкуренты, ну и позвоночник она воспитывать не собирается. На трассе машина вообще раскрывается лучше всего. Здесь тяжелый кузов, длинная база и хорошая шумоизоляция. Салон тоже интересный, здесь нет ощущений.

0: сообщение, что дизайнеры пытались выиграть конкурс на самый большой экран в мире. В результате интерьер сделан гораздо спокойнее, чем у большинства современных китайских моделей. Главный недостаток — как раз сложное китайское происхождение. Это машина, которую постоянно придется объяснять, потому что разговоры будут выглядеть примерно так. Что купил? Нордкросс. Что это? Бывший Линкольн Ко. А это что? И дальше начнется лекция минут на 10.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? Если говорить прямо, Nordcross 001 — это что-то между Volvo XC90, Geely Manjaro и Toyota Highlander. Он комфортнее большинства китайских кроссоверов, солиднее многих конкурентов за те же деньги и в целом заметно взрослее. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.

0: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
1: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
0: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
2: Soft Skills.
3: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
2: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. Резать лося.
5: Лося.
3: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Пипулечка. И сразу дисклеймер. Об этом слове я узнал от одного из гостей программы «Инвестиционный час» на радио РБК. Оно еще не вошло в обиход инвесторов, но послушайте, оно такое классное, давайте сделаем его популярным. Итак, пипулечка. То есть совсем немного, чуть-чуть, самая малость. Применяется, когда речь идет о доле того или иного актива в портфеле. Пример. Пойду возьму акцию X на пипулечку. Купить на пипулечку – это полная противоположность выражения «затариться на всю котлету».
6: Я тут купила кое-что.
5: И что это?
6: Очень опасная бумага. Настоящее казино.
5: На всю котлету?
6: Ну что ты, пока на пипулечку. Там посмотрим.
5: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Владимир Путин разрешил Юникредит реорганизовать российскую дочку и продать ее часть инвестору из Эмиратов. Схема следующая – разделить банк на две части, одну оставить, другую продать. Сделку планировали на будущий год. Указ снимает бюрократические преграды. Дополнительные согласования не нужны. Александр Шохин назначен новым бизнес-омбудсменом России. Указ президента опубликован на портале правовых актов. Для работы создадут специальную платформу по обращениям предпринимателей. До конца года ей выделят помещение и финансирование с бюджета. Ранее должность бизнес-омбудсмена занимал Борис Титов. После его ухода в 2022 году место было вакантным. Арбитражный суд Москвы отменил предупреждение ФАС к «Русалу» по ценам на алюминий. Компания выиграла первый раунд. ФАС не согласны и заявили, что обжалуют решение в апелляции. Напомню, регулятор требовал убрать из цены европейскую надбавку, так как экспорт теперь идет в Азию. «Русал» с этим не согласился и пошел в суд. Дональд Трамп вновь объяснил рост цен на бензин ударами Украины по российским НПЗ и политикой демократов. На этом фоне, по информации политика, он готовит пакет мер против дорогого

0: программы. Час. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем, и сейчас о том, что правительство представило проект бюджета на 3 года в Совете Федерации. Антон Силуанов представлял документ и заявил, что бюджет устойчив к любым сценариям. А дефицит на безопасном уровне, напомню, 5,5 триллионов предполагается дефицит.
2: 2,2% ВВП, около этой цифры он находится, если говорить о трехлетке. В Софеде большего внимания удостоились даже не цифры, а налоги. Минфин предлагает облагать пассивные доходы по единым правилам. Изменится ли система, кто в итоге больше заплатит? За обсуждением в Совете Федерации следил корреспондент РБК Владимир Сераухов. Он сейчас с нами в студии. Володя, как проходило обсуждение проекта бюджета и на чем акцент сделали в Совете Федерации?
3: Да, коллеги, добрый вечер. Я отмечу, что сегодня проходило нулевое чтение. Озвучивали много цифр, параметров бюджета. В принципе, с ними уже все были знакомы. Но очень важный вопрос, откуда на это все брать ресурсы. Решение нашли в справедливой и эффективной налоговой политике. Во-первых, это реализация плана по обелению секторов экономики, включая борьбу с серым импортом. За счет этого в проекте ожидают дополнительные доходы около 500 миллиардов рублей ежегодно. Также при покупке россиянами товаров электронной трансграничной торговли предлагается взимать НДС по стандартной ставке 22%. Уплачивать налог будут электронные торговые площадки. Министр финансов Антон Силуанов также остановился отдельно на единообразном налогообложении пассивных доходов. Давайте послушаем, что он сказал.
4: Ставку НДФЛ предлагается установить от размера дохода, а не от способа источника получения. Соответствует принципу справедливости, согласно которому вводилась прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц. Кроме того, в рамках налогообложения пассивных доходов сохраняются необлагаемый порог со вкладов 1 000 000 рублей, скорректированный на ставку Центрального банка. Таким образом, льгота для малых вкладов сохранится. Унификация прогрессивной шкалы ставок НДФЛ коснется не более 6% граждан.
3: На инвентаризацию налоговых льгот, к примеру, обратила внимание спикер Верхней Палаты Валентина Матвиенко. Считает, что работа в этом направлении ведется не очень активно и выступила с конкретным предложением.
5: Например, деликатесные товары, такие как устрицы, омары, лангустины, лобстеры и другие, имеют льготу по ставке налога на добавленную стоимость. Вместо положенных 22% платят 10%. Отмена этой льготы приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере около 6 миллиардов рублей. Нам говорят, ну подумаешь, 6 миллиардов. Не подумаешь, вот курочка по зернышку клюет.
2: Это было предложение Валентина Матвиенко. Обсуждалась ли ситуация с бюджетами регионов? Ведь в Верхней Палате парламента представлен именно субъект Федерации.
3: Безусловно, я думаю, этому была посвящена минимум половина заседания. Поступили предложения по поддержанию устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. Вот Алексей Текслер, губернатор Челябинской области и по совместительству председатель комиссии Госсовета по направлению экономика и финансы, объяснил, что часть регионов уже исчерпали возможности по поиску дополнительных доходов. У них кончился ресурс для бюджетной консолидации. В 2027 году есть риск дефицита региональных бюджетов, а значит и объемов коммерческих займов для покрытия. В этих условиях важно дальше финансово поддержать регионы из федерального центра. Вот в этом году регионы уже получили поддержку на общую сумму 100 миллиардов рублей, по словам Текслера. Этой суммы недостаточно. Ее нужно увеличить по ходу исполнения бюджета в следующем году. И еще вот глава Заксобрания Красноярского края Алексей Додатко предложил пересмотреть действующую систему налогообложения маркетплейсов, особенно что касается упрощенной системы налога на прибыль. Сейчас доход от них поступают в регионы, где зарегистрированы продавцы, а не туда, где проживают покупатели.
1: Вот что говорили в кулуарах Совета Федерации? Удалось ли вообще поговорить с кем-то вне зала заседания?
3: Да, сегодня в кулуарах было много не только сенаторов, но и представителей и Министерства финансов и Федеральной налоговой службы. Но вот мне удалось пообщаться как раз с Александром Шохиным, президентом Российского союза промышленников и предпринимателей. Он высказал свои идеи по стимулированию инвестпроектов, в том числе в регионах.
6: Мы хотели бы, чтобы это было не ручное управление, чтобы не чиновники решали, какие проекты, и чтобы этот вопрос решался вместе с бизнесом. И самое главное, что здесь нужно сохранить такие механизмы, налоговые механизмы стимулирования инвестиций, как федеральные инвестиционные налоговые вычеты, региональные в том числе.
3: Александр Шохин, кстати, ждет и активного обсуждения в Совете Федерации еще одного налогового

0: механизма стимулирования инвестиций, речь о предложении Министерства Дальнего Востока и развития Арктики, чтобы инвесторам в этом регионе обнулили всю федеральную часть налога на прибыль. Под этот механизм планируется подводить до 20% инвестиций.
1: Корреспондент РВК Владимир Сераухов о том, как проходило обсуждение бюджета на 3 года в Совете Федерации. Проходило оно достаточно жарко, как мы поняли.
2: И предложение важный, бюджет на 3 года.
1: Важный, да, и предложение Валентины Матвиенко такое вполне конкретное было по налогам в том числе. Посмотрим, что будет.
2: Ну и, кстати, уж про давай нижнюю палату тоже скажем. Комитет по бюджетной политике тоже уже рассматривает документ. Если я не ошибаюсь, 29 октября планируется первое чтение. Вот есть время для того, чтобы изучить все параметры документа. Но я подозреваю, Оксана, что тоже основная битва будет вокруг налогов происходить. Но, конечно, за этой темой следим.
3: ЧЕС. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, программу ЧЕС. Мы подводим итоги этого дня. И сегодня стало известно, что Минцифры начала разработку правил для белых сайтов. Поводом стали жалобы бизнеса на то, что процедура непрозрачная. И еще и спецслужбы, Федеральная служба безопасности жаловались и выражали претензии к белым адресам.
3: Эксклюзив РБК.
1: Можете почитать на сайте РБК полный материал по этой теме. Ну, что говорят в ФСБ, по данным источников РБК, опять же, говорят о претензиях к текущему механизму. Из-за этого доступ получают запрещенные ресурсы, например, и VPN-сервисы тоже встречаются. И правила должны быть понятными и едиными.
2: Ну, получается, что сейчас ситуация такая, что те, кто, по идее, должен быть, их там нет почему-то, а те, кого там не должно быть, туда как-то попали. Ну, и есть еще одна проблема, это собственные списки российских операторов. Компании могут добавлять туда своих партнеров и онлайн-сервисы своих экосистем, и клиенты разных операторов, по сути, получают разный набор белых сайтов при отключениях интернета. В чем претензии бизнеса, что он теряет или приобретает при включении в белые списки, и возможно ли создать действительно единые правила один раз и навсегда? На связи со студией генеральный директор Digital Markets, цифровой эксперт Илья Назаров и председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
1: Илья, приветствуем вас. Какими, по-вашему, должны быть критерии включения бизнеса в белые списки? Сейчас не сформулированы эти требования, конкретно Минцифра этим занимается. На ваш взгляд, что это должно быть?
4: Добрый день, коллеги. Ну вот первое упоминание о белых списках появилось примерно 5 июля, да, и на текущий момент никаких критериев официально представлено не было. Мне кажется, что основные критерии – это социальная значимость и техническая безопасность. Вот это два основных критерия, которые Минцифры должны сформулировать и сделать их единообразными и понятными для всех.
2: Илья, ну вот критерий социальной значимости, вот он первый бросается в глаза, что называется, довольно размытый критерий, нет? Что считать социально значимым, а что нет? И для кого?
4: Ну, незащищенное свое население, количество посещений, очень много параметров, которые могут быть к этой категории применены, но они должны быть каким-то образом выявлены, мне кажется, контролирующим органом. Соответственно, вот на текущий момент, как вы правильно сказали, такое ощущение, что те, кто больше и чаще общается с министерством, те попали в список, остальные просто не знают, куда им идти.
1: Это Илья Назаров, цифровой эксперт и генеральный директор Digital Markets. И с нами на связи еще председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Герман, а по-вашему, вот эта социальная значимость, это что как раз? Как определить, насколько социально значим какой-то ресурс?
5: Ну, вы знаете, я бы убрал бы вообще термин «социальная значимость» в терминах белых списков. Да? Во-первых, действительно, неформализованная история для злоупотребления. Очень большая зона. И давайте так скажем, сейчас основная причина, почему вообще тема сейчас поднялась, стандартизации, потому что, конечно же, обвинений в необычных решениях достаточно много. Я случайно в курсе дискуссии нескольких медицинских крупных компаний, которые никак не могут попасть в белые списки по непонятным причинам, хотя уж медицинское учреждение сложно не назвать социально незначимым, правильно? А учитывая, что технологически я не вижу никаких проблем для того, чтобы в белые списки зачислять вообще кого угодно, давайте так скажем, да, то все-таки в первую очередь я бы вытащил безопасность. Да? То есть, условно говоря, сайт должен быть не на WordPress, скорее всего,

0: Возможно, он должен быть на хостинге специализированном, например, в Америке. Для того, чтобы соответствовать стандарту хранения персданных, нужно арендовать там, ну, есть список хостингов, которые обеспечивают контроль за вот этой историей. Поэтому я не согласился бы с Ильей и сказал бы, что социальную значимость, наоборот, надо убирать. Нет никаких причин и вообще каких-то сложностей технических обеспечить под доступ, в общем-то, для всех сайтов. По белым спискам.
1: Герман, вот мы когда еще обсуждали эту тему здесь в редакции и до этого тему анонсировали, поднимали вопрос, а вообще всех ли возьмут в списки, что называется? Есть такие опасения у некоторых, что не все сайты могут в эти списки попасть. Вообще он конечен? Есть какие-то ограничения по количеству ресурсов?
0: Ну, сейчас он конечен, я думаю, то есть, понимаете, когда была отладка, то все было объяснимо, да, то есть совершенно нет никакой необходимости устраивать большой свальный грех, пустили там десяток, потом 20, потом 100 сайтов. Сейчас можно технически, на мой взгляд, пускать всех, у них должно быть какой-то одной истории. Первое, это должен быть российский сайт, очевидно, да, это должен быть сайт, в который нельзя зайти, собственно говоря, основная причина белых списков, она в чем заключается, чтобы через сайты с дырками нельзя было бы зайти и, допустим, переправлять фотографии или навигировать дроны. Да? Ну, это как одна из историй. Там много разных путей, но это вот простейшая часть. И здесь, соответственно, должно быть некое понимание, что у сайтов должен быть некий стандарт попадания в белые списки. То есть, хостинг, то есть зарубежный хостинг мимо, там слабый хостинг мимо. То есть, ну, например, хостинг только на Ростелекоме. Гипотетически, никакой рекламной части в этом плане нет. Дальше. У нас, мы с вами знаем, есть хостинг на серверах компании Microsoft. Нет. Допустим, Linux, да. Там есть какой-то... То есть, есть какой-то стандарт. То есть, по идее, должен быть опубликован список, который компания могла бы выполнить любая, обеспечив тем самым уровень безопасности не для проникновения зловредов, так называемых. Вот, и вперед за отечество. А сколько их там поместится, мне еще раз повторюсь, технически я не вижу никаких проблем с попаданием в белые списки любых сайтов, которые соответствуют стандартам.
2: Герман Клименко с нами на связи, Илья Назаров. Илья, вам вопрос. А есть ли известны такие случаи вам претензий клиентов, когда они, например, при отключении интернета не могли пользоваться услугами, потому что организация и ее ресурсы не в белом списке находятся?
3: Ну, безусловно, таких претензий достаточно много. При этом нужно понимать, что в Москве в основном белые списки около Кремля работают, а в регионах они работают повсеместно. Если мы хотим записаться условно в барбершоп во время белого списка, да, то мы это сделать уже не можем, потому что барбершопы не входят у нас на текущий момент, если я правильно понимаю, в белые списки. И дальше, там далее по списку. То есть таких услуг целое множество. И в регионах это большая проблема.
2: Ну, кажется, это не такая насущная услуга, все-таки запись в барбершоп, тогда можно по-другому
1: решить. Я потому и спрашивал, что такое социально значимое, потому что ну, для кого-то незначимое, а для кого-то очень значимое. Кто-то не может из дома выйти, если у него борода не пострижена.
2: Ну, можешь выйти из дома, постриги сам. Ну, да, я понимаю, что ты утрируешь.
1: Тем не менее. Герман, а к вам вопрос. Вот сообщалось о том, что у силовиков служб безопасности такая претензия, что в эти белые списки каким-то образом попадают совсем уж сайты, которых там не должно быть, например, ресурсы, на которых там VPN можно скачать или еще что-то такое. А как такое вообще могло происходить?
0: Понимаете, в закрытой процедуре возникает куча домыслов, да, куча разных историй. Помните, в самом начале списков там у нас постоянно то попадали брокерские конторы какие-то. Я еще раз повторюсь, мне кажется, что от белых списков нужно требовать, мы же их для чего-то вводим, не для повышения нравственности нашего населения, правильно же? Мы их вводим для того, чтобы обеспечить безопасность. Да? Соответственно, сайт должен быть безопасным. Если на нем раздают VPN, ну, соответственно, если он попал, мы же этого не видели, поэтому мы не понимаем. Процедуры закрыты. И именно поэтому я подозреваю Минцифру сейчас пытается выработать публичные категории, публичные критерии для попадания в белые списки, чтобы не возникало вот таких, как вы сейчас задаете вопросов, да, чтобы можно было четко сказать, что нет, вот критерий пункт 2.2 позволяет обходить там, это таким-то и таким-то образом. То есть некая аналогия реестра разработчиков отечественного ПО. Может быть, оно там кривоватое правило, но они как-то работают. Также и с белыми списками. Очень много домыслов. Еще раз повторю, мне регулярно звонят и пишут, знаете, до простоты, кому занести денежек, чтобы мы попали в белые списки. Согласитесь, что это совсем не... Это прям совершенно не то, к чему все стремятся. Еще раз повторюсь, у белых списков задача обеспечить безопасность. Не социальную активность, да, то есть социальную какую-то важность, да, а именно безопасность. Если, там, ну, я не знаю, там, видеоролики какие-то, ну и ради бога, пусть...

0: Люди смотрят, если сайты, которые обеспечивают эти видеоролики, не способны нанести нам вреда.
1: Да, хорошо, Герман, а если такая ситуация, вот сайт попал в белые списки, с ним все было хорошо, его проверили, и там никаких нарушений нет. А потом раз через месяц на этом же сайте, который уже в белых списках, начинают рекламировать условно тот же самый VPN, я сейчас в порядке фантазии. Кто-то как-то будет мониторить все эти сайты?
0: Ну, давайте еще раз скажем. Белые списки не для запрета VPN. Это вопрос Роскомнадзора, и это для всех касается. Но, конечно же, как я понимаю, основная задача – обеспечить, чтобы сам сайт был не дырявый, давайте так скажем. Чтобы на нем обновлялись политики безопасности, его нельзя было вскрыть и попасть внутрь в сеть. И уже дальше убежать куда-то извне. Это в этом же основная задача. Чтобы летящий дрон где-то там на какой-то областью, да, не зашел и не проник внутрь, и не пошел дальше обратно к себе где-нибудь на Украине, там, затариваться свежими геоданными. Так вот, это, конечно же, я подозреваю, будет мониториться. Как это будет делаться? Ну, во-первых, это, давайте так скажем, вот это уже, наверное, не публичная история, да, то есть как, с какой частотой, кто будет это делать. Но, по идее, операторы связи, которые занимаются, операторы, которые занимаются хостингом, подобных сайтов, просто перенастроят свои политики безопасности для того, чтобы смотреть, какие изменения в конфигурациях, там, допустим, операционных систем на сайтах или программного обеспечения, которые смотрят в мир вовне, какие там становятся безопасными и небезопасными. Я думаю, что это техническая сторона вопроса.
2: Вот Илье Назарову вопрос как раз по технической части. Герман Клименко сейчас упоминал операторов связи, и сейчас операторы связи имеют возможность добавлять в этот список тех, с кем они сотрудничают, например. А возможно ли технически создать единый список и для операторов связи, чтобы он тоже был единственно возможным?
3: Ну, я согласен с Георгием Сергеевичем в том, что технические ограничения вряд ли уже могут какие-то барьеры ставить этому вопросу. Конечно, можно сделать единый список, и все операторы связи между собой коммуницируют, и у них есть специальные реестры, куда они входят, и они все подконтрольны нашим определенным ведомством. Конечно, такое сделать можно.
2: И единую какую-то структуру, которая будет все это отслеживать в автоматическом режиме, но не в ручном, там, с какой-то периодичностью, как Герман говорил, тоже история реальная, тоже можно такое сделать.
3: Ну, мне кажется, у нас есть единая структура, это Роскомнадзор, для того, чтобы у них появились инструменты, как бы нужно приложить там, для этого определенные действия, да, это вполне возможно, может быть, там потребуется немножко времени.
1: Спасибо. На связи со студией радио РБК были генеральный директор Digital Markets, цифровой эксперт Илья Назаров и председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Но мы напомним, что к весне 26 года в белых списках было более 500 онлайн-сервисов.
2: И вот мы говорили о том, что социально значимое, понятие такое социально значимого критерия, оно достаточно размытое, но сейчас, тем не менее, включают в белые списки как раз социально значимые сервисы, например, сфера здравоохранения, хотя, как мы выяснили, тоже встречаются случаи, когда не включают, да, транспорт, образование, транспорт, финансы и так далее.
4: ЧЕС. Что это значит?
1: Это программа ЧЕС, в студии Александр Ляпин, Оксана Гриченюк. Что мы уже успели обсудить? Сегодня одна из главных финансовых новостей, это, конечно, закупки Минфином валюты и золота. В ближайший месяц увеличиваются они почти в 6 раз. Обсуждали, как это повлияет на курс рубля. Но, очевидно, первая реакция – ослабление рубля. С другой стороны, есть все-таки и экспортная выручка от нефти. Возможно, как-то она будет уравновешивать, но, тем не менее, рубль уже отреагировал. Небольшим снижением юань вот на сегодня рос.
2: И финансовая тема, еще обсуждение проекта бюджета на ближайшую трехлетку в Совете Федерации. Выяснили мы, как это все выглядело, как сенаторы обсуждали, и предложения конкретные, в том числе по регулированию налоговой базы. Мы предполагаем, что это будет самым интересным вопросом в процессе обсуждения. Вот эта налоговая донастройка, или как-то ее по-другому назовут.
1: Ну и зерновой кризис, возможно, обсуждали. Международная торговая палата сделала прогноз, что на 80% от уровня 2020 года могут вырасти цены. Но вот наш эксперт Андрей Сизов нас несколько успокоил, сказал, что это уже запоздало и не актуальный прогноз. Тем не менее, ситуация в Черном море может все-таки повлиять и на рост цен.
4: РБК «Коллекция».
5: Сейчас о том, что дорожно-патрульная служба изъяла у жительницы Москвы Porsche Cayenne. И выяснилось, что он в розыске Интерпола. Рассказываем, как вышло.

0: Два года назад девушка купила машину примерно за 10 миллионов рублей, а в этом сентябре ее остановили на Тверской улице. Сотрудники ДПС сообщили автоледи о ситуации и забрали автомобиль. А что делать, чтобы не попасть в такую ситуацию, рассказал автоюрист Юрий Капштык.
1: В случае, если вы оказались в этой ситуации, конечно, можно обращаться в Следственный комитет с заявлением о мошенничестве и установленной группой лиц, указать, кто вам продавал автомобиль, сам факт продажи хорошего автомобиля по достаточно заниженной цене. К тому же, если автомобиль пробыл на территории России меньше, в среднем даже 2 лет, я бы насторожился. При приобретении автомобиля, будь это участвовало лицо или уже у компании, обратите внимание, что если автомобиль находится на территории России менее года, менял несколько собственников, то эта информация должна вас несколько насторожить. В то же время при постановке автомобиля на учет просить более детально проверить перебитые номера и имеется ли это в базе данных, в том числе можно просить ГАИ, чтобы был направлен запрос по модели в базу данных Интерпола. Обычно, если переходят сведения сюда по Интерполу по розыску, то они, естественно, сразу же дублируются у нас в ГАИ и все это выясняется.
2: К слову, пострадавшая направила досудебную претензию в фирме из Петербурга, где машину она и покупала. Москвичка требует вернуть деньги, но в компании от компенсации отказались, сослали на то, что в момент совершения сделки сведения о розыске этой машине не было.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня про вечную битву. Ешь суп, не ковыряйся, пока не доешь, из-за стола не выйдешь. Ребенок давится, плачет, прячет котлету в карман. Кто же все-таки победит? Нейробиология дает четкий ответ. Контролировать еду принуждением значит создавать пищевое расстройство в будущем. У мозга есть система регуляции аппетита. Она работает. Дети не умрут с голоду перед тарелкой. Но если мы давим, чувство голода и насыщения ломается. Ребенок перестает слышать свое тело. Что же помогает? Первое. Разделите ответственность. Вы решаете, что, когда и где подать на стол. Ребенок решает, есть ли ему и сколько. Это правило диетологов и нейрофизиологов. Вы не заставляете, не уговариваете, не отвлекаете мультиком. Второе. Уберите взрослую еду и детскую. Не готовьте отдельно. То, что на столе, едят все. Если не хочет, не ест. До следующего приема пищи никаких перекусов. Голодный ребенок всегда съест. Третье. Никаких бонусов за еду. Съешь суп – получишь конфету. Это путь к тому, что конфета станет ценностью, а суп – наказанием. Еда – это топливо, а не награда. Четвертое. Не комментируйте количество съеденного. Ты мало съел. Или какой молодец, что съел все. Эти оценки мешают ребенку слышать самого себя. Лучшее, что можно сказать – ты съел столько, сколько нужно твоему организму. Молодец, что слушаешь себя. И главное – спокойно относитесь к тому, что аппетит меняется день ото дня. Вчера съел 3 котлеты, а сегодня 3 ложки. Это норм. Мозг ребенка занят ростом, болезнями, зубами, скачками развития. Еда идет вторым планом. Прекратите войну за тарелку, и вы увидите, ребенок сам потянется к еде. Без криков и уговоров. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
3: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК.
5: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
6: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
3: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. РБК Тренды.
7: Дом из принтера.
8: Дом можно напечатать на 3D-принтере, правда, пока не целиком. Строительный принтер по цифровой модели слой за слоем возводит бетонные стены, а фундамент, перекрытие,

Окна, коммуникации и отделку по-прежнему делают традиционными способами. Главное преимущество технологии – скорость и меньшее количество ручного труда, особенно там, где нужны сложные формы. Обычно требуется опалубка и дополнительное рабочее, а принтер просто меняет траекторию движения. По оценке специалистов, стоимость возведения отдельных бетонных конструкций благодаря 3D-печати в перспективе может снижаться на десятки процентов. В России технология уже вышла за пределы экспериментальных частных домов. Напечатанные здания появились в Ярославле, Татарстане и даже за Полярным кругом. Для Арктики и других удаленных территорий технология особенно интересна. Оборудование можно доставить один раз, а зависимость от большого количества строителей на площадке сокращается. Но массовому рынку нужны подходящие нормы, сертифицированные материалы и специалисты, которые умеют работать одновременно со строительством, цифровыми моделями и программированием. Поэтому 3D-принтер вряд ли отменит стройку. Зато он может изменить ее главный принцип. Все больше работ будет происходить сначала в цифровой модели и только потом на площадке.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве.

0: Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Минпросвещение создаст нейросеть для школ. Поручение уже есть. Глава ведомства Сергей Кравцов обещает учесть риски и не допустить упрощения образования. Инициатива исходила от учителя года. Владимир Путин ее поддержал. По рекомендациям ведомства, искусственный интеллект в школе должен носить вспомогательный характер, а ответственность за результат всегда несет учитель. Передача компаний во временное управление не должна становиться способом недобросовестной конкуренции, заявил новый бизнес-омбудсмен Александр Шохин. По его словам, речь идет об указе президента о временном управлении компаниями, которые не обеспечивают должную защиту от беспилотников. Шохин сообщил, что ведет активную работу с правительством по этому вопросу. Он подчеркнул, важно не только наказывать предприятия, но и стимулировать их расходы на защиту. США рассмотрят возможность создания военной базы в Литве, об этом заявил Дональд Трамп. Ранее Литва заявляла о планах снять конституционный запрет на размещение оружия массового поражения и вела переговоры с США о возможном размещении американского ядерного оружия на своей территории. В Кремле предупреждали, такие решения не добавят странам Балтии безопасности. Россия примет контрмеры. Турция и Пакистан начали разворачивать войска в Саудовской Аравии в рамках Мекканского оборонного пакта. Об этом договорились на экстренном заседании в Риаде. Стороны обсудили атаки на саудовские объекты. Генсеком альянса стал пакистанский генерал Науман Махмуд. Пакт подписан в августе Саудовской Аравии, Пакистаном и Турцией. Нападение на одну из стран считается нападением на все три. Александр Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ. В прощальном письме 40-летний форвард рассказал, что они с семьей решили это еще летом. На фоне этого билеты на прощальный матч Овечкина в Вашингтоне подскочили в цене минимум $1000. Обычные игры стоят от $73. Последняя домашняя встреча пройдет 4 апреля против Питтсбурга. Больше новостей на сайте РБК.
0: Программы. Час. Что это значит?
2: Разбираемся, что это значит вместе с вами. Анализируем главные события этого дня. День учителя. Мы всех педагогов поздравляем. Мы всех, кто имеет отношение к этой профессии, безусловно, важной для каждого. Ну, а мы про экономику сейчас. 95 тысяч рублей в среднем зарабатывает учитель из

0: Москвы, данные платформы ХХРУ, это в Санкт-Петербурге средняя зарплата педагогов 69 тысяч, на Дальнем Востоке чуть больше 66, а самые низкие предложения в Сибирском, Северокавказском и Приволжском федеральных округах, там педагогам предлагают менее 50 тысяч рублей ежемесячно.
1: Из чего складывается зарплата учителя и в чем его предназначение, разбиралась Лиза Майнгард. Два таких разных, в общем, по смыслу вопроса, тем не менее. Лиза сейчас с нами в студии. Лиз, что говорят эксперты? Вот этот уровень зарплат, это вот реальный уровень зарплат учителей в России.
2: Здесь нужно сделать оговорку, что с 2024 года зарплата учителей официально не раскрывается. У нас нет этих показателей. Однако у нас есть опросы от различных платформ и сторонних сервисов, которые позволяют сделать определенные выводы. Как говорят эксперты, большая проблема в том, что в подобных исследованиях учителя указывают лишь свой оклад без дополнительных выплат и стимулирующих надбавок. Они проводятся по ежемесячному доходу, а не по уровню дохода за год. Поэтому все будет зависеть от конкретного региона, но вероятнее всего реальный уровень все-таки на 10-15% выше в среднем, чем указано вот в этом опросе. Впрочем, какой толк от этого, если уровень нагрузки не соответствует даже этим цифрам? Таким мнением поделился ведущий эксперт Института образования Высшей школы экономики Сергей Зайрбек.
3: Последнее реальное повышение заработной платы, которое действительно было значимым для учителей, было к майским указам 2012 года. И, конечно же, с учетом того, что нагрузка для учителей сейчас очень сильно выросла, примерно 1,44 ставки средняя нагрузка, но это только, по сути, урочная нагрузка. А туда еще не входят дополнительные занятия, проведение различных мероприятий, работа с тетрадями. Конечно же, учителя говорят о том, что заработная плата не вполне сегодня адекватная их усилиям.
2: Ну, конечно, уровень текущей зарплаты не соответствует уровню нагрузки. Это говорят не только эксперты, но и сами педагоги.
1: Да, смотри, только хотел про это сказать. Сегодня на классном руководителе непосредственно классное руководство, бесконечные отчеты, как и у всех учителей, да, это какие-то проекты, которые нужно тоже и писать, создавать, защищать наверняка, да, чтобы они допускались в программу.
2: А еще отдельная строка – это профориентация. Я хочу, кстати, тут добавить обучение по профориентации. И плюс все, что идет сверх, оно идет по программе. Ты сначала обучился, сдал отчет, потом провел еще раз, сдал отчет. И вот так вот по бесконечности, по каждому классу, у которого ты ведешь.
1: Да, вот в связи с этим до детей какое-то внимание вообще доходит?
2: Ну, внимание, конечно, доходит, но все равно ты верно подметил, не так и не в том объеме, как раньше. Я вот с этим вопросом как раз обратилась специально к учителям двух разных поколений. И вот, несмотря на все вот эти сложности, у меня сложилось впечатление при общении с учителями более молодыми, что, несмотря на колоссальную нагрузку, они все еще, что называется, про смысл, вот про призвание учителя, про ту информацию, которую они вкладывают в детей. И даже больше, если честно, чем педагоги старого поколения. Но все равно тут есть разница, некое молодое все-таки за прививание определенных навыков, которые они им понадобятся в будущем, а более зрелые они сторонники того, чтобы развивать в детях некие человеческие качества. В общем-то, главный вызов для педагога сегодня – это работа с искусственным интеллектом и вот это противодействие учителя или взаимодействие, или противодействие учителя и нейросетей. Вот таким мнением поделился заслуженный учитель и учитель года 2016 по информатике Антон Лагутин.
4: Он должен передавать им опыт, так как именно в этом, по сути, сейчас, наверное, главная миссия учителя. Ведь человеку нужен человек. С бесконечным включением новых информационных технологий, а сейчас это технологии искусственного интеллекта, в принципе, ответ практически на любой вопрос можно найти, и машина тебе его без каких-либо проблем даст. А вот роль учителя в том, чтобы научиться, прочитав ответ машины, понять, насколько действительно этой информации можно доверять, а поможет ли эта информация, будет ли она полезной.
2: Ну вот тут больше, да, Антон как раз говорил про навыки, но при этом сам он в личной беседе отметил, что его самое запоминающееся со школы – это все-таки роль педагога в его становлении. То есть, опять-таки, про личностные качества, что именно они его сориентировали на его дальнейший выбор профессии и вложили ему вот то зерно, которое он пронес через всю жизнь.
0: Вот про роль педагога мы сегодня как раз и спрашиваем наших слушателей. Наш опрос интерактив ко дню учителя, что им запомнилось со школьных времен. Какие-то слова говорили учителя. учителя, которые повлияли на их жизнь, и что они сейчас спросили бы своего классного руководителя. Давай мы тебе этот вопрос тоже зададим. Очень интересно, ты не так давно все-таки школу закончила. Да, у тебя еще свежие воспоминания наверняка.
2: Я вот сегодня весь день, пока слушала и ответы наших слушателей, и вы, когда между собой общались, тоже думала, что бы я могла вот такого сказать относительно своего

0: классного руководителя. И мне, кстати, классный руководитель в голову не пришел, но мне пришла в голову мой педагог по английскому языку. Она очень... взрослый педагог, и она учила нас уже, будучи в преклонном возрасте, я, насколько знаю, она до сих пор работает даже в школе, ей за 80 или что-то около того, и вот она в меня своим примером, наверное, впитала вот эту ту любовь к жизни и к своему делу, которую она вот доказывала годами, потому что она вела не только у меня, но и у моих родителей тоже в том числе.
1: Преемственность поколений.
0: Да.
1: Еще и можно проследить четко то, что ты вкладывал, например, в родителей своего нынешнего ученика, как это все-таки отразилось на его жизни и повлияло ли как-то скорректировать свою стратегию.
0: Ну и личный тоже пример. Представляешь, вот сколько лет она в школе работает? С 25 и вот до победного вообще.
1: Ну это призвание, безусловно. И молодые учителя, я тоже, у меня дочка в школу ходит, у нее молодая учитель в начальной школе, и я вот смотрю на нее и, честно говоря, восхищаюсь тем, как она общается с детьми, что она в них вкладывает, и у нее остается время на то, чтобы детям передать разумное, доброе, вечное, как раньше говорили, да, что должны передавать учителя.
2: Спасибо, я заслушался, как вы обсуждаете учителей.
1: Ты вспоминаешь то, что тебе запомнилось, я поняла тебя.
2: Ну, у меня просто разные были классные руководители, и были и хорошие, с хорошими советами, были и те, с которыми не складывались отношения. Но, кстати, вот одна из таких учительниц, ладно уж скажу, по математике, у меня не складывалось, потому что очень строгая была, да. Но то, как она нас готовила, я очень ей благодарен за то, именно как она профессионально нас всех учила, это физико-математический класс, это была очень серьезная подготовка, и вот тут... Уже сейчас с возрастом только понимаешь, что вот эти вот все какие-то сложности, которые были в обучении, они дают результат.
0: Да, просто... есть мнение все-таки, что строгий педагог, он в конечном итоге гораздо лучше, чем тот, который позволяет много детям.
1: Да, и педагог, который дает советы на следующую, ну, на взрослую жизнь, не на следующую, конечно, на взрослую жизнь.
0: Да, вот как раз те педагоги старой школы со смыслами, с именно воспитыванием навыков для взрослой жизни.
1: Нас вот приучали в начальной школе к тому, чтобы выбирать себе спутника жизни, и делать это правильно. Нам учительница говорила, что не нужно выбирать себе мужчину, который обижает животных. Вот так, например.
2: Хороший совет.
1: Хороший совет, безусловно.
2: Ну, а с нами в студии была Лиза Майнгард. Обсуждали мы роли учителя сегодня в школе. И продолжим эту тему. Учитель сегодня какую ценность в глазах ребенка он несет? Какие ценности сам он должен закладывать? Мы уже сказали о том, что эпоха искусственного интеллекта ставит вызовы перед учителями, вообще перед всеми, перед учениками. Но раз уж сегодня мы про учителей, то будем говорить в том числе об этом. Какие сегодня есть права учителей? На чьей стороне система образовательная? Как защищены сегодня учителя? И другие вопросы мы обсудим. У нас на связи учитель русского языка Татьяна Гартман. Татьяна, мы вас приветствуем. Ну вот я понимаю так, что вы в окончании нашей беседы услышали, на ваш взгляд, какая основная ценность сегодня у учителя, у классного руководителя, который вот ведет свой класс вот по этому непростому пути образования?
3: Ой, сложный вопрос. Ну, вообще, мне кажется, тут не стоит различать, классный руководитель, не классный руководитель, потому что все учителя так или иначе влияют на формирование и воспитание ребенка. Не только, ну, скажем, учат своему предмету и каким-то, ну, там, правилам, навыкам, примерам, там, и так далее, а еще и оказывают воспитательное воздействие. Прежде всего, оно оказывается своим собственным примером, вот, но а, скажем, классный руководитель, который проводит больше времени со своими учениками, ну, организуя какие-то там неклассные мероприятия и так далее. И здесь, конечно, очень много зависит от того, ну, от личных ценностей этого учителя и от, конечно, есть рекомендации, да, но, тем не менее, все равно у учителя всегда есть выбор. Есть учитель, ну, там, грубо говоря, походники, и они все время там с детьми ходят в походы, и они, с одной стороны, мир показывают детям, да, то есть есть учитель, учители такие, которые обожают культуру, и они в театры таскают детей, да, то есть это они с другой стороны мир показывают. Мне кажется, вот учитель, он в данном случае должен думать не о своих приоритетах, а о каком-то балансе, которым, ну, то есть попробовать зацепить разные сферы, и прежде всего там и профессиональные какие-то сферы, да, то есть сводить, ну, на какие-то предприятия и так далее, да, то есть разнообразить немножко для того, чтобы показать мир разнообразный. Но это что мир вокруг нас разнообразный.
1: Подозреваю, что у детей тогда времени отдыхать не будет, потому что все это происходит обычно во внеучебное время. До обеда, как правило, все учатся, а потом уже какими-то другими делами занимаются, плюс делают уроки. Как это все соблюсти, как уравновесить?
3: вообще прописан.

0: определены регламенты, сколько, какое количество часов мероприятий у классного руководителя должно быть посвящено именно вот такой вот внеучебной деятельности. Вот, то есть это все прописано, это все регламентировано, это происходит там раз в месяц, раз в четверть, я точно вам сказать не могу, но определенное количество, сколько и как, это все как бы есть. Вот, поэтому тут, если у учителя есть, хватает энтузиазма и дополнительного времени неоплачиваемого, то тогда это будет его личная инициатива. Но, в принципе, даже в рамках регламента он должен посвятить своим ученикам какое-то внеурочное время. Вот. Поэтому другой вопрос. Мне больше вопрос, не куда сходили, и что посмотрели, и что узнали вместе с учителем. А меня вопрос передачи духовных ценностей больше всего волнует. Именно вот чтобы какая-то атмосфера, команда сложилась, чтобы коллектив был в коллективе, все друг друга уважали, даже вне зависимости от того, что все разные, и не обязательно любить, не обязательно дружить, но уважать вот какой-то такой маленький коллектив, который зиждется на добре, взаимном уважении, на каких-то таких положительных качествах. Вот мне кажется, главное это вот создать такую атмосферу в своем школьном коллективе.
1: А современные дети воспринимают такие слова? Мы в эфире неоднократно обсуждали, что надо сейчас детям как-то иначе вот эти ценности преподносить. Вам удается это делать старыми словами?
0: Вы знаете, наверное, я как-то подстраиваюсь под современную ситуацию, и вот у меня часто бывает, вот, ну, я даже стесняюсь немножко об этом говорить, но я в качестве шутки, в качестве иронии, в качестве какого-то даже, извините за выражение, троллинга, могу какие-то моменты попытаться донести до детей. Ну, например, внешность, да, то есть все дети с нестандартной внешностью, они подвергаются в той или иной мере буллингу. Это общеизвестно, это, ну, вечная проблема, которая была и в моем детстве, и сейчас у детей, но сейчас это стоит более остро, ну, потому что действительно на психику это влияет. Сейчас дети более тонкой душевной организации, и для них это более тяжело выносить. Они такие не очень закаленные бойцы, не всегда. Вот. Поэтому, например, я со своими детьми, мы вместе высмеиваем наши друг дружкины недостатки хором. Недостатки во внешности, еще какие-то там глупые привычки, например. Вот мы вместе это высмеиваем. Может быть, это не педагогично, но мы открываемся таким образом друг другу и как бы говорим, что ничего страшного, что у нас есть недостатки и какие-то такие, скажем, поведенческие или там внешние, или какие-то другие мотивы, которые другим могут не нравиться. Ну и что? Мы все разные. И над одним вместе посмеялись, над другим вместе посмеялись и как-то выплеснули вот это все. И мне кажется, это
1: самая ирония тоже помогает все это формировать. Учитель русского языка Татьяна Гартман с нами на связи. И также с нами учитель экономики Андрей Васев. Андрей, мы вас приветствуем.
2: Андрей, вот сейчас обсуждали с Татьяной, что главная задача учителя — это передавать духовные ценности сегодня. Вот согласны ли вы с этим тезисом? И если да, то как это делать?
3: Ну, я думаю, что, во-первых, ну, это, знаете, я банально такие вещи, наверное, сейчас буду говорить. Образование, воспитание, они неотделимы. То есть это процесс, мы не можем сейчас собраться с детьми, сказать, ребята, сейчас я буду передавать духовные ценности, когда записан. То есть это все идет естественным путем, делать это можно только своим личным примером. И в принципе, то есть ценности – это не обязательно к детям, да. То есть какие-то ценности мы можем транслировать как-то вот, передать исключительно личным примером, исключительно действием. Других вариантов, в принципе, не существует, потому что, ну, любой нормальный человек, он понимает, да, если тебе говорят одно, делают другое, верить, наверное, такому человеку нельзя. Это относится, наверное, еще более остро к детям, чем к взрослым.
1: Но личным примером это тоже нужно же, чтобы у учителя был авторитет определенный, чтобы ему поверили и к личному примеру прислушались. А как вот его сформировать и как сделать себя в глазах детей авторитетным?
3: Хороший вопрос. Я думаю, что профессионализм, на самом деле. Если ты знаешь, о чем ты говоришь, если ты понимаешь, если ты можешь объяснить, это в любом случае вызывает уважение. Мы любим истории, мы любим человека, который может подать информацию. Тут, знаете, я думаю, что...

0: первобытности ничего не изменилось. Хороший рассказчик, он как бы в цене вот стейков или Древней Греции, он точно так же в цене сейчас.
1: Андрей, вот про хорошего рассказчика, это здорово, что вы упомянули. Сейчас много говорят о рисках, которые несет искусственный интеллект, который тоже мы видим, в общем, неплохой, может быть, рассказчик, и тьютор тоже персональный. Вы лично видите какие-то угрозы для работы учителя, связанные с искусственным интеллектом, или наоборот, видите, что это дает новые возможности?
0: И то, и другое. Любая технология, в принципе, она приводит к росту неравенства в обществе. То есть мы с этим сталкивались на протяжении всей истории человечества, начиная там от орудий труда, да, неандертальцы могли бы подтвердить, но их нет, собственно, потому что они не выдержали соревнования. И вплоть до, собственно, новой истории, ну, если кто-то там вот вспомнит, да, из более эрудированных слушателей, то, я думаю, что вспомнят луддитов, да, которые пытались бороться со станками, разбивая их клаудами. Как бы их, в принципе, постигла в этой борьбе судьба неандертальцев. То есть они ее проиграли.
1: Татьяна, а вы как считаете, искусственный интеллект как повлияет на работу учителя, и насколько оправданы вот эти опасения, что искусственный интеллект, дескать, может вообще заменить учителя живого?
2: Я не знаю, мне на данный момент искусственный интеллект очень помогает.
1: А что вы делаете, кстати, с помощью искусственного интеллекта?
2: Ой, вы знаете, ну, я, во-первых, составляю там какие-то схемы, то есть очень, с точки зрения форматирования, это очень удобный инструмент, да, который все мои, скажем, тезисы, все мои какие-то, может быть, даже разбросанные мысли, он их как-то соединяет и приводит вот в порядок, да. То есть я, например, с помощью искусственного интеллекта генерирую, я люблю такие шуточные задания, да, то есть я генерирую, например, какие-то, там, бить баклуши, да, или там водить за нос, ну, то есть какие-то изображения, например, фразеологизмов, а потом мы с детьми отгадываем, ну, дети отгадывают, я-то знаю, я-то генерила сама это все, вот. Ну, то есть мы какие-то вот такие вот интересные задания с помощью созданные я им даю. Нам все нравится. Вот. То есть как-то...
1: В общем, угроз не видите, да, Татьяна?
2: Нет, смотрите, это ведь как посмотреть. Одно дело, мы с ним вместе делаем общее хорошее дело, вместе с ИИ, да, с Иваном Ивановичем, я имею в виду. Вот. Другое дело, когда Иван Иванович начнет наглеть и говорить мне, ты мне не нужна, я без тебя справлюсь, иди нафиг, да? То есть, и вот здесь уже, возможно, я не знаю, когда наступит тот момент, и наступит ли он вообще. Вот, тогда мне, наверное, будет немного обидно. Но, с другой стороны, если он будет все делать лучше меня и донесет все лучше меня, ну, тогда, наверное, это будет справедливо.
3: Татьяна, спасибо. Учитель русского языка Татьяна Гартман и учитель экономики Андрей Васев. Поздравляем вас с Днем Учителя.
1: Вы слушаете радио РБК, и одна из свежих новостей. Понедельник Владимир Путин разрешил итальянской группе Unicredit реорганизовать российский банк и продать 100% его акций. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовых документов.
3: В чем суть документа? Он разрешает сделки по покупке 100% акций Unicredit банка у итальянской группы, и для совершения этих сделок получение согласования не требуется, и другие разрешительные документы тоже не нужны. Обозреватель отдела финансов РБК Георгий Недоев Гибченко подчеркнул, что событие происходит из-за предписания Европейского центрального банка.
4: Unicredit, он входит в число системно значимых банков России. Начиная с 2022 года, он заявил о том, что постепенно сворачивает бизнес в России, и после нескольких предписаний со стороны своего регулятора, Европейского центрального банка, группа объявила о том, что готовится к тщательному уходу с российского рынка, в частности, к продаже своего дочернего банка, одноименного Unicredit. И она сильно сокращала российский бизнес, в том числе кредитование, клиентскую базу. Не так давно также были разосланы уведомления о том, что клиентам Unicredit предлагается вообще закрыть свои счета. Премиальные клиенты могут перевестись в Азиатско-Тихоокеанский банк или же ОТП-банк. И сейчас как раз-таки президент России издал указ о том, что есть возможность одобрения этой сделки, потому что, опять же, это зарубежный актив, это системно значимая кредитная организация, крайне большой актив. Впоследствии, по плану итальянской группы, она собирается после сделки оставить именно здесь международными расчетами, а корпоративных клиентов, и которые являются западными, также оставить здесь. Все остальные направления, опять же, должны перейти к новому владельцу. Опять же, имя покупателя также пока что неизвестным остается. Вместе с

0: с этим это все происходит именно на фоне предписаний Европейского центрального банка и необходимости сворачивания бизнеса.
1: Это был обозреватель отдела финансов РБК Георгий Недогибченко. Напомним, что еще в начале мая Unicredit сообщал о планах разделить российский бизнес и часть продать инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов. Однако выход иностранных банков с российского рынка осложнил указ президента России, который запретил лицам из недружественных стран проводить сделки с акциями российских кредитных организаций.
2: Кинопортфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – фильм «Бойлерная». 2000 год. Молодой Сет Дэвис устраивается на работу в небольшую брокерскую компанию в Лонг-Айленде. Новым сотрудникам обещают быстрые деньги, дорогие машины и красивую жизнь.
4: В одной статье я прочитал, что в компании Microsoft работает больше секретарей миллионеров, чем где бы то ни было. Рождественские премии они вкладывают в акции компании. Именно этим я и решил заняться. Акциями. Я не хотел изобретать велосипед, я просто хотел быстро заработать много денег.
3: Но за этой картинкой скрыта схема. Сет устроился в фирму, где операторы совершали сотни звонков потенциальным клиентам, пытаясь их разогреть и заставить купить акции компаний-пустышек, зарабатывая на каждой такой сделке. Такие компании в Америке называют бойлерными. Отсюда и название фильма. То есть это место, где вас доводят до точки кипения. В фильме играют Бен Аффлек и Вин Дизель. Но фильм не только про мошенничество, а еще про моральный конфликт. Зарабатывая деньги, Сет хочет доказать отцу, что он не безнадежен. Но возможно ли это, когда деньги заработаны на обмане других? Как этот конфликт разрешится, вы узнаете из фильма. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брокеров учат устанавливать эмоциональный контакт с клиентом и узнавать их планы на будущее. А потом использовать это, чтобы подтолкнуть к покупке ненужных акций. Клиенты убеждают, что возможность уникальная и заработок будет очень высоким. Но решение нужно принять прямо сейчас. Вывод. Если вы чувствуете, что вас эмоционально разогревают и заставляют принять решение немедленно, сразу бросайте трубку или уходите. Это манипуляция, и ее цель – не дать вам времени на рациональное решение и проверку фактов. Второе. Брокеры зарабатывают комиссию с каждой сделки, и поэтому заинтересованы не в том, чтобы клиент долго владел хорошим активом, а в том, чтобы он совершал сделки. Чем больше операций, тем больше заработок компании. Вывод. Сначала разберитесь, на чем зарабатывает тот, кто предлагает вам инвестиционный продукт. Его интересы могут не совпадать с вашими. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Бойлерная». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая напоминает, как важно не поддаваться на манипуляции. Приятного просмотра!
5: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
6: Уже более полугода мы не теряем деньги.
7: 1200 от 1000 это 20%.
5: Нет, согласен. Ну,
7: это за полгода, а годовых это уже получается 40%.
8: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК Крипто Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире.

0: Вейл, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейду, Джали, Авара, гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Харли Дэвидсон. В начале 90-х компания Харли Дэвидсон задумала монетизировать лояльность фанатов по максимуму. Под маркой уже тогда выпускали все, от галстуков и детских пижам до кухонной утвари. Но руководство пошло дальше, решив, что суровому байкеру в косухе, от которого веет бензином и дорожной пылью, не хватает лишь одного – капельки парфюма. Целая аудитория была в шоке, когда увидела хрупкий, даже говорили, слишком утонченный пузырек. Ведь Харли – сама брутальность и независимость. Зачем упаковали их в стеклянный сувенир? Его же просто страшно взять в руки, чтобы не уронить. Фанаты сочли это личным оскорблением. «Наш мир – мощный рев мотора», — говорили они. Никаких цветочных ноток в изящной упаковке. Преданные фанаты в открытую заявляли, что марка окончательно продалась и стала ширпотребом.

0: Ситуация зашла в тупик. Те, кто не ездил на мотоциклах, не хотели иметь ничего общего с байкерским ароматом. А владельцы железных коней считали использование подобного одеколона неуместным. Погоня за прибылью чуть не разрушила легенду. Товар продержался на полках недолго и был снят с производства. Это хрестоматийный пример того, что даже у самого мощного имиджа есть границы. Попытка поставить известное имя на все подряд обернулась маркетинговым абсурдом. Компания совершенно забыла о ДНК бренда, превратив символ свободы в очередной забытый флакон из корзины распродаж.
1: Ошибка на миллион.

0: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Владимир Путин разрешил Юникредит реорганизовать российскую дочку и продать ее часть инвестору из Эмиратов. Схема следующая: разделить банк на две части, одну оставить, другую продать. Сделку планировали на будущий год. Указ снимает бюрократические преграды. Дополнительные согласования не нужны. Александр Шохин назначен новым бизнес-омбудсменом России. Указ президента опубликован на портале правовых актов. Для работы создадут специальную платформу по обращениям предпринимателей. До конца года ей выделят помещение финансирования из бюджета. Ранее должность бизнес-омбудсмена занимал Борис Титов. После его ухода в 2022 году место было вакантным. Арбитражный суд Москвы отменил предупреждение ФАС к «Русалу» по ценам на алюминий. Компания выиграла первый раунд. ФАС не согласны и заявили, что обжалуют решение в апелляции. Напомню, регулятор требовал убрать из цены европейскую надбавку, так как экспорт теперь идет в Азию. «Русал» с этим не согласился и пошел в суд. Дональд Трамп вновь объяснил рост цен на бензин ударами Украины по российским НПЗ и политикой демократов. На этом фоне, по информации «Политика», он готовит пакет мер против дорогого дизеля. Меры включают пересмотр налогов, доступ к маркированному топливу и отказ от части региональных сборов. Часть республиканцев против, так как акцизы финансируют ремонт дорог. Технологические миллиардеры разбогатели на 845 миллиардов долларов за 9 месяцев благодаря искусственному интеллекту и росту акций. Маск прибавил 310 миллиардов и снова триллионер. Почти весь рост у американцев. Те, кто вне технологий, наоборот, потеряли 62 миллиарда. Впервые топ-10 богатейших – все из США. Российские бизнесмены обеднели на 25 миллиардов, больше всех – Михаил Прохоров. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Повтор программы. Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, Оксана Гречинюк. Мы возвращаемся к одной из ключевых тем понедельника, да и, пожалуй, всей недели, потому что в Стокгольме стартовала как раз Нобелевская неделя. Первые объявили победителей по физиологии и медицине. Получили эту премию создатели оптогенетики. Это технология управления нервными клетками светом. Звучит действительно
3: страшающе.
2: Как из какого-то фантастического романа. Тем не менее, технология не просто была открыта, она уже применяется, потому что Нобелевскую, как мы уже обсуждали, ее применяют все-таки уже за те открытия, которые себя как-то зарекомендовали на практике.
3: Еще и завтра, да, будет вручение.
2: Физика, я вот очень жду.
3: Открыла календарь, да, по физике, 7 октября по химии. Почему ты физику, кстати, ждешь?
2: Ну, я же сам техническое образование получал. Мне, конечно, интересно, как развивается наука и кто получит премию. Тем более, что в последние годы там тоже открытия такие серьезные, интересные, и и просто мне это близко.
3: А я буду ждать 8-го.
2: А что там 8-го? А,
3: 8-го по литературе, да. Потому что мне это ближе. И у каждого есть свое, безусловно. Но самый главный вопрос, как это все применяется в современной жизни.
2: Ну, конечно, одна из самых обсуждаемых премий Нобелевских – это премия мира. Она потому что, ну, так, наверное, привлекает интерес, потому что ближе просто к большим сегментам аудитории, да, там физика, химия не все интересуются. А вот кто получит премию мира за свои миротворческие инициативы, это всем интересно. Это будет проходить 9 октября. Премию мира будут давать. Экономическую премию 12-го тоже

0: Видим какое-то поведение у человека. Например, мы видим активно клетка, человек боится. Но это корреляция. Как нам проверить причинно-следственные связи? Нам нужно как-то подействовать на эту клетку, включить ее или отключить. Можно было это сделать с помощью тока, с помощью электродов. Но проблема электродов в том, что они активируют все нервные клетки, которые находятся рядом. А там может быть десятки тысяч, сотни тысяч нервных клеток, каждая из которых может относиться к совершенно разному поведению. И еще в 79 году человек, который получил Нобелевскую премию за открытие структуры ДНК, Фрэнсис Крик, он сказал, было бы здорово, если бы у нас появилась технология, которая бы смогла избирательно активировать только какие-то определенные клетки. И еще по-хорошему не просто их активировать, а еще и подавлять.
1: А свет, получается, не активирует. Хотя свет сам... — это тоже электромагнитная волна.
0: Да, сам по себе свет, он, конечно, он на некоторые клетки может действовать. Да, например, у нас есть вот первичные чувствующие клетки сетчатки глаза. Есть некоторые живые организмы, которые чувствуют свет и могут на это реагировать. Как раз, например, зеленые водоросли. Когда они видят, что где-то светлее, они плывут в ту сторону. И исследование в оптогенетике как раз началось с чего? С того, что вот кому-то было интересно, а почему вот эта хламида монада, она знает, куда плыть, как у нее это работает. И оказалось, что вот есть белок, канал родопсин. Если на него посветить, то меняется электрический заряд это клетки хламида монада, меняет свое поведение. И, казалось бы, ну, какой-то факт, кому он может быть интересен? Да, он может быть интересен людям, которые изучают водоросли. Но другие ученые, они же непростые, они следят за другими открытиями не просто так, потому что, ага, особенно нейроученые, заметили, это же то, что нам нужно. Нам нужен способ менять электрическую активность клетки, быстро менять с помощью света. И это совпало с тем, что появились открытия в области генетики и молекулярной биологии, то есть которые позволили забирать гены у одних организмов и перетаскивать другим. И появилась технология, с помощью которой можно было забрать этот ген, канал родопсина, у хламида монады.
2: Мне понятнее не стало сейчас.
0: И засунуть в нейрон. А вот сейчас станет понятно. Вот у нас есть этот ген, который, если мы его вставим внутрь нервной клетки, то тогда, если мы на нее посветим, она будет активироваться. Если мы возьмем другой ген и ставим в нервную клетку, посветим другим светом на нее, она будет, наоборот, инактивироваться. То есть, что нам нужно сделать? Нам нужно отредактировать генетически нервные клетки. И после этого, в тот момент, когда мы на них светим, ну, например, там, это можно с помощью лазера, с помощью оптоволокна, мы будем их активировать или подавлять. Тогда, когда нам это нужно. И самое интересное в этой технологии, что мы можем делать это избирательно. Я вот лучше приведу пример. То есть мы можем представить себе, что за какое-то наше воспоминание отвечает созвездие нервных клеток. И эти нервные клетки, они разбросаны везде. То есть, на самом деле, ну, попытаться электродами найти, где они там находятся, и только их активировать, ну, это практически невозможная задача. А теперь что мы делаем? Мы метим вот этими специальными белками только эти клетки, как будто мы на них шапочки надеваем. И затем, когда мы посветим, мы можем посветить на весь мозг целиком.
1: А активируются только эти?
0: Ну, активируются только эти клетки, да. И мы что видим? Мы когда включаем синий свет и активируем эти клетки, мышь, которая находится у себя в домашней клетке, она вдруг начинает бояться, потому что она вспоминает о том, что с ней сделали. Мы можем так активировать другие клетки. Можем пометить клетки, например, которые отвечают за голод. И активируя их, мы будем активировать голод. Так что там, мышь будет набрасываться на какие-то вещи, которые даже несъедобные.
2: То есть вот это вот открытие, оно еще может повлиять на аппетит, получается, и это будет альтернатива Оземпику, который не получил Нобелевскую премию.
1: А сейчас мы попробуем выяснить, да, на что это повлияет и где это может применяться. Вот сейчас у нас был и присутствует в студии Владимир Алипов, ученый-нейробиолог-врач, а также на связи заместитель директора Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ Иван Гущин. Иван, мы вас приветствуем. Скажите, вот на практике в каких сферах медицины, да и вообще в целом науки, будет применяться это открытие или, скажем так, оно повлияет на какие сферы медицины? Там, вот мы уже знаем, что там Паркинсона, по-моему, будут лечить или изучать. Что еще? Где еще это может применяться?
3: Да, здравствуйте, спасибо за вопрос. На самом деле проще дать примеры сначала из исследований, где, вот как Владимир уже упомянул, нас могут интересовать, какие участки мозга за что отвечают, и пометив эти участки, и как бы светя на них светом, мы можем смотреть на реакцию организма. Но дальше, конечно, возникает следующая идея, что после того, как мы поизучали мозг, мы можем попытаться что-то вылечить, и эта технология, оптогенетика, она дает нам возможность, по сути, передавать какую-то информацию нейронам очень адресно и с высокой точностью. И такая

0: Проблема в первую очередь возникает в заболеваниях, где, например, теряется какое-то чувство, да, например, человек теряет зрение или теряет слух. И как раз тут, вот, наверное, оптогенетика обещает нам наиболее ближайшие какие-то решения, что, вероятно, удастся, и уже такие эксперименты идут, и первые демонстрации произошли, что удастся вернуть частичную чувствительность, передавая сигнал как раз через оптогенетические инструменты.
1: Это может стать альтернативой хирургическому лечению, насколько я понимаю, или не так это?
0: Верно, в каком-то смысле да, потому что сигнал передается электрически, конечно, можно пытаться вживить в мозг электрод, но тогда будет активироваться слишком много нейронов, а здесь получается гораздо, выражаясь медицинским таким или научным термином, менее инвазивное вмешательство, потому что нам не нужно электродом прикасаться к конкретному нейрону. Нам достаточно лишь каким-то образом внедрить этот светодиод, и он может быть на некотором расстоянии от нейрона. И при этом активировать гораздо точнее то, что нужно.
2: Владимир, к вам вопрос. Вот когда я слушал те примеры, которые вы приводили, возник такой вопрос. А не приближает ли вот это открытие нас к пониманию, скажем так, к более глубокому пониманию того, как вообще, в принципе, работает мозг? То есть не безотносительно к каким-то болезням, а просто вообще, в принципе, какие зоны за что отвечают. Ну, это и так было известно в нейронауках. Но сейчас как будто мы получили инструмент более тонкого исследования мозга.
3: Да, конечно. На самом деле, когда появились оптогенетические инструменты, это была настоящая революция в нейробиологии. И на самом деле, поскольку эта технология уже как минимум несколько десятков лет, было непонятно, почему им еще не дали Нобелевскую премию. Потому что, как я уже говорил, одно дело, мы просто выдвигаем гипотезу, у нас какие-то есть корреляции, а другое, это как вот, с телевизором. Мы можем просто вытащить оттуда что-то или, наоборот, активировать адресно и проверять наши гипотезы. Мы так лучше поняли, как формируются воспоминания. Мы можем лучше понять, как работает аппетит, например. Вот мы говорим, эти нейроны отвечают за аппетит. Раньше могли их просто разрушить и посмотреть, что будет. Но проблема, когда мы что-то разрушаем, это вот как в анекдоте с мухой, да, которая жужжит, не жужжит, да. Может быть, дело не в этом. А сейчас мы можем именно эти нейроны активировать или эти же нейроны инактивировать. Это очень сильный инструмент. Его сложно переоценить даже.
2: Если уже отвлекаться от конкретно этого достижения и говорить о том, как развивается наука в целом сейчас, конечно, одна из ключевых тем – это влияние искусственного интеллекта на науку. И уже даже в 2024 году Нобелевская премия по физике и химии, они отмечали те достижения, которые были сделаны в том числе с помощью искусственного интеллекта. Это известная AlphaFold, конечно, которая предсказывает структуру белка. Как вы считаете, в будущем такое ощущение, что мы сейчас уже стоим на какой-то границе, когда уже в следующем году или там через пару-тройку лет, ну, хорошо, учитывая задержку, может быть, не так скоро, да, задержку, с которой присуждают Нобелевскую премию, мы уже не обойдемся ни в одном открытии без искусственного интеллекта. Так ли это?
3: Я думаю, что это скорее тут Нобелевская премия сама по себе, мне кажется, она больше не про то, что с помощью какой-то технологии чего-то добились, а именно про интересную идею, которая за этим стоит. То есть вот сама эта оптогенетика, мРНК-вакцины и так далее. Я думаю, что искусственный интеллект, безусловно, он нужен для чего? Для того, что вот как раз во времена Крика была проблема с тем, чтобы получить данные. То есть мы могли там регистрировать активность пары нейронов в течение нескольких минут, и все. Сейчас там минутная регистрация активности мозга мыши, она может весить 8 терабайт. И проблема в чем? Человек уже не может эти данные анализировать. Их, наоборот, слишком много скопилось. И здесь как раз нужны инструменты искусственного интеллекта, которые смогут с этим помочь, с этим справиться. Вот из недавних примеров, когда пробовали построить сеть мозга, коннектом круглого червя, Caenorhabditis elegans, у которого всего лишь 302 нейрона. На это без систем машинного обучения ушло несколько десятков лет. Сейчас мы уже слышали, вот как раз сделали совсем недавно коннектом, полный коннектом мужского мозга плодовой мушки, дрозофилы, 166 тысяч нейронов, На это ушло около 5 лет. Да, ну, конечно, вот и полная карта готова.
2: Это вручную готова. Считали 5 лет?
3: Нет, в том-то дело, что как раз вручную, да. Там,
2: ну, я имею в виду не то, что вручную, понятно, что с использованием да. компьютеров, но без искусственного интеллекта.
3: Нет, с искусственным интеллектом. Поэтому Google, вот как раз, например, когда был сделан сначала женский мозг, там еще вот как раз крупные IT-компании, мухи. Да, тоже мухи, да, там еще крупные IT-компании в этом не участвовали.

0: здесь уже участвует, уже там как соавтор, специалисты из Google, и не просто так. И мы можем увидеть, что как раз вот крупные гиганты, OpenAI, им там интересна математика, скоро им станет интересна нейронаука. Я думаю, что какому-нибудь Илону Маску очень интересна нейронаука. И это будет использоваться и в нейроинтерфейсах, в нейролинке, и вообще везде, конечно. Это вот прям
1: если на науку столько времени ушло, что на женский и на мужской мозг сколько времени потребуется?
0: Конечно, то есть был проект Human Brain Project, европейский проект крупный, и он сначала вот как проект геном человека в свое время был. То есть идея была в чем? Что вот мы расшифровали полностью геном человека когда-то, мы также расшифруем полностью структуру человеческого мозга. Но проблема в чем? Вот 302 нейрона у червячка, 166 тысяч нейронов у плодовой мушки, у человека 86 миллиардов нейронов. И, конечно, они очень старались, но им за пару десятилетий удалось построить коннектом только одного кубического миллиметра человеческого мозга. Да, вы можете представить, насколько это колоссальная работа. Но поскольку, если бы они сейчас это делали, они бы, скорее всего, как минимум в два раза больше бы смогли сделать. А что будет послезавтра, что будет через 10 лет? Поэтому, да, конечно, если вот в 70-е мы про это говорили, это выглядело как вообще невозможная задача.
2: Фантастика.
0: Фантастика, да, это что-то такое, вот, ну, как фантазия. Угу. А сейчас это вот вопрос пары десятилетий. Да, возможно, мы это как раз увидим, может, мы еще встретимся в студии.
2: И обсудим это. Иван, а как вы считаете, какой будет роль ученого в эпоху искусственного интеллекта? И, кстати, вот вы занимаетесь ведь механизмами старения и возрастных заболеваний. Вы в своей практике уже применяете как-то искусственный интеллект?
3: Абсолютно в огромных количествах применяем в разных точка зрения. На самом деле, вы упомянули Нобелевскую премию про AlphaFold. Вторая часть Нобелевской премии про AlphaFold, она не про предсказание структур белков, а про белковую инженерию. И
2: Поясните, инженерия — это прям создание белков?
3: Да, это когда мы берем природный белок и делаем его лучше, или когда даже в природе просто нет какого-то аналога, потому что с тем же канальным родопсином в 2005 году его поместили в нейроны и показали, что он работает. Но дальше вот современная оптогенетика, которой мы тоже очень активно занимаемся, она уже больше направлена, например, на органеллы клетки, да, что мы хотим поместить его в митохондрию или в лизосому, или куда-то еще. И для этого его нужно каким-то образом модифицировать, причем рационально желательно, да, чтобы не делать слишком много экспериментальной работы. И как раз вот эта вот вторая часть Нобелевской премии по химии 2024 года, она про то, как делать белки с помощью искусственного интеллекта лучше.
2: А что это на практике дают? Вот на каком-то простом примере можете рассказать?
3: На простом примере, если отойти немножко от оптогенетики, то, например, есть более простые белки, ферменты, например, липазы, которые в стиральном порошке разрушают какие-то загрязнения, да, или там вот мы, когда у нас не очень хорошо работает желудок, да, принимаем там какой-нибудь тоже смесь, которая помогает пищеварению.
2: Ну, препарат какой-то, да.
3: Угу. Да, и эти, в основе их лежат ферменты, и эти ферменты изначально в природе, они как-то работают, но не слишком хорошо, и их очень мало там. А мы хотим, чтобы их можно было произвести в огромных количествах, стерилизовать, да, там прокипятить, может быть, даже, и чтобы после этого они работали замечательнейшим образом. И инженерия, раньше это можно было делать селекцией, каким-то перебором, очень такой дорогой процедурой. А искусственный интеллект очень сильно сократил вот этот путь, и практически вот получив модель. Собственно, мы же работаем в Московском физико-техническом институте, да, казалось бы, где физика, где биология. Вот раньше мы занимались тем, что мы использовали синхротроны, что-то еще, чтобы получить структурную модель белка. Сейчас мы можем при помощи искусственного интеллекта получить очень хорошую модель без эксперимента, только с помощью компьютера, а потом с помощью другой нейронной сети или чего-то предсказать, как этот белок сделать лучше.
2: И вот примерно можете оценить, во сколько эта работа ускорилась?
3: Ох, в сотни раз я бы сказал, потому что раньше это были такие очень дорогие эксперименты, где перебирали тысячи, десятки тысяч вариантов белка, чтобы найти вот одну иголку в стоге сена, а сейчас иногда мы предлагаем 5 вариантов, и из них 3 работают хорошо.
1: Ну и, соответственно, экономия тоже большая, да, помимо времени, еще и финансы.
2: Я только хотел сказать, хороший контраргумент к тем алармистам, которые говорят, что искусственный интеллект на самом деле ни на что не влияет, никакую эффективность не повышает. Вот, пожалуйста, в сотни раз какие-то, во всяком случае, процессы в науке он ускоряет. Владимир, задам вопрос так. Вот какие вы считаете этапы научной работы сегодня можно уже вот совсем отдать искусственному интеллекту?
0: Конечно, это зависит от того, что за искусственный интеллект. И есть некоторая сложность и разница в качестве

0: том, какую систему агентов искусственного интеллекта собирает каждый исследователь. Но можно сказать так, что, ну, во-первых, это работа с литературой. То есть мы знаем, что каждый год выходит сотни тысяч работ только по нейробиологии. И мы понимаем, что человек сам, он не в состоянии даже аннотации прочитать ко всем этим работам. Ну, либо ему придется весь день только этим заниматься. И здесь либо, какой выбор, либо ничего не читать, не искать литературу, либо довериться искусственному интеллекту, чтобы он мог проводить анализ, находить те работы, которые важны, как они между собой связаны. И сейчас, например, он может даже оценивать, насколько они хорошие или плохие. То же самое, есть много рутины, да, которая связана с тем, что нужно подготавливать там отчеты по грантам, нужно что-то отвечать, делать заявки. С этим тоже сейчас прекрасно справляются всякие и агенты. Что, наверное, не получается у искусственного интеллекта, это какие-то творческие элементы, например, это постановка гипотезы, это интерпретация результатов. То есть, вероятно, он может неплохо интерпретировать какие-то вещи, которые уже давно известны, которые, возможно, каким-то образом, может быть, попали в базу обучения, может быть, в неявном виде, но хотя бы как-то. Но вот дальше, да, не очень хорошо. Поэтому это, может быть, хороший, как обычно люди боятся искусственного интеллекта и говорят, что он как-то уничтожает мозг или отбирает работу. Но я думаю, что он работает здесь именно вот как сейчас для ученого, как раньше калькулятор для некоторых математиков. То есть тогда, когда вместо того, чтобы заниматься творческой математикой, они тратили большие, много времени
1: на то, чтобы считать
0: интегралы, да, дифференциалы. Сейчас они отдали это калькулятору. Сейчас точно так же можно отдать очень многие задачи именно простые, рутинные искусственному интеллекту.
2: Владимир, мы вынуждены вас прервать. Увлекательно, да. Получилось. У нас Владимир Алипов, ученый-нейробиолог, врач, и Иван Гущин, заместитель директора Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ, были сегодня нашими экспертами. Большое вам спасибо.
3: ЧЕС. Зачем следить завтра?
1: Завтра в Стокгольме объявят имя лауреата Нобелевской премии по физике. Наша редакция следит за Нобелевской неделей. Сегодня, напомню, объявили победителей по физиологии и медицине. Обсуждали эту тему вот буквально сейчас. И получили ее создатели оптогенетики, технологии управления нервными клетками светом.
2: И завтра закроют сделку года по слиянию Paramount и Warner Brothers. Новая компания будет называться Skydance. Напомню, о слиянии договорились в феврале, но потом возник ряд трудностей. Вот будем следить завтра.
1: Вы слушаете радио РБК, ну и сейчас новость, без которой день, пожалуй, не будет полным. Мода на 90-е позволит компании Levi's вновь нарастить продажи. За первое полугодие выручка компании уже выросла на 11% и продолжает расти, пишет об этом Wall Street Journal. Фирма начала извлекать выгоду из возросшего интереса к джинсам с низкой посадкой и другим моделям того десятилетия.
2: Тренд на моду из 90-х действительно есть, но это можно проследить четко в интернете. Но чтобы выглядеть стильно, нужно умело комбинировать винтаж с современными вещами. Так считает модный эксперт Владислав Лисовец.
4: Этот тренд уже не первый год. 90-е нам очень близки, они очень яркие, из-за оверсайза, из-за больших плеч. Но я бы не говорил, что это только 90-е. Это было бы неправильно, это можно выглядеть старомодно. Очень важно миксовать. Разница между вещами той эпохи и сегодняшними вещами в стиле 90-х, конечно, очень большая. Дело в том, что технологии в тканях очень сильно ушли вперед. И если мы возьмем джинсы из 90-х и джинсы сегодняшние, но скроем 90-х, то это будет совсем другое качество, это будет выглядеть очень актуально. Вообще с вещами из секонда нужно быть очень аккуратными, потому что по пиджакам видно, это более лощеные ткани, более блестящие. Они не всегда выглядят мягкими и уютными. Прибегать к полностью total look из 90-х не рекомендовал бы, потому что вы будете выглядеть чуть-чуть старомодно и чуть-чуть бедно. Если вы, допустим, приобрели брюки или джинсы в стиле 90-х, то нужно иметь актуальную оптику, сумки и обувь. К этим брюкам не подбирать что-то более облегающее. Добавляйте в свой образ то, что было нелогично для той эпохи.
1: Это был модный эксперт Владислав Лисовец. Ну, Оксан, 90-е в России – это не только джинсы, да, это еще и программа «Сам себе режиссер». Ты смотрела ее наверняка?
2: Наверняка смотрела. И знаешь, у меня сейчас в голове песни «Я всегда с собой беру».
1: Ну, я думаю, все слушатели «Миллениала» точно помнят эту программу. Все мемчики, как сейчас их называют, тогда шли как раз из программы «Сам себе режиссер». Выходила она на канале РТР с 92-го года вплоть до 2019 года, когда уже канал, собственно, перебрендировался и назывался «Россия-1».
2: А мы спросили ведущего.

0: программу Алексея Лысенкова, что он взял бы с собой из 90-х в настоящее.
1: Камеру взял бы?
0: Камеру не взял. Бы.
2: Да ничего бы не брал, меня сейчас все устраивает. Жизнь идет дальше, она развивается, и зачем брать что-то из прошлого, если надо лучше смотреть в будущее и искать что-то интересное там.
3: И даже видеокамеру не стали бы с собой брать.
2: А зачем она нужна, если есть iPhone?
3: Для чего еще нашли лучшие аналоги в настоящем?
2: Автомобиль Mercedes на Range Rover оказался лучший выбор. Городская квартира на загородный дом – это лучший выбор. Поездка в Турцию или поездка в Австралию – это лучший выбор. Маленькие свои дети или внуки? Внуки – лучший выбор. Много работы в 90-е, мало работы сейчас. Это лучший выбор. Не хочется так много, как раньше.
1: Ты знаешь, я бы вот в отличие от Алексея Лысенкова камеру взял бы. Мне нравится вот это вот.
0: Ретро,
1: да, записывать сейчас.
0: А я бы сделала сейчас себе прическу. Помнишь, это была у девочки популярна?
1: Химическую вот эту, да?
0: Нет, челка просто Мария.
1: Да.
0: И джинсы Levi's с низкой посадкой. Отлично.
4: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Недавно наткнулся в интернете на занятный термин – ржавление. Так иногда называют состояние, в котором человек все больше теряет интерес к работе. Ему скучно, все кажется однообразным и, что называется, нет огонька. При этом речь не идет про классическое выгорание на фоне рабочего стресса. Сил может быть достаточно, график терпимый, зарплата капает и коллеги не пишут после полуночи. Но вот проблема – работа стала слишком предсказуемой, однообразной или перестала давать ощущение развития. Утром вы открываете ноутбук и вдруг обнаруживаете, что уже 20 минут читаете новости, проверяете почту, заказываете что-то на маркетплейсе или зачем-то сравниваете цены на билеты в Стамбул. Проходит час, потом второй, работа не сделана, а внутренний голос уже вынес приговор. Ну, понятно, я ленивый или я ленивая. Но иногда дело не в лени, а попросту в потере драйва и ощущения смысла. И даже если дел много, созвоны, согласования, письма, таблицы, все это происходит на автопилоте, предельно механистично, без огонька и видимого результата. Если прокрастинация настигает вас преимущественно на работе, а на спорт, друзей, обучение или личные проекты энергии остается, возможно, проблема действительно не в лени, а в том, что работа просто не вызывает интереса. Именно такое состояние иногда и называют ржавлением. Если вы заржавели от рутины, не обязательно сразу увольняться. Погуглите термин «job crafting» или «пересборку работы под себя». Волшебных рецептов там нет. Это скорее попытка немного изменить собственную работу так, чтобы она лучше соответствовала вашим способностям, интересам и потребностям. Например, можно автоматизировать часть рутины, взять на себя более сложную задачу, освоить новый навык и применить его в работе. И обязательно найти зоны, где вы сами принимаете решения, а не просто выполняете чужую инструкцию. А вот если вы попробовали, а пространство для роста все равно не появилось, это тоже важный сигнал. Возможно, это знак, что пора без лишней спешки присматриваться к чему-то другому. С вами был Евгений Тиханович. Ищите то, что интересно именно вам, и повышайте качество жизни на РБК.

0: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
1: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
3: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
6: Сейчас я читаю по книге в день, но я бы взял по книге из детства, которые на меня повлияли. Это однозначно Джек Лондон. И для человека, который себя ищет, наверное, Мартин Иден. Мы куда-то идем, мы куда-то стремимся, как-то развиваемся. И вот тоже человек с низов стал писать, стал развиваться, пошел вверх. И вот это пошел вверх, и вот этот вечный вопрос, а зачем? Что ты с этим получаешь? Зачем тебе все это надо? И остался совершенно несчастным человеком.
4: Джек Лондон, Мартин Иден. Он, которого всю жизнь звали Иден, или Мартин Иден, или просто Мартин, вдруг мистер. «Это что-нибудь да значит», — отметил он про себя. Его ум внезапно превратился в огромную камеру-обскуру, и перед ним бесконечной вереницей пронеслись разные картины его жизни. Кочегарки, трюмы, доки, пристани, тюрьмы и трактиры, больницы и мрачные трущобы — все это нанизалось на один стержень — форму обращения, к которой он так привык.
3: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Минпросвещение создаст нейросеть для школ. Поручение уже есть. Глава ведомства Сергей Кравцов обещает учесть риски и не допустить упрощения образования. Инициатива исходила от учителя года. Владимир Путин ее поддержал. По рекомендациям ведомства, искусственный интеллект в школе должен носить вспомогательный характер, а ответственность за результат всегда несет учитель. Передача компаний во временное управление не должна становиться способом недобросовестной конкуренции, заявил новый бизнес-омбудсмен Александр Шохин. По его словам, речь идет об указе президента о временном управлении компаниями, которые не обеспечивают должную защиту от беспилотников. Шохин сообщил, что ведет активную работу с правительством по этому вопросу. Он подчеркнул, важно не только наказывать предприятия, но и стимулировать их расходы на защиту. США рассмотрят возможность создания военной базы в Литве, об этом заявил Дональд Трамп. Ранее Литва заявляла о планах снять конституционный запрет на размещение оружия массового поражения и вела переговоры с США о возможном размещении американского ядерного оружия на своей территории. В Кремле предупреждали, такие решения не добавят странам Балтии безопасности. Россия примет контрмеры. Турция и Пакистан начали разворачивать войска в Саудовской Аравии в рамках Мекканского оборонного пакта. Об этом договорились на экстренном заседании в Риаде. Стороны обсудили атаки на саудовские объекты. Генсеком альянса стал пакистанский генерал Науман Махмуд. Пакт подписан в августе Саудовской Аравии, Пакистаном и Турцией. Нападение на одну из стран считается нападением на все три. Александр Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ. В прощальном письме 40-летний форвард рассказал, что они с семьей решили это еще летом. На фоне этого билеты на прощальный матч Овечкина в Вашингтоне подскочили в цене минимум $1000. Обычные игры стоят от $73. Последняя домашняя встреча пройдет 4 апреля против Питтсбурга. Больше новостей на сайте РБК.
2: Программы. Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшем часе все главное о ключевых событиях понедельника.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: И к одной из главных экономических новостей понедельника. Минфин с октября по ноябрь в 5 раз нарастит покупки валюты и золота по бюджетному правилу до 12 миллиардов 700 миллионов рублей в день. Это станет максимальным объемом с 2023 года. И для понимания, в сентябре, например, закупки были в размере 2,5 миллиарда рублей в день. Операции будут проводить с 7 октября по 6 ноября, и совокупный объем средств, которые направят на покупку валюты и золота, составит почти 280 миллиардов рублей. Логика здесь простая. Когда нефть дорогая, в бюджет поступает больше валютной выручки. Чтобы не перегревать рынок и не разгонять укрепление рубля, государство часть этих денег выкупает. Но чем больше спрос на доллары, юани и золото, тем тяжелее рублю. Центробанк на вторник повысил официальный курс доллара на 1,5 рубля, почти до 85 рублей за доллар. Чего ждать от курса дальше, как на него реагируют импортеры и экспортеры, разбиралась Ольга Зуева. Она сейчас со мной в студии. Оля, рубль в понедельник оказался, по сути, между двух огней. К евро он дорожает, к доллару, юаню может ослабеть. Почему так происходит?
3: Да, цифра, озвученная Минфином в понедельник, оказалась выше ожиданий рынка. В частности, этим можно объяснить такую реакцию. Но все-таки решение министерства, как отмечают экономисты, это компенсаторный механизм. Он в том числе помогает изъять с рынка избыточное предложение валюты, которую нефтяные компании в результате дополнительных доходов приводят на рынок. А по данным Минфина, только в октябре дополнительных нефтегазовых доходов ожидают на уровне 290 миллиардов рублей.
2: Минфин в проекте бюджета пересмотрел свои ожидания по стоимости нефти в сторону снижения до 53 рублей долларов за баррель, а по курсу рубля в сторону умеренного укрепления 87 рублей за доллар. Почему тогда рубль падает и каким он может быть уже в октябре-ноябре, например?
3: Да, еще помимо этого заложили, что по бюджетному правилу в следующем году базовая цена отсечения снизится с 59 до 50 долларов за баррель. При этом само по себе бюджетное правило не определяет направление курса, считают аналитики. Динамика рубля зависит еще и от экспортной выручки. Как раз со стороны экспортеров может возникнуть противовес. Они смягчат падение рубля притоком валюты, потому что к ноябрю до российского рынка дойдет выручка за объемы нефти, проданные в период относительно высоких цен. Это 80-100 рублей за баррель, напоминает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
4: Выросли цены на нефть. Было понятно, что нефтегазовые доходы превысят планку Минфина. Это значит, что давление на рубль усилится. Объем нетто-покупок со стороны Банком России значительно вырастет. С учетом того, что валютный рынок в текущих реалиях достаточно узкий, рост спроса на иностранную валюту со стороны регулятора окажет давление на баланс того самого спроса и предложения, который имеется. Судить о том, что это катализатор к ослаблению рубля, не стоит, потому что одновременно с тем, как увеличиваются покупки, потенциально могут вырасти и продажи. У экспортеров выросла выручка, соответственно, экспортеры могут продавать больше валюты на внутреннем рынке.
3: И по прогнозам экономистов, в том числе и в нашем эфире, курс может снизиться на 2-3 рубля, то есть к концу года он будет где-то вблизи 85 рублей за доллар США.
2: А что с импортерами и экспортерами?
3: Традиционно экспортеры при ослаблении рубля оказываются в выигрыше, а вот основные затраты при закупке зарубежных товаров, оборудований и комплектующих у импортеров. Им дороже обходится покупка валюты для оплаты контрактов. Также при ослаблении рубля стоимость таможенных пошлин и логистики в рублевом эквиваленте неизбежно растет, даже если их базовая цена в иностранной валюте остается прежней. Поэтому неизбежно растут цены и для потребителей, подчеркивает генеральный директор компании BQ Владимир Пузанов.
5: Себестоимость товара увеличивается, соответственно, цены будут повышаться по мере вымывания стоков. Рубль ослабевает и, собственно, потихоньку будет все дорожать. Чем более оборачиваемые категории товаров, там и первыми подорожают смартфоны, телевизоры, потом бытовая техника. У нас все контракты в долларах либо в юанях.
3: Но даже импортеры говорят, что чем меньше колебаний курса, тем для них комфортнее.
2: Получается, если планировал технику купить, покупать технику, то надо было делать это вчера.
3: Да, к началу года за счет укрепления рубля новые смартфоны и техника при закупках были дешевле. Год к году и вчера это было так же. А вот теперь новый гаджет выйдет дороже, объясняет пиар-директор компании NVIDIA Сергей Коляда.
6: Если говорить про курс валют, то, конечно, он оказывает влияние на импортную технику. Если мы вспомним начало этого года и прошлый год, таких дешевых айфонов и других смартфонов не было никогда на рынке. Теперь новинки все-таки дороже, чем предыдущие модели. Вот если прошлый iPhone 17 выходил дешевле даже, чем iPhone 16, то в этом году iPhone 18, конечно, вышел дороже, чем свой предшественник. Раньше за счет укрепления рубля мы могли продавать новую технику даже дешевле год к году, и россияне активно ее покупали.
3: Добавлю еще, что Банк России ежедневно и до конца года продают валюту на 580 миллионов рублей. Получается, что фиксированные продажи ЦБ частично снижают масштабные закупки Минфина, но из-за роста нефтяных доходов итоговый объем покупок валюты государством все равно вырос больше, чем в 6 раз по сравнению с сентябрем.
2: Спасибо. Со мной в студии была Ольга Зуева, рассказывала, как рынки отреагируют на новые правила закупки валюты Минфином. Напомню, они повысятся с 7 октября по 6 ноября примерно в 5 раз, составят 12 миллиардов рублей, чуть больше в день. В студии Александр Ляпин, мы продолжаем. Владимир Путин разрешил итальянской группе Unicredit провести реорганизацию своей российской дочки Unicredit Банка. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовых документов. Документ также разрешает сделки по покупке 100% акций Unicredit Банка, принадлежащих итальянской группе. Причем для совершения таких сделок не нужно получать другие разрешения и согласия, предусмотренные российским законодательством, следует из распоряжения. Напомню, в мае Unicredit сообщила, что планирует разделить российский бизнес. Речь шла о выделении части бизнеса Unicredit Банка в отдельное юрлицо, которое осталось бы под контролем итальянской группы, а оставшая часть была бы продана частному инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов. По мнению финансового обозревателя РБК Георгия Недогибченко, события происходят из-за предписания Европейского Центрального Банка о сокращении бизнеса в России.
7: Unicredit, он входит в число системно значимых банков России. Начиная с 2022 года, он заявил о том, что постепенно сворачивает бизнес в России, и после нескольких предписаний со стороны своего

0: регулятора Европейского центрального банка, группа объявила о том, что готовится к тщательному уходу с российского рынка, в частности, к продаже своего дочернего банка, одноименного Unicredit. И она сильно сокращала российский бизнес, в том числе кредитование, клиентскую базу. Не так давно также были разосланы уведомления о том, что клиентам Unicredit предлагается вообще закрыть свои счета. Премиальные клиенты могут перевестись в Азиатско-Тихоокеанский банк или же ОТП-банк. И сейчас как раз-таки президент России издал указ о том, что есть возможность одобрения этой сделки, потому что, опять же, это зарубежный актив, это системно значимая кредитная организация, крайне большой актив. Впоследствии, по плану итальянской группы, она собирается после сделки оставить именно здесь международными расчетами, а корпоративных клиентов, и которые являются западными, также оставить здесь. Все остальные направления, опять же, должны перейти к новому владельцу. Опять же, имя покупателя также пока что неизвестным остается. Вместе с этим это все происходит именно на фоне предписаний Европейского центрального банка и необходимости сворачивания бизнеса.
1: Unicredit планировала завершить сделку по разделению российского бизнеса в первом полугодии 2027 года. Ее итог зависел от заключения обязывающего соглашения, разделения активов и одобрения регуляторов. До этого в апреле источники Коммерсанта говорили, что Unicredit рассматривает возможность ликвидировать Unicredit Bank в России и издать лицензию. В июле Unicredit Bank уведомил клиентов, что с 1 августа остановит перевыпуск дебетовых карт. С сентября должны были автоматически закрыться и заблокироваться все дебетовые карты, не активированные в течение полугода. А с 1 декабря организация планировала прекратить перевыпуск дебетовых карт по любой причине.
2: Анекдот. На заводе сломался холодильник, директор спрашивает, а почему не предупредили? Ему говорят, предупреждали, искусственный интеллект сказал, что холодильник сломается с вероятностью 60%. И что вы сделали? Решили подождать, пока будет 100%.
3: Как-то не смешно.
2: Да примерно так. ИИ-аналитика уже работает. Не должно быть смешно, это всегда вероятность.
3: С одной стороны, грустно, а с другой получается, что ИИ уже умеет замечать такие вещи раньше нас. Но можно ли ему доверить что-то большее? Например, не просто следить за правилами, а самому их писать?
2: Хороший вопрос, но глава Росстандарта Антон Шалаев недавно сказал, нет, нельзя, искусственный интеллект может помогать с рутинной работой, но эксперта не заменит и даже ГОСТ сам не напишет.
3: При этом он уже может сам прочитать тысячи ГОСТов, законов и инструкций, собрать по ним документ и проверить, все ли правильно работает на производстве. Где заканчивается работа ИИ и начинается работа человека?
2: А давай сегодня это и выясним. Я Аркадий Глушенков, со мной Эльвира Муравицкая. Это программа о том, как не дать искусственному интеллекту заменить тебя.
4: ИИ в деле.
5: Да, я в деле.
3: И у нас в студии Константин Деревсков, основатель Quality Start, компании, которая помогает пищевым производствам следить за качеством продукции. Костя, привет.
6: Всем привет, привет.
3: Скажи вот за себя, что в управлении качеством ты уже готов полностью отдать искусственному интеллекту, а что еще пока точно нет?
6: Ну, вопрос, наверное, сам по себе поставлен неправильно, потому что можно сегодня отдать на анализ и искусственному интеллекту практически все, начиная от входного контроля и заканчивая процессами отгрузки.
2: А можешь на конкретном примере рассказать, вот что раньше, собственно, делал человек, и как сейчас искусственный интеллект ему помогает это сделать, не знаю, точнее, быстрее, качественнее?
6: Раньше стояли на линии, и идет по линии хлеб.
2: Так.
6: И стояли браковщицы, и то, что... было не формы кондиции.
2: Сгоревшие.
6: Нарушения внешнего вида. Они это сбрасывали в ящики. Да, на
2: так, и что сейчас? Что изменилось?
6: Сейчас стоит просто камера с искусственным интеллектом.
3: Зрение.
6: Компьютерное зрение, да, и автоматически отбраковывает весь хлеб на производстве, который не подходит по его мнению.
2: Смотри, я знаю, что менеджер по качеству на любом заводе очень много работает с бумагами. Это и ГОСТы всякие, и там технические условия, куча всего. Вот расскажи, пожалуйста, что из этого уже можно отдавать в ИИшку?
6: Опять же, практически все. Сегодня, если бэк-офис, любой, причем должность на бэк-офисе, которая занимается от 40% там, да, до 100% времени за компьютером, его, эту должность, можно ускорить. И ускорить в разы. Менеджеры по качеству занимаются анализом лабораторных исследований, которые они делают на своем производстве, мониторингом, ответ на рекламации, разработки процессов, регламентов и процедур на предприятии. Вот это все и может помогать создавать. Как раз вот наш продукт, который мы сделали, это искусственный интеллект, инструмент для менеджеров по качеству, где мы создали граф знаний, который помогает разрабатывать процедуры, регламенты, считать энергетическую ценность, разрабатывать составы, проверять маркировку, разрабатывать ТУ и работать с большим количеством информации.
7: А скажи, пожалуйста, как вы этот граф вообще создавали? То есть что вы туда сложили, чтобы он начал работать и, в принципе, его можно было использовать?
6: Там находится больше 4000 документов

0: нормативно-технических законодательных требований, это ГОСТы, технический регламент Таможенного союза, СанПины, санитарные правила, методические рекомендации и наша большая экспертиза, которую мы копили просто много-много-много лет.
1: Ну, человек не может, да, столько знать, это сколько человеку примерно этим графом заменили?
0: Мы не заменили, в том-то и дело. То есть нету задачи у искусственного интеллекта заменить человека. Это будет симбиоз. Это работа, которую можно было делать неделями, она ушла просто в часы.
2: Ты говоришь, что ваша нейросеть может написать ТУ за несколько минут, а глава Росстандарта говорил, что это невозможно. Кто прав и кто отвечает за такое ТУ, которое составил ИИ?
0: Ну, на самом деле, давайте так, несет ответственность тот эксперт, который его подпишет так или иначе. То есть мы не можем переложить ответственность на искусственный интеллект. Это всегда за этим будет стоять человек. И не стоит задача сегодня ни у одного айтишника, ни у одного технического директора на производстве заменить людей. А стоит задача ускорить, потому что скорость принятия решений на производстве стоит денег. Сегодня богатый и успешный тот, кто быстрый. Скорость решает все.
3: Я вот могу вам рассказать примеры прямо на цифрах.
0: Для того, чтобы завести продукт в торговую сеть, причем федерального значения, неважно в какую там, ты должен записать спецификацию на продукт. Вот этот этап занимает 3 месяца согласования этих документов с торговой сетью. То есть продукт, ты выиграл тендеры, торговая сеть готова купить у тебя товар, но ты не можешь его поставлять, потому что твои специалисты со специалистами торговой сети в диалоге, а как разработать спецификацию. Каждый день простоя, плюс-минус, это десятки миллионов, умножьте на 3 месяца.
2: Ну да.
0: Мы такую работу можем делать за 20 минут.
2: На твой взгляд, в принципе, любая нейросеть сейчас может это делать? Или вот ценность именно в тех нормативных документах, которые нужно скормить любой нейросетке для того, чтобы она, условно говоря, начала мыслить, да, как менеджер по качеству?
0: Здесь вопрос, на самом деле, глобальный. В целом, да, любая сегодня нейросеть может выполнять эти требования и быть вам помощником. Документация, которая находится на заводе, это контекст. Представляете, что у директора по качеству огромные стеллажи документации о том, как должно работать его производство. А мониторинга у него нету, потому что огромное количество контроля происходит до сих пор на бумаге.
2: То есть, если я тебя правильно понимаю, то в итоге мы все равно упираемся не в возможности ИИшки, а в то, как выстроены процессы в компании.
0: Конечно. И вот в этом самая эта ценность. И когда мы выстраиваем процесс, мы не заменяем людей. Угу. Мы их ускоряем.
1: Ты рассказывал, что больше не управляешь качеством продукта, а предсказываешь, что с ним может случиться. История, с которой мы начали, это анекдот, историю, которую ты нам рассказал. Вот это действительно реально. И вообще, ну, 60%, если честно, не самая высокая вероятность.
0: Это как с погодой предсказанием. Сегодня будет дождь с вероятностью 60%. Это не дождь будет 50 на 50, возможно, а вероятность дождя будет 60%. Да. Тут аналогично, вероятность того, что холодильник выйдет из строя, 60%. Это означает, что внимание инженера должно быть привязано сегодня к этому оборудованию. Это не означает, что его нужно отключить. Обслуживать дешевле, чем ремонтировать. Вот самый главный тезис. И можно предсказывать сегодня не только, что у тебя какое оборудование выйдет из строя, а можно предсказывать и несоответствия, которые могут появиться у тебя на производстве. И он понимает, что у тебя какое-то определенное количество сырья вышло из срока годности и может попасть протухшее сырье в полуфабрикаты и в продукт. Он может мониторить о том, что с вероятностью повышения микробиологической опасности, образования биопленок, это когда твои мойки санитарные не дают такого эффекта, который должен быть. Это может быть вероятность ошибки физической опасности попадания инородных предметов в продукт. И это все мы теперь можем предсказывать. Я сам являюсь преподавателем в университете на кафедре управления качеством. Так вот, это уже рудимент. Сегодняшнее наше слово действительно предсказывать несоответствие. И наша профессия, она трансформируется.
1: А русским компаниям это уже интересно? Вас вообще много кто вот пользуется, условно, вашей нейросеткой?
0: Конечно, конечно. Нами пользуются сегодня больше 400 предприятий по всей стране. Вот, и из них ходят ряд крупных и торговых сетей, в том числе и Яндекс, и X5 являются нашими клиентами.
2: Если сотрудник начинает все больше делегировать нейросетки, ну, например, начинает не смотреть сам на мясо, оно там, условно, выглядит хорошо или не очень, а начинает фотографировать его на смартфон, загружать нейросетку, нейросетка дает ответ. Не перестает ли человек в таком случае думать сам? Не снижается ли его ценность как эксперта?
0: Снижается. Вообще, давайте так, рынок труда в ближайшие 5 лет ждет глобальный перестрой. Будет гигантское расслоение всех экспертов, особенно тех, у кого, опять же, как я сказал, 40% сегодня используют компьютер в своей работе. От 40% времени своего, если ты используешь компьютер, то тебя ждет трансформация в ближайшие 5-10 лет.

0: будет расслоение. Эксперты, которые умеют работать с нейросетями, а уметь это не означает просто...
1: Не на уровне пользователя.
0: Промптик, да, не просто промптик написать, да. Это базовый вайб-кодинг, это базовая автоматизация своей рутинной работы, это правильное построение дашбордов и умение считывать анализ, который тебе говорит нейронка. И второй, эксперты, специалисты, которые не будут уметь пользоваться нейросетями. Разница между ними в фоте будет минимум x2.5. Если ты хотел сегодня, если ты хочешь базовую автоматизацию классическую без нейросети, то тебе нужен большой штат айтишников, так дорогостоящий. И тогда, возможно, через несколько лет твоих инвестиций, причем много сотен инвестиций, миллионов, ты получишь какой-то эффект и выхлоп. А теперь автоматизация доступна любой обувной.
1: Ты рассказывал, что ты перестал нанимать людей из-за ИИшки впервые. Да, в истории вашей компании, но кого ты по-прежнему нанимаешь? Кого ты готов брать?
0: Нет, я готов брать людей. Опять же, мне... Я, знаешь, давай так и поделюсь своим опытом здесь. Я перестал нанимать средних людей.
1: Так, поясни.
0: То есть, грейд-эксперта я перестал нанимать средних людей. Я готов сейчас платить много денег за хард-уровень. Я и с помощью своих инструментов ускорять его и обучая его этим инструментам. И либо брать за очень низкие деньги
1: джунов,
0: экспертов, да.
1: И растить их.
0: И их растить. В среднем слое...
1: Слушай, как интересно, да? Какое-то время назад все говорили, что не нужны будут джуны.
2: Джуны, а теперь не нужны медлы, да.
1: А выясняется, что джун, вооруженный нейросетью, такой правильный джун, он сразу растет очень быстренько.
0: Ну, потому что так или иначе скоро закончится у нас высокий хард. И поэтому...
1: Все так. Важно ли для тебя как раз вот этот навык, умение поставить задачку нейросетке, посмотреть на эту историю критически? Это по-прежнему суперценный навык? Или...
0: Нет. Мы здесь разработали модуль, потому что мы прекрасно понимаем, что мы выпустили продукт для...
1: Массовой аудитории.
0: Массовой аудитории. Но кто наша массовая аудитория? Это женщина 45 лет плюс, которая находится где-нибудь... далеко за пределами МКАДа. Как им объяснить, что такое промпт? Ну, для них это заклинание из Гарри Поттера. Вот. Мы сделали правило, что если нейросеть сомневается, у нее есть выбор, то она всегда задает вопрос. И она запрашивает документы. И когда она пишет, я хочу разработать ТУ, она просто пишет, я хочу разработать ТУ. Все. И нейросеть начинает задавать ей вопросы. А пришли мне протокол, а как ты его будешь называть, а с кем мне фотографию сырьевых этикеток? То есть она сама ведет по задачам и становится проводником.
1: Если у тебя классный уровень, человек, который работает с этой нейросеткой, он пишет все сразу и закидывает весь контекст, вопросов не будет?
0: Нет.
1: Все, логично.
2: У меня тогда вопрос, смотри, но если у нас есть правила, и нейросетка сейчас может по этим правилам условно создать какой-то... придумывалка тогда, куда в R&D вот этот сам именно изобрести новый продукт, сможет нейросеть когда-нибудь?
0: Да в целом, да. Опять же, тогда уйдем в пищевку. Обрабатывая большое количество информации, она там прекрасно будет понимать, что, к примеру, там тунец сочетается с кукурузой хорошо. И она будет предлагать данные варианты рендишнику. Вопрос, что ты от нее конкретно хочешь. Если ты говоришь, давай мы с тобой порассуждаем, а вот мне нужно придумать там 10 видов, то он будет тебе подбирать эту информацию с опыта, который у него внутри есть, накопленный, и самое главное, с ассортиментной базы, которая у них уже есть, предлагая новые сочетания и варианты. Не факт, что все 10 тебе понравятся. Вот, но так или иначе, что какой-то бриллиант это будет, да.
1: Давай тебя немножко пораспрашиваем, как ты сам пользуешься ИИшкой вне работы именно. Вот что, какой-нибудь классный кейс, который для тебя был таким моментом? Ага!
0: Я вообще с начала года запретил себе делать любую задачу самостоятельно. И я все делаю только с помощью ИИ. Это у меня был челлендж такой. Когда мне показали этот инструмент и как он работает еще там в прошлом году, я вообще сначала, я прошел все 5, наверное, стадий, у меня было отрицание, я сначала не поверил, но потом у меня был челлендж, и я сказал, что я никакую задачу больше не делаю сам, я делаю ее только через ИИ.
2: Кран ты дома чинишь с помощью ИИ?
0: Нет, я к своему счастью, наверное, краны дома не чиню. Так, вот, да. Но, к примеру, ВУП я пользуюсь, да, и он замеряет там мой уровень там стресса. Ага. И эти данные просто в нейронку сделал для себя бот. И у меня высокий уровень стресса и проблемы со сном. И мне, на самом деле, за 3 месяца советы, которые дает мне нейросеть, очень сильно помогли эту историю исправить.
1: Вау, класс. Например, что советую? Какие-то базовые, типа, ложитесь спать вовремя, больше гуляйте,
2: не пейте алкоголь.
0: Он у меня автоматом сейчас стал переключать телефон со светлого режима в темный, в сон.
1: Помогает?
0: Да. И причем, когда ты, на самом деле, за час до сна, ты находишься с ним

0: немножко в сумерках. Да, эта история очень сильно помогает.
1: А ты не боишься синдрома вот этого замыленного глаза?
0: Вы слышали про китайского фермера?
2: Да.
0: Очень уникальная история. В Китае есть замечательная нейросеть, которая для фермеров говорит ему о том, что какие гербициды применять. А в Китае стоят такие вагончики, как наши бытовки. И это лаборатории. И у нас по законодательству запрещено, а у них разрешено делать внутри этих лабораторий свои гербициды. Он сначала нейросети не доверял, но нейросеть из года в год делала все правильно и давала ему абсолютно верные советы. И здесь появилась болезнь у него. Нейросеть сдала рецепт смешивания гербицидов. Он в этом вагончике смешал гербицид, и все поле у него вымерло на следующее утро. Он написал претензию создателям этой нейросети, которые сослались на пользовательское соглашение о том, что вам всю информацию нужно было верифицировать. Естественно, никакой суд не встанет на сторону фермера.
1: Вот ты не боишься быть этим фермером?
0: Боюсь. Честно, боюсь, и на самом деле все больше и больше каким-то цифрам ты начинаешь доверять, но вот такие вот истории, во-первых, когда ты слышишь, они отрезвляют. Я сейчас выстраиваю внутри своего даже коллектива валидационные советы. То есть один делает, второй проверяет. Ты разделяешь ответственность внутри человека. И то есть, и когда я начинаю делать что-то с нейросети, я отправляю своему помощнику, своему специалисту, эксперту и прошу его, завалидируй, пожалуйста, все правильно. Вот изучи, посмотри, перепроверь, потому что действительно замыливается глаз.
2: Класс. Спасибо большое, Костя. Я, на самом деле, должен сделать маленькое объявление. Мы же уже примерно полгода делаем программу ИИ в деле, и сейчас наши коллеги из школы управления РБК запустили целый курс, который называется «Нейродоступ». Там можно посмотреть расширенные версии, можно так сказать, наших интервью с топ-менеджерами самых разных компаний от Яндекса до Норникеля, и пройти реальные управленческие практики по ИИ. У нас есть целый курс ИИ для лидера. 6 прикладных уроков, которые там уже есть, помогут снять тревогу перед ИИ и сделать первые шаги от промптов, про которые вы сегодня говорили, до, собственно, своих агентов, что, в общем, очень классно, так что переходите, пробуйте. И мы сейчас заканчиваем этот эфир и переходим к расширенной версии тоже для школы управления.
1: Это был Константин Деревсков, основатель компании Quality Start, и это программа ИИ в деле о том, как не дать искусственному интеллекту заменить тебя.
3: Автоньюз. BMW массово сокращает руководство из-за внедрения искусственного интеллекта. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о болезненной перестройке баварской марки и о том, как технологии вытесняют людей. BMW Group собирается активнее использовать ИИ практически на всех этапах – от разработки и закупок до производства и послепродажного обслуживания. Одновременно компания сокращает управленческий аппарат на примерно 20% и рассчитывает за счет этого повысить эффективность и прибыльность бизнеса. Завершить перестройку собираются к середине следующего года. Причем речь идет не только о топ-менеджерах в головном офисе. Сопоставимое сокращение затронет и руководителей на местах. Финансовый директор баварского концерна Уолтер Мёртл заявил, что подобный подход должен сделать разработку автомобилей более гибкой, упростить организационную структуру и ускорить принятие решений. При этом новая программа не связана с уже действующей в Германии схемой добровольного сокращения персонала. По данным Рейтер, она может затронуть около 8 тысяч сотрудников. Но BMW далеко не единственная компания, которая пытается заменить часть человеческого труда технологиями. Hyundai, например, планирует к 2028 году внедрить на своих заводах человекоподобных роботов с искусственным интеллектом. А Tesla уже начала использовать андроида Optimus. Компания рассчитывает научить его выполнять операции, которые сейчас делают люди. Профсоюзам такая перспектива, конечно, не нравится. В США они требуют введения новых правил, которые бы гарантировали сохранение рабочих мест за людьми. Но есть важный нюанс. Пока искусственный интеллект все-таки не научился полноценно заменять человека. Показательный пример – Ford. После внедрения автоматизированных систем контроля качества компания вернула на работу и даже повысила в должности более 350 инженеров. Руководство признало, что машинный анализ не стал альтернативой специалистам, особенно там, где требовалось интерпретировать сложные производственные данные.

0: и в 9 утра. Радио РБК следит за ними с первой минуты. Курсы, индексы и комментарии экспертов. Все, чтобы быть на шаг впереди. Рынки утра. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
1: Криптовалюта для путешественников. Скорость перевода и низкие комиссии. Нет конвертации и хороший запасной вариант при блокировке банковских карт. Вот очевидные плюсы использования криптовалюты в путешествиях. С помощью крипты уже бронируют хостелы, отели, авиабилеты и автомобили. Все чаще некоторые частные гиды указывают для оплаты криптокошелек. В некоторых ресторанах, например, в Дубае, появляется табличка «Принимаем криптовалюту». Какие монеты лучше для конкретной поездки, решает, учитывая комиссии и привязанность курса к доллару. В любом случае, имеет смысл искать заранее локальные криптосообщества, которые подскажут надежные обменники и места приема. Есть ли риски и правила безопасности? Конечно. Если будете платить напрямую, уточняйте, какой вид монет ждет продавец. Проверяйте адреса, ведь ошибка равна потере денег. Обязательно сохраняйте скриншоты и контакты другой стороны. Изучите законы. Где-то криптоплатежи запрещены категорически, где-то требуют декларирования. И еще, желательно избегать публичного Wi-Fi. Подключайтесь через мобильный интернет или надежный VPN. Сегодня цифровая валюта уже не сказка, а удобный инструмент. Достаточно разобраться в базовых принципах и начать с простого. Например, попробовать оплатить что-то онлайн с помощью наиболее популярной и проверенной крипты, прежде чем брать криптокошелек в дальнее путешествие.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.

обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Владимир Путин разрешил Юникредит реорганизовать российскую дочку и продать ее часть инвестору из Эмиратов. Схема следующая: разделить банк на две части, одну оставить, другую продать. Сделку планировали на будущий год. Указ снимает бюрократические преграды. Дополнительные согласования не нужны. Александр Шохин назначен новым бизнес-омбудсменом России. Указ президента опубликован на портале правовых актов. Для работы создадут специальную платформу по обращениям предпринимателей. До конца года ей выделят помещение, финансирование из бюджета. Ранее должность бизнес-омбудсмена занимал Борис Титов. После его ухода в 2022 году место было вакантным. Арбитражный суд Москвы отменил предупреждение ФАС к «Русалу» по ценам на алюминий. Компания выиграла первый раунд. ФАС не согласны и заявили, что обжалуют решение в апелляции. Напомню, регулятор требовал убрать из цены европейскую надбавку, так как экспорт теперь идет в Азию. «Русал» с этим не согласился и пошел в суд. Дональд Трамп вновь объяснил рост цен на бензин ударами Украины по российским НПЗ и политикой демократов. На этом фоне, по информации политика, он готовит пакет мер против дорогого дизеля. Меры включают пересмотр налогов, доступ к маркированному топливу и отказ от части региональных сборов. Часть республиканцев против, так как акцизы финансируют ремонт дорог. Технологические миллиардеры разбогатели на 845 миллиардов долларов за 9 месяцев благодаря искусственному интеллекту и росту акций. Маск прибавил 310 миллиардов и снова триллионер. Почти весь рост у американцев. Те, кто вне технологий, наоборот, потеряли 62 миллиарда. Впервые топ-10 богатейших – все из США. Российские бизнесмены обеднели на 25 миллиардов, больше всех – Михаил Прохоров. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».

0: Реклама.
1: Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК Voya Fashion Review. Модный обзор. Читайте на сайте РБК Стиль.
2: Категория 18+.
3: Повтор программы.
4: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях понедельника.
3: Радио РБК.

0: Ситуация обострилась осенью 26 года после наступления хуситов на западном побережье страны. Главным интересантом правительственной кампании выступает Эр-Рияд, рассказал в программе, что это значит, политический обозреватель РБК Ян Мелкумов.
1: Хуситы хотят править всем Йеменом. Это, собственно говоря, не секрет никакой. Они собираются это делать с 2004 года, потому что было несколько эпизодов военных столкновений. С 2014 года хуситы захватили столицу Сану. Относительно перемирия был 22 года, до лета этого года. А летом этого года хуситы, как союзники Ирана, стали доносить удары и по саудовским целям, по нефтяным терминалам и по нефтепроводу, самое, так сказать, неприятное. Хуситы обстреливали корабли, которые шли через Красное море. Конфликт уже идет, вполне серьезный. Другое дело, что он периодически затухает, потом возобновляется. Саудовская Аравия отремонтировала, во всяком случае, они заявили, что они отремонтировали трансаравийский нефтепровод «Восток-Запад», который был поврежден хуситами. Но если хуситы будут продолжать это блокировать, то весь ремонт пойдет на смарку. Поэтому Саудовская Аравия всячески поддерживает, вооружает и экипирует йеменские правительственные силы. Правительственные тоже в данном случае немножко относительное понятие. Это правительство, которое признано большинством стран и признано ООН, в частности, в то время как хуситы многими странами названы террористической группировкой. Отчасти просто вот о политических взглядах хуситов свидетельствует надпись на их эмблеме. Аллах велик, смерть Америке, смерть Израилю, проклятие иудеям, победа исламу.
0: Все четко и понятно.
1: Абсолютно четко.
0: А вот такой вопрос про Саудовскую Аравию. Вы сказали, это очевидный бенефициар, и поэтому они помогают. А кто-то еще может подключиться? Ведь в регионе-то интересантов много.
1: Интересантов много. Традиционно было соперничество между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Периодически у них были прокси-столкновения. Но вроде бы сейчас, в результате того, что для Эмираты точно так же страдают от блокировки Ормузского пролива, они вроде бы примирились. Так что в этом смысле эмиратские прокси не будут ставить палки в колеса саудовским прокси. Саудовская Аравия поддерживает правительственные силы в первую очередь за счет авиации. Авиация Саудовской Аравии достаточно мощная. И вот, собственно, сегодня Reuters процитировал министра информации официально признанного йеменского правительства, что они продвинулись вперед и захватили контроль над Баб-эль-Мандебским проливом и оттеснили хуситов. Кроме того, есть Мекканское соглашение.
0: Я хотел про него спросить, но там же все-таки подписали Турция, Саудовская Аравия и Пакистан. Здесь все-таки идет не на территории Саудовской Аравии.
1: А Саудовская Аравия может говорить вполне обоснованно, что хуситы нападают на наши объекты, на нашу территорию, наносят удары. В принципе, если Саудовская Аравия будет очень сильно настаивать, Саудовской Аравии есть достаточно мощные финансовые рычаги для того, чтобы Турция согласилась помочь Саудовской Аравии. А в конечном счете, может быть, даже для того, чтобы перекупить хуситов у Ирана и сказать, вот вам деньги, перестаньте бить по нашим целям и перестаньте бить по кораблям в Красном море, и тогда вы будете регулярно получать денежное довольствие от саудовской короны. Насколько он разрастется, это большой вопрос. Я думаю, что маловероятно, просто потому, что если у Ирана не будет достаточно сил для того, чтобы поддерживать хуситов материально и вооружениями, то вряд ли хуситы сами по себе смогут этим делом заниматься долго.
0: В ответ на нынешнее наступление повстанцы привели в боевую готовность баллистические ракеты и пригрозили атаковать любые самолеты в воздушном пространстве Саудовской Аравии. При этом издание Axios пишет, что США не готовы присоединиться к операции Саудовской Аравии против хуситов. Белый дом уже дважды отклонил просьбу королевства нанести авиаудары по позициям группировки. Саудиты, в свою очередь, рассматривают возможность новой военной операции. Как сообщал Рейтер, Эр-Рияд обсуждает два сценария. Точечный удар в районе Баб-эль-Мандебского пролива, либо более масштабное наступление с участием йеменских сил при поддержке саудовской авиации. Напомню, что Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в конце сентября в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Йемене. Стороны затронули прекращение боевых действий и создание условий для диалога под эгидой ООН. Буквально через пару мгновений о том, что Минцифры готовят правила для включения в белые списки. В студии Александр Ляпин, мы продолжаем. Минцифры готовят правила для включения в белые списки, пишет об этом РБК со ссылкой на три источника. Прямо сейчас критериев для включения в эти списки нет, по крайней мере, публично они не разглашаются. По данным источников РБК, о единых критериях включения в министерстве задумались по трем причинам. Ну, первое – это большое число жалоб бизнеса в Минцифры, второе – это претензии со стороны ФСБ к ресурсам из-за белых списков, ну, а также отличие списков в зависимости от мобильных операторов, партнеров у них они тоже не совпадают. Как бизнесу, который уже попал в белые списки, это удалось сделать, и на что жалуются те, кто этого сделать не может, выясняла Яна Ритунская.
2: Единых правил действительно пока нет. Я пыталась найти их и на сайте Минцифры, и в целом. Чаще всего, кстати, какие-то адвокатские конторы высвечиваются, когда ты в поисковике пытаешься понять, как именно попасть в белые списки. Но это говорит о том, что у бизнеса есть вопросы, есть даже иногда, видимо, претензии к министерству, что

0: они не могут получить вот такой статус. Но если почитать пресс-релизы Минцифры, где они каждый новый раз приводят новые и новые компании, которые попадают в списки, то там указано, почему именно они там оказались. Например, самые популярные по данным независимого измерения сервисы попадают в такие списки. Также они должны отвечать требованиям безопасности, и получается, каждый новый раз в списки добавляют компании, согласованные с органами безопасности. Также расположение всех вычислительных мощностей на территории России должно быть у компании. Ну и в конце концов, они должны попасть туда по предложению федеральных и региональных органов власти. Но сами компании, которые смогли таки попасть в эти списки, иногда не могут понять и сформулировать, как им это все-таки удалось. Ну, вот, по крайней мере, об этом рассказал директор сервиса заказа такси Максим Шушарин.
1: Начали стучать все колокола, мы начали стучаться во все двери. Мы начали просить помощи у всех, до кого могли добраться. И это сработало. И до сих пор, наверное, эта процедура не особо прозрачна, потому что до сих пор к нам поступает обращение от наших конкурентов, как вы попали. У них не получается. Ну вот, как-то попали, потому что подняли всех и стучались везде.
0: Максим Шушарин при этом отметил, что большую роль в добавлении его компании в белые списки сыграли именно местные власти. В некоторых ситуациях проходят месяцы, собирается множество бумаг и обращений, но пока и это не помогает. Директор по продуктам компании Вига Антон Прокопенко рассказал, что он с мая добивается включения его компании в белые списки.
2: Мы пытаемся попасть в эти списки примерно с мая. Мы составили обращение, собрали рекомендательные письма даже от наших клиентов, которые уже работают в белых списках. Послали по почте сначала на официальную приемную Минцифры, но ответа не было. Мы привезли этот оригинал в приемную Минцифры, получили квиток о том, что обращение получено, и ждем.
0: Но при этом Минцифры периодически пополняет свои списки, то есть они обновляются. Вот последнее такое крупное обновление произошло в апреле. Сейчас там перечислено около 500 сервисов. Ну и вот в апреле, например, добавили сайт Газпромбанка, компании Росатом, Ростех, Роснефть, и сайт еще Континентальной хоккейной лиги будет доступен теперь даже при отключении интернета.
3: А можно ли включить вообще всех? Технически это возможно?
0: Вот насколько мы понимаем прямо сейчас, учитывая, что, опять же, природа белых списков изучена только на несколько процентов, как говорят в интернете, все-таки есть какой-то лимит, который может быть исчерпан рано или поздно. Вот такими размышлениями делится эксперт в сфере информационной безопасности и управляющий компанией RTM Group Евгений Царев.
4: У нас регулярно возникают ситуации, когда то у одного, то у другого оператора связи вдруг начинает работать, там, например, заблокированный какой-то мессенджер, да, там, либо видеохостинг, в том числе, вернее, связано с тем, что мощности может не хватать в момент времени, и поэтому отключаются одни фильтры, включаются другие. А вот белый список, он работает по тому же принципу, но в обратную сторону. СПУ нужно понять, это запрос к белому списку или не к белому списку. И вот, казалось бы, такая простая вещь, но она требует большого количества ресурсов, пользователей там много, и мощности ограничены, поэтому даже в теории всех засунуть в белые списки, ну, просто невозможно архитектурно.
0: Но при этом и представители власти, и представители Центробанка, в частности, и Госдумы тоже жалуются, что не все добавлены туда, отмечают недобросовестную конкуренцию в таком случае, и даже, что экономически более выгодно компаниям, которые там оказались, а почему они там, а другие нет, знают пока не все.
3: Это была Яна Ретунская. Но продолжая тему, в регионах претензий к формированию белых списков у бизнеса может быть даже больше, чем в Москве. Так считает гендиректор Digital Markets, цифровой эксперт Илья Назаров.
5: Мне кажется, что основные критерии – это социальная значимость и техническая безопасность. Вот это два основных критерия, которые Минцифры должны сформулировать и сделать их единообразными и понятными для всех.
3: Что считать социально значимым, а что нет? И для кого?
5: Незащищенное свое население, количество посещений. Очень много параметров, которые могут быть к этой категории применены, но они должны быть каким-то образом выявлены, мне кажется, контролирующим органом. На текущий момент такое ощущение, что те, кто больше и чаще общается с министерством, те попали в список, остальные просто не знают, куда им идти. Но, безусловно, таких претензий достаточно много, при этом нужно понимать, что в Москве в основном белые списки около Кремля работают, а в регионах они работают повсеместно. Если мы хотим записаться условно в барбершоп во время белого списка, то мы это сделать уже не можем, потому что барбершопы не входят у нас на текущий момент, если вы правильно понимаете, в белые списки. Дальше мы далее по списку. Таких услуг целое множество, и в регионах это большая проблема.
3: Источник РБК в одной из крупных компаний, которая как раз проходит процедуру включения в список, заявил, что многое в этом деле якобы зависит от личной договоренности. Как бы то ни было, сейчас достоверно известно, что единого срока для рассмотрения заявки формально не существует, поэтому и с жалобами, и на затянутый процесс обратиться тоже некуда.

0: Владимир Путин назначил Александра Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. Указ опубликован на портале правовых актов. Также президент учредил автономную некоммерческую организацию, которая будет обеспечивать деятельность бизнес-омбудсмена. Как сообщили РБК в пресс-службе РСПП, Шохин останется главой Российского союза промышленников и предпринимателей. Он возглавляет его с 2005 года. Одной из первостепенных задач на этом посту он видит сохранение объемов финансирования аппарата бизнес-омбудсмена. Об этом Александр Шохин заявил на пресс-конференции, которая состоялась вскоре после выхода президентского указа.
1: Только вот в этом году определился облик института уполномоченного, основанного на взаимодействии государства и бизнеса через совместную деятельность, совместные учреждения автономной некоммерческой организации. Понадобится, безусловно, учитывая, что начался бюджетный процесс, сейчас быстро вклинится в технологию бюджетирования, чтобы, ну, как минимум, не допустить снижения тех объемов финансирования, которые были у аппарата уполномоченного в предшествующие годы. Одна из ключевых задач – это взаимодействие федерального уполномоченного с региональным. Региональные законы об уполномоченных, они исходили из предыдущего их конструкции, когда уполномоченный является государственным.
0: Ранее Александр Шохин в беседе с РБК назвал среди своих первоочередных задач, цитата, «сверку часов со всеми деловыми объединениями и повышение их участия в выработке решений». Речь идет в том числе о согласовании кандидатур региональных уполномоченных и омбудсменов по отдельным направлениям экономической деятельности. О том, что Шохин станет новым бизнес-омбудсменом, еще в мае сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Должность была вакантной с 2022 года, когда истекли полномочия прежнего уполномоченного Бориса Титова. И к другим темам понедельника. Нобелевскую премию по медицине 5 октября присудили за управление нейронами с помощью света. Это первая премия Нобелевской недели 2026 года. Карл Дейсерот из США, а также немцы Петер Хегеман и Георг Нагель удостоены награды за открытие в сфере оптогенетики. Это направление в биологии, где в клетке вживляются особые светочувствительные гены. С их помощью ученые научились включать и выключать отдельные нейроны мозга лучом света. Эта технология позволит по-новому взглянуть на биохимию нервной системы человека, рассказал руководитель клиники КИТ и член Федерации лабораторной медицины Александр Карасев.
2: Такой метод позволяет заглянуть в реалии физиологического, биохимического процесса и научиться управлять некоторыми процессами, которые до этого были вне нашего контроля. Речь идет в первую очередь про нервную систему, где мы могли бы сделать только высокоточный срез анатомии, например, МРТ, или померить количество нейромедиаторов. А вот одновременно увидеть весь процесс не удавалось. Теперь, благодаря этому открытию, существует возможность адресно воздействовать на определенные нейроны и посмотреть цепочки реакций.
0: Сейчас оптогенетика помогла понять механизмы депрессии, тревожности, болезни Паркинсона и эпилепсии. Также у технологии большие перспективы в офтальмологии. Она помогает вернуть зрение при некоторых тяжелых заболеваниях глаз. Кроме того, в кардиологии оптогенетика позволяет влиять на сокращение сердечной мышцы и бороться с аритмией и другими сердечными заболеваниями. Во вторник станут известны имена лауреатов Нобелевской премии по физике, в среду объявят победителей по химии, ну а в четверг по литературе. Премию мира вручат в Осло 9 октября. Это единственная номинация, которую вручают не в Стокгольме. Среди всех номинаций премия мира считается самой скандальной. В прошлом году, например, одним из наиболее вероятных претендентов называли американского президента Дональда Трампа. Его кандидатуру активно продвигали сторонники, однако в конце концов премия досталась венесуэльскому политику и правозащитнице Марии Карине Мачадо. Да и в этом году шансы Трампа на Нобелевскую премию мира крайне малы, так считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
3: Трамп в этом году Нобелевскую премию мира на 99,9% не получит, потому что не проводилась обширная информационная кампания. Успехами Трамп как миротворец в 2026 году тоже похвастаться не может, хотя, наверное, он бы хотел бы похвастаться успехом прекращения военной кампании на Ближнем Востоке, но не получилось, не в этот раз, как говорится. Я выделил бы суданскую благотворительную организацию Emergency Response Rooms, которая занимается благотворительной поддержкой людей, которые оказались в условиях гражданской войны.
0: Первую Нобелевскую премию вручили в 1901 году. Финансовая часть ее выплачивается из наследства основателя премии Альфреда Нобеля. Он оставил больше 31 миллиона крон. По нынешним меркам это более 2 миллиардов долларов. Фонд премии инвестирует этот капитал в акции, облигации и недвижимость, а премии платят из дохода. Наконец, с 2024 года инвестиционный портфель фонда составлял почти 7 миллиардов крон, а доходность за год достигла 11,6%. В этом году лауреаты Нобелевской премии получат по 12 миллионов шведских крон. Это около 1,5 миллиона долларов. Японская компания ТДК представила первый в мире дисплей прямой проекции на сетчатку для умных очков. Ключевой частью разработки стало ультратонкое зеркало, которое можно интегрировать прямо в линзу. Коэффициент пропускания видимого света достигает примерно 80%. Благодаря этому умные очки по прозрачности и внешнему виду не отличаются от стандартных с диоптриями или простыми стеклами. Рабочие прототипы очков представят 13 октября. Стоимость пока не раскрывают. Но в компании отмечают, что производство именно таких зеркал делает технологию существенно дешевле и проще в тиражировании. Техноблогер Сергей Романцев считает, что развитие умных очков сегодня разделилось на два направления.
4: Все-таки, когда ты видишь смартфон, ты понимаешь, да, вот на тебя нацелились, тебя снимают. А с очками все немножечко не так, хотя у них и есть светодиод. И поэтому технологии стали развиваться в два направления. И вот то направление, которое сегодня было представлено, оно больше посвящено потреблению контента, а не съемке. То есть, скорее всего, у этих очков вообще не будет никаких камер, они будут абсолютно безопасны для окружающих. И в то же время их обладатель, он сможет смотреть контент. Эта технология разделилась, стало абсолютно безопасно, я считаю, потому что если в гаджете нету камеры, там есть только динамики, то есть человек может потреблять контент, но он не может его, грубо говоря, производить. В ближайшие лет 5-10 умные очки уже станут абсолютно стандартным аксессуаром, доступным большинству, цены будут только снижаться.
0: Между тем, в Норвегии планируют временно запретить использование ИИ-очков в общественных местах, сообщает правительство страны. Ограничения не будут распространяться на частное использование и, возможно, съемку в туристических местах. Для разработки правил власти создадут специальную комиссию. В правительстве объяснили инициативу рисками скрытой аудиозаписи, фото и видеосъемки. А такие очки все чаще неотличимы от обычных. Похожие устройства со скрытыми микрофонами, камерами или GPS-детекторами запрещено продавать и использовать в России. За это грозит уголовная ответственность, отмечает партнер Comply, руководитель практики тех Сергей Сайганов.
5: Могут квалифицироваться как специальные технические средства негласного получения информации, оборот которых ввоз на территорию России, и применение возможны только при наличии лицензии Федеральной службы безопасности России, установленная уголовная ответственность. И такие случаи были. В основном они относятся к различным детекторам геолокации скрытого вида, но также были дела и за записывающие устройства. То есть они присутствуют в нашей жизни, но все же это не совсем безопасно для людей, которые планируют их приобретать и применять. Такая же, в принципе, история сейчас происходит и в Европейском Союзе. Возможно ли сделать подобную технологию безопасной? Это, в принципе, такой большой философский вопрос, потому что мировое сообщество только еще работает над этим, чтобы сформулировать какие-то критерии. С развитием технологий AR, VR мы только движемся к тому, что, в принципе, любое носимое устройство будет так или иначе что-то записывать. Боюсь, пока что ничего с этим сделать невозможно.
0: К слову, в конце сентября компания Meta, она признана в России экстремистской и запрещена, анонсировала новую модель очков виртуальной реальности и коллекцию смарт-очков без камер. Очки не оснащены камерой, в них есть микрофоны и динамики для прослушивания музыки, звонков и общения с ИИ-помощником компании. Дизайн тоньше и легче прошлой версии, она была как раз с камерой. Работают такие очки до 12 часов без подзарядки и стоят около 350 евро. Это около 34 тысяч рублей. Решение отказаться от камеры на этой модели совпало со скандалами. Пользователям не нравилось, что очки могут производить скрытую съемку.
6: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сказочно разбогатеть может даже самый бестолковый инвестор в мире.
7: Бешеные деньги.
6: В середине 18 века в бедной американской семье родился парень по имени Тимоти Декстер. Он едва освоил грамоту, ведь вместо учебы он с 8 лет был разнорабочим. Зато в 20 лет он удачно женился на богатой вдове, что была на 9 лет его старше. Парень попал в высшее общество и решил вкладывать капитал жены, беря пример с новых состоятельных соседей. Тогда в ходу были континентальные доллары – бумажные деньги без какого-либо материального обеспечения, которыми Конгресс расплачивался во время войны за независимость. Их напечатали столько, что они постоянно обесценивались. В английском языке даже появилась присказка «не стоит и континентального доллара». Богатые соседи Тимоти понемногу покупали их в благотворительных целях. Ведь госслужащие получали зарплату в континентальных долларах, и их надо было поддержать. В момент выпуска они оценивались наравне с использовавшимися тогда серебряными долларами. Но через 2 года за 1 доллар давали 200 континентальных. А еще через 3 года уже 1000. Именно на дне не отличавшийся большим умом Декстер решил, что это инвестиция, и надо следовать примеру соседей. И по полной вложился в провальную валюту. Казалось, парня ждет полная фиаско и тяжелая беседа с женой. Но не так-то было. Спустя несколько лет американские власти решили обменять эти списанные со счетов фантики на гособлигации по курсу 100 к 1. Бестолковый инвестор тут же увеличил вложения примерно в 10 раз и стал миллионером. А потом еще и приумножил состояние серии сделок, фантастически нелепых и удачных одновременно. Об этом я расскажу в следующий раз. Словом, выкрученная на максимум удача иногда компенсирует нехватку знаний. С вами был Глеб Каланов. Помните, рынок не всегда вознаграждает самых умных.
7: Бешеные деньги.
8: Если искусственный интеллект начнет принимать решения лучше человека, ты готов отказаться от контроля этого искусственного интеллекта, чтобы никто за ним не следил?
9: Конечно.
8: А кто тогда будет нести ответственность?
9: Страховая компания.
10: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10.
7: РБК в цифрах.
10: 460 километров, 29 городов и более 70 лет истории. Такова романтическая дорога. Романтише Штрассе. Старейший туристический маршрут Германии. Проложенный в 1950 году для восстановления туризма после войны, он тянется от реки Майн до самых Альп. Путешественников ждут 28 замков и дворцов, включая сказочный Нойшванштайн. Архитектурное разнообразие охватывает сразу 3 эпохи. От средневековья и Ренессанса до пышного рококо. Авторская программа Юрия Таманцева. Интервью со статусными гостями. Острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до образования и здравоохранения. В каждом выпуске разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Таманцев. В итоге. По вторникам и четвергам в 15:10.
11: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в 2 ролях. Это и помощник, и агент.
12: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
11: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, но, скорее всего, воспользуются все остальные.
10: Soft Skills.
7: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
10: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
7: РБК Тренды. Новая элита.
13: Искусственный интеллект в Южной Корее уже меняет не только экономику, но и представление о престижной профессии. Главными победителями ИИ-бума стали сотрудники производителей полупроводников. Именно корейские компании выпускают около 80% мировой высокоскоростной памяти. На фоне огромного спроса отдельные сотрудники компании могут получить по итогам года бонусы в сотни тысяч долларов. Еще до выплат цены на квартиры рядом с предприятиями начали расти, а местные магазины фиксируют увеличение продаж дорогих товаров. Меняется и рынок труда. В некоторых корейских университетах попасть на программы по микроэлектронике уже сложнее, чем на ряд традиционных престижных направлений. А брачные агентства отмечают, инженеры крупнейших производителей чипов начинают конкурировать по привлекательности с врачами и юристами. Но выигрыш распределяется неравномерно. Более 98% работников страны заняты вне полупроводниковой отрасли. А Центробанк предупреждает, выгоды от технологического будущего бума достаются обеспеченным. Получается, искусственный интеллект создает новую элиту еще до того, как успел массово заменить старые профессии.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге,
1: 92.8 в Москве.
0: Радио РБК. Сообщество экспертов.
1: Дискуссии.
0: Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК.
1: На всех цифровых площадках.
2: 7 утра в столице, в студии Павел Потапов. Ночью в стороны Москвы и области летели 650 беспилотных летательных аппаратов. 105 из них сбиты на подлете к столице, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он также уточнил, что большую часть дронов силы ПВО уничтожили на дальних рубежах. Следственный комитет намерен ходатайствовать об аресте директора парка «Патриот» Игоря Васильева на 2 месяца. Об этом РБК сообщили 2 источника, знакомые с ходом расследования. Заседание по избранию меры пресечения состоится сегодня. Игоря Васильева задержали по подозрению в получении взятки. Минобороны заявило о содействии следствию. Васильев занимает пост директора парка «Патриот» с марта этого года. Более 11,5 миллионов человек привились от гриппа в регионах. Кампания по вакцинации продолжается, сообщили в Роспотребнадзоре. В России зарегистрировано свыше 688 тысяч случаев заболевания ОРВИ, гриппом и COVID-19. Это незначительно ниже показателя предыдущей недели. США готовы помочь России в связи с ситуацией с инфекцией в Иркутской области, сообщил журналистам Дональд Трамп. Сейчас бактерии и микробы стали значительно сильнее, отметил американский президент. За ситуацией с инфекцией в Иркутской области следит Роспотребнадзор, заявил накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Во Франции похитили книгу «Апокалипсиса» Жозефа Фаре. При создании в 1958 году ее оценивали в 2 миллиона франков и называли самой дорогой книгой в мире, сообщает ТФ1. Книгу весом 210 килограммов украли в ночь с 4 на 5 октября из Центра современного искусства в Исуаре. «Апокалипсис» создан по мотивам откровения Иоанна Богослова. У книги бронзовая обложка весом около 150 килограммов. Она украшена драгоценными камнями. Над ней работал Сальвадор Дали. Больше новостей на сайте РБК.
3: Действительно, книга эта существует в единственном экземпляре, поэтому какие-либо цитаты из нее в широком обиходе недоступны. Из того, что видел я, поверьте, цитировать это не хочется. Утром хочется слушать совсем другое. Например, «Утро вне конкуренции» у микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. 6 октября, вторник. Сегодня год 2026. Всемирный день охраны мест обитания и день российского страховщика. А что отмечают рынки этим утром?
4: Доброе утро. Рынки сегодня традиционно практически открываются в небольшом плюсе. Индекс Мосбиржи выше 2300 пунктов. Позитива накануне рынку добавили геополитические новости. США предложили провести до конца октября 3-стороннюю встречу с Россией и Украиной. А в западных СМИ еще обсуждают возможную сделку по продаже зарубежных активов «Лукойла». Ну а дополнительным драйвером роста стало ослабление рубля. Нефть утром в небольшом плюсе. Brent торгуется чуть выше $100 за баррель. Рынок следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке. Там, вдобавок ко всему, обострились отношения хуситов и Саудовской Аравии. Рубль упал на новостях о пятикратном увеличении объема покупки валюты Минфином в октябре. На межбанке сейчас доллар 85.30, евро 95.70.
3: Ситуация на Ближнем Востоке, судя по всему, обостряется. Турция и Пакистан готовы направить свои войска в Саудовскую Аравию на фоне подготовки наступления против хуситов. Что пишет мировая пресса, узнаем. Оборона, безопасность и социальные обязательства – это приоритеты российского бюджета на ближайшие 3 года, заявил Антон Силуанов. А какими статьями пришлось пожертвовать в проекте главного финансового документа страны? А сейчас о том, что вся операция Unicredit по выходу с российского рынка, судя по всему, подошла к эндшпилю.
1: Утро вне конкуренции.
3: Именно так собеседники РБК оценили указ российского президента в отношении банка. Об указе стало известно накануне вечером. Кстати, как известно, банк еще иногда называют в обиходе банк номер один. Все потому, что генеральная лицензия за соответствующим номером. Поэтому следим за этой историей. Интересно.
4: Ну, а о самом указе подробнее. Документ разрешает проводить сделки с продажей 100% акций Юникредит банка и провести реструктуризацию российской структуры. Для этого не нужно будет получать дополнительные разрешения и согласия, которые предусмотрены российским законодательством. И напомним, в мае итальянская Юникредит сообщила, что планирует разделить российский бизнес. Речь шла о выделении части бизнеса Юникредит банка в отдельное юрлицо, которое осталось бы под контролем итальянской группы, а оставшаяся часть была бы продана частному инвестору из Арабских Эмиратов. По мнению финансового обозревателя РБК Георгия Недогибченко, событие происходит из-за предписания Европейского центрального банка о сокращении бизнеса в России.
5: Юникредит входит в число системно значимых банков России. И начиная с 2022 года он заявил о том, что постепенно сворачивает бизнес в России. И после нескольких предписаний со стороны своего регулятора, Европейского центрального банка, группа объявила, что готовится к тщательному уходу с российского рынка, в частности, к продаже своего дочернего банка, одноименного Юникредита. И она сильно сокращала российский бизнес, в том числе кредитование, клиентскую базу. Не так давно также были разосланы уведомления о том, что клиентам Юникредита предлагается вообще закрыть свои счета. Премиальные клиенты могут перевестись в Азиатско-Тихоокеанский банк или же ОТП-банк. В мае 26 года стало известно, что была достигнута договоренность с неназванным дубайским инвестором о разделе бизнеса, о том, что в России останется какая-то расчетная инфраструктура, а основная часть бизнеса, именно банковская, будет продана дубайскому лицу. Как следствие, банк будет разделен надвое. Президент России издал указ о том, что есть возможность одобрения этой сделки, потому что, опять же, это зарубежный актив, это системно значимый кредитная организация, крайне большой актив. Впоследствии, по плану итальянской группы, она собирается после сделки оставить именно здесь международными расчетами, а корпоративных клиентов, и которые являются западными, также оставить здесь. Все остальные направления, опять же, должны перейти к новому владельцу. И ожидания в Юникредит ожидали в первой половине 2027 года. Почему именно такая конфигурация? Опять же, Юникредит не раскрывала. Видимо, есть какие-то санкционные истории во всем этом. Опять же, имя покупателя также пока что неизвестным остается. И вместе с этим это все происходит именно на фоне предписания Европейского центрального банка и необходимости сворачивания бизнеса.
3: Юникредит планировала завершить сделку по разделению российского бизнеса в первом полугодии 2027-го. Итог зависел от заключения некого обязывающего соглашения, разделения активов и одобрения регуляторов. До этого в апреле источники издания «Коммерсант» говорили, Юникредит рассматривает возможность ликвидировать банк в России и сдать ту самую лицензию номер один. В июле Юникредит банк уведомил клиентов, что с 1 августа остановит перевыпуск дебетовых карт, с сентября должны были автоматически закрыться и заблокироваться все соответствующие карты, не активированные в течение полугода. Ну а с 1 декабря организация планировала прекратить перевыпуск дебетовых карт по любой причине. Продолжаем следить за развитием этой темы. Главное расскажем вам. Далее минут 15 полезной деловой информации, после чего о планах Александра Шохина как нового уполномоченного по защите прав предпринимателей.
6: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
8: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Выгода 100 тысяч рублей при покупке программы «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
11: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
12: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: 7 часов 9 минут в Москве. Итак, Владимир Путин назначил Александра Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. Указ опубликован на портале правовых актов. А что по этому поводу заявил сам Шохин?
13: утро вне конкуренции.
4: Также президент учредил автономную некоммерческую организацию. Она будет обеспечивать деятельность бизнес-омбудсмена. Как сообщили РБК в пресс-службе РСПП, Шохин останется главой Российского союза промышленников и

0: предпринимателей. Он возглавляет его с 2005 года. Таким образом, он совместит сразу две должности. Одной из первостепенных задач Шохин видит сохранение объема финансирования аппарата бизнес-омбудсмена. Об этом он заявил на пресс-конференции, которая состоялась как раз вскоре после выхода президентского указа. Мы собрали основные заявления.
1: О распоряжении сверхдоходами.
2: Если цены в 2025 году провалились, и предприятия потеряли на экспорте за счет низких цен, они сейчас окажутся в выигрышном, в кавычках, положении. У них появился сверхдоход. А тех, у кого дела шли неплохо в 2025 году, и у них в 2026 году прироста не было, у них всех опять дела неплохо. И здесь нужно посмотреть на ситуацию в разных отраслях, в разных организациях, компаниях, и посмотреть на реальную рентабельность производства. И здесь важно не потерять налоговую базу в будущем.
1: О чрезмерной налоговой нагрузке.
2: По налогам нас, безусловно, беспокоит и крупный бизнес, и малый бизнес. Это доначисление налогов по прошлому периоду. Иногда эти доначисления сопоставимы с выручкой предприятий, со стоимостью их активов. И вообще говоря, это провоцирование банкротства.
1: О повышении прозрачности временного управления.
2: Есть указ президента о временном управлении. Нужно определиться, как все-таки не только наказывать предприятия, но и стимулировать их расходы на защиту. Безусловно, очень важно, чтобы вот эта работа по передаче во временное управление, чтобы она не была, ну, скажем, частью недобросовестной конкуренции. Нам хотелось, чтобы здесь тоже прозрачность была обеспечена.
1: О расширении возможностей региональных уполномоченных.
2: Одна из ключевых задач – это взаимодействие федерального уполномоченного с региональными. Региональные законы об уполномоченных, они исходили из предыдущего их конструкции, когда уполномоченный является государственным служащим. Уполномоченные в регионах будут действовать по нынешним законам, будут занимать государственную должность. Это, в частности, будет давать возможность уполномоченным и выступать с законодательными инициативами, субъектах и приостанавливать на полгода акты муниципальных органов, которые ущемляют интерес предпринимателей.
3: Ранее Шохин в беседе с РБК называл среди своих первоочередных задач сверку часов со всеми деловыми объединениями и повышение их участия в выработке решений. Речь идет в том числе о согласовании кандидатур региональных уполномоченных и омбудсменов по отдельным направлениям экономической деятельности. О том, что Шохин станет новым бизнес-омбудсменом, еще в мае сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Должность была вакантной с 2022 года. Тогда, напомним, истекли сроки полномочия предыдущего уполномоченного, а именно Бориса Титова. Но что интересно, мы имеем такую любопытную конструкцию. С одной стороны, РСПП, организация, которая создавалась для защиты интересов крупных промышленников, крупного бизнеса, а с другой стороны, должность бизнес-омбудсмена, который в первую очередь должен заботиться о защите прав малого и среднего бизнеса. Теперь и то в руках одного человека. Любопытно, как все это будет работать. Следим. 7 часов 12 минут в Москве. Сейчас о том, что еще важно знать сегодня утром.
0: Война за Йемен. День второй. Хуситы штурмом взяли аэропорт, правительственные силы вышли к Баб-эль-Мандебскому проливу, а в Ормузском проливе горит супертанкер. Что происходит в регионе, расскажем уже через 15 минут. Сегодня вручат еще одну Нобелевскую премию, на этот раз по физике. Изучили, кого букмекеры считают фаворитом и за что награду присуждали в предыдущие годы. Подробности через полчаса. А еще сегодня Верховный суд рассмотрит так называемое дело о фиктивном разводе. Может быть создан прецедент для всех процессов, в которых обвинитель видит риск сокрытия имущества. В следующем часе приведем позиции сторон.
3: Интрига, конечно. Впрочем, интриги, наверное, чуть меньше в том, что касается проекта федерального бюджета. Проект бюджета устойчив к любым сценариям. Об этом на так называемом нулевом чтении проекта в Совете Федерации заявил глава Минфина Антон Силуанов. Он подчеркнул, дефицит бюджета находится на безопасном уровне в 2% ВВП. В приоритете здравоохранение, нацбезопасность и социальные обязательства. Всего на национальные проекты на ближайшие несколько лет до 2029 планируется потратить 19 триллионов рублей, на здравоохранение 6, национальная оборона 50 триллионов рублей, и это значительно выше показателей в предыдущем трехлетнем плане. Какие статьи расходов потребуется сократить при таких планах, подсчет провел обозреватель РБК Иван Ткачев.
4: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым. Продолжаем изучать проект бюджета на 2027 год. Посмотрим на структуру его расходов. Нет ничего удивительного в том, что ассигнования на национальную оборону вырастут до 17 с лишним триллионов рублей. Впрочем, технически мы не знаем, вырастут они или нет по сравнению с 2026 годом, потому что оценки фактических расходов бюджета по направлениям не публикуются с 2022 года. Однако в прошлогоднем бюджете на оборону планировалось потратить чуть более 12 триллионов рублей в 2026 году. Тогда это было 27% всего бюджета, а сейчас в проекте на следующий год уже 35%. До начала военного конфликта на Украине в 2019-2021 годах на оборону приходилось около 15% всех федеральных расходов. То есть к 2027 году оборонный бюджет вырос на 20 процентных пунктов. Ну, простое арифметическое следствие. Если доля чего-то выросла на 20 процентных пунктов, значит доля остального снизилась на ту же величину. И давайте посмотрим, удельный вес каких направлений сократился больше всего. Опять же, неудивительно, что потесниться пришлось бюджетным разделам, которые были крупнейшими до 2022 года. Социальная политика лишилась почти 14,5% пунктов доли, а национальная экономика почти 7% пунктов. Исторически социальная политика была крупнейшим разделом федерального бюджета. Если в 2021 году на него приходилось 27% всех расходов, то к 2027 году будет примерно 13,5%. Помимо оборонного направления, существенно увеличилась доля расходов бюджета на выплату процентов по гособлигациям на 5 процентных пунктов. В результате уже почти 9,5% совокупного федерального бюджета мы вынуждены тратить на обслуживание долга. Можно посмотреть и на объемы расходных направлений в отношении к ВВП. С этой точки зрения, в целом российский бюджет увеличился. В 2019-2021 годах он составлял чуть менее 19% ВВП. В 2026 году размер бюджета относительно всей экономики подскочит до почти 21%, хотя в 2027 году ожидается коррекция до чуть менее 20% ВВП. Однако, если вынести за скобки рост трат на обслуживание госдолга, общий бюджет России почти не изменится по сравнению с периодом до 2022 года. В отношении к ВВП выросли, опять же, только оборона, плюс 4% ВВП, расходы на обслуживание долга более чем на 1% ВВП, плюс еще раздел ЖКХ увеличился на 0,4% ВВП. То есть рост оборонных расходов был обеспечен за счет относительного снижения расходов на экономику, социальную политику, здравоохранение и образование. Здесь я должен оговориться, что снижение федеральных трат на социальную политику не совсем показательно, потому что львиную их долю исторически составлял трансферт социальному фонду, а он сократился более чем на 1,5% ВВП, поскольку соцфонд стал лучше обеспечивать себя собственными доходами благодаря опережающему росту зарплат и, соответственно, отчислению работодателей. И все равно, если посмотреть на социальные расходы по всей бюджетной системе, ну то есть с учетом регионов и госфондов, их размер снижается примерно до 11% ВВП по сравнению с более чем 12% в 2021 году. Ну, выводов из вышесказанного делать не буду, но здесь можно вспомнить цитату из недавнего программного документа Банка России по основным направлениям государственной денежно-кредитной политики на ближайшую трехлетку. ЦБ пишет так: для устойчивого расширения производственных возможностей экономики нужны в первую очередь меры структурной бюджетной политики, в том числе изменения структуры бюджетных расходов в целях стимулирования модернизации экономики и повышения уровня человеческого капитала. Будет еще рассмотрение проекта бюджета в парламенте и будут возможности во втором чтении перераспределить часть расходов. Так что посмотрим, какой в итоге окажется окончательная структура расходов федерального бюджета.
5: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым.
3: Следим за дискуссией, которая, вероятно, будет развиваться относительно проекта федерального бюджета. 7:18 в российской столице. Сейчас сообщение от губернатора Подмосковья.
0: Этой ночью Подмосковье подверглось атаке беспилотников. Силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы над территорией области уничтожены и подавлены 185 БПЛА в 16 муниципалитетах, заявил Воробьев. В Истре повреждены 10 частных домов. В Домодедово в селе Лобаново произошло возгорание частного дома. Еще один дом разрушен в Барыбино. На месте работают спасатели. По предварительным данным, пострадали 6 человек. Есть погибший в поселке Солнечногорского округа. В ходе атаки погиб 20-летний мужчина. На всех территориях сейчас работают экстренные службы.
3: В Москве 7:19. К другим темам. Юра Борисов. Вновь. вновь на западных экранах. Минувшей ночью на Нью-Йоркском кинофестивале состоялась премьера фильма «Искусственный». Это картина про Сэма Альтмана и компанию OpenAI, как вы понимаете. В картине российскому актеру досталась роль сооснователя стартапа Ильи Соцкевера. Ну, кстати, это канадско-израильский разработчик, рожденный в Нижнем Новгороде. Что интересно, сам Юр Борисов на минувшей неделе тоже был в Нижнем Новгороде. Соответствующие кадры публиковали СМИ. Сможет ли Борисов повторить успех «Аноры» и стать главным русским киногероем на экспорт? Герой программы «Да или нет» режиссер Николай Рыбников. Борисов снялся, напомним, в его последнем фильме «Девятая планета». Мы об этом рассказывали. О супергероях и суперзлодеях с ним беседовала Яна Ритонская.
5: «Да или нет».
6: Давайте так. Я вам говорю выражение, а вы перечисляете ассоциации. Русские герои в кино.
7: Честный, настоящий, добрый, искренний, похожий на меня, похожий на любого зрителя, доступный, понятный. Как сосед, как друг, как брат.
6: Мы видим пример Юры Борисова и то, как он показал себя в «Аноре».
7: Юра Борисов — это классный образ русского парня, которому хочется верить, за которым хочется наблюдать, которому хочется сопереживать и которого хочется поставить в какие-то обстоятельства, которые зритель не решается прожить сам.
6: Кто был главным российским актером на экспорт до Борисова? Мы можем вспомнить?
7: Юра Колокольников, Игорь Жикин, Саша Петров. У него была большая роль у Аронофски, по-моему.
6: Как будто бы тот образ, который вы привели с самого начала, честный, открытый, на них он не накладывается.
7: Ну, почему-то так принято в мировом кино, что русские актеры чаще всего играют отрицательных персонажей или злодеев.
6: Почему именно такие персонажи нужны?
7: Да, мне кажется, это просто общее восприятие. Нужны какие-то политические и социальные процессы мировые для того, чтобы русский человек выглядел как супергерой, а не суперзлодей. У иностранцев представление о русском будет базовое, что угрюмый, непонятный, злой, таинственный, но никак не добрый. Добрый, открытый и честный.
6: Кто сейчас из наших актеров подходит под этот образ супергероя, которого можно поставить за рубеж?
7: Да, у меня нет ответа. У меня нет ответа. Супергерой, чтобы русский супергерой был за рубежом, я, честно говоря, такого представить себе не могу.
6: А почему?
7: Делать из русского человека супергероя, который действует, спасает планету, в тех политических обстоятельствах, в которых мы сейчас находимся, к сожалению, это невозможно. Хотя очень хотелось бы. И нам самим нужно снимать такое кино.
6: Ну, а «Последний богатырь» не подходит на роль такую?
7: Да, прекрасно подходит, но он полностью соткан из русской культуры. Насколько это может масштабировано быть на весь мир, вряд ли.
6: Нужен такой язык кино, и нужны такие культурные коды, которые будут считаны не только российским зрителям. Мне хочется понять, вообще такой язык создан сейчас?
7: Мы к этому стремимся. Это должен быть баланс формы и содержания. С точки зрения формы, это должно быть конкурентоспособное изображение, построение кадра, декорации, вообще качество изображения, натурных съемок, где мы это снимаем, красота актеров, костюмы, то, что привлекает зрителя по всему миру. И внутри этой формы закладывается русское содержание, трансляция мысли о том, что мы хотим любви, мы хотим разговаривать, мы хотим жить, мы хотим быть нормальными людьми в спокойном мире, хотим взаимодействовать и хотим, чтобы нас услышали. Вообще, у искусства всегда есть политическая задача. И если автор входит в создание произведения, не принимая во внимание вообще какую-то политику, это значит, что за автора кто-то примет это решение. Либо продюсер, либо заказчик, либо прокатчик, либо еще кто-то.
6: Возвращаясь к героям, вы сказали, что на Западе воспринимается русский человек вот скорее в негативном ключе. При этом мы видим, опять же, продвижение того же Юры Борисова, который не соответствует этому образу. Получается, у него мало шансов, у того же там Алексея Серебрякова их больше.
7: Это все зависит от удачи, от проекта, от автора. Мне кажется, Шон Бейкер, когда делал «Анору», он сознательно шел на некую провокацию для американского общества, для того, чтобы рассказать историю русских людей внутри Америки. И эта провокация сработала. Но это не может быть системным. И рецепта для того, чтобы русские актеры начали играть в Голливуде, нет. Его просто нет.
6: Всегда ли плохо быть злодеем? Да или нет?
7: В кино нет.
6: Почему?
7: Это классные роли, объемные. То есть кино не существует без конфликта. Иногда в отрицательных персонажах больше многогранности и яркости каких-то душевных пороков, недостатков, еще чего-то. И зритель, когда смотрит на отрицательного персонажа, у него внутри его демоны каким-то образом откликаются и становятся меньше.
6: А не в кино?
7: Не в кино злодеем быть нельзя, конечно же.
5: Да или нет?
0: Подробнее о том, как прошла премьера фильма «Искусственный» в Нью-Йорке минувшей ночью, слушайте в следующем часе. Спойлер, пресс-конференция на английском языке снова стала вызовом для Юры Борисова. Вместе с вами послушаем фрагмент трансляции.
3: Слушатели спрашивают, а что делал Юра Борисов в Нижнем Новгороде? Отвечаем на этот вопрос. Вместе с Иваном Янковским они презентовали фильм «Битва моторов». Причем сами актеры прокатились с горки на стрелке, а министр культуры региона даже провела им экскурсию. Это, впрочем, так, заметки

0: на полях. А что такое фильм «Битва моторов»? Ответ в рубрике «Кино» с Еленой Фоминой на радио РБК.
1: Технологии и тренды.
2: Shiny Hunters, одна из самых громких хакерских группировок мира, заявляет, что взломала ФБР. Якобы в их руках данные почти всех сотрудников бюро и даже тех, кто просто отправлял туда резюме. Но денег они не просят, им нужно, чтобы ФБР забрала свои слова назад. Это «Технологии и тренды», меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, как кадровая программа стала черным кодом в американскую спецслужбу. Все началось в ночь на 22 сентября. Хакеры захватили сайт вакансий ФБР и повесили баннер. Этот сайт изъят Shiny Hunters. Пародию на заставке, которую само бюро вешает на закрытые ими криминальные ресурсы. Сейчас портал отключен. Изданию 404 Media группировка рассказала, что использовала уязвимость нулевого дня в PeopleSoft. Это программа Oracle для управления персоналом. На ней работают отделы кадров корпораций и вузов. Уязвимость нулевого дня — это дыра, о которой разработчик еще не знает. Дальше взломщики якобы проникли в GovCloud, закрытое облако Amazon для госструктур, и выкачали 2-3 терабайта данных. Ни ФБР, ни Oracle, ни Amazon это не подтверждают. Зато Reuters и 404 Media получили образец базы примерно на 5000 сотрудников. Имена, домашние адреса, телефоны, номера соцстрахования, сведения о супругах. Часть записей Reuters сверила с другими базами и совпала, а 404 Media нашли в списке сотрудников хакерского отдела самого ФБР. На что же обиделись хакеры? В мае бюро выпустило предупреждение о Shiny Hunters после их атаки на Canvas, популярную учебную платформу. Бюро советовало не платить хакерам выкуп, мол, группировка преувеличивает, что именно украла и запугивает родственников жертв. Хакеры считают это клеветой и дали ФБР неделю, чтобы отозвать предупреждение, иначе грозят выложить данные всех сотрудников. Для бизнеса тревожный сигнал — это сам PeopleSoft. В конце мая Shiny Hunters уже сделали атаку через другую дыру в этой программе. Тогда подразделение Google по кибербезопасности предупредило об угрозе больше сотни организаций. Эта история показывает, что слабое место обычно находится не в защищенных серверах, а в обычном софте вроде кадровых программ, и даже спецслужбы в этом отношении защищены не сильнее корпораций.
3: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
4: Уже более полугода мы не теряем деньги.
5: 1200 от 1000 — это 20%.
3: Нет, согласен.
5: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
6: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
1: РБК в цифрах.
6: Более 100 вулканов, около 400 тысяч населения и патрульные полицейские без оружия. Это Исландия. Глобальный индекс миролюбия признает ее самой безопасной страной в мире. Она остается единственным государством-членом НАТО, у которого нет регулярной армии. Оборонные расходы идут на береговую охрану, радары и кибербезопасность.
7: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
6: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя? Каждый день на радио РБК.
8: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, Алисия, Жапэ. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
6: Что это было? В эфире.
9: Если в 7-8 классах доп. Занятия примерно у 30% детей, среди 9-классников уже половина, у 10-11 больше половины, но это так в среднем по стране. Получается, что к выпускным экзаменам репетитор есть, ну там, у каждого второго, то и чаще это встречается.
10: Действительно, дополнительные занятия, они стали весьма массовой практикой, но сама эта цифра, она не отвечает на вопрос о том, почему семьи обращаются к репетиторам. Одного ребенка это как способ закрыть какие-то свои пробелы, а у другого это подготовка к высокому баллу ЕГЭ, потому что, да, не будем скрывать, у каждого есть мечта поступить в самый классный вуз нашей страны. А у кого-то это может быть какая-то другая своя личная мотивация, и поэтому я бы здесь, наверное, сказала, что сегодня репетиторство во многом стало скорее частью конкуренции за образовательные возможности.
11: Аналитик в сфере образования Валентина Максимова в программе «Чат с учителем».
8: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый

0: Половина восьмого в столице, в студии Павел Потапов. Доброе утро. 185 БПЛА уничтожены в Подмосковье минувшей ночью, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По предварительным данным, пострадали 6 человек. В Солнечногорском округе в результате атаки погиб 20-летний мужчина. В Истре повреждены 10 частных домов, один дом разрушен в Барыбино, на месте работают спасатели. Ночью в сторону Москвы и области летели 650 БПЛА, 105 из них сбиты на подлете к столице, ранее сообщил мэр города Сергей Собянин. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе реки Жупанова на Камчатке. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба правительства региона. По данным регионального Минтранса, вертолет перевозил груз. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. 3 человека госпитализированы в Томской области после того, как их автомобиль сбил вышедшего на дорогу медведя и перевернулся в кювет, сообщили в МВД по региону. Сбитое животное погибло, обстоятельства ДТП устанавливает полиция. Власти Ленинградской области надеются, что станцию метро Кудрово петербургского метрополитена могут построить ориентировочно к 2030 году, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Александр Дрозденко. Он напомнил, что сроки строительства зависят в том числе и от Петербурга. Кудрово должна стать продолжением Лахтинской правобережной линии. Соединенные Штаты передислоцировали все свои бомбардировщики B-1B Lancer с авиабазы Фэрфорд в Великобритании из-за поступившей информации о возможной атаке беспилотников, сообщает Wall Street Journal. По данным источников газеты, Тегеран планировал нанести удар по самолетам и убить несколько сотен американских военнослужащих. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: Настоящая звуковая бомбардировка от Павла Потапова в последней новости. Но что касается вообще военной техники, американской в том числе, складывалось впечатление, что в последнее время она перемещалась в основном куда-то на Ближний Восток. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. И давайте тогда о Ближнем Востоке, что ли, скажем. В Йемене, судя по всему, разгорается новая стадия войны. Бои идут между повстанческим движением Ансар-Аллах, или как еще называют хуситы, и международно признанными властями Йемена. Так что происходит именно там, прямо сейчас расскажем.
2: Утро вне конкуренции.
3: Вообще информация приходит противоречивая. Обе стороны заявили о своих успехах и опровергли достижения противника. Операция по освобождению страны от хуситов получила название «Рассвет Йемена». Президентский совет объявил о ее начале в воскресенье. Так смогут ли правительственные войска вернуть полноценный контроль в республике? Алексей Орлов изучил карты и стрелочки. Он сейчас с нами в студии. Алексей...
1: И пунктирные линии, еще бы это так сказал.
3: Наверное, это, да, более профессионально. Какими сведениями поделились хуситы и официальные власти?
4: Надо сразу сказать, что вот эти самые пунктирные линии, они сейчас очень активно меняются, и действительно информация приходит противоречивая, хотя бы по той причине, что сейчас очень мало журналистов и каких-то объективных расследователей, которые могли бы быть прямо сейчас на месте и давать нам оперативную информацию с полей. Но вот что известно сейчас, первые сутки боев подошли к концу, и хуситы, и власти заявили о своих успехах. Оперативно проверить эти данные сейчас довольно сложно, но все-таки что-то уже удается выяснить. Как и предполагали западные аналитики, наступление началось сразу с нескольких фронтов, а не с одной стороны. И вот для понимания просто, как выглядит вот это самое поле боя. Хуситы контролируют территорию, которая похожа на такой прямоугольник, который примыкает к Красному морю и к северной части Баб-эль-Мандебского пролива. И вот, например, асинт-расследователи агентства Рейтер уже проанализировали первые видео столкновений, и вот одно из них опубликовала такая группировка под названием «Южная бригада гигантов».
1: Скромно.
4: Очень скромно, но она поддерживает правительственные силы. И вот на этих кадрах люди с оружием, это в основном автоматы Калашникова, бегут по пересеченной местности среди пустынных холмов,

0: мировые рынки. И вот в Минобороны Йемена уже даже заявили, что перешли к следующему этапу вот этой самой освободительной операции, стратегическому наступлению на Сану с востока. Это как раз столица Йемена, которую Ансар Алла удерживала больше 10 лет.
1: Это такая современная редакция гигантомахии. Помните, был такой сюжет в античной мифологии «Битва олимпийских богов с гигантами». Но это заявление правительственных сил, как мы понимаем, все контролируется, наступления ведутся. Хуситы что говорят?
0: Вот, они в свою очередь опровергают все вот эти успехи, которых добились правительственные силы, и они как раз утверждают, что они держат все свои позиции и якобы сами переходят даже в некое контрнаступление. И вот Ансар Алла контролирует Муху на севере и как раз город Духухаб на юге. Ну и кроме того, военный представитель хуситов Яхья Синвар пригрозил, что повстанцы могут начать атаки на гражданские аэропорты и самолеты, внимание, в Саудовской Аравии.
2: Йеменские вооруженные силы провели три качественные военные операции, используя большое количество баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Мы атаковали международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, международный аэропорт Ахби и военную базу Хамис Мушайт. Мы предупреждаем все международные авиакомпании. Вам необходимо прекратить полеты в воздушном пространстве Саудовской Аравии, поскольку там будут наши ракеты. Исключение для воздушного пространства над священными городами Мекка и Медина. Мы снимаем с себя ответственность за последствия, если вы проигнорируете это предупреждение.
1: Докричался официальный представитель хуситов. Что еще?
0: Ну вот в Саудовской Аравии пока эту информацию не подтверждали, имеется в виду от хуситов, то, что они подвергаются каким-то ударам. Но надо сказать, что кроме Саудовской Аравии есть еще несколько стран, которые готовы в теории включиться в этот самый конфликт. Я говорю о Турции и Пакистане. Я просто напомню, что эти три страны, то есть Турция, Саудовская Аравия и Пакистан, заключили некий пакт военный о взаимной поддержке в случае необходимости. Этот союз, он еще формируется, но уже сейчас известно, что Пакистан и Турция готовы оказать военную поддержку Саудовской Аравии против хуситов. И вот об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
3: Мы рассмотрели ситуацию с разных сторон. Во-первых, какую поддержку можем оказать в отношении йеменской проблемы, особенно в вопросе обороны Саудовской Аравии. И с другой стороны, какие шаги можно предпринять для разрешения конфликта мирными средствами и диалогом. Саудовская Аравия демонстрирует конструктивный подход к решению этого вопроса, и у нас была возможность еще раз услышать их точку зрения и поделиться своими взглядами. Оборонный альянс Мекки с участием Турции, Саудовской Аравии и Пакистана она продолжает работу.
0: Известно, что 200 американских военных советников сейчас находятся в Саудовской Аравии и помогают планировать как раз операции против хуситов. Но надо сказать, что появилось и первое заявление от президента США Дональда Трампа. Он вот впервые прокомментировал вот эту самую операцию против хуситов. И вот что он сказал американским журналистам.
4: Что вы думаете о контрнаступлении йеменцев и атаке саудовцев на хуситов?
5: Все обязательно будет очень хорошо. Все будет просто отлично.
4: Господин президент, вы открыты для прямых переговоров с иранцами?
5: Да, всегда.
0: И здесь нужно небольшое пояснение, почему журналисты спросили Дональда Трампа еще и об Иране, потому что это главный союзник, ну и, как считается, спонсор движения хуситов в Йемене, и поэтому, вероятно, если США смогут договориться с Ираном о каком-то мире, то, вероятно, тогда и хуситы остановят свои атаки, остановят свои бои, и, возможно, тогда после этого настанет уже полноценный мир на Ближнем Востоке, хотя, наверное, в отношении Ближнего Востока нельзя так утверждать однозначно, но вот в то же самое время США пока не собираются наносить удары по хуситам, по крайней мере, так утверждает западная пресса. Но, опять же, журналисты допускают, что все может измениться.
6: Спасибо. Это был Алексей Орлов. Он следит за событиями на Ближнем Востоке. Но еще Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что полностью поддерживает официальные власти Йемена, готовы и дальше оказывать им политическую и военную поддержку. Отметим, что в Иране, а это главный союзник хуситов, не комментировали ситуацию в Йемене в свете последних новостей.
1: Но что касается нефти, все так же 100 и выше долларов за баррель. Как реагируют глобальные рынки? Этим утром об этом через полторы минуты.
7: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Хвоя Тайшан. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологию.

0: «Дороги будущего», «Интеллектуальный полный привод», «Поворотная задняя ось», «Трехкамерная пневмоподвеска», «До 280 километров пробега на электричестве», «Изысканный салон, как пространство для жизни», «Воя Тайшан», «Привилегия быть первым». Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
2: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель О7, созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: 7:41 в Москве. У микрофонов Ирина Савельева, Илья Приходько. Индекс Мосбиржи на утренней сессии в плюсе. Нефть дорожает. А вот рубль накануне сдал позиции. Уже не секрет, что причина в решении Минфина, который накануне объявил о пятикратном увеличении объема покупки валюты в октябре в рамках бюджетного правила. Все подробности узнаем у Алевтины Пинкальской. Она с нами в студии.
4: Рынки на РБК.
5: Итак, главная интрига сегодняшнего дня и конца, наверное, всей этой недели. Что будет дальше с российской валютой? А вот буквально 40 минут назад в 7 утра по Москве открылись торги на срочном рынке. То есть мы можем посмотреть, как себя ведет фьючерс на доллар-рубль. И мы видим, что он умеренно, но продолжает расти. В рублях выше 87. Я напомню, что официальный курс доллара от ЦБ на сегодняшний день, на 6 октября, был переставлен вверх на 1,5 рубля и составляет сегодня почти 85 рублей доллар, и курс евро повышен до 95 рублей 33 копеек. В 9 утра по Москве откроются торги уже на спотовом рынке. На Мосбирже у нас торгуется юань, и мы, конечно, тоже будем следить и смотреть, как рубль будет продолжать реагировать на решение Минфина. Но слабеющий вот такой рубль оказывает поддержку российскому рынку акций. У нас классически три фактора, которые влияют на индекс Мосбиржи. Это рубль, геополитические надежды, их наличие или отсутствие. Накануне было их наличие. И, конечно, нефтяные цены. Накануне они были выше 100, сегодня также сохраняются. И в итоге индекс Мосбиржи рос, превысил отметку 2300 пунктов. И сегодня с утра на утренней сессии также этот рост продолжается. Пока на скромные 0,2%, но уже торги идут около планки 2325 пунктов.
6: Да, но наверняка в этом диапазоне останется индекс Мосбиржи 2300-2350, наверное, максимум на этой неделе, как ты считаешь?
5: Я думаю, что да, но я также, кстати, видела накануне прогноз Сбербанка CIB. У нас сейчас такое время, когда все инвестдома обновляют стратегии на четвертый квартал, и в частности аналитики Сбербанка CIB ждут, что к концу года индекс Мосбиржи дорастет до 2400 пунктов. Ну, кажется, что не такой уж большой потенциал роста, но отрадно, что хотя бы они его в принципе видят. Если смотреть секторально и смотреть на лидеров роста и снижения, вот уже с утра, часа не прошло с момента старта утренней сессии, то среди лидеров падения у нас бумаги IT-компании Positive Technologies теряют около 0,5%, но это происходит после вчерашнего бурного роста. Был он чуть ли не в лидерах по прибавке вверх, тоже на отсутствие каких-то новостей, но бумага не самая ликвидная, возможно, из-за этого. А что касается того, кто у нас сегодня с утра растет, то обращает на себя внимание. Во-первых, банковский сектор. У нас Т-технологии плюс 1,5% уже с утра. Сбер плюс 0,7%, ВТБ плюс 0,7%. Накануне трали началось на фоне истории с Юникредитом. Разрешили вроде как операции.
6: Да, мы подробно рассказывали.
5: Да, с акциями. Теперь, видимо, все делают ставки на то, кто же может стать новым владельцем.
6: А есть какие-то инсайты на эту тему, Алевтина?
5: А вот об этом подробно я расскажу в 9 утра. У нас будет совместное открытие, совместное на радио РБК, телеканале РБК, открытие основной сессии. Я уверена, что этот рост по банковскому сектору сохранится, и мы это подробно обсудим. И буквально завершу свой короткий обзор, то, что рост у нас сохраняется также в секторе черной металлургии. Северсталь тоже почти плюс 1% с утра. Продолжение вчерашнего роста. Накануне металлурги вообще были в

0: лидерах. Тоже не совсем понятно, почему, но многие связывают как раз-таки с ослаблением рубля. Все-таки у нас довольно большой объем поставок стали идет по-прежнему за рубеж, и, соответственно, экспортеры всегда являются бенефициарами слабеющей нацвалюты.
1: Изящно подвесила интригу Левтин Пинкальская в эфире радио РБК. С ней не прощаемся. В 9 часов 9 минут по Москве встречаемся в совместном эфире. А сейчас без 15:08 расскажем о том, что важно сегодня.
2: Уважение к людям, умеющим делать деньги, выросло двукратно. Это один из выводов ВЦИОМ, исследование которого удалось изучить РБК. Как меняется отношение россиян к деньгам, расскажем через 15 минут. Сегодня Верховный суд рассмотрит так называемое дело о фиктивном разводе. Может быть создан прецедент для всех процессов, в которых обвинитель видит риск сокрытия имущества. Через полчаса приведем позиции сторон. А еще сегодня ночью в Нью-Йорке состоялась премьера нового голливудского фильма с Юрой Борисовым. Он в роли сооснователя OpenAI. Расскажем, как все прошло и как критики приняли работу.
1: 7.46, точное московское. Может быть, когда-нибудь Юра Борисов может еще претендовать на Оскар, своего рода как Нобелевская премия в области кино. Кстати, про Нобелевку. Давайте сегодня Нобелевскую премию по физике вручат с 5 по 12 октября. Напомним, отмечают как раз выдающихся ученых в столице Швеции, в Стокгольме. Обладателя премии мира традиционно назовут в Осло, правда, это будет в пятницу, 9 октября. Мы же хотим напомнить вам, кто забирал награду последние 5 лет, как это все вообще продвинулось человечеству вперед, и чем за последние десятилетия науку обогатили отечественные физики. Все это в специальном материале Ростислава Мерецкого.
3: Лауреаты 2025 года.
4: Британца Джона Кларка, француза Мишеля Деваре и американца Джона Мартинеса наградили за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи. Говоря простым языком, раньше считалось, что квантовые законы действуют только в микромире, среди невидимых атомов. Эта тройка доказала, что те же законы можно заставить работать и в видимой глазу микросхеме. Именно на базе их открытий сегодня строят процессоры для квантовых компьютеров.
3: Лауреаты 2024 года.
4: Американец Джон Хопфилд и британско-канадский ученый Джеффри Хинтон получили премию по физике за то, без чего не было бы современного искусственного интеллекта. Ученые перенесли в программирование законы физики и открыли дорогу современным умным машинам.
3: Лауреаты 2023 года.
4: Француженка Ан Люлье, венгер Ференц Краус и француз Пьер Агастини изобрели самую короткую световую вспышку в истории. Она длится миллиардные доли от миллиардных долей секунды. С ее помощью физики наконец смогли, если сильно упрощать, увидеть, как ведут себя электроны внутри вещества в режиме реального времени. В перспективе это ключ к предельно быстрой микроэлектронике и сверхточной лазерной диагностике заболеваний.
3: Лауреаты 2022 года.
4: Француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер получили награду за эксперименты с запутанными фотонами, подтверждение нарушения неравенств Белла и пионерские работы в квантовой информатике. В общем, доказали, что реальность устроена совсем не так, как подсказывает здравый смысл. Связанные квантовые частицы ведут себя как единое целое, даже если разнести их на противоположные края Вселенной. А главное, до момента измерения у частицы просто нет заранее заданных свойств. Реальность проявляется именно в процессе наблюдения. Эти опыты стали фундаментом для квантовых вычислений и защищенной квантовой связи.
3: Лауреаты 2021 года.
4: Премию разделили японец Сюкура Манабе, немец Клаус Хассельман и итальянец Джорджо Паризи за прорыв в изучении хаотических систем. Манабе и Хассельман доказали, что климат Земли на десятилетия вперед подчиняется строгим формулам. Это открытие помогло не только климатологам, но и тем, кто изучает финансовые рынки и обучает нейросети.
3: Отечественные лауреаты.
4: За все время Нобелевскую премию по физике получили 12 ученых, родившихся, учившихся или работавших в нашей научной школе. В новейшей истории – пятеро. В 2010-м наградили Константина Новоселова и Андрея Гейма за передовые опыты с графеном, двумерной модификацией углерода толщиной в один атом. В 2003-м отметили достижения Виталия Гинзбурга, Алексея Абрикосова, а также британца Энтони Леггетта за вклад в теорию сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей, благодаря которому создали современный магниторезонансный томограф и большой адронный коллайдер. В 2000-м премию получил Жорес Алферов за разработку полупроводниковых гетероструктур. Премию он разделил с немцем Гербертом Крёмером и американцем Джеком Килби. Без этой разработки не было бы современного интернета, оптоволоконной связи, лазерных считывателей и быстрых процессоров.
1: Все понятно. И еще пара деталей. Одномоментно награду могут получить не более трех человек в каждом.

0: каждой категории. Каждый из лауреатов получает золотую медаль весом почти 200 граммов. Об этом мы тоже говорили. Ну, а размер денежной составляющей — это 12 миллионов крон или около 1 200 000 долларов после индексации в этом году. Имена нобелевских лауреатов по физике должны объявить в 12 часов 45 минут по Москве. Вы узнаете все в числе первых.
1: В Москве за 5 лет число роботов-доставщиков в столице вырастет с 200 до 20 тысяч. Это данные исследования инновационного центра «Безопасный транспорт» столичного Дептранса. С ними ознакомился РБК. Объем курьерских доставок в Москве к 31 году вырастет на 24% и превысит 800 миллионов заказов. В прошлом году столичный рынок курьерской доставки достиг 648 миллионов заказов. Это 17% от общего числа по России. В прошлом году в Москве работало около 1500 курьерских компаний, и это на 5% больше, чем по итогам 2024-го. Почти весь объем курьерских доставок в Москве по итогам прошлого года приходился на две категории. Это доставка непродовольственных товаров с маркетплейсов и доставка продуктов.
0: Ну, а вообще в 2026 году, по прогнозу аналитиков, число доставок заказов в сегменте e-commerce сократится на 3%. Далее, в следующем году, на 8%. Почему? Из-за форс-мажорных ситуаций на складах маркетплейсов. В будущем спрос на курьеров и дефицит продолжит расти, говорит автор материала, обозреватель РБК Александр Ситюков.
2: Авторы исследования объясняют стагнацию, в том числе и в основном форс-мажорными ситуациями на складах маркетплейсов. Как мы помним, они подвергаются активным атакам, а также, помимо этого, и топливным кризисом. Рынок в целом курьерской доставки уже в московском регионе созрел достаточно хорошо, и в дальнейшем он будет развиваться больше с точки зрения эффективности, сколько с точки зрения масштабов. Так будет увеличиваться количество заказов в целом, но количество заказов на одного курьера будет сокращаться. А пика этот показатель достигал в 23-25 годах, когда на одного курьера приходилось примерно 12 заказов в сутки. Дефицит курьеров, который наблюдается сейчас, он также и сохранится и будет превышать примерно 65 тысяч сотрудников. Спрос на доставку автокурьерами, именно курьерами на автомобилях в Москве, в основном приходится на периферийные районы, расположенные у вылетных магистралей, то есть около МКАДа. По итогам января-июля этого года лидером по числу поездок были Коммунарка, Выхино-Жулебино и Можайский район. В целом, наибольшее число микромобильных курьеров, которые передвигались на средствах индивидуальных мобильностей, работало в Центральном автономном округе, Южном и Западном. При этом наибольшее число заказов наблюдалось в Южном, Южно-Восточном и Восточном автономных округах. Опрошенные РБК-эксперты отмечали, что в будущем среди трендов рынка доставки курьерами будет наблюдаться снижение доступности курьерских услуг в отдельных регионах, удорожание логистики, но именно последней мили, то есть когда до конечного потребителя остается около километра, как для бизнеса, так и для покупателя. Также они отмечали переход части компаний на аутсорсинг вместо развития собственных подразделений доставки, а также дефицит курьеров, который, как и прогнозировали авторы исследования, будет сохраняться в ближайшие годы. При этом спрос на курьеров останется стабильно высоким. Привлечение, удержание и вообще вознаграждение этим курьерам продолжит расти. Free audio post-production.
0: Biophonic. Перспективы рынка доставки станут одной из главных тем РБК сегодня вечером. Подробнее во всех выводах исследования Дептранса читайте подписки РБК в 8 вечера. А разбор портрета российского курьера мы представим в программе «Что это значит» в совместном эфире телеканала и радио РБК.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня Ники Пиано Бар на Большой Никитской. Место, где вечер начинается не с меню, а с рояля. Заходишь с шумной улицы и сразу же как будто попадаешь в мягкий кокон. Теплый свет, тяжелые шторы, витражный бар. Город остается снаружи. В центре зала отреставрированный винтажный рояль. Вокруг него и строится весь сценарий. Музыканты играют знакомые мелодии, ужин плавно переходит в коктейли, а вечер становится чуть менее предсказуемым. Интерьер от Евгении Ужеговой собран с иронией. Расписной гардероб, антикварные медведи, современное искусство и главный хозяин бара – медведь за роялем на работе Григория Майофиса. Русскость

0: здесь не фольклорное, а интеллигентное. Кухню ведет Дан Мирон. Он переосмыслил русское застолье без исторической реконструкции и тяжелой ностальгии. Начать можно с морских деликатесов и икры, саладами, сметаной или овощами на льду. Далее картофельные рести с крабом, лосось с креветками, мини-чебуреки с говядиной, а лучше возьмите с крабом. На горячее пирог с лососем и икорным соусом или сибирский муксун на пару со спаржей. Все знакомо, но звучит легче и современнее. Бар Максима Горелика напоминает питейные места минувшей эпохи, но говорит на сегодняшнем языке. Есть огуречный водка-тоник, дынный с граппино, черносмородиновый френч 75 и ананасовый квас с огородными травами. Рекомендую. Итог. Ники Пиано-бар – это русское застолье, живая музыка и хороший бар без музейной пыли. Место, где ужин незаметно превращается в историю. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
1: РБК «Тренды». Работа над отдыхом.
2: Хобби все чаще перестают быть просто способом провести свободное время. Беговые клубы, марафоны, горные походы и фитнес-челленджи становятся частью личного бренда. Они показывают, что у человека есть время, деньги, энергия и дисциплина. Масштаб этой тенденции уже можно измерить. Мировой рынок товаров и услуг для здорового образа жизни достиг 6 триллионов 800 миллиардов долларов и за 10 лет вырос вдвое. Растет и популярность активного досуга. За один год число участников беговых клубов увеличилось почти на 60%. В результате отдых начинает подчиняться той же логике, что и работа. Нужно ставить цели, покупать оборудование, отслеживать прогресс и постоянно улучшать результат. Эту модель поддерживают фитнес-приложения, умные часы, спортивные клубы и туристические компании. Они продают уже не отдельные занятия, а образ более активного и успешного человека. Даже прогулка превращается в набор показателей. Шаги, пульс, калории и качество восстановления. А отпуск – в программу достижений, которую нужно выполнить и показать в социальных сетях. Так экономика самосовершенствования захватывает последнюю свободную территорию – досуг. В результате рынок продает человеку уже не удовольствие от свободного времени, а еще один способ доказать себе и окружающим, что он не потратил это время впустую.
1: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК.
3: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство. Как испортить все.
3: Новая упаковка. Производитель соков Тропикана потерял около 30 миллионов долларов, просто поменяв картинку на упаковке. В 2009 году компания решила осовременить дизайн своей главной линейки. С коробки убрали знакомый апельсин с трубочкой. Вместо него появился обычный стакан сока, название развернули вертикально, а упаковку сделали более минималистичной. Проблема обнаружилась уже в магазине. На полке новый дизайн стал похож на десятки других, а постоянные покупатели перестали узнавать привычный продукт. За 2 месяца продажи соков Тропикана упали на 20%. Потери оценили примерно в 30 миллионов долларов. После этого компания объявила о возвращении прежнего дизайна. Тропикана хотела, чтобы упаковка выглядела современно. Но забыла, что в супермаркете дизайн должен не удивлять, а помогать покупателю за секунду найти знакомый товар.
1: Ошибка на миллион.

0: Политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 8 утра в столице, в студии Павел Потапов. В результате атаки БПЛА на Подмосковье погиб один человек, еще 6 пострадали, сообщил глава региона Андрей Воробьев. В Истре повреждены 10 частных домов, еще один дом поврежден. В Волоколамском округе в Домодедово произошло возгорание частного дома, еще один был разрушен. ВОЗ поддерживает контакты с российскими органами здравоохранения в связи с выявлением в Иркутской области случая пневмонии, не установленной этиологии у сотрудницы противочумного института, пишет ТАСС, ссылаясь на международную организацию. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области спокойная, завершается комплекс профилактических мер, заявили в Роспотребнадзоре. За несколько дней до задержания директора парка «Патриот» Игоря Васильева правоохранительные органы задержали его первого заместителя Сергея Федосова и заместителя директора по эксплуатации Алексея Павлюкова. Как сообщили РБК-2 источника, Федосову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, а Павлюкову, как и Васильеву, в получении взятки в особо крупном размере. Суд отправил обоих фигурантов под стражу на 2 месяца. Британский писатель и бывший политик Джеффри Арчер умер в возрасте 86 лет, сообщает BBC. За 50-летнюю карьеру он продал более 300 миллионов книг. Среди наиболее известных произведений Арчера – «Каин и Авель» и «Хроники Клифтонов». Лионель Месси проведет заключительный матч в составе сборной Аргентины против Бенина в ночь на 7 октября. Игра пройдет на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе. 85 тысяч билетов на матч были раскуплены менее чем за 2 часа. «Адидас» по этому поводу разработал специальную прощальную форму. На ней фирменный логотип «М», золотые элементы и легендарный 10-й номер. Больше новостей на сайте РБК.
2: А что дороже, билет на финальный матч Лионеля Месси или на финальный матч с участием Александра Овечкина? Ответ постараемся дать уже через 20 минут в эфире радио РБК вместе со спортивным обозревателем Егором Беловым. Что на рынках происходит прямо сейчас, и расскажем. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева.
3: Доброе утро. Индекс Мосбиржи в небольшом плюсе на утренней сессии. Остается выше отметки 2300 пунктов. Рынок растет на геополитическом позитиве, дорогой нефти и слабом рубле. Нефть утром в небольшом плюсе. Brent торгуется в районе $101 за баррель. Рынок следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке, а там, вдобавок ко всему, обострились отношения хуситов и Саудовской Аравии. Рубль упал на новостях о пятикратном увеличении объема покупки валюты Минфином в октябре в рамках бюджетного правила. На межбанке сейчас доллар 85.40, евро 95.80.
2: В этом часе расскажем, одно из семейных дел дошло до Верховного суда, что такое фиктивные разводы, как это помогает защитить активы. Разбираемся во всех деталях кейса уже скоро. Владимир Путин, напомним, разрешил итальянской группе Unicredit провести реорганизацию и продажу российских активов. Что будет дальше и как на это рынок реагирует, тоже узнаем. Ирина, хотел тебя спросить, ты умеешь делать деньги?
3: Нет, я только умею их зарабатывать.
2: А вот сейчас расскажем, почему важно уметь делать.
0: Утро вне конкуренции.
2: Все дело в том, что в России тех, кто умеет делать деньги, стали уважать вдвое больше, чем в начале 21 века. Ранее было 37%, сейчас 70%. Тебе еще предстоит заработать уважение, Ирина.
3: Я так подумала, что я неуважаемый человек.
2: Нет, это не так. Но вообще, если серьезно, то исследование в ЦОМ соответствующее есть, к которому мы сейчас апеллируем. РБК ознакомился со всеми подробностями. В число последней четверть века число россиян, считающих необходимым планировать бюджет, выросло с 41 до 95%. Но и выросло число противников капитализма. Даже есть такая формулировка, как капиталистическое рабство в этом случае. Оставим ее за скобками. Жить в обществе, где денег вообще нет, представьте себе, хотел бы жить каждый четвертый опрошенный, а в 2001-м лишь каждый десятый. Как россияне относятся сейчас вообще к деньгам и что происходит в массовом сдвиге вот в этом сознании? К эфиру подключает спецкор РБК, автор программы «Пояснительная бригада» Андрей Винокуров. Андрей, доброе утро. Ты бы хотел жить в обществе без денег, скажи?
4: Андрей. Доброе утро. Я романтик, я бы хотел, наверное, да.
2: Хорошо, тогда за этот эфир мы тебе заплатим. Но если серьезно, что самое удивительное в исследовании для тебя?

0: Но меня на самом деле удивил прям такой рост цифр. Вот да, причем меня даже скорее удивило немножко ретроспективно, что в 2001 году так мало людей считали, что нужно считать деньги, чтобы жить нормально, да, тогда был только 41%, сейчас 95%, да, то есть рост такой необходимости финансовой грамотности. Вот, я думал, и раньше должно было быть больше людей. Вот, про уважение, ну вот это не было для меня таким удивительным, мне кажется, это такой действительно логичный сдвиг. Да, чем у нас моложе поколение, тем больше уже, чем больше у нас людей, которые были воспитаны, да, там, в начале нулевых, в конце 90-х,
1: То есть люди, которые выросли при капитализме, ты хочешь сказать, они понимают, о чем идет речь.
0: да. Именно так, потому что вот мы разговаривали вчера с экспертом, и, в принципе, оба склоняться к гипотезе, что те люди, которые росли еще в Советском Союзе, да, застали, они, скажем так, может быть, и не меньше уважают людей, которые умеют зарабатывать, но не любят говорить об этом вслух. Тогда было не принято, скажем так.
2: Андрей, 95%, да, число россиян, считающих необходимым планировать бюджет. Это все-таки финансовая грамотность или это просто как раз необходимость экономить?
1: Декларация о намерениях такая.
0: Ну вот я таким же вопросом вчера задавался, но так у нас все-таки идет вопрос, ну так как это о масштабах всех россиян, а я думаю, что это финансовая грамотность все-таки.
1: Андрей, а вот на твой взгляд, да, ты ознакомился там с этими выкладками, которые в целом опубликовал, а вот, не знаю, стереотип, да, о бизнесмене каким-то образом корректируется сейчас? Стало ли это более респектабельно, чем было еще, например, там 30 лет назад быть человеком, который занимается предпринимательством, бизнесом, неважно каким, средним, мелким?
0: Ну, на дистанции в 30 лет, я думаю, что 100%. Вот, да, у нас поменялся там образ бизнесмена. Я думаю, в более позитивную сторону. Ну и цифры об этом говорят. Но из, кстати, удивительного, да, это то, о чем вы в начале еще передачи говорили, что тем временем растет и число тех, кто говорит, что хотели бы жить в обществе, где нет денег, да, с 10% до 25%. То есть часть людей, да, все-таки, наверное, признают ценность денег, но не видят в этом хорошего.
1: Что имеешь в виду? Вот здесь требуется пояснение.
0: Ну, я думаю, что это скорее, опять же, речь идет скорее о более старшем поколении, да, и получается, что они понимают, что мир уже стал таков, вот где без денег никуда, да, что это символ эпохи, такой вопрос тоже есть, и по нему тоже растет значение с 24% до 59%, но при этом как бы жить в этом мире, может быть, и не хотят, да, то есть одновременно с тем, что мы понимаем, что деньги важны, хочется мечтать и о мире, где денег нет.
1: Андрей, ну ситуация получается в чем-то парадоксальная. То есть за последние 30 лет появилось поколение, которое прекрасно понимает, что такое деньги, как их зарабатывать, как планировать бюджет, как их тратить. И они, получается, к этому относятся как к некой неизбежности, в которой должны существовать. Это молодые россияне. Мы правильно понимаем?
0: Ну вот я сейчас посмотрел специально еще раз по возрастам разбивку на ответ на этот вопрос. Там действительно лидируют те, кто не хочет жить в мире с деньгами поколения оттепели, да, но тем не менее большие цифры и с миллениалами. Я думаю, что да, миллениалы все-таки романтики, как и я.
2: Андрей, мы обратили внимание на одну из цитат ВЦИОМа в исследовании. Сейчас процитирую. Мы все чаще говорим друг другу языком рыночных отношений, а не языком морали и идеологии. То есть получается, что капитализм сейчас наша национальная идея.
0: Ну, я думаю, что просто, да, вспоминая конец истории Фрэнсиса Фукуяма, ну, глобальная битва идеологии почти закончена, вот, и капитализм победил, это тоже идеология.
1: Спасибо. Капитализм победил, говорит спецкор РБК, автор программы «Пояснительная бригада» Андрей Винокуров, который был сейчас в нашем эфире. Ну, интересные, на самом деле, цифры, которые в целом публикуют сейчас. Получается, что, да, мы осознали в большинстве своем, что такое капитализм, особенно те экономически молодые россияне, которые сейчас как раз входят в возраст экономической активности. И поэтому, да, наверное, этот поворот уже свершился. Ну, а полную версию исследования читайте на сайте РБК уже после 10 утра по Москве, если вас все детали интересуют. Ну, а мы будем, наверное, более подробно фокусироваться на вопросе репутации бизнесменов, тех, кто умеет делать деньги. Об этом мы расскажем уже в следующем часе в эфире радио РБК. Через 2 минуты про Юру Борисову скажем. Какие у него перспективы как актера на экспорт российского?
3: Реклама.

0: Будь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
4: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО ДФ Трейдинг. Реклама, не оферта.
5: 8:12 в российской столице. Идеальная фраза для того, чтобы разработать речевой аппарат с самого утра. Итак, провокационный, откровенно ужасающий и лучший фильм Луки Гуаданьина за десятилетие.
6: Утро вне конкуренции.
5: Аплодирует Далила Цербель, которая сейчас будет рассказывать все детали. А все, что я прочитал, относится к картине «Искусственный» про главу OpenAI Сэма Альтмана. Критики именно такую характеристику дают. А премьера фильма состоялась на 64-м Нью-Йоркском кинофестивале.
7: Далила Цербель с нами в студии сейчас. Далила, а каковы первые отзывы критиков?
8: Отзывы в основном восторженные, но, как бы странно это сейчас не прозвучало, самый частый эпитет, который я встречала про этот фильм, это все-таки ужасающий. Кинокритик Мэтт Неглия написал, что «Искусственный» — это, цитата, «блестяще написанная история о власти, контроле, амбициях и жадности», которая, возможно, является самым актуальным фильмом нашего времени. А издание Variety называет фильм «пронзительной корпоративной драмой». Сам Лука Гуаданьино на пресс-конференции после показа фильма отметил, что для него это все-таки в первую очередь история именно о людях, а не об искусственном интеллекте.
9: Несмотря на то, что ИИ принадлежит миру математики, компьютеров и искусственного разума, создают его по-прежнему люди, а люди взаимодействуют друг с другом. Так что в каком-то смысле это попытка максимально глубоко исследовать взаимодействие между людьми, которые, может, и не хотят общаться, но стремятся к превосходству. В самом сценарии фильма был заложен юмор, как и в самих людях. Люди полны парадоксов. В них есть как комичное, так и страшное. В конце, когда Илья говорит «я не могу это сделать», а ему отвечают «ну так спроси чат GPT». Это парадокс, который мне кажется как забавным, так и устрашающим. Funny way and
5: scary way. Давайте скажем, что главную роль в этом фильме исполнил Эндрю Гарфилд в роли, собственно, Сэма Альтмана, главы OpenAI, а сооснователя компании и бывшего главного научного сотрудника Илью Суцкевера сыграл Юра Борисов. А в центре сюжета это скандал в корпорацию OpenAI, разгоревшийся в ноябре 2023 года. Тогда Альтмана неожиданно отправили в отставку, а спустя несколько дней совет директоров его в должности восстановил. Потому и драма, потому и о жадности, потому и о власти, судя по всему.
8: Да, все так. Кинокритик и продюсер Эрик Кон назвал фильм «безупречной черной комедией», а Хайра Хименес отмечает, что Гуаданьино выжимает все соки из Кремниевой долины. Как отмечает критик, это лихорадочная, пронзительная корпоративная драма, которая доказывает, что истинное искусственное на самом деле не в машинах, а в залах заседаний.
7: Ну, все это критика о самом фильме, да, отзывы о самом фильме. А что говорят про игру Юры Борисова?
8: Его очень хвалят, самого Борисова, и отмечают, что он стал настоящей душой картины. Режиссер и сценарист Грег Помес добавляет, что Юра Борисов — это, цитата, «настоящая звезда».
5: Короткий, со вкусом.
8: Да, сам Борисов на пресс-конференции после показа фильма, несколько сбивчиво, но все-таки очень трогательно, рассказал о своих ощущениях от просмотра картины.
9: Я очень переживаю за реакцию Ильи. Посмотрит ли он фильм, что о нем подумает, покажется ли ему фильм интересным. Было волнительно смотреть этот фильм здесь, с вами, в первый раз. Меня переполняют чувства. Как будто у нас только что родился ребенок. И мы такие: подождите, а он дышит? Не знаю, что сказать. Я много готовился к этой роли. Я пытался уловить душу Ильи и передать ее на экране, чтобы вы могли почувствовать то, что, надеюсь, почувствуете. Все, в следующих интервью, надеюсь, буду более многословным. Но не сейчас. Спасибо.
5: Публика, судя по всему, достаточно тепло приняла реплику Юры Борисова, как он впервые посмотрел этот фильм, получается. Это тоже интересно.
8: Да, все верно. Актеры и режиссер вместе с зрителями Нью-Йоркского кинофестиваля впервые увидели этот фильм именно на нем. Ну а что касается нас, мы тоже, скорее всего, картину посмотрим. В конце сентября стало известно, что компания «Вольга» выпустит фильм в официальный российский прокат уже в январе 2027 года.
5: Спасибо. Это была Далила Цельбель. Издание «Variety», кстати, прогнозирует, что Эндрю Гарфилд и Юра Борисов будут все-таки претендовать на «Оскар», на главную мужскую роль второго плана и главную мужскую роль, соответственно. Поэтому амбиции у фильма заявлены, критика довольно тепло его приняла, и снова там российский актер Юра Борисов. Впрочем, удастся ли повторить успех «Аноры»? Об этом в дальнейшем эфире радио РБК расскажем. 8 часов 16 минут в Москве. Сейчас коротко о том, что важно знать сегодня утром.
7: Война за Йемен, день второй. Хуситы штурмом взяли аэропорт, правительственные силы вышли к Баб-эль-Мандебскому проливу, а в Ормузском проливе горит супертанкер. Что происходит в регионе, расскажем через полчаса. Сегодня вручат еще одну Нобелевскую премию, на этот раз по физике. Ждем объявления победителей после полудня.
5: 8.17 в Москве. Верховный суд рассмотрит так называемое дело передачи активов перед разводом. В чем суть дела? Это решение, кстати, может стать прецедентом. В 22-м году отец подарил сыну от первого брака сдающуюся в аренду коммерческую недвижимость. Это признали арендным бизнесом. Ну, а также отец продал сыну автомобиль. После того, как мужчина развелся со своей супругой, все это произошло. Однако в 23-м году они помирились, после чего тот потребовал от сына вернуть активы. К отцу присоединился и второй сын. По словам отца, он в силу болезни и жизненных обстоятельств не понимал значения своих действий и заключал договоры в заблуждении. Такие доводы вызвали у Верховного суда интерес, и дело передали в гражданскую коллегию. В чем суть этой крайне запутанной истории, и прав ли сын, что не стал возвращать подаренное? К эфиру подключается партнер, руководитель корпоративно-арбитражной практики Качкина партнеры Кирилл Сачков. Кирилл, доброе утро. На чьей стороне может оказаться все-таки суд? У кого более весомые доводы?
10: Доброе утро, коллеги. Оценивать вообще весомость доводов каждой из сторон по публикации в СМИ – это дело неблагодарное, потому что ориентироваться, конечно, стоит на материалы дела. Но если мы говорим о том, что написано в издательстве применительно к этому делу, то дело выглядит крайне запутанным, потому что доводы истца о том, что и сделка мнимая, и он заключал ее в состоянии заблуждения, и болезнь – это все взаимоисключающие доводы. В сухом остатке, судя по публикации, суд пришел к тому, что сделка была мнимой. То есть фактически имущество в виде недвижимости и автомобиля передавалось для сокрытия перед разводом. То есть стороны не преследовали цели передать действительно активы от отца к сыну. Но в той же публикации слишком много неточностей и неясностей. Потому что и часть имущества вроде бы как принадлежала отцу, как приобретенное до брака, и другая часть имущества была подарена сыну уже после
5: подписания. Кирилл, а как суд может это доказать, именно вот эту вот фиктивность, основываясь на чем?
10: На самом деле стороны доказывают обстоятельства, на которые они ссылаются сами. Если сын, во всяком случае ответчик, представляющий ответчика юрист в социальных сетях, говорит о том, что фактически сын стал вести этот бизнес сам. То есть, да, до августа отец получал в течение 3 месяцев еще после передачи деньги, но дальше сын стал вести этот бизнес. Перезаключил договор аренды, принимал платежи, оформлял полис на автомобиль. То есть, фактически вел деятельность сам. И суд устанавливает это и из свидетельских показаний, и из письменных доказательств, и из переписки сторон. То есть, много источников доказательств, которые подтверждают, действительно ли стороны передавали актив, а не прикрывали что-то другое, либо вообще не собирались порождать никаких правовых последствий.
7: Кирилл, а на кого может повлиять решение, которое сегодня примет суд вот по этому делу?
10: В целом, вот такая ситуация, когда один из супругов пытается сокрыть имущество перед разводом,

0: годом достаточно распространенная, и у судов всех уровней практика выработалась достаточно устойчивая. Суды не поощряют такого рода действия супругов. Таких споров большое количество. Но в данном конкретном случае речь идет не только о сокрытии имущества перед разводом, возможном, но речь идет о том, а должен ли суд защищать лицо, в данном случае истца, который действовал, исходя из своих недобросовестных, по сути он скрывал имущество, то есть недобросовестных действий. Должен ли суд таким образом защищать интересы отца? Это большой вопрос, на который предстоит суду дать ответ. Даст ли он его? Я не уверен.
1: Ну, у отца очень интересная формулировка, Кирилл. В силу болезни, жизненных обстоятельств, не понимал значения своих действий, заключал договоры в заблуждении. Я почему сразу про дело Долиной вспомнил, там тоже не было непонятно.
0: Эти доводы суд отклонил. Насколько я понимаю, эти доводы суд отклонил, потому что была проведена экспертиза, которая установила, что отец вполне себе понимал, что происходит, зачем он подписывает, и ни на какую болезнь суд ссылки не принял.
2: Это действительно прецедент, Кирилл, на ваш взгляд?
0: Это может стать прецедентом, если суд подойдет к вопросу о необходимости или отсутствии такой необходимости защиты интересов недобросовестного истца. Должен ли суд представлять ему защиту? Вот в этом ракурсе вопрос представляется интересным, потому что вопрос о мнимости сделок, о передаче, он достаточно проработан в судебной практике, и если доказательства не подтверждают намерения действительных сторон, то суды выносят в принципе понятное решение.
1: Кирилл, если это станет прецедентом, увидим ли мы похожих много дел в судах впоследствии, по вашему прогнозу?
0: Если суд подойдет к этому вопросу, то будет, по сути, его решение иметь универсальное значение не только относительно споров, связанных с разделом имущества, разводом и признанием сделок недействительных. В принципе, если суд скажет и аргументирует, что недобросовестное поведение истца не должно получать судебной защиты, это будет важный и интересный вывод.
1: Благодарим за пояснение. На связи со студией был партнер, руководитель корпоративной арбитражной практики Качкин и партнеры Кирилл Сачков. Продолжим держать вас в курсе. 8:23 без каких-то дополнительных объявлений. Александр Овечкин анонсировал, что текущий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. Прецедент ли это для звезды такой величины, расскажет прямо сейчас спортивный обозреватель РБК Егор Белов.
3: Спорт на РБК.
1: Овечкин уходит, Месси уходит. Что происходит?
4: Ну, уходят легенды, да. Наверное, наступает такой момент, когда даже такие железные, казалось бы, люди, как Овечкин, Месси, возможно, Криштиану Роналду тоже скоро, да, завершат спортивную карьеру. Овечкин рассказал о том, почему же решил завершить свои выступления в НХЛ. Накануне действительно российский нападающий Вашингтона объявил, что стартовавший сезон будет последним в его заокеанской карьере. Овечкин выступил на пресс-конференции, сообщил, что посоветовался с женой и понял, нужно беречь здоровье. 41 год Овечкину, пора заканчивать. Заверил, что сейчас, прямо сейчас себя чувствует хорошо, но нужно вовремя карьеру завершать. Для форварда новый сезон стал уже 22-м в НХЛ. В американской лиге он всегда выступал за Вашингтон, забил 1006 голов за карьеру, на 11 шайб отстает от лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Грецки. Но вот еще интересно, что после заявления Овечкина о завершении карьеры цена билетов на, возможно, прощальную домашнюю игру Овечкина подскочила в несколько раз. 4 апреля следующего года Вашингтон сыграет с Питтсбургом дома. И вот минимальная стоимость одного билета на эту игру уже составляет больше $1000. Хотя вот на обычную стандартную игру Capitals можно купить билет за $70.
1: Короткий вопрос тебе в финале этого эфира. Какой билет обойдется дороже? На финальный матч Лионеля Месси или на финальный матч Овечкина?
4: Я думаю, все-таки Месси.
1: Будет у тебя ровно час для того, чтобы разобраться в этой теме. Спасибо. В студии был спортивный обозреватель РБК Егор Белов.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
5: В Российской империи еще как гоняли на автомобилях, хочет нам сказать новый блокбастер «Битва моторов». С 8 октября каждый из нас получит возможность увидеть, как именно гоняли. Иван Янковский и Юра Борисов сыграли в фильме «Пионеров отечественного автомобилестроения» Андрея Нагеля и Дмитрия Бондарева. На русско-балтийском вагонном заводе в Риге они собрали первый в империи серийный автомобиль «Руссо-Балт». Нагель бросил вызов лучшим гонщикам Европы и вместе с инженером-механиком Бондаревым на свежесобранном авто

0: родился в ралли Монако в 1911 году. Они преодолели путь из Петербурга в 3000 с лишним километров зимой. Ехали почти месяц. Фильм от продюсеров «Пророка», что о Пушкине, и «Легенда номер 17» зрелищный и сделан качественно. Развлекает и вдохновляет, во многом за счет музыки Райана Рубинштейна, которая грохочет в самые напряженные моменты. И автомобильных виражей, которые ставил голливудский каскадер Мартин Иванов. Он работал на проектах про Джеймса Борна и Джеймса Бонда, в «Последнем человеке-пауке» и многих других. Как сказал нам актер Иван Янковский, кино это делали с любовью.
1: Это было сделано в огромной любви. И творчески, и коллективно, и партнерски, и в целом вообще в огромной любви к кино. Потому что даже чем мы занимались после этого фильма, а именно промо, наверное, которое мы видели, это мы тоже все делали из-за огромной любви друг к другу, к этому фильму и к времени, которое мы вместе прожили. Все начиналось не с того, что мы одежду взяли, одели там парик, усы и красивые эти одежды и пошли сниматься. Очень много было работы проделано до. И что-то мы меняли, переписывали, драматургически думали, как это лучше будет воздействовать друг на друга. И все принимали в этом большое участие. Тимбилдинг был у нас прекрасный, там, и ходили в баню. Это все равно все очень важно.
0: Актерский ансамбль, куда входят также Паулина Андреева, играющая гонщицу Лидию, Алексей Розин и Антон Рогачев, очень гармоничен. Фильм почти идеален. Есть в «Битве моторов» один слишком уж явный – лобовой месседж. Не буду говорить какой, но скажу, что движок от него барахлит. И все же «Битва моторов» за счет химии между героями, за счет актерской игры, эффектов, костюмов и визуальных решений, и, что немаловажно, разборчивой, красивой речи, развивает хорошую скорость. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой. Резать лося.
3: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
3: Лучок.
4: Названием компаний в нашей азбуке инвестиций следует посвятить отдельную главу. Как вы уже догадались, лучок – это Лукойл. Но он такой не один. Вот список самых распространенных прозвищ. Газпром – Газик, Норникель – Норка, Транснефть – Труба, Яндекс – Яша и Русгидро – Гидро. Так, ну что, иду в магазин, возьму лучка, норку, трубу, Яшу и на сдачу немного гидры. Нормально же? Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
5: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
6: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
7: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах.
8: Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
9: «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
7: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны.
10: Места на любой вкус.
7: Для деловых встреч, праздников или яркого досуга.
10: Мы расскажем, куда отправиться.
7: «Фуди».
9: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
7: По будням на радио РБК.
11: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
12: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
11: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
7: Soft Skills.
2: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
7: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
2: РБК в цифрах.
7: 18 лунок и почти 10 километров пешком. Гольф обманчиво кажется ленивой прогулкой для аристократов. За 5 часов раунда игрок сжигает порядка 1500 килокалорий. Это сопоставимо с полноценной кардиотренировкой. Всю свою энергию спортсмен вкладывает в хлесткий удар, разгоняя мяч до скорости 340 км в час.

0: Половина девятого в столице, в студии Павел Потапов. Нижегородский аэропорт Чкалов принял в качестве запасного аэродрома 14 рейсов, следовавших в аэропорты Москвы, сообщили в пресс-службе авиагавани. С пассажирами работают представители авиакомпании, сотрудники аэропорта, выдаются еда и напитки. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 10 дронов, летевших на столицу. Общее число сбитых с начала суток беспилотников достигло 122. 185 БПЛА уничтожены в Подмосковье. Предварительно пострадали 6 человек, один погиб, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами вступило в силу сегодня. Таможенные пошлины будут отменены или существенно снижены для 85% товаров. Речь, в частности, идет о мясной продукции, рыбе, подсолнечном масле, удобрениях, отдельных видах изделий из черных металлов, механических машинах и оборудовании. Пошлины на рынке Эмиратов для российского бизнеса сократятся с 4 до 1,4%. Росстат зафиксировал уровень безработицы в России в сентябре на отметке 2,1-2,2%. По данным ведомства, показатель держится на рекордно низком уровне. При этом в маркетинге, рекламе, пиар, юриспруденции и HR соискателей значительно больше, чем требуется работодателям. Президент Южной Кореи Ли Чжо Мён призвал разработать систему защиты от искусственного интеллекта после хакерских атак на банки страны, пишет Рейтер. Шинхан Банк сообщил об утечке личной информации примерно 25 тысяч клиентов. Пострадали также KB Кукминбанк и Хана Банк. Попытки взлома зафиксировали еще в двух кредитных организациях. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Банковскую тему продолжим прямо сейчас, но несколько с другой стороны, из российской юрисдикции. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. Одна из главных тем этого утра. Вновь о судьбе российского бизнеса итальянской группы UniCredit.
2: Утро вне конкуренции.
3: Напомним, что накануне Владимир Путин подписал указ, согласно которому группа может выделить из АО «Юникредит Банк» отдельную компанию, акции которой достанутся материнской структуре. Впоследствии она сможет их продать без получения дополнительных разрешений. О том, что банк намерен разделить свой российский бизнес, стало известно еще в мае. Предполагалось, что одна часть останется под контролем группы, а другая перейдет частному инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов. Почему потребовался для этого указ президента и какие настроения у оставшегося в России иностранного бизнеса? Разберемся вместе с юристом практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро NSP Глебом Бойко. Он подключается к нашему эфиру. Глеб, доброе утро. А почему действительно решение принято указом президента, а не правкомиссии, например? Есть ли тут прецедент?
4: Здравствуйте. Да, то есть то, что разрешение на сделки с акциями АО «Юникредит Банк» выданное распоряжением президента, а не решением правительственной комиссии, это совершенно нормально и прямо предусмотрено российским законодательством. Дело в том, что в силу указа президента от 5 августа 2022 года номер 520 определен перечень, предполагается определение перечня кредитных организаций, сделки с акциями которых требуют разрешения президента Российской Федерации. Туда относятся кредитные организации, основанные резидентами недружественных государств, в том числе UniCredit Bank входил в этот перечень. Соответственно, сделки с акциями UniCredit Bank должны проводиться на основании разрешений, которые выдает президент Российской Федерации. Поэтому то, что было получено разрешение президента Российской Федерации, это прямо предусмотрено. Здесь можно сказать, что такие случаи уже были. Допустим, когда продавалась российский Goldman Sachs Bank группе Балчук Капитал, точно так же получалось разрешение президента Российской Федерации. То есть это стандартная практика.
1: Глеб, смотрите, вот предполагается, что группа может выделить из вот этого акционерного общества отдельную компанию, акции которой достанутся как раз материнской структуре, и она уже будет их продавать без получения там дополнительных разрешений, в том числе правкомиссии, как мы понимаем. А как это с финансовой точки зрения будет работать? Нужен ли здесь какой-то налог в таком случае, да, для завершения всех этих операций? Разрешение не нужно, а нужно ли уплачивать что-то?
4: Российское контрсанкционное законодательство не...

0: или все-таки будут продолжать пытаться работать в России до последнего, пока есть такая возможность, там и политическая, и экономическая, имею в виду?
1: Ну, безусловно, да, то есть это уже не первый случай получения такого разрешения от президента Российской Федерации, поэтому иностранный бизнес, если он намерен выйти, он может пользоваться этими примерами и идти по такому же пути. Ведь вопрос, что не у каждого бизнеса есть возможность выйти, то есть там, во-первых, найти покупателя по приемлемой цене. Не всегда такой бизнес готов отпустить там, российские государственные органы, будь то правительственная комиссия, Банк России или президент Российской Федерации.
0: То есть много факторов, много составляющих, которые надо учитывать. Судя по всему, у итальянской группы Unicredit с этим все более-менее понятно. Спасибо. С нами на связи был юрист практики санкционного права и комплайенса адвокатского бюро НСП Глеб Бойко. Важный вопрос, которого, кстати, Глеб Бойко тоже коснулся. Нужно найти покупателя на свой бизнес в России. Unicredit, судя по всему, с этим все в порядке. Кто может вообще в этой сделке появиться, какие имена. Об этом буквально через полчаса уже в совместном эфире телеканалы и радио РБК в 9 часов 9 минут. Одномоментно с Мосбиржи начинаем анализировать все происходящее на рынке. Как это все влияет на настроение инвесторов? Как влияет на рынок и на иностранный бизнес, который в том числе остается? Эту тему держим в фокусе внимания и вернемся через 30 минут к ней. РБК направил запрос в Unicredit и в Unicredit Group, то есть и в материнскую компанию в том числе. Накануне, кстати, Райффайзенбанк опровергла обвинение американской компании Grizzly Research, потому что австрийская группа содействовала России в обходе санкций. В этом часто, кстати, Райффайзен упрекает. Группа заявила, что доклад с обвинениями содержит ошибки. Ну, а вообще Москва и Кремль неоднократно заявляли, что любое санкционное давление является незаконным, в том числе и в этих вопросах. 8 часов 38 минут. Через пару минут о том, что репертуар кинотеатров может измениться, причем не только в России, но и по всему миру. Почему?
2: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года, подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
6: ОСАГО в альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок.
8: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая! Лепота!
9: А у альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
10: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
11: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
11: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
12: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
13: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
14: Центр событий.
15: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новые решения для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены три трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, Центр событий РБК, 24 октября.
0: Восемь часов 40 минут в российской столице. Полчаса назад мы рассказывали о новом фильме с Юрой Борисовым. Фильм посвящен корпорации OpenAI. Мы еще детально будем к этой теме возвращаться. А вообще, знаете, репертуар кинотеатров по всему миру может значительно измениться. Почему? Сейчас расскажем.
14: Утро вне конкуренции.
0: Измениться не в том смысле,

0: мысли, что там останутся только фильмы с Юрой Борисовым, конечно. Все, как всегда, в экономике кроется.
1: Причина появления нового мега-игрока сегодня, две крупнейших киностудии, это Paramount и Warner Bros. Discovery, объединяются в новую компанию Skydance. Общая стоимость слияния около 110 миллиардов долларов. Эту сделку называют сделкой века. Дело в том, что под контролем одной компании окажется сразу несколько крупных киностудий, телеканалов и стриминговых сервисов. При этом сделку несколько месяцев пытались заблокировать в США, опасаясь конкуренции. В итоге компании обязались выпускать не менее 30 фильмов в год и инвестировать в американское кино по 300 миллионов долларов ежегодно в течение 5 лет.
0: Эту тему разбираем с медиабозревателем РБК Евгенией Стоговой. Она на связи. Евгения, доброе утро. Стоит ли беспокоиться Сарику Андреасяну в связи с этой сделкой века, как думаешь?
2: Ну, я думаю, что российским кинематографистам стоит скорее понаблюдать и поучиться у западных, как все это будет, но на самом деле это правда сделка века, потому что я напомню, что в Голливуде есть 5 так называемых мейджеров, это компании, которые мало того, что стояли у истоков этого самого Голливуда, так еще и формируют, по сути, стандарты для всей отрасли. И Warner Brothers и Paramount — это вот 2 из тех 5 компаний, их объединение по понятию. Понятным причинам вызывает повышенное внимание и со стороны зрителей нас, и со стороны представителей собственного бизнеса, потому что, по сути, будут полностью меняться и перекраиваться правила игры, появляется действительно такой огромный гигант. То есть, если раньше вот этот общий пирог был примерно одинаково поделен поровну между всеми 5 мейджерами, то теперь один будет явно выделяться на фоне всех остальных. Еще и, кстати, за счет не только производства и контента, но и за счет того, что у них, у обоих есть как телеканалы, так и стриминговые сервисы, в том числе, я думаю, всеми узнаваемые и любимые HBO, благодаря которому у нас есть и «Игра престолов», ну и скоро появится сериал по Гарри Поттеру.
1: Женя, кто в итоге выиграл от этой сделки больше, Paramount или Warner Brothers?
2: Ну, с учетом того, что ситуация для Warner Brothers накануне сделки была такова, что они были вынуждены продаваться хоть кому-то, то выиграли они в том плане, что они не закрылись и вообще продолжат свое существование хоть в каком-то виде, потому что кризис в отрасли, пандемия, забастовки и в целом не очень хорошее репертуарное планирование последних лет привели к тому, что Warner Brothers был на грани банкротства. И в этом была причина всей сделки. Paramount здесь скорее выступает в роли спасателя, но и, по сути, в их руках теперь будет установка новых правил игры уже для Warner Brothers.
0: То есть Warner Brothers пытается оздоровить свой бизнес за счет финансового донора, получается так, в данном случае Paramount.
2: Именно так. Они, по сути, продаются. По сути, они продаются, чтобы спастись от банкротства.
0: Евгений, но это же ведь достаточно разные игроки и по контенту, и по форматам, которые предлагали зрителям. Насколько вообще можно Paramount и Warner Brothers Discovery считать конкурентами, наши слушатели интересуются?
2: Конкурентами можно считать все пять мейджеров, потому что они конкурируют за зрительское время в эфире, на экранах кинотеатров, за кассовые сборы, ну и, соответственно, за некие финансовые результаты, которые они показывают своим акционерам. Здесь важный момент, что у них действительно разная репертуарная политика, потому что Warner Brothers исторически делает ставки на крупные франшизы, на такие киномиры. Это «Властелин колец», это «Гарри Поттер», это вселенная кинокомиксов DC, например, это уже упомянутая мной «Игра престолов». А Paramount больше тяготеет к такому массовому кино, к кино сиюминутному, без какого-то франшизного потенциала, ну и к более понятному простому зрителю. И здесь любопытно, кто будет диктовать условия, потому что, безусловно, библиотека старого контента Warner Brothers стоит дорого и ценится, ну, наверное, даже больше, чем текущая библиотека Paramount.
0: Но сначала надо выплатить 52 миллиарда долларов долгов, мне кажется, а потом уже...
2: Именно так.
0: Спасибо. Это была медиабозреватель Евгения Стогова. Вот о сделке века мы сейчас говорили. Paramount, Warner Brothers, Discovery. Теперь это один большой конгломерат, причем занимающий значительную часть на глобальном медиарынке. Что будет в итоге, посмотрим. Но пока все это выглядит как финансовая спецоперация, попытка оздоровить одного, как я уже говорил, за счет другого. 8:45 в Москве. Сейчас коротко скажем, что еще важно знать сегодня утром.
1: Уважение к людям, умеющим делать деньги, выросло двукратно. Это один из выводов ВЦИОМ, исследование которого удалось изучить РБК. Как меняется отношение россиян к деньгам, расскажем через 15 минут.

0: Сегодня ночью в Нью-Йорке состоялась премьера нового голливудского фильма с Юрой Борисовым. Он в роли сооснователя OpenAI. Расскажем, как все прошло и как критики приняли эту работу. Сегодня вручат еще одну Нобелевскую премию, на этот раз по физике. Ждем объявления победителей после полудня.
1: Если здесь понятно, когда и чего ждать, то чего ждать на Ближнем Востоке и когда решительно непонятно. Операция по освобождению Йемена от хуситов второй день происходящего всего. Правительственные силы продвигаются к порту Ходейда. Саудовская Аравия нанесла удары по позициям хуситов на Красном море. Аль-Джазира сообщает, кто еще может вступить в конфликт, а это весьма вероятно. Вот в Саудовской Аравии сообщено об уничтожении склада оружия хуситов в Сане, это столица Йемена. Если что, правительственные силы в первый день боев вернули контроль над портовым городом Моха на севере. Продвигается к городу Тхухап с юга. Параллельно также продвигается к востоку к Сане. Главная интрига на самом деле не в этом, кто что займет, а будут ли в войне США, то есть главный союзник Саудовской Аравии, насколько конфликт масштабируется. К эфиру подключается научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Российской академии наук Николай Сухов. Николай, доброе утро. Как вы считаете, все-таки это останется таким субрегиональным конфликтом в рамках Йемена или число участников будет расширяться?
2: Я полагаю, что США не подключатся к этому конфликту. Они уже заняли свою позицию. И Трамп все сказал больше недели назад, что эти нормальные ребята, мы с ними договорились. Действительно, были такие полутайные переговоры между представителями Ансар-Алла, то бишь хуситов, в Омане с представителями США, где первые пообещали не трогать суда никакие, кроме как саудовские, при проходе через Баб-эль-Мандебский пролив. И таким образом США, в общем-то, саудитов кинули и сказали: ребята, разбирайтесь сами.
1: А почему так произошло? Потому что вот западная пресса действительно сообщает, что Пентагон отправил только военных советников, а это почти ничего не значит в таком случае.
2: Во-первых, США, конечно же, всегда делится с саудитами разведданными, да, спутниковой разведкой, это в первую очередь, это очень важно. Благодаря этому столь эффективно работает сейчас саудовская авиация. Но надо сказать, что было заявлено чуть ли не 100 самолетов, которые сейчас участвуют в бомбежках по всему Йемену. Это действительно очень мощный удар, который и приводит к тому, что наземные войска, то есть это разрозненные, достаточно разрозненные группировки с южного Йемена, отыгрывают то, что потеряли неделю назад.
0: Николай, а какие страны еще могут вступить потенциально в конфликт? Вот, например, Турция и Пакистан уже провели консультации с Саудовской Аравией и заявили о готовности поддержать ее.
2: Да, эти две страны входят в так называемый Мекканский пакт, недавно заключенное соглашение о взаимной обороне, повторюсь, о взаимной обороне. То есть эти войска этих двух стран не будут переходить границу Саудовской Аравии, они именно защищают ее территорию, но это, конечно, такой эвфемизм. На самом деле пакистанцы там вообще присутствуют уже десятилетиями, конечно. Турки поставляют, как всегда, свои дроны и свои вооружения. А пакистанцы обеспечивают, да, оборону территории Саудовской Аравии.
1: Но все-таки открытого вступления этих стран в йеменской истории мы не увидим. Поддержку, нет, да, но открытого нет.
2: Конечно, как говорят американцы, boots on the ground, с этой стороны не будет. Вы заметите, что и сами саудиты тоже действуют через местные группировки, через прокси наступление ведут южноеменские различного рода формирования.
1: Да, ну а о ситуации на земле, что называется, в этом случае мы еще скажем в следующем часе в эфире радио РБК. Главное сейчас мы поняли из уст нашего эксперта, научного сотрудника Центра ближневосточных исследований Российской академии наук Николая Сухова. Явного открытого вмешательства в конфликт не будет ни со стороны США, ни со стороны Турции, ни со стороны Пакистана. Но очевидно, что авианалеты из Саудовской Аравии на позиции хуситов мы еще увидим, но не более того. 8:50 в российской столице.
0: В США снизился спрос на американские автомобили. В третьем квартале продажи General Motors и Ford рухнули почти на 6%. Это самое сильное падение среди всех автопроизводителей. Об этом пишет РБК, изучив публикацию Reuter. Тем временем продажи азиатских брендов стремительно растут. По итогам третьего квартала совокупная реализация корейских Hyundai и Kia

0: всего на несколько тысяч отставала от Ford. Растет также сбыт автомобилей Toyota и Honda.
1: Почему американские концерны теряют позицию? И можно ли тренд развернуть? Прямо сейчас разбираемся вместе с руководителем отдела бизнеса РБК Ильей Носаревым. Илья, доброе утро. Почему американцы перестали покупать американское?
2: А тут дело в том, что, как пишут западные СМИ, в Америке начал повторяться сценарий 1979 года, да, когда из-за резкого роста цен на бензин упал спрос на американские машины. В Америке же такие машины, они не очень экономичные, да, они традиционно там делают ставку на пикапы, на внедорожники, на большие машины. Это такой предмет престижа для хозяев в том числе. А тогда, как и сейчас, на рынок повалили азиатские машинки, которые мелкие, экономичные, да. А вот тогда был взлет японского автопрома, сейчас к нему добавился еще корейский. А вот, и получается, что вот эта традиционная любовь американцев к крупным автомобилям, она в очередной раз подложила им свинью. Потому что как раз американские автопроизводители чувствуют себя довольно плохо на фоне роста цен на бензин.
0: А какую стратегическую ошибку допустили вот автогиганты?
1: Неужели не сделали выводы из того, что происходило в конце 70-х?
2: А ну, во-первых, прошло полвека уже с тех пор, да, многое уже забылось. А другое то, что они делали еще ставку на электромобили, потому что при Байдене действовали субсидии на покупку электромобилей, и компании верили, что им удастся сильно вырасти за счет этого направления. Но тут пришел Дональд Трамп, субсидии отменили, и вот это вот направление электромобилей, оно фактически у них рухнуло. А до этого они как раз сокращали бензиновые, гибридные, экономичные машинки, надеясь, что вот полностью перейдет электричество со временем. И получилось, что и здесь их провал.
0: Илья, в целом, какое будущее ждет американских автогигантов? Есть ли риск, что они станут нишевыми?
2: Ну, многие этого опасаются, да, но сейчас и GM, и Ford, они идут в другое направление. Вот эти опыты с электромобилями, они не прошли впустую. Сейчас они хотят делать системы хранения электроэнергии, в том числе для ИИ. И вот из-за этого их акции не только не падают, но даже и растут. По сравнению с прошлым годом, они выросли примерно на 60%. То есть, как бы, многие верят, что у них это получится.
1: Интересная конверсия. Получается, что автопроизводители перестают быть автопроизводителем в этом случае. Спасибо, любопытно. Руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носов был в эфире на радио РБК. На большой материал об этой вот всей истории с американским автопромом, что его ждет, что происходит прямо сейчас, менее чем через 10 минут ждем в подписке на сайте РБК. Можно ознакомиться. Кстати, Дональд Трамп хочет отменить налог на дизель, в том числе для того, чтобы, как мы понимаем, спасти американскую автомобильную промышленность. Поможет или нет, увидим.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: За последние 5 лет выбор квартир в московских новостройках изменился по-разному в зависимости от сегмента. В массовом сегменте он сузился, а в бизнес, премиум и элит-классе, наоборот, вырос в 3-4 раза. Такие данные приводит компания «Метриум». Аналитики сравнили, сколько квартир одновременно находилось в продаже в типичном жилом комплексе в сентябре 2021 года и в сентябре 2026. Итак, в массовом сегменте медианное число лотов в одном проекте снизилось с 93 до 69. 9 квартир. Основной диапазон выбора тоже сжался. Если раньше типичный дом предлагал от 20 до 280 вариантов, то сейчас от 16 до 212 планировок. Причина в том, что застройщики доступного жилья перешли на порционный вывод квартир небольшими пулами в привязке к графику строительства и наполнению эскроу-счетов. Покупатель видит на витрине меньше свободных лотов, чем раньше. В бизнес-классе ситуация обратная. Медианная выросла с 59 до 73 вариантов квартир в одном проекте. Основной диапазон выбора расширился с 9152 до 25203 лотов. Проекты стали масштабнее, а линейка планировок разнообразнее. В премиум-классе рост еще заметнее. Медианное число квартир в продаже увеличилось более чем в 3 раза с 21 до 65. Диапазон выбора поднялся с 4,80 до 32,181 лота. Премиальные новостройки перестали быть исключительно камерными домами и превратились в крупные кварталы с широким набором планировок. Ну а сильнее всего вырос выбор в элитном сегменте почти в 4 раза. Если в 2021 году в типичном высокобюджетном комплексе продавалось всего 12 вариантов квартир, то сейчас 45. Диапазон выбора поднялся с 5,22 до 7,44 лотов. Эксперты объясняют такой разрыв просто. В дорогих сегментах девелоперы стали запускать более крупные проекты с разнообразными планировками, включая видовые резиденции и семейные квартиры с террасами. А в массовом сегменте новых проектов почти не появлялось, и застройщики управляют

0: предложением точечно. Так что если в бизнес и премиум-классе выбор будет и дальше расширяться, то в доступном сегменте он вряд ли вернется к прежним объемам в ближайшее время.
1: Первая команда. Важное решение. Ошибка, которая многому научила. Момент, когда приходится начинать все по-новому. Траектория лидера. Программа сооснователя SQN Ярослава Глазунова. Большой разговор с первыми лицами о ключевых решениях, принципах и управлении людьми. Что помогло двигаться вперед и чему научили ошибки. Из первых уст. По пятницам. В 15:30. На радио РБК.
2: Классика денег. Афоризмы великих людей.
1: Финансовая свобода – это не количество денег, которое у вас есть, а те решения, которые вы можете принимать благодаря им. Роберт Киосаки.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Мы довольно хорошо знаем, как заботиться о своем теле. Движение, питание, сон, базовые чекапы. Но вот с мозгом все сложнее. Мы много говорим о тревоге, выгорании и когнитивных способностях, но гораздо хуже понимаем, а как выглядит системная забота о своем ментальном здоровье. Мой гость – Магомед Амин Идилов, нейробиолог и основатель медтехкомпании MD, занимающийся тем самым ментальным здоровьем. Обсудим, как заботиться о мозге и как системно его тренировать. Меняем качество жизни сегодня в 21:00 на радио РБК.
4: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
5: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
1: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
2: РБК тренды.
1: Нейроинтерфейсы выходят за пределы классической медицины. Китайский стартап Гестала представил неинвазивную ультразвуковую технологию для терапии боли и ментальных расстройств. Всего через 2 месяца после запуска проект привлек порядка 21 миллиона долларов при оценке до 200 миллионов долларов. К концу года компания планирует удвоить штат и презентовать прототип. Быстрые клинические испытания и приток инвестиций превращают Китай в ключевой центр глобальной нейрогонки. Этот тренд задает новый стандарт цифровой терапии. Неинвазивная стимуляция мозга станет такой же привычной альтернативой лекарствам, как сегодня физиопроцедуры, а сложные нейротехнологии будут доступным персональным инструментом для улучшения качества жизни.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве.

0: новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 утра в столице, в студии Павел Потапов. Прокуратура Московской области открыла горячую линию для пострадавших при атаке беспилотников в регионе. Погиб один человек, еще шестеро пострадали. В Истре повреждены 10 частных домов, сообщил этим утром губернатор Андрей Воробьев. И есть новое сообщение с Информлент. В Солнечногорске в Подмосковье в результате атаки БПЛА возникло возгорание складского помещения. 46 сотрудников эвакуированы. Один человек получил ранение в результате атаки БПЛА на частный дом в Гагаринском округе Смоленской области. От госпитализации он отказался, сообщил губернатор Василий Анохин. Прошедшей ночью на территории региона сбили 19 украинских беспилотников. Россиянам, постоянно проживающим за рубежом, но периодически приезжающим на родину, оставят возможность

0: Ездить за рулем в России с иностранными водительскими правами. Законопроект одобрен комиссией по законопроектной деятельности, сообщил ТАСС, источник в Кабмине. Водительские права проживающего за рубежом гражданина будут действительны на территории России в случае, если он пребывает на родине не более 183 дней в году. Сьерра-Леоне готова предоставить России в аренду земли для выращивания кофе, заявил в интервью ТАСС посол страны в России Мохаммед Йонгава. Дипломат также предложил российским предпринимателям переходить на прямые закупки кофе без посредников. Больше новостей на сайте РБК.
1: Такие новости с утра бодрят, как чашка, безусловно, крепкого кофе, как мне кажется. А что на рынках происходит прямо сейчас, посмотрим. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Небольшим ростом начал индекс Мосбиржи. Основные торги остаются выше отметки 2300 пунктов. Рынок растет на геополитическом позитиве, дорогой нефти и слабом рубле. Нефть утром в небольшом плюсе. Brent торгуется выше $100 за баррель. Рынок следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке, где вдобавок ко всему обострились отношения хуситов и Саудовской Аравии. Рубль упал на новостях о пятикратном увеличении объема покупки валюты Минфином в октябре. На межбанке сейчас доллар уже почти 86, евро 96,40.
1: Ну и еще немного о том, что растет, а что падает. Ценность денег для россиян постепенно снижается, происходит это с возрастом. А вот желание жить в обществе, где денег вовсе нет, только растет. Сейчас расскажем подробности.
3: Утро вне конкуренции.
1: О таком положении вещей говорит новое исследование ВЦИОМ. РБК изучил все подробности. Напомним, что в прошлый раз аналогичный опрос проводился четверть века назад. Именно деньги – это символ эпохи. С этим утверждением одинаково согласны и самые юные, и самые пожилые респонденты, то есть по две трети опрошенных. Есть и другие тренды. К тем, кто умеет делать деньги, уважение выросло, причем вдвое, с 37% до 73%. При этом, интересно, выросло и число противников капитализма. Жить в обществе, где нет денег, хотел бы каждый четвертый опрошенный. В 2001-м, напомню, таковых был лишь каждый десятый. В самом целом отмечает, с ростом ценности у денег у россиян одновременно растет и желание представить мир, в котором мы меньше от них зависим. Парадоксально, но это так. Как на этом фоне меняется восприятие бизнесмена в России? Давайте разберемся.
2: К нашему эфиру подключается бывший министр сельского хозяйства, основатель группы компании «Белая дача» Виктор Семенов. Виктор Александрович, доброе утро. Как сейчас россияне видят предпринимателей?
4: Что?
2: Как сейчас россияне видят образ, да, предпринимателей?
4: Ну, вы уже его описали, но я считаю, что вот эти 73% были бы больше, если бы написали, что не делать деньги, а делать дело. Вот вообще для предпринимателя российского всегда, особенно российского еще тех времен, начальных времен, всегда было, деньги были только средством, а делали всегда дело, созидали, творили, выращивали, кормили народ, создавали продукты.
1: Вот Виктор Александрович, об этом сейчас все-таки пока не говорят о деле. Говорят в первую очередь о деньгах, причем говорят и юные респонденты. То есть россияне поняли, осознали ценность денег.
4: Безусловно, это же все-таки мерило, определенное мерило, но не конечная цель. И вот, кстати, вот этот парадокс такой, да, с одной стороны, рост признания ценности денег, а с другой стороны, 25% достаточно много. Люди хотели бы жить вообще в мире без денег. Кстати говоря, каждый из нас, я уверен, если вспомнить свое детство, юность, именно это ощущал, когда, например, хотел пойти в поход. Что такое поход? Это когда ты идешь, значит, у тебя вот под ногой там ягоды, грибы, поймал рыбу, там, да, у костра посидел. Но вот это такое ощущение, что ты можешь вот с природой, с Богом быть один на один, и тебе не нужен этот нарратив в виде денег. Но понятно, что жизнь потом ставит точки над «и».
1: Виктор Александрович, хотите вернуться в то время, вот, когда представление о бизнесмене было таким?
4: Я постоянно хочу туда и иногда возвращаюсь, но, к сожалению, жизнь вертает назад.
1: Спасибо. С нами на связи был бывший министр сельского хозяйства, основатель группы компании «Белая дача» Виктор Семенов. Тем временем в нашей студии появилась экономический обозреватель Алевтина Пинкальская. Что предпочтут инвесторы, делать деньги или мир без денег, как ты думаешь?
5: Инвесторы всегда предпочитают делать деньги и надеются на рост рынка, и как раз-таки мы его видим с утра. Подробнее об этом поговорим через пару минут.
1: Да,

0: чем сегодня лучше делать деньги инвестору, куда вложиться, а где лучше удержаться, об этом буквально через полторы минуты в совместном эфире телеканала и радио РБК. Свои вопросы можете задавать прямо сейчас в Телеграм радио РБК.
1: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Вы это слышали?
6: В подписке на РБК можно смотреть лекции профессоров MBA, программ мастеров делового администрирования. А значит, вы сможете добавить еще одну продающую строчку в свое портфолио.
5: Теперь слышали.
6: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
5: 18+.
7: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: Рынки утро.
1: Рубль сегодня продолжает слабеть. Буквально 10 минут назад открылись основные торги на московской бирже. Юань подрос за это время уже на 0,5% и торгуется около планки в 12 рублей 81 копейка. Вечный фьючерс на доллар подрастал в течение всей утренней сессии, и сейчас он выше 86 рублей. Но официальный курс американской валюты на сегодня, я напомню, от ЦБ повышен сразу на 1,5 рубля до 84 рублей 90 копеек. Ир, ну вот в 23-м году глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал, что россияне в целом не следят сейчас уже за валютой, лично он следит только по долгу службы, ну а так ему, в принципе, все равно. Вот вопрос к тебе. Ты тоже по рабочему долгу следишь за курсами или по велению души?
2: Ты знаешь, я не слежу ни по долгу службы, ни как инвестор, а больше, наверное, как потребитель, особенно в преддверии отпуска, который вот уже буквально на следующей неделе начнется.
1: Я думаю, эта тема волнует в том числе и наших слушателей. Если у вас есть вопросы по валюте, по рынку акций, все, что вас волнует, пишите в Telegram Радио РБК, в поиске вводите Радио РБК русскими буквами и пишите все, что вас волнует, самые интересные вопросы будем обсуждать. Но Дениса Муравьева я не спрашиваю про то, следит он ли за курсами или нет, поскольку я знаю, что следит, поэтому спрошу, как открылся российский рынок акций.
3: Российский рынок акций тоже растет. Индекс Московской биржи прибавляет 0,15, 2325 пунктов прямо сейчас. Но есть ощущение, что инвесторы начали все-таки фиксировать свою прибыль, потому что начали появляться красные пятна на тепловой карте российского рынка акций. Я бы сегодня утром выделил три сектора. Это в первую очередь банковский. Именно деньги идут туда на открытие торгов и Банк прибавляет 1,5%, Сбербанк 0,35%, но вот ВТБ, который сильнее всего вырос накануне, сегодня находится в минусе и теряет 0,5%. Также я бы выделил сегодня утром производители удобрений, они находятся все в плюсе, и еще IT-сектор, который тоже в основном у нас находится в зеленой зоне, и больше всего у нас прибавляют сегодня бумаги софтлайна. Здесь пока причина

0: явных нет, если мы берем именно IT-сектор, но и накануне, если мы возьмем бумаги Позитива, они выросли на 6% без причины. Поэтому, возможно, это...
1: Ну, есть зато причина роста российского рынка. В первую очередь, конечно же, это слабеющий рубль. За рублем следят и простые люди, следят инвесторы, следит рынок. Ну, а что будет с рублем дальше, узнаем у Алексея Головинова, главного аналитика по финансовым рынкам ИК «Вектор Капитал». Он у нас в студии. Алексей, доброе утро.
2: Коллеги, доброе утро.
1: Ну, извечный вопрос. Сегодня, как вы считаете, мы видим продолжение ослабления рубля, которое мы наблюдали накануне? Было сильнейшее дневное падение с июля. Сегодня повторится?
2: Ну, я думаю, не такое сильно, но скорее, да, будем видеть ослабление.
1: А как вы думаете, насколько уже исчерпан потенциал ослабления? Как долго мы увидим это движение? Будет ли какая-то стабилизация?
2: Ну, стабилизация в любом случае будет, но мне сложно говорить именно здесь сейчас, на горизонте одного, там, двух дней, потому что, ну, это валюта. Но, тем не менее, да, Минфин увеличит покупки сразу в 5 раз, как это было сказано вчера. Но, с другой стороны, под конец месяца у нас платят налоги, и основной это НДД квартальный. То есть у нас, наоборот, предложение валюты увеличится, и это может даже рубль поддержать.
0: Но не пойдут ли эти деньги как раз-таки на ремонт объектов? Все-таки нефтепереработка сейчас испытывает некоторые сложности.
2: Ну, в любом случае, то есть нам нужно восстанавливать, и оно туда пойдет. Но сам фактор навеса валюты, он действительно будет, я думаю, ощущаться в том числе.
0: То есть оно перевес будет на стороне именно продажи со стороны экспортеров, нежели того, что ЦБ с учетом бюджетного правила будет покупать, получается, около чуть больше 12 миллиардов рублей в день.
2: Да, 12,12 миллиардов рублей в день, но я думаю, что да, потому что, опять же, у нас и все налоги стандартные ежемесячные, плюс, как я уже сказал, НДД, поэтому я думаю, да, под конец месяца увидим укрепление небольшое.
1: Как раз-таки, Алексей, вы сказали, что вам трудно прогнозировать курс на 1-2 дня, мы вас понимаем в этом. А Виталий Андреевич спрашивает, еду в отпуск на январских каникулах, понимаем, поддерживаем, покупать доллары сейчас или ближе к отпуску? И я добавлю, какой курс на конец года вы тогда ждете?
2: Хочу сразу сказать, порадоваться за наших людей, которые за нами следят, которые едут в отпуск в январе. Вообще с валюты, как у меня стратеги все спрашивают, у меня классическая, ну, покупать равными долями до отпуска, потому что, ну, честно, прогнозировать курс валюты, мне кажется, самая неблагодарная работа на рынке.
0: А в чем лучше хранить валюту или держать ее?
2: Ну, я по старой привычке, у меня в долларах, потому что, опять же, я еду куда-то в отпуск, доллары просто легче обменять, потому что, ну, юани, да, окей, но все же доллары более ликвидны, поэтому я лично, опыт мой, это, безусловно, доллары.
1: Хорошо, обсудили рубль-доллар, будем следить сегодня, безусловно, за движением курса. Надеемся, не увидим таких же резких скачков, какие были накануне. Но зачем вы еще сегодня будете следить? В первую очередь, что будете делать на рынке?
2: Я, если честно, слежу в целом за рынком, потому что рост последних дней у меня вызывает вопросы. Потому что если смотреть на безрисковую ставку, то есть что, ну, как себя чувствуют УФЗ, они упали, и сейчас в боковик, они не восстанавливаются. Но между тем сам рынок акций растет. То есть у нас такая ситуация, когда безрисковая ставка у нас упала, точнее, она выросла. Но в том числе и рынок растет. Если вы мне не верите, можно просто, у кого есть возможность посмотреть график, наложить индекс Мосбиржи и индекс RGBI. У нас видно расхождение.
1: Чего индекс RGBI и индекс гособлигаций наш.
0: Да. И он сегодня в плюсе. Правда, прибавляет всего лишь 4 сотых, а длинные ОФЗ, да, гособлигации, да, правда, приближаются к отметке 17% по доходности.
2: Да, и вот я хотел бы заметить как раз по валюте и вообще в целом по рынку акций. Если мы вспомним налог на сверхдоходы, то там же он будет рассчитываться, исходя из рублевой цены, ну, там, допустим, алюминий или золото. Соответственно, ослабление рубля ведет к тому, что у нас увеличивается средняя цена за год. Поэтому, например, там для «Русала» или там для «Полюса» как будто бы ослабление рубля уже не такой большой и позитив.
1: Ну а вот для кого позитив, о том, как себя сейчас ведет рынок, давайте посмотрим, что происходит в этот самый момент.
0: Индекс Московской биржи примерно на тех же отметках, 2325 пунктов, прибавляем 0,2. Сегодня у нас в лидерах роста Куйбышев Азот, он больше всего прибавляет, практически 4%. Ну а дальше выделяется у нас IT-сектор. Если мы посмотрим на бумаги Softline и Evo Technologies, то они тоже в лидерах роста прибавляют больше 3%.
1: Ну, я напомню, что накануне довольно сильно росли котировки компании Positive Technologies, тоже из сектора IT. Алексей, как вы думаете, с чем связан такой разгон, который мы наблюдаем прямо сейчас в бумагах IT-компаний?
2: Мне кажется, достаточно стандартная история на российском рынке, когда очевидных идей деньги нет, и просто начинает расти что-то не очень ликвидное. И я достаточно много таких случаев могу вспомнить на российском рынке, особенно в последнее время, когда очевидных идей нет. Но я лично никакой вот фундаментальной причины, почему вот сегодня акция растет, я не вижу, ну, и просто новостей таких не было никаких.
0: А что еще недооценено? И нам наши зрители и слушатели присылают свои вопросы в телеграм-канал Радио РБК. Вот есть ли сейчас какие-то недооцененные акции, которые можно было бы сегодня купить, а уже вечером получить солидный доход?
2: Ну, интересно, это больше, наверное, спекуляции, и здесь, ну, опять же, сложно сказать. Я вот когда думал, о чем сегодня поговорить на эфире, я, опять же, не мог, ну, не думать о нефтянке, потому что, на мой взгляд, когда люди пишут, что можно купить сегодня, заработать там через день, через два, через неделю, друзья, у нас есть нефтянка. Urals 110. Курс, сколько там, 84, 85, ну, я не, уже не помню официальный курс, но тем не менее, нефтянка там на горизонте полгода, год вперед гарантированно покажет отличные результаты.
0: Разница не ниже 100.
1: Но это не важно. Давайте посмотрим, что интересно. Давайте посмотрим на нефтегазовый сектор, раз уж мы про него заговорили. Что интересно, с утра он явно не в лидерах роста и накануне тоже не показывал опережающую динамику. Картина там смешана, я бы сказала. Но, например, Лукойл сейчас показывает нулевую динамику, периодически уходя в минус. Роснефть плюс 0,7%, Сургутнефтегаз префы плюс 0,5%, но мы знаем, что это такая ставка на валюту, и в меньшей степени зависит уже от динамики ситуации на нефтяном рынке. Почему в условиях, когда мы вчера увидели большие субсидии по субсидии демпферной выплаты, мы ждем высоких цен на нефть? Почему в этих условиях у нас нефтегазовый сектор не в лидерах роста?
2: Ну, давайте просто посмотрим, насколько тот же Лукойл вырос, например, с июля. Если не ошибаюсь, процентов на 30. Так, нефть, например, обычка на 40%. При том, что весь индекс Мосбиржи, по-моему, минус 3,5% с того момента потерял. Ну, просто-напросто, ну, акции отросли, сейчас происходит, ну, коррекция, и фиксируют те, кто прокатился на этой волне роста. Тем не менее, фундаментально я не вижу никаких причин, чтобы продавать нефтянку. Угу. Особенно, если помнить про долгосрочные контракты на нефть. Ну, условно
1: хорошо,
2: говоря.
1: А риски того, что на Ближнем Востоке ситуация стабилизируется, и нефтяные котировки снова откатятся к уровню $60-70 за бочку Brent?
2: Риски, безусловно, есть, но, опять же, то, как я вижу себе ситуацию на Ближнем Востоке, я не вижу. Ну, товарищ Трамп продолжает наращивать войска, то есть как будто бы деэскалация вообще не пахнет, скорее наоборот. Угу. Ну, поэтому...
0: Но при этом некоторые агентства сообщают, что как раз такие поставки, если мы возьмем Ближний Восток, восстановились до довоенного уровня и составляют там около 80-90% уже.
2: Да, я видел этот отчет, по-моему, Goldman Sachs и JP Morgan такой писали, но, друзья, здесь нужно понимать, мы находимся в ситуации, когда стратегические резервы нефти очень сильно истощены. Соответственно, чтобы их наполнить, нам нужен профицит на рынке нефти. То есть нефти должно быть больше, чем мы потребляем. Потребление особо не снижается, поэтому, ну, стратегические резервы, их просто невозможно наполнить. И мы находимся в таком глобальном энергетическом кризисе.
1: Хорошо, идем дальше секторально по лидерам роста и снижения. Я вижу, что у нас с утра, еще на утренней сессии, начался бурный рост в банковском секторе отдельных игроков. Денис, что там сейчас происходит?
0: Это правда, и если мы посмотрим на объемы торгов сегодня утром и на основной сессии, то именно туда идут все деньги. Т-технологии лидер по оборотам, 2 миллиарда наторговали уже за эту утреннюю сессию, и если мы берем уже и основную, и акции прибавляют 1%. Но если мы посмотрим на последние торговые сессии, то бумага выросла уже на 10%, и в первую очередь это связано с тем, что допомиссия оказалась меньше, и размытие составило всего 3%. При этом приободрился Сбербанк, ВТБ, и несмотря на то, что вот ВТБ сегодня находится у нас в минусе на 0,5%, накануне бумаги достаточно сильно выросли, и инвесторы связывают это, возможно, с новостью, которую с указом Владимира Путина, который вчера заявил о том, что он дал добро на реорганизацию Юникредита.
2: Ну, что касается в целом банковского сектора, действительно, они хорошо растут, и я тоже самое, собственно, по этой технологии связываю с параметрами допомиссии присоединения точки. Что касается ВТБ, здесь ситуация крайне непростая и сложная, потому что акции на 4% вчера выросли вообще без новостей. Сделка с ВБ отодвигается вправо, ну и сегодня корректируется. Я буквально повторил, что Денис сейчас сказал, но тем не менее... Ну, я не хочу называть конкретные имена, но я лично видел, как там в больших телеграм-каналах были сигналы продавать ВТБ. Я видел снижение котировок на этих новостях, это на утренней сессии, поэтому здесь...
1: А просто... вы считаете, что сообщения телеграм-каналов могут двинуть рынок?
2: Я уверен.

0: потому что там буквально и объемы растут, и котировки растут, в том числе и ВТБ, то есть в таких больших именах.
1: Да. Кстати, рынок перешел к снижению, уже теряет 0,05, 2320 пунктов.
2: И курс доллара на рынке Форекс впервые за месяц превысил 86 рублей прямо в эти минуты. Хорошо, Алексей, я хочу закончить историю банковскую. Вот это сообщение о реорганизации продажи Юникредит Банка. Все обсуждают, тоже бурно в различных сообществах и телеграм-каналах, ставят, что может тот или иной банк купить. Вы как считаете, чем все закончится?
0: Ну, в любом случае, кто-то купит. Ну, честно, я не еще не видел параметры вообще, как там дела обстоят в Юникредите. То есть просто какой капитал и какие-то мультипликаторы, чтобы оценить вообще, насколько это интересно. Ну, привязывать, условно говоря, к ВТБ я бы не стал, потому что там есть свои...
1: Станислав спрашивает. Алексей, что лучше? Купить акции Сбербанка в надежде на дивиденд в следующем году или положить деньги на банковский вклад?
0: Ну, хочется, конечно, уточнить, как обычно, готовы ли они держать дольше. Я всегда за рынок акций, знаете, даже в текущей ситуации, очень тяжелый и проблемный.
2: Вам нравится терять деньги?
0: Нет. Нет, в том-то и дело, никому не нравится терять деньги, но...
2: Тогда...
0: Ну, мы же говорим про Сбербанк и про дивиденды.
1: Сбербанк, кстати, не так сильно упал, и с учетом дивиденда он находится около нуля, если я не ошибаюсь, за год.
0: Да, то есть если бы это был не Сбербанк, а что-то другое, я бы, наверное, все же как это... Ну, давайте подумаем, друзья. Но Сбербанк, безусловно, я бы, конечно, в пользу Сбера.
2: Так мне казалось, до этого вы сказали, что я всегда за рынок акций.
0: Ну, конечно, то есть надо покупать акции Сбербанка, да.
1: Наибольшая доля в чем наибольшая у вас? Какой бумаги?
0: У меня, я бы сказал, по секторам, можем поговорить про бумаги, у меня сейчас нефтянка большая часть.
1: Нефтянка.
2: Ну и, кстати, отметим, что у нас к текущей минуте в лидерах роста продолжают оставаться отдельные бумаги IT-сектора. Ива подрастает на 2,5%, Softline более чем на 3%, ну а вчерашний лидер роста Positive Technologies сейчас в нули. И отмечу также, что у нас сектор металлургии накануне также довольно бурно рос, НЛМК, Северсталь. Сейчас идет коррекция после вчерашнего, можно сказать, уже ралли в минусе на 0,5%. Примерно находятся эти котировки. А у нас в студии был Алексей Головинов, главный аналитик по финансовым рынкам инвестиционной компании «Вектор Капитал». Это программы «Рынки утро», совместный эфир телеканала и радио РБК. Ира, Илья, вот такая картина к текущей минуте на рынке акций и на валютном рынке.
3: За ситуацией на торговых площадках следили вместе с Алевтиной Пинкальской и Денисом Муравьевым. Ну и отметим, что все ранее сказанное не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Большой разговор про рынки инвестиций продолжим в 17.10 по московскому времени. А в ближайшее время вернемся на Ближний Восток. Узнаем, что там происходит и каким последствиям может привести война за Йемен. Оставайтесь с нами.
4: Портфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
5: Кинопортфель.
4: Сегодня мой выбор – фильм «Бойлерная». 2000 год. Молодой Сет Дэвис устраивается на работу в небольшую брокерскую компанию в Лонг-Айленде. Новым сотрудникам обещают быстрые деньги, дорогие машины и красивую жизнь.
6: В одной статье я прочитал, что в компании Microsoft работает больше секретарей миллионеров, чем где бы то ни было. Рождественские премии они вкладывают в акции компании. Именно этим я и решил заняться. Акциями. Я не хотел изобретать велосипед, я просто хотел быстро заработать много денег.
4: Но за этой картинкой скрыта схема. Сет устроился в фирму, где операторы совершали сотни звонков потенциальным клиентам, пытаясь их разогреть и заставить купить акции компании «Пустышек», зарабатывая на каждой такой сделке. Такие компании в Америке называют «бойлерными». Отсюда и название фильма. То есть это место, где вас доводят до точки кипения. В фильме играют Бен Аффлек и Вин Дизель. Но фильм не только про мошенничество, а еще про моральный конфликт. Зарабатывая деньги, Сет хочет доказать отцу, что он не безнадежен. Но возможно ли это, когда деньги заработаны на обмане других? Как этот конфликт разрешится, вы узнаете из фильма. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брокеров учат устанавливать эмоциональный контакт с клиентом и узнавать их планы на будущее. А потом использовать это, чтобы подтолкнуть к покупке ненужных акций. Клиенты убеждают, что возможность уникальная и заработная.

0: заработок будет очень высоким. Но решение нужно принять прямо сейчас. Вывод. Если вы чувствуете, что вас эмоционально разогревают и заставляют принять решение немедленно, сразу бросайте трубку или уходите. Это манипуляция, и ее цель — не дать вам времени на рациональное решение и проверку фактов. Второе. Брокеры зарабатывают комиссию с каждой сделки и поэтому заинтересованы не в том, чтобы клиент долго владел хорошим активом, а в том, чтобы он совершал сделки. Чем больше операций, тем больше заработок компании. Вывод. Сначала разберитесь, на чем зарабатывает тот, кто предлагает вам инвестиционный продукт. Его интересы могут не совпадать с вашими. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Бойлерная». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая напоминает, как важно не поддаваться на манипуляции. Приятного просмотра!
1: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.

0: если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
1: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
3: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает генеральный директор Эйлер аналитические технологии Дмитрий Глушаков.
6: Я сейчас читаю Айзека Азимов «Академия». Очень интересно с той точки зрения, что написана книга была там, в 1960-х годах, 70-х. Повествует она о событиях в году 22 тысячи с чем-то, когда уже люди заселили всю галактику. Но при этом происходящее в этой книге очень сильно напоминает текущую обстановку в мире.
4: Айзек Азимов, «Академия». Гааль настраивался на прыжок через гиперпространство совсем недолго, хотя в обычных межпланетных перелетах эти ощущения нельзя испытать. Путешествие в обычном пространстве могло проходить со скоростью, не превышающей скорости света, что известно науке еще из забытой эпохи истории человечества. Поэтому на путешествие даже между ближайшими обитаемыми системами уходили бы годы. А в гиперпространстве этой неподдающейся воображению области, не являющейся ни пространством, ни временем, ни веществом, ни энергией, ни вакуумом, можно было пересечь всю галактику за мгновенный промежуток времени.
3: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

Половина десятого в столице, в студии Павел Потапов. Атака беспилотников на столичный регион продолжается. Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 39 дронов, летевших на столицу. Общее число сбитых с начала суток беспилотников достигло 161. Между тем, число погибших в результате атаки БПЛА в Подмосковье увеличилось до 2. Спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома погибшего мужчину в Барыбине, сообщил губернатор Андрей Воробьев. При атаке пострадали 9 человек. Следственный комитет намерен ходатайствовать об аресте директора парка «Патриот» Игоря Васильева на 2 месяца. Об этом РБК сообщили 2 источника, знакомые с ходом расследования. Заседание состоится сегодня. Игоря Васильева задержали по подозрению в получении взятки. Он занимает пост директора парка «Патриот» с марта этого года. Федеральное бюро расследований США отстранило от работы подрядчика из-за причастности к инциденту с хищением большого объема данных сотрудников ФБР, передает Рейтер, ссылаясь на высокопоставленного представителя ведомства. По его словам, инцидент произошел после того, как подрядчик не установил обновление безопасности. Речь

0: Речь идет о платформе для управления персоналом PeopleSoft, ее обслуживала компания Accenture. Античную скульптуру Венеры Таврической после завершения комплексного исследования ждет виртуальная реконструкция. Она позволит представить, как статуя могла бы выглядеть с руками, рассказали РИА Новости в Эрмитаже. Венера Таврическая – одна из первых античных скульптур в России. Она была приобретена по указанию Петра I в 1719 году. Долгое время Венера находилась в Летнем саду, затем в Таврическом дворце. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: И помните, у нас длинные руки, как говорилось в одном известном фильме. «Утро вне конкуренции», у микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. Смещаем фокус внимания сейчас на Ближний Восток, а конкретно в Йемен. США передают Саудовской Аравии данные разведки, пишет Вашингтон-Пост. А что будет вообще в этом регионе и насколько может оказаться масштабной эскалацией?
2: «Утро вне конкуренции».
3: Ну, вообще, некоторые СМИ пишут, что в стране разгорается новая война. Что происходит на фронтах Ближнего Востока, рассказываем. Бои идут между повстанческим движением Ансар Аллах, или, как его называют, их называют хуситы, и международно признанными властями Йемена. Смогут ли правительственные войска вернуть полноценный контроль в республике, и масштабируется ли конфликт? Алексей Орлов изучил аналитические сводки западной прессы. Он сейчас с нами в студии. Алексей, какие страны готовы подключиться к операции против хуситов и помочь освободить Йемен?
4: Ну, уже помогают Соединенные Штаты. Известно, что 200 советников американских находятся сейчас в Саудовской Аравии и как раз участвуют в координации миссии против хуситов. Президент США Дональд Трамп, кстати, впервые прокомментировал эту самую операцию. Он выразил уверенность, что она закончится хорошо. Это буквально цитата. Больше никаких подробностей Трамп не сообщил. И вот по сведениям портала Axios, он пока не ответил на очередную просьбу Саудовской Аравии присоединяться ли к авиаударам по объектам движения Ансар Аллах американские военные. А вот советник Трампа по нацбезопасности и в то же время госсекретарь США Марко Рубио отказался говорить, как Пентагон может помочь Саудовской Аравии против хуситов.
5: У Соединенных Штатов есть соглашение об обороне и безопасности Саудовской Аравии, и мы намерены его соблюдать. Я не буду вдаваться в подробности, какую помощь мы можем оказать, но я уверен, что саудовцы и йеменские силы не одобряют то, что хуситы контролируют побережье пролива. Мы ожидали, что операция по освобождению страны начнется, и она началась. Кроме того, хуситы несколько раз атаковали саудовцев. У Саудовской Аравии есть право защищаться. Королевство поддерживает йеменские силы, чтобы они отвоевали территорию, с которой их вытеснили много лет назад.
1: Это расстановка политических фигур на этой карте. А что конкретно сейчас происходит в Йемене, где в противоборстве находятся хуситы, Ансар Аллах, да, это движение, и международно признанное правительство?
4: Да, начался второй день операции по освобождению Йемена от хуситов. Саудовская Аравия в ночь на вторник нанесла удары по хуситским складам оружия в Сане, это столица страны. Рейтер опубликовал кадры разрушений, но проверить оперативно, действительно ли это склады с оружием, довольно трудно, поскольку независимых журналистов в стране не так много. Ну и наземное наступление хуситов идет с трех направлений. И просто сейчас будет очень конкретный разбор карт. Подразделения властей Йемена продвигаются вдоль побережья Баб-эль-Мамдебского пролива. С севера войска наступают к портовому городу Хадейда. Именно оттуда хуситы атаковали танкеры с нефтью. И вот газета «Вашингтон-Пост», ссылаясь на свои источники, передает, что жители даже заметили на окраинах города правительственные танки и военных. Но я повторюсь, что оперативно проверить эту информацию пока довольно трудно. И как раз с севера, кстати, накануне правительственные войска также освободили портовый город Моха, который хуситы удерживали больше месяца. И считается, что именно это в том числе стало поводом к началу вот этой самой операции против движения. С востока началось наступление на Сану, как раз на столицу страны, которую Ансар Аллах удерживала больше 10 лет. И вот этот этап операции получил название «Рассвет Йемена». Такие данные передают из Минобороны республики. На юге проправительственные группировки закрепились в окраинах портового города Тхухаб. Вот именно там сейчас тоже находится еще подразделение хуситов, и это тоже позволяло им атаковать танкеры. Все эти населенные пункты имеют стратегическое значение по той причине, что как раз-таки позволяют атаковать корабли в Баб-эль-Мамдебском проливе. Ну и, соответственно, тот, кто владеет этими самыми городами, населенными пунктами, может совершенно спокойно контролировать безопасность в этом регионе.
3: Алексей, все это заявление йеменских властей, да, а как на это реагируют хуситы, что они говорят?
4: Ну вот они как раз утверждают, что правительство силам вообще не удалось добиться никакого успеха. И, в общем, якобы Ансар Алла контролирует и Моху на севере, и Тхухвап на юге. Но в командовании хуситов утверждают,

0: в воздушном пространстве Саудовской Аравии, поскольку там будут наши ракеты. Исключение для воздушного пространства над священными городами Мекка и Медина. Мы снимаем с себя ответственность за последствия, если вы проигнорируете это предупреждение.
1: Алексей, надо понимать, что когда мы говорим о каких-то военных перемещениях в пределах Йемена, каждая сторона говорит о своих военных успехах. И одни продвигаются, и другие продвигаются, и те, и другие публикуют кадры взятых каких-то населенных пунктов, но очень трудно объективный контроль установить на месте.
2: Безусловно, данные приходят довольно противоречивые, но я отмечу, что вот, например, агентство Рейтер опубликовало несколько видеороликов, которые получило от различных группировок, которые воюют именно на стороне правительственной коалиции, и якобы удалось даже осинт-расследователям установить конкретные места, где сейчас находятся эти самые военные, и действительно журналисты Рейтер подтверждают, что есть успехи у правительственной коалиции, но при этом подтвердить именно успехи со стороны хуситов не представляется возможным, по той самой причине, что объективных независимых журналистов, которые могли бы оперативно находиться на месте и передавать эту информацию, там сейчас просто нет. Ну и в заключение отмечу, что в Иране главным союзником хуситов не комментировали ситуацию в Йемене в свете последних событий. Ну и вообще цель этой миссии как раз-таки освободить не только сам Йемен, не только его территорию, но и вернуть полноценный контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, поскольку именно через него идут основные поставки нефти, газа, других ресурсов из стран Персидского залива. Ну и, соответственно, Тегеран с помощью хуситов мог бы давить на Вашингтон, в том числе и в своем конфликте с Соединенными Штатами. По крайней мере, так передает западная пресса.
3: Спасибо за ближневосточными событиями. Следит Алексей Орлов. Кстати, нефть на этом фоне ушла неожиданно вниз. 0,8% сейчас теряет Brent, $99.53 за баррель. А вот генсек ООН Антонио Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность по поводу эскалации конфликта в Йемене. В то же время он осудил атаки хуситов на энергетические объекты в Саудовской Аравии. За этой темой продолжим внимательно следить.
1: 9:39 в российской столице. Короткая ситуация в московском авиаузле. Напомним, последняя информация от Росавиации. Аэропорт Шереметьево. Там введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Другие авиагавани сейчас свободные, работают в штатном режиме. Что касается табло вылета аэропорта Шереметьево, прямо сейчас смотрю. Рейсы в Санкт-Петербург и Калининград, запланированные на 8 утра, отменены вовсе. Вылет рейсов в Санкт-Петербург, Казань, Архангельск и Касабланку задержаны в среднем до 11 часов. Другой информации от авиагавани пока не поступало. Через полторы минуты о том, что сегодня станут известны лауреаты Нобелевской премии по физике.
4: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
5: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
7: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
8: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
9: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
10: Красота-то какая, лепота.
11: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
1: 9:41 в российской столице. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. Итак, сегодня станут известны лауреаты Нобелевской премии по физике. Когда это произойдет?
4: Утро вне конкуренции.
3: Лауреата Нобелевской премии по физике объявят сегодня после полудня, ну а вообще с 5 по 12 октября в Стокгольме отмечают всех выдающихся ученых. Обладателей премии мира традиционно назовут в Осло. Это произойдет в пятницу, 9 октября. Ну а мы хотим напомнить вам, кто забирал награду последние 5 лет, как это продвинуло человечество вперед и чем за последние десятилетия науку обогатили отечество.

0: естественной физики. Об этом в специальном материале Ростислава Мерецкого.
1: Лауреаты 2025 года.
2: Британца Джона Кларка, француза Мишеля Деваре и американца Джона Мартинеса наградили за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи. Говоря простым языком, раньше считалось, что квантовые законы действуют только в микромире, среди невидимых атомов. Эта тройка доказала, что те же законы можно заставить работать и в видимой глазу микросхеме. Именно на базе их открытий сегодня строят процессоры для квантовых компьютеров.
1: Лауреаты 2024 года.
2: Американец Джон Хопфилд и британско-канадский ученый Джеффри Хинтон получили премию по физике за то, без чего не было бы современного искусственного интеллекта. Ученые перенесли в программирование законы физики и открыли дорогу современным умным машинам.
1: Лауреаты 2023 года.
2: Француженка Ан Люлье, венгер Ференц Краус и француз Пьер Агастини изобрели самую короткую световую вспышку в истории. Она длится миллиардные доли от миллиардных долей секунды. С ее помощью физики наконец смогли, если сильно упрощать, увидеть, как ведут себя электроны внутри вещества в режиме реального времени. В перспективе это ключ к предельно быстрой микроэлектронике и сверхточной лазерной диагностике заболеваний.
1: Лауреаты 2022 года.
2: Француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер получили награду за эксперименты с запутанными фотонами, подтверждение нарушения неравенств Белла и пионерские работы в квантовой информатике. В общем, доказали, что реальность устроена совсем не так, как подсказывает здравый смысл. Связанные квантовые частицы ведут себя как единое целое, даже если разнести их на противоположные края Вселенной. А главное, до момента измерения у частицы просто нет заранее заданных свойств. Реальность проявляется именно в процессе наблюдения. Эти опыты стали фундаментом для квантовых вычислений и защищенной квантовой связи.
1: Лауреаты 2021 года.
2: Премию разделили японец Сюкура Манабе, немец Клаус Хассельман и итальянец Джорджо Паризи за прорыв в изучении хаотических систем. Манабе и Хассельман доказали, что климат Земли на десятилетия вперед подчиняется строгим формулам. Это открытие помогло не только климатологам, но и тем, кто изучает финансовые рынки и обучает нейросети.
1: Отечественные лауреаты.
2: За все время Нобелевскую премию по физике получили 12 ученых, родившихся, учившихся или работавших в нашей научной школе. В новейшей истории – пятеро. В 2010-м наградили Константина Новоселова и Андрея Гейма за передовые опыты с графеном, двумерной модификацией углерода толщиной в один атом. В 2003-м отметили достижения Виталия Гинзбурга, Алексея Абрикосова, а также британца Энтони Леггета за вклад в теорию сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей, благодаря которому создали современный магниторезонансный томограф и большой адронный коллайдер. В 2000-м премию получил Жорес Алферов за разработку полупроводниковых гетероструктур. Премию он разделил с немцем Гербертом Крёмером и американцем Джеком Килби. Без этой разработки не было бы современного интернета, оптоволоконной связи, лазерных считывателей и быстрых процессоров.
3: Еще один штрих к этой теме. Одномоментно награду могут получить не более 3 человек каждой категории. Что получат лауреаты? Медаль золотую, вес почти 200 граммов. Размер денежной премии в этом году после индексации 1 200 000 долларов. Ну, а имена, собственно, лауреатов по физике объявят, если быть точным, в 12 часов 45 минут по Москве. Сейчас 9 часов 45 минут. В студии появился Павел Потапов, который, конечно, расскажет о главных отраслевых событиях. Но прежде хотелось бы задать тебе вопрос. Павел, из всего, что перечислил сейчас Ростислав Мерецкий, какое достижение ты считаешь наиболее главным? Может быть, хаотические системы или сверхпроводники или что-то в этом роде?
4: Спасибо Жоресу Алферову за оптоволокно и за то, что мы, гуманитарии, можем все гуглить и понимать, о чем идет речь.
3: Ну, прямо сейчас корпоративные события.
5: О чем говорят отрасли?
4: Доброе утро.
5: Строительство.
4: Общая арендопригодная площадь аутлетов в России увеличится на 8%, почти до 350 тысяч квадратных метров за счет объекта, который планируется открыть в Татарстане, рассказал РИА Новости в компании CoreXP. Эксперты рынка отмечают, строить новые аутлеты, такие как Внуково или Белая дача, сейчас экономически нецелесообразно, так как их будет сложно заполнить арендаторами, поскольку сегмент фэшн сейчас активно сокращается в офлайне.
5: Логистика.
4: Московский рынок курьерской доставки в прошлом году достиг 648 миллионов заказов. Это 17% их общего числа по России, следует из исследования столичного Дептранса, с которым ознакомился РБК. К 2031 году количество доставок вырастет на 24%, но годовой темп прироста составит 4 против 20 в 2021-2025 годах. Доля Москвы в общероссийском потоке снизится до 9% к 2031.
5: Технологии.
4: Между тем, Яндекс.Лавка распространила роботизированную доставку на 130 дарксторов в России.

0: России роверы обслуживают каждый шестой из 736 складов сервисов. В настоящее время рободоставка доступна в 11 городах: Москва, Петербург, Казань, Нижний, Иннополис, Мурино, Одинцово, Долгопрудное, а также в Люберцах, в Красногорске, в Химках. До конца года сервис планирует подключить к ней еще не менее 270 дарксторов, в том числе в двух новых городах: в Воронеже и в Тюмени.
1: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
2: Вдогонку остается добавить, что перспективы рынка доставки станут одной из главных тем РБК сегодня вечером. Подробнее обо всех выводах исследования Дептранса, что как часто заказывает и что будет, собственно, с рынком, читайте в подписке РБК сейчас. А разбор портрета российского курьера представим в программе «Что это значит» на телеканале и радио РБК после 20.00.
3: 9.47. В Москве Юра Борисов вновь на западных экранах. Этой ночью на Нью-Йоркском кинофестивале состоялась премьера фильма «Искусственный». Это картина про Сэма Альтмана и компанию OpenAI. В картине российскому актеру досталась роль сооснователя стартапа Ильи Суцкевера. Это канадско-израильский разработчик. Родился он в Нижнем Новгороде. Сможет ли Борисов повторить успех «Аноры» и стать главным русским киногероем на экспорт? Герой программы «Да или нет» режиссер Николай Рыбников. Борисов снялся в его последнем фильме «Девятая планета», о котором мы рассказывали. О супергероях и суперзлодеях с ним беседовала Яна Ритунская.
1: Да или нет?
4: Давайте так. Я вам говорю выражение, а вы перечисляете ассоциации. Русские герои в кино.
5: Честный, настоящий, добрый, искренний, похожий на меня, похожий на любого зрителя, доступный, понятный. Как сосед, как друг, как брат.
4: Мы видим пример Юры Борисова и то, как он показал себя в «Аноре».
5: Юра Борисов — это классный образ русского парня, которому хочется верить, за которым хочется наблюдать, которому хочется сопереживать и которого хочется поставить в какие-то обстоятельства, которые зритель не решается прожить сам.
4: Кто был главным российским актером на экспорт до Борисова? Мы можем вспомнить?
5: Юра Колокольников, Игорь Жикин, Саша Петров. У него была большая роль у Аронофски, по-моему.
4: Как будто бы тот образ, который вы привели с самого начала, честный, открытый, на них он не накладывается.
5: Ну, почему-то так принято в мировом кино, что русские актеры чаще всего играют отрицательных персонажей или злодеев.
4: Почему именно такие персонажи нужны?
5: Да, мне кажется, это просто общее восприятие. Нужны какие-то политические и социальные процессы мировые для того, чтобы русский человек выглядел как супергерой, а не суперзлодей. У иностранцев представление о русском будет базовое, что угрюмый, непонятный, злой, таинственный, но никак не добрый. Добрый, открытый и честный.
4: Кто сейчас из наших актеров подходит под этот образ супергероя, которого можно поставить за рубеж?
5: Да у меня нет ответа. У меня нет ответа. Супергерой, чтобы русский супергерой был за рубежом, я, честно говоря, такого представить себе не могу.
4: А почему?
5: Делать из русского человека супергероя, который действует, спасает планету, в тех политических обстоятельствах, в которых мы сейчас находимся, к сожалению, это невозможно. Хотя очень хотелось бы. И нам самим нужно снимать такое кино.
4: Ну, а «Последний богатырь» не подходит на роль такую?
5: Да, прекрасно подходит, но он полностью соткан из русской культуры. Насколько это может масштабировано быть на весь мир, вряд ли.
4: Нужен такой язык кино, и нужны такие культурные коды, которые будут считаны не только российским зрителям. Мне хочется понять, вообще такой язык создан сейчас?
5: Мы к этому стремимся. Это должен быть баланс формы и содержания. С точки зрения формы, это должно быть конкурентоспособное изображение, построение кадра, декорации, вообще качество изображения, натурных съемок, где мы это снимаем, красота актеров, костюмы, то, что привлекает зрителя по всему миру. И внутри этой формы закладывается русское содержание, трансляция мысли о том, что мы хотим любви, мы хотим разговаривать, мы хотим жить, мы хотим быть нормальными людьми в спокойном мире, хотим взаимодействовать и хотим, чтобы нас услышали. Вообще, у искусства всегда есть политическая задача. И если автор входит в создание произведения, не принимая во внимание вообще какую-то политику, это значит, что за автора кто-то примет это решение. Либо продюсер, либо заказчик, либо прокатчик, либо еще кто-то.
4: Возвращаясь к героям, вы сказали, что на Западе воспринимается русский человек вот скорее в негативном ключе. При этом мы видим, опять же, продвижение того же Юры Борисова, который не соответствует этому образу. Получается, у него мало шансов, у того же там Алексея Серебрякова их больше.
5: Это все зависит от удачи, от проекта, от автора. Мне кажется, Шон Бейкер, когда делал «Анору», он сознательно шел на некую провокацию для американского общества, для того, чтобы рассказать историю русских людей внутри Америки. И эта провокация сработала. Но это не может быть системным. И рецепта для того, чтобы русские актеры начали играть в Голливуде, нет. Его просто нет.

0: Всегда ли плохо быть злодеем, да или нет?
1: В кино нет.
0: Почему?
1: Это классные роли, объемные. То есть кино не существует без конфликта. Иногда в отрицательных персонажах больше многогранности и яркости каких-то душевных пороков, недостатков, еще чего-то. И зритель, когда смотрит на отрицательного персонажа, у него внутри его демоны каким-то образом откликаются и становятся меньше.
0: А не в кино?
1: Не в кино злодеем быть нельзя, конечно же.
2: Да или нет?
3: Как прошла премьера фильма «Искусственный» в Нью-Йорке этой ночью, слушайте в следующем часе. Маленькая деталь. Пресс-конференция на английском языке снова стала вызовом для Юры Борисова. Вместе с вами послушаем фрагмент трансляции. Это будет любопытно. 9 часов 52 минуты. Егор Белов чистым русским языком расскажет, сколько будут стоить билеты на финальный матч Лионеля Месси. Прямо сейчас и все узнаем.
2: Спорт на РБК.
4: Да, коллеги, обсуждали в прошлом часе мы с вами, сколько будут стоить билеты на, возможно, прощальный матч Александра Овечкина в составе Вашингтона, последний домашний матч команды. Вполне возможно, что это будет поединок против Питтсбурга, и говорили мы о том, что самый дешевый билет на прощальный матч Овечкина стоит $1000. Что же у Месси? Он завтра сыграет последний матч, скорее всего, в составе сборной Аргентины против Бенина, и вот, на самом деле, на матч Месси вроде бы как можно попасть гораздо, заплатив гораздо меньшую сумму. Всего лишь 59 или $60 стоят самые...
3: Копейки просто вообще.
4: Практически, да. Единственное, есть одна проблема. Эти самые билеты. 85 тысяч билетов, если быть точнее, раскупили, как пишут, всего за 4 минуты. То есть, ну...
3: Только у перекупов теперь, очевидно.
4: Да, и вот только у самых быстрых болельщиков была возможность эти билеты приобрести. В общем, получается, что попасть на матч Овечкина гораздо сложнее, чем на матч Месси. С финансовой точки зрения так точно.
3: Егор, короткий вопрос. Мы увидим Данила Медведева на теннисном корте. Очень короткий вопрос.
4: Обязательно увидим еще не раз. Он карьеру заканчивать не хочет, даже несмотря на последние инциденты, которые в его карьере случились.
3: Ты сейчас обнадежил очень многих наших слушателей, которые об этом спрашивали в телеграм-радио РБК. Спасибо, это было спортивное обозреватель Егор Белов.
2: Кто есть кто?
5: Nordcross 001 – это автомобиль, который очень долго притворялся другим автомобилем. Потому что, как бы его ни называли, сколько бы новых логотипов ни появлялось на капоте, многие все равно посмотрят на него и скажут: «Подождите, так это тот же самый Lincoln Co-09!» И будут правы. Но история здесь интереснее, потому что Nordcross 001 – это тот редкий случай, когда под новым брендом скрывается машина с очень серьезной родословной. У нее платформа, на которой строились современные Volvo, поэтому 001 получился немного странно. Он выглядит как большой китайский кроссовер, а ощущается как автомобиль, который воспитывали шведы. Под капотом в российской версии двухлитровый турбомотор на 254 силы, полный привод и классический восьмиступенчатый автомат Aisin. После бесконечных роботов, вариаторов и коробок с кризисом идентичности, старый добрый гидротрансформатор воспринимается как встреча с надежным другом. Разгон до сотни около 8 секунд. Но самое интересное происходит не напрямую, а в ощущениях, потому что Nordcross 001 едет неожиданно породисто. Подвеска не пытается превратить вас в желе, как некоторые китайские конкуренты, ну и позвоночник она воспитывать не собирается. На трассе машина вообще раскрывается лучше всего. Здесь тяжелый кузов, длинная база и хорошая шумоизоляция. Салон тоже интересный. Здесь нет ощущения, что дизайнеры пытались выиграть конкурс на самый большой экран в мире. В результате интерьер сделан гораздо спокойнее, чем у большинства современных китайских моделей. Главный недостаток как раз сложное китайское происхождение. Это машина, которую постоянно придется объяснять, потому что разговоры будут выглядеть примерно так. Что купил? Nordcross. Что это? Бывший Lincoln Co. А это что? И дальше начнется лекция минут на 10.
2: Кто есть кто?
5: Так кто есть кто? Если говорить прямо, Nordcross 001 – это что-то между Volvo XC90, Geely Manjaro и Toyota Highlander. Он комфортнее большинства китайских кроссоверов, солиднее многих конкурентов за те же деньги и в целом заметно взрослее. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Unlock и вестинг в криптомире. В криптовалютах на цену влияет не только спрос, но и график выхода токенов на рынок. Этот процесс называется unlock. Unlock токенов – это разблокировка криптовалюты, которая ранее была заморожена по правилам проекта. А вестинг – это перевод, в течение которого токены постепенно становятся доступны владельцам. Почему проекты блокируют токены? Чтобы команда, инвесторы и ранние участники не могли

0: смогли продать все сразу после запуска. Это защищает рынок от резких обвалов и создает более предсказуемую экономику. Обычно в токеномике заранее прописано, какая часть токенов принадлежит команде, инвесторам, фондам и сообществу, и когда эти активы будут разблокированы. Когда происходит крупный анлок, предложение токена увеличивается. Это может создавать давление на цену, особенно если получатели решают зафиксировать прибыль. Поэтому инвесторы все чаще смотрят не только на технологию проекта, но и на календарь разблокировок. Он показывает даты анлоков, объемы и категории получателей. Практическое правило простое. Перед покупкой токена стоит проверить, ожидаются ли в ближайшее время крупные разблокировки. Это помогает лучше понимать риски и выбирать более удачный момент для входа. Анлоки и вестинг – базовые элементы экономики любого криптопроекта, которые напрямую влияют на стоимость активов. И игнорировать их сегодня – значит сознательно торговать вслепую.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.
2: Трейлер третьей «Дюны» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
1: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.
3: Знать, что произошло, и понимать, что происходит,
1: не одно и то же.
3: Новости сообщают факты,
1: но значение они приобретают только в контексте.
3: Когда понятны причины, последствия и связи между событиями.
1: Каждый вечер мы восстанавливаем этот контекст и задаем вопрос, который остается после всех новостей. Что это значит для нас и что изменит в нашей жизни? ЧЕС. По будням с 18 на радио РБК.
3: Для тех, кому недостаточно просто быть в курсе.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: В 2017 году полицейские департамента авиации Чикаго силой вывели из салона самолета пожилого человека, отказывавшегося уступать место экипажу United Airlines. Видео инцидента мгновенно стало вирусным. Генеральный директор перевозчика сначала выпустил сухое заявление, назвав действия силовиков переразмещением. А уже во внутреннем письме, которое утекло в сеть, обвинил пассажира в дебоширстве. Циничность ситуации вызвала ярость в соцсетях и призыв к бойкоту. Акции материнской компании упали на 4%, что сократило ее рыночную стоимость на 1 миллиард 400 миллионов долларов.
1: Ошибка на миллион.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10 утра в столице, в студии Павел Потапов. Возгорание на территории складов деревни Литвиново Солнечногорского округа Подмосковья потушено после атаки БПЛА, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В результате возгорания были эвакуированы 46 человек. Также глава региона сообщил, что число погибших после массированной атаки выросло до 2, пострадали 9 человек. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 868 украинских беспилотников над Россией, сообщила Минобороны. Около 160 было сбито на подлете к Москве. Задержан житель Тамбова, готовивший по заданию украинских спецслужб подрыв автомобилей сотрудников областного предприятия оборонно-промышленного комплекса, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Суд отправил задержанного под стражу. Введение нового комитета Госдумы по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству будут находиться в числе прочего избирательное право, экономические обороты, интеграция новых территорий, сообщил журналистам его глава Павел Крышенинников. По словам депутата, комитет будет работать по 6 основным направлениям. Росавиация классифицировала жесткую посадку вертолета Ми-8 на Камчатке как аварию, сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел 6 октября на туристической базе на реке Жупаново. На борту находились 3 человека, у них диагностированы легкие травмы. Ранее по факту произошедшего

было возбуждено уголовное дело. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам сентября составили 115 тысяч единиц. Это более чем на 6% меньше, чем годом ранее, сообщил агентство «Автостат». Самой популярной маркой сентября стала «Лада» с результатом 28 400 проданных автомобилей, почти плюс 8%. Второе место занимает китайский «Хавейл» – 13 400 штук, минус 19%. А третье – российский «Теннет» – 12 400 штук автомобилей, рост почти в 5 раз. Больше новостей на сайте РБК. Редактор

0: 10:02, точное московское время. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Ирина Савельева. Вначале коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи в небольшом плюсе, 2325 пунктов. Рынок по-прежнему растет на геополитическом позитиве, дорогой нефти и слабом рубле. Цены на нефть снижаются. Брент сейчас теряет 0,8%, $99.45 за баррель. Рынок продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Там, вдобавок ко всему, обострились отношения хуситов и Саудовской Аравии. За этой темой внимательно следим. А вот рубль упал на новостях о пятикратном увеличении объема покупки валюты Минфином в октябре в рамках бюджетного правила. И сейчас на межбанке доллар 85.90, евро 96.30. Прямо сейчас о том, что в России тех, кто умеет делать деньги, стали уважать вдвое больше, чем в начале 21 века. С 37 до более чем 70%. Об этом говорит новое исследование ВЦИОМ. С ним ознакомился РБК. Так вот, согласно данным опроса, за последние 25 лет число россиян, считающих необходимым планировать бюджет, выросло с 41 до 95%. При этом выросло и число противников капитализма. Жить в обществе, где нет денег, хотел бы каждый четвертый опрошенный, а в 2001-м лишь каждый десятый. При этом никакой ценности деньги не имеют для 20% россиян. В самом ВЦИОМ отмечают, что с ростом ценности денег у россиян одновременно растет и желание представить мир, в котором мы меньше бы от них зависим. Исследование ВЦИОМ изучил специальный корреспондент РБК, автор программы «Пояснительная бригада» Андрей Винокуров. Мы с ним побеседовали в утреннем эфире.
1: Ты бы хотел жить в обществе без денег, скажи?
2: Я романтик, я бы хотел, наверное, да.
1: Хорошо, тогда за этот эфир мы тебе заплатим. Но если серьезно, что самое удивительное в исследовании для тебя?
2: Меня, на самом деле, удивил прям такой рост цифр. Причем меня даже скорее удивило немножко ретроспективно, что в 2001 году так мало людей считали, что нужно считать деньги, чтобы жить нормально. Да, тогда был только 41%, сейчас 95%. Да, то есть рост такой необходимости финансовой грамотности. Я думал, и раньше должно было быть больше людей. Про уважение... Это не было для меня таким удивительным. Мне кажется, это такой действительно логичный сдвиг. Чем больше у нас людей, которые были воспитаны в начале нулевых, в конце 90-х...
1: То есть люди, которые выросли при капитализме, ты хочешь сказать, они понимают, о чем идет речь.
2: Именно так, потому что мы разговаривали вчера с экспертом, и, в принципе, оба склоняться к гипотезе, что те люди, которые росли еще в Советском Союзе, они, скажем так, может быть, и не меньше уважают людей, которые умеют зарабатывать, но не любят говорить об этом вслух. Тогда было не принято.
0: Андрей, 95% число россиян, считающих необходимым планировать бюджет. Это все-таки финансовая грамотность или это просто как раз необходимость экономить?
1: Декларация о намерениях такая.
2: Таким же вопросом вчера задавался, но так как это о масштабах всех россиян, я думаю, что финансовая грамотность. Все-таки.
1: Андрей, а вот на твой взгляд, да, ты ознакомился там с этими выкладками, которые в целом опубликовал, а вот стереотипы о бизнесмене каким-то образом корректируются сейчас? Стало ли это более респектабельно, чем было еще, например, там 30 лет назад?
2: На дистанции в 30 лет, я думаю, что 100%. Да, у нас поменялся там образ бизнесмена в более позитивную сторону, но и цифры об этом говорят. И, кстати, удивительно, вот, что тем временем растет и число тех, кто говорит, что хотели бы жить в обществе, где нет денег, 10% до 25%. Часть людей, да, все-таки, наверное, признают ценность денег, но не видят в этом хорошего.
1: А что имеешь в виду? Вот здесь требуется пояснение.
2: Я думаю, что это скорее, опять же, речь идет о более старшем поколении. Получается, что они понимают, что мир уже стал таков, где без денег никуда, да, что это символ эпохи, такой вопрос тоже есть, и по нему тоже растет значение с 24% до 59%. Но при этом, как бы, жить в этом мире, может быть, не хотят. То есть, одновременно с тем, что мы понимаем, что деньги важны, хочется мечтать и о мире, где денег нет.
1: Ситуация получается в чем-то парадоксальная. То есть за последние 30 лет появилось поколение, которое прекрасно понимает, что такое деньги, как их зарабатывать, как планировать бюджет, как их тратить. И они, получается, к этому относятся как к некой неизбежности, в которой должны

0: должны существовать? Это молодые россияне, мы правильно понимаем?
1: Ну вот я сейчас посмотрел специально еще раз по возрастам разбивку на ответ на этот вопрос. Там действительно лидируют те, кто не хочет жить в мире с деньгами, поколение оттепели, но тем не менее большие цифры и с миллениалами. Я думаю, что да, миллениалы романтики, как и я.
2: Мы обратили внимание на одну из цитат ВЦИОМа в исследовании. Процитирую. «Мы все чаще говорим друг другу языком рыночных отношений, а не языком морали и идеологии». То есть получается, что капитализм сейчас наша национальная идея.
1: Вспоминая конец истории Фрэнсиса Фукуяма, глобальная битва идеологии почти закончена, и капитализм победил. Это тоже идеология.
2: Ну а полную версию исследования ВЦИОМ читайте на сайте РБК.
3: Реклама.
4: Топ покупок месяца.
3: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
4: А Moda C5. Добавить стиля.
3: JQ J7. Впечатлить друзей.
4: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Те, кто знает, куда движется цифровой пиар, здесь. То, что бизнесу важно знать о продвижении завтра, тоже здесь. Присоединяйтесь к конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК-компании 19 октября. Онлайн и бесплатно. 18+.
7: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
8: Сейчас 21 век, Ваше Величество. ОСАГО в Альфа-страховании.
9: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
7: Красота-то какая! Лепота!
10: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
11: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
12: РБК «Визионеры». Библиотека людей и идей, которые меняют мир вокруг нас. Наши герои видят привычное по-новому и воплощают мечты в жизнь. Их истории рассказывают артисты мастерской Брусникина.
13: Иван Хохлов, сооснователь и SEO компании 12 Stories. Визионер. Категория «Мода».
14: Когда многие строили бизнес от сезона к сезону, он посмотрел дальше и собрал компанию, которая должна выдерживать кризисы, расти за пределами рынка и жить дольше своего основателя.
13: К истории.
15: Хочу это платье. Хочу этот костюм. Хочу это настроение. Мода ловит сегодняшнее желание. Точное, эмоциональное, почти мгновенное. Но за этим импульсом может стоять не только вдохновение, а расчет, дисциплина и план на годы вперед. Так на моду посмотрел Иван Хохлов. Бренд 12 Stories он запустил в 2015 году вместе с сестрами Ириной и Мариной Голомаздинами. В названии была заложена понятная идея – 12 историй, 12 коллекций в год. Но за ней стояла сложная задача – каждый месяц выпускать новое, держать качество и точно чувствовать, что сейчас нужно клиенту. Именно ее решение помогло 12 Stories стать больше, чем семейным брендом, с розничной сетью, командой в несколько сотен человек и магазинами за пределами России.
16: Я мечтаю построить влиятельную компанию, которая будет устойчива к мировым и индустриальным изменениям на протяжении долгого времени, за пределами моего управления и моей жизни, говорит Иван.
15: В этом подходе важно быстро принимать решения, брать на себя ответственность, сохранять оптимизм и контакт с клиентом, когда привычные схемы ломаются.
16: Для сильного предпринимателя не бывает плохого времени для начала бизнеса. Он всегда и везде найдет возможности, сможет сбить молоко в сливки, уверен Хохлов.
15: История 12 Stories не только про успех локальной марки. Она про визионера, который понял. За легкостью красивой вещи должна стоять прочная основа, позволяющая идти дальше 12 коллекций в год.
13: Библиотеку визионеров, людей и идей, которые меняют мир, ищите на сайте проекта РБК «Визионеры».
2: 10:11 в Москве. У микрофона Ирина Савельева. Почти 60 миллиардов рублей, именно столько в ближайшие 3 года, власти планируют направить на систему

0: Темы фильтрации и блокировки интернет-ресурсов. Это следует из проекта бюджета до 2029 года. Двумя годами ранее на аналогичные цели выделялось почти в два раза меньше средств, то есть 32 миллиарда. От каких статей расходов власти так и не решились отказаться, подсчет провел обозреватель РБК Иван Ткачев.
1: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым.
2: Продолжаем изучать проект бюджета на 2027 год. Посмотрим на структуру его расходов. Нет ничего удивительного в том, что ассигнования на национальную оборону вырастут до 17 с лишним триллионов рублей. Впрочем, технически мы не знаем, вырастут они или нет по сравнению с 2026 годом, потому что оценки фактических расходов бюджета по направлениям не публикуются с 2022 года. Однако в прошлогоднем бюджете на оборону планировалось потратить чуть более 12 триллионов рублей в 2026 году. Тогда это было 27% всего бюджета, а сейчас в проекте на следующий год уже 35%. До начала военного конфликта на Украине в 2019-2021 годах на оборону приходилось около 15% всех федеральных расходов. То есть к 2027 году оборонный бюджет вырос на 20 процентных пунктов. Ну, простое арифметическое следствие. Если доля чего-то выросла на 20 процентных пунктов, значит доля остального снизилась на ту же величину. И давайте посмотрим, удельный вес каких направлений сократился больше всего. Опять же, неудивительно, что потесниться пришлось бюджетным разделам, которые были крупнейшими до 2022 года. Социальная политика лишилась почти 14,5% пунктов доли, а национальная экономика почти 7% пунктов. Исторически социальная политика была крупнейшим разделом федерального бюджета. Если в 2021 году на него приходилось 27% всех расходов, то к 2027 году будет примерно 13,5%. Помимо оборонного направления, существенно увеличилась доля расходов бюджета на выплату процентов по гособлигациям на 5 процентных пунктов. В результате уже почти 9,5% совокупного федерального бюджета мы вынуждены тратить на обслуживание долга. Можно посмотреть и на объемы расходных направлений в отношении к ВВП. С этой точки зрения, в целом, российский бюджет увеличился. В 2019-2021 годах он составлял чуть менее 19% ВВП. В 2026 году размер бюджета относительно всей экономики подскочит до почти 21%, хотя в 2027 году ожидается коррекция до чуть менее 20% ВВП. Однако, если вынести за скобки рост трат на обслуживание госдолга, общий бюджет России почти не изменится по сравнению с периодом до 2022 года. В отношении к ВВП выросли, опять же, только оборона плюс 4% ВВП, расходы на обслуживание долга более чем на 1% ВВП, плюс еще раздел ЖКХ увеличился на 0,4% ВВП. То есть рост оборонных расходов был обеспечен за счет относительного снижения расходов на экономику, социальную политику, здравоохранение и образование. Здесь я должен оговориться, что снижение федеральных трат на социальную политику не совсем показательно, потому что львиную их долю исторически составлял трансферт социальному фонду, а он сократился более чем на 1,5% ВВП, поскольку соцфонд стал лучше обеспечивать себя собственными доходами благодаря опережающему росту зарплат и, соответственно, отчислению работодателей. И все равно, если посмотреть на социальные расходы по всей бюджетной системе, ну то есть с учетом регионов и госфондов, их размер снижается примерно до 11% ВВП по сравнению с более чем 12% в 2021 году. Ну, выводов из вышесказанного делать не буду, но здесь можно вспомнить цитату из недавнего программного документа Банка России по основным направлениям государственной денежно-кредитной политики на ближайшую трехлетку. ЦБ пишет так: для устойчивого расширения производственных возможностей экономики нужны в первую очередь меры структурной бюджетной политики, в том числе изменения структуры бюджетных расходов в целях стимулирования модернизации экономики и повышения уровня человеческого капитала. Будет еще рассмотрение проекта бюджета в парламенте и будут возможности во втором чтении перераспределить часть расходов. Так что посмотрим, какой в итоге окажется окончательная структура расходов федерального бюджета.
1: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым.
0: 10.16. В Москве Верховный суд рассмотрит так называемое дело о передаче активов перед разводом, и решение может стать прецедентом. В 2022 году отец подарил сыну от первого брака сдающуюся в аренду коммерческую недвижимость, это признали арендным бизнесом, а также продал ему автомобиль. После этого отец развелся со своей супругой, однако в 2023 году они помирились, после чего он потребовал от сына вернуть ему активы. К отцу присоединился и второй сын. По словам отца, он в силу болезни и жизни жизненных обстоятельств не понимал значения своих действий и заключал договоры в заблуждении. Такие доводы вызвали у Верховного суда интерес, и дело передали в гражданскую коллегию. В чем

0: суть запутанного семейного дела рассказал партнер и руководитель корпоративной и арбитражной практики Качкин и партнеры Кирилл Саськов.
1: Дело выглядит крайне запутанным, потому что доводы истца о том, что и сделка мнимая, и он заключал ее в состоянии заблуждения, и болезнь, это все взаимоисключающие доводы. В сухом остатке суд пришел к тому, что сделка была мнимой, то есть фактически имущество в виде недвижимости и автомобиля передавалось для сокрытия перед разводом. То есть стороны не преследовали цели передать действительно активы от отца к сыну. На самом деле стороны доказывают обстоятельства, на которые они ссылаются сами. Если сын, во всяком случае, представляющий ответчика юрист в социальных сетях, говорит о том, что фактически сын стал вести этот бизнес сам. То есть, да, до августа отец получал в течение 3 месяцев еще после передачи деньги, но дальше сын стал вести этот бизнес. Перезаключил договор аренды, принимал платежи, оформлял полис на автомобиль. То есть, фактически вел деятельность сам. И суд устанавливает это и из свидетельских показаний, и из письменных доказательств, и из переписки сторон. То есть, много источников доказательств, которые подтверждают, действительно ли стороны передавали актив, а не прикрывали что-то другое, либо вообще не собирались порождать никаких правовых последствий.
0: На кого может повлиять решение, которое сегодня примет суд вот по этому делу?
1: В целом, вот такая ситуация, когда один из супругов пытается сокрыть имущество перед разводом, достаточно распространенная. И у судов всех уровней практика выработалась достаточно устойчивая. Суды не поощряют такого рода действия супругов. Таких споров большое количество. Но в данном конкретном случае речь идет не только о сокрытии имущества перед разводом, возможном, но речь идет о том, а должен ли суд защищать лицо, в данном случае истца, который действовал, исходя из своих недобросовестных действий. Это большой вопрос, на который предстоит суду дать ответ. Даст ли он его, я не уверен.
0: Это действительно прецедент, Кирилл, на ваш взгляд?
1: Это может стать прецедентом, если суд подойдет к вопросу о необходимости или отсутствии такой необходимости защиты интересов недобросовестного истца. Должен ли суд представлять ему защиту? Вот в этом ракурсе вопрос представляется интересным, потому что вопрос о мнимости сделок достаточно проработан в судебной практике, и если доказательства не подтверждают намерения действительных сторон, то суды выносят в принципе понятное решение. Если суд подойдет к этому вопросу, то будет, по сути, его решение иметь универсальное значение не только относительно споров, связанных с разделом имущества, разводом, признанием сделок недействительных. В принципе, если суд скажет и аргументирует, что недобросовестное поведение истца не должно получать судебной защиты, это будет важный и интересный вывод.
0: Вообще эксперты отмечают, что общая тенденция практики Верховного суда последних лет – это ужесточение контроля за передачей активов. Сделки, совершенные в преддверии банкротства или развода, оспариваются активнее, а риск удорожания и солидарной ответственности ложится на тех, кто участвовал в выводе имущества. Одновременно Верховный суд ограничивает злоупотребление со стороны самих инициаторов оспаривания, как раз в деле отца и сына, которое рассматривается сегодня. Сейчас о ситуации на Ближнем Востоке. Подразделения Йемена отбили несколько портовых городов у повстанцев-хуситов и начинают продвижение к столице страны Сане. Об этом сообщили в Минобороны Республики. Следим за масштабной операцией по освобождению страны от движения Ансар-Аллах. Итак, стартовал второй день миссии правительственных сил. Они атакуют позицию хуситов при поддержке Саудовской Аравии. Боевики в ответ нанесли удары по аэропорту в Рияде и НПЗ саудовской компании «Арамко». На этом фоне Турция и Пакистан готовы оказать военную помощь Саудовской Аравии в операции против хуситов в Йемене. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хасан Фидан.
2: Мы рассмотрели ситуацию с разных сторон. Во-первых, какую поддержку можем оказать в отношении йеменской проблемы, особенно в вопросе обороны Саудовской Аравии. И с другой стороны, какие шаги можно предпринять для разрешения конфликта мирными средствами и диалогом. Саудовская Аравия демонстрирует конструктивный подход к решению этого вопроса, и у нас была возможность еще раз услышать их точку зрения и поделиться своими взглядами. Оборонный альянс Мекки с участием Турции, Саудовской Аравии и Пакистана она продолжает работу.
0: За операцией против хуситов следят и в Соединенных Штатах. Президент страны Дональд Трамп впервые прокомментировал эту миссию. Он заявил, что она должна закончиться хорошо. Госсекретарь Марко Рубио не уточнил, в каком объеме Вашингтон готов поддержать Эр-Рияд. Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Российской академии наук Николай Сухов в нашем эфире выразил мнение, что американцы не станут наносить воздушные удары по объектам хуситов в Йемене.
3: Я полагаю, что США не подключатся к этому конфликту. Они уже заняли свою позицию. И Трамп все сказал больше недели назад, что эти нормальные ребята, мы с ними договорились. Действительно, были такие полутайные переговоры между представителями Ансар-Улла, то бишь хуситов, в Омане с представителями США, где первые пообещали не трогать суда никакие, кроме как саудовские, при проходе через Баб-эль-Мандебский пролив. И таким образом США, в общем-то, саудиты вкинули и сказали: ребят, разбирайтесь сами.
2: А почему так произошло? Потому что вот западная пресса действительно сообщает, что Пентагон отправил только военных советников, а это почти ничего не значит в таком случае.
3: Во-первых, США, конечно же, всегда делится с саудитами разведданными, да, спутниковой разведкой, это в первую очередь, это очень важно. Благодаря этому столь эффективно работает сейчас саудовская авиация. Но надо сказать, что было заявлено чуть ли не 100 самолетов, которые сейчас участвуют в бомбежках по всему Йемену. Это действительно очень мощный удар, который и приводит к тому, что наземные войска, то есть это достаточно разрозненные группировки с южного Йемена, отыгрывают то, что потеряли неделю назад.
0: Николай, а какие страны еще могут вступить потенциально в конфликт? Вот, например, Турция и Пакистан уже провели консультации с Саудовской Аравией и заявили о готовности поддержать ее.
3: Эти две страны входят в так называемый Мекканский пакт, недавно заключенное соглашение о взаимной обороне. То есть эти войска этих двух стран, они именно защищают ее территорию. Но это, конечно, такой эвфемизм. На самом деле, пакистанцы там вообще присутствуют уже десятилетиями. Турки поставляют, как всегда, свои дроны, свои вооружения. Пакистанцы обеспечивают оборону территории Саудовской Аравии.
2: Но все-таки открытого вступления этих стран в йеменской истории мы не увидим. Поддержку, нет, да, но открытого нет.
3: Конечно, как говорят американцы, boots on the ground, с этой стороны не будет. Вы заметите, что и сами саудиты тоже действуют через местные группировки, через прокси. Наступление ведут южноеменские различного рода формирования.
0: Одна из целей операции против хуситов – вернуть под контроль международные коалиции Баб-эль-Мандебский пролив. Именно через него из стран Персидского залива идут танкеры с нефтью и газом на мировые рынки. Ну а сами хуситы тем временем утверждают, что правительственным силам не удалось добиться успеха. Якобы Ансар-Алла контролирует Моху на севере и Тхубаб на юге. В командовании хуситов утверждают, что окружили правительственные войска в горном городе Таиз на юге страны. Будем следить за ситуацией.
4: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
5: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим об очень важной теме, почему ребенок капризничает, когда голоден или устал. Это называется дефицит глюкозы и истощение нейромедиаторов. Родители думают, опять характер. Но наука говорит, это физиология. Мозг – самый энергозатратный орган. Он потребляет 20-25% всей энергии тела, хотя составляет всего 2% от массы. Основное топливо – глюкоза. Когда ребенок голоден, уровень глюкозы в крови падает. Мозг переходит в режим энергосбережения. Первая отключается префронтальная кора. Она требует больше всего энергии. Амигдала и лимбическая система продолжают работать на полную мощность, но без тормозящего контроля префронтальной коры. Ребенок становится эмоциональным, взрывным, плаксивым. И это не манипуляция. Это мозг в аварийном режиме. То же самое с усталостью. Когда ребенок не выспался, в его мозге накапливается аденозин. Продукт распада – аденозин-трифосфата, который снижает активность дофаминовой и серотониновой систем. Настроение падает, контроль ослабевает, импульсивность растет. Что же нам делать? Во-первых, не пытайтесь договориться логикой с голодным или уставшим ребенком. Его префронтальная кора в этот момент не работает. Сначала накормите его и уложите. Второе. Предупреждайте дефицит. Не ждите, пока ребенок скажет «хочу есть». К этому моменту уровень глюкозы уже упал, и нервная система вошла в аварийный режим. Кормите ребенка по расписанию. Третье. Всегда берите с собой перекус. Яблоко, банан, орехи – это быстрый источник глюкозы для мозга. Четвертое. Обязательно следите за режимом сна. Хронический недосып – это хронический дефицит дофамина и серотонина. Ребенок становится тревожным и раздражительным. И пятое. Не наказывайте за капризы на голодный желудок. Наказание в этот момент не работает. Ребенок себя не контролирует. Сначала физиология и только лишь потом воспитание. Капризы голодного и уставшего ребенка – это не особенности характера. Это биохимия. Накормите, и мир станет добрее. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
4: РБК Тренды.
6: Аналитики американской компании ActiveTrack изучили 443 миллиона рабочих часов

0: 163 тысяч сотрудников в 1111 организациях. Исследование активности в приложениях, электронной почте и мессенджерах показало реальное влияние искусственного интеллекта на бизнес-процессы вместо субъективных оценок. Выяснилось, что после внедрения нейросетей время на выполнение задач выросло на 27,346%, а объем переписки в чатах на 145%. При этом доля концентрации сократилась до 60% из-за частого переключения между задачами. Такая тенденция может потребовать от руководителей жестко регламентировать коммуникации, превращая защиту фокусного времени в базовый стандарт цифровой гигиены.
1: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
2: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
3: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК.
0: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже. Что это было? В эфире.
4: У меня есть очень любимая история, которую я рассказываю студентам во время лекций. Это 2017 год, реальный случай. Америка, одной барышни, американской школьницы в 15 лет, Google в Директе, в рекламной выборке начинает давать рекламу товаров для беременных. Она об этом еще не знает, а Google уже знает. То есть по изменению ее поведения в сети, неосознанному, подсознательному, большие алгоритмы смогли сделать вывод, что у нее изменилось, она попала в определенный профиль, и он начал до ее выборки предлагать эти товары. И это вот как раз к вопросу о том, что основная ценность с точки зрения бизнеса любой платформы – это изучение поведения пользователя. Это как раз определяет эффективность и ценность работы платформы.
0: Заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак в программе «Технологии и тренды».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам

10:30 в столице, в студии Павел Потапов. Авиакомпании в московском аэропорту Шереметьево корректируют расписание полетов на сутки после введенных ранее ограничений, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейса через онлайн-табло, мобильное приложение, колл-центр, а также чат-бот, если он есть у перевозчика. Повреждение имущества зафиксировано примерно по 33 адресам в Домодедово после атаки БПЛА, сообщил глава городского округа Евгения Хрусталева. Также возникли перебои с электроснабжением. Из-за повреждений воздушной линии электропередачи обломками ведется восстановление. По данным губернатора Андрея Воробьева, в результате атаки БПЛА в Подмосковье погибли 2 человека, 9 пострадали. В сентябре российские банки предоставили физлицам почти 124 тысячи ипотечных кредитов на 608,5 миллиардов рублей. Это максимум с декабря прошлого года, следует из статистики Франк-Арджи, который изучил РБК. По сравнению с августом, число заключенных договоров подскочило на 45%, а объем выданных суд на 63%. Прирост произошел в последний месяц перед ужесточением госпрограммы семейной ипотеки. Прокуратура Ивановской области подала иск об обращении в доход государства активов криминальных авторитетов на общую сумму более 6 миллиардов рублей, сообщается на сайте ведомства. По данным прокуратуры, с 90-х годов на территории региона создано объединение под руководством двух местных жителей, наделенных в преступной среде статусами так называемых «воров в законе» и «положенца», соответственно, и одного лидера организованной преступной группы. Съемки фильма «Бэтмен. Часть 2» с британским актером Робертом Паттинсоном в главной роли приостановлены. Причиной стали личные обстоятельства режиссера картины Мэтта Ривса, сообщает издание Variety. Мировая премьера первой части новой экранизации состоялась в 2022 году. Второй фильм про Бэтмена должен выйти в американский прокат в феврале 2022.

0: 28-го. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: Продолжаю продолжить разговор о кино, тем более есть потрясающий повод. Состоялась премьера фильма «Искусственный», где одну из ролей сыграл Юра Борисов. 10:32 в Москве. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Ирина Савельева. Итак, сейчас все подробности. Провокационный, откровенно ужасающий и лучший фильм Луки Гуаданьино за десятилетия. Так критики описывают картину «Искусственный» про главу OpenAI Сэма Альтмана. Его премьера состоялась на 64-м Нью-Йоркском кинофестивале. Главную роль в фильме исполнил Эндрю Гарфилд, а сооснователя компании и бывшего главного научного сотрудника Илью Суцкевера сыграл Юра Борисов. В центре сюжета скандал в OpenAI. Он разгорелся в ноябре 2023 года, когда совет директоров неожиданно отправил Альтмана в отставку, а спустя несколько дней восстановил в должности. Первые реакции на фильм собрала Далила Цельбель. Она со мной в студии. Далила, какие первые отзывы об этом фильме?
2: Если говорить в общем, то они достаточно восторженные. При этом критики в основном отмечают, что фильм сочетает в себе такую как комедию, так и некоторую драму. А самый частый эпитет, который мне встречался, это ужасающий.
1: Чем так ужасает этот фильм? Прямо интересно.
2: Сейчас расскажу. Кинокритик Мэтт Неглия, например, пишет, что «Искусственный» — это блестяще написанная история о власти, контроле, амбициях и жадности, которая, по его мнению, является самым актуальным фильмом нашего времени. А издание Variety называет картину пронзительной корпоративной драмой. Сам Лука Гуаданьино на пресс-конференции после показа фильма отметил, что для него это в первую очередь все-таки картина о людях, а не об искусственном интеллекте.
3: Несмотря на то, что ИИ принадлежит миру математики, компьютеров и искусственного разума, создают его по-прежнему люди, а люди взаимодействуют друг с другом. Так что в каком-то смысле это попытка максимально глубоко исследовать взаимодействие между людьми, которые, может, и не хотят общаться, но стремятся к превосходству. В самом сценарии фильма был заложен юмор, как и в самих людях. Люди полны парадоксов. В них есть как комичное, так и страшное. В конце, когда Илья говорит «я не могу это сделать», а ему отвечают «ну так спроси чат GPT». Это парадокс, который мне кажется как забавным, так и устрашающим. Funny way and
2: scary way. Ну и, кстати, сейчас в сети уже появился новый постер этого фильма, и на нем видно, что действительно он сосредоточен скорее на людях, там просто изображена толпа людей, но, правда, над ней есть такие две кнопки «сохранить» и «удалить». С одной стороны, критики отмечают, что, возможно, это отсылка к искусственному интеллекту, и когда компании решают, продолжать его развивать или все-таки нет, а с другой стороны, возможно, речь здесь идет о жертвах, в том числе человеческих, которые приходится, так сказать, приносить в угоду развитие искусственного интеллекта.
1: Действительно, очень впечатляет такая задумка.
2: Да, и этот постер, кстати, тоже очень хвалят почти так же сильно, как сам фильм. Кинокритик и продюсер Эрик Кон назвал картину безупречной черной комедией, а Хайра Хименес отмечает, что Гуаданьино, цитата, «выжимает все соки из Кремниевой долины». По мнению критика, картина — это такая лихорадочная и пронзительная корпоративная драма, которая доказывает, что истинное искусственное не в машинах, а в залах заседаний.
1: Действительно, пока отзывы про фильмы исключительно положительные, а как критики отнеслись к игре Юры Борисова?
2: Здесь тоже очень много восторгов. Борисова называют буквально душой всей этой картины, а режиссер и сценарист Грег Помес отметил, что Борисов — это ни много ни мало настоящая звезда. Сам актер на пресс-конференции после показа фильма несколько сбивчиво, но все-таки очень трогательно рассказал о своих ощущениях от просмотра.
4: Я очень переживаю за реакцию Ильи. Посмотрит ли он фильм, что о нем подумает, покажется ли ему фильм интересным. Было волнительно смотреть этот фильм здесь, с вами, в первый раз. Меня переполняют чувства. Как будто у нас только что родился ребенок, и мы такие. Подождите, а он дышит? Не знаю, что сказать. Я много готовился к этой роли. Я пытался уловить душу Ильи и передать ее на экране, чтобы вы могли почувствовать то, что, надеюсь, почувствуете. Все. В следующих интервью, надеюсь, буду больше. Более многословным. Но не сейчас. Спасибо.
1: Юра Борисов действительно завоевывает сердца американцев. Я помню, как все оценили его игру глазами в фильме «Анора», где он тоже был номинирован на «Оскар» за эту
2: да,
1: роль.
2: Да, кстати, за роль в фильме «Искусственный» Борисову тоже уже пророчат «Оскар». Издание Deadline тем временем отмечает, что фильм направлен на то, чтобы вызывать у зрителя настоящий страх. И, в принципе, это отмечают многие критики, которые пишут о том, что, скорее всего, картина призвана показать,

0: сказать, какой ценой нам достается развитие искусственного интеллекта.
1: А если говорить про контекст выхода фильма, что тут интересного и примечательного?
0: Здесь есть сразу несколько интересных моментов. Начну с того, что показывать фильм изначально должна была Amazon MGM Studios. Но в конце июня студия объявила, что для киноленты

0: технологии искусственного интеллекта и того, чтобы у людей сохранилась свобода воли.
1: Получилось... Можно расценивать это как рекламу фильма.
0: Да, в каком-то смысле. И здесь хочется спросить, а это ли точно совпадение, что в один день так все наслоилось друг на друга?
1: Далила, ну и главный вопрос. Мы-то увидим фильм и когда?
0: Есть надежда. Скажу сначала, что в американском прокате премьера намечена на 25 декабря. Этакий подарочек к Рождеству. А в конце сентября стало известно, что и российские зрители фильм увидят. Причем официально его будет прокатывать компания «Вольга». И выпустит она его в прокат зимой 2027 года.
1: Спасибо. Это была Далила Цельбель. Еще раз скажу, что издание «Variety» прогнозирует, что Эндрю Гарфилд и Юра Борисов будут претендовать на «Оскар» за главную мужскую роль второго плана и главную мужскую роль. Соответственно, будем следить и болеть.
2: РБК отрасли.
3: Selectel проведет сбор заявок по двум выпускам облигаций 6 октября. Общий объем выпусков составит 5 миллиардов рублей, срок обращения 3,5 года, предусмотренная амортизация. Первый выпуск имеет плавающий купон с премией не более 225 базисных пунктов к ключевой ставке Банка России. Второй выпуск с фиксированным купоном, ориентир доходности не выше 16,75% годовых. Выплата купона каждые 30 дней отмечается в пресс-релизе компании. Selectel – один из крупнейших независимых провайдеров IT-инфраструктуры в России. Выручка за первое полугодие выросла на 14% год-году и составила 10,2 миллиарда рублей. Привлеченные средства направят на финансирование инвестиционной программы, поддержку темпов роста и своевременное наращивание вычислительных мощностей.
2: РБК отрасли. Реклама. Закрытие магазинов, изменение потребительского поведения, рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК «Voya Fashion Review». Модный обзор. Читайте на сайте РБК «Стиль». Категория 18+.
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
2: Вы это слышали? В подписке на РБК можно читать главные деловые бестселлеры в кратком изложении. А значит, вы сможете получить весь опыт мирового бизнеса быстрее других. Теперь слышали. Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество. 18+.
1: 10:40 в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. Китайский маркетплейс Poizon предложил российским селлерам выгодные комиссии, но спросом это, кажется, не пользуется. Итак, площадка впервые раскрыла условия работы с продавцами из России. Они предлагают комиссии от 19 до 29%, выплаты через 7 дней после расчета, а также различные форматы вывода средств. Для сравнения, комиссии на Wildberries достигают 40-55%, в Озон 35-55%, а в Яндекс.Маркете от 30 до 55%. Такие данные приводит Союз продавцов маркетплейсов. Несмотря на, казалось бы, выгодные условия, Poizon пока не пользуется спросом у российских продавцов. Селлеры, с которыми связалась редакция радио РБК, отметили, что на эту платформу они выходить не планируют и не хотят. Среди причин называют малую долю на российском рынке и относительную новизну для покупателей. Может ли что-то измениться и станет ли китайская платформа конкурентом для российских маркетплейсов? Спросим у аналитика Data Insight Сергея Симко. Он подключается к нашему эфиру. Сергей, доброе утро. Кажется, на первый взгляд, Poizon действительно предлагает весьма выгодные условия. Но, возможно, есть подводные камни или какие-то нюансы, которые ускользают?
5: Доброе утро. Ну, кажется, что главный ключевой вопрос, который возникнет, это, собственно, какой трафик будет генерировать площадка. Будут ли именно продажи сопоставимы с теми затратами, которые селлер понесет.
1: Угу. Ну вот селлеры нам заявляют, что не заинтересованы в этой платформе и называют, в общем-то, причины, насколько они правы в этом плане. Действительно, малую долю рынка называют, новизну для покупателей. Все это так?
5: Ну, на самом деле, тут скорее вопрос несоответствия аудитории, потому что Poison ориентирован на аудиторию, которая покупает премиум-товары, премиум-фэшн, и поэтому

0: если какие-то товары будут соответствовать именно этой категории, то это вполне себе нишевая дополнительная площадка для продаж. Но абсолютно прав. Трафик пока относительно низок по сравнению с Wildberries и Ozon. Но в целом площадку исключать из пула возможных площадок для размещения не стоит.
1: Ну, а вы как сами оцениваете перспективы Poizon и что может сделать площадка, чтобы действительно привлечь продавцов?
0: Poizon – площадка, у которой есть фанатское сообщество. Poizon – площадка, которую там горячо любят. И в силу авторитета, в силу практики, которые они исповедуют в торговле. Это жесткий отбор брендов, проверка на оригинальность и продажа только премиальных проверенных товаров. То есть четкая защита от фальсификации. В России есть категория покупателей, которые четко ориентированы на условно западные, часто производящиеся в Китае бренды с оригинальных фабрик, которые очень хотят купить именно такую продукцию. Мы там знаем этих людей даже по именам.
1: Тут в связи с этой темой еще вспоминается одна крупная китайская площадка. Она пыталась закрепиться на российском рынке, я имею в виду Алиэкспресса. Вот почему у нее не получилось?
0: Вы абсолютно правы. Пример хороший, тем более, что в теперешнем Poizon работает отчасти команда, ну, как минимум, Алиэкспресса. Но вопрос в том, что Алиэкспресс сам ушел в 2022 году и прекратил программу российскую. Можно сказать, что свернул ее практически полностью, ну, заморозил. Заморозил продвижение и некоторые другие активности. Но и в целом AliExpress ориентировался на механики продвижения и привлечения селлеров, которые хорошо действуют в Китае. Это хорошая ставка на социальные сети, на акции и тому подобное. Это, к сожалению, не очень хорошо срабатывало и у компании в то время. Uh-huh. Поэтому решение, ну, было принято по двум причинам. По причине комплаенса и по причине недостаточного роста базы селлеров на тот момент.
1: Сергей, а может ли сыграть на руку Poizon трудности сейчас вот у Wildberries и Ozon, которые связаны с атаками на склады?
0: Uh-huh. Да, конечно, селлеры ищут дополнительные каналы продаж. А Poizon обещает не только хранение у себя, но и то, что возьмет на себя довольно большое число операций. Селлеры диверсифицируют каналы, они понимают, что держать все яйца в одной корзине сейчас нельзя, особенно если в эту корзину что-нибудь упадет тяжелое. Поэтому они размещаются на всех возможных площадках. Вопрос только в том, хватит ли у них товара, хватит ли у них времени, хватит ли у них денег на то, чтобы поддерживать все эти площадки в работоспособном состоянии. Это вопрос.
1: В общем, перспективы есть, но и есть нюансы. Спасибо за разъяснение. Сергей Симко, аналитик Data Insight, был в прямом эфире радио РБК. Новый мега-игрок на медиарынке может изменить репертуар кинотеатров. Сегодня две крупнейшие киностудии, это Paramount и Warner Brothers и Discovery, объединяются в новую компанию, называться она будет Skydance. Общая стоимость слияния составила около 110 миллиардов долларов. Называют эту сделку сделкой века. В результате под контролем одной компании окажутся сразу несколько крупных киностудий, телеканалов и стриминговых сервисов. При этом сделку несколько месяцев пытались заблокировать в США из-за опасений за конкуренцию. В итоге компании согласились в течение 5 лет инвестировать в американское кино по 300 миллионов долларов в год. Об этом рассказала в эфире радио РБК медиа-обозреватель Евгения Стогова.
2: Российским кинематографистам стоит скорее понаблюдать и поучиться у западных, как все это будет, но на самом деле это правда сделка века, потому что я напомню, что в Голливуде есть 5 так называемых мейджеров, это компании, которые мало того, что стояли у истоков этого самого Голливуда, так еще и формируют, по сути, стандарты для всей отрасли. И Warner Brothers и Paramount — это вот 2 из тех 5 компаний. Их объединение по понятным причинам вызывает повышенное внимание и со стороны зрителей нас, и со стороны представителей собственного бизнеса, потому что, по сути, будут полностью меняться и перекраиваться правила игры. Появляется действительно такой огромный гигант. То есть, если раньше вот этот общий пирог был

0: примерно одинаково поделен поровну между всеми, то теперь один будет явно выделяться на фоне всех остальных. Еще и, кстати, за счет не только производства и контента, но и что у них, у обоих есть как телеканалы, так и стриминговые сервисы, в том числе, я думаю, всеми узнаваемые и любимые HBO, благодаря которому у нас есть и «Игра престолов», ну и скоро появится сериал по «Гарри Поттеру».
1: Женя, кто в итоге выиграл от этой сделки больше, Paramount или Warner Brothers?
0: С учетом того, что ситуация для Warner Brothers накануне сделки была такова, что они были вынуждены продаваться хоть кому-то, то выиграли они в том плане, что они не закрылись и вообще продолжат свое существование хоть в каком-то виде, потому что кризис в отрасли, пандемия, забастовки и в целом не очень хорошее репертуарное планирование последних лет привели к тому, что Warner Brothers был на грани банкротства. Paramount больше тяготеет к такому массовому кино, кино сиюминутному, без какого-то франшизного потенциала, ну и к более понятному простому зрителю. И здесь любопытно, кто будет диктовать условия, потому что, безусловно, библиотека старого контента Warner Brothers стоит дорого и ценится, ну, наверное, даже больше, чем текущая библиотека Paramount.
1: Еще немного деталей. Желание главы Paramount Skydance купить Warner Brothers стало известно в сентябре 2025 года, однако уже в октябре предложение было отклонено. Главным конкурентом Paramount стал Netflix. Соперничество за активы достигло пика. К ней подключился президент США Дональд Трамп. Напомню, что его компанию спонсировал отец главы Paramount Дэвида Эллисона, Ларри Эллисон. Итоговое предложение было выдвинуто в феврале текущего года. За одну акцию Warner предложили $31. Таким образом, с учетом долга компании, стоимость сделки поднялась до 110 миллиардов. Netflix решил не перебивать такое предложение, и права отошли Paramount. В США снизился спрос на американские автомобили. В третьем квартале продажи General Motors и Ford рухнули почти на 6%. Это самое сильное падение среди всех автопроизводителей. Об этом пишет РБК, изучив публикацию Reuters. Почему американские концерны теряют позиции, в нашем эфире рассказал руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
2: Тут дело в том, что, как пишут западные СМИ, в Америке начал повторяться сценарий 1979 года, да, когда из-за резкого роста цен на бензин упал спрос на американские машины. В Америке же такие машины, они не очень экономичные, да, они традиционно там делают ставку на пикапы, на внедорожники, на большие машины. Это такой предмет престижа для хозяев в том числе. А тогда, как и сейчас, на рынок повалили азиатские машинки, которые мелкие, экономичные, да. Тогда был взлет японского автопрома, сейчас к ему добавился еще и корейский. И получается, что вот эта традиционная любовь американцев к крупным автомобилям, она в очередной раз подложила им свинью. Потому что как раз американские автопроизводители чувствуют себя довольно плохо на фоне роста цен на бензин.
1: А какую стратегическую ошибку допустили вот автогиганты?
3: Неужели не сделали выводы из того, что происходило в конце 70-х?
2: А ну, во-первых, прошло полвека уже с тех пор, да, многое уже забылось. А другое то, что они делали еще ставку на электромобили. Потому что при Байдене действовали субсидии на покупку электромобилей. И компании верили, что им удастся сильно вырасти за счет этого направления. Но тут пришел Дональд Трамп, субсидии отменили, и вот это вот направление электромобилей, оно фактически у них рухнуло. А до этого они как раз сокращали бензиновые, гибридные, экономичные машинки, надеясь, что полностью перейдем на электричество со временем. И получилось, что и здесь у них провал.
1: Илья, в целом, какое будущее ждет американских автогигантов? Есть ли риск, что они станут нишевыми?
2: Ну, многие этого опасаются, да, но сейчас и GM, и Ford, они идут в другое направление. Вот эти опыты с электромобилями, они не прошли впустую. Сейчас они хотят делать системы хранения электроэнергии, в том числе для ИИ. И вот из-за этого их акции не только не падают, но даже и растут. По сравнению с прошлым годом, они выросли примерно на 60%. То есть, как бы, многие верят, что у них это получится.
1: Добавлю, что от жесткой конкуренции новых торговых барьеров страдают не только американцы, ну а другие эксклюзивы уже доступны в подписке РБК, как и этот проамериканский автопром. Сгенерированный чат GPT-контент начнут помечать водяными знаками. Об этом говорится в релизе OpenAI. Впрочем, такая маркировка повлечет за собой ряд неточностей. Трудно будет определить, какова доля искусственного интеллекта в получившемся материале, считает партнер юридической фирмы Comply Максим Али.
4: Возможно, в будущем мы увидим такую опцию по умолчанию и в других странах. Тем более, что достаточно много юрисдикций, где введение в заблуждение, например, потребителя, чтобы он понимал, с кем он общается, с машиной или с живым человеком, будет также запрещено. И это вытекает не столько из специальной регуляторики ИИ, сколько из общих правил о том, как вообще должны оказываться услуги, исполняться договоры. Но здесь стоит помнить про важную оговорку, что то, что к контенту прикладывал руку искусственный интеллект, еще не означает, что он был полностью сгенерирован им, потому что банальная обработка, например, фотографии с помощью ИИ, когда мы хотим улучшить ее качество, тоже будет предполагать такую пометку, при этом сама фотография изначально могла быть сделана живым, настоящим фотографом в реальных условиях. Аналогичным образом, использование ИИ как способа пруфрида вычитки текста тоже может повлечь такую отметку, хотя сам этот текст может иметь источник в виде автора. Таким образом, возможно и обратное, что чрезмерное увлечение этой маркировкой может создать, особенно там у неопытного судьи, юриста или вообще человека, который изучает материал, созданный искусственным интеллектом, ложное представление о том, что контент полностью сгенерирован и вообще у него не было автора. В общем-то, мы сейчас находимся в ситуации, когда только лишь начинаются первые шаги в регулировании искусственного интеллекта, поэтому вот такое нащупывание основных моментов, которые должны следовать разработчики, оно происходит на наших глазах, и это достаточно интересно.
1: В общем-то, чат GPT в этом не пионер. В августе компания Anthropic объявила, что начнет маркировать тексты и графику, сгенерированные Claude, из-за тех же требований ЕС.
5: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Многие из нас, чего уж греха таить, втайне мечтают о волшебной таблетке. Выпил утром, и память стала лучше, мозг стареет медленнее, риски деменции в будущем снижаются. Одним из главных кандидатов на эту роль долгие годы считались добавки омега-3. Но в июне 2026 года вышло мощное клиническое исследование, которое буквально отрезвляет рынок и заставляет понервничать многомиллиардную индустрию БАДов. Ученые 2 года наблюдали за группой добровольцев с высоким риском болезни Альцгеймера. Им каждый день давали ударную дозу омега-3. На физическом уровне полезные жиры честно добрались до цели. Уровень нужных кислот в спинномозговой жидкости вырос на целых 17%. Мозг буквально искупали в омеге. Но чудо не случилось. Когда подвели итоги, ученые развели руками. Ни память, ни мышление участников, ни даже скорость усыхания гиппокампа, главного центра памяти в мозге, вообще никак не отличались от тех, кто пил обычную пустышку плацебо. На первый взгляд это звучит как плохая новость, но на самом деле это хороший пример того, как работает наука. Исследование не говорит, что жирные кислоты омега-3 бесполезны вообще. Оно отвечает на гораздо более узкий вопрос: может ли ежедневный прием омега-3 в капсулах защитить память и снизить риск болезни Альцгеймера? По данным этой работы, нет. И это важный результат. Он помогает осторожнее относиться к красивым обещаниям производителей. И вот здесь, пожалуй, самая важная мысль. Авторы исследования напоминают, если человек мало двигается, плохо спит, питается ультрапереработанной едой и надеется, что все это компенсирует одна добавка, то, скорее всего, ничего не получится. Фундамент здоровья мозга по-прежнему остается прежним. Физическая активность, полноценный сон, сбалансированное питание и контроль основных факторов риска. Добавки могут быть дополнением, но не заменой образа жизни. Наука снова и снова возвращает нас к одним и тем же простым базовым вещам. Они не продаются в красивой банке и не обещают мгновенного эффекта. Зато именно они работают лучше всего. С вами был Евгений Тиханович. Заботьтесь прежде всего о фундаменте и повышайте качество жизни на РБК.
6: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
7: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
6: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
7: По будням на радио РБК.
5: РБК в цифрах.
7: Площадь Якутии свыше 3 миллионов квадратных километров. На этой территории могли бы поместиться 5 Франций.
8: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
9: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по $20 миллионов.
7: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр,

0: соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
1: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
2: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
1: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
0: Soft Skills.
3: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
0: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Сжигание токенов. Сжечь токены значит навсегда вывести часть криптовалюты из обращения. Конечно, монеты никто не бросает в огонь. Их переводят на специальный адрес, с которого невозможно совершить обратную операцию. После этого воспользоваться токенами уже нельзя. Проекты проводят сжигание, чтобы уменьшить количество монет на рынке. Расчет простой. Если предложение сокращается, а спрос сохраняется, оставшиеся токены теоретически могут стать дороже. Но само по себе сжигание не гарантирует роста цены. Важно, зачем людям нужна эта криптовалюта и насколько активно ей пользуются. Поэтому сообщения о сожженных миллионах токенов звучат эффектно. Но оценивать лучше не сумму, а долю от общего выпуска.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 101.1 в Воронеже,
1: 92.8 в Москве.

0: новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10 утра в столице, в студии Павел Потапов. При ночной атаке беспилотников в Домодедовском городском округе погиб мужчина, еще 7 человек пострадали, в том числе ребенок. Троих госпитализировали, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева. Из-за повреждения обломками БПЛА линии электропередачи ночью произошли перебои с электроснабжением. Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, количество погибших в результате одной из крупнейших атак беспилотников на Московскую область выросло до 2 человек, пострадавших до 9. На Подмосковье было уничтожено 185 БПЛА. Беспилотник упал на стоянку автомобилей в подмосковном Солнечногорске. Повреждено почти 20 машин, сообщил глава городского округа Константин Михальков. Возгорание ликвидировано, ущерб оценивают специальные службы. Транспортная прокуратура организовала проверку в связи с ограничениями в работе аэропортов московского авиаузла. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. Акции МГКЛ, управляющей сетью «Мосгорломбард», сегодня утром подскочили на 9,4% и на пике достигли отметки в 2 рубля 11 копеек за бумагу, следует из данных Мосбиржи. Поводом для резкого роста стала новость о том, что генеральный директор Алексей Лазутин планирует увеличить долю в капитале компании более чем в 2 раза, с текущих 12,7% до 29%. Приобретение акций предполагается осуществить в рамках внебиржевых сделок, об этом говорит в сообщении компании. Количество открытых счетов в цифровом рубле за первый месяц запуска этого денежного инструмента достигло 220 тысяч, заявила заместитель председателя Банка России Зульфия Кухраманова. По ее словам, прогнозы до конца этого года были очень аккуратными, примерно 60 тысяч счетов. Измерение температуры пассажиров, прибывающих в Шереметьево из Таиланда, действительно проводится, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Там отметили, что эта функция относится к Роспотребнадзору. Вопросы следует направлять в это ведомство. Ранее о выборочных замерах температуры в Шереметьево написали несколько телеграм-каналов. Больше новостей на сайте РБК.
2: Берегите себя и своих близких. Сезон остро-респираторных вирусных заболеваний в самом разгаре, поэтому, как советуют специалисты, принимайте контрастный душ и

0: старайтесь побольше есть, ну, что-либо типа лимона или имбиря. Павлу Потапову хорошей подготовки очередного выпуска новостей, а мы пройдемся с вами, коллеги, по фондовой ситуации. Рыночная ситуация сегодня, ну, многих радует. Основную сессию Мосбиржа начала хоть с небольшого, но роста. В данный момент 2324 пункта, ну и около 0,3% в зеленой зоне. С долларом на Форекс сегодня переход за границу 86. На межбанке в данный момент американская валюта торгуется на уровне 85.66, европейская 96.18, зеленая зона около 0,5%. Что касается юаня, то его рост 0,3% на московской бирже 12 рублей 78 копеек к данной минуте. Ну и в завершении о крипте, она ушла в боковик, 85 608 долларов за один биткоин. У микрофона Юрий Карпекин, вы слушаете радио РБК. Ну и, естественно, сегодня следим за Нобелевской неделей. Лауреат премии по физике ближе к обеду обязательно сообщим. Очень ждем российских фамилий с 2010 года. Россияне все чаще говорят друг с другом языком рыночных отношений, а не морали или идеологии. Такие данные приводит ВЦИОМ в новом исследовании, которое изучил РБК. Примечательно, что с тем, что именно деньги – это символ эпохи, одинаково согласны и самые юные, и самые пожилые респонденты, по две трети опрошенных. При этом выросло и число противников капитализма. Жить в обществе, где нет денег, хотел бы каждый четвертый опрошенный, а в 2001 году лишь каждый десятый. Как на этом фоне меняется восприятие бизнесмена в России, рассказал Кириллу Леонову президент компании «Баон» Илья Ярошенко.
1: На себе вижу, что отношение точно меняется. В 90-е к нам относились просто вот вариант каких-то бандитов. Так, наверное, о нас думали. Мы не жулики и варьё, как сказали с самого верха. Мы хотим, чтобы отношение к нам менялось. Я думаю, что все-таки предприниматели, движущая часть общества, они создают рабочие места, двигают прогресс, участвуют в разработках новых технологий. Своих детей, например, у меня 5 сыновей, я воспитываю так, чтобы они все становились, когда вырастут, предприниматели.
2: Вы начинали еще в 90-х. А что тогда говорили о тех, кто умеет делать деньги? Что сейчас?
1: Относились плохо. Это было потому, как вели себя те, кто быстро заработал деньги, новые русские. Это была какая-то показуха заказать что-то очень дорогое, и при этом, чтобы это все увидели. Карикатурно смотрелось. Я понимаю тех, кто на это смотрел косо. Появились хоть какие-то минимальные деньги, ты вкладываешь не в бизнес, а именно нужно купить большие-большие часы и котлы, как тогда говорили, и какую-то тачку. Зачем? Я вкладывал в бизнес.
2: А в начале нулевых?
1: В начале нулевых уже больше и больше появлялись люди, кто какое-то время имел деньги, они успокоились, не было показухи, началось меценатство, спонсорство чего-то, и это народ оценил. Отношение постепенно начало меняться.
0: Есть и другие тренды. К тем, кто умеет делать деньги, уважение выросло вдвое, с 37% до 73%. В самом ВЦИОМ отмечают, что с ростом ценности денег у россиян одновременно растет и желание представить мир, в котором мы меньше от них зависим. Бывший министр сельского хозяйства и основатель группы компаний «Белая дача» Виктор Семенов объяснил это желание тем, что все мы в какие-то моменты жизни стремились созидать и жить наедине с природой.
3: Я считаю, что вот эти 73% были бы больше, если бы написали, что не делать деньги, а делать дело. Вообще для предпринимателя российского всегда, особенно еще тех времен, начальных времен, деньги были только средством. Делали всегда дело, созидали, творили, выращивали, кормили народ, создавали продукты. Кстати, вот этот парадокс, с одной стороны, рост признания ценности денег, а с другой стороны, 25% достаточно много. Люди хотели бы жить вообще в мире без денег. Кстати говоря, каждый из нас, я уверен, если вспомнить свое детство, юность, именно это ощущал, когда, например, хотел пойти в поход. Что такое поход? Это когда ты идешь, то у тебя вот под ногой там ягоды, грибы, поймал рыбу, у костра посидел. Такое ощущение, что ты можешь вот с природой, с Богом быть один на один, и тебе не нужен этот нарратив в виде денег. Но понятно, что жизнь потом ставит точки над «и». Я постоянно хочу туда и иногда возвращаюсь, но, к сожалению, жизнь вертает назад.
0: Полную версию исследования читайте на сайте РБК и пишите в Телеграм-радио РБК. РБК, готовы ли вы жить в мире без денег, и что для вас символ эпохи, деньги или что-то иное?
4: Реклама. Как бизнесу продвигаться в 2027 году? Какие инструменты уже меняют цифровой пиар, поиск и управление репутацией? Ответы, опыт и практические кейсы 19 октября на конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК компаний. Участие онлайн и бесплатно. 18+.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
0: Вы слышите радио РБК. Израиль был готов сбить самолет после нападения на пилота, несмотря на то, что на борту находились более 150 израильских граждан, чтобы предотвратить более масштабный теракт, сообщает CBS News. Речь идет о том самом самолете Fly Dubai. По словам собеседников телеканала, в Израиле давно отработан порядок действий на случай событий, подобных терактам 11 сентября. После того, как самолет резко снизился на 14 тысяч футов, ВВС Израиля попытались связаться с кабиной пилотов, но ответа не получили. Была оперативно созвана специальная комиссия и развернут командный пункт. По тревоге были подняты истребители, а воздушное пространство страны закрыто. Более подробную информацию читайте на сайте РБК. Сьерра-Леона готова сдавать России земли для выращивания кофе в аренду. Об этом ТАСС сообщил посол африканской страны Мохаммед Янгава на полях 9-го международного форума «Северный Кавказ. Пространство диалога, традиции и развития». По его словам, если российские бизнесмены заинтересуются такой идеей, то уже через 3-4 года смогут привозить в Россию кофе прямо из Сьерра-Леона. Насколько это может быть интересно российскому бизнесу? На связи со студией генеральный директор «Росчай кофе» Рамаз Чентури. Рамаз, добрый день. Может ли эта идея вызвать интерес у российских предпринимателей, на ваш взгляд?
6: Здравствуйте. Ну, если говорить о бизнесменах, которые работают в сфере обжарки кофе и поставки готового кофе в российские магазины или кофейни, то с высокой вероятностью такой заинтересованности, наверное, не будет прямой, потому что компании, которые покупают по всему миру зеленый кофе, они, как правило, не владеют собственными плантациями и не вовлечены в сельскохозяйственный бизнес. Дело в том, что выращивание кофе и производство зеленого кофе – это другой вид деятельности предпринимательской, требующий совершенно других и затрат, и других моделей, да, которые не связаны никак с уже следующей стадией этого бизнеса, да, где предприниматели занимаются производством готового кофе и его продажей населению, там, гражданам страны.
0: Рамаз, а есть у нас в России такого рода игроки, кто сами выращивают где-то? Ну, в России, насколько я помню, кофе не растет, но, может быть, у нас есть те, кто занимается этим за рубежом, или нет таких игроков в стране? У нас только покупают кофе.
6: Насколько я знаю, компаний, которые занимаются кофейным бизнесом, владеющих собственными плантациями, если есть, это единичные случаи, и это скорее исключение из правил. Если говорить о том, если у нас какие-то организации, не связанные с кофейным непосредственно бизнесом в России, не продающие здесь готовую какую-то продукцию в магазины, но при этом владеющие какими-то плантациями в странах произрастания кофе, возможно, есть, но, подчеркиваю, это два разных бизнеса. Вот здесь очень важно понимать, что для массового кофейного бизнеса, там, где производятся большие объемы кофе, там очень важно покупать зеленый кофе независимых поставщиков. Тогда вы получите лучшее соотношение цены и качества. Поэтому практически ни одна крупная кофейная организация нигде в мире не владеет собственными плантациями для обеспечения собственных потребностей. Такие случаи, я подчеркиваю, бывают в виде исключения, когда кто-то из каких-то соображений это делает. Это могут быть соображения научно-исследовательские, например, и какая-то крупная компания может владеть какой-то плантацией для того, чтобы отрабатывать какие-то новые методы возделывания, там, улучшения урожайности, где-то какие-то модификации делать, да, там, клонирование и так далее, для того, чтобы как бы улучшить характеристики кофе, а дальше с помощью этих каких-то исследований, да, сделать, так сказать, урожайность в тех странах, где они покупают, выше. Да? Но это, еще раз подчеркиваю, как правило, исключение из правил.
0: Давайте как раз о качественных характеристиках кофе из Сьерра-Леоне. Насколько он хорош?
6: Ну, считается, что арабика, которая там в небольших количествах есть, достаточно хорошими характеристиками обладает, но в основном там производится, насколько я знаю, робуста. Да и в целом, чтобы вот мы представляли себе о масштабах, скажем так, да, и предложения представляли себе в цифрах, то надо сказать, что на сегодняшний день, насколько у нас есть информация, Сьерра-Леоне, ну, совсем небольшое количество кофе поставляет на мировой рынок, там порядка 3000 тонн, насколько я понимаю. А Россия, для сравнения, являясь достаточно крупным, видимым рынком сбыта кофе, но не самым большим, покупает ежегодно свыше 250 тысяч тонн. То есть Сьерра-Леоне сегодня, на сегодняшний день, поставляет на мировой рынок около 3000 тонн. Россия только, да, одна только страна, да, покупает свыше 250 тысяч тонн. Очевидно, что Сьерра-Леоне имеет возможности, и по нашим, там, опять же, данным, которые мы смотрели по истории, как бы, да, производства кофе в этой стране, там максимальный объем, по-моему, в прошлом веке достигался порядка 20 тысяч тонн. То есть потенциал есть, безусловно, роста, да, но сказать, что это какой-то значимый объем для российского рынка, ну, в общем-то, нет. Насколько хорошие характеристики, да, вот, вот эксперты считают, что арабика из этой страны вполне пригодна, и, я бы сказал, может быть довольно конкурентоспособной, но объемы ее производства там очень небольшие.
0: Ну, видимо, для этого посол этой страны и предлагал те или иные варианты входа российского бизнеса прямо в Сьерра-Леоне. Спасибо большое. На прямой связи с нашей студией генеральный директор Росчай кофе Ромас Чентурия. Ситуация на мировом рынке кофе остается нестабильной. В августе экспорт из Колумбии резко сократился после сильнейшего за десятилетия землетрясения, которое нарушило работу дорог и порта Буэнвентура. Страна занимает второе место в мире, напомню, по производству арабики после Бразилии. Россия закупает кофе главным образом в Бразилии и Вьетнаме, однако почти полностью зависит от импортного сырья, поэтому изменения мировых цен отражаются и на стоимости кофе в стране. К другим темам. Минтранс утвердил новые правила для российской авиации. В первую очередь изменения коснутся технических аспектов работы авиасообщения в России. Среди прочего, это затронет персонал. Необходимое количество сотрудников, руководителей и диспетчеров будут рассчитывать по новым правилам. Учитываться будут режим работы диспетчерских пунктов, число рабочих мест, передача смен, перерывы, больничные и так далее. Это можно назвать подготовкой к сокращениям среди диспетчеров, считает авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов и сертификации РАН-Авиа Андрей Патраков.
7: Я могу предполагать, что это прежде всего оптимизация самих правил авиационных по использованию воздушного пространства, которое давным-давно назрело из-за того, что много уже изменений накопилось. И это еще в том числе приурочено к оптимизации численности персонала, прежде всего авиадиспетчеров. После 2019 года, ковидные времена, после еще и 2022 года, численность персонала, прежде всего диспетчеров, стала избыточна. По сути дела, эти правила оптимизируют, в том числе и лимитизируют вот эту вот оптимизацию персонала, прежде всего, авиадиспетчеров. После 2019 года трафик упал из-за ковидных ограничений. С тех пор численность персонала начала оптимизироваться, прежде всего, в части авиадиспетчеров. И эти правила, по сути дела, и приводят, ну, в оптимальное соотношение с потребностями обслуживания падающего трафика.
0: Кроме вопросов организации работы персонала, новые изменения утверждают четкие требования к регламенту полетов. Так приняты новые инструкции для выдачи данных и введен новый стандарт сообщений для прибывающих и вылетающих самолетов. Эксперты авиации, опрошенные парламентской газетой, называют обновление регламентов необходимым. Реконструкция Шуховской башни начнется в октябре и продлится 3 года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя российской телевизионной и радиовещательной сети, на балансе которой находится сооружение. На работы компании выделит более 700 миллионов рублей. В апреле этого года главгосэкспертиза одобрила проект реставрации, который включает демонтаж, восстановление или замену части поврежденных металлических конструкций. В российской телевизионной и радиовещательной сети заявили, что проект единственно возможный. Металл башни сильно поврежден коррозией, а его характеристики не соответствуют современным требованиям. О том, что известно о ходе работ, рассказала искусствовед и историк архитектуры Елизавета Лихачева.
8: Проблема в том, что проект реставрации и экспертизы не опубликованы. Памятник важнейший, памятник иконический для Москвы. И совсем понятно, почему РТС так настаивает на секретности, почему нельзя просто опубликовать проект.
9: Вы консультант проекта «Шуховпарк», насколько знаем. Как могла бы выглядеть реконструкция этого объекта, по-вашему?
8: Если мы говорим о ВЫКСе, то в ВЫКСе башня была разобрана, металлические части были вычинены и отреставрированы, потом башня была снова собрана. Вот это логика, которой руководствовались компании ОМК и Выксинского металлургического завода, когда башню перемещали на территорию Шуховпарка. Там техническая возможность позволяла. При этом надо помнить о том, что она несколько меньше. Во-первых, во-вторых, она больше не несет никакой полезной нагрузки. То есть башня просто стоит. Насколько мне известно, Шуховская башня тоже предполагается просто стоять. Она должна там больше работать, как она работала раньше. Не будет вешать никаких трансляторов. Но при этом, еще раз повторюсь, заявление о том, что мы заменим 90% подлинного металла на копию или там отольем такие же, мне не совсем понятно, потому что принцип сохранения памятника предполагает, что мы сохраняем не только замысел, но и значительно большую часть подлинных материалов по возможности. Когда речь идет о таких памятниках, как Шуховская башня, хотелось бы просто увидеть проект. И ничего сложного в этом нет. Если действительно экспертиза показала, что 90% несущих элементов башни не пригодны больше к эксплуатации, так опубликуйте это. В чем проблема-то? И все сразу заткнутся и перестанут выступать по этому поводу.
10: Все-таки башню пересоберут из новых материалов, и это будет новодел или нет?
8: Если ее пересоберут из новых материалов, это будет новодел.
10: А это возможно?
8: Но, скорее всего, они на это и рассчитывают, потому что, как я понимаю, это гораздо дешевле, чем реставрировать подлинные элементы.
0: Замгендиректор РТРС заверил, что башня сохранит статус объекта культурного наследия. Более того, организация будет добиваться, чтобы ее включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня объявят лауреатов Нобелевской премии по физике. Напомню, с 5 по 12 октября в Стокгольме отмечают выдающихся ученых. Обладателя премии мира традиционно назовут в Осло в пятницу 9 октября. Кстати, премия мира единственная, на которую есть тотализатор. В этой категории на полимаркете сейчас лидируют экстренные штабы Судана, а общий объем ставок превышает 26 миллионов долларов. Мы хотим напомнить вам, кто забирал награду последние 5 лет, как это продвинуло человечество вперед и чем за последние десятилетия науку обогатили отечественные физики. Об этом в специальном материале Ростислава Мерецкого.
11: Лауреаты 2025 года.
12: Британца Джона Кларка, француза Мишеля Деваре и американца Джона Мартинеса наградили за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи. Говоря простым языком, раньше считалось, что квантовые законы действуют только в микромире, среди невидимых атомов. Эта тройка доказала, что те же законы можно заставить работать и в видимой глазу микросхеме. Именно на базе их открытий сегодня строят процессоры для квантовых компьютеров.
11: Лауреаты 2024 года.
12: Американец Джон Хопфилд и британско-канадский ученый Джеффри Хинтон получили премию по физике за то, без чего не было бы современного искусственного интеллекта. Ученые перенесли в программирование законы физики и открыли дорогу современным умным машинам.
11: Лауреаты 2023 года.
12: Француженка Ан Люлье, венгер Ференц Краус и француз Пьер Агастини изобрели самую короткую световую вспышку в истории. Она длится миллиардные доли от миллиардных долей секунды. С ее помощью физики наконец смогли, если сильно упрощать, увидеть, как ведут себя электроны внутри вещества в режиме реального времени. В перспективе это ключ к предельно быстрой микроэлектронике и сверхточной лазерной диагностике заболеваний.
11: Лауреаты 2022 года.
12: Француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер получили награду за эксперименты с запутанными фотонами, подтверждение нарушения неравенств Белла и пионерские работы в квантовой информатике. В общем, доказали, что реальность устроена совсем не так, как подсказывает здравый смысл. Связанные квантовые частицы ведут себя как единое целое, даже если разнести их на противоположные края Вселенной. А главное, до момента измерения у частицы просто нет заранее заданных свойств. Реальность проявляется именно в процессе наблюдения. Эти опыты стали фундаментом для квантовых вычислений и защищенной квантовой связи.
11: Лауреаты 2021 года.
12: Премию разделили японец Сюкура Манабе, немец Клаус Хассельман и итальянец Джорджо Паризи за прорыв в изучении хаотических систем. Манабе и Хассельман доказали, что климат Земли на десятилетия вперед подчиняется строгим формулам. Это открытие помогло не только климатологам, но и тем, кто изучает финансовые рынки и обучает нейросети.
11: Отечественные лауреаты.
12: За все время Нобелевскую премию по физике получили 12 ученых, родившихся, учившихся или работавших в нашей научной школе. В новейшей истории – пятеро. В 2010-м наградили Константина Новоселова и Андрея Гейма за передовые опыты с графеном – двумерной модификацией углерода толщиной в один атом. В 2003-м отметили достижения Виталия Гинзбурга, Алексея Абрикосова, а также британца Энтони Леггета за вклад в теорию сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей, благодаря которому создали современный магниторезонансный томограф и большой адронный коллайдер. В 2000-м премию получил Жорес Алферов за разработку полупроводниковых гетероструктур. Премию он разделил с немцем Гербертом Крёмером и американцем Джеком Килби. Без этой разработки не было бы современного интернета, оптоволоконной связи, лазерных считывателей и быстрых процессоров.
0: Оставайтесь на нашей частоте, и мы обязательно расскажем, кто из ученых-физиков остался вне конкуренции и что это значит, то есть их открытие.
13: Автоньюз. BMW массово сокращает руководство из-за внедрения искусственного интеллекта. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о болезненной перестройке баварской марки и о том, как технологии вытесняют людей. BMW Group собирается активнее использовать ИИ практически на всех этапах – от разработки и закупок до производства и послепродажного обслуживания. Одновременно компания сокращает управленческий аппарат на примерно 20% и рассчитывает за счет этого повысить эффективность и прибыльность бизнеса. Завершить перестройку собираются к середине следующего года. Причем речь идет не только о топ-менеджерах в головном офисе. Сопоставимое сокращение затронет и руководителей на местах. Финансовый директор баварского концерна Уолтер Мёртл заявил, что подобный подход должен сделать разработку автомобилей более гибкой, упростить организационную структуру и ускорить принятие решений. При этом новая программа не связана с уже действующей в Германии схемой добровольного сокращения персонала. По данным Рейтер, она может затронуть около 8 тысяч сотрудников. Но BMW далеко не единственная компания, которая пытается заменить часть человеческого труда технологиями. Hyundai, например, планирует к 2028 году внедрить на своих заводах человекоподобных роботов с искусственным интеллектом. А Tesla уже начала использовать андроида Optimus. Компания рассчитывает научить его выполнять операции, которые сейчас делают люди. Профсоюзам такая перспектива, конечно, не нравится. В США они требуют введения новых правил, которые бы гарантировали сохранение рабочих мест за людьми. Но есть важный нюанс. Пока искусственный интеллект все-таки не научился полноценно заменять человека. Показательный пример – Ford. После внедрения автоматизированных систем контроля качества компания вернула на работу и даже повысила в должности более 350 инженеров. Руководство признало, что машинный анализ не стал альтернативой специалистам, особенно там, где требовалось интерпретировать сложные производственные данные.
14: «Хочешь, я тебя обниму?» Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
15: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день
16: В эфире радио РБК.
17: Классика денег. Афоризмы великих людей.
18: Я вкалываю на пределе возможностей и того же требую от людей, с которыми веду дела. Я хочу работать только с теми, у кого точно такой же уровень преданности делу. Поэтому смотрю на свои бизнес-решения, исходя из того, какие последствия и разветвления они принесут остальным. Мы обязаны думать об этом, как

0: да являемся частью одной большой группы. Том Круз.
1: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Мы довольно хорошо знаем, как заботиться о своем теле. Движение, питание, сон, базовые чекапы. Но вот с мозгом все сложнее. Мы много говорим о тревоге, выгорании и когнитивных способностях, но гораздо хуже понимаем, а как выглядит системная забота о своем ментальном здоровье. Мой гость – Магомед Амин Идилов, нейробиолог и основатель медтехкомпании MD, занимающийся тем самым ментальным здоровьем. Обсудим, как заботиться о мозге и как системно его тренировать. Меняем качество жизни сегодня в 21.00 на радио РБК.
2: Курсы валют меняются, рынки реагируют. Бизнес, как всегда, адаптируется. За день происходят сотни событий. К вечеру важнее другое. Выдохнуть и спокойно разобраться, что они значат на самом деле. Для экономики, для бизнеса, для вашей работы и ваших решений. От главных новостей дня к их последствиям. От последствий к пониманию. ЧЕС. Разбираем картину дня по будням с 18.00 на радио РБК. РБК Тренды.
0: Цифровой рубль. С 1 сентября начинается новый этап внедрения цифрового рубля. Крупнейшие российские банки должны предоставить клиентам возможность проводить операции с новой формой денег, а часть крупного бизнеса – принимать их при оплате. Цифровой рубль существует наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Выпускает его Банк России. Сами цифровые рубли хранятся на платформе Центробанка, а доступ к ним банки предоставляют через свои приложения. При этом цифровой рубль не заменяет привычные деньги. Открывать специальный счет автоматически никто не будет. Использование новой формы рубля остается добровольным. Масштабирование рассчитано на несколько лет. В 2027 году требования распространяются на более широкий круг банков и компаний. Следующий этап запланирован на 2028. То есть с 1 сентября начинается не переход России на цифровой рубль, а его массовое внедрение.

0: 11:30 в столице, в студии Павел Потапов. Три самолета из Турции, которые минувшей ночью и утром летели в аэропорт Внуково и развернулись из-за действовавших ограничений, снова отправились в Москву, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Речь идет о самолетах из Стамбула, Даламана и Бодрума. Им пришлось развернуться над Литвой и Польшей и совершить посадку в Стамбуле. Теперь самолеты должны прибыть в Москву в первом часу дня. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по факту использования заведомо подложного паспорта качества на одной из серий ветеринарной вакцины, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Поддельный документ разместили в электронной информационной системе при вводе препарата в оборот. Источник РБК в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о компании «Ветбиохим», и сообщил, что проверка продолжается. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет об одной из серий вакцины для животных «Мультикан-8». Федеральная антимонопольная служба выявила картель поставщиков хлеба на сумму более 650 миллионов рублей, сообщили в ФАС. Торги проходили для нужд медицинских и социальных учреждений, школ и детских садов в Воронежской области. Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении хлебозавода номер 7 и АО «Тобус». Объем мобильного трафика во втором квартале сократился на 6% год-году до 12 миллиардов гигабайт, подсчитали ведомости на основе данных Минцифры. Снижение фиксируется второй квартал подряд. При этом пользователи активнее переходят на Wi-Fi. Одной из причин снижения мобильного трафика стали ограничения мобильного интернета и использование так называемых «белых списков», считают эксперты. Израиль был готов сбить самолет FlyDubai после нападения на пилота, несмотря на то, что на борту находились более 150 израильских граждан, чтобы предотвратить более масштабный теракт, сообщает CBS News. По словам собеседников телеканала, в Израиле давно отработан порядок действий на случай событий, подобных терактам 11 сентября. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Выслушайте радио РБК. Военные Йемена при воздушной поддержке Саудовской Аравии берут под контроль побережье Баб-эль-Мандебского пролива. Повстанцы хуситы опровергают эти заявления и утверждают, что отбросили подразделения международной коалиции. Рассказываем, что происходит на Ближнем Востоке. Миссия Йемена.

0: Минских властей по освобождению страны от хуситов набирает обороты, передает западная пресса. Эта операция стала своего рода вторым фронтом в более масштабном конфликте между Ираном и США. Хуситы считаются прокси-группировкой Тегерана. Масштаб боев в Йемене увеличивается. Чего добились участники конфликта в первые сутки операции и как начался второй день миссии по освобождению Йемена от хуситов? Об этом в нашем эфире Илья Приходько и Ирине Савельевой рассказал Алексей Орлов.
1: Наступление началось сразу с нескольких фронтов, а не с одной стороны. Хуситы контролируют территорию, которая похожа на такой прямоугольник, который примыкает к Красному морю и к северной части Баб-эль-Мандебского пролива. Саудовская Аравия в ночь на вторник нанесла удары по хуситским складам оружия в Сане, это столица страны. Подразделения властей Йемена продвигаются вдоль побережья Баб-эль-Мандебского пролива. С севера войска наступают к портовому городу Ходейда. Именно оттуда хуситы атаковали танкеры с нефтью. И вот газета «Вашингтон-Пост», ссылаясь на свои источники, передают, что жители даже заметили на окраинах города правительственные танки и военных. Но оперативно проверить эту информацию пока довольно трудно. И как раз с севера, кстати, накануне правительственные войска также освободили портовый город Моха, который хуситы удерживали больше месяца. С востока началось наступление на Сану, как раз на столицу страны, которую Ансар-Алла удерживала больше 10 лет. И вот этот этап операции получил название «Рассвет Йемена». Такие данные передают из Минобороны республики. На юге проправительственные группировки закрепились в окраинах портового города Тхухаб. Вот именно там сейчас тоже находится еще подразделение хуситов. И вот, например, осинтрасследователи агентства Рейтер уже проанализировали первые видео столкновений. И вот одно из них опубликовала такая группировка под названием «Южная бригада гигантов».
2: Скромно.
1: Она поддерживает правительственные силы. И вот на этих кадрах люди с оружием, это в основном автоматы Калашникова, бегут по пересеченной местности среди пустынных холмов и стреляют из десятков пикапов. Но какой-то тяжелой бронетехники там нет.
3: Алексей, все это заявление йеменских властей, да, а как на это реагируют хуситы, что они говорят?
1: Ну вот они как раз утверждают, что правительственным силам вообще не удалось добиться никакого успеха, и, в общем, якобы Ансар-Алла контролирует и Моху на севере, и Тхухаб на юге, но в командовании хуситов утверждают, что окружили даже правительственные войска в горном городе Таиз на юге страны, и, кроме того, военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что среди правительственных сил есть десятки погибших, и даже пригрозил, что повстанцы могут начать атаки на гражданские аэропорты и самолеты в Саудовской Аравии.
4: Йеменские вооруженные силы провели три качественные военные операции, используя большое количество баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Мы атаковали международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, международный аэропорт Ахби и военную базу Хамис Мушайд. Мы предупреждаем все международные авиакомпании. Вам необходимо прекратить полеты в воздушном пространстве Саудовской Аравии, поскольку там будут наши ракеты. Исключение для воздушного пространства над священными городами Мекка и Медина. Мы снимаем с себя ответственность за последствия, если вы проигнорируете это предупреждение.
2: Алексей, надо понимать, что когда мы говорим о каких-то военных перемещениях в пределах Йемена, каждая сторона говорит о своих военных успехах. И одни продвигаются, и другие продвигаются, и те, и другие публикуют кадры взятых каких-то населенных пунктов, но очень трудно объективный контроль установить на месте.
1: Безусловно, данные приходят довольно противоречивые, но я отмечу, что вот журналисты Рейтер подтверждают, что есть успехи у правительственной коалиции, но при этом подтвердить именно успехи со стороны хуситов не представляется возможным, по той самой причине, что независимых журналистов, которые могли бы оперативно находиться на месте и передавать эту информацию, там сейчас просто нет.
3: Какие страны готовы подключиться к операции против хуситов и помочь освободить Йемен?
1: Ну, уже помогают Соединенные Штаты. Известно, что 200 советников американских находятся сейчас в Саудовской Аравии и как раз участвуют в координации миссии против хуситов. Президент США Дональд Трамп, кстати, впервые прокомментировал эту самую операцию. Он выразил уверенность, что она закончится хорошо. Это буквально цитата. Больше никаких подробностей Трамп не сообщил. И вот по сведениям портала Axios, он пока не ответил на очередную просьбу Саудовской Аравии, присоединяться ли к авиаударам по объектам движения Ансар-Алла американские военные. А вот советник Трампа по нацбезопасности и в то же время госсекретарь США Марко Рубио отказался говорить, как Пентагон может помочь Саудовской Аравии против хуситов.
5: У Соединенных Штатов есть соглашение об обороне и безопасности Саудовской Аравии, и мы намерены его соблюдать. Я не буду вдаваться в подробности, какую помощь мы можем оказать, но я уверен, что саудовцы и йеменские силы силы не одобряют то, что хуситы контролируют побережье пролива. Мы ожидали, что операция по освобождению страны начнется, и она началась. Кроме того, хуситы несколько раз атаковали саудовцев. У Саудовской Аравии есть право защищаться. Королевство поддерживает йеменские силы, чтобы они отвоевали территорию, с которой их вытеснили много лет назад.
1: Ну и в заключение отмечу, что в Иране главным

0: выразило глубокую обеспокоенность по поводу эскалации конфликта в Йемене, и в то же время оно осудило атаки хуситов на энергетические объекты в Саудовской Аравии. Буквально через минуту разберемся, зачем в Государственной Думе нового созыва создан новый комитет с его руководителем.
1: Реклама. Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Центр событий.
3: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новые решения для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены три трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, Центр событий РБК, 24 октября.
0: Вы слушаете радио РБК. Новый комитет Госдумы будет регулировать весь деловой и частный климат. В ведении комитета по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству будут находиться, в числе прочего, избирательное право, экономический оборот и интеграция новых территорий. Чем конкретно будет заниматься комитет, уточним у его руководителя, депутата Государственной Думы 9-го созыва Павла Крашенинникова. Он на связи со студией. Павел Владимирович, как вы оцениваете деловой климат на данный момент, если сейчас вы планируете им заниматься как руководитель комитета?
4: Да, приветствую вас. Приветствую из Екатеринбурга. У нас действительно мы разделили комитет, который у нас был по государственному строительству и законодательству. И у нас, кроме вот тех вещей, про которые вы сказали, ну не весь, конечно, климат, мы здесь не можем, у нас другие есть, в том числе комитеты, но у нас выделилось уголовное административное законодательство, вот, в другой комитет, его будет коллега Юрий Петров возглавлять, а у нас, вот вы правильно сказали, Конституция, федеральные конституционные законы, избирательное право, интеграция новых территорий, но вот тоже то, что самое важное, это, конечно, Гражданский кодекс, который, как известно, регулирует человеческую жизнь от начало до конца плюс 6 месяцев, это наследственное право. Вот. Ну и юридические лица там, и собственность и так далее. Плюс судоустройство и гражданский именно процесс, я это подчеркиваю, потому что уголовный процесс будет в другом комитете. Вот такая, собственно, достаточно большая структура, но чуть-чуть меньше, чем была в прошлой
0: Павел Владимирович, да, Павел Владимирович, хотел бы еще раз акцентировать ваше внимание на том, что комитет новый создан, ну, вот как декларируется, хотя достаточно большие блоки вы сейчас озвучили, но первая задача – это все-таки работа с деловым климатом. Хотелось бы понять, как оценивается на данный момент деловой климат вами, да.
4: Но деловой климат оценивается, я надеюсь, нашим комитетом достаточно трезво. Вот.
0: Какой вы период берете, Павел Владимирович? Вот деловой климат когда? Именно в 2026-м или там начиная с какого периода?
4: Ну, знаете, у нас мы можем по-разному, пожалуйста. Я могу начинать с того, когда возникла частная собственность.
0: Да нет, лучше последний период взять, Павел Владимирович.
4: Последний период, ну, у нас огромное количество санкций. И, конечно, это на нашу жизнь достаточно сильно сказывается. Сейчас деловой период у нас окрашен, как мы знаем, конфликтом, назревающим огромным конфликтом искусственного интеллекта и естественного интеллекта. Вот это тоже история, с которой нам придется разбираться. Вот есть проблема и с экономическим оборотом. Вот. Поэтому это все важно, нам все это нужно будет делать. У нас еще есть один блок, который связан с правосудием, но который, может быть, связан скорее больше с, в том числе с климатом, я имею в виду деятельность третейских судов, с примирительными процедурами, с адвокатурой, с нотариатом, вот эти-то это тоже

0: Есть бесплатная или платная юридическая помощь, это тоже достаточно важно. Если вы хотите о договорах или о собственности поговорить, пожалуйста, но боюсь, что мы не...
1: Да, Павел Владимирович, хотим про собственность, естественно, поговорить. В первую очередь, вы упомянули санкционное давление и как ответная мера. Я так понимаю, что наше правительство принимает те или иные решения по временному управлению иностранных компаний. Речь идет о Ашане и о Лимана Про и некоторых других активах. Это каким-то образом, на ваш взгляд, влияет на современный деловой климат? И если влияет, то каким образом? И будет ли эта деятельность и эти вопросы находиться в ведении нового комитета?
0: Ну, как может санкционная политика с разных сторон влиять? Ну, конечно, не может положительно влиять, это очевидно. Это с одной стороны. С другой стороны, безусловно, это ответная мера, это мы же тоже понимаем, что это мы не просто так взяли и сделали. Точно так же происходит и в недружественных, так скажем, государствах, поэтому там по-разному, там бывает и гораздо веселее истории. Но я хочу сказать, что исполнительная власть исключительно не может законодательно оперативно реагировать. Это видение как раз исполнительной власти, реакция должна быть незамедлительная, ее нужно показывать и нормативно определять. У нас немножко другие, более длительные процедуры, хотя мы тоже этим занимаемся и принимаем законы, связанные с реакцией на санкции.
1: Ну, Павел Владимирович, с негативом разобрались. Давайте попробуем к позитиву. Что, на ваш взгляд, позитивно повлияло на деловой климат в России за последнее время?
0: Позитивно повлияло, конечно, во-первых, мы исковую давность приняли уже в конце сессии. И, наконец-таки, мы установили, в том числе для приватизационных сделок, определенность и упорядочили эти процессы, потому что я, например, считаю, и многие мои коллеги, что, конечно, мы не можем там через 20, через 30 лет вспоминать, что было там когда-то, хорошо или плохо. Или взять НЭП, например. Вот. Поэтому то, что мы, конечно, очень сильно и очень позитивно влияет на деловой климат, когда люди понимают, что можно создавать какой-то бизнес, что можно идти дальше, можно приобретать ту недвижимость, которая там лет 20 назад была приватизирована. Она не встанет, так сказать, и все не прекратится вокруг этого. Поэтому, конечно, здесь, мне кажется, достаточно четко, очевидно, вот этот вопрос. Рассмотрели долго, сколько мы его рассматривали, не знаю, может быть, лет 10, наверное, или 8. Вот. Но, тем не менее, установили именно в Гражданском кодексе, в статье, которая посвящена приватизации. Это касается и делового климата бизнеса, это и касается климата человеческого, простых граждан, потому что приватизация, как известно, была не только предприятием, но и жилья.
1: Ну да, было ожидаемым это решение всем бизнес-сообществом. Да.
0: Это... Сейчас кажется, что ожидаемо, и так и должно быть, но боролись достаточно сильно, и, насколько я помню, вы это комментировали, и спасибо вам за это.
1: Да мы и дальше будем держать руку на пульсе событий. Хотелось бы заглянуть в будущее, Павел Владимирович. Вот много достаточно серьезных направлений будет курировать комитет. А какие из них станут приоритетными? Возможно, есть уже те проекты, которые вы в первую очередь будете обсуждать.
0: Ну, у нас уже порядка 100 законопроектов есть. И, конечно, вот сейчас приходят, вот, и, конечно, но мне кажется, ну, вот эта история, четвертая часть ГК, это я имею в виду вашу работу, интеллектуальную собственность, да, и искусственный интеллект, конечно, здесь надо бы разобраться, и, конечно, права, я думаю, что нужно защищать. Это очевидно, ну, для меня. Вот, но не для всех. Вот, дальше у нас, конечно, есть, мы знаем, что поменялось руководство Верховного суда, там что приоритеты тоже меняются. Скорее всего, будут, ну, они уже пришли, законопроекты, вот, по поводу изменения, ну, вот, судоустроительного, именно как будет взаимодействие внутри судов, как они будут административно, как будут кадры идти, как будет идти финансирование. Ну и также у них, на мой взгляд, очень хорошее предложение. Это немножко все-таки повысить зарплату не только судьям, но и...

0: аппарату. Аппарат в самом таком тяжелом состоянии. Медицинское сообщество получает меньше всего денег. И, конечно, там огромная текучка, что сказывается на правосудии 100%.
1: Павел Владимирович, насколько я понимаю, это сейчас те приоритетные законопроекты, которые мы сможем уже увидеть в октябре в повестке Госдумы.
0: Ну, я думаю, да. Это как раз октябрь-ноябрь, потому что там нужно будет не только судейским сообществом, но и с правительством еще раз все это посмотреть. Это все, да, в приоритете, эти проекты. Ну и у нас бюджет, понятно, что часть бюджета, которая касается правосудия там и юстиции вообще, конечно, это тоже, мы тоже этим немножко занимаемся.
1: Ну и в завершение, Павел Владимирович, знаю, что у вас очень плотная повестка в Екатеринбурге. Хотелось бы вернуться к первому вопросу про деловой климат и сравнить его, если возможно, со временем года. Вот для вас деловой климат в России сейчас это что?
0: Ну, вполне себе можно сравнить, да. Но я думаю, что все-таки, конечно, очень много и осадков, и неожиданных, и ветра разные, но... Мне кажется, что все-таки нам нужно идти вперед, несмотря ни на что. И наш бизнес прошел такое, что просто...
1: Ну, Павел Владимирович, весна или осень?
0: Я думаю, что все-таки весна. Весна.
1: Впереди лето. Спасибо большое. На прямой связи с нашей студией депутат Государственной Думы 9-го созыва Павел Крашенинников. По итогам выборов в Государственную Думу, которые состоялись 18-20 сентября, напомню, «Единая Россия» сформировала рекордную фракцию, получив 349 мандатов, КПРФ взяла 37 мест, ЛДПР 23, «Новые люди» 19 и «Справедливая Россия» 17 мест. Правительство закрыло аэропорт Астафьево. Это следует из распоряжения, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение вступило в силу накануне. Чем известен теперь уже бывший аэропорт Астафьево, в спецматериале Руслана Айнединова.
2: История аэропорта Астафьево, расположенного в Новомосковском административном округе на юге Москвы, началась в 30-х годах прошлого века. Это был полевой аэродром на базе НКВД СССР. Позже аэропортом владело Министерство обороны России. А в 1995 году в капитал вошел «Газпром», учредив предприятие «Газпром-Авиа». И лишь к 2000 году авиагавань реконструировали, сделав ее аэродромом совместного базирования, как гражданской авиации, так и военной, и назвали в честь близлежащей деревни – Астафьево. 7 лет спустя аэропорт получил статус международного. В основном воздушная гавань использовалась для деловой авиации. На территории действовал грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через госграницу. На территории действовали центры технического обслуживания, например, бизнес-джетов Falcon 900 и всех типов вертолетов. К закрытию Астафьево шло несколько лет. В январе 2024 года аэродром исключили из реестра аэродромов госавиации. Тогда же было объявлено о прекращении его использования для авиационных полетов. В декабре 2025 года Департамент городского имущества Москвы выкупил Астафьево у «Газпрома» за 2,7 миллиарда рублей. Официальных причин закрытия аэропорта в постановлении правительства не указано.
1: Теперь в столице 5 действующих аэропортов, 4 для пассажирских перевозок Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский, а также один вспомогательный для бизнес-рейсов – это аэропорт Чкаловский. Буквально несколько минут назад общались по поводу создания нового комитета с его руководителем Павлом Крашенинниковым, а сейчас пришла новость из Армении. Драка произошла в парламенте Армении между депутатами правящей партии «Гражданский договор» и оппозицией. Об этом сообщает «Аравод». Из-за потасовки спикеру Национального собрания Рубену Рубиняну пришлось прервать заседание. Конфликт возник во время выступления депутата оппозиционной фракции «Сильная Армения» Эдгара Казаряна. А Рубинян отключил ему микрофон, посчитав, что речь не относится к повестке. Казарян потребовал восстановить отведенное ему время и снова включить микрофон. После вмешательства других представителей оппозиции спикер позволил ему продолжить. Тогда Казарян обвинил Рубиняна в растрате государственных средств и призвал не тратить полученную премию. Затем Рубинян снова отключил микрофон. Депутаты от гражданского договора в Ваге Галумян направился в сторону представителей сильной Армении, после чего начались толкотня и потасовка, которая, по данным агентства, переросла в рукоприкладство. Смотрите в эту

0: достаточно интересную видеотрансляцию на нашем сайте РБК и в нашем канале в Телеграм. Сегодня обязательно поговорим в 15.10 с Юрием Таманцевым в программе «Таманцев в итоге» о том, что же все-таки происходит в сфере профессионального образования. У нас в эфире будут и учителя, и представители профсоюзов. Обязательно не пропустите эту программу в 15.10.
1: Кинопортфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
1: Сегодня мой выбор – фильм «Бойлерная». 2000 год. Молодой Сет Дэвис устраивается на работу в небольшую брокерскую компанию в Лонг-Айленде. Новым сотрудникам обещают быстрые деньги, дорогие машины и красивую жизнь.
3: В одной статье я прочитал, что в компании Microsoft работает больше секретарей миллионеров, чем где бы то ни было. Рождественские премии они вкладывают в акции компании. Именно этим я и решил заняться. Акциями. Я не хотел изобретать велосипед, я просто хотел быстро заработать много денег.
1: Но за этой картинкой скрыта схема. Сет устроился в фирму, где операторы совершали сотни звонков потенциальным клиентам, пытаясь их разогреть и заставить купить акции компании-пустышек, зарабатывая на каждой такой сделке. Такие компании в Америке называют бойлерными. Отсюда и название фильма. То есть это место, где вас доводят до точки кипения. В фильме играют Бен Аффлек и Вин Дизель. Но фильм не только про мошенничество, а еще про моральный конфликт. Зарабатывая деньги, Сет хочет доказать отцу, что он не безнадежен. Но возможно ли это, когда деньги заработаны на обмане других? Как этот конфликт разрешится, вы узнаете из фильма. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брокеров учат устанавливать эмоциональный контакт с клиентом и узнавать их планы на будущее. А потом использовать это, чтобы подтолкнуть к покупке ненужных акций. Клиенты убеждают, что возможность уникальная и заработок будет очень высоким. Но решение нужно принять прямо сейчас. Вывод. Если вы чувствуете, что вас эмоционально разогревают и заставляют принять решение немедленно, сразу бросайте трубку или уходите. Это манипуляция, и ее цель – не дать вам времени на рациональное решение и проверку фактов. Второе. Брокеры зарабатывают комиссию с каждой сделки, и поэтому заинтересованы не в том, чтобы клиент долго владел хорошим активом, а в том, чтобы он совершал сделки. Чем больше операций, тем больше заработок компании. Вывод. Сначала разберитесь, на чем зарабатывает тот, кто предлагает вам инвестиционный продукт. Его интересы могут не совпадать с вашими. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Бойлерная». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая напоминает, как важно не поддаваться на манипуляции. Приятного просмотра!
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
4: Новая упаковка. Производитель соков Тропикана потерял около 30 миллионов долларов, просто поменяв картинку на упаковке. В 2009 году компания решила осовременить дизайн своей главной линейки. С коробки убрали знакомый апельсин с трубочкой. Вместо него появился обычный стакан сока, название развернули вертикально, а упаковку сделали более минималистичной. Проблема обнаружилась уже в магазине. На полке новый дизайн стал похож на десятки других, а постоянные покупатели перестали узнавать привычный продукт. За 2 месяца продажи соков Тропикана упали на 20%. Потери оценили примерно в 30 миллионов долларов. После этого компания объявила о возвращении прежнего дизайна. Тропикана хотела, чтобы упаковка выглядела современно. Но забыла, что в супермаркете дизайн должен не удивлять, а помогать покупателю за секунду найти знакомый товар.
2: Ошибка на миллион.
5: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
6: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
4: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
7: официально теперь

0: запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
1: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
2: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК. Что это было? В эфире.
3: Если говорить все-таки про экзотику, то нигде сейчас в мире вот малых, например, атомных станций вообще нет. Вот,
4: да, или... Атомные малые станции есть и в России. То есть у нас в Чукотке, в Билибино есть.
3: Я имею в виду ЦОДов, которые...
4: ЦОДов, питающихся атомных станций, классических, конечно же, есть, но малых реакторов это все там...
3: Будущее.
4: Супер-будущее. Угу. Сейчас крупные IT-компании, в том числе, начинают в это вкладываться. Там очень много Билл Гейтс об этом говорил, например.
2: Генеральный директор компании PSM Андрей Медведев в программе «Технологии и тренды».
5: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду в 16.10.

0: Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Полдень, в студии Павел Потапов. Петербургская биржа с этого дня на основании указа президента перестанет публиковать некоторую информацию о торгах бензином и дизельным топливом, сообщила торговая площадка. В частности, биржа больше не будет публиковать данные об объеме и количестве заключенных договоров, архивную информацию о планах реализации бензина и дизтоплива, а также ежедневные и ежемесячные бюллетени по итогам торгов в секции нефтепродукты, в том числе архивные. Медицинское наблюдение в отношении 60% людей, контактировавших с женщиной, у которой была выявлена пневмония и неустановленная этиология, в Иркутской области завершено, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, ситуация остается на контроле ведомства. Сейм Литвы в первом чтении одобрил поправку к Конституции, предусматривающую отмену запрета на размещение в стране оружия массового уничтожения. За инициативу проголосовали 106 депутатов, против 18, еще шестеро воздержались. Действующая статья Конституции Литвы устанавливает, что на территории страны не могут находиться оружие массового уничтожения и военные базы иностранных государств. Рассматриваемая парламентом поправка предусматривает исключение из этого положения. Первая ракетка мира Яник Синнер приняла решение досрочно завершить сезон 2026. «Совместно с докторами я решил, что мне нужен курс лечения колена», написал итальянский теннисист в социальной сети X. BMW вложила около 2 миллиардов евро в развитие производства в Германии, несмотря на то, что конкуренты сокращают мощности из-за высоких затрат, сообщает Financial Times. Таким образом, концерн стремится дистанцироваться от спада немецкой промышленности. По данным газеты, в прошлом году каждый четвертый автомобиль, произведенный в Германии, был выпущен BMW, в то время как общее производство автомобилей в стране в 2025 упало на 10%. BMW показала в этот момент рост на 6%. В то же время эксперты предупреждают о рисках, указывая на высокие затраты на рабочую силу и энергию. Больше новостей на сайте РБК.
2: Павла Потапова, хорошего отдыха. Ну, а мы продолжим следить за тем, что происходит на фондовых площадках. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Юрий Карпекин. И сегодня основную сессию начали ростом. 2324, почти 2325 пунктов начинали. 2322 пункта к данной минуте. Динамика сохраняется, но по-прежнему в зеленой зоне. Ключевые факторы, говорят эксперты, это обнадеживающие геополитические новости и ускорение ослабления рубля. Они создают благоприятные условия для подъема индекса Мосбиржи, но подъема пока к 12 часам очень сильного не видим. Борьба идет, насколько я понимаю, за отметку 2300, чтобы не уйти ниже, а насчет выше, ну, будем надеяться, что уйдем. Что касается нефти марки Brent. Она торгуется ниже $100 в последние минуты, $99.39 на

0: лондонской бирже, ну и по юаню на Мосбирже 12 рублей 81 копейка, рост почти в 0,5%. Будем следить за динамикой дальше. Что касается межбанка, то здесь зеленая зона и у доллара, и у евро. 85,96 фиксируется доллар на данный момент, хотя сегодня на Форексе он превышал отметку 86 рублей. Что касается евро, 96 рублей 71 копейка. Ну и в завершении коротко о криптовалюте. Здесь выход из боковика вверх, а пока бычье настроение на рынке. 85 974 доллара за один биткоин, и рост составляет 0,3%. Будем следить за развитием событий. Ну а пока геополитики, президент США Дональд Трамп обсуждает ситуацию с атаками вооруженных сил Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы. Детали диалога и с кем президент США его ведет, неизвестно. Ранее он связывал увеличение стоимости бензина в США именно с ударами по российским НПЗ. Конфликт на Ближнем Востоке, по его мнению, уже перестал влиять на рост цен. Трамп заявляет, что через Ормузский пролив проходит рекордное количество баррелей нефти. Во время предвыборного митинга в штате Небраска Трамп заявил, что рассчитывает на грандиозную победу в войне с Ираном. По его словам, возможные потери и экономические издержки – это лишь сопутствующие факторы вооруженного противостояния. Отдельно президент остановился на угрозе американским мегаполисам.
1: Это небольшая цена за безопасность мира, за безопасность нашей страны. Они могли бы уничтожить город. Пусть уничтожат Лос-Анджелес, пусть уничтожат Сан-Диего. Это очень небольшая цена, и очень скоро все закончится. По сути, это уже почти закончилось.
0: В последнее время от Ирана не звучало прямых угроз американским городам, только инфраструктуре на Ближнем Востоке. Однако Тегеран начал работу над увеличением дальности своих ракет. Об этом агентство ФАРС заявил представитель армии Исламской Республики Мухаммад Аркаминия. Вероятнее всего, эти заявления Трампа об уничтожении Лос-Анджелеса или Сан-Диего с реальной угрозой не связаны, но новый виток политической гонки перед выборами в Палату представителей, которые назначены на 3 ноября, начался. А так считает программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов.
2: Трамп выступал в Небраске, это штат в глубинке Соединенных Штатов, и понятно, что для жителей Небраски, возможно, Лос-Анджелес догорел огнем. С другой стороны, Трампу не жалко Лос-Анджелеса, то иранцам с хуситами, ну, наверное, тоже может быть не жалко Лос-Анджелеса. Но здесь, если рассматривать, так сказать, сравнительную конфликтологию, есть и такая дисциплина в науке, то заявление Трампа, что не жалко даже самого большого города ради Великой Победы, это так. Такое новое заявление в подходе лидера страны к конфликтам. Посмотрим, насколько оно заземлится на другие почвы. Трамп месяц перед выборами оставшийся будет делать все больше и больше таких заявлений. Возможно, и будет наносить дополнительные удары по иранским объектам. И здесь ожидать какого-то смягчения ситуации до выборов в США я бы не стал.
0: В конце сентября сразу несколько американских институтов показали, что республиканцы могут отстать от демократов на выборах 3 ноября. Где-то они проигрывают на 12 процентных пунктов, в других опросах всего на 3. Искусственный интеллект уже может просчитать тысячи ГОСТов, законов и инструкций, собрать по ним документы и проверить, все ли правильно работает на производстве. Где тогда заканчивается работа искусственного интеллекта и начинается работа человека, разберемся через минуту вместе с Эльвирой Муравицкой и Аркадием Глушенковым в программе «ИИ в деле». В гостях у коллег основатель Quality Start, это компания, которая помогает пищевым производствам следить за качеством продукции, Константин Деревсков. Не пропустите, оставайтесь на нашей частоте.
3: Реклама. Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора – ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19.15. Спонсор программы ПАО ВТБ. Yeah.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на

0: скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
1: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс консалтинг 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
2: Анекдот. На заводе сломался холодильник, директор спрашивает, а почему не предупредили? Ему говорят, предупреждали. Искусственный интеллект сказал, что холодильник сломается с вероятностью 60%. И что вы сделали? Решили подождать, пока будет 100%.
3: Как-то не смешно.
2: Да примерно так. ИИ-аналитика уже работает. Не должно быть смешно, это всегда вероятность.
3: С одной стороны грустно, а с другой получается, что ИИ уже умеет замечать такие вещи раньше нас. Но можно ли ему доверить что-то большее? Например, не просто следить за правилами, а самому их писать?
2: Хороший вопрос, но глава Росстандарта Антон Шалаев недавно сказал, нет, нельзя, искусственный интеллект может помогать с рутинной работой, но эксперта не заменит и даже ГОСТ сам не напишет.
3: При этом он уже может сам прочитать тысячи ГОСТов, законов и инструкций, собрать по ним документ и проверить, все ли правильно работает на производстве. Где заканчивается работа ИИ и начинается работа человека?
2: А давай сегодня это и выясним. Я Аркадий Глушенков, со мной Эльвира Муравицкая. Это программа о том, как не дать искусственному интеллекту заменить тебя.
4: Деле.
5: Да, я в деле.
3: И у нас в студии Константин Деревсков, основатель Quality Start, компании, которая помогает пищевым производствам следить за качеством продукции. Костя, привет.
6: Всем привет, привет.
3: Скажи вот за себя, что в управлении качеством ты уже готов полностью отдать искусственному интеллекту, а что еще пока точно нет?
6: Ну, вопрос, наверное, сам по себе поставлен неправильно, потому что можно сегодня отдать на анализ и искусственному интеллекту практически все, начиная от входного контроля и заканчивая процессами отгрузки.
2: А можешь на конкретном примере рассказать, вот что раньше, собственно, делал человек, и как сейчас искусственный интеллект ему помогает это сделать, не знаю, точнее, быстрее, качественнее?
6: Раньше стояли на линии, и идет по линии хлеб.
2: Так.
6: И стояли браковщицы, и то, что... было не формы кондиции.
2: Сгоревшие.
6: Нарушения внешнего вида. Они это сбрасывали в ящики. Да,
2: на так, и что сейчас? Что изменилось?
6: Сейчас стоит просто камера с искусственным интеллектом.
3: Компьютерное зрение.
6: Компьютерное зрение, да, и автоматически отбраковывает весь хлеб на производстве, который не подходит по его мнению.
2: Смотри, я знаю, что менеджер по качеству на любом заводе очень много работает с бумагами. Это и ГОСТы всякие, и там технические условия, куча всего. Вот расскажи, пожалуйста, что из этого уже можно отдавать в ИИшку?
6: Опять же, практически все. Сегодня, если бэк-офис, любой, причем должность на бэк-офисе, которая занимается от 40% там, да, до 100% времени за компьютером, его, эту должность, можно ускорить. И ускорить в разы. Менеджеры по качеству занимаются анализом лабораторных исследований, которые они делают на своем производстве, мониторингом, ответ на рекламации, разработки процессов, регламентов и процедур на предприятии. Вот это все и может помогать создавать. Как раз вот наш продукт, который мы сделали, это искусственный интеллект, инструмент для менеджеров по качеству, где мы создали граф знаний, который помогает разрабатывать процедуры, регламенты, считать энергетическую ценность, разрабатывать составы, проверять маркировку, разрабатывать ТУ и работать с большим количеством информации.
3: А скажи, пожалуйста, как вы этот граф вообще создавали? То есть что вы туда сложили, чтобы он начал работать и, в принципе, его можно было использовать?
6: Там находится больше 4000 документов нормативно-технических законодательных требований. Это ГОСТы, технический регламент Таможенного союза, СанПины, санитарные правила, методические рекомендации и наша большая экспертиза, которую мы копили просто много лет.
3: Ну, человек не может, да, столько знать это. Сколько человеку примерно этим графом заменили?
6: Мы не заменили, в том-то и дело. То есть нету задачи у искусственного интеллекта заменить человека. Это будет симбиоз. Это работа, которую можно было делать неделями, она ушла просто в часы.
2: Ты говоришь, что ваша нейросеть может написать ТУ за несколько минут. А глава Росстандарта говорил, что это невозможно. Кто прав и кто отвечает за такое ТУ, которое составил ИИ?
6: Ну, на самом деле, давайте так, несет ответственность тот эксперт, который его подпишет так или иначе. То есть мы не можем переложить ответственность на искусственный интеллект. Это всегда за этим будет стоять человек. И не стоит задача сегодня ни у одного айтишника, ни у одного технического директора на производстве заменить людей. А стоит задача ускорить, потому что скорость принятия решений на производстве стоит денег. Сегодня богатый и успешный тот, кто быстрый. Скорость решает все. Я вот могу вам рассказать примеры прямо на цифрах. Для того, чтобы завести продукт в торговую сеть, причем федерального значения, неважно в какую там, ты должен записать спецификацию на продукт. Вот этот этап занимает 3 месяца согласования этих документов с торговой сетью. То есть продукт, ты выиграл тендеры, торговая сеть готова купить у тебя товар, но ты не можешь его поставлять, потому что твои специалисты со специалистами торговой сети в диалоге, а как разработать спецификацию. Каждый день простоя, плюс-минус, это десятки миллионов, умножьте на 3 месяца.
2: Ну да.
6: Мы такую работу можем делать за 20 минут.
2: На твой взгляд, в принципе, любая нейросеть сейчас может это делать? Или вот ценность именно в тех нормативных документах, которые нужно скормить любой нейросетке для того, чтобы она, условно говоря, начала мыслить, да, как менеджер по качеству?
6: Здесь вопрос, на самом деле, глобальный. В целом, да, любая сегодня нейросеть может выполнять эти требования и быть вам помощником. Документация, которая находится на заводе, это контекст. Представляете, что у директора по качеству огромные стеллажи документации о том, как должно работать его производство. А мониторинга у него нету. Потому что огромное количество контроля происходит до сих пор на бумаге.
2: То есть, если я тебя правильно понимаю, то в итоге мы все равно упираемся не в возможности ИИшки, а в то, как выстроены процессы в компании.
6: Конечно. И вот в этом самая эта ценность. И когда мы выстраиваем процесс, мы не заменяем людей. Угу. Мы их ускоряем.
4: Ты рассказывал, что больше не управляешь качеством продукта, а предсказываешь, что с ним может случиться. История, с которой мы начали, это анекдот, историю, которую ты нам рассказал. Вот это действительно реально, и вообще, ну, 60%, если честно, не самая высокая вероятность.
6: Это как с погодой предсказанием. Сегодня будет дождь с вероятностью 60%. Это не дождь будет 50 на 50, возможно, а вероятность дождя будет 60%. Да. Тут аналогично. Вероятность того, что холодильник выйдет из строя, 60%. Это означает, что внимание инженера должно быть привязано сегодня к этому оборудованию. Это не означает, что его нужно отключить. Обслуживать дешевле, чем ремонтировать. Вот самый главный тезис. И можно предсказывать сегодня не только, что у тебя, какое оборудование выйдет из строя, а можно предсказывать и несоответствия, которые могут появиться у тебя на производстве. И он понимает, что у тебя какое-то определенное количество сырья вышло из срока годности, угу, и может попасть протухшее сырье в полуфабрикаты и в продукт. Он может мониторить о том, что с вероятностью повышения микробиологической опасности, образование биопленок, это когда твои мойки санитарные не дают такого эффекта, который должен быть. Это может быть вероятность ошибки физической опасности попадания инородных предметов в продукт. И это все мы теперь можем предсказывать. Я сам являюсь преподавателем в университете на кафедре управления качеством. Так вот, это уже рудимент. Сегодняшнее наше слово действительно предсказывает несоответствие. И наша профессия, она трансформируется.
4: А русским компаниям это уже интересно? Вас вообще много кто вот пользуется, условно, вашей нейросеткой?
6: Конечно, конечно. Нами пользуются сегодня больше 400 предприятий по всей стране. Вот, и из них ходят ряд крупных и торговых сетей, в том числе и Яндекс, и X5 являются нашими клиентами.
2: Если сотрудник начинает все больше делегировать нейросетки, ну, например, начинает не смотреть сам на мясо, оно там, условно, выглядит хорошо или не очень, а начинает фотографировать его на смартфон, загружать нейросетку, нейросетка дает ответ. Не перестает ли человек в таком случае думать сам? Не снижается ли его ценность как эксперта?
6: Снижается. Вообще, давайте так, рынок труда в ближайшие 5 лет ждет глобальный перестрой. Будет гигантское расслоение всех экспертов, особенно тех, у кого, опять же, как я сказал, 40% сегодня используют компьютер в своей работе. От 40% времени своего, если ты используешь компьютер, то тебя ждет трансформация в ближайшие 5-10 лет. И будет расслоение эксперты, которые умеют работать с нейросетями, а уметь это не означает просто...
2: Не на уровне пользователя.
6: Промтик, да, не просто промтик написать, да. Это базовый вайб-кодинг, это базовая автоматизация своей рутинной работы, это правильное построение дашбордов и умение считывать анализ, который тебе говорит нейронка. И второй – эксперты, специалисты, которые не будут уметь пользоваться нейросети. Разница между ними в фоте будет минимум x2,5. Если ты хотел сегодня, если ты хочешь базовую автоматизацию, классическую, без нейросети, то тебе нужен большой штат айтишников, который так дорогостоящий. И тогда, возможно, через несколько лет твоих инвестиций, причем много сотен инвестиций, миллионов, ты получишь какой-то эффект и выхлоп. А теперь автоматизация доступна любой обувной.
2: Ты рассказывал, что ты перестал нанимать людей из-за ИИшки впервые. Да, в истории вашей компании, но кого ты по-прежнему нанимаешь? Кого ты готов брать?
6: Нет, я готов брать людей. Опять же, мне... Ну, я, знаешь, давай так и поделюсь своим опытом здесь. Я перестал нанимать средних людей.
2: Так, поясни.
6: То есть, грейд-эксперта я перестал нанимать средних людей. Я готов сейчас платить много денег за хард-уровень. Я и с помощью своих инструментов ускорять его и обучая его этим инструментам.

0: клиентам. И либо брать за очень низкие деньги
1: джунов,
0: экспертов, да.
1: И растить их.
0: И их растить. В среднем слое.
1: Слушай, как интересно, да? Какое-то время назад все говорили, что не нужны будут джуны.
2: А теперь не нужны медлы, да.
1: А выясняется, что джун, вооруженный нейросетью, такой правильный джун, он сразу растет очень быстренько.
0: Ну, потому что так или иначе скоро закончится у нас высокий хард, и поэтому...
1: Все так. Важно ли для тебя как раз вот этот навык, умение поставить задачку нейросетке, посмотреть на эту историю критически? Это по-прежнему суперценный навык? Или...
0: Нет. Мы здесь разработали модуль, потому что мы прекрасно понимаем, что мы выпустили продукт для...
1: Массовой аудитории.
0: Массовой аудитории. Но кто наша массовая аудитория? Это женщина, 45 лет плюс, которая находится где-нибудь... далеко за пределами МКАДа. Как им объяснить, что такое промпт? Ну, для них это заклинание из Гарри Поттера. Вот. Мы сделали правило, что если нейросеть сомневается, у нее есть выбор, то она всегда задает вопрос. И она запрашивает документы. И когда она пишет, я хочу разработать ТУ, она просто пишет, я хочу разработать ТУ. Все. Mm-hmm. И нейросеть начинает задавать ей вопросы. А пришли мне протокол? А как ты его будешь называть? А с кем мне фотографию сырьевых этикеток? То есть она сама ведет по задачам и становится проводником.
1: Если у тебя классный уровень, человек, который работает с этой нейросеткой, он пишет все сразу и закидывает весь контекст, вопросов не будет?
0: Нет.
1: Все, логично.
2: У меня тогда вопрос, смотри, но если у нас есть правила, и нейросетка сейчас может по этим правилам условно создать какой-то... А, ну вот придумывалка тогда, куда в R&D вот этот сам именно изобрести новый продукт, сможет нейросеть когда-нибудь?
0: Да в целом, да. Опять же, тогда уйдем в пищевку. Обрабатывая большое количество информации, она там прекрасно будет понимать, что, к примеру, там, тунец сочетается с кукурузой хорошо. И она будет предлагать данные варианты рендишнику. Вопрос, что ты от нее конкретно хочешь. Если ты говоришь, давай мы с тобой порассуждаем, а вот мне нужно придумать там 10 видов, то он будет тебе подбирать эту информацию с опыта, который у него внутри есть, накопленный, и самое главное, с ассортиментной базы, которая у них уже есть, предлагая новые сочетания и варианты. Не факт, что все 10 тебе понравятся. Вот, но так или иначе, что какой-то бриллиант это будет, да.
1: Давай тебя немножко пораспрашиваем, как ты сам пользуешься Ишкой вне работы именно. Вот что, какой-нибудь классный кейс, который для тебя был таким моментом? Ага!
0: Я вообще с начала года запретил себе делать любую задачу самостоятельно. И я все делаю только с помощью ИИ. Это у меня был челлендж такой. Когда мне показали этот инструмент и как он работает еще там в прошлом году, я вообще сначала я прошел все 5, наверное, стадий, у меня было отрицание, я сначала не поверил, но потом у меня был челлендж, и я сказал, что я никакую задачу больше не делаю сам, я делаю ее только через ИИ.
2: Кран ты дома чинишь с помощью ИИ?
0: Нет, я к своему счастью, наверное, краны дома не чиню. Так, вот, да. Но, к примеру, ВУП я пользуюсь, да, и он замеряет там мой уровень там стресса. Ага. Я эти данные просто в нейронку сделал для себя бот, и у меня высокий уровень стресса и проблемы со сном. И мне, на самом деле, за 3 месяца советы, которые дает мне нейросеть, очень сильно помогли эту историю исправить.
1: Вау, класс. Например, что советую? Какие-то базовые, типа, ложитесь спать вовремя, больше гуляйте,
2: не пейте алкоголь.
0: Он у меня автоматом сейчас стал переключать телефон со светлого режима в темный, в сон.
1: Помогает?
0: Да. И причем, когда ты, на самом деле, за час до сна, ты находишься немножко в сумерках, да. Эта история очень сильно помогает.
2: А ты не боишься синдрома вот этого замыленного глаза?
0: Вы слышали про китайского фермера?
1: Да.
0: Очень уникальная история. В Китае есть замечательная нейросеть, которая для фермеров говорит ему о том, что какие гербициды применять. А в Китае стоят такие вагончики, как наши бытовки. И это лаборатории. И у нас по законодательству запрещено, а у них разрешено делать внутри этих лабораторий свои гербициды. Он сначала нейросети не доверял, но нейросеть из года в год делала все правильно и давала ему абсолютно верные советы. И здесь появилась болезнь у него. Нейросеть сдала рецепт смешивание гербицидов. Он в этом вагончике смешал гербицид, и все поле у него вымерло на следующее утро. Он написал претензию создателям этой нейросети, которые сослались на пользовательское соглашение о том, что вам всю информацию нужно было верифицировать. Естественно, никакой суд не встанет на сторону фермера.
2: Вот ты не боишься быть этим фермером?
0: Боюсь. Честно, боюсь, и на самом деле все больше и больше каким-то цифрам ты начинаешь доверять, но вот такие вот истории, во-первых, когда ты слышишь, не отрезвляют. Я сейчас выстраиваю внутри своего даже коллектива валидационные советы. То есть один делает, второй проверяет. Ты разделяешь ответственность внутри человека. И когда я начинаю делать что-то с нейросети, я отправляю своему помощнику,

0: помощнику, своему специалисту, эксперту, и прошу его, завалидируй, пожалуйста, там все правильно, изучи, посмотри, перепроверь, потому что действительно замыливается глаз.
1: Класс. Спасибо большое, Костя. Я, на самом деле, должен сделать маленькое объявление. Мы же уже примерно полгода делаем программу ИИ в деле, и сейчас наши коллеги из школы управления РБК запустили целый курс, который называется «Нейродоступ». Там можно посмотреть расширенные версии, можно так сказать, наших интервью с топ-менеджерами самых разных компаний от Яндекса до Норникеля, и пройти реальные управленческие практики по ИИ. У нас есть целый курс ИИ для лидера. 6 прикладных уроков, которые там уже есть, помогут снять тревогу перед ИИ и сделать первые шаги от промптов, про которые вы сегодня говорили, до, собственно, своих агентов, что, в общем, очень классно. Так что переходите, пробуйте. И мы сейчас заканчиваем этот эфир и переходим к расширенной версии тоже для школы управления.
2: Это был Константин Деревсков, основатель компании Quality Start, и это программа ИИ в деле о том, как не дать искусственному интеллекту заменить тебя.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сказочно разбогатеть может даже самый бестолковый инвестор в мире.
4: Бешеные деньги.
3: В середине 18 века в бедной американской семье родился парень по имени Тимоти Декстер. Он едва освоил грамоту, ведь вместо учебы он с 8 лет был разнорабочим. Зато в 20 лет он удачно женился на богатой вдове, что была на 9 лет его старше. Парень попал в высшее общество и решил вкладывать капитал жены, беря пример с новых состоятельных соседей. Тогда в ходу были континентальные доллары – бумажные деньги без какого-либо материального обеспечения, которыми Конгресс расплачивался во время войны за независимость. Их напечатали столько, что они постоянно обесценивались. В английском языке даже появилась присказка – «не стоит и континентального доллара». Богатые соседи Тимоти понемногу покупали их в благотворительных целях. Ведь госслужащие получали зарплату в континентальных долларах, и их надо было поддержать. В момент выпуска они оценивались наравне с использовавшимися тогда серебряными долларами. Но через 2 года за 1 доллар давали 200 континентальных. А еще через 3 года уже 1000. Именно на дне не отличавшийся большим умом Декстер решил, что это инвестиция, и надо следовать примеру соседей. И по полной вложился в провальную валюту. Казалось, парня ждет полная фиаско и тяжелая беседа с женой. Но не так-то было. Спустя несколько лет американские власти решили обменять эти списанные со счетов фантики на гособлигации по курсу 100 к 1. Бестолковый инвестор тут же увеличил вложения примерно в 10 раз и стал миллионером. А потом еще и приумножил состояние серии сделок, фантастически нелепых и удачных одновременно. Об этом я расскажу в следующий раз. Словом, выкрученная на максимум удача иногда компенсирует нехватку знаний. С вами был Глеб Каланов. Помните, рынок не всегда вознаграждает самых умных.
4: Бешеные деньги. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Криптопрачечная на 800 миллионов долларов. США вводит санкции против криптосхем, связанных с Северной Кореей. Министерство финансов заявило, через финансовые активы удалось отмыть почти 800 миллионов долларов. Сценарий не самый очевидный. Северокорейские IT-специалисты устраивались на удаленную работу в иностранные компании, получали доступ к внутренним системам и дальше либо вымогали деньги, либо помогали выводить средства через криптовалюты. Под санкции попали 2 компании и 6 человек. Они работали в разных странах и помогали обналичивать и переводить средства, в том числе через криптокошельки. Все активы фигурантов в США заблокированы, а их адреса внесены в черный список. Глава Минфин США заявил, такие схемы – часть системной стратегии КНДР по обходу санкций. И здесь важный момент. Криптовалюта снова оказывается не просто финансовым инструментом, а инфраструктурой для глобальных серых операций. А значит, давление на рынок и контроль будут только расти.
4: Криптомания. По ту сторону цифры.
6: Первая команда. Важное решение. Ошибка, которая многому научила. Момент, когда приходится начинать все по-новому. Траектория лидера. Программа сооснователя SQN Ярослава Глазунова. Большой разговор с первыми лицами о ключевых решениях, принципах и управлении людьми. Что помогло двигаться вперед и чему научили ошибки. Из первых уст. По пятницам. В 15:30. На радио РБК.
4: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как

0: медиаконтент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16.10. На радио РБК. Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
0: Что читает председатель правления холдинговой компании «Остров мечты» Амиран Муцоев.
2: Из последних это вот Александр Дюма «Граф Монте-Кристо». Мне очень нравится это произведение. Не знаю почему, вот сейчас где-то месяц назад купил книгу и решил ее перечитать. Там есть все. Мне нравится, как с ним поступили, потом как он не сломался, как вершил правосудие. Там есть все.
1: Александр Дюма, «Граф Монте-Кристо». Наконец-то Дантес, благодаря неожиданной удаче, иной раз выпадающей на долю тех, кого долгое время угнетала жестокая судьба, мог достигнуть своей цели простым и естественным образом и ступить на остров, не внушая подозрений. Одна только ночь отделяла его от долгожданного путешествия. Эта ночь была одной из самых беспокойных, которые когда-либо проводил Дантес.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: Москве 12:30. С новостями Ася Касьянова. Здравствуйте. Московская транспортная прокуратура начала проверку из-за массовой отмены и задержки более 200 рейсов в аэропортах столицы, взяв под контроль соблюдение прав пассажиров. Временные ограничения на работу Внуково, Шереметьево и Домодедово вводились в целях безопасности на фоне ночной атаки беспилотников. Силы ПВО уничтожили больше 650 летевших к московскому региону дронов, сообщал мэр Сергей Собянин. В Подмосковье двое погибли и 9 человек пострадали. Литовские законодатели сделали первый шаг к разрешению размещения ядерного арсенала на территории республики. Они одобрили в первом чтении изменения основного закона страны, пишет ЛРТ. Ранее российские власти подчеркивали, что возможный отказ Вильнюса от безъядерного статуса и появление подобных вооружений у границ России приведут к очередному витку международной эскалации. Центральное командование вооруженных сил США заявило об уничтожении 13 торговых судов с момента возобновления морской блокады Ирана. По данным ведомства, корабли предпринимали попытки нарушить установленный режим ограничений. Кроме того, с начала блокады американские военные принудительно перенаправили 130 торговых судов, а еще 3 коммерческих борта были выведены из строя, отмечается в сообщении. В сентябре Роскомнадзор заблокировал почти 2500 фишинговых ресурсов и свыше 600 сайтов. Кроме того, ведомству удалось отразить около 3000 DDoS-атак на государственные и инфраструктурные интернет-ресурсы. Чаще всего попытки взломов совершались из Бразилии, США, Аргентины, Украины и ФРГ. Власти Японии задержали и выдали Германии гражданина России, подозреваемого в масштабном кибермошенничестве. Как сообщило японское общественное телевидение, мужчина считается одним из лидеров международной хакерской группировки «Цилинь», которая ранее взяла на себя ответственность за взлом систем корпорации «Асахи Групп». Это привело к масштабной утечке данных компании. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.
1: Провокационный, откровенно ужасающий и лучший. Это не о выпуске новостей, хотя он был всем хорош. Это о фильме Луки Гуаданино. За десятилетие его называют лучшим многие критики. Описывают картину искусственной про главу OpenAI Сэма Альтмана. Его премьера состоялась на 64-м Нью-Йоркском кинофестивале. Главную роль в фильме исполнил Эндрю Гарфилд, основатель компании и бывшего главного научного сотрудника Илью Суцкевера сыграл Юра Борисов. В центре сюжета скандал в OpenAI, разгоревшийся в ноябре 2023-го, когда совет директоров неожиданно отправил Альтмана в отставку, а спустя несколько дней восстановил в должности. Каковы первые отзывы на фильм, узнали Ирина Савельева и Далила Цельбель.
2: Критики в основном отмечают, что фильм сочетает в себе как комедию, так и некоторую драму, а самый частый эпитет, который мне встречался, это ужасающий.
3: Чем

0: ужасает этот фильм? Прям интересно.
1: Сейчас расскажу. Кинокритик Мэтт Неглия, например, пишет, что «Искусственный» — это блестяще написанная история о власти, контроле, амбициях и жадности, которая, по его мнению, является самым актуальным фильмом нашего времени. А издание Variety называет картину пронзительной корпоративной драмой. Сам Лука Гваданьино на пресс-конференции после показа фильма отметил, что для него это в первую очередь история именно о людях, а не об искусственном интеллекте.
2: Несмотря на то, что ИИ принадлежит миру математики, компьютеров и искусственного разума, создают его по-прежнему люди, а люди взаимодействуют друг с другом. Так что в каком-то смысле это попытка максимально глубоко исследовать взаимодействие между людьми, которые, может, и не хотят общаться, но стремятся к превосходству. В самом сценарии фильма был заложен юмор, как и в самих людях. Люди полны парадоксов. В них есть как комичное, так и страшное. В конце, когда Илья говорит «я не могу это сделать», а ему отвечают «ну так спроси чат-GPT». Это парадокс, который мне кажется как забавным, так и устрашающим. Funny way
1: and scary way. Ну и, кстати, сейчас в сети уже появился новый постер этого фильма, и на нем видно, что действительно он сосредоточен скорее на людях, там изображена толпа людей, но, правда, над ней есть такие две кнопки «сохранить» и «удалить». С одной стороны, критики отмечают, что, возможно, это отсылка к искусственному интеллекту, когда компании решают продолжать его развивать или все-таки нет, а с другой стороны, возможно, речь здесь идет о жертвах, в том числе и человеческих, которые приходится, так сказать, приносить в угоду развитию искусственного интеллекта.
0: Действительно, очень впечатляет такая задумка.
1: Да, и этот постер, кстати, тоже очень хвалят почти так же сильно, как сам фильм. Кинокритик и продюсер Эрик Кон назвал картину безупречной черной комедией, а Хайра Хименес отмечает, что Гваданьино, цитата, «выжимает все соки из Кремниевой долины». По мнению критика, картина — это такая лихорадочная и пронзительная корпоративная драма, которая доказывает, что истинное искусственное не в машинах, а в залах заседаний.
0: А как критики отнеслись к игре Юры Борисова?
1: Здесь тоже очень много восторгов. Борисова называют буквально душой всей этой картины, а режиссер и сценарист Грег Помес отметил, что Борисов — это ни много ни мало настоящая звезда. Сам актер на пресс-конференции после показа фильма несколько сбивчиво, но все-таки очень трогательно рассказал о своих ощущениях от просмотра.
3: Я очень переживаю за реакцию Ильи. Посмотрит ли он фильм, что о нем подумает, покажется ли ему фильм интересным. Было волнительно смотреть этот фильм здесь, с вами. В первый раз. Меня переполняют чувства. Как будто у нас только что родился ребенок. И мы такие. Подождите, а он дышит? Не знаю, что сказать. Я много готовился к этой роли. Я пытался уловить душу Ильи и передать ее на экране, чтобы вы могли почувствовать то, что, надеюсь, почувствуете. Все. В следующих интервью, надеюсь, буду более многословным. Но не сейчас. Спасибо.
0: Юра Борисов действительно завоевывает сердца американцев. Я помню, как все оценили его игру глазами в фильме «Анора», где он был номинирован на «Оскар» за эту роль.
1: Да, кстати, за роль в фильме «Искусственный» Борисову тоже уже пророчат «Оскар». Издание «Deadline» тем временем отмечает, что фильм направлен на то, чтобы вызывать у зрителя настоящий страх. И, в принципе, это отмечают многие критики, которые пишут о том, что картина призвана показать, какой ценой нам достается развитие искусственного интеллекта.
0: А если говорить про контекст выхода фильма, что тут интересного и примечательного?
1: Здесь есть сразу несколько интересных моментов. Начну с того, что показывать фильм изначально должна была Amazon MGM Studios. Но студия объявила, что для киноленты, цитата, «будет лучше, если ее выпустит другая компания». Летом картину купила компания Neon. Deadline задается на этом фоне вопросом, а может быть дело в том, что Джефф Безос вложил в OpenAI 150 миллиардов долларов? Но есть и другой интересный момент. Картина была представлена в тот же день, когда Сэм Альтман попал в новостные заголовки на фоне его интервью изданию «Политика», в котором он заявил: «Мир должен смириться с некоторыми негативными событиями ради преимуществ технологии искусственного интеллекта и того, чтобы у людей сохранилась свобода воли».
0: Можно расценивать это как рекламу фильма.
1: Да, в каком-то смысле. Здесь хочется спросить, а это ли точно совпадение, что в один день так все наслоилось друг на друга?
0: Далила, ну и главный вопрос. Мы-то увидим фильм и когда?
1: В американском прокате премьера намечена на 25 декабря. Этакий подарочек к Рождеству. Мы тоже, скорее всего, картину посмотрим. В конце сентября стало известно, что компания «Вольга» выпустит фильм в официальный российский прокат уже в январе 2027 года.
4: Это были не искусственные, а абсолютно настоящие, очень красивые Ирина Савельева и Далила Цельбель. Илон Маск вновь стал триллионером. Его состояние превысило 1 триллион долларов благодаря росту стоимости Tesla и SpaceX, пишет Forbes. Только за 5 октября состояние предпринимателя увеличилось почти на 31 миллиард долларов. Маск с большим отрывом

0: Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК Voya Fashion Review. Модный обзор. Читайте на сайте РБК Стиль. Категория 18+.
1: Что? Вы слушаете радио РБК, ну и вот продолжим как раз тот разговор, который начинали до рекламы с Алевтиной Пинкальской про фондовый рынок в России.
2: Рынки на РБК.
1: Сегодня после открытия основной сессии слушал утренний эфир радио РБК и поражался вновь вот этому когнитивному диссонансу, который происходит на деске и который происходит на торгах нефтью. И то, что происходит с нефтью, в частности марки Urals, должно вроде бы как двигать нашу нефтянку вперед, но Алевтина сегодня с утра говорила о том, что этого не происходит, наоборот, есть некие откаты коррекции. Давайте разберемся подробнее.
3: Итак, индекс Мосбиржи сейчас, спустя 3 часа после старта основной сессии, развернулся и перешел к снижению. Получается, рубль идет вниз, индекс Мосбиржи тоже идет вниз, хотя накануне была ситуация противоположная. Рубль слабел, а на слабеющем рубле росли экспортеры и тянули вверх за собой весь широкий рынок акций. Сейчас ситуация несколько изменилась. Мы остаемся выше 2300 пунктов, но как-то не уверенно. Индекс Мосбиржи теряет уже 0,4%. Если посмотреть на карту рынка, то видим, что экспортно-ориентированные отрасли в минусе, в первую очередь, нефтегазовые, как ты уже отметил, у нас Газпром. Газпром теряет почти процент. Лукойл минус 0,7%, Татнефть минус 1,25%, и даже Роснефть теряет 0,3%. В плюсе у нас остается только Сургутнефтегаз, привилегированные акции. Но мы помним, что Сургутнефтегаз — это не совсем нефтяная компания, но именно инвесторы воспринимают ее больше как такое прокси на валюту, поскольку у Сургутнефтегаза была большая валютная кубышка, так называемая, и, соответственно, покупка акций Сургутнефтегаза воспринимается инвесторами как ставка на укрепление валюты, на рост, получается, этой валютной кубышки. А сами чисто нефтяные компании и нефтегазы у нас снижаются. Обсуждали мы как раз это в утреннем эфире. Эксперт Алексей Головинов из «Вектор Капитала» считает, что сейчас нефтегаз очень подвержен геополитике, и вот на этой неопределенности котировки не снижаются. Но не исключено, что влияние оказывает и нефть. А вот к текущей минуте она теряет уже 2% с четвертью. Речь о стоимости эталонного сорта Brent уже ниже $100, а именно почти 98. Возможно, это также влияет на настроение именно наших нефтяников.
1: Ну и на цену доллара, на его курс сегодня на Форексе за 86 мы перевалили, был на пике дороже $86. Я так понимаю, на фоне заявления Минфина о покупке в октябре и начале ноября, чуть ли не превышающие в 6 раз то, что происходило в сентябре, происходят эти движения. Как они будут происходить дальше, Алевтин?
3: Да, абсолютно верно. У нас накануне, после объявления параметров покупок операций Минфина в рамках бюджетного правила, вышли данные о том, что будет Минфин в 5 раз больше совершать покупок валюты. Соответственно, он покупает больше валюты, продает рубли, и инвесторы, вот предвосхищая этот навес предложения рублей, начали их распродавать. И курс рубля накануне претерпел самое сильное дневное падение с июля. Если мы говорим про официальный курс, то у нас доллар подорожал сразу на 1,5 рубля, до почти 85. Это речь об официальном курсе от ЦБ. Главный вопрос, как долго действительно продлится это ослабление. Эксперты в целом считают, что какой-то сильной девальвации, уж тем более рубля, не будет. И к концу года возможно плавное движение в диапазоне от 85 до 90.
1: Ну что ж, будем следить за развитием событий вместе с Алевтиной Пинкальской на волнах радио РБК.
2: Рынки на РБК.
1: Минск впервые обогнал Москву по спросу на Новый год. Санкт-Петербург, Минск и Москва. Причем в таком порядке возглавили топ-10 направлений по числу ранних бронирований на новогодние праздники, пишет газета «Ру» со ссылкой на Суточно.ру. Спрос на поездки в Минск в сервисе назвали ажиотажным. Также у российских туристов вырос спрос на Гродно. Этот город впервые вошел в десятку самых востребованных направлений. Почему?

0: На связи со студией вице-президент Альянса туристических агентств России и гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Александр Чан. Александр, добрый день. Вы где Новый год планируете отмечать?
1: Здравствуйте, Юрий. Не поверите, в Минске. Вот. Но если без шуток, то спрашивали, конечно же, в Москве. Понятно, если брать весь спрос от Калининграда до Камчатки, то Москва побеждает и Петербург, и Минск с огромным отрывом. С огромным. Конечно, большинство людей приедут встречать Новый год в Москву.
0: Но, тем не менее, Беларусь набирает обороты. Вот с чем вы это связываете?
1: Слушайте, ну тут ответ прост, это же последние 4 года, да, с тех пор, как там появились дружественные страны, и кому-то из россиян все равно хочется поехать в Европу, а вы знаете, сейчас ни в одну страну Европы и Шенгена у нас нет прямых рейсов, а в Минск полно рейсов, и Беларусь воспринимают как западное направление, и ведь вы неспроста сказали про Гродно, да, Гродно-то стал, вошел-то в Россию, ну, Советский Союз там уже после Второй мировой войны, да, то есть это вообще такая западная Беларусь, она вообще не похожа на Минск, на Могилев, на Витебск.
0: Ну да, там Европа это... прям по картинке.
1: Да. Конечно, Великое княжество Литовское, вот эти Радзивилловские замки, Несвиж, Мир, ну это уже в сторону Минска, да, кстати, популярна встреча Нового года в замках, да, где мы эти замки, у нас нет замков на территории Российской Федерации, вот таких 16 века действующих с отелями, а там есть, и вот народ едет, и гастрономия хорошая, да, как бы интересно, другое государство, людям это нравится, поэтому это уже не сегодняшняя информация, это новость как минимум 4-летняя, что люди едут в Беларусь.
0: Ну а как едут? Покупают туры или все сами организуют, или едут прямо на машине, допустим, и везут обратно полный багажник белорусских продуктов.
1: Отлично, да. Итак, смотрите, когда едешь на машине, ты же можешь купить проживание тоже в турагентстве, да, естественно, люди сравнивают, смотрят, если есть там напрямую 100 тысяч, а у турагентства 90, ну, купят, конечно, у турагентства, да, то есть люди сравнивают цены, неважно, чем вы едете. А так, даже ласточки ходят Москва-Минск, не то, что там поезда, самолеты летают, да, очень много рейсов, и Москва-Брест, кстати, не только в Минск, и вообще Минск-Беларусь связана авиасообщением, по-моему, там с 15 городами России, да, поэтому из разных точек. Из Сибири люди едут в Беларусь, не то, что там из европейской части.
0: А цены на этом фоне подросли на Беларусь, ну и вообще на первую тройку на Новый год, по вашим оценкам?
1: Конечно. Конечно, тот же Минск абсолютно сравним с Москвой по ценам на отели новогоднюю ночь, то есть примерно в среднем там 4 звезды стоят 10 тысяч, там 8 тысяч рублей за номер в сутки, да, то есть вот, и, кстати, в Петербурге, забегая вперед, и в Петербурге примерно вот вокруг 10 тысяч крутится, да, ну, понятно, 5 звезд подороже.
0: А можно ли еще успеть забронировать жилье и купить билеты для поездки в тот же Санкт-Петербург, Минск или Москву на Новый год? Вообще, когда надо начинать готовиться, Александр?
1: Смотрите, Юрий, в этом году как никогда не включилось раннее бронирование. Да, обычно Новый год люди бронируют в августе. Да, мы уже имеем октябрь на дворе, и только сейчас пошли первые брони на Новый год. Да, то есть вот люди сейчас покупают там ЖД-билеты, ну понятно, что их надо чуть пораньше, там авиабилеты, да, вот, а гостиницы будут покупать вплоть до там, середины декабря, будут покупать на Новый год. В этом году люди, вот глубина продаж в целом по России, это не то, что там Москва, Петербург, Минск, а вообще в целом по России, что хотите, Сочи, горные лыжи, все бронируется там примерно на 3-4 недели вперед. Вот как раньше там на 3-4 месяца вперед, да, такой глубины больше нет.
0: Спасибо большое. На прямой связи с нашей студией вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Александр Чан. Средняя стоимость аренды жилья на новогодние каникулы в целом по России на эти праздники составляет почти 7100 рублей в сутки, по данным Суточно.ру. Дороже всего аренда обойдется в Минске, в среднем почти 9500 рублей за сутки. Ничего себе, подросли цены. В среднем россияне бронируют жилье на 4 дня. 30% бронирований приходится на новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Сьерра-Леоне готова сдавать России земли в аренду для выращивания кофе. Об этом ТАСС сообщил посол страны Мохаммед Янгава. По его словам, если российские бизнесмены заинтересуются такой идеей, то уже через 3-4 года смогут привозить в Россию кофе прямо из Сьерра-Леоне. Однако для российских обжарщиков такая схема вряд ли будет привлекательной, считает генерал.

0: генеральный директор «Росчай Кофе» Рамаз Чентури.
1: Если говорить о бизнесменах, которые работают в сфере обжарки кофе и поставки готового кофе в российские магазины или кофейни, то с высокой вероятностью такой заинтересованности, наверное, не будет прямой, потому что компании, которые покупают по всему миру зеленый кофе, они, как правило, не владеют собственными плантациями и не вовлечены в сельскохозяйственный бизнес. Дело в том, что выращивание кофе и производство зеленого кофе — это другой вид деятельности предпринимательской, требующий совершенно других и затрат, и других моделей, да, которые не связаны никак с уже следующей стадией этого бизнеса, да, где предприниматели занимаются производством готового кофе и его продажей населению, там, гражданам страны.
0: А есть у нас в России такого рода игроки, кто сами выращивают где-то? Ну, в России, насколько я помню, кофе не растет, но, может быть, у нас есть те, кто занимается этим за рубежом, или нет таких игроков в стране? У нас только покупают кофе.
1: Насколько я знаю, компании, которые занимаются кофейным бизнесом, владеющий собственными плантациями, если есть, это единичные случаи, и это скорее исключение из правил. Если говорить о том, если у нас какие-то организации, не связанные с кофейным непосредственно бизнесом в России, не продающие здесь готовую какую-то продукцию в магазины, но при этом владеющие какими-то плантациями в странах произрастания кофе, возможно, есть, но, подчеркиваю, это два разных бизнеса. Вот здесь очень важно понимать, что для массового кофейного бизнеса, там, где производятся большие объемы кофе, там очень важно покупать зеленый кофе независимых поставщиков. Тогда вы получите лучшее соотношение цены и качества. Поэтому практически ни одна крупная кофейная организация нигде в мире не владеет собственными плантациями для обеспечения собственных потребностей. Такие случаи, я подчеркиваю, бывают в виде исключения, когда кто-то из каких-то соображений это делает. Это могут быть соображения научно-исследовательские, например, и какая-то крупная компания может владеть какой-то плантацией для того, чтобы отрабатывать какие-то новые методы возделывания, там, улучшение урожайности, где-то какие-то модификации делать, да, там, клонирование и так далее, для того, чтобы, как бы, улучшить характеристики кофе, а дальше с помощью этих каких-то исследований сделать, так сказать, урожайность в тех странах, где они покупают, выше.
0: Давайте как раз о качественных характеристиках кофе из Сьерра-Леоне. Насколько он хорош?
1: Ну, считается, что арабика, которая там в небольших количествах есть, достаточно хороших характеристиками обладает, но в основном там производится робуста. Да и в целом, чтобы вот мы представляли себе в масштабах, скажем так, да, и предложения представляли себе в цифрах, то надо сказать, что на сегодняшний день, насколько у нас есть информация, Сьерра-Леоне совсем небольшое количество кофе поставляет на мировой рынок, порядка 3000 тонн, насколько я понимаю. Россия, для сравнения, являясь достаточно крупным, видимым рынком сбыта кофе, но не самым большим, покупает ежегодно свыше 250 тысяч тонн. Сьерра-Леоне на сегодняшний день поставляет на мировой рынок около 3000 тонн. Россия только, да, одна только страна, да, покупает свыше 250 тысяч тонн. Очевидно, что Сьерра-Леоне имеет возможности и по нашим данным, которые мы смотрели по истории, как бы, да, производства кофе в этой стране, там максимальный объем, по-моему, в прошлом веке достигался порядка 20 тысяч тонн. То есть потенциал есть, безусловно, роста, да, но сказать, что это какой-то значимый объем для российского рынка, ну, в общем-то, нет. Насколько хорошие характеристики, да, вот эксперты считают, что арабика из этой страны вполне пригодна, и, я бы сказал, может быть, довольно конкурентоспособной, но объемы ее производства там очень небольшие.
0: Напомню, что Сьерра-Леоне не входит в число крупнейших производителей кофе в Африке. Россия закупает кофе главным образом в Бразилии и во Вьетнаме, однако почти полностью зависит от импортного сырья, поэтому изменения мировых цен отражаются и на стоимости кофе в стране. Ну вот и ожидаемая срочная новость. Нобелевский комитет присудил премию по физике американцу Франсису Хальсону за открытие высокоэнергетического нейрина астрофизического происхождения, или, как его назвали на трансляции Нобелевского комитета, призрачного посланника из космоса. Все подробности впереди.
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я на Тверском бульваре. Тверском — доме вкуса. 17 тысяч квадратных метров.

0: Несколько этажей, огромные окна, стеклянная крыша и ярко-красная лестница в центре. Но интереснее не размеры, а то, что здесь пытаются сделать. На первых этажах больше 30 гастрономических концепций. Русская кухня, Азия, бургеры, кофе, бары. Есть ухват в формате корнера, петербургское бюро и новые для Москвы проекты. Выше уже полноценные рестораны с открытыми кухнями. Среди них знаменитый питерский «Бёрч» шеф-повара Арслана Бердиева, «Биткоин», проекты «Пинский Ко» и «Альба Групп». И все это не только про еду. Здесь есть сцена, выставочное пространство, панорамный зал и даже маленький кинотеатр на 10 человек. То есть сценарий такой. Зашел на кофе, остался на обед, посмотрел выставку, встретился с друзьями, поднялся в ресторан, ну а потом музыка или кино. Для Москвы это важный момент. Фудхоллов стало так много, что сам по себе выбор из 30 кухонь уже никого не удивляет. Сегодня важнее другое. Есть ли у места жизнь после еды? Тверской дом вкуса как раз пытается ответить на этот вопрос. Не просто собрать рестораны под одной крышей, а заставить человека провести здесь несколько часов. Итог. Сейчас пространство берет масштабом и новизной. Но главный экзамен будет через несколько месяцев. Если сюда будут возвращаться не ради нового корнера, а просто потому, что здесь хорошо проводить время. Значит, получился не очередной фудхолл, а настоящее городское место. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
1: Ключевые вопросы.
2: Налоговая служба признает, что с начала только 2026 года рост схем по дроблению бизнеса растет.
1: Разбор острых тем.
3: Террористы пользуются не только мессенджерами, но и автомобилями. При этом автоконцерны никто не арестовывает. Конец цитаты.
1: Самая точная информация.
4: Я же работаю на радио РБК, я говорю только правду.
1: Как главные новости дня влияют на каждого из нас? Отвечаем в программе «Что это значит?» По будням с 18 до 21 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Вот в чем заключается обязанность обладателя богатства. Подавать пример скромной жизни без прикрас. Умеренно обеспечивать законные потребности тех, кто от него зависит. А после этого рассматривать все избыточные доходы просто как доверенные ему средства, которые он обязан распределить таким образом, чтобы они принесли наивысшую пользу для общества. Эндрю Карнеги.
6: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
7: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
1: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК.
8: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
9: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
8: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
10: Soft Skills.
1: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
11: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
12: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
5: 10-20 книг в год в среднем читают россияне. При этом почти половина из них предпочитают бумажные версии. После прочтения книги хранят дома или отдают родственникам. 5% россиян отдают книги в буккроссинг.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве.

0: новости, инвестиции и рынки, аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Сейчас дня с новостями Ася Касьянова. Создание военной базы США в Литве и отмена запрета на размещение ядерного оружия станет еще одним витком эскалации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в таком случае Москва будет вынуждена принимать меры для обеспечения своей безопасности. Литовские законодатели ранее одобрили в первом чтении изменения основного закона страны. Из него планируют исключить запрет на размещение ядерного арсенала на территории республики. Франция провела испытание новой ядерной ракеты без боезаряда. Пробный запуск проводился с подводной лодки, пишет агентство АФП. По его данным, на испытаниях был президент Эммануэль Макрон. Американский астрофизик Фрэнсис Халзен стал лауреатом Нобелевской премии по физике в 26-м году. Награду ему вручили за открытие во время изучения космоса. Халзен много лет руководил огромным телескопом и смог поймать особые невидимые частицы нейтрино. Петербургская биржа 6 октября прекращает публикацию части данных о торгах нефтепродуктами, сообщается на сайте площадки. Новые правила, основанные на указе президента России, из открытого доступа исчезнут данные об объемах договоров в тоннах и рублях, количестве сделок, а также архивные планы реализации бензина и дистоплива. Биржа также перестанет публиковать ежедневные и ежемесячные бюллетени по итогам торгов в секции «Нефтепродукты». Суд Москвы оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Компания уже не раз привлекалась к ответственности за аналогичные нарушения. В СМИ писали, что общая накопленная задолженность Google по исполнительным производствам превышает 20 миллиардов рублей. Штраф в 3,8 миллиона сегодня получил и мессенджер Telegram. Ему вменяют не удаление фейков о вооруженных силах России. Больше новостей на сайте РБК.
2: Часов 3 минуты в российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. И перед тем, как разберемся более подробно с Нобелевским лауреатом по физике, кратко о том, что происходит на фондовых площадках. Происходит откат в части индекса Московской биржи. На 0,3% ушли в красную зону. 2312 пунктов. Акции Совкомбанка подскочили на новости об увеличении бэйбека. На пике котировки банка росли почти на 4%. Что касается нефти, то здесь тоже красная зона, $98.44. Торгуется Brent на лондонской бирже в данный момент. По рублю здесь ослабление продолжается. По юаню 12.82 рубля. Что касается межбанка и валютной пары по доллару и евро, здесь тоже почти 1% в зеленой зоне. 85.96 американский доллар и 96.70 рубля европейская валюта. Нобелевскую премию по физике за 2026 год присудили Фрэнсису Халзену, процитирую, за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета. Как это продвигает человечество и науку вперед, сейчас узнаем. На связи со студией генеральный директор Российского квантового центра Алексей Федоров. Алексей, добрый день. Что это за исследование?
3: Да, добрый день. Исследование, которому посвящена работа Фрэнсиса Халзена, относится к такой фундаментальной физике, к изучению устройства нашей Вселенной и к попытке изучить свойства высокоэнергетичных нейтрино. Это частицы, которые могут нести информацию о событиях глубокого космоса и тем самым давать нам возможность понять, что происходит в отдаленных галактиках.
2: То есть я так понимаю, что Фрэнсис работал с каким-то очень мощным телескопом в последнее время?
3: Он его предложил, он является главным идеологом и создателем вот той самой нейтринной обсерватории IceCube в Антарктиде. Он в 1988 году сформулировал предложение о том, как мы могли бы при помощи таких больших объемов льда ловить высокоэнергетичные нейтрино. Сегодня Нобелевский комитет как раз показывал его пионерскую в этом смысле работу. Этот проект был реализован, он, повторюсь, является его идеологом и Проект впервые позволил обнаружить потоки нейтрино сверхвысоких энергий из глубокого космоса, тем самым показав свою успешность этой идеи и давая нам еще один способ смотреть на то, что происходит вокруг нас в нашей Вселенной.
2: Давайте попробуем по спектру, что удалось исследовать с помощью нейтрино высоких энергий и какие технологии на это открытие опираются в данный момент.
3: Да, безусловно, само открытие относится к фундаментальной физике, да, то есть это вопрос об устройстве нашей галактики, нашей Вселенной и событиях, которые в космосе происходят. Но для того, чтобы построить такую лабораторию, как обсерваторию, как IceCube, необходимо было много решить таких технологических вызовов, да, поскольку мы не напрямую смотрим на нейтрино, а некоторые эффекты, возникающие от их взаимодействия с материи, вот, собственно, в льду, да, и тем самым необходимо было создать источники, архитектуру этой обсерватории таким образом, чтобы наиболее эффективно это делать. Обсерватория работает, при помощи нее можно рассматривать различные астрофизические явления, причем и в далеких галактиках, и в том, что другими способами не может быть зарегистрировано. Я бы еще сказал, что это, в принципе, не единственный проект, который направлен на исследование свойств нейтрино. Например, у нас на Байкале есть подводный нейтринный телескоп, который также ориентирован на поиск различных астрофизических объектов, изучение событий в космосе при помощи нейтрино.
2: Алексей, а вот вы упомянули подводный телескоп, и мне стало, наверняка, как и большинству наших слушателей, интересно, как это работает из-под воды. Ну, то есть через какую-то толщу воды идет исследование космоса?
3: Да, то есть в чем как раз-таки идея, что как с одной стороны в лаборатории IceCube, что с другой стороны на Байкале необходимо создать некоторую достаточно прозрачную среду, а дальше происходит взаимодействие нейтрино там со льдом или с толщей воды, рождаются новые частицы, так называемые мюоны, которые дальше летят с колоссальной скоростью. Эта скорость превышает скорость света в среде, да, она не превышает скорость света в вакууме, но превышает скорость света в среде. Из-за этого происходит излучение, которое называется черенковское излучение, носит название в честь нашего известного физика Черенкова. И, собственно, детекторы, которые размещены в таких обсерваториях, фиксируют вот это черенковское излучение. И тем самым по его свойствам, интенсивности, параметрам можно понять свойства высокоэнергетичных нейтрино, которые прилетели к нам. И тем самым косвенно понять какие-то свойства астрофизических объектов, которые их породили.
2: Достаточно сложные термины, но мне почему-то кажется, что это работает каким-то образом как линза. В правильном направлении я мыслю или нет?
3: Вы знаете, любая метафора, она имеет свои ограничения. Можно думать об этом так, то есть это скорее как бы некоторая прозрачная среда, которая позволяет очень точно регистрировать акты взаимодействия нейтрино с материей, да. В других условиях это невозможно. И в этом была уникальность такого проекта, как IceCube, и в этом уникальность других обсерваторий, направленных на исследование вот этих высокоэнергетичных нейтрино.
2: Имена других номинантов традиционно не разглашаются Нобелевским комитетом, но как вы думаете, вот если бы не Хальцин, может быть, наши ребята на Байкале могли забрать бы Нобелевскую премию, либо именно Фрэнсис стал, ну, неким новатором, и за это он ее и получил?
3: Безусловно, он один из ключевых идеологов. Понятно, что в таких проектах участвует огромное количество ученых, есть заслуги больших научных коллективов, это так называемые проекты такой большой науки. Вот. Мне почему было важно действительно упомянуть наши идеи, связанные и реализацию этих идей по детектированию нейтрино в Байкале, потому что действительно это схожий по идеологии проект, который успешно развивается и тоже и российскими международными научными коллективами. Это во-первых. Во-вторых, конечно, Хальцину принадлежит вот эта идеология и первая схема работы таких установок, поэтому, конечно, эта награда заслуживает.

0: и его вклад очень большой. Тем не менее, вот решение интересное, не сказал бы, что спрогнозированное, потому что...
1: К сожалению, связь прервалась, да, да, очень плохо в последнее время вас слышно, но очень много интересного я услышал, и наши слушатели тоже. На прямой связи с нашей студией генеральный директор Российского квантового центра Алексей Федоров. В 2026-м Нобелевка как раз отмечает 125-летие. За всю историю премии было 119 награждений по физике. Самому молодому лауреату по физике Уильяму Лоуренсу Брэгу было 25. Самый возрастной лауреат Артур Эшкин получил премию в 2018-м. Ему было 96 лет.
2: Реклама. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0320.
1: Вы слушаете радио РБК. Правительство закрыло аэропорт Астафьево. Это следует из распоряжения, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение вступило в силу накануне. Чем известен теперь уже бывший аэропорт Астафьево в спецматериале Руслана Янединова?
5: История аэропорта Астафьево, расположенного в Новомосковском административном округе на юге Москвы, началась в 30-х годах прошлого века. Это был полевой аэродром на базе НКВД СССР. Позже аэропортом владело Министерство обороны России. А в 1995 году в капитал вошел «Газпром», учредив предприятие «Газпром-Авиа». И лишь к 2000 году авиагавань реконструировали, сделав ее аэродромом совместного базирования, как гражданской авиации, так и военной, и назвали в честь близлежащей деревни – Астафьево. 7 лет спустя аэропорт получил статус международного. В основном воздушная гавань использовалась для деловой авиации. На территории действовал грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через госграницу. На территории действовали центры технического обслуживания, например, бизнес-джетов Falcon 900 и всех типов вертолетов. К закрытию Астафьево шло несколько лет. В январе 2024 года аэродром исключили из реестра аэродромов госавиации. Тогда же было объявлено о прекращении его использования для авиационных полетов. В декабре 2025 года Департамент городского имущества Москвы выкупил Астафьево у «Газпрома» за 2,7 миллиарда рублей. Официальных причин закрытия аэропорта в постановлении правительства не указано.
1: Теперь в столице 5 действующих аэропортов, 4 для пассажирских перевозок, Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский, а также один вспомогательный для бизнес-рейсов, Чкаловский. Подразделения Йемена отбили несколько портовых городов у повстанцев-хуситов и начинают продвижение к столице страны Сани. Об этом сообщили в Минобороны Республики. Следим за масштабной операцией по освобождению страны от движения Ансар-Алла. Итак, стартовал второй день миссии правительственных сил. Они атакуют позицию хуситов при поддержке Саудовской Аравии. Боевики в ответ нанесли удары по аэропорту в Эр-Рияде и НПЗ саудовской компании «Арамко». На этом фоне Турция и Пакистан готовы оказать военную помощь Саудовской Аравии в операции против хуситов в Йемене. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
6: Мы рассмотрели ситуацию с разных сторон. Во-первых, какую поддержку можем оказать в отношении йеменской проблемы, особенно в вопросе обороны Саудовской Аравии. И с другой стороны, какие шаги можно предпринять для разрешения конфликта мирными средствами и диалогом. Саудовская Аравия демонстрирует конструктивный подход к решению этого вопроса, и у нас была возможность еще раз услышать их точку зрения и поделиться своими взглядами. Оборонный альянс Мекки с участием Турции, Саудовской Аравии и Пакистана она продолжает работу.
1: За операцией против хуситов следят и в Соединенных Штатах Америки. Президент страны Дональд Трамп впервые прокомментировал эту миссию. Он заявил, что она должна закончиться хорошо. А госсекретарь Марко Рубио не уточнил, в каком объеме Вашингтон готов поддержать

0: Эр-Рияд. Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Российской академии наук Николай Сухов в нашем эфире выразил мнение, что американцы не станут наносить воздушные удары по объектам хуситов в Йемене.
1: Я полагаю, что США не подключатся к этому конфликту. Они уже заняли свою позицию, и Трамп все сказал больше недели назад, что эти нормальные ребята, мы с ними договорились. Действительно, были такие полутайные переговоры между представителями Ансар-Алла, то бишь хуситов, в Омане с представителями США, где первые пообещали не трогать суда никакие, кроме как саудовские, при проходе через Баб-эль-Мандебский пролив. И таким образом США, в общем-то, саудиты вкинули и сказали: ребята, разбирайтесь сами.
2: А почему так произошло? Потому что вот западная пресса действительно сообщает, что Пентагон отправил только военных советников, а это почти ничего не значит в таком случае.
1: Во-первых, США, конечно же, всегда делится с саудитами разведданными, да, спутниковой разведкой, это в первую очередь, это очень важно. Благодаря этому столь эффективно работает сейчас саудовская авиация. Но надо сказать, что было заявлено чуть ли не 100 самолетов, которые сейчас участвуют в бомбежках по всему Йемену. Это действительно очень мощный удар, который и приводит к тому, что наземные войска, то есть это достаточно разрозненные группировки с южного Йемена, отыгрывают то, что потеряли неделю назад.
3: Николай, а какие страны еще могут вступить потенциально в конфликт? Вот, например, Турция и Пакистан уже провели консультации с Саудовской Аравией и заявили о готовности поддержать ее.
1: Эти две страны входят в так называемый Мекканский пакт, недавно заключенное соглашение о взаимной обороне. То есть эти войска этих двух стран, они именно защищают ее территорию. Но это, конечно, такой эвфемизм. На самом деле, пакистанцы там вообще присутствуют уже десятилетиями. Турки поставляют, как всегда, свои дроны, свои вооружения. Пакистанцы обеспечивают оборону территории Саудовской Аравии.
2: Но все-таки открытого вступления этих стран в йеменской истории мы не увидим. Поддержку, конечно, да, но открытого нет.
1: Конечно, как говорят американцы, boots on the ground, с этой стороны не будет. Вы заметите, что и сами саудиты тоже действуют через местные группировки, через прокси. Наступление ведут южноеменские различного рода формирования.
0: Одна из целей операции против хуситов – вернуть под контроль международной коалиции Баб-эль-Мандебский пролив. Именно через него из стран Персидского залива идут танкеры с нефтью и газом на мировые рынки. Россияне все чаще говорят друг с другом языком рыночных отношений, а не морали или идеологии. Такие данные приводят ВЦИОМ в новом исследовании, которое изучил РБК. Примечательно, что с тем, что именно деньги – это символ эпохи, одинаково согласны и самые юные, и самые пожилые респонденты по две трети опрошенных. При этом выросло и число противников капитализма. Жить в обществе, где нет денег, хотел бы каждый четвертый опрошенный, а в 2001 году лишь каждый десятый. Как на этом фоне меняется восприятие бизнесмена в России, рассказал Кирилл Леонов, президент компании «Баон» Илья Ярошенко.
4: На себе вижу, что отношение точно меняется. В 90-е к нам относились просто вот вариант каких-то бандитов. Так, наверное, о нас думали. Мы не жулики и варьё, как сказали с самого верха. Мы хотим, чтобы отношение к нам менялось. Я думаю, что все-таки предприниматели, движущая часть общества, они создают рабочие места, двигают прогресс, участвуют в разработках новых технологий. Своих детей, например, у меня 5 сыновей, я воспитываю так, чтобы они все становились, когда вырастут, предпринимателями.
5: Вы начинали еще в 90-х. А что тогда говорили о тех, кто умеет делать деньги? Что сейчас?
4: Относились плохо. Это было потому, как вели себя те, кто быстро заработал деньги, новые русские. Это была какая-то показуха заказать что-то очень дорогое, и при этом, чтобы это все увидели. Карикатурно смотрелось, я понимаю, тех, кто на это смотрел косо. Появились хоть какие-то минимальные деньги, ты вкладываешь не в бизнес, а именно нужно купить большие-большие часы и котлы, как тогда говорили, и какую-то тачку. Зачем? Я вкладывал в бизнес.
5: А в начале нулевых?
4: В начале нулевых уже больше и больше появлялись люди, кто какое-то время имел деньги, они успокоились, не было показухи, началось меценатство, спонсорство чего-то, и это народ оценил, отношение постепенно начало меняться.
0: Есть и другие тренды. К тем, кто умеет делать деньги, уважение выросло вдвое, с 37% до 73%. В самом ВЦИОМ отмечают, что с ростом ценности денег у россиян одновременно растет и желание представить мир, в котором мы меньше от них зависим. Бывший министр сельского хозяйства

0: И основатель группы компании «Белая дача» Виктор Семенов объяснил это желание тем, что все мы в какие-то моменты жизни стремились созидать и жить наедине с природой.
1: Я считаю, что вот эти 73% были бы больше, если бы написали, что не делать деньги, а делать дело. Вообще для предпринимателя российского всегда, особенно еще тех времен, начальных времен, деньги были только средством. Делали всегда дело, созидали, творили, выращивали, кормили народ, создавали продукты. Кстати, вот этот парадокс, с одной стороны, рост признания ценности денег, а с другой стороны, 25% достаточно много. Люди хотели бы жить вообще в мире без денег. Кстати говоря, каждый из нас, я уверен, если вспомнить свое детство, юность, именно это ощущал, когда, например, хотел пойти в поход. Что такое поход? Это когда ты идешь, то у тебя вот под ногой там ягоды, грибы, поймал рыбу, у костра посидел. Такое ощущение, что ты можешь вот с природой, с Богом быть один на один, и тебе не нужен этот нарратив в виде денег. Но понятно, что жизнь потом ставит точки над «и». Я постоянно хочу туда и иногда возвращаюсь, но, к сожалению, жизнь вертает назад.
0: Тоже хочется туда. Полную версию исследования читайте на сайте РБК и пишите в Телеграм радио РБК. Готовы ли вы жить в мире без денег и что для вас символ эпохи? Деньги либо что-то иное? Селлеры не хотят торговать на китайской площадке Poison, несмотря на выгодные условия. Площадка впервые раскрыла условия работы с продавцами из России. Она предлагает комиссии от 19 до 29%, выплаты через 7 дней после расчета, а также различные форматы вывода средств. Об этом пишет «Коммерсант». Комиссии отечественных маркетплейсов для сравнения достигают 55%. Несмотря на, казалось бы, выгодные условия, Poison пока не пользуется спросом у России. Продавцов. Селлеры, с которыми связались мои коллеги из редакции радио РБК, отметили, что на эту платформу они выходить не планируют и не хотят. Среди причин малая доля на российском рынке и относительная новизна для покупателей. У Poison есть шанс стать более популярным в России именно сейчас, особенно на фоне трудностей, с которыми сталкиваются отечественные маркетплейсы, отметил аналитик Data Insight Сергей Симко.
2: Кажется, что главный ключевой вопрос, который возникнет, это, собственно, какой трафик будет генерировать площадка. Будут ли продажи сопоставимы с теми затратами, которые селлер понесет? Тут скорее вопрос несоответствия аудитории, потому что Poison ориентирован на аудиторию, которая покупает премиум товары, премиум фэшн, и поэтому если какие-то товары будут соответствовать именно этой категории, то это вполне себе нишевая дополнительная площадка для продаж. Но трафик пока относительно низок по сравнению с Wildberries и Озоном. В целом площадку исключать из пула возможных площадок для размещения не стоит.
3: А вы как сами оцениваете перспективы Poison и что может сделать площадка, чтобы действительно привлечь продавцов?
2: Poison площадка, у которой есть фанатское сообщество. Poison площадка, которую горячо любят и в силу авторитета, в силу практики, которые они исповедуют в торговле. Это жесткий отбор брендов, проверка на оригинальность и продажа только премиальных проверенных товаров. Четкая защита от фальсификации. В России есть категория покупателей, которые четко ориентированы на условно-западные, часто производящиеся в Китае бренды с оригинальных фабрик, которые очень хотят купить именно такую продукцию.
3: Может ли сыграть на руку Poison трудности сейчас вот у Wildberries и Озон, которые связаны с атаками на склады?
2: Да, конечно. Селлеры ищут дополнительные каналы продаж, а Poison обещает не только хранение у себя и то, что возьмет на себя довольно большое число операций. Селлер диверсифицирует каналы, они понимают, что держать все яйца в одной корзине сейчас нельзя, особенно если в эту корзину что-нибудь упадет тяжелое. Размещаются на всех возможных площадках. Вопрос только в том, хватит ли у них товара, хватит ли у них времени, хватит ли у них денег на то, чтобы поддерживать все эти площадки в работоспособном состоянии.
0: Poison официально запустил работу в России в июле прошлого года, а в этом году площадка объявила о расширении формата Local to Local, то есть модель, при которой сбыт продукта происходит внутри отдельного региона. Тогда в компании заявили, что стремятся предоставить локальным российским продавцам дополнительный канал продаж. Парламент Литвы проголосовал за отказ от запрета на размещение ядерного оружия. Для вступления решения в силу необходимо второе голосование через 3 месяца. Постановление предусматривает, что из Конституции будет вычеркнута 137-я статья, запрещающая размещение на территории

0: территории Литвы оружие массового поражения.
1: Технологии и тренды.
2: Shiny Hunters, одна из самых громких хакерских группировок мира, заявляет, что взломала ФБР. Якобы в их руках данные почти всех сотрудников бюро и даже тех, кто просто отправлял туда резюме. Но денег они не просят, им нужно, чтобы ФБР забрала свои слова назад. Это «Технологии и тренды», меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, как кадровая программа стала черным кодом в американскую спецслужбу. Все началось в ночь на 22 сентября. Хакеры захватили сайт вакансий ФБР и повесили баннер. Этот сайт изъят Shiny Hunters. Пародию на заставке, которой само бюро вешает на закрытые ими криминальные ресурсы. Сейчас портал отключен. Изданию 404 Media группировка рассказала, что использовала уязвимость нулевого дня в PeopleSoft. Это программа Oracle для управления персоналом. На ней работают отделы кадров корпораций и вузов. Уязвимость нулевого дня — это дыра, о которой разработчик еще не знает. Дальше взлом. Взломщики якобы проникли в GovCloud, закрытое облако Amazon для госструктур, и выкачали 2-3 терабайта данных. Ни ФБР, ни Oracle, ни Amazon это не подтверждают. Зато Reuters и 404 Media получили образец базы примерно на 5000 сотрудников. Имена, домашние адреса, телефоны, номера соцстрахования, сведения о супругах. Часть записей Reuters сверила с другими базами и совпала, а 404 Media нашли в списке сотрудников хакерского отдела самого ФБР. На что же обиделись хакеры? В мае бюро выпустило предупреждение о Shiny Hunters после их атаки на Canvas, популярную учебную платформу. Бюро советовало не платить хакерам выкуп, мол, группировка преувеличивает, что именно украла и запугивает родственников жертв. Хакеры считают это клеветой и дали ФБР неделю, чтобы отозвать предупреждение, иначе грозят выложить данные всех сотрудников. Для бизнеса тревожный сигнал — это сам PeopleSoft. В конце мая Shiny Hunters уже сделали атаку через другую дыру в этой программе. Тогда подразделение Google по кибербезопасности предупредило об угрозе больше сотни организаций. Эта история показывает, что слабое место обычно находится не в защищенных серверах, а в обычном софте вроде кадровых программ, и даже спецслужбы в этом отношении защищены не сильнее корпораций.
3: Для художника всегда инвестиция в собственное творчество – это лучший и, на мой взгляд, самый продуктивный метод работы с деньгами.
4: Рынки. Главное.
1: Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
4: По будням в 17.10 на радио РБК.
1: РБК в цифрах.
4: Всего 27 человек за всю историю достигли дна Марианской впадины, точки на глубине почти 11 тысяч метров. Толща воды здесь давит на каждый квадратный сантиметр с силой, которая сопоставима с весом слона. Но даже в таких условиях ученые обнаружили жизнь. Бактерии приспособились существовать там, где людей защищает только сверхпрочный батискаф.
5: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
6: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
4: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
1: ХВЛ, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
4: Война скидок. В середине 2010-х Uber пытался завоевать Китай и столкнулся с местным конкурентом Didi. Началась ценовая война. Пассажирам давали скидки, водителям доплаты и бонусы. Компании тратили на борьбу миллиарды долларов. Субсидии стали настолько щедрыми, что появились даже фиктивные поездки. Мошенники создавали аккаунты водителей и пассажиров, чтобы получать бонусы от сервисов. В 2016 году глава Uber признал, сигнал. Только в Китае компания теряет

0: Больше миллиарда долларов в год. В том же году Uber передал китайский бизнес Didi, получив взамен долю в объединенной компании. Завоевать рынок самостоятельно Uber так и не смог. Ошибка была в ставке на то, что рынок можно купить скидками. Клиента так привлечь можно, удержать гораздо сложнее.
1: Ошибка на миллион.

столице 13.30 с новостями Ася Касьянова. Российским маркетплейсам предложили активно расширять работу за рубежом. К 2030 году экспорт через онлайн-платформы может вырасти до 5-6% от всего объема несырьевых поставок страны. Об этом говорится в презентации к сегодняшнему заседанию рабочей группы по созданию стратегии платформенной экономики, копия которой есть у РБК. Эксперты прогнозируют рост зарубежной аудитории таких площадок с 5 миллионов до 100 миллионов человек. При этом три отечественные компании могут войти в топ-30 мировых ритейлеров. Для этого потребуется упростить торговлю с дружественными странами за счет быстрого декларирования. В Кремле позитивно оценили заявление Дональда Трампа о готовности США помочь России из-за выявления случая пневмонии неустановленной этиологии в Иркутской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал взаимную помощь правильным подходом. В свою очередь, Роспотребнадзор заявил о готовности оказать содействие Соединенным Штатам, где сейчас обострилась ситуация с заболеваемостью корью. Специалисты ликвидировали в Бурятии больше 350 медведей, которые представляли угрозу для людей. Об этом сообщили в Бурприроднадзоре. Только за последние сутки бригады совершили 14 выездов в разные районы республики и окрестности Улан-Удэ. Как пишут СМИ, больше 20 человек погибли от нападения этих хищников с весны. Наиболее сложная ситуация в Красноярском крае. Магнитогорский клуб «Металлург» отстранил от работы главного тренера Андрея Разина. Временно командой будет руководить Владимир Воробьев. Причиной стали споры между тренером и хоккеистами. Руководство пыталось обменять недовольных игроков, но выгодных предложений не поступило. В клубе подчеркнули, что это отстранение пока не является окончательным увольнением. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Максим.

0: РБК отрасли.
1: На фоне рекордного ажиотажа по семейной ипотеке в сентябре 2026 года объем выдач базовой ипотеки не снизился, а вырос до более чем 114 миллиардов рублей. Это следует из нового исследования аналитического центра «Домклик». Самый высокий интерес к ипотеке по рыночным ставкам в сентябре зафиксирован на Северо-Западе, на Дальнем Востоке и в Поволжье. А среди крупных регионов выделяется Москва, где на базовые программы пришелся 31% от общего объема кредитования. Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка, отметил, что каждый раз всплеску спроса предшествовали новости об ограничениях или ожидании новых условий, а после наступал спад. Так было в январе, затем в июне и, наконец, в сентябре. Кстати, сентябрьская волна оказалась самой мощной из трех в 2026 году и уступила только пиковым выдачам декабря 2025, которые составили более 468 миллиардов рублей.
0: РБК отрасли.
2: Вы слушаете радио РБК. Бизнес не должен спустя 20-30 лет возвращаться к вопросу, законно ли когда-то было приватизировано имущество. Об этом в эфире радио РБК заявил глава нового комитета Госдумы по конституционному и гражданскому законодательству и судоустройству депутат Павел Крашенинников. По его словам, сроки для оспаривания приватизационных сделок должны сделать правила для бизнеса более понятными и предсказуемыми. Среди других направлений – интеллектуальная собственность, искусственный интеллект и работа судебной системы. А на деловой климат сегодня, по словам Крашенинникова, серьезно влияют санкции и новые технологии.
3: Деловой климат оценивается, я надеюсь, нашим комитетом достаточно трезво. У нас огромное количество санкций. Конечно, это на нашу жизнь достаточно сильно сказывается. Сейчас деловой период у нас окрашен, как мы знаем, конфликтом, назревающим огромным конфликтом искусственного интеллекта, естественно. Вот это тоже история, которой нам придется разбираться. Вот есть проблема и с экономическим оборотом. Поэтому это все важно, нам все это нужно будет делать.

0: У нас еще есть один блок, который связан с правосудием, но который может быть связан скорее больше климатом, я имею в виду деятельность третейских судов, примирительными судорами, с адвокатурой, с нотариатом. Вот эти-то, это тоже блок. Есть бесплатная или платная юридическая помощь, это тоже достаточно важно.
1: Что, на ваш взгляд, позитивно повлияло на деловой климат в России за последнее время?
0: Позитивно, ну, во-первых, мы исковую давность приняли уже в конце сессии, и наконец-таки мы установили, в том числе для приватизационных сделок, определенности и упорядочили эти процессы, потому что я, например, считаю, многие мои коллеги, что, конечно, мы не можем там через 20-30 лет вспоминать, что было там когда-то, хорошо или плохо. А люди понимают, что можно создавать какой-то бизнес, что можно идти дальше, можно приобретать ту недвижимость, которая там лет 20 назад была приватизирована. Она не встанет, все не прекратится вокруг этого. Поэтому, конечно, здесь, мне кажется, достаточно четко, очевидно, вот этот вопрос. Рассмотрели долго, сколько мы его рассматривали, не знаю, может быть, лет 10, наверное, или 8. Тем не менее, установили именно в Гражданском кодексе, в статье, которая посвящена приватизации. Это касается и делового климата бизнеса, это и касается климата человеческого, просто граждан, потому что приватизация, как известно, была не только предприятием, но и жилья.
1: Павел Владимирович, вот много достаточно серьезных направлений будет курировать комитет. А какие из них станут приоритетными? Возможно, есть уже те проекты, которые вы в первую очередь будете обсуждать.
0: Ну, у нас уже порядка законопроектов есть. И, конечно, вот сейчас приходят, вот, и, конечно, но эта история, четвертая часть ГК, это я имею в виду вашу работу, интеллектуальную собственность, да, и искусственный интеллект, конечно, здесь надо бы разобраться, и, конечно, я думаю, что нужно защищать. Это очевидно, ну, для меня. Вот, дальше у нас, конечно, есть, мы знаем, что поменялось руководство Верховного суда, что приоритеты тоже меняются. Скорее всего, будут, ну, они уже пришли, законопроекты, вот, по поводу изменения, ну, вот, судоустроительного, именно как будет взаимодействие внутри судов, как они будут административно, как будут кадры идти, как будет идти финансирование. Ну и также у них, на мой взгляд, очень хорошее предложение, это немножко все-таки повысить зарплату не только судьям, но и аппарату. Аппарат в самом таком тяжелом состоянии. В каком сообществе получает меньше всего денег. И, конечно, там огромная текучка, что сказывается на правосудии 100%.
1: Павел Владимирович, насколько я понимаю, это сейчас те приоритетные законопроекты, которые мы сможем уже увидеть в октябре в повестке Госдумы.
0: Ну, я думаю, да. Это как раз октябрь-ноябрь, потому что там нужно будет не только с судьями, с судейским сообществом, но и с правительством еще раз все это посмотреть. Это все, да, в приоритете, эти проекты. Ну, и у нас бюджет. Понятно, что часть бюджета, которая касается правосудия, там, юстиции вообще. Конечно, это тоже, мы тоже этим немножко занимаемся.
1: Для вас деловой климат в России сейчас это что?
0: Ну, вполне себе можно сравнить, да. Но я думаю, что все-таки, конечно, очень много и осадков, и неожиданных, и разные. Но мне кажется, что все-таки нам нужно идти вперед, несмотря ни на что. И наш бизнес прошел такое, что просто весна.
1: Павел Крашенинников также отметил, что уже появились законопроекты, которые вносят изменения в судоустройство и в сфере взаимодействия внутри системы финансирования, а также в сфере кадров. Реконструкция Шуховской башни в Москве начнется в октябре и продлится 3 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителя российской телевизионной и радиовещательной сети, на балансе которой находится сооружение. Проект реставрации главгосэкспертизы одобрила в апреле. Он предусматривает демонтаж, восстановление или замену поврежденных металлических конструкций. На работы направят более 700 миллионов рублей. В РТРС называют выбранный вариант единственно возможным. Металл башни серьезно поврежден коррозией, а его характеристики не соответствуют современным требованиям. Однако сам проект реставрации публично не представлен. Почему это вызывает вопросы у специалистов? Илье Приходько и Ирине Савельевой рассказала искусствовед, историк архитектуры Елизавета Лихачева.
2: Проблема в том, что проект реставрации и экспертизы не опубликованы. Памятник важнейший, памятник иконический для Москвы. И совсем понятно, почему РТС так настаивает на секретности, почему нельзя просто опубликовать проект.
3: Вы консультант проекта «Шухов парк», насколько знаем. Как могла бы выглядеть реконструкция этого объекта, по-вашему?
2: Если мы говорим о ВЫКСе, то в ВЫКСе башня была разобрана, металлические части были вычинены, отреставрированы, потом башня была снова собрана. Вот это логика, которой руководствовались строительство компании ОМК и Выксинского металлургического завода, когда башню перемещали на территорию Шухов-парка. Там техническая возможность позволяла. При этом надо помнить о том, что она несколько меньше. Во-первых, во-вторых, она больше

0: критикуйте это, в чем проблема-то? И все сразу заткнутся и перестанут выступать по этому поводу.
1: А все-таки башню пересоберут из новых материалов, и это будет новодел или нет?
0: Если пересоберут из новых материалов, это будет новодел.
1: А это возможно?
0: Но, скорее всего, они на это и рассчитывают, потому что, ну, как я понимаю, это гораздо дешевле, чем реставрировать подлинные элементы.
2: В РТРС заявляют, что после реставрации Шуховская башня сохранит статус объекта культурного наследия. Более того, организация намерена добиваться ее включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Юра Борисов вновь на западных экранах. Этой ночью на Нью-Йоркском кинофестивале состоялась премьера фильма «Искусственный». Это картина про Сэма Альтмана и компанию OpenAI. В картине российскому актеру досталась роль сооснователя стартапа Ильи Суцкевера. Это канадско-израильский разработчик, рожденный в Нижнем Новгороде. Сможет ли Борисов повторить успех «Аноры» и стать главным русским киногероем на экспорт? Герой программы «Да или нет» режиссер Николай Рыбников. Борисов снялся в его последнем фильме «Девятая планета». О супергероях и суперзлодеях с ним беседовала Яна Ритунская.
3: Да или нет?
4: Давайте так. Я вам говорю выражение, а вы перечисляете ассоциации. Русские герои в кино.
5: Честный, настоящий, добрый, искренний, похожий на меня, похожий на любого зрителя, доступный, понятный. Как сосед, как друг, как брат.
4: Мы видим пример Юры Борисова и то, как он показал себя в «Аноре».
5: Юра Борисов — это классный образ русского парня, которому хочется верить, за которым хочется наблюдать, которому хочется сопереживать, и которого хочется поставить в какие-то обстоятельства, которые зритель не решается прожить сам.
4: Кто был главным российским актером на экспорт до Борисова, мы можем вспомнить?
5: Юра Колокольников, Игорь Жикин, Саша Петров, у него была большая роль у Аронофски, по-моему.
4: Как будто бы тот образ, который вы привели с самого начала, честный, открытый, на них он не накладывается.
5: Ну, почему-то так принято в мировом кино, что русские актеры чаще всего играют отрицательных персонажей или злодеев.
4: Почему именно такие персонажи нужны?
5: Да, мне кажется, это просто общее восприятие. Нужны какие-то политические и социальные процессы мировые для того, чтобы русский человек выглядел как супергерой, а не суперзлодей. У иностранцев представление о русском будет базовое, что угрюмый, непонятный, злой, таинственный, но никак не добрый. Добрый, открытый и честный.
4: Кто сейчас из наших актеров подходит под этот образ супергероя, которого можно поставить за рубеж?
5: Да у меня нет ответа. У меня нет ответа. Супергерой, чтобы русский супергерой был за рубежом, я, честно говоря, такого представить себе не могу.
4: Но почему?
5: Делать из русского человека супергероя, который действует, спасает планету, в тех политических обстоятельствах, в которых мы сейчас находимся, к сожалению, это невозможно. Хотя очень хотелось бы. И нам самим нужно снимать такое кино.
4: Ну, а «Последний богатырь» не подходит на роль такую?
5: Да, прекрасно подходит, но он полностью соткан из русской культуры. Насколько это может масштабировано быть на весь мир, вряд ли.
4: Нужен такой язык кино, и нужны такие культурные коды, которые будут считаны не только российским зрителям. Мне хочется понять, вообще такой язык создан сейчас?
5: Мы к этому стремимся. Это должен быть баланс формы и содержания. С точки зрения формы, это должно быть конкурентоспособное изображение, построение кадра, декорации, вообще качество изображения, натурных съемок, где мы это снимаем, красота актеров, костюмы, то, что привлекает зрителя по всему миру. И внутри этой формы закладывается русское содержание, трансляция мысли о том, что мы хотим любви, мы хотим разговаривать, мы хотим жить, мы хотим быть нормальными людьми в спокойном мире, хотим взаимодействовать и хотим, чтобы нас услышали. Вообще, у искусства всегда есть политическая задача. И если автор входит в создание произведения, не принимая во внимание вообще какую-то политику, это значит, что за автора кто-то примет это решение. Либо продюсер, либо заказчик, либо прокатчик, либо еще кто-то.
4: Возвращаясь к героям, вы сказали, что на Западе воспринимается русский человек вот скорее в негативном ключе. При этом мы видим, опять же, продвижение того же Юры Борисова, который не соответствует этому образу. Получается, у него мало шансов, у того же там Алексея Серебрякова их больше.
5: Это все зависит от удачи, от проекта, от автора. Мне кажется, Шон Бейкер, когда делал «Анору», он сознательно шел на некую провокацию для американского общества, для того, чтобы рассказать историю русских людей внутри Америки. И эта провокация сработала. Но это не может быть системным. И рецепта для того, чтобы русские актеры начали играть в Голливуде, нет. Его просто нет.
4: Всегда ли плохо быть злодеем? Да или нет?
5: В кино нет.
4: Почему?
5: Это классные роли, объемные. То есть

0: кино не существует без конфликта. Иногда в отрицательных персонажах больше многогранности и яркости каких-то душевных пороков, недостатков, еще чего-то. И зритель, когда смотрит на отрицательного персонажа, у него внутри его демоны каким-то образом откликаются и становятся меньше.
1: А не в кино?
0: Не в кино злодеем быть нельзя, конечно же.
2: Да или нет?
3: Ну и продолжим тему кино. Новый мегаигрок на медиарынке может изменить репертуар кинотеатров. Сегодня две крупнейших киностудии Paramount и Warner Brothers Discovery объединяются в новую компанию Skydance. Общая стоимость слияния около 110 миллиардов долларов. Соглашение называют сделкой века. В результате под контролем одной компании окажутся сразу несколько крупных киностудий, телеканалов и стриминговых сервисов. При этом сделку несколько месяцев пытались заблокировать США из-за опасений за конкуренцию. В итоге компании согласились в течение 5 лет инвестировать в американское кино по 300 миллионов долларов в год, рассказала Ирине Савельевой, медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова.
4: Российским кинематографистам стоит скорее понаблюдать и поучиться у западных, как все это будет, но на самом деле это правда сделка века, потому что я напомню, что в Голливуде есть 5 так называемых мейджеров, это компании, которые мало того, что стояли у истоков этого самого Голливуда, так еще и формируют, по сути, стандарты для всей отрасли. И Warner Brothers и Paramount — это вот 2 из тех 5 компаний. Их объединение по понятным причинам вызывает повышенное внимание и со стороны зрителей нас, и со стороны представителей собственно бизнеса, потому что по сути будут полностью меняться и перекраиваться правила игры, появляется действительно такой огромный гигант. То есть если раньше вот этот общий пирог был примерно одинаково поделен поровну между всеми, то теперь один будет явно выделяться на фоне всех остальных. Еще и, кстати, за счет не только производства и контента, но и что у них у обоих есть как телеканалы, так и стриминговые сервисы, в том числе, я думаю, всеми узнаваемые и любимый HBO, благодаря которому у нас есть и «Игра престолов», ну и скоро появится сериал по «Гарри Поттеру».
5: Женя, а кто в итоге выиграл от этой сделки больше, Paramount или Warner Brothers?
4: С учетом того, что ситуация для Warner Brothers накануне сделки была такова, что они были вынуждены продаваться хоть кому-то, то выиграли они в том плане, что они не закрылись и вообще продолжат свое существование хоть в каком-то виде, потому что кризис в отрасли, пандемия, забастовки и в целом не очень хорошее репертуарное планирование последних лет привели к тому, что Warner Brothers был на грани банкротства. Paramount больше тяготеет к такому массовому кино, кино сиюминутному, без какого-то франшизного потенциала, ну и к более понятному простому зрителю. И здесь любопытно, кто будет диктовать условия, потому что, безусловно, библиотека старого контента Warner Brothers стоит дорого и ценится, ну, наверное, даже больше, чем текущая библиотека Paramount.
3: Желание главы Paramount Skydance купить Warner Brothers стало известно в сентябре 2025 года, однако уже в октябре предложение было отклонено. Главным конкурентом Paramount стал Netflix. Соперничество за активы достигло пика, и к ней подключился президент США Дональд Трамп. Напомню, что его компанию спонсировал отец главы Paramount Дэвида Эллисона, Ларри Эллисон. Итоговое предложение было выдвинуто в феврале текущего года. За одну акцию Warner предложили 31 доллар. Таким образом, с учетом долга компании, стоимость сделки поднялась до 110 миллиардов. Netflix решил не перебивать такие предложения, и права отошли, соответственно, Paramount. О зрелищном, но в мире спорта прямо сейчас.
2: Спорт на РБК.
3: В студии Егор Белов. Насколько зрелищным будет последний матч Александра Овечкина? Вот накануне он объявил о том, что проводит последний сезон в НХЛ. Болельщики уже раскупают билеты на его последний матч. Насколько я понимаю, стоимость резко выросла, Егор.
6: Все так и есть, и билетов, как говорят, на, возможно, прощальный матч Александра Овечкина в составе Вашингтона уже практически нету. Действительно, накануне Овечкин рассказал о том, что нынешний сезон в НХЛ станет последним в его заокеанской карьере. Сообщил Овечкин, что уже такой у него возраст сейчас, когда нужно в первую очередь беспокоиться о здоровье. И вот 4 апреля следующего года Вашингтон проведет последний домашний матч сезона в регулярном чемпионате против Питтсбурга. После заявления Овечкина Овечкина о завершении карьеры. Цена билетов на эту игру резко подскочила, буквально в несколько раз увеличилась. Минимальная стоимость мест составляет теперь более $1000, при том, что обычно на домашнюю игру Capitals билет можно купить за $70. Правда, что интересно, вполне возможно, матч с Питтсбургом и не будет прощальным для россиянина на арене Вашингтона. Если, конечно, команда выйдет в плей-офф, тогда карьера нападающего в Вашингтоне немножко продлится. И вот еще что любопытно, ажиотаж вокруг Овечкина, естественно, повлиял на стоимость билетов на выездные матчи Вашингтона. Также, по данным сервиса Ticket Data, цены на все 40 оставшихся гостевых игр Capitals после вот объявления россиянина выросли в среднем на 60%. Такой вот эффект Александра Овечкина.
3: Интересно, что будут чувствовать болельщики, которые купили за 1000 или там выше долларов билеты на прощальный матч, а он не окажется прощальным. Будут ли они искренне болеть за Вашингтон Capitals в этой ситуации? Ну, да, может быть, потом это узнаем. Лионель Месси. Легенды уходят. Тоже прощальный матч. Насколько я понимаю, он состоится раньше, чем у Овечкина. С кем сыграет аргентинский нападающий? Насколько я понимаю, речь идет о сборной Аргентины.
6: Все так и есть. Гораздо раньше прощальный матч Месси состоится. У Овечкина, скажем так, в лучшем случае через полгода, да, он попрощается с Вашингтоном, или в худшем случае для Вашингтона. А Лионель Месси уже завтра проведет последний матч за сборную Аргентины. В 2 часа ночи по Москве начнется товарищеская встреча между сборными Аргентины и Бенина. И вот эта игра, по всей видимости, станет последней для Месси в составе национальной команды. По крайней мере, так было объявлено заранее. Если Месси не передумает выходить из сборной, действительно, вот прощается он с национальной командой. Сборные сыграют в Буэнос-Айресе на стадионе Монументаль, вмещающем 85 тысяч зрителей. Ожидается аншлаг. Сообщалось, что все билеты на матч раскупили буквально в считанные минуты. И здесь я добавлю, что Месси дебютировал за сборную Аргентины еще в 2005 году. В августе провел за национальную команду всего 207 матчей. Завтра будет 208. Забил 125 голов, сделал 68 голевых передач. Ну и в 22 году стал со сборной Аргентины чемпионом мира. Также на его счету 2 серебряные медали мундиале. В общем, абсолютная футбольная легенда. Честно говоря, очень-очень грустно от того, что Месси заканчивает карьеру в сборной. Мне кажется, мог бы еще несколько лет поиграть.
3: Целая эпоха уходит. Я сегодня слушал с утра Егора в нашем эфире. Он сказал, что за 4 минуты, по-моему, разлетелись билеты на этот матч. Какой-то лейтмотив расставаний с теми или иными лидерами в тех или иных видах спорта у нас сегодня в выпуске. Лидер мирового рейтинга теннисист Яник Синнер объявил о досрочном завершении сезона. Егор, что случилось?
6: Да, вот как-то грустный у нас получается выпуск. Действительно, Синнер завершает сезон. Первый номер мирового рейтинга продолжает восстанавливаться после травмы колена и в этом году уже не сыграет. Об этом он сообщил в социальных сетях, заявил, что сейчас ему нужно думать о своей карьере в долгосрочной перспективе, поэтому он берет паузу, постарается как можно быстрее вернуться на корт. Итальянец не принимал участия в турнирах, начиная с Уимблдона, пропустил всю хардовую серию американских турниров, в том числе US Open, ну и вот на итоговом теннисном турнире тоже совершенно точно не сыграет. Пожелаем Синнеру скорейшего восстановления, как можно быстрее вернуться на корт, потому что он топовый теннисист, и, конечно, тур многое теряет из-за того, что он сейчас вне игры.
3: Несколько есть у нас секунд в запасе. Может быть, коротко о том, что еще сегодня посмотреть, послушать.
6: Ну, футбол сегодня, конечно, следим за футболом. Сборная России сыграет с Нигерией. Товарищеский матч в Нижнем Новгороде команды сыграют. Нигерия, пусть и не в сильнейшем составе, приехала. Нету Виктора Осимина, нету Адемола Лукмана, но, тем не менее, Россия, Нигерия, в любом случае, громкий заголовок. Недавно команды сыграли в ничью 1-1. Посмотрим, как будет на этот раз.
3: Ну что ж, будем болеть за наших. Легенда спортивных новостей Георг Белов никуда не уходит. Оставайтесь на нашей частоте. Обязательно узнаем от Егора о всех новостях в мире спорта.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
1: В Российской империи еще как гоняли на автомобилях, хочет нам сказать новый блокбастер «Битва моторов». С 8 октября каждый из нас получит возможность увидеть, как именно гоняли. Иван Янковский и Юра Борисов сыграли в фильме пионеров отечественного автомобилестроения Андрея Нагеля и Дмитрия Бондарева. На русско-балтийском вагонном заводе в Риге они собрали первый в империи серийный автомобиль «Руссо-Балт». Нагель бросил вызов лучшим гонщикам Европы и вместе с инженером-механиком Бондаревым на свежесобранном авто влился в ралли Монако в 1911 году. Они преодолели путь из Петербурга в 3000 с лишним километров зимой. Ехали почти месяц. Фильм от продюсеров «Пророка», что о Пушкине, и «Легенда номер 17» зрелищный и сделан качественно. Развлекает и вдохновляет во многом за счет

0: музыки Райана Рубинштейна, которая грохочет в самые напряженные моменты. И автомобильных виражей, которые ставил голливудский каскадер Мартин Иванов. Он работал на проектах про Джеймса Борна и Джеймса Бонда, в «Последнем человеке-пауке» и многих других. Как сказал нам актер Иван Янковский, кино это делали с любовью.
1: Это было сделано в огромной любви. И творчески, и коллективно, и партнерски, и в целом вообще в огромной любви к кино. Потому что даже чем мы занимались после этого фильма, именно промо, наверное, которое мы видели, это мы тоже все делали из-за огромной любви друг к другу, к этому фильму и к времени, которое мы вместе прожили. Все начиналось не с того, что мы одежду взяли, одели там парик, усы и красивые эти одежды и пошли сниматься. Очень много было работы проделано до. И что-то мы меняли, переписывали, драматургически думали, как это лучше будет воздействовать друг на друга. И все принимали в этом большое участие. Тимбилдинг был у нас прекрасный, там, и ходили в баню. Это все равно все очень важно.
0: Актерский ансамбль, куда входит также Паулина Андреева, играющая гонщицу Лидию, Алексей Розин и Антон Рогачев, очень гармоничен. Фильм почти идеален. Есть в «Битве моторов» один слишком уж явный – лобовой месседж. Не буду говорить какой, но скажу, что движок от него барахлит. И все же «Битва моторов» за счет химии между героями, за счет актерской игры, эффектов, костюмов и визуальных решений, и, что немаловажно, разборчивой, красивой речи, развивает хорошую скорость. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой. Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. РБК «Тренды».
3: Промышленная роботизация долгое время ассоциировалась с автопромом. Механические манипуляторы сваривали кузова и выполняли рутинные операции на конвейере. Сегодня автоматика осваивает новые сферы – от металлообработки до добычи ископаемых и действий на опасных участках. Отдельный тренд – гуманоидные модели. Разработчикам еще предстоит доказывать их надежность и окупаемость, но главное преимущество уже очевидно. Они могут трудиться в пространствах, изначально созданных для человека, без перестройки предприятия.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Мы довольно хорошо знаем, как заботиться о своем теле. Движение, питание, сон, базовые чекапы. Но вот с мозгом все сложнее. Мы много говорим о тревоге, выгорании и когнитивных способностях, но гораздо хуже понимаем, а как выглядит системная забота о своем ментальном здоровье. Мой гость – Магомед Амин Идилов, нейробиолог и основатель медтехкомпании MD, занимающийся тем самым ментальным здоровьем. Обсудим, как заботиться о мозге и как системно его тренировать. Меняем качество жизни сегодня в 21:00 на радио РБК.
3: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Мегаватты майнеров. Криптомайнеры все глубже заходят в искусственный интеллект. Anthropic заключила контракт примерно на 35 миллиардов долларов на облачные вычисления. Один из дата-центров этой инфраструктуры строится в Техасе, на площадке компании, выросшей из бизнеса по майнингу биткоина. Мощность проекта около 350 мегаватт. И здесь интересна сама логика перехода. Майнинг заранее создал то, что сегодня особенно нужно AI. Дата-центры, подключение к электросетям, охлаждение и большие энергомощности. Теперь эта инфраструктура получает нового клиента. Для части майнинговых компаний искусственный интеллект становится более привлекательным направлением, чем добыча биткоина. Получается, криптобум фактически профинансировал инфраструктуру для следующего технологического бума. И одним из самых ценных наследий майнинга могут оказаться не добытые монеты, а площадки и мегаватты, которые теперь нужны искусственному интеллекту.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 32 часа дня с новостями Ася Касьянова. Рынок услуг связи в России за прошлый год вырос на 13%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его данным, в денежном выражении показатель достиг отметки 2,5 триллиона рублей. Совокупный оборот цифровых компаний прибавил 20%, 21 триллион рублей. Цифровая сфера – важнейшая часть национальной экономики, отметил премьер. По его словам, Кабмин определит сферы, где будет использоваться только суверенные модели ИИ. Речь идет о критически значимой инфраструктуре. Внедрение будет проходить с переходным периодом, отметил Мишустин. Вьетнам сохранит статус самой быстро растущей экономики своего региона в 2026 году. Об этом сообщается в обновленном докладе Всемирного банка. Главными факторами подъема стали производство электроники и товаров для искусственного интеллекта. За первую половину года ВВП страны вырос на 8,3%, а приток иностранных инвестиций побил пятилетний максимум. Соединенные Штаты сейчас сосредоточены на том, чтобы добиться завершения украинского конфликта, так как видят, что ситуация развивается не в направлении снижения эскалации. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он также подчеркнул, что вопрос о возможности включения Украины в состав НАТО сейчас не стоит на повестке дня. Хуситы утверждают, что нанесли ракетный удар по международному аэропорту в Саудовской Аравии. Они призвали международные авиакомпании прекратить полеты в воздушном пространстве страны, заявив, что оно стало зоной проведения военных операций. В это время источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока уверяет, что авиагавань продолжает принимать и выпускать самолеты. Бывшего главнокомандующего военно-морскими силами Казахстана арестовали по делу о гибели 14 военных на учениях в Каспийском море. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики. Офицеры подозревают в халатном отношении к службе. По информации местных СМИ, арестованным является Канат Неизбеков. На прошлой неделе его освободили от должности. Именно он руководил маневрами в конце сентября. Больше новостей на сайте РБК.
2: Три часов три минуты в российской столице. Следим за ситуациями на фондовых площадках. В частности, 2,5% в красной зоне теряет нефть марки Brent на лондонской бирже. $98 на данный момент ровно. Столько стоит одна бочка. Что касается индекса Мосбиржи, то он также в красной зоне. Продолжается корректировка на 0,4%. Уходим в эту красную зону. Следим за развитием событий. И дальше, что касается пары рубль-юань на Мосбирже 12,78 на данный момент, на межбанке зеленая зона 85,83 это американские доллары, 96,51 это европейская валюта. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что обсуждает удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. С кем именно ведутся переговоры и другие детали он не раскрыл. Ранее Трамп связал рост цен на бензин в США, в том числе с украинскими атаками на российские НПЗ. По его мнению, ситуация вокруг Ормузского пролива уже не является главным фактором роста цен, поскольку объемы поставок нефти через него восстанавливаются. На предвыборном митинге в Небраске американский президент также заявил, что рассчитывает на победу в войне с Ираном. Возможные потери и экономические издержки он назвал сопутствующей ценой вооруженного противостояния. Отдельно Трамп говорил об угрозах со стороны Ирана американским городам.
3: Это небольшая цена за безопасность мира, за безопасность нашей страны. Они могли бы уничтожить город. Пусть уничтожат Лос-Анджелес, пусть уничтожат Сан-Диего. Это очень небольшая цена, и очень скоро все закончится. По сути, это уже почти закончилось.
2: В последнее время от Ирана не звучало прямых угроз американским городам, только инфраструктуре на Ближнем Востоке. Однако Тегеран начал работу над увеличением дальности своих ракет. Об этом агентству «Фарс» заявил представитель армии Исламской Республики Мохаммад Аркаминия. Вероятнее всего, заявление Трампа об

0: уничтожении Лос-Анджелеса или Сан-Диего с реальной угрозой не связаны. Это новый виток политической гонки перед выборами в Палату представителей, которые назначены на 3 ноября, считает программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов.
1: Трамп выступал в Небраске, это штат в глубинке Соединенных Штатов, и понятно, что для жителей Небраски, возможно, Лос-Анджелес догорел огнем. С другой стороны, Трампу не жалко Лос-Анджелеса, то иранцам с хуситами, ну, наверное, тоже может быть не жалко Лос-Анджелеса. Но здесь, если рассматривать, так сказать, сравнительную конфликтологию, есть и такая дисциплина в науке, то заявление Трампа, что не жалко даже самого большого города ради Великой Победы, это такое. Такое новое заявление в подходе лидера страны к конфликтам. Посмотрим, насколько оно заземлится на другие почвы. Трамп месяц перед выборами оставшийся будет делать все больше и больше таких заявлений. Возможно, и будет наносить дополнительные удары по иранским объектам. И здесь ожидать какого-то смягчения ситуации до выборов в США я бы не стал.
0: В конце сентября сразу несколько американских институтов показали, что республиканцы могут отстать от демократов на выборах 3 ноября. Через несколько минут в эфире радио и телеканала РБК программа «День главное». Машину купить сложнее, а отпуск дороже. Разбираемся, что происходит с двумя большими статьями расходов россиян, почему падают продажи и импорт автомобилей, и чем российскому рынку грозит ужесточение экспорта машин из Китая.
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
3: Вы это слышали?
4: В подписке на РБК можно смотреть лекции профессоров MBA, программ мастеров делового администрирования. А значит, вы сможете добавить еще одну продающую строчку в свое портфолио.
3: Теперь слышали.
4: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
3: 18+.
5: Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
7: Что читает генеральный директор управляющей компании ПСБ Владимир Сердюков.
8: Книга Георгия Константиновича Жукова, нашего великого полководца. Основная книга посвящена самому сложному периоду нашей истории, наверное. И для меня, как для руководителя компании, что я для себя там вынес? Это уровень и как человек принимал в какие ситуации решения с учетом определенного уровня риска, который возникал не только для него лично, для народа, вообще глобально для всего человечества. Насколько быстро фокусировался при принятии решений. Но при всем при этом он себя не потерял как личность. У него была спокойно также личная жизнь. И вот это, наверное, конечно, для меня прям хороший урок. Не стоит зацикливаться только лишь на работе, потому что на работе мы проводим очень много времени. Но все-таки разбавлять жизнь и пытаться сохранить свою личность. Ну и очень советую прочитать многим. Ну и с другой стороны, это все-таки такой серьезный труд. Для меня, как любителя истории, там очень много исторических фактов, там много очень исторических документов и очень много воспроизведено, конечно, с учетом цензуры, вплоть до того, что диалогов между известными личностями в тот момент. И ты понимаешь, каким образом принимались те или иные решения. Это прям действительно интересно, и это действительно круто.
6: Георгий Жуков. Воспоминания и размышления. Перед нами стояла следующая задача – правильно организовать боевую и политическую подготовку в новых условиях. Теперь все это кажется простым. А тогда, в 26 лет командую кавалерийским полком, что я имел в своем жизненном багаже? В старой царской армии окончил унтер-офицерскую учебную команду, в Красной армии – кавалерийские курсы красных командиров. Вот и все. Правда, после окончания гражданской войны усиленно изучал всевозможную военную литературу, особенно книги по вопросам тактики. В практических делах я тогда чувствовал себя сильнее, чем в вопросах теории, так как получил неплохую подготовку еще во время Первой мировой войны. Хорошо знал методику боевой подготовки, увлекался ею. В области же теории понимал, что отстаю от тех требований, которые сама жизнь предъявляет мне как командиру полка.
5: Библиотека РБК.
6: Заведующая Элина Тихонова.

0: День главное.
1: День главное – это совместный эфир телеканала и радио РБК. Смотрите нас или слушайте, как вам больше нравится. В студии для вас работают Андрей Левченко.
2: И Вита Лахова.
1: И вот о чем хотим поговорить в этом часе. Посмотрим, куда россияне планируют отправиться в отпуск, когда на родине станет совсем холодно, ну или выбирают внутренние направления. В общем, помечтаем о зимнем отпуске, посмотрим на цены, на тренды. Ну а начнем с того, что обратим внимание на авторынок, как он может поменяться уже в ближайшее время, в связи с тем, что Китай ужесточает требования к экспорту. Насколько это значимо для российского рынка? С 1 января 2027 года автомобили из Китая поедут за рубеж только в том случае, если в стране, куда они направляются, существует сеть сервисных центров, развита система обслуживания, ремонта, можно гарантировать поставки запасных частей, расходных материалов. Но звучит крайне логично. Если поставки осуществляются, дальше этой машиной должен кто-то заниматься. И, насколько помню, когда авторынок России менялся в связи с уходом многих зарубежных брендов, в общем-то, россияне отчасти выбирали китайские автомобили именно по этому принципу. Есть сервисные центры, есть где заказывать запчасти. Но вот сейчас что поменялось, посмотрим, и все ли китайские автомобили так легко обслужить.
2: Ну да, и мне кажется, надо подчеркнуть, что этот материал Автоньюз наши коллеги представили.
1: Да, на сайте можно почитать подробнее.
2: Да, обязательно прочитайте. Документ опубликован Министерством коммерции Китая. И действительно, на первый взгляд положительный. Точнее, она и на первый, мне кажется, и на второй взгляд новость положительная. Но есть нюансы, да, есть у нас машины, которые возят не, ну, скажем как, независимые импортеры.
1: Там, не через дилеров.
2: Да, неофициальные дилеры, это один момент, а еще тоже другой момент, ну, это машины, которые производятся в Китае, но машины это Volkswagen, Mercedes, Audi.
1: Не это... китайских брендов, не китайские
2: да.
1: Китайцы, которые
2: к нам приезжают. У нас вроде бы и сервисы есть этих, для этих марок, например, для Toyota. Но Toyota прекратила работу в России, официально не поставляет. Сервисы есть, и вот что с ними будет? Сейчас, конечно, только эксперты нам подскажут. Я предлагаю подключить к разговору Алексея Подчеколдина, президента России. Российская ассоциация автомобильных дилеров, председателя совета директоров группы компаний BN Motors. Алексей, приветствуем вас.
3: Добрый день, друзья. Здравствуйте.
2: Ну, оцените нам вот это решение, то, что мы будем наблюдать, судя по всему, с 2027 года.
1: Как на российском рынке отразится?
3: Ну, знаете, видимо, Китай начинает, в общем-то, руководствоваться общепринятыми мировыми практиками экспорта автомобилей в другие страны. Нужно сказать, что, в общем-то, настоящий такой полномасштабный экспорт автомобилей, в общем-то, начался всего лишь несколько назад, буквально 5-6 лет назад. И только сейчас Китай задумался над тем, чтобы автомобили, которые продаются в других странах, были представлены должным образом. Не только просто можно было их купить, но и получить доступ к нормальному обслуживанию. То есть в стране, где продается китайский автомобиль, должна быть уполномоченная компания, дистрибьютор, во-первых, раз. Во-вторых, дилерская сеть достаточно распространенная, где вовремя должны поставить запасные части и суметь отремонтировать любую неисправность на автомобиле. Я полагаю, что мы общаемся с китайскими коллегами, с Китайской ассоциацией автомобильных дилеров. Именно из этого, на мой взгляд, исходят китайские власти.
1: Алексей, ну а что с российским рынком будет? Понятно, те марки, которые представлены дилерскими салонами, сервисными центрами дилерскими, с ними все ясно. Вот то, что завозится по параллельному импорту, то, что завозится под заказ, все эти автомобили, получается, не приедут в Россию или по какой-то цепочке все равно они смогут быть поставлены?
2: Ну я конкретные марки могу назвать, например, Zeekr, Xiaomi, вот что с ними будет?
1: Да, это вот с китайцев начнем, а потом поговорим про европейцев, которые да. Китай собирают.
3: Ну, я полагаю, во-первых, сегодня зачастую импорт осуществляется не официально, а осуществляется импорт, автомобиль покупается в Китае физическим лицом, и такие покупки, наверное, еще будут продолжаться какое-то время. Что касается импорта какого-то параллельно юридическими лицами, здесь, наверное, будет установлен барьер, уже действительно нельзя будет завести автомобиль, даже с учетом уплаты, там, неважно, на нашей территории полного утилизбора.

0: и так далее. То есть, скорее всего, частные покупки все-таки Китай, наверное, еще пока не запретит. И часть покупок напрямую наш гражданин сможет еще сделать в Китае. Да? Но компания завести официально, скорее всего, уже, наверное, не сможет, не имея официального представительства здесь и не имея официальной, разрешения на экспорт в России. Скорее всего, такая. Конечно, в моих словах очень много гипотез, и мы увидим чуть позже, но все мои слова строятся на тех практиках, на нормальных мировых практиках, и, скорее всего, Китай, учитывая, что Китай сегодня это самая крупная автомобилепроизводящая держава, идет по этому пути.
1: А насколько, в принципе, наличие дилерской сети...
0: В следующий год смогут.
1: Насколько, в принципе, наличие дилерской сети, официальных салонов имеет значение при принятии решения для россиян? Вот насколько спрос изменится в связи с этими новшествами и как он перераспределится?
0: Ну, я думаю, наш гражданин, который действует практично и взвешенно, будет, конечно, все-таки выбирать автомобиль, который будет наверняка обеспечен официальным обслуживанием, поставкой запасных частей и, в конце концов, заводской гарантией. А значит, будет выбирать, скорее всего, автомобили, которые официально возятся. Хотя, я думаю, достаточное количество граждан, но их будет гораздо меньше, будут покупать марки, которые и автомобили, которые официально не представлены. Вы знаете, на сегодняшний день на рынке ведь продаются не только там китайские автомобили, да, продаются и американские автомобили, какие-нибудь Dodge, Chrysler и так далее, которые какими-то разными путями через Арабские Эмираты, там, через Грузию привозятся в Россию. И кто-то покупает, понимая, что это автомобиль будет сложнее обслуживать. Но в конце концов, так или иначе, в общем-то, сейчас можно привезти любую запчасть. Дело лишь в сроке привоза этой запасной части. Можно привезти и на американские автомобили, и на европейские. Просто подождать придется дольше. Ну и, конечно, ремонт затянется в этом случае, если машина сломается.
2: Вот.
0: Поэтому, наверное, практичные граждане будут выбирать все-таки автомобили, которые будут представлены официально.
2: Официальная гарантия, сервисный центр. Поэтому Дмитрия Козловского хотелось бы подключить, директора автосервиса в сети «Фитсервис». Дмитрий, приветствую вас.
3: Добрый день, коллеги.
2: Вы уже готовы? Ну, давайте. А потом еще ответьте на вопрос, как сейчас, в принципе, выстроена система обслуживания китайских автомобилей? Что изменилось, скажем, за последний год? Потому что там пару лет назад, три года, не совсем было понятно, как ремонтировать. Там мастера были не особо обучены, запчасти, там, условно говоря, вроде бы машины одинаковые, один модельный ряд, а запчасти сильно отличаются. Что сейчас? Ну и ваше отношение к вот этому решению китайских властей.
3: Коллеги, я считаю важным отметить, что популярные китайские автомобили стали уже обычной частью независимых сервисов. Основной поток составляет техническое обслуживание, диагностики, обслуживание тормозов, обслуживание подвески. Сложности чаще возникают, конечно, при подборе деталей и работе с электронной системой в некоторых случаях, при редкой модификации авто. Как вы уже сказали ранее, есть моменты, когда при подборе запасных частей в различных каталогах сталкиваемся с тем, что эти запасные части могут, к сожалению, не подходить. Mm-hmm. Они не идентичны тому, что установлено на автомобиль. При этом в фит-сервис наиболее востребованы такие услуги, как замена масла, диагностики подвески, ремонт подвески, проверка тормозов, регулировка развал схождения, обслуживание системы охлаждения автомобиля. Вот. Могу сказать, что расходные материалы, да, на наших складах, на складах наших поставщиков, они в достаточном объеме сейчас находятся. Сложнее, конечно, обходятся дела с кузовными деталями, с оптикой. В этом есть сложности. Но я точно знаю, что наши поставщики занимаются тем, что собирают информацию по неудовлетворенному спросу и находят, пополняют свои склады. Тем самым у нас есть возможность обслуживать таких
1: Дмитрий,
3: клиентов.
1: А с кузовными частями все-таки сложность в чем? В подборе, в сроках, в цене? Потому что, ну, понятно, кто там привык к европейским, к американским автомобилям, к японским, которые во многом предпочитали, да, россияне несколько лет назад. Привыкли к тому, что, да, есть оригинал, есть несколько уровней аналогов, и там понятна классификация. И когда ты приезжал на сервис и просил заменить какую-то часть, например, на неоригинальную, было понятно, в общем, сколько ты заплатишь, результате что ты получишь. По китайским деталям, ну, по моему личному

0: опыту вот с теми сервисами, с которыми я сталкивалась, нету четкой градации понимания качества этих аналогов. Есть понятие оригинальный аналог, которое меня в первый раз ввело вообще в ступор, что это такое. Это вроде бы тот же завод-производитель, но не гарантированное качество. Вот сейчас с этим разобрались, есть понимание, что взаимозаменяемо, какие аналоги возможно заказывать, какие точно не подходят и так далее.
1: Достаточно тяжело для меня, наверное, будет сказать именно о кузовных деталях, да, и в грейде именно аналогов и оригиналов. Если говорить о запасных частях, которые для обслуживания и ремонта автомобилей, то есть для подвески, для проведения технического обслуживания автомобилей, говорить, то тут, конечно, уже рынок наполнен в том числе и аналогами, как вы говорите. Есть и оригинальный пул запчастей, есть и аналоги. При этом зачастую аналоги ничем не хуже, не уступают качество OEM деталей оригинальных запасных частей. Что касаемо сложности поставки кузовных запчастей, тут, да, это имеет место быть, и вопрос зачастую даже не в цене, а именно вот в сроках доставки до места установки.
2: И цена, я хочу сказать, вот я периодически обращаю внимание, сколько стоит техническое обслуживание китайских автомобилей, она меня, честно говоря, удивляет. Там, я не знаю, как у вас, у официальных дилеров, то 25 тысяч ТО-1, 30 тысяч ТО-2, они там должны стоить, там тебе масло заменили в лучшем случае, фильтр поменяли, и откуда эти 30 тысяч берутся? Вот, но еще есть один у нас, и это не вопрос, это реплика, Дмитрий. Артема Самородова, автоэксперт, автор канала «Самородов про автобизнес». Артем, а у вас есть какое-то вот понимание, что будет с популярными в последнее время поставками китайских автомобилей, ну, известных европейских, японских брендов? Я имею в виду, вот Mazda неплохо продается, там Toyota у нас продается хорошо, там Volkswagen, Audi. Ведь еще раз, власти КНР хотят, что если поставляют автомобили из Китая, в России должно быть утвержденный там сервисный центр, определенные требования и так далее. Но все эти компании прекратили официальные поставки в России. Вот как будет этот вопрос решаться с вашей точки зрения?
3: Ну, на самом деле, на сегодня нет никакого решения этого вопроса, и об этом говорят все, кто официально, ну, неофициально занимается такими поставками. Я думаю, что если решение какое-то и возникнет, то оно, скорее всего, будет ближе к концу декабря или там в начале января. А на сегодня экспортеры говорят о том, что они полностью после Нового года планируют переориентироваться на подержанные автомобили из Китая. Тех же самых брендов, те же самые модели, вот, но пока что фокус такой. Точного ответа нету. И вот я, у меня периодически связь пропадала, да, Алексей говорил по поводу того, что на физлиц будут возить. Тут же хитрость в том, что это Китай запрещает, а не мы запрещаем внутри себя. Соответственно, никакого ввоза не будет. А с точки зрения Китая, как будто бы все звучит логично, как будто бы эту историю пролоббировали дистрибьюторы в других странах. Ведь речь же не только о России, речь, в принципе, обо всем мире. Там, в Африку не поедут машины, да, по кстати, этому альтернативному или параллельному импорту, там, в Азию не поедут, также и в Россию не поедут. И это как будто бы реально вот дистрибьюторы в тех странах, и в нашей в том числе, продавили эту тему.
2: Ну, либо репутация. Сами китайские производители заинтересованы в том, чтобы у них была такая хорошая, стабильная, понятная репутация. Да, ты там автомобиль продал, но это полдела, и надо его и обслужить еще хорошо.
0: Артем, ну согласитесь, если это будет автомобиль с минимальным пробегом, купленный как автомобиль, как на вторичном рынке, но по сути новый, в общем, ситуация остается той же самой. Вот точно так же надо обслуживать, проходить там с первого ТО и так далее. Что это меняет тогда в плане репутации?
3: Ну, это хитрость-то в том, что это. В том, что внутри Китая, если мы поставим там вот Mazda CX-5, да, купить новую Mazda CX-5 или Mazda CX-5 с пробегом 5000, и там, не знаю, начало года. Угу. Парадокс в том, что подержанная окажется дороже, чем новая. То есть новую можно купить дешевле, потому что, ну, разные специальные условия. И вот именно эти машины едут за границу. И тут, знаете, еще один момент важный, на который надо обратить внимание, это то, что в самом Китае объем продаж падает. То есть они сейчас переживают не самые простые времена, и несмотря на это, скажем так, условно, стреляют себе вот в ногу, да, значит, там прям что-то серьезное, какие-то серьезные разговоры на этот счет идут, видимо, серьезные, какие-то серьезные бизнесы подключились и защищают свои интересы. Да. Тут ничего другого не может
2: быть. Времени немного, как раз вы начали о продаже в Китае, а я некоторые цифры там вот приведу. Отчет Автостата вышел, итоги первого осеннего месяца,

0: текущего года было реализовано 115 тысяч новых автомашин, на 6,2% меньше, чем в сентябре прошлого года. За 9 месяцев у нас продано на 7,2% больше, чем в январе-сентябре прошлого года. Ну, вроде так, на первый взгляд, скажем так,
1: ничего хорошего, ничего плохого.
0: Да, не сильно оптимистично. Вот спасибо коллегам, показывают эти значения. Но, в общем-то, динамика пока сохраняется положительной, хотя в сентябре вот наметило снижение и по импорту новых легковых автомобилей, и с пробегом. В сентябре, значит, падение новых автомобилей, импорт на 3% ниже аналогичного результата прошлого года, это новых. А автомобили с пробегом за сентябрь было на 26% меньше, чем в сентябре 2025 года. Здесь вот как-то так постремительные.
1: А вот Алексей хочется спросить, что может обеспечить оживление? Ну, очевидно, понятно, что если ставка будет резко снижена, ключевая, то автокредитование оживет. А что еще способно какой-то импульс придать рынку?
2: На самом деле продажи примерно около 120 тысяч являются обыкновенными, нормальными продажами.
0: В месяц.
2: Сегодняшнего состояния рынка. Да, в месяц. То есть 120 тысяч умножите на 12, получится примерно 1 400 000 с небольшим тысяч машин, что, собственно говоря, и предсказывали в этом году. И сколько примерно, столько же машин было продано в прошлом году. Единственное, август и сентябрь в прошлом году были необычайно активными. Почему? Потому что, если вы помните, было объявлено о том, что правила начисления утильсбор для физических лиц с 1 ноября будут меняться. Ну и это спровоцировало определенный ажиотажный спрос именно в эти месяцы, в августе и в сентябре. И они стали немножко, ну скажем так, не совсем традиционно активными. Поэтому сегодняшние продажи, они, знаете, неплохие, не хорошие, они обыкновенные. И поэтому сегодня не стоит...
0: Хорошо, Алексей. Алексей, мы внимательно сейчас следим за динамикой курса рубля. Ослабление курса рубля по отношению к доллару, там, евро, к юаню, кстати говоря, это один момент, и там пересмотр господдержки в части покупки автомобилей, там, части лизинговых программ. Это как повлияет? Ну вот, Артем, вы там активно киваете головой. Сейчас, Алексей, давайте Артему дадим, пожалуйста, чтобы уже все так в равных долях.
3: Да, но очевидно, что это может привести к реальному провалу. Вот мы сегодня с коллегами из Лады, из одного дилерского центра, посмотрели 30% продаж автомобилей за сентябрь Лады. У них пришлось на госпрограмму. Вот представьте сейчас, что этой госпрограммы больше нет. А еще вспомните, что у нас активно продавался и валют под 925 тысяч рублей. У нас не будет этой поддержки. Будет ли он также активно продаваться? Большой вопрос. Соответственно, чисто теоретически мы можем предположить, что в октябре мы увидим провал рынка, на который будет, как-то рынок будет реагировать. И люди, скорее всего, либо побегут опять что-то везти из-за границы, либо это. Я, кстати, знаете, что я думал, что в этом году осенью будет новая итерация с утилизационным сбором, но как будто бы китайцы подыграли, и, может быть, этого не произойдет, потому что они взяли и с той стороны ограничили въезд. В общем, октябрь будет неожиданным. Алексей Геннадьевич, что думаете?
0: Минута у вас, Алексей Геннадьевич.
2: Ну, я ожидаю, что рынок будет примерно на уровне в октябре, на уровне сентября. И никаких уже там... Хотя октябрь обычно очень активный месяц традиционно. И ноябрь, и декабрь тоже неплохие. Но, к сожалению, пройдет вот на таком спокойном, плавном уровне. Примерно сегодня как раз обсуждали конференцию автостата. Сейчас происходит. Обсуждали, что прогноз рынка примерно на уровне прошлого года. Может быть, 2-3% в плюсе. Вот и все. То есть рынок не падает, а те обстоятельства, о которых вы сказали, курс рубля, ставка Центробанка не снизилась, все это господдержка, все это не добавляет, к сожалению, не добавляет нашему замечательному рынку. И еще раз напомню, мы работаем сейчас в половине рынка 15 лет назад, когда рынок был почти 3 миллиона. То есть, к сожалению, мы никак не достигнем каких-то нормальных показателей. Прежде всего, почему? Потому что цена автомобиля сегодня неприемлема для рынка.
0: Спасибо.
1: Спасибо за ваш прогноз. Вернемся через несколько минут, поговорим о другом интересном рынке – туризм, куда россияне поедут отдыхать этой зимой.
4: В Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
5: Хочешь

0: хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
1: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
2: Soft Skills.
3: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
2: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. РБК тренды.
2: Инженерия данных в логистике. Это уже не просто управление автопарком. Скорее, работа с экосистемами на базе цифровых двойников. Ожидается, что к 2033 году мировой рынок логистического программного обеспечения вырастет до 40 миллиардов долларов. Симуляции позволяют за минуты просчитывать тысячи сценариев от переноса хаба до оптимизации штата водителей. Это дает возможность оценить влияние каждой переменной на всю сеть. Тренд зададут технологические гиганты, которые первым внедрят ИИ-агентов для автономного управления цепочками. Преимущество получат и компании с чистыми данными. Успех моделирования на 90% зависит от качества входящей информации, а значит, наведение порядка в базах станет критическим фактором выживания.

0: Реклама.
1: Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора. Ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19.15. Спонсор программы ПАО ВТБ.
2: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
3: Главное.
4: День главный – это совместный эфир телеканала и радио РБК в студии Андрея Левченко.
5: Вита Лахова.
4: О приятном поговорим, об отпуске, куда россияне планируют поехать, когда на родине станет холодно и захочется в тепло, и способны ли российские курорты составить конкуренцию зарубежным направлениям. Некоторые изменения в этом сезоне должны были случиться, но пока отложены. В частности, власти Мальдив пока приостановили действие нового 17% туристического налогу. Предполагалось, что с 1 октября он уже вступит в силу. Естественно, путевки подорожают. Но с 1 апреля 2027 теперь будет действовать эта норма. Российский союз туриндустрии обращался, в частности, к мальдивским коллегам за разъяснениями и, в общем-то, с такой скептической позицией по поводу того, как это отразится на спросе. Ну вот, можно теперь сказать, что Мальдивы подешевели на 17%?
5: Да, но опять же, вот когда готовился к программе, обратил внимание, там тоже любопытная ценовая динамика наблюдается. Сейчас я даже, чтобы не ошибиться, потому что, ну, ничего себе. Мальдивы дешевле Филиппин. Да, вот там любопытные вообще тенденции сейчас. Вот лето закончилось, приближается, как ты сказала, да, там зимняя пора, осень. И конечно, интересно понять, да, вот куда устремились наши граждане.
4: И насколько заранее они готовы бронировать свой зимний отпуск, или решать будут в последний момент.
5: И сколько готовы платить.
4: Ну, вот все эти вопросы Дмитрию Рутюнову адресуем. Руководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму, гендиректор туроператора Артур. Дмитрий, рада вас приветствовать. А, собственно, куда едут и сколько это стоит?
6: Добрый день, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Дмитрий.
6: Ну, есть такой хит-парад вот практически зимних направлений.

0: зарубежных, если мы о них говорим, то первая тройка, да, это, наверное, Египет. Да, Египет, Таиланд и, как бы обычно, Эмираты, но в этом году все-таки это Китай, потому что, значит, динамику возвращения туристов в Эмираты мы вот увидим в ближайший буквально месяц. К сожалению, события на Ближнем Востоке, они повлияли на интерес наших граждан к Ближнему Востоку, но самое главное вообще влияние кризиса этого, то, что если раньше русский рынок называли last minute, то сейчас это last second, то есть, конечно же, гораздо позже наши сограждане принимают решение о поездке, и это связано с объективными причинами, да, и рейсы у нас, которые, то есть, тоже благодаря, значит, планам ковер, к сожалению, благодаря, они часто бывает, что задерживаются, переносятся, это цены на авиабилеты, которые из-за топлива тоже, топливный сбор изменяется у нас, ну и, в общем-то, в принципе, народ ждет каких-то специальных предложений от стран Ближнего Востока, они пока не готовы насильно далеко их предлагать, то есть на ближайшие даты, да, есть прекрасные цены, а вот, грубо говоря, ближе к Новому году, пока еще они не опускают эти цены. Надеюсь, что рынок вернется и будет повышенный спрос.
1: Дмитрий, ну по какому-то месяцу можем прикинуть, ну там ноябрь, декабрь, например, сейчас не берем ближайшие дни вылетов, вот эти топ-направления, которые вы назвали, ну примерно недельный отдых на двоих. Можем сравнить цены, посмотреть, куда, сколько стоит поехать?
0: Да. Самый дешевый вариант, наверное, все-таки будет действительно Египет. Это будет начинаться на двоих, включая перелет где-то от 130 тысяч за неделю, включая перелет и проживание в отеле, там 4-5 звезд, скажем так, да. Дальше я бы сказал, что это будет, наверное, Китай. Там на Хайнане тоже у нас есть интересное предложение. И дальше Таиланд. Кстати, еще Вьетнам, наверное, может поспорить с Китаем и Таиландом по цене, потому что он действительно сильно прибавил у нас последний год. Вот, поэтому там интересные цены. Я думаю, что чуть выше будут, ну, на уровне там 200 тысяч плюс-минус будут у нас Эмираты. Вот, но мы следим за динамикой цен и спроса, да, если он будет не такой, которые они ожидают все-таки, то, наверное, цены там тоже немножко опустятся.
1: Но таких скидок, которые мы видели там в марте, в апреле на топовые отели Дубая, мы уже не увидим точно. Не в том они положении сейчас, чтобы, в общем, так, такие щедрые предложения делать.
0: Если да. Да, если вы хотите поехать в ближайшие 2-3 недели, то вы найдете интересные цены. А если вы готовы ехать только где-нибудь в декабре или в январе, пока таких самых интересных предложений нет, возможно, они скоро появятся. Но мы работаем над этим.
2: Дмитрий, а скажите, резкий рост популярности поездок в Китай, во Вьетнам, он связан, ну вот, в основном с тем, что туда проще добраться, и расширение частоты, увеличение числа авиарейсов, я так понимаю, потому что, ну, там хорошо люди говорят, там людям нравится, но сказать, что там прямо кардинально отличается, там, скажем, от Таиланда, да, к примеру, да, там, вряд ли скажешь. Значит, логистика – это главная причина, почему рванули вверх два эти направления.
0: Согласен. Во-первых, все началось еще в прошлом году, когда у нас отменили визы взаимно, да?
2: Визы,
0: это,
2: да,
0: был такой некий знак, да? Да, что, так сказать, нас там ждут и готовы абсолютно облегчить нам, вот, хотя и раньше, в общем-то, мы оформляли групповые визы, индивидуальные, не так это было трудно, но сам факт, что теперь вообще без визы, это, конечно, очень стимулирует турпоток, это раз. Во-вторых, конечно, вы совершенно правы, это авиасообщение, которое у нас, мы сейчас летаем, если я не ошибаюсь, по-моему, в 12 или в 13 городов Китая прямые рейсы есть. Это очень удобно, потому что, во-первых, Китай – это страна, по которой люди путешествуют, да, это не только пляжный отдых на острове Хайнань, которые, кстати, пользуются, да, но популярностью, но это и Шанхай, и Гонконг, и Пекин, и едут у нас к пандам в Чонду, едут у нас посмотреть на горы Аватар, в общем, там есть что посмотреть,
2: да,
0: и интересная очень программа по Китаю. Плюс, конечно же, вот я помню, что вот, например, недавно был в Шанхае, у нас гид ходила с такой, знаете, палочкой, с русским флагом российским по всему городу, чтобы наша группа не потерялась, и это вызывало искренние положительные эмоции вот окружающих китайцев, то, кстати, к сожалению, не, так сказать, таких аналогов в мире сейчас не так много.
2: Все меньше, меньше.
0: Надо дорожить.
1: Дмитрий, а как вам кажется, мы на пик спроса уже вышли по Китаю или еще много желающих посетить, те, кто пока еще вот такими рассказами наслаждаются, и мы вот этот рост видим?
0: все еще впереди, потому что Китай, во-первых, это даже есть такая у меня книжка «Планета Китая». Это даже не просто страна, да, это колоссальная страна, 1,5 миллиарда населения, много, куча интересных мест и городов. Я думаю, у нас еще впереди, и у нас

0: На связи руководитель визового иммиграционного сервиса «Виза Быстро» нам расскажет. Елена, все уже, не отыграют назад с 1 ноября в Черногорию по визам?
1: Да, совершенно верно. Добрый день. С 1 ноября запускается визовый режим между Россией и Черногорией, а также туда входит и Беларусь, и Китай, и Саудовская Аравия, и Турция. Да? То есть это тоже те страны, в которых понадобится виза для того, чтобы попасть в Черногорию. Собственно говоря, с июля месяца этого года стали открываться визовые центры. В первую очередь, конечно же, в Москве, в крупных городах Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, в Архангельске открываются эти, ну, открылись уже визовые центры, и сейчас уже ведут прием документов. До 31 октября, включительно 26 года, еще можно попасть в Черногорию без визы. До 30 дней можно находиться на территории Черногории, да, пока еще виза не требуется. Но с 1 ноября уже действует активный визовый режим.
2: Елена, вы сказали, что уже прием документов на визы идет. А кто-то их уже получил? Уже какая-то первая статистика проставленных виз, отказов, она существует? Или пока это только сбор документов?
1: Пока это только сбор документов. Пока еще у нас нет статистики по поводу получения виз по направлению Черногории.
2: А что по другим направлениям Европы? Вот те, кто хотят гарантированно отпуск свой в Европе провести, в какие визовые центры подаются, где положительная статистика есть?
1: Да, конечно. Наверное, самое популярное направление визовое по именно шенгенскому направлению – это Испания. Все объясняется тем, что, во-первых, открывается стабильно запись раз в две недели. Средний срок выдачи визы в среднем от 3 до 4 недель. Очень быстро и стабильно выдают сейчас визы. И самое главное – это, конечно же, высокий процент одобрения, где-то в среднем до 95%. И, скорее всего, по окончанию 2026 года Испания займет первое место по количеству выданных виз гражданам Российской Федерации.
2: Но это однократные, краткосрочные визы на время путешествия.
1: Совершенно верно. Это однократные краткосрочные визы на даты поездки. В среднем где-то до 20-25 дней пребывания сейчас одобряет испанское консульство виза.
2: А где высокий процент отказов, куда не рекомендуете подаваться? Ну и вообще по другим странам какие цифры есть?
1: Да, я думаю, что, наверное, Германия, да, так как, в принципе, закрытие всех консульств в России само за себя, да, как бы говорит нам, и осталось только посольство в Москве. Но при этом не повлияло это прямо определенно на совсем там закрытие, да, виз, да, что визы все равно выдают, но, конечно, не в таком количестве, как, например, там Франция, Италия, Испания, да, и я думаю, что процент одобрения по Германии один из самых низких по определенным причинам. В тройке лидеров я бы, конечно, отметила Францию, Испанию и Италию, плюс еще, наверное, Венгрия. Да, те, кто стабильно одобряют визы и в процентном соотношении, да, относительно других стран, например, той же самой Греции, по которой в этом году неожиданно, наверное, так сложилось, что немаленькое количество отказов стало фиксироваться.
0: Эх, Греция, жалко. Ну, предлагаю подключить еще одного участника программы, Ирину Козлову, управляющую директора сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Ирина, ну, у вас широкий взгляд, оценка популярности того или иного направления, куда смещается спрос в сторону внутреннего, внешнего туризма. Ну и, кстати, заполняемость гостиниц, может быть, у вас тоже есть цифры. Пожалуйста, Ирин.
3: Добрый день. Да, у нас тоже достаточно такие яркие тренды уже намечаются. Как и везде, как во всех сферах, действительно, last call бронирование в последний момент становится более популярным, и более короткие поездки тоже начинают проявляться. Но если говорить на самом деле про зимний отдых, то мы уже сейчас наблюдаем такой вырисовывающийся тренд зимы самостоятельно

0: путешественника. Mm-hmm. Традиционно люди делятся на два сегмента. Те, кто едут за снегом, за горнолыжный курорт, и уже начинают бронировать горнолыжные курорты под сезон. Он стартует достаточно рано, на самом деле уже в ноябре. На части курортов это Архыз, Шерегеш, Прибрусье, горный Сочи, да, горнолыжный кластер Сочи. Там уже сейчас наблюдаются бронирования, и курорты активно развиваются, появляются классные инициативы, скипасы, которые идут вместе с там, бронированием.
1: Это впервые, да, Ирина? В этом году Красная Поляна это сделала впервые. Стоимость.
0: Я в восторге. Я ожидаю там повышенного спроса, несмотря ни на какие ковры, потому что это супер удобная вещь и отличный стимул для туристов, для того, чтобы они ехали на горнолыжку. Но если говорить о перераспределении спроса в целом, то понятно, что немножечко такой укрепившийся рубль. Он еще в прошлом году задал тренд на путешествия за рубеж. В этом году, несмотря на все происходящее, он наоборот укрепляется. У нас все еще достаточно такая удобная конвертация рубля в доллары. Удобно ехать в Юго-Восточную Азию. Тут точно так же, как и на самом деле в организованном туризме, люди едут в Таиланд, во Вьетнам. Вьетнам продолжает активно расти из года в год. Этому как раз, кстати, Китай способствует как транзитная точка, которая немножечко начинает заменять транзитные маршруты, из которой из ОАЭ начинает перестраиваться. Из интересных фактов у самостоятельных туристов арабские страны тоже начинают восстанавливаться. То есть мы видим этот тренд. У нас каждым месяцем все активнее бронируют, то есть вот эта разница, которая после событий конца февраля внезапно случилась, когда все дружно начали отменять, в общем, бежать из страны, насколько могли. Сейчас самостоятельный турист начинает туда возвращаться. На самом деле этому способствуют и неплохие цены, которые пока сохраняются, да, и если сейчас бронировать, то можно получить очень неплохие цены и забронировать себе пятизвездочный отель по гораздо более приятной цене, чем было раньше. Сейчас все настроены в ОАЭ на то, чтобы загружать отель туристами. И это может быть интересным предложением и для самостоятельного отдыха, достаточно безопасным. Я все-таки надеюсь, что туда запустят дополнительные прямые рейсы, как нам обещали, вот-вот сделать, но немножечко перенесли. Вот. Надеюсь, это все-таки случится, и турист будет немножечко более активно туда перемещаться. Вот, помимо этого, сохраняется. Европа — это больше, конечно, про осень. Вот из того, что до этого рассказывали, вот есть интересный факт. Я с удивлением наблюдала. В Черногорию люди просто повалили. Никогда она такой популярной не была, как этим летом. Практически на 70% у нас спрос вырос. То есть в последний момент урвать до визовое бронирование. Это было забавно. Вот, ну, хоть и повод печальный. Очередное ограничение нам в копилку ограничений, с которыми надо бороться, вот, чтобы мы могли смотреть на мир открытыми глазами, так сказать. Вот, продолжает быть популярной Европа, точно такой же топ, единственное, что у нас топ-1 не Испания, а Италия, она как-то почему-то всегда у самостоятельных путешественников была такой точкой, с которой начинается путешествие по Европе. Когда-то, кажется, это были достаточно такие удобные, как это сказать, простые визы, с которых удобно было перемещаться, в принципе, по ЕС. Так и сохраняется. У нас до сих пор Европа занимает в топ-10 почетное место, никуда оттуда не смещается пока что. Вот. Но единственное, поездки становятся более заблаговременными туда, да, потому что тебе нужно согласовать визу, пройти длинный процесс.
2: Ирина, вот. А по внутренним направлениям есть какие-то, скажем так, новые места, которые россияне посетят? Вы про негативные поводы рассказали, я про позитивно хочу спросить. У нас каждый год есть столица Нового года. В этом году, если не ошибаюсь, Вологда. Вот такие статусы дают городам какие-то преференции? Растет интерес? Или, может быть, какие-то другие города имеют возможность привлечь россиян, там, провести новогодние праздники или какие-то каникулы перед Новым годом, после?
0: Конечно, это традиционно у нас. Если твой город объявляет столицей, там всегда растет спрос. В Вологде он растет процентов на 40 уже сейчас, и ее активно бронируют на новогодние праздники. В целом Вологда становится более популярной, что замечательно, и мне кажется, давно уже было туда пора отправить турпотока, не только по таким более популярным городам Золотого кольца, например, ездить, да, которые у нас в последнее время считаются самыми модными. традиционно в числе лидеров есть другие столицы, где город красиво украшается к праздникам, там есть чем заняться, проходят новогодние елки для детей, куча всего. Это Москва, Петербург, Калининград, да, за европейским антуражем таким немножечко. Сочи тоже, там по-прежнему очень популярен на новогодние праздники, как точка, где одновременно и на море посмотреть, более холодно, и в горы съездить, разнообразный очень отдых. Казань, Нижний Новгород, конечно, наш топ, он на самом деле достаточно неизменен, потому куда люди едут на новогодние праздники, они уже начинают бронироваться, и больше спрос мы как раз здесь ожидаем чуть ближе к датам праздников, в этом году у нас длинные выходные, несколько городов будут посещать. Интересно будет посмотреть.
1: Ну, то есть, получается, вот сейчас у нас что, октябрь, начало октября, ну, как начало, 6, ну, 1 декабря, октябрь, сейчас говорить о том, как пройдут, с каким заполнением, как будут заполнены гостиницы, вот если говорить о России, сложно, поскольку глубина бронирования мала, да, и но правильно
2: она,
1: понимаю.
2: Да, она изменилась.
1: Что периодически...
2: Ну, не только по России, получается, за рубежом та же картина, бронируют в последний момент.
1: Там визы, вот, допустим, если Китай, да, а, допустим, там Италия, Испания, Франция,
2: А вот у Дмитрия давай спросим, какие прогнозы на сезон? Можно ли говорить, что он там может более успешно сложиться, чем прошлый год, менее? Можно ли, в принципе, сейчас что-то прикидывать по вот этим первым бронированиям, которые начались?
3: Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Да, вот примерно такая история. То есть, конечно же, пока рано, да. Мы думаем, что только где-нибудь там за там, пару недель до Нового года мы будем примерно представлять, какая у нас загрузка там на Новый год, за рубежом тоже. Но, в принципе, я думаю, что рынок действительно потихонечку оправляется от ближневосточных проблем. В принципе, наши, слава Богу, туристы убедились, что, несмотря на заявления наших там соседей, у нас наши аэропорты, в принципе, работают стабильно.
1: Авиакомпании зарубежные не отказываются. 10 секунд у нас.
3: Да, то есть зарубежные компании летают, самолеты есть, отели продаются, Ближний Восток возвращается на рынок. То есть мы надеемся на позитивный
1: итог этого сезона. И мы надеемся, спасибо.
2: Да, надеемся, что наших зрителей и слушателей будет возможность поехать туда, куда им хотелось.
1: Хорошего
2: спасибо
1: отдыха.
2: Спасибо за эту беседу, это был День Главное.
4: Кто есть кто? Nordcross 001 – это автомобиль, который очень долго притворялся другим автомобилем. Потому что, как бы его ни называли, сколько бы новых логотипов ни появлялось на капоте, многие все равно посмотрят на него и скажут: «Подождите, так это тот же самый Lincoln Co. 09». И будут правы. Но история здесь интереснее, потому что Nordcross 001 – это тот редкий случай, когда под новым брендом скрывается машина с очень серьезной родословной. У нее платформа, на которой строили современные Volvo, поэтому 001 получился немного странно. Он выглядит как большой китайский кроссовер, а ощущается как автомобиль, который воспитывали шведы. Под капотом в российской версии двухлитровый турбомотор на 254 силы, полный привод и классический восьмиступенчатый автомат Aisin. После бесконечных роботов, вариаторов и коробок с кризисом идентичности, старый добрый гидротрансформатор воспринимается как встреча с надежным другом. Разгон до сотни около 8 секунд. Но самое интересное происходит не напрямую, а в ощущениях, потому что Nordcross 001 едет неожиданно породисто. Подвеска не пытается превратить вас в желе, как некоторые китайские конкуренты, ну и позвоночник она воспитывать не собирается. На трассе машина вообще раскрывается лучше всего. Здесь тяжелый кузов, длинная база и хорошая шумоизоляция. Салон тоже интересный. Здесь нет ощущения, что дизайнеры пытались выиграть конкурс на самый большой экран в мире. В результате интерьер сделан гораздо спокойнее, чем у большинства современных китайских моделей. Главный недостаток как раз сложное китайское происхождение. Это машина, которую постоянно придется объяснять, потому что разговоры будут выглядеть примерно так. Что купил? Nordcross. Что это? Бывший Lincoln Co. А это что? И дальше начнется лекция минут на 10.
5: Кто есть кто?
4: Так кто есть кто? Если говорить прямо, Nordcross 001 – это что-то между Volvo XC90, Geely Manjaro и Toyota Highlander. Он комфортнее большинства китайских кроссоверов, солиднее многих конкурентов за те же деньги и в целом заметно взрослее. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
6: Где наши зрители обитают, там мы тоже должны быть.
5: там местные не очень довольны, потому что их лишили всякой возможности влиять на землепользование. Все теперь на уровне региона.
6: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений.

0: вторник, четверг в 15:10.
1: Что это было? В эфире.
2: Ничего не изменилось в этом смысле со времен старых промышленных революций. Ну, как, наверное, все наши там слушатели знают историю, что когда появились автомобили, то, например, в Лондоне в один момент был издан такой закон, что перед машиной должен идти человек. Перед машиной, да, как бы, и там каким-то флажком размахивать, значит, предупреждая, что за ним едет машина.
3: Потому что машина слишком опасна, и нужно,
2: она,
3: значит,
2: очень опасна, должен быть человек, который говорит, на самом деле, очень похоже, как бы, в существенной мере на том, на тактике развития искусственного интеллекта. То есть, когда искусственный интеллект какого-то агента внедряет в компанию, то все вначале говорят, давайте впереди пустим этого человека с флажком, который будет говорить, за мной идет агент искусственного интеллекта, да? Ничего не изменилось, потому что человек боится неизвестного, человек боится непонятного.
1: Старший вице-президент Сбера Андрей Белевцев в программе «ИИ в деле».
0: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 16:10.
4: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
5: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
1: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать? И кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах? Каждую пятницу в 16:10.
6: Вообще, нейрофизиологически у человека есть единственный способ подключения к общей реальности – это общение с другими людьми.
7: Я знаю, что вы противник аргумента.
6: Категорически. Я больше даже скажу, что более сложные разговоры как раз со знакомыми людьми.
0: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21:00. Резать лося.
7: Лося.
0: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
7: Лангусты и шортисты.
8: Как же много синонимов в нашей азбуке инвестиций. Например, лангусты и шортисты – это в сущности то же самое, что быки и медведи. Лангуст покупает акции в лонг в расчете на рост котировок. А шортист – это тот, кто играет на понижение. Он берет бумаги в долг у брокера, продает их, а когда котировки упадут, откупает по более низкой цене и забирает себе прибыль. Неудивительно, что лангуст и шортист постоянно выясняют, кто из них круче. «У меня вот такая прибыль! У меня вот такие дивиденды! Иди сюда, научу тебя шортить! Сам иди за лонг, ответишь!» Дмитрий Полянский, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В столице 3 часа дня с новостями Ася Касьянова. Технологическое лидерство России будет невозможно без успешного развития энергетики и создания современных энергонакопителей, заявил Владимир Путин на профильном совещании. Президент подчеркнул, что стране важно повышать локализацию производства аккумуляторов. Для достижения этой цели необходимо активнее осваивать места рождения нужных ресурсов. По прогнозу главы государства, уже к 2030 году Россия сможет полностью обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы. Объем продаж российского софта в первом полугодии вырос почти на треть год-году до 3 триллионов рублей, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на форуме «Цифровые решения». Он отметил, что отечественные заказчики переходят на сложные программные продукты российских разработчиков, а государство софинансирует часть затрат по созданию таких решений. Российские власти рассматривают частичное снятие запрета на экспорт дизтоплива в октябре для некоторых компаний-производителей, сообщили Интерфаксу источники, знакомые с ситуацией. Такие меры могут быть приняты во избежание затоваривания ряда НПЗ, отмечают собеседники агентства. На прошлой неделе правительство продлило такой запрет до 31 октября включительно. В ФРГ политик от партии «Альтернатива для Германии» Тобиас Рауш стал председателем Ландтага земли Саксония-Анхальт. По данным ДПА, это первый случай в истории страны, когда представитель АДГ возглавил региональный парламент. Напомню, партия победила на сентябрьских выборах в регионе. Христианско-демократический союз во главе с канцлером Фридрихом Мерцем потерпел поражение. Больше новостей на сайте РБК.
2: Продолжаем следить за ситуацией на фондовых площадках. Индекс Московской биржи продолжает корректировку. 2317 пунктов. Что касается нефти марки Brent, то здесь почти 2,5% в красной зоне. $97.82 на данный момент. Столько стоит одна бочка марки Brent на лондонской бирже. Если говорить о криптовалюте, здесь началось движение в сторону роста стоимости одного биткоина. $86,296 сейчас просят за одну единицу. В 17.10, напомню, рынки главные, не пропустите. Делимся своим мнением, какой из секторов покажет лучшую динамику в четвертом квартале. Нобелевскую премию по физике получил Фрэнсис Хальсон за исследование призрачных посланников из космоса. Именно так его работу охарактеризовали во время объявления лауреата. Если точнее, премию присудили, цитата, за решающий вклад в создание обсерватории IceCube и открытие частиц высоких энергий астрофизического происхождения. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета. Хальсон – один из главных идеологов и создателей обсерватории IceCube в Антарктиде. Его исследования помогают получать информацию о событиях в глубоком космосе и лучше понимать процессы, которые происходят в отдаленных галактиках, рассказал генеральный директор российского квантового центра Алексей Федоров.
3: Исследование, которому посвящена работа Фрэнсиса Хальсона, относится к такой фундаментальной физике, к изучению устройства нашей Вселенной и к попытке изучить свойства высокоэнергетичных нейтрино. Это частицы, которые могут нести информацию о событиях глубокого космоса и тем самым давать нам возможность понять, что происходит в отдаленных галактиках. Он является главным идеологом и создателем той самой нейтрино-обсерватории IceCube в Антарктиде. А он в 1988 году сформулировал предложение о том, как мы могли бы при помощи таких больших объектов объемов льда ловить высокоэнергетичное нейтрино. Сегодня Нобелевский комитет как раз показывал его пионерскую в этом смысле работу. Этот проект впервые позволил обнаружить потоки нейтрино сверхвысоких энергий из глубокого космоса. Я бы еще сказал, что это, в принципе, не единственный проект, который направлен на исследование свойств нейтрино. Например, у нас на Байкале есть подводный нейтрино-телескоп, который также ориентирован на поиск различных астрофизических объектов.
2: Вот вы упомянули подводный телескоп, и мне стало интересно, как это работает из-под воды. Ну, то есть через какую-то толщу воды идет исследование космоса?
3: Да, то есть в чем как раз-таки идея, что как с одной стороны в лаборатории IceCube, что с другой стороны на Байкале необходимо создать некоторую достаточно прозрачную среду. Дальше происходит взаимодействие нейтрино со льдом или с толщей воды, рождаются новые частицы, так называемые мюоны, которые дальше летят с колоссальной скоростью. Эта скорость превышает скорость света в среде. Из-за этого происходит излучение, которое называется черенковское излучение, носит название в честь нашего известного физика Черенкова. И, собственно, детекторы, которые размещены в таких обсерваториях, фиксируют вот это черенковское излучение. И тем самым по его свойствам, интенсивности, параметрам можно понять свойства высокоэнергетичных нейтрино, которые прилетели к нам.
2: Имена других номинантов традиционно не разглашаются Нобелевским комитетом, но как вы думаете, если бы не Хальцин, может быть, наши ребята на Байкале могли забрать бы Нобелевскую премию?
3: Безусловно, он один из ключевых идеологов. Понятно, что в таких проектах участвует огромное количество ученых, есть заслуги больших научных коллективов, это так называемые проекты такой большой науки. Мне почему было важно действительно упомянуть наши идеи о детектировании нейтрино в Байкале, потому что действительно это схожий по идеологии проект, который успешно развивается и тоже и российскими международными научными коллективами.
2: В прошлом году Нобелевскую премию по физике получили американские ученые Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинес за открытие в области квантовой механики. До 12 октября комитет

0: Университет также объявит лауреатов по химии, литературе и экономике, а также обладателя Нобелевской премии мира. Что в итоге изменит новый статус учителя? Чего хотят сами педагоги? С какими проблемами сталкиваются сегодня российская школа? И как меняются требования к учителям, ученикам и родителям, которые все чаще не могут понять друг друга? Чего ждет от школьного образования государства? И какой урок в итоге так и не получается выучить? Разберемся буквально через 2 минуты в программе «Таманцев в итоге».
1: Реклама. Те, кто знает, куда движется цифровой пиар, здесь. То, что бизнесу важно знать о продвижении завтра, тоже здесь. Присоединяйтесь к конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК компании 19 октября. Онлайн и бесплатно. 18+.
2: РБК «Визионеры». Библиотека людей и идей, которые меняют мир. Наши герои видят привычное по-новому и воплощают мечты в жизнь. Их истории рассказывают артисты мастерской Брусникина.
3: Леонид Тарасов. Руководитель Центра социокультурной анимации «Одухотворение». Основатель фонда «Inclusive Dance». Визионер. Категория «Impact Business». Когда об инклюзии в России почти не говорили, а людей с инвалидностью старались не замечать, он увидел в танце способ вернуть человеку видимость, голос и место среди других. К истории.
4: Человек после инсульта кажется почти потерянным для жизни. Не говорит, почти не двигается, живет в психоневрологическом интернате. Лекарства, процедуры, уход – все это необходимо. Но может ли помочь искусство? Об этом Леонид Тарасов задумался еще учась в Рязанском институте культуры, где узнал о социокультурной анимации. «Меня занимало, как искусство помогает человеку развиваться, справляться с жизненными трудностями и вообще находить себя в жизни. Из этого и вырос интерес к инклюзивному танцу», – рассказывает он. По приглашению школьного друга Тарасов пришел в общество инвалидов и остался преподавать танцы людям с разными видами нарушений. А в 2002 году основал Центр одухотворения, где выступление стало способом выстраивать контакт с телом, партнером, группой и внешним миром. Главное отличие метода Тарасова – полный инклюзив. Люди на колясках с нарушениями слуха, ментальными особенностями оказываются в одном пространстве, где каждый может развиваться в своем темпе, но рядом с другим. В 2013 году из этой практики вырос фестиваль «Inclusive Dance», а позже фонд и международное движение. Сегодня оно объединяет коллективы из десятков регионов России и стран мира, развивает образовательные программы, фестивали и методику танцевальной реабилитации. Танец для нас – способ вернуть человеку самостоятельность и возможность быть частью жизни, говорит Леонид Тарасов. Его история о другой модели общества, где человека не сводят к ограничениям, а помогают ему снова почувствовать тело, контакт с другими и свое место в общей жизни.
3: Библиотеку визионеров, людей и идей, которые меняют мир, ищите на сайте проекта РБК «Визионеры».

0: такой вопрос, наверное.
1: Хорошо.
0: Да. Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах, в теле- и радиоэфире РБК, как всегда. Ко дню учителю. Сегодня в нашей студии Дмитрий Казаков, представитель профсоюза «Учитель» и учитель истории и обществознания. И Михаил Кушнир, член правления Лиги образования, эксперт IT в образовании, идеолог электронных классных журналов, 25 лет, учитель информатики. Уважаемые педагоги, здравствуйте. Благодарю за то, что вы здесь сегодня в первый постпраздничный день. Но сегодня мы не о цветах, правда, в некотором роде о подарках. Вот канва нашего сегодняшнего, если позволите, коллоквиума. Государство последовательно обещает учителю больше статуса, более понятную зарплату, меньше бумажной работы не первый год. На рубеже учебного года 26-27

0: 27. Что реально изменилось в школе? Что долгожданно ожидается к изменению, пока учитель по-прежнему работает на 1,5-2 ставки, работа все так же множится, только теперь значительная ее бюрократическая часть, насколько я понимаю, стала цифровой. Итак, уважаемые педагоги, что нового подарили учителю к 5 октября?
1: Прошу. Можно говорить о том, что много обещают и много обещаний раздают, но, к сожалению, положение учителя не становится лучшим, условия труда действительно очень тяжелые, зарплата низкая и высокая нагрузка в связи с этим, да, то есть для того, чтобы учителю выжить, необходимо набирать много часов, выполнять много работы, чтобы за это получить, потому что зарплата учителя привязана к этому, ко всему. Ну, можно говорить о бюрократии, да, которой действительно много. Я могу здесь некоторый позитив, наверное, о некотором позитиве сказать. Да, все-таки я тоже такой, ну, сторонник того, чтобы уходить от бумажной такой волокиты к удобным каким-то сервисам там, по, и цифровизации вполне себе позитивно оцениваю. Но вопрос в том, как это осуществляется, как это делается. Иногда и очень долгий этот процесс цифровизации он идет, и при этом сохраняется старая бюрократическая работа. И очень сложно, и начинается дедублирование, да, там долгое время, например, были одновременно бумажные журналы и электронные, вот, но могу заметить, что, да, там со временем количество непосредственных там отчетов, бумажной работы, там за какой-то промежуток времени, там, последние несколько лет, все-таки уменьшилось, вот, но это не означает, что уменьшилось количество работы учителя, да, то есть вот так.
0: Условия труда тяжелые у учителей. Имеется в виду, это вот непосредственно учительский быт. Не то, что условия труда, я имею в виду там, где учитель работает. Угу. Там старые школы, текущие крыши, без капремонта. Насколько я знаю, строится и капитально ремонтируется очень много. И вот мы разговаривали с Михаилом Эдуардовичем до нашей программы. Он может подтвердить, внести, так сказать, позитив в наш разговор.
2: Добрый день. Ну, в общем, да, значительные ресурсы вложены в ресурсное обеспечение школ. Их и перестроили, и новое оборудование поставляется. Вот, но насчет позитива, ну, я, наверное, буду все-таки не столь позитивен, поскольку зацепили цифровую тематику, а я с цифрой как раз фактически с моим приходом в школу в 85-м году как раз началась цифровизация. Я был цифрооптимист, вот вы меня назвали идеологом цифровых журналов. Я был уверен в том, что с помощью цифры мы сможем победить бюрократию и снять ту формальную нагрузку, которая была в журналах, поскольку он на себя это все берет. Но, к сожалению, все оказалось наоборот. Почему, допустим, два журнала вести? Нормативно в этом не было необходимости. Но беда оказалась в том, что если цифровая система, в которой ведется журнал, с ней что-то происходит, то переделывать заново должен почему-то был учитель. То есть он потратил время, а мы говорим о условиях труда учителя. Даже при нормальной одиночной ставке ритм жизни в школе очень жесткий. То есть даже при одной ставке, в общем-то, учитель устает и к концу учебного года уже мечтает, ждет с нетерпением этих самых каникул. А тут получается, что он сделал работу, система слетела, он опять должен заново делать. Почему бумажный журнал остался? Потому что в электронной все пропало, а если он ведет бумажный, он, по крайней мере, может взять бумажный журнал и оттуда перевести. И в результате получается нонсенс. То есть цифра вместо того, чтобы разгрузить, она добавила лишние работы, лишнюю ответственность. Почему не цифровая система обеспечения отвечает за то, чтобы это было сохранено его труд? Было непонятно. Ну и кроме того, у меня была мечта, что если разгрузится время от формальной работы с, например, журналами, то это время можно посвятить чему-то творческому, интересному, содержательному. Но оказалось, что господа чиновники, обнаружив в цифровых технологиях много новых возможностей, начали фантазировать и придумывать новые бюрократические задачи, которых раньше, когда были бумажные журналы, не было. И в значительной мере вот этот вот...

0: и который подняли учителя, что, дескать, сколько же можно, и вот эта вот отмена, вот эти 5 пунктов, которые ввели нормативным образом, как ответ на все это был фактически вот ответ на тот вал негатива, который накопился по мере цифровизации. И вот получается, что я, как человек, ответственный за продвижение цифровизации, идеолог в значительной мере, оказался виноват в том, что вместо бумажной нагрузки учителя нагрузили цифровой. И сейчас в результате получается, вот в 85-м году началась массовая цифровизация, прошло 40 лет, и я могу сказать, что на самом деле учитель в значительной мере отпихивался от цифровизации. И вот этот вот период, который мы могли посвятить тому, чтобы освоить цифровые технологии для совершенствования учебного процесса, в значительной мере они пропали впустую. Собственно, всерьез цифровизация началась благодаря ковиду, а не благодаря тем усилиям, которые цифровизаторы в это вкладывали. Потому что на том этапе этим занимались только энтузиасты, там типа меня и моих коллег. Мы с удовольствием там это делали, мы делились тем, что можно. Я, скажем, ездил по всей стране с планшетами, рассказывал, как можно сделать живым и интересным урок, если пользоваться цифрой. А все это ограничивалось вот этим тонким пластом, и получается, что те школы, в которых действительно это успели как-то пощупать, освоить, когда ударил ковид, они довольно легко вошли в новый цифровой режим, и фактически у них проблем не было. А те школы, те педагоги, которые от этого всячески защищались, пользуясь всякими разными, все-таки учитель, мастер итальянской забастовки, вот он от него, от этой цифры огораживался, и фактически только ковид заставил его в это погрузиться. Но не успели мы в него погрузиться, как пришел следующий этап с искусственным интеллектом, который радикально все изменил, и получается, что мы, не успев сформировать, осознав новое состояние системы образования в цифровизации, влетели в следующий этап, и он нас застал в значительной мере врасплох, и, в общем-то, это отдельная большая проблема.
1: Не конца, не края. Создается впечатление, что вот изменения, всевозможные изменения и каждое новое изменение стало доказательством просто некой бурной деятельности. Новый учебный год, если он начинается без чего-то нового предмета или нового порядка оценивания, какой-то новой программы или новой цифровой программы, нет, значит, так не годится, это значит, мы наверху не доработали. Может быть, действительно полезно будет несколько лет поработать в одной стратегии, чтобы увидеть какой-то результат?
2: Да, конечно, когда в школу приходит новое введение, они и к 1 сентября уже что-то там разрабатывается и говорится летом, потом среди года, может быть, новые программы, в которые нужно всем зарегистрироваться, да, то есть тут нужно, если мы говорим о цифровизации, то вот у меня опыт такой, что она была абсолютно непоследовательная, да, только мы привыкаем к одному журналу, потом неожиданно его меняют на другой. Почему? Хотя вполне себе работали, уже привыкли, и нормально себе он работал, всем было удобно, потом нужно его почему-то было поменять. Потом еще новая какая-то цифровая платформа, в которой мы должны были все зарегистрироваться, а потом они резко забывали. И это было постоянно. То нужно освоить обязательно вот эту программу, и обязательно ее нужно демонстрировать на уроке. То есть, понимаете, я от цифровизации, в общем-то, видел плюсы в том, что удобнее, конечно, электронный журнал для меня, нам во много раз удобнее, чем бумажный. Потому что бумажный тоже нужно переписывать. Вот. У нас проверяющие очень зорко следят. Не дай бог, ты неправильно что-то заполнил. Вот. Я помню, как мы эти журналы переписывали в начале там 2000-х годов. Вот.
1: Уважаемые педагоги, да. Давайте у школы мы о цифровизации заговорили. Я вас не перебивал, потому что хотел узнать проблему, так сказать, дойти до дна, но до дна даже не получается. Я так вижу. Скажите, вот простой вопрос. Какая цифровизация действительно экономит учителю время? Будет экономить время? Должна экономить время? Вот вы специалист, да, и вы как-то вот автор этой ядерной бомбы, которую заложили. Что теперь нужно сделать? Что теперь нужно сделать? Вот это все, может быть, это все снести и что-то строить заново? Точечное какое-то вмешательство и точечное реформирование способны изменить ситуацию?
0: Ну, несмотря на то, что я Ну,

0: идеолог цифровизации, значит, я все-таки считаю, что цифра является инструментом, а проблема в целях. То есть у нас изменилась вся среда, вся система, и когда я говорю о том, что мы этап цифровизации профукали, вот этим итальянской забастовкой и сменой акцентов, вместо того, чтобы помочь учителю в педагогике задавить его какими-то фантазиями бюрократическими, мы потеряли это время для того, чтобы понять, что на самом деле мир изменился. И, к сожалению, взрослые люди, меняя многое на работе, пытаясь бежать за прогрессом в своих основных деловых вещах, школу привыкли воспринимать такой, какая она была у них раньше. И в значительной мере вот этот взрослый настрой, хотя он противоречит всей их логике основной деятельности, для школы они пытаются ее оставить в каменном веке, вот с партами, столами, ограничиваясь какими-то небольшими штрихами, подвижками. Может быть, взрослым страшно менять не только то, что у них на работе, но и то, с чем связаны дети. Но я вижу главную проблему в том, что изменяется результат, вот то, что хотелось бы видеть результатом после школы. А мы остаемся в старой парадигме. И получается, что вот мы ввели ЕГЭ, я ведь помню, я заканчивал школу в 77 году, и в те времена мечтали о неком независимом экзамене, который бы избавил нас вот от тучи экзаменов, выпускных из школы, потом вступительные в институт, которые примерно такие же, причем каждый по-своему. И мы в этих вилках, наверное, помните, тогда были обсуждения не менее жаркие по поводу тех, как сейчас ЕГЭ, тогда переживали по поводу того, что все разные экзамены. И вот тогда придумали экзамен типа ЕГЭ. Ну, типа, потому что он тогда было не важно, какой он именно будет, важно, чтобы он был независимый и понятный всем. И получается, что на самом-то деле, получив этот экзамен, на мой взгляд, запоздало, мы пришли к выводу, что если ориентироваться с точки зрения результата на экзамен, то мы убиваем образование. Для нас образование и обучение воспринимаются синонимично. А получается, что экзамен проверяет именно обучение. Что такое образование, на самом деле большой вопрос. И я бы предложил для начала все-таки переосмыслить эти вещи. Скажем, я стараюсь разделять образование и обучение. У образования много всяких разных определений. Мне больше всего нравится воспринимать под образованием картину мира. И тогда получается, что квадратный трехчлен, условный, да, про который говорят, что мне нужен квадратный трехчлен, а мне не нужен. С точки зрения хлеба, он может быть нужен, может быть не нужен, но мы не знаем в школе, кому что потребуется. Все-таки в школе главная задача – получить представление об этом мире. И если разделить знания, скажем, вот на две такие ветви, модели знаний, какие-то конкретные примеры, квадратный трехчлен, безударные, гласные, там, валентности. Это модели, конкретные знания. И карта знаний. Карта знаний – это некая совокупность, благодаря которой человек может понимать вообще, как устроен мир, с тем, чтобы понять, а я в этом мире в каком месте, что мне надо, что мне не надо. И если двигаться в системе образования в эту сторону, а не к экзамену, чтобы его успешно сдать, то, на мой взгляд, вот такого рода результат как раз важнее. И чем дальше мы двигаемся, особенно в условиях искусственного интеллекта, который модели знаний знает лучше всех нас уже, а карты знаний мы не имеем, вот в этом случае мы бы оказались более адекватно запросам времени.
1: Вы сейчас говорите, Михаил Дарович, о неком радикальном реформировании всего, что есть к настоящему моменту.
0: Нет, нет, с точки зрения формальной оценки
2: Поспорим. Да, понимаете, вот говорить на такие достаточно важные темы.
1: Можно,
2: да,
1: долго и часами.
2: О целях и так далее. Я во многом, наверное, даже соглашусь о том, что вы говорите, но это вот невозможно вообще сейчас это сделать, если мы говорим о том образовании, в котором сейчас находится состояние, в котором находится наше образование. Вот учителю задуматься об этих вещах, об образовании или обучении, о ЕГЭ или не ЕГЭ, о том, как построить образование сейчас, о целях. Вот учитель сейчас этого не может. Ему голову поднять некогда. Вот он занят

0: не пойми чем зачастую. Он или, либо...
1: Сколько сегодня реально не нужно отчетности? Можно вот конкретно?
0: Это от школы к школе, может быть, вот совершенно по-разному может быть. У нас есть... Посмотрите, у нас есть установленные нормы Министерством просвещения. 5 документов должен учитель вести. Всего лишь, как красота какая. Очень немного. Но если мы каждого учителя конкретно спросим, то этот отчетный вал может быть просто огромным. Вот. Все зависит от сумасбродства начальства школьного и там управления образования, где эта школа находится, в муниципалитета. Да? Здесь даже дело-то не в этом, не в бюрократии, а дело в том, что когда человек работает на 2 ставки, ну, представьте себе, рабочий работает 2 смены. Вот будет у него какие-то мысли оставаться?
1: Слушайте, я походу, а сколько сейчас получает в среднем учитель в Москве и в регионе?
0: Ну, вот опять
1: до
0: же...
1: До меня доходят цифры 200-300 тысяч рублей здесь, в Москве, вот. в государственной школе. Угу. Я не знаю, там классные, там доплаты, все. Притом, при всем говорят, что доплаты все сняли, угу. Уже доплаты все сняли. Многие. И мы получили как бы вот за сентябрь меньше, чем получили ранее. Какое-то количество тысяч.
0: Вы знаете, у нас нет единой системы оплаты труда. У нас нет. В абсолютном большинстве регионов ставка учителя ниже, чем рот. Это о многом говорит. У нас есть регионы, где ставка учителя оплачивается 5 тысяч рублей.
1: Это же не должно быть.
0: Ну, конечно, не должно быть.
1: Ведь это же не должно быть. И это же, по-моему, законодательно закреплено, что это не должно быть.
0: Ну, учителя начинают нагружать так, чтобы ему довести его зарплату до мрот. Да, смотрите, конечно, ставка – это не вся зарплата. Есть какие-то надбавки, да. Но все равно это говорит о многом. О том, что зарплата учителя в регионах, есть регионы, как я уже говорил, где ставка 5 тысяч рублей. Вот, и там, да, за счет надбавок, может быть, мротовые получается, а где-то не получается, и учитель доплачивает до мрот за ставку. Поэтому учитель берет не ставку, а, соответственно, 2 ставки. Например, какой-нибудь Удмуртия. Там средний учитель работает на 2 ставки.
1: В единых рекомендациях по оплате труда на 26-й год сохраняется ориентир на оклады и ставки в сфере образования. Рекомендуется направлять не менее 70% фонда оплаты труда учреждения.
0: Тут ключевое рекомендуется. И у нас нет единой системы оплаты труда, у нас в каждом регионе своя зарплата. Да я даже больше скажу, в каждой школе может быть так, что в разных школах, в одном регионе, в одном городе зарплаты могут отличаться. Ну, как бы, да, примерно в регионах это все там одинаково. Вот есть какой-нибудь Москва. Да, понятно, что в Москве зарплата выше. Но в Москве тоже средняя нагрузка на учителя 1,2, 1,3. Ну, то есть почти 1,5 ставки, да? Да, в Москве ситуация лучше в этом плане. Там учителя может оставаться какое-то время. Вот. Хотя там тоже вопрос, потому что в Москве, например, классы большие. Да, то есть работать когда-то... У меня была попытка работать в Подмосковье. В школу пришел, говорят, будете у нас работать? Я говорю, сколько? На 2 ставки только обязательно, меньше не возьмем. Я говорю,
1: что сегодня...
0: И в классе 46 учеников.
1: Что сегодня мешает просто вот сделать зарплату учителя понятной ему заранее? Ставка, категория, часы, классное руководство. Все.
0: Об этом уже, наверное, говорится.
1: Что мешает?
0: Не знаю. Это вопрос правительства Российской Федерации. Кто у нас занимается этим делом?
1: Вопрос задали правительству. Ну, так получается. Оставайтесь с нами. Сразу после рекламы продолжим.
2: Таманцев. В итоге.
3: Знать, что произошло, и понимать, что происходит,
2: не одно и то же.
3: Новости сообщают факты.
2: Но значение они приобретают только в контексте.
3: Когда понятны причины, последствия и связи между событиями.
2: Каждый вечер мы восстанавливаем этот контекст и задаем вопрос, который остается после всех новостей. Что это значит для нас и что изменит в нашей жизни? ЧЕС. По будням с 18 на радио РБК.
3: Для тех, кому недостаточно просто быть в курсе.
4: Что это, Рублевка? Это инструмент сохранения капитала? Статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
5: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
3: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
3: В 2000

0: 2021 году британский Burger King приурочил к 8 марта диджитал-компанию. Публикация открывалась фразой «Женщинам место на кухне». Подробности о фактической цели проекта, стипендиальной программе для женщин, приводились ниже в ветке обсуждения. Люди не дочитывали до конца и тут же обвиняли бренд в сексизме. Попытки урегулировать конфликт в комментариях усугубили ситуацию. Burger King экстренно удалил твит и принес извинения. Информации об убытках не было, но в сети все равно обсуждался репутационный ущерб, потеря лояльности молодой аудитории, посетителей ресторана быстрого питания.
1: Ошибка на миллион.

0: Реклама.
1: Закрытие магазинов, изменение потребительского поведения, рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК Voya Fashion Review. Модный обзор. Читайте на сайте РБК Стиль. Категория 18+.
0: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16:10. На радио РБК. Таманцев в итоге.
2: Как бы это в единое уже мы загоняли.
3: Уважаемые педагоги, у нас тут уже жирчайшая дискуссия. Дмитрий Казаков, представитель профсоюза «Учитель», и Михаил Кушнир, член правления Лиги образования, эксперт в области IT в образовании. Вот как раз об этом. Вчера вот прозвучали конкретные предложения. Будем обсуждать последующие 20 минут только конкретные предложения. Кстати, с инициативой выступил ваш коллега, учитель информатики, предложил создать систему обучения на единых образовательных программах – учебниках и верификационных материалах, некую такую нейросеть. Далее последовало предложение уже от президента подумать о необходимости создать единую образовательную платформу, которая объединит программы и учебники, поможет учителям работать с большим объемом информации. Он получил обратить внимание на эту инициативу министра просвещения, курирующего в сферу образования, представитель правительства. Вот прозвучали конкретные предложения. Где вы видите помощь того, что предложено, в быте, в учительском быте педагога?
4: Смотрите, мне кажется, все-таки невозможно создать вообще единую какую-то систему, откуда там все учителя будут черпать информацию, какую-то помощь и так далее. Все-таки педагогика и образование – это творчество. Да? То есть и все подгонять под какой-то единый стандарт, ну, как мне кажется, ничего хорошего здесь не получится. Вот, да, может быть какая-то система, которая, в которой будут рекомендации, еще что-то, да, в помощь педагогу. Но в целом, с моей точки зрения, работа педагога – это творчество, и педагогические свободы, которые у нас есть, они должны здесь работать и приносить пользу образованию.
3: В пику вам. Минпросвещение сообщило, что в рамках проекта «Бережная школа» в участвовавших регионах удалось сократить количество отчета на 53%, количество внесистемных запросов снизить в 3-4 раза. Это я к тому, что все-таки польза от цифровизации некая есть, по крайней мере, в статистике, которую предоставляет Министерство образования. По предложенному, что вы можете сказать, Михаил Ильич?
2: Я могу сказать, что поскольку последнее время тенденция идет к стандартизации и единообразию, то данное предложение абсолютно вписывается в эту логику. Насколько это отвечает вот тем целям, которые я вижу, о которых я говорил, ну, у меня по этому поводу очень скептическое отношение. То есть я считаю, что цифра радикальна именно для того, чтобы... Ее главное преимущество в вариативности, разнообразии. И благодаря ей можно, наоборот, уходить от стандартизации. Но она же позволяет, наоборот, всех жестко стандартизировать и отследить, чтобы, не дай бог, никто в сторону не отошел. Пока движение идет в эту сторону, мне это не нравится. Вот. Но с точки зрения оптимизации, да, конечно, это...
3: А что значит отследить, чтобы никто не отошел в сторону? В какую сторону?
2: Ну, в любую. Вот если у меня бумажный журнал, бумажный учебник, бумажная тетрадь, я закрыл дверь класса, и до тех пор, пока оттуда скандал не выскочил, я могу делать что угодно. А в журнале писать как есть. В цифре такого рода вольности сложнее реализовать, не говоря уже о том, что просто закрыть дверь класса и никто не узнает, уже трудно, потому что дети начинают снимать, выкладывать, показывать. Вот. Другое дело, что в старой версии такого рода обвалы происходили, когда вываливался скелет, то есть если учитель действительно что-то такое делал не очень хорошее, но если там все нормально и хорошо, то это была как раз вот
3: Среда. Вы имеете в виду что-то экстраординарное в поведении самого учителя или в вариативности его трактовки, допустим, единого учебника истории, да? Если учитель придерживается каких-то, допустим, там, остро-либеральных взглядов? Что?
2: Ну, я имею в виду, что в бумажной среде, если я закрыл дверь класса, то это моя территория, я отвечаю за нее. И, в общем-то, меня проконтролировать довольно сложно, кроме той записи, которую я сделал в журнале.
4: Ну, сейчас
2: ситуация есть. Цифровой, это практически невозможно. Поэтому я и говорю, что цифра, она позволяет превратить нашу жизнь либо в цифровой аквариум, либо, наоборот, в широкое разнообразие, именно потому, что за всем можно уследить, и негативные вещи выявляются гораздо быстрее. Вот я, когда продвигал цифру, я считал, что мы будем двигаться в сторону разнообразия. Mm-hmm. А ее ломануло в сторону цифрового аквариума.
3: Интересно прозвучало мнение, да, мысль, скажем так. Может быть, все то, что сейчас происходит именно с внедрением цифры, как раз и идет в сторону того, чтобы ни вправо, ни влево.
4: Ну, в общем, да? Сейчас эта идея даже там, в таком сообществе, в информационном поле, в родительском сообществе особенно, да, есть версия о том, что нас загоняют там в цифровой ГУЛАГ, да, и там родительское сообщество в этом плане очень активно, вот. Вообще там идея о том, что в классах поставить нужно камеры, чтобы можно было отслеживать учителя, что он там преподает, и, не дай бог, это не ту тему, которая у него записана в журнале, вот, и много и чего на самом деле, да, то есть мы такого хотят, в какой-то степени есть представление о том, что хотят создать учитель как придатка информационной системы, которая будет вот транслировать все то, что создано в какой-то единообразии, да, вот учитель приходит на урок и выдает это, да, с помощью, в том числе, информационных
2: технологий. И при этом говорят, что учителя человека нельзя заменить роботом, хотя на самом деле превращают его таким образом в робота, и на самом-то деле искусственный интеллект придатка. Вот такого учителя легко заменит.
3: Я должен ремарку президента дать вот в этом месте. Президент подчеркивает, кстати, что внедрение искусственного интеллекта не должно приводить к ухудшению качества обучения и подменять самостоятельную работу учащихся путем нажатия известных кнопочек.
4: Ну, да? Конечно, да? Было бы хорошо. Да.
3: Так. Немножко. Смотри, о другом все-таки. Немножко о другом. Но в какой-то степени
4: дело в том, что иногда заявленные некоторые такие вещи расходятся с тем, что на самом деле реализует Министерство просвещения и ведомство, которому образование ответственно.
3: Смотрите, да? Может быть, Министерство просвещения готовится к массовому притоку в учительские ряды молодых педагогов. Конкурс. 12 человек на место в среднем в этом году на замещение вакантной должности педагогов в университетах. Правда, средний возраст сейчас 66+, насколько я могу судить. В среднем, опять же, в среднем по стране. И вот мы приглашаем молодого человека в школу, и школа должна быть готова к приходу молодого человека. А что значит молодой человек? Это цифра. Это цифра.
4: Ну что, в чем проблема? Только его нагрузят сразу двумя ставками, дадут классное руководство, он убежит через год.
2: Да, максимум через два.
3: Да, а это все что? Эмоциональное, психологическое и всякое другое выгорание. Да?
4: Конечно.
3: И педагог...
2: Я мало знаю сфер, в которых интенсивность труда такая высокая, как педагогу у учителя в школе.
3: Педагогу уже становится не до образования, не до обучения у учеников и до собственного образования, ни до чего.
4: Ни до чего.
3: Ни до чего.
4: Даже компенсировать зарплаты не могут.
2: Нет. Да, даже то творчество, о котором мы говорим сейчас, у него забирают вот этой самой единообразия. То есть я-то как раз считаю, что учитель в основном уходит даже не от этой вот жесткой нагрузки, потому что молодые люди, в принципе, в состоянии выдерживать высокую нагрузку.
4: Какое-то время.
2: Но когда оказывается, что он превращается в робота, и ему нужно вот строго сделать то, что ему сказали, вот этого молодой человек, естественно, терпеть не хочет.
4: Заполнить технологическую карту. Вы проводили урок.

0: Я могу ответить на вопрос, да, сказать, что...
1: Почему у меня не было? У меня был единый учебник.
0: Вообще бы хорошо, чтобы не по всем предметам не было единого учебника, а были разные учебники, и каждый педагог выбирал тот, который ему удобно. Потому что каждый учитель — это индивидуальная личность, он со своими представлениями о том, как преподавать предметы и так далее. Он не робот, он занимается педагогическим творчеством. Вот, и кто-то больше...
1: Это мы говорим о педагоге, который не перегружен дополнительной работой, который работает 18 часов в неделю, максимум, получает прекрасную зарплату и имеет высокий статус учителя.
2: Да. Но который занимается образованием, а не только обучением.
0: Этого нет. Да, вот в тех условиях, которые сейчас существуют, многие педагоги выступили за единый учебник истории. Вот. Почему? А потому что они действительно перегружены, им нужно готовить к ЕГЭ, и здесь получается единый учебник, ЕГЭ, все понятно, удобно, но тогда это прекращается быть образованием.
1: Теперь о творчестве, позвольте, я закину. О каком творчестве вы говорите? Вот смотрите, ЕГЭ уже существует 20 лет. Но ощущение у родителей такое. Ребенка не учат думать, его натаскивают на тест. Было, по крайней мере. Но тут мы уже с ЕГЭ все смирились, да? Что это ЕГЭ про равенство возможностей, про равенство отчетности. Смирились с этим, привыкли. И теперь уже готовы. Это я говорю на основе данных, которые мы получили за приемную кампанию вот этого лета. Смирились, привыкли и теперь уже готовы отстаивать достижения натасканных на 300 баллов отпрысков, которые не смогли поступить в этом году туда, куда хотели, ввиду того, что количество натасканных на победы в Олимпиадах в этом году просто зашкалило. Где вообще здесь школа? Где вообще здесь творчество? Зачем вообще нужны 10-й и 11-й классы в такой проформе?
0: Ну, такое образование имеет место быть. Вот оно есть. Хорошо или плохо это, с моей точки зрения, это движение совершенно не туда, да. Из такого образования построить будущее, и будущее образование невозможно, да. То есть это некоторый тупик, из которого выходить будет очень проблематично и сложно.
1: Ну, не знаю, вот должен был здесь господин Ямбург быть. У него абсолютно другая точка зрения на этот счет. И он считает, что олимпиадники вполне могут конкурировать с ЕГЭшниками по разным правилам, причем на отдельных направлениях. Это резко уменьшает число мест общего конкурса. Да, вот такая
2: ЕГЭизация олимпиад. Нет, это опять немножко разное. Значит, олимпиадник – это другая логика, другая подготовка.
1: Да, логика-то одна и та же. Набрать побольше баллов там, просто в этом году прочухали, что можно ЕГЭ, в общем-то, таким образом просто не сдавать. А победителей олимпиад, вот в том, в то, как она сейчас существует, может быть бесконечно много. Ты набираешь баллы, ты победитель олимпиад. И таких победителей оказалось очень много в этом.
0: Но проблема не в олимпиадах.
1: В чем?
0: Проблема не в олимпиадах. Дело в том, что, ну, понимаете, тут уже будем говорить о проблеме ЕГЭ, да, тогда, если уж совсем углубляться в это все дело. Просто сейчас в современном, так сказать, в том состоянии, опять же, в котором находится образование, отменять ЕГЭ нельзя. Для этого необходима некоторая подготовка. Да, и что, ну, и опять же, это не выход, а в том, что...
1: Вы хотели говорить о творчестве, я вам говорю, что о творчестве вот в той парадигме, в которой существует наше образование, оно говорить абсолютно бесполезно.
2: Я говорю о парадоксах, и с ЕГЭ очередной парадокс. Значит, ЕГЭ изначально делался не как измерение качества образования, а ЕГЭ делался с точки зрения ранжирования выпускников, с тем, чтобы можно было по тем баллам, которые есть, определять, кто чуть лучше, кто чуть хуже. Сейчас происходит удивительная вещь. Начинают стремиться увеличить балл по ЕГЭ.
0: Да.
2: Но если все увеличат балл по ЕГЭ, задача ЕГЭ как ранжира, она исчезает. То есть получается, с одной стороны, мы пытаемся поднять уровень балла по ЕГЭ, с другой стороны, потом говорим, что некуда их девать, потому что институты их не берут.
1: Все стремятся, это вы имеете в виду школу, да? Школа стремится поднять...
2: Не только школу, министерство хвастается тем, что балл по ЕГЭ вырос. Так, ребята, что вы делаете? Он не для этого. Если он вырос, значит, нужно усложнять. Они говорят, не, мы усложнять не будем. Значит, получается, что число людей с высоким баллом растет, значит, количество мест в вузах они начинают...

0: там не помещаться.
1: Расширять количество мест в вузах, вот еще один выход. То есть
0: беда в том, что противоречия в самих инструментах, которые используют, почему люди, которые отвечают за то, чтобы это делать, не следят за этим? Почему они подбирают количество победителей олимпиад и баллы по ЕГЭ таким, что они не помещаются в вузы? Это вопрос не к вузам и не к олимпиадам. Конечно. Это вопрос к тем, кто выстраивает эту систему.
2: Вы говорите расширять количество мест в вузах, бюджетных, да, мест? Я, конечно. Бюджетных мест в вузах. А вообще парадигма на расширение высшего образования сейчас, вы видите это?
1: Нет, я вижу на то, что есть парадигма в сторону того, чтобы ученики уходили после 9 класса и шли в СПО. Вопрос, опять же, я не...
2: Куда шли? В СПО.
1: В СПО, в среднее профессиональное образование. Я не вижу проблемы в том, что ребенок, например, идет, не идет в ВУЗ, идет в СПО. Вопрос в том, что, а есть ли эти СПО? Вот, я могу пример привести, да, когда у меня был класс, они после 9 класса все ушли, и те, кто хорошо учился, по итогам аттестатов поступили в СПО, а двоечники пришли в 10 класс учиться.
2: Вы знаете, вот общий запрос, я мониторил педагогические чаты, и вот такое создалось впечатление. Общий запрос педагогов и академиков, в том числе из высших школ, на необходимость некого комплексного реформирования школьного образования, поскольку точечным воздействием, такое мнение превалирует, добиться необходимых каких-то изменений в системе невозможно. Причем радикальной какой-то реформы просит, то есть вообще менять систему.
1: Сейчас никакие реформы невозможны. Еще раз повторюсь, ввиду того, что образование катастрофически не хватает средств. Это связано и с зарплатами учителей в целом. Вот. То есть для того, чтобы что-то провести, и чтобы реформа удалась, необходимо решить фундаментальную задачу с финансированием образования, с достойными зарплатами, чтобы было, и чтобы условия труда у педагогов были нормальные. Тогда мы что-то можем отреформировать. В тех условиях, когда педагог работает на две ставки и классный руководитель, ну, невозможно, можно все что угодно спускать, и действительно будет итальянская забастовка. Почему? Вот, кстати, когда вы говорили про цифровизацию, почему учителя от цифровизации отталкивались? Просто заняться изучением какого-то что-то, чего-то нового было невозможно. Ну, ты не можешь в состоянии, когда ты ведешь в день по 8-10 уроков, разобраться в какой-то информационной системе. Она может быть действительно очень хорошая.
0: Ну, я бы это объяснил все-таки немножко другим.
1: Ну, это одно
0: из... Дело в том, что те... Критерии результата педагога никак от этой цифры не зависел. Поэтому прагматично мыслящие педагоги, которые живут в жестком режиме, они понимали, что от того, что они потратят силы и время на освоение цифры, они свой результат никак не изменят. Поэтому они от этого максимально, насколько могли, уклонялись. А занимались этим только те, кому это было самим интересно.
1: Они занимались той цифрой, которая на самом деле была зачастую совершенно не нужна. Она была нужна для показателей. А вот для разобраться в той цифре, которая бы принесла пользу, они этим не занимались, потому что действительно это действительно никак не оценивалось. Занимались только те, которые понимали, вот, осознавали, или у них база была какая-то для этого.
2: Очень конкретно, что сегодня сильнее всего мешает учителю заниматься своей главной работой – творчески учить?
1: Ну, вот опять же, еще раз повторюсь, простите, но это огромная нагрузка уроковая, да, то есть нужно учитель... Сейчас учитель ведет огромное количество уроков в неделю, и реально этим заниматься... Да, то есть анализируя того, что делать, невозможно.
0: Нагрузка. Я бы сказал, реализация на формальный результат.
1: В том числе.
0: А если формальный результат, то какое творчество? Мне нужно выдать тоже на гора определенные параметры. И там, если я сильно горю и пришел в школу с мечтой о чем-то, я помимо этого пытаюсь что-то такое сделать. Если нет, то да. Зачем? Есть формальный результат, я на него работаю.
1: ВПР сдали, ГИА сдали, это да? Сдали, все.
2: Да. Я считаю, что человек горит при том, что осознает свой статус в том месте, где он должен гореть. Вот буквально накануне Дня Учителя, 30 сентября, министр господин Кравцов сообщил, Минпросвещение уже подготовило 3 проекта федеральных законов и проект постановления правительства об удостоверении учителя в том числе. Что в связи с этим должен почувствовать учитель в своей повседневной работе? Ну и кроме того, у нас в июле подписан указ 498 о дополнительных мерах поддержки учителей. В нем впервые

0: На государственном уровне отдельно закрепляется особый статус учителя. Отдельно правительству поручено усовершенствовать требования к режиму рабочего времени и объему учебной нагрузки. Может, то, о чем мы с вами говорим, уже, в общем-то, ближайшее будущее?
1: Ну, у меня представление о статусе учителя совершенно другое. Я не понимаю, как его можно ввести, тем более нормативным актом. В моем понимании статус – это восприятие деятельности, вида деятельности человека обществом. И если мы не пересмотрим положение учителя, на мой взгляд, сегодняшняя роль учителя просто не отвечает. Запрос к образованию очень трудно сформулировать, но оно не отвечает подсознательному ощущению. И поэтому, на мой взгляд, никаким нормативным актом, что президентским, что министра, статус ввести невозможно. Когда то, что делает учитель, будет нужно людям, вот тогда у него появится статус. А с точки зрения нагрузки, конечно, хорошо, если они что-то там отрегулируют.
0: Не хватило еще двух часов нам для разговора. Да, это мы говорили с уважаемыми педагогами. Сегодня программа была посвящена Дню Учителя. Ну, а что получилось, то получилось. Мы сделали все, что могли.
2: Таманцев в итоге. Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня про вечную битву. Ешь суп, не ковыряйся, пока не доешь, из-за стола не выйдешь. Ребенок давится, плачет, прячет котлету в карман. Кто же все-таки победит? Нейробиология дает четкий ответ. Контролировать еду принуждением значит создавать пищевое расстройство в будущем. У мозга есть система регуляции аппетита. Она работает. Дети не умрут с голоду перед тарелкой. Но если мы давим, чувство голода и насыщения ломается. Ребенок перестает слышать свое тело. Что же помогает? Первое. Разделите ответственность. Вы решаете, что, когда и где подать на стол. Ребенок решает, есть ли ему и сколько. Это правило диетологов и нейрофизиологов. Вы не заставляете, не уговариваете, не отвлекаете мультиком. Второе. Уберите взрослую еду и детскую. Не готовьте отдельно. То, что на столе, едят все. Если не хочет, не ест. До следующего приема пищи никаких перекусов. Голодный ребенок всегда съест. Третье. Никаких бонусов за еду. Съешь суп – получишь конфету. Это путь к тому, что конфета станет ценностью, а суп – наказанием. Еда – это топливо, а не награда. Четвертое. Не комментируйте количество съеденного. Ты мало съел. Или какой молодец, что съел все. Эти оценки мешают ребенку слышать самого себя. Лучшее, что можно сказать – ты съел столько, сколько нужно твоему организму. Молодец, что слушаешь себя. И главное – спокойно относитесь к тому, что аппетит меняется день ото дня. Вчера съел 3 котлеты, а сегодня 3 ложки. Это норм. Мозг ребенка занят ростом, болезнями, зубами, скачками развития. Еда идет вторым планом. Прекратите войну за тарелку, и вы увидите, ребенок сам потянется к еде. Без криков и уговоров. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
4: Вы слушаете радио РБК. Американские автоконцерны теряют позиции на домашнем рынке. Почему это происходит? Об этом ранее рассказал в нашем эфире руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
5: Как пишут западные СМИ, в Америке начал повторяться сценарий 1979 года, да, когда из-за резкого роста цен на бензин упал спрос на американские машины. В Америке же такие машины, они не очень экономичные, да, они традиционно там делают ставку на пикапы, на внедорожники, на большие машины. Это такой предмет престижа для хозяев в том числе. А тогда, как и сейчас, на рынок повалили азиатские машинки, которые мелкие, экономичные, да. Тогда был взлет японского автопрома, сейчас к нему добавился еще корейский. И получается, что вот эта традиционная любовь американцев к крупным автомобилям, она в очередной раз подложила им свинью, потому что как раз американские автопроизводители чувствуют себя довольно плохо на фоне роста цен на бензин.
6: А какую стратегическую ошибку допустили вот автогиганты?
7: Неужели не сделали выводы из того, что происходило в конце 70-х?
5: А ну, во-первых, прошло полвека уже с тех пор, да, многое уже забылось, а другое то, что они делали еще ставку на электромобили, потому что при Байдене действовали субсидии на покупку электромобилей, и компании верили, что им удастся сильно вырасти за счет этого направления. Но тут пришел Дональд Трамп, субсидии отменили, и вот это вот направление электромобилей, оно фактически у них рухнуло. А до этого они как раз сокращали бензиновые, гибридные, экономичные машинки, надеясь, что вот полностью перейдем на электричество со временем. И получилось, что и здесь у них провал.
6: Илья, в целом, какое будущее ждет американских автогигантов? Есть ли риск, что они станут нишевыми?
5: Ну, многие этого опасаются, да, но сейчас и GM, и Ford, они идут в другое направление. Вот эти их опыты с электромобилями, они не прошли впустую. Сейчас они хотят делать системы хранения электроэнергии, в том числе для ИИ. И вот из-за этого их акции не только не падают, но даже и растут. По сравнению с прошлым годом, они выросли примерно на 60%. То есть, как бы, многие верят, что у них это получится.
4: Добавлю, от жесткой конкуренции и новых торговых барьеров страдают и европейские автоконцерны. По оценке Financial Times, их совокупные потери, включая Volkswagen и BMW, за прошлый год и первый квартал 2026 года превысили 8 миллиардов евро. Этот и другие эксклюзивы читайте в подписке РБК.
7: Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
2: КВЛ, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, Алисия, Жапэль. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
7: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже. Что это было? В эфире.
8: Личный бренд – это не прерогатива сегодня известного человека. Это способ восприятия нас другими людьми и нами других людей. Личный бренд сегодня есть даже у ребенка, который еще не родился. Потому что он родится в определенном городе, родится в определенной семье, с определенными родителями и так далее. Дело в том, что людей слишком много. Слишком много. И дело не в том, что их много количественно, а количество информации про этих людей стало несоизмеримо, просто невозможно. Больше, чем было раньше про всех, кто нас окружает. То есть вот мы с вами встречаемся. Я могу через 5 минут, зайдя в интернет, получить некую форму вашего цифрового следа.
7: Писатель, эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: Новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 4 часа дня с новостями Ася Касьянова. Правила входа на портал госуслуг нужно ужесточить и усилить защиту учетных записей при восстановлении доступа на портал, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он дал Минцифры поручение проработать и внедрить дополнительные меры безопасности при авторизации граждан. Платформа содержит данные 120 миллионов пользователей. Рост цен на жизненно важные лекарства в России с начала года оказался ниже уровня инфляции. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев на форуме «Биопром». Там же замглавы Минпромторга Екатерина Приезжаева заявила, что доля локализованного производства компонентов для выпуска препаратов в России на сегодня лишь 20%. В Москве за 14 месяцев построили гигафабрику по производству аккумуляторов, которая может заработать до конца года. Об этом на совещании у Владимира Путина заявил мэр столицы Сергей Собянин. Предприятие возвели для создания компактных батарей для беспилотников, электровелосипедов и дата-центров. Завод станет частью нового столичного кластера, в составе которого будут работать две такие гигафабрики. Оператор интернет-энциклопедии Википедия Wikimedia Foundation сообщил, что подвергся массовому проникновению со стороны ИИ-агентов

0: американской компании OpenAI. В частности, были попытки взлома инструментов и отправка сотен тысяч запросов. Такая активность ботов привела к сбоям в работе сервиса «Викиданные». Германия продолжает выдавать российским гражданам учебные визы, однако каждое заявление рассматривается индивидуально с учетом множества факторов. Так, в посольстве ФРГ в Москве прокомментировали РБК сообщение об отказе российской студентки в визе для обучения в немецком вузе под предлогом угрозы безопасности. Там также подчеркнули, что практика выдачи студенческих виз в сентябре не менялась. Больше новостей на сайте РБК.
1: Остается лишь дополнить картину, информационную картину этого часа, а именно его начало. Ситуации на фондовых площадках. Индекс Московской биржи после достаточно бодрого старта при открытии основной сессии чуть просел до отметки 2319 пунктов, но радует то, что этот тренд на снижение индекса не сохраняется во второй половине дня. Идет некое движение в боковике. Будем следить за ситуацией и дальше. В 17.10 программе «Рынки главное» обязательно разберем эту тенденцию с экспертами, а также обсудим, в какой сектор пойдут деньги инвесторов, кто фаворит на четвертый квартал. Можно проголосовать в канале «Сам ты инвестор» в Телеграм за три направления: банки, нефтегаз или сектор IT. Что касается криптовалюты, здесь рост на 0,5% в плюсе. Биткоин 86 157 долларов к данной минуте. Ну и тренд на ослабление рубля продолжается. Юань 12,78, но динамика невелика, 0,3% в зеленой зоне. Что касается межбанка, то валютная пара доллар 85,54 к рублю, евро 96 рублей 51 копейка, 0,9% в зеленой зоне, юань 12 рублей 78 копеек. Ну и о нефти. Она дешевеет на новостях с Ближнего Востока. Брент опустилась ниже 99 долларов за баррель, американская WTI ниже 88. Оба сорта теряют около 2%. На рынок повлияли увеличение поставок из региона и ситуация в Йемене. Правительственные силы при поддержке Саудовской Аравии вернули часть территории в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Кроме того, Саудовская Аравия восстановила прокачку по нефтепроводу «Восток-Запад» до 5 миллионов 800 тысяч баррелей в сутки, сообщает Рейтер. Боевые действия в регионе продолжаются. Хуситы атаковали ракетами и беспилотниками аэропорты в Эр-Рияде, Абхе, а также нефтеперерабатывающий завод «Саудиарамка». Турция и Пакистан договорились предоставить Саудовской Аравии военные силы и средства. Глава турецкого МИД Хакан Фидан сообщил, что стороны обсудили военную и техническую поддержку королевства.
2: Мы рассмотрели ситуацию с разных сторон. Во-первых, какую поддержку можем оказать в отношении йеменской проблемы, особенно в вопросе обороны Саудовской Аравии. И с другой стороны, какие шаги можно предпринять для разрешения конфликта мирными средствами и диалогом. Саудовская Аравия демонстрирует конструктивный подход к решению этого вопроса, и у нас была возможность еще раз услышать их точку зрения и поделиться своими взглядами. Оборонный альянс Мекки с участием Турции, Саудовской Аравии и Пакистана она продолжает работу.
1: За операцией следят и Соединенные Штаты. Дональд Трамп заявил, что она должна закончиться хорошо. Вашингтон пока не участвует непосредственно в ударах, но оказывает разведывательную и консультативную помощь. Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Российской академии наук Николай Сухов считает, что напрямую американские военные в конфликт не вступят.
3: Я полагаю, что США не подключатся к этому конфликту. Они уже заняли свою позицию, и Трамп все сказал больше недели назад, что эти нормальные ребята, мы с ними договорились. Действительно, были такие полутайные переговоры между представителями Ансар-Алла, то бишь хуситов, в Омане с представителями США, где первые пообещали не трогать суда никакие, кроме как саудовские, при проходе через Баб-эль-Мандебский пролив. И таким образом США, в общем-то, саудитов кинули и сказали: ребят, разбирайтесь сами. США, конечно же, всегда делятся с саудитами разведданными, да, спутниковой разведкой, это в первую очередь, это очень важно. Благодаря этому столь эффективно работает сейчас саудовская авиация. Но надо сказать, что было заявлено чуть ли не 100

0: самолетов, которые сейчас участвуют в бомбежках по всему Йемену, это действительно очень мощный удар, который и приводит к тому, что наземные войска, то есть это достаточно разрозненные группировки с южного Йемена, отыгрывают то, что потеряли неделю назад.
1: Одна из целей операции против хуситов – вернуть под контроль международной коалиции Баб-эль-Мандебский пролив. Через него проходит один из ключевых маршрутов поставок нефти и газа из стран Персидского залива на мировые рынки. Частные инвесторы все чаще рассматривают небольшие офисные помещения как альтернативу вложениям в жилую недвижимость, однако после рекордных объемов продаж предыдущих лет рынок постепенно переходит в фазу стабилизации. Большой разговор о недвижимости. Игнат Бушухин буквально через минуту. Не пропустите.
2: Реклама.
3: Вы это слышали?
4: В подписке на РБК можно читать главные деловые бестселлеры в кратком изложении. А значит, вы сможете получить весь опыт мирового бизнеса быстрее других.
3: Теперь слышали.
4: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
3: 18+.
5: Центр событий.
6: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новое решение для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены три трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, Центр событий РБК, 24 октября.
7: Меня зовут Игнат Бушухин, а значит, говорим про недвижимость. Частные инвесторы все чаще рассматривают небольшие офисные помещения как альтернативу вложениям в жилую недвижимость. Однако после рекордных объемов продаж предыдущих лет рынок постепенно переходит в фазу стабилизации, а спрос смещается в сторону более осторожных стратегий. Мы говорим про офисы сегодня. И мой собеседник Евгений Тамошин, сооснователь и исполнительный директор консалтинговой компании VWall.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
7: Здравствуйте, Евгений.
8: Игнат, спасибо за приглашение. Уважаемые слушатели, зрители, добрый день.
7: В общем, хочется поговорить про офисы, вот как альтернативу жилью, да, вот есть частные инвесторы, которые раньше вкладывали деньги в квадратный метр, покупали однушку, да, за 10 миллионов, а сейчас как будто бы этот рынок схлопывается, непонятно, будущее, да, жилого сегмента, а офисов все больше и больше на рынке, и их продают уже как горячие пирожки, то есть в розницу, так?
8: Это действительно так, и популяризация продажи небольших офисов сейчас, мне кажется, достигла какого-то пика, и сегодня, наверное, нам стоит разобраться в его причинах.
7: Давайте начнем с вопроса о пороге входа. За сколько сегодня можно купить офис и на первичном, и на вторичном рынке?
8: Я бы широко ответил на этот вопрос, сравнив, какие цены были раньше и какие есть цены сейчас. Как изменился вот этот вот средний ценник для частного инвестора при входе в офисный сегмент. Я очень хорошо помню то время, когда только на рынок вышли вот эти вот предложения небольших офисов. Это был 2019 год. Я тогда работал еще у одного крупного девелопера, который был первопроходцем и единственным на рынке, у кого был такой формат офисов. И тогда цены варьировались в белорусском деловом районе и возле станции метро Савеловская порядка 180-230 тысяч рублей за квадратный метр, включая НДС. Угу. На текущий момент прошло 6 лет, и эта цена уже от 550-650 тысяч рублей за квадратный метр. То есть цены выросли примерно в 3 раза.
7: Это мы говорим про новое строительство, да?
8: Мы говорим про бизнес-центры класса А, где есть предложение в нарезку, то есть угу. розница. Это либо от 70, но есть сейчас минимальный метраж 52 квадратных метра.
7: Я даже слышал, что есть 30 квадратных метров. В некоторых бизнес-центрах можно купить такие форматы.
8: Есть и 30, и даже я вам скажу, что есть 20 квадратных метров в небольших смарт-офисах. Угу. То есть это уже готовые такие вот предложения, когда это больше не от девелоперов, а таких вот частных инвесторов, которые приобретают этажи, делают мелкую-мелкую нарезку, отделку, переговорки, кухни и как бы дают готовый продукт с мебелью и так далее. И уже продают через ставку аренды. Угу. То есть вот такой вот продукт, как готовые там арендные потоки, когда инвесторы...
7: Ну, можно же не полэтажа, не целый этаж купить, а именно вот эти вот 20 квадратных метров и сдавать их, да?
8: Можно, это прямая альтернатива квартирам. Угу. Если мы говорим 6 лет назад, то цена 52 метров, например, на Савеловской составляла 10-12 миллионов рублей с учетом рассрочки. Сейчас

0: же эта цена порядка 30 миллионов рублей как по готовым объектам недвижимости, так и на стадии строительства. Uh-huh. И удивительно, но мы живем в то время, когда цена офисов готовых стала равна цене на стадии строительства. Uh-huh. Это все из-за резкого увеличения себестоимости строительства.
1: Вы сказали, вот 500-600 тысяч рублей за квадратный метр. Вот. Да, в районе Белорусской.
0: В районе Белорусской.
1: А с жильем это как сопоставимо? Сколько там стоит жилье в этой же локации? Ну, речь про миллионы рублей, очевидно.
0: Я бы отталкивался, да, это миллионы плюс, то есть и 2 миллиона рублей за квадратный метр, это ценники в премиальной недвижимости.
1: То есть офисы дешевле.
0: И как раз-таки для частного инвестора, когда мы говорим, что почему мы сейчас наблюдаем большой переток клиентов из частных инвесторов из жилого сегмента в офисный, все потому, что в жилой недвижимости как таковой экономики и по сдаче в аренду ее нету по сравнению там, с офисной недвижимостью. Uh-huh. Например, в офисной недвижимости доходность от сдачи в аренду в 2-2,5 раза выше, чем в том же самом жилье. И когда раньше были льготные ипотеки, и государство субсидировало ипотеку по жилью, по сути, инвестор получал бесплатные деньги. А бесплатные деньги стоят очень дорого. И на этом зарабатывал. Спрос вырос, цены на недвижимость жилую тоже выросли. И был тот момент, когда в жилье действительно можно было заработать быстро и много. Но сейчас этого нет. И частные инвесторы ищут альтернативу. И поэтому они идут в том числе в офисный сегмент.
1: Про доходность еще спрошу, но пока вот зацеплюсь за слова, то, что хотел бы спросить про объем предложения. Почему он так вырос? Это запрос бизнеса, запрос рынка или, наоборот, девелоперы его формируют, вот, возводя офисы и навязывая их тем самым вот этим частным инвесторам?
0: Это, Игнат, очень острый и хороший вопрос. И на то есть экономические причины. Первое, если вы, например, представьте девелопер, и вы решили построить целое здание, чтобы его продать целиком, то есть вам нужно 99,9% всех девелоперских проектов строится с привлечением проектного финансирования, банковского плеча. И более того, что многие девелоперы покупают и земельный участок с привлечением кредита, это называется бридж, который выдается под более высокие проценты. Вам нужно купить землю, оформить документацию, нарисовать веселые картинки. Очень длительный цикл. И сейчас, чтобы добежать до разрешения на строительство, это намного в разы сложнее задача, чем, например, 3 года назад. То есть у вас длительный цикл. Потом вам нужно строить. И цикл девелопмента от покупки земельного участка до ввода в эксплуатацию составляет минимум 4 года. Но компании, которые могли бы приобрести целое здание целиком, 20, 30, 50, 100 тысяч квадратных метров, они на текущий момент не заглядывают так далеко по перспективам, что им через 5 лет там понадобится офис, и они готовы инвестировать сейчас. Поэтому, как правило, такие объекты покупаются на высокой стадии строительной готовности либо уже после ввода в эксплуатацию. А девелоперская модель бизнеса, а это бизнес, просто не выдерживает ставки по проектному финансированию, обеспечения команд и всего остального. Просто финмодель не летит. Поэтому девелоперы выбирают менее рискованный вариант, когда они продают маленькими частями и финансирует свой проект строительства поэтапно. И это также является защитой от инфляции, защитным механизмом таким.
1: Это интересный вопрос. Вот как будут выглядеть эти все бизнес-центры, да, эти вот небоскребы, которые вот проданы в мелкую нарезку, и когда они сдадутся, вот что на себя будет представлять? Муравейник, очевидный, там сотен собственников. Как это все разруливать, я не знаю, посмотрю. Есть, кстати, опыт, да, вот таких успешности, таких инвестиций, да, вот частных инвесторов в офисы? Или мы пока только на пути?
0: Есть уже первые примеры. Как сказал, что рынок офисов класса А в нарезку, он стартовал в 2019 году. И первые проекты уже совсем недавно ввелись в эксплуатацию. Можем делать какие-то выборы.
1: 7 лет прошло, для инвестора это, очевидно, такой как раз вот пороговый срок.
0: Да. Первые проекты, то есть в чем есть сложность для частного инвестора? Первое, и вообще готов ли он к этому? Нужно понимать, кто такой частный инвестор. Это предприниматель. 90% людей, которые инвестируют в офисную недвижимость, даже покупая небольшие офисы, инвестируют из части прибыли своей компании. Например, у него логистика у человека, либо там IT-бизнес, что-то другое. А российский предприниматель у нас готов ко всему. Поэтому его не смущает там делать отделку, искать арендатора, коммуницировать с рынком. Это, собственно говоря, такой вот бизнес-процесс. И многие справляются с ним очень хорошо. Главное иметь бюджеты для того, чтобы после ввода в эксплуатацию сделать отделку.
1: Офисы за счет собственника, инвестора?
0: За счет собственника, конечно. Потому что арендатор на текущий момент никогда не зайдет на аренду в офис в бетоне.
1: Как мне кажется, это очень большой такой подводный камень.
0: Это большой подводный камень, о котором не говорят девелоперы.
1: Интересно.
0: При продаже. Представьте, что вы покупаете на раннем стадии строительства, например, свой офис. Какая будет цена на отделку через 4 года?
1: Никто не знает.
0: Никто не знает. Например, вот сегодня читал аналитику о том, что себестоимость отделки и проектирования выросла там, на 30% за год. Она опережает инфляцию.
1: В этой связи не проще ли ритейл купить и сдать без отделки этот самый ритейл под магазин какой-нибудь?
0: А ритейл, с ним тоже интересная ситуация, он сильно переоценен. Там продают за миллионы-миллионы рублей за квадратный метр.
1: Если говорим про центр, да, конечно.
0: А ставка аренды, она просто не...
1: С какой стратегией они покупают эти офисы, вот эти частные инвесторы? Они рассчитывают на капитализацию и продать их, допустим, там через 5-10 лет, да, с наценкой, либо получать доход от аренды?
0: В основном это доход от аренды. Все хотят, люди, как любой человек, хотят обеспечить свою старость беззаботно, чтобы у них был какой-то вот такой вот доход. Никто не надеется на пенсию именно из той целевой аудитории, мы говорим, предприниматели.
1: То есть это речь про десятки лет, да, а не просто про года?
0: Это долгосрочная стратегия. Но здесь также можно комбинировать, потому что тот человек, у которого появляется уже там 20 небольших активов, ритейл, офисы, это уже превращается в такой в реальный бизнес. Uh-huh. Этим нужно управлять. Привлекает, конечно, консультантов, все остальное, но своего времени все равно приходится тратить много. И тогда в этот момент бывает часто, что такой инвестор, собственник, он принимает решение, что какие-то активы продать, потому что у них там снизилась ликвидность, а ликвидность у объекта может снижаться со временем. Например, здание морально-физически устарело, либо рядом построили более новое современное здание, конкуренция у вас усилилась и так далее. Просто нужны хорошие консультанты, которые будут вас поддерживать и анализировать хотя бы один раз в год ваши объекты, чтобы можно было их продавать в нужный момент и на прибыль уже приобретать что-то побольше.
1: Ну вот смотрите, давайте посчитаем доходность. Ты купил за 500-600 тысяч за метр, да? Сделал ремонт сколько? 100-200 тысяч за метр?
0: На текущий момент это от 100 тысяч рублей за квадратный метр.
1: Хорош. Да. И за сколько ты сдаешь?
0: В зависимости от локации, но ставка 60-65 тысяч рублей за квадратный метр в год.
1: Таким образом, доходность какая будет? Это... Что еще надо закладывать в нее?
0: Смотрите, здесь я отвечу просто о том, что коммерческая недвижимость – это все-таки консервативный инструмент для инвестиций. Окупаемость здесь какую-то супербыструю по понятным ликвидным активам ожидать не стоит. Это порядка от 10 лет мы приходим вот к этим значениям. Раньше окупаемость была быстрее, потому что и себестоимость строительства...
1: Ну, лет 8, да, допустим.
0: Лет 8, да. А сейчас, например, за 180-200 тысяч рублей за квадратный метр вы даже не сможете построить качественный проект, а не то, что купить. И в связи с ставки аренды не так сильно догоняют рост стоимости...
1: Ну, в жилье доходность 5% максимум, да, если в классической аренде, и там она может быть там выше 7%, если в краткосрок, да, посуточная аренда. В офисах какая доходность?
0: Смотрите, офисы – это более профессиональный сегмент, и здесь... мы всегда рекомендуем делать профессиональные финансовые модели и высчитывать не только доходность по первому году, это показатель ROI называется, так называемый. Это лишь первое приближение. Все-таки, если вы идете в более профессиональный сегмент, здесь и нужно думать более профессионально. Есть такие показатели, как Project IRR. Это такая средняя доходность на вашем долгосрочном периоде. Это 6 лет с даты ввода в эксплуатацию. И IRR, Project IRR, должен быть, на наш взгляд, по ликвидным объектам минимум 11%. То есть это окупаемость менее 10 лет. С учетом капитализации, налогов, отделки, то есть чистая модель. И есть такой показатель, как NPV, со ставкой дисконтирования 12%. Для слушателей я просто объясню, просто, Игнат, если я дам вам 1 000 000 рублей, и мы договоримся, что вы мне отдадите их через 2 года, и вернете мне это 1 000 000 рублей, это будет 1 000 000 рублей? Или меньше?
1: Ну да, непонятно.
0: Все зависит от того, какая будет стоимость денег во времени. Может быть, инфляция, ну, либо там ставки по депозитам. И как раз-таки люди, частные инвесторы, хотят просто сохранить свои сбережения. Типичный покупатель офисов класса там А в нарезку, он просто хочет сохранить свои деньги, не потерять. Хоть как-то обогнать вот эту вот инфляцию. Хоть они думают о будущем.
1: Я называю это сохраняторы.
0: Сохраняторы,
1: про девелоперов хотел спросить и про цены. Вот в этом году было несколько примеров, когда девелоперы снижали кардинально, да, свои ценники на эти офисы в нарезку, да, вплоть до 25%. И очень обидно, когда ты в начале года покупаешь за 100%, а у тебя уже весной, ну, минус 25% тот же самый девелопер предлагает. Как вы относитесь вот к таким примерам? Что это значит?
0: Это ошибка работы команды девелопера, маркетологов, те, кто занимается ценообразованием.
1: Недооцененная, получается, или переоцененная. Да.
0: Неправильно выстроенная стратегия. Понятно, что финансисты говорят, что на нас давит банк, нам нужно пополнять наши там,

0: либо залоговые счета, либо эскроу-счета, либо просто, ну, соответственно, выполнять кредит. Нам нужны продажи по любым ценам сейчас, в моменте, а иначе банк будет ругать. Это очень плохо и крайне негативно.
1: Но разве это не сигнал инвестору, то, что не все хорошо в этом сегменте?
0: Это сигнал инвестору о том, что нужно правильно считать финансовые модели и правильно выбирать объекты. Собственно говоря, не брать переоцененные, скажем так, объекты. Если у вас классический там бизнес-центр, который сейчас строится, продается условно по 700 тысяч рублей за квадратный метр, но рядом уже есть готовый, который продается по 550, почему это тот проект, который сейчас на стадии стройки, вырастет там до миллиона? Почему? То есть, ну, это какие-то такие вот простые вопросы, которые стоит задавать. Потому что на пиаре, на высоких бюджетах, маркетингах от девелоперов действительно можно продавать на этом ажиотаже многое. Не поддавайтесь ажиотажу. Лучше смотрите просто на цифры максимально сухо.
1: Если сравнивать с жилым рынком, да, сейчас есть перекос ориентации инвесторов от новостроек ко вторичному рынку. А вот если говорить про офисы, не имеет ли смысла сейчас не покупать у девелопера новый офис, а, допустим, где-нибудь купить уже сложившимся деловом районе в Москва-Сити на вторичке?
0: Хороший вопрос. И ответ – да, нужно эту историю рассматривать, но если у вас есть 100% денег в моменте. Это важный аспект, то, что застройщики, например, и на коммерческом рынке дают сейчас вообще беспроцентные рассрочки до ввода в эксплуатацию. Это 2-3 года.
1: Ну, то есть псевдо такое ипотечное плечо получается?
0: Получается так, ну, это бесплатные деньги, по сути. А деньги сейчас, опять же, стоят очень дорого. Поэтому такая вот ситуация. Если у вас есть 100% денег сейчас в моменте, то, конечно, рассматривайте в том числе и вторичный рынок.
1: Короткий вопрос напоследок. Офис как инвестиция для частного инвестора, вот 50 квадратных метров, все-таки это сегодня переоцененный или недооцененный актив? Давайте завершим таким вопросом.
0: Есть на рынке, нужно рассматривать конкретные объекты в отдельности. Есть объекты переоцененные, объективно. И там финансовая модель, когда мы считаем, оцениваем, она вообще не летит. NPV отрицательный, IRR тоже очень низкий, ROI и все остальное. А есть недооцененные, например, где развивается локация. Либо девелопер действительно, бывает такое, что девелопер ошибается с ценой, и мы такие случаи встречались, и продавал, ну, слишком дешево, где мы понимаем, что финмодель зашкаливает. И это недооцененные объекты.
1: То есть в шторм не все лодки всплывают на волне, а некоторые тонут. Большое спасибо за этот разговор. Евгений Тамошин, сооснователь и исполнительный директор консалтинговой компании WeWall. Вот такой разговор получился про частные инвестиции, совсем небольшие, в офисах. Спасибо.
0: Игнат, спасибо. До свидания.
2: Портфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
3: Кинопортфель.
2: Сегодня мой выбор – фильм «Бойлерная». 2000 год. Молодой Сет Дэвис устраивается на работу в небольшую брокерскую компанию в Лонг-Айленде. Новым сотрудникам обещают быстрые деньги, дорогие машины и красивую жизнь.
4: В одной статье я прочитал, что в компании Microsoft работает больше секретарей миллионеров, чем где бы то ни было. Рождественские премии они вкладывают в акции компании. Именно этим я и решил заняться. Акциями. Я не хотел изобретать велосипед, я просто хотел быстро заработать много денег.
2: Но за этой картинкой скрыта схема. Сет устроился в фирму, где операторы совершали сотни звонков потенциальным клиентам, пытаясь их разогреть и заставить купить акции компании пустышек, зарабатывая на каждой такой сделке. Такие компании в Америке называют бойлерными. Отсюда и название фильма. То есть это место, где вас доводят до точки кипения. В фильме играют Бен Аффлек и Вин Дизель. Но фильм не только про мошенничество, а еще про моральный конфликт. Зарабатывая деньги, Сет хочет доказать отцу, что он не безнадежен. Но возможно ли это, когда деньги заработаны на обмане других? Как этот конфликт разрешится, вы узнаете из фильма. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брокеров учат устанавливать эмоциональный контакт с клиентом и узнавать их планы на будущее. А потом использовать это, чтобы подтолкнуть к покупке ненужных акций. Клиенты убеждают, что возможность уникальная и заработок будет очень высоким. Но решение нужно принять прямо сейчас. Вывод. Если вы чувствуете, что вас эмоционально морально разогревают и заставляют принять решение немедленно, сразу бросайте трубку или уходите. Это манипуляция, и ее цель – не дать вам времени на рациональное решение и проверку фактов. Второе. Брокеры зарабатывают комиссию с каждой сделки, и поэтому заинтересованы не в том, чтобы клиент долго владел хорошим активом, а в том, чтобы он совершал сделки. Чем больше операций,

0: акций, тем больше заработок компании. Вывод. Сначала разберитесь, на чем зарабатывает тот, кто предлагает вам инвестиционный продукт. Его интересы могут не совпадать с вашими. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Бойлерная». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая напоминает, как важно не поддаваться на манипуляции. Приятного просмотра!
1: Новости, ключевые события и их влияние на вас. Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» по будням с 6 до 9 вечера. 3400 статуй, 135 шпилей, 108,5 метров в высоту. Миланский собор Дуомо вмещает около 40 тысяч человек. Шедевр пламеняющей готики облицован мрамором с уникальным розоватым оттенком. Именно здесь установлен крупнейший в Италии орган, который насчитывает 15 800 труб. В ясную погоду с открытой крыши террасы храма можно увидеть заснеженные Альпы.
2: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
3: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
1: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
4: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
5: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
4: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
1: Soft Skills.
6: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
1: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
6: РБК Тренды.
1: Цифровой рубль и бюджет. Одно из самых практических применений цифрового рубля Банк России видит в бюджетной сфере. Речь не только о переводе денег, но и об автоматическом контроле того, на что они расходуются. Государство и сейчас контролирует целевое использование бюджетных средств, но часть этой работы связана с проверкой документов, отчетности и движения денег. Цифровой рубль позволяет автоматизировать такой контроль с помощью смарт-контрактов. Банк России приводит пример со строительством школы. Выделенное средство можно будет направить только на предусмотренные проектом расходы, например, стройматериалы или заработную плату. Если платеж не соответствует заданным условиям, он не проводится. Такие сценарии Банк России сейчас прорабатывает вместе с государственными органами и бизнесом. В перспективе это может перенести часть контроля непосредственно в момент платежа и сократить объем последующих проверок.

столице 16.30 с новостями Ася Касьянова. Годовая инфляция в странах Организации экономического сотрудничества и развития ускорилась за месяц и прибавила 0,2%, 4,3% по итогам августа. А годовой рост цен на энергию ускорился сразу на 2 процентных пункта и составил 13,6%. Это данные самой организации. Торговый оборот США и Китая в августе снизился на 2,5%, 35,9 миллиарда долларов, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные американской таможни. Импорт в США из КНР незначительно вырос, а экспорт товаров из Штатов на китайский рынок рухнул на 10%. Спад зафиксирован, несмотря на соглашение Си Цзиньпина и Дональда Трампа о взаимном снижении пошлин и покупке сельхозпродукции. Компания Paramount Skydance закрыла сделку по поглощению Warner Bros. Discovery, пишет New York Times. Новая компания будет называться Skydance и станет одной из крупнейших на рынке. Возглавлять ее будет Дэвид Эллисон. Paramount Skydance несколько месяцев боролась за активы Warner Bros. С Netflix. В итоге Paramount сделала такое предложение, которое Netflix перебивать отказался, отмечает издание. Суд признал банкротом экс-гендиректора холдинга ТНС «Энерго» Дмитрия Аржанова и запустил продажу его имущества. Иск подала компания НЭС. В августе Аржанова осудили на 18 лет колонии со штрафом 850 миллионов рублей. Его признали виновным в создании преступного сообщества и

0: хищении почти 15 миллиардов рублей, которые суд обязал вернуть государству. Каждый россиянин в среднем проводит в интернете 3 недели в год. На одного человека приходится 1,5 терабайта интернет-трафика. Такие цифры привел вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, в мире показатели в 1,5 раза ниже. Григоренко также сообщил, что более 80% граждан России ежемесячно совершают операции на цифровых платформах. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.
1: Спасибо, Ася Касьянова. Ну, еще краткая новость. Суд в Москве заочно арестовал журналиста, режиссера, документалиста, сценариста и продюсера Андрея Лышака, который внесен в России в реестр иноагентов по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу суда. Совокупный оборот цифровых компаний в России за год вырос почти на 20% до 21 триллиона рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Цифровые решения». На этом форуме работает и корреспондент РБК Владимир Сераухов. Он на связи с нашей студией. Владимир, если выделить главное из выступлений Мишустина и Григоренко, на чем сегодня власти делают основной акцент в развитии IT? Какие конкретные планы и решения появились?
2: Да, коллеги, здравствуйте. Ну, в планах дальнейшее развитие телекоммуникации. Если в зоне приема 4G уже 90% территории страны, то есть почти полностью решена проблема цифрового неравенства, то с 5G пока все на начальном этапе. На первое время эти сети используют частоты LTE и работают только в крупных городах. Важно одновременно увеличивать покрытие 5G и ускорить переход в этой сфере на отечественное оборудование. В ближайшее время начнется также тестирование терминала спутниковой связи для железнодорожного транспорта, чтобы пассажиры были на связи в пути на всем продолжении поездки. Председатель правительства Михаил Мишустин очень много говорил про планы развития оптоволоконного интернета и рынка онлайн-товаров и услуг.
3: Хорошими темпами развивается и сегмент проводного широкополосного доступа. За год он вырос почти на четверть. Продвигаются масштабные проекты по строительству волоконно-оптических линий. Ну, например, в удаленных районах арктической зоны Якутии мы осматривали выставку. Ростелеком представил проект новых скоростных магистральных каналов связи через всю территорию России с запада на восток и с выходами на границы с Монголией и с Китаем. На стадии строительства сейчас 42 центра обработки данных с инвестициями, которые превышают порядок 280 миллиардов рублей. Те самые цифровые платформы, прежде всего, это маркетплейсы, это агрегаторы, которые существенно упрощают приобретение товаров и услуг. Все онлайн-продажи по итогам прошлого года превысили 1/5 розничного товарооборота. Сейчас уже составили более 13 триллионов рублей. Для понимания масштаба назову лишь одну цифру. Оформлено свыше 8 миллиардов заказов.
2: Говоря о развитии центров обработки данных, выяснилось, что в этом направлении есть и проблемы. Их назвал Андрей Кузяев, президент R-Telecom Holding. Они связаны с дефицитом энергии для дата-центров. Есть ограничения по подключению дата-центров к сетям. По его мнению, все еще существует большое количество барьеров для инвестиций в развитие аппаратных комплексов. Заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко согласился, что есть проблемы с техприсоединением, но отметил, что правительство и так вкладывает в отрасли 300 миллиардов инвестиций, а двузначный темп роста отрасли на 20% и более сохраняется из года в год. Он также добавил, что в Кабмине обсуждают увеличение финансирования.
1: Владимир, много говорили об искусственном интеллекте. Как государство собирается поддерживать российские разработки и где планирует использовать их на практике?
2: Да, Россия продолжает участвовать в гонке больших фундаментальных языковых моделей. Весьма важно было принять закон о поддержке развития искусственного интеллекта. Благодаря ему разработчики могут воспользоваться широким набором инструментов для помощи при разработке отечественных решений и программного обеспечения. По замыслу правительства, агенты искусственного интеллекта будут образовывать целые экосистемы, объединяющие банки, поставщиков, цифровые платформы. Нужна перестройка государственных процессов, чтобы у федеральных, муниципальных, региональных структур был доступ к решениям в сфере искусственного интеллекта. Для этого будут задействованы возможности платформы Гостех. Также в критически важных отраслях должны использоваться исключительно суверенные отечественные модели – При этом правительство стимулирует сохранение и развитие конкуренции между участниками рынка. Вице-премьер Дмитрий Григоренко среди достижений отрасли последних лет назвал резкий рост

0: объемов российского программного обеспечения.
1: Создан реестр отечественного программного обеспечения, вы его критиковали, потом поддерживали. Ну, в общем, там разные настроения у нас, разные периоды. Но вот у нас сейчас в реестре более 30 тысяч российских отечественных решений. Если посмотреть, что произошло за 6 лет, то в 5 раз увеличилось количество российских IT-решений. У нас рост IT-выручки в прошлом году плюс 15%. В этом году мы ожидаем не меньше. Оборотная сторона, кстати, эти отрасли, что мы или вы своими продуктами в хорошем смысле слова балуете людей, и в какой-то момент очень сложно людей перевести, ну, как бы стандартные режимы существования. Это ключевые сервисы для граждан. Результаты наличия этих ключевых сервисов — это ваша заслуга. Не зря говорят, что российским айтишникам быть круто, и это действительно иногда выглядит так, что в каких-то вещах вам не то, что не нужно там помогать, а вообще максимально лучше вам не мешать, потому что вы сделаете сами и сделаете это здорово.
0: Среди главных вызовов в отрасли однозначно стоит безопасность. Благодаря поправкам законодательства за 8 месяцев этого года количество киберпреступлений снизилось на 1/3. Сформирована также единая антифрод-платформа для взаимодействия в реальном времени, обмена данными между банками, операторами связи и правоохранительными органами. Они все вместе пресекают сомнительные операции, однако вот злоумышленники тоже теперь используют искусственный интеллект. Михаил Мишустин поручил Минцифры усилить защиту учетных записей портала госуслуги, которыми пользуется, кстати, уже 120 миллионов человек, и именно поручил проработать дополнительные условия для входа на платформу или при восстановлении к ней доступа.
2: Спасибо большое. На форуме «Цифровые решения» работает корреспондент РБК Владимир Сераухов. Каждый россиянин проводит в интернете в среднем 3 недели в год. Такую оценку привел вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, на одного человека в России приходится около 1,5 терабайта интернет-трафика в год, в 1,5 раза больше среднемирового показателя. Григоренко отметил, что интернет уже стал базовой потребностью. Кроме того, больше 80% россиян каждый месяц совершают покупки на цифровых платформах. Через полминуты перенесемся во Францию. Оставайтесь на нашей частоте.
3: Реклама.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
2: Итак, во Франции начинается третий этап протестов школьников. Об этом сообщает «Фигаро». По данным газеты, профсоюзы старшеклассников призвали к новому этапу мобилизации. В своем заявлении они подчеркнули, что этот шаг – ответ на нежелание правительства Франции идти навстречу бастующим. В Союзе студентов заявили, что протесты будут продолжаться, пока власть не выделит 10 миллиардов евро на сферу образования. Среди требований – улучшение условий для учебы, увеличение зарплат преподавателям и ставок для психологов в школах. За время погромов пострадали почти 200 школьников. Мать одного из них дала интервью французским СМИ, но пожелала остаться анонимной. Она утверждает, что силы правопорядка применили оружие во время задержания ее 14-летнего сына Идена.
6: Очень больно отправлять своего ребенка в школу в понедельник утром и потом увидеть его в таком состоянии. Невыносимо видеть своего ребенка таким. Очень тяжело видеть все, что происходит. И еще больнее осознавать, что это не закончится в ближайшее время. У Идена сейчас проблемы с психологическим и физическим здоровьем. Он перенес довольно серьезную операцию и не может говорить. У него запломбирована челюсть. Сейчас он может есть только через соломинку.
2: Также ранения получили сотни силовиков и сотрудников образовательных учреждений. Полиция задержала более 6 тысяч человек. По словам министра образования Эдуара Жифрея, примерно 85% задержанных являются несовершеннолетними. 24 учреждения были сожжены или разграблены. Правительство частично пошло на уступки, отменив часть налоговых сборов. Но это решение не привело к окончанию протестов. По словам одного из участников, чем больше людей выражают свое недовольство, тем больше шансов добиться уступок у правительства.
7: Для нас это прежде всего поддержка старшеклассников, которые несколько дней назад начали блокаду. Я думаю, у всех у нас есть своя роль в этом движении, и чем больше нас будет, тем лучше нас услышат. Это не борьба нескольких человек, это более глобальная борьба за молодежь.
2: По данным телеканала BFM TV, до 200 тысяч человек могут принять участие в акциях во Франции во

0: к нам относились. Просто вот вариант каких-то бандитов. Так, наверное, о нас думали. Мы не жулики и варьё, как сказали с самого верха. Мы хотим, чтобы отношение к нам менялось. Я думаю, что все-таки предприниматели, движущая часть общества, они создают рабочие места, двигают прогресс, участвуют в разработках новых технологий. Своих детей, например, у меня 5 сыновей, я воспитываю так, чтобы они все становились, когда вырастут, предпринимателями.
1: Вы начинали еще в 90-х. А что тогда говорили о тех, кто умеет делать деньги? Что сейчас?
0: Относились плохо. Это было потому, как вели себя те, кто быстро заработал деньги, новые русские. Это была какая-то показуха, заказать что-то очень дорогое, и при этом, чтобы это все увидели. Карикатурно смотрелось, я понимаю, тех, кто на это смотрел косо. Появились хоть какие-то минимальные деньги, ты вкладываешь не в бизнес, а именно нужно купить большие-большие часы, котлы, как тогда говорили, и какую-то тачку. Зачем? Я вкладывал в бизнес.
1: А в начале нулевых?
0: В начале нулевых уже больше и больше появлялись люди, кто какое-то время имел деньги, они успокоились, не было показухи, началось меценатство, спонсорство чего-то, и это народ оценил, отношение постепенно начало меняться.
2: Уважение к тем, кто умеет делать деньги за четверть века, выросло почти вдвое, с 37 до 73%. Бывший министр сельского хозяйства и основатель группы компаний «Белая дача» Виктор Семенов считает, что для предпринимателя важнее не делать деньги, а делать дело.
3: Я считаю, что вот эти 73% были бы больше, если бы написали, что не делать деньги, а делать дело. Вообще для предпринимателя российского всегда, особенно еще тех времен, начальных времен, деньги были только средством. Делали всегда дело, созидали, творили, выращивали, кормили народ, создавали продукты. Кстати, вот этот парадокс, с одной стороны, рост признания ценности денег, а с другой стороны, 25% достаточно много. Люди хотели бы жить вообще в мире без денег. Кстати говоря, каждый из нас, я уверен, если вспомнить свое детство, юность, именно это ощущал, когда, например, хотел пойти в поход. Что такое поход? Это когда ты идешь, то у тебя под ногой там ягоды, грибы, поймал рыбу, у костра посидел. Такое ощущение, что ты можешь вот с природой, с Богом быть один на один, и тебе не нужен этот нарратив в виде денег. Но понятно, что жизнь потом ставит точки над «и». Я постоянно хочу туда и иногда возвращаюсь, но, к сожалению, жизнь вертает назад.
2: Да уж, полную версию исследования читайте на сайте РБК. Ну, корпоративные новости никак без денег не обойдутся. Ася Касьянова в студии.
4: О чем говорят отрасли?
5: Сервис онлайн-бронирования booking.com через суд Амстердама пытается вернуть 7 тысяч сотрудников штаб-квартиры с удаленной работы в офис как минимум на 2 дня в неделю, пишут СМИ. Руководство заявляет, что полное отсутствие людей на местах снижает производительность, однако совет сотрудников отказывается одобрять эти изменения условий труда. Юристы отмечают, что по законам Нидерландов компания не может менять правила без согласия профсоюза.
4: Технологии.
5: Компания «Ростелеком» завершила строительство и запустила трансевразийскую волоконно-оптическую линию связи T-Next. Об этом РБК сообщили в пресс-службе оператора. Новая линия соединила западные и восточные границы России. Она также получила прямые выходы к Монголии и Китаю. Срок службы линии составил минимум 25 лет. Она призвана помочь развитию облачных сервисов и искусственного интеллекта.
4: Ритейл.
5: Британский онлайн-ритейлер Asos подвергся хакерской атаке, об этом сообщает телеканал Sky News. Клиенты компании получили на смартфоны пуш-уведомления о взломе систем, хотя сайты и приложения продолжили работать штатно. Злоумышленники потребовали от IT-команды компании выйти на связь через телеграм-канал. В случае отказа вымогатели пригрозили опубликовать похищенные данные пользователей.
4: Туризм.
5: Авиакомпания «Азур Эйр» не будет выполнять в зимнем сезоне рейсы в Нячанг из 7 российских городов, в том числе из Москвы, сообщает пресс-служба перевозчика. Там отметили, что флот будет переориентирован преимущественно на Пхукет. При этом в «Атор» говорят, что прямые программы во Вьетнам сохраняются на рейсах других перевозчиков, а окончательная полетная сетка на зиму еще уточняется.
4: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
2: Ну и продолжим о полетах. Минск впервые обогнал Москву по числу ранних бронирований на Новый год. Санкт-Петербург, Минск и Москва именно в таком порядке возглавили список самых популярных направлений на новогодние праздники, пишет газета «Ру» со ссылкой на данные «Суточно.ру». Спрос на Минск в сервисе называют ажиотажным, растет интерес и к другим белорусским городам. Гродно впервые вошел

0: в десятку самых востребованных направлений. Белоруссия привлекает российских туристов сочетанием двух вещей. Ощущение поездки за границу и простоты путешествия, объяснил в нашем эфире вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Чан.
1: Беларусь воспринимают как западное направление. И ведь вы неспроста сказали про Гродно. Гродно-то вошел-то в Советский Союз там уже после Второй мировой войны, да. То есть это вообще такая западная Беларусь, она вообще не похожа на Минск, на Могилев, на Витебск. Великое княжество Литовское, вот эти Радзивилловские замки, Несвиж, Мир, ну это уже в сторону Минска, да. Кстати, популярна встреча Нового года в замках. Где мы эти замки? У нас нет замков на территории Российской Федерации, вот таких 16 века, действующих с отелями. А там есть. И вот народ едет, и гастрономия хорошая, интересно, другое государство. Людям это нравится.
0: Ну а как едут? Покупают туры или все сами организуют? Или едут прямо на машине, допустим, и везут обратно полный багажник белорусских продуктов?
1: Отлично, да. Итак, смотрите, когда едешь на машине, ты же можешь купить проживание тоже в турагентстве, да, естественно, люди сравнивают, смотрят, если есть там напрямую 100 тысяч, а у турагентства 90, ну, купят, конечно, у турагентства, да, то есть люди сравнивают цены, неважно, чем вы едете. А так, даже ласточки ходят Москва-Минск, не то, что там поезда. Самолеты летают, да, очень много рейсов и Москва-Брест, кстати, не только в Минск. И вообще Беларусь связана авиасообщением, по-моему, там с 15 городами России. Поэтому из разных точек. Из Сибири люди едут в Беларусь, не то, что там из европейской части.
0: А цены на этом фоне подросли на Беларусь, ну и вообще на первую тройку на Новый год, по вашим оценкам?
1: Конечно. Конечно, тот же Минск абсолютно сравним с Москвой по ценам на отели новогоднюю ночь. То есть примерно в среднем там 4 звезды стоят 10 тысяч, там 8 тысяч рублей за номер в сутки, да. И, кстати, в Петербурге, забегая вперед, и в Петербурге примерно вот вокруг 10 тысяч крутится на 5 звезд подороже.
0: А можно ли еще успеть забронировать жилье и купить билеты для поездки в тот же Санкт-Петербург, Минск или Москву на Новый год?
1: В этом году, как никогда, не включилось раннее бронирование, да. Обычно Новый год люди бронируют в августе. Да, мы уже имеем октябрь на дворе, и только сейчас пошли первые брони на Новый год, да, то есть вот люди сейчас покупают там ЖД-билеты, ну, понятно, что их надо чуть пораньше, там, авиабилеты, а гостиницы будут покупать вплоть до, там, середины декабря. В этом году глубина продаж в целом по России, это не то, что там Москва, Петербург, Минск, а вообще в целом по России, что хотите, Сочи, горные лыжи, все бронируется там примерно на 3-4 недели вперед. Вот как раньше, там, на 3-4 месяца вперед такой глубины больше нет.
0: В десятку самых популярных городов на Новый год также вошли Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Кисловодск, Калининград и Зеленоградск. Билеты на прощальный матч Александра Овечкина в Вашингтоне стремительно раскупают, несмотря на дороговизну. Лионель Месси готовится провести последнюю игру за сборную Аргентины, а Эрлинг Холланд определился с клубом, в котором хотел бы продолжить карьеру в случае вылета Манчестер-Сити. Егор Белов расскажет подробнее.
2: Спорт на РБК. Александр Овечкин рассказал о том, почему решил завершить свои выступления в Национальной хоккейной лиге. Накануне российский нападающий Вашингтона объявил, что стартовавший сезон будет последним в его заокеанской карьере. Овечкин выступил на пресс-конференции, сообщил, что посоветовался с женой и понял, нужно беречь здоровье. Заверил, что сейчас чувствует себя хорошо, но нужно вовремя заканчивать карьеру. Для форварда новый сезон стал 22-м в НХЛ. В американской лиге он всегда выступал за Вашингтон. Он на 11 шайб отстает от лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Грецки. 4 апреля следующего года Вашингтон проведет последний домашний матч сезона в чемпионате против Питтсбурга. После заявления Овечкина о завершении карьеры цена билетов на эту игру подскочила в несколько раз. Минимальная стоимость мест теперь составляет больше $1000, при том, что обычно на игру Capitals билет можно купить за $70. Вполне возможно, что матч с Питтсбургом не будет прощальным для россиянина на арене Вашингтона. Если команда выйдет в плей-офф, карьера нападающего в клубе продлится. При этом ажиотаж вокруг Овечкина повлиял и на стоимость билетов на выездные матчи Вашингтона. По данным Ticket Data, цены на все 40 оставшихся гостевых игр Capitals после объявления россиянина выросли в среднем на 60%. В том числе минимальная стоимость билета на заключительный матч чемпионата Вашингтона с Филадельфией 10 апреля 2027 года сейчас составляет $346. Лионель Месси проведет последний матч за сборную Аргентины. Завтра в 2 часа ночи по Москве начнется встреча между аргентинцами и сборной Бенина. Эта игра, по всей видимости, станет последней для Месси в составе национальной команды. По крайней мере, так было объявлено заранее. Сборные сыграют в Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль». На арене, вмещающей 85 тысяч зрителей, ожидают аншлаг. Ранее сообщалось, что все билеты на матч раскупили в считанные минуты. Месси дебютировал за сборную

0: сборную Аргентины в августе 2005 года. Провел за национальную команду 207 матчей. Завтрашняя будет 208-й. Забил 125 голов и сделал 68 результативных передач. В 2022 году стал со сборной Аргентины чемпионом мира. Эрлинг Холланд предпочел бы перейти в Барселону, если его нынешний клуб Манчестер Сити отправят в низший дивизион. Информацией поделилось издание Football Insider. Ранее стало известно, что клуб признали виновным в нарушениях правил финансового фэрплей. Теперь горожанам грозит штраф, лишение титулов и даже вылет из английской премьер-лиги. Если Манчестер Сити отправится в другой дивизион, команду с большой долей вероятности покинут ключевые футболисты, в том числе Холланд. Норвежским нападающим интересуется Барселона и Арсенал. Сам игрок из двух вариантов выбрал бы переезд в Испанию. Также форвард может продолжить карьеру в Реале. Сборные Италии и Франции синхронно одержали победы в матчах Лиги наций. Итальянцы дома обыграли сборную Турции 3-1. Много голов было и в матче между французами и бельгийцами. Команда Зинедина Зидана пропустила первый. Французы проигрывали 0-1 вплоть до 77-й минуты. А потом трехцветные забили 4 мяча подряд. Дезире Дуэ, Райан Шерки и дважды Майкл Алисе отличились. У Франции под руководством нового главного тренера 3 победы в 4 матчах и ничья с итальянцами. А также уверенное первое место в группе.
1: Качество жизни.
2: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Недавно наткнулся в интернете на занятный термин – ржавление. Так иногда называют состояние, в котором человек все больше теряет интерес к работе. Ему скучно, все кажется однообразным и, что называется, нет огонька. При этом речь не идет про классическое выгорание на фоне рабочего стресса. Сил может быть достаточно, график терпимый, зарплата капает и коллеги не пишут после полуночи. Но вот проблема – работа стала слишком предсказуемой, однообразной или перестала давать ощущение развития. Утром вы открываете ноутбук и вдруг обнаруживаете, что уже 20 минут читаете новости, проверяете почту, заказываете что-то на маркетплейсе или зачем-то сравниваете цены на билеты в Стамбул. Проходит час, потом второй, работа не сделана, а внутренний голос уже вынес приговор. Ну, понятно, я ленивый или я ленивая. Но иногда дело не в лени, а попросту в потере драйва и ощущения смысла. И даже если дел много, созвоны, согласования, письма, таблицы, все это происходит на автопилоте, предельно механистично, без огонька и, видимо, результата. Если прокрастинация настигает вас преимущественно на работе, а на спорт, друзей, обучение или личные проекты энергия остается, возможно, проблема действительно не в лени, а в том, что работа просто не вызывает интереса. Именно такое состояние иногда и называют ржавлением. Если вы заржавели от рутины, не обязательно сразу увольняться. Погуглите термин «job crafting» или «пересборку работы под себя». Волшебных рецептов там нет. Это скорее попытка немного изменить собственную работу так, чтобы она лучше соответствовала вашим способностям, интересам и потребностям. Например, можно автоматизировать часть рутины, взять на себя более сложную задачу, освоить новый навык и применить его в работе. И обязательно найти зоны, где вы сами принимаете решения, а не просто выполняете чужую инструкцию. А вот если вы попробовали, а пространство для роста все равно не появилось, это тоже важный сигнал. Возможно, это знак, что пора без лишней спешки присматриваться к чему-то другому. С вами был Евгений Тиханович. Ищите то, что интересно именно вам, и повышайте качество жизни на РБК.
3: Первая команда. Важное решение. Ошибка, которая многому научила. Момент, когда приходится начинать все по-новому. Траектория лидера. Программа сооснователя SQN Ярослава Глазунова. Большой разговор с первыми лицами о ключевых решениях, принципах и управлении людьми. Что помогло двигаться вперед и чему научили ошибки. Из первых уст. По пятницам. В 15:30. На радио РБК.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Я давно заработал столько, что могу никогда больше не подходить к камере. Но дело не в деньгах. Как только вы останавливаетесь и уходите на пенсию ради праздного потребления богатства, вы начинаете стареть и умирать. Секрет долголетия в бизнесе – никогда не впускать в себя старика. Нужно продолжать созидать. Клинт Иствуд.
5: Disney. Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
6: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
3: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгением.

0: не истоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать? И кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах? Каждую пятницу в 16:10.
1: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает президент Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин.
3: Про то, что полезно прочитать руководителю для того, чтобы двигаться, развиваться. Это работы Дейла Карнеги. Как говорится, Карнеги – это уже давно всем известно базовый учебник по взаимодействию с людьми, по взаимодействию в обществе, отчасти и самооценке.
2: Дейл Карнеги. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично?
4: Выработка уверенности в себе, смелости, способности говорить спокойно и ясно, выступая перед аудиторией, не представляет и десятой доли тех трудностей, которые воображает себе большинство людей. Это не талант, дарованный Богом лишь отдельным выдающимся личностям, а скорее что-то вроде умения играть в гольф. Каждый может развить свои скрытые способности. Достаточно лишь очень сильно этого захотеть. Есть ли хоть малейшее основание полагать, что, стоя перед аудиторией, вы не можете мыслить так же хорошо, как сидя. Вы, конечно, понимаете, что это не так. На самом деле, обращаясь к группе людей, вы должны мыслить лучше. Их присутствие должно вдохновлять вас.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 106 в Тюмени,
1: 92,8 в Москве.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 5 вечера с новостями Ася Касьянова. Кабмин поручил усилить работу по заключению соглашений с независимыми АЗС и НПЗ для обеспечения предсказуемой и справедливой ценовой ситуации на топливном рынке России. Комплекс мер по регулированию цен в ряде регионов власти представили на совещании с вице-премьером Александром Новаком. В частности, эти решения коснулись Оренбургской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Тюменской областей и Удмуртии. Отношения между Россией и Узбекистаном успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Об этом говорится в приветствии Владимира Путина участникам Совета регионов двух стран. Глава государства подчеркнул, что в торгово-экономические, научно-технические и гуманитарные связи сторон сейчас активно вовлечено почти 80 российских субъектов. В Москве запустили производство аккумуляторных батарей на новой гигафабрике, построенной совместно с Росатомом. Предприятие стало первой частью крупнейшего в России кластера систем накопления энергии площадью 34 гектара. Предполагается, что к 2030 году этот комплекс закроет до 70% потребностей страны в аккумуляторах. Четвертый аукцион по продаже Рижского вокзала не состоялся из-за отсутствия заявок, следует из извещения о торгах. Стартовая цена составляла 4 миллиарда рублей, а шаг аукциона – 200 миллионов. Количество беспилотных такси в Москве уже составило 100 машин, все они доступны для заказа. Об этом рассказал на форуме «Цифровые решения» председатель правительства Михаил Мишустин. По его словам, число роботов-доставщиков уже превысило 1000 по стране. Во Франции занятия частично или полностью приостановили почти 900 учебных заведений. Несколько тысяч старшеклассников и студентов вышли на акцию протеста на площади Республики в Париже. Манифестанты требуют от правительства увеличить финансирование образования вместо роста расходов на армию. Участники также жалуются на нехватку учителей и ветхое состояние лицеев. Больше новостей.

0: и на сайте РБК.
1: Вот это уровень инвестиций, купить или не купить Рижский вокзал. Вот вопрос. Сейчас разберемся с тем, что происходит на фондовых площадках в начале часа. Индекс Московской биржи за последний час развернулся и начал движение вверх. 2323 пункта к данной минуте. Сообщение от структур Т-технологий. Компании, которые входят в эту группу, получили необходимые лицензии для работы на российском крипторынке. Еще из новостей. Нефть в красной зоне почти на 2,5%. $98 сейчас торгуется Brent на лондонской бирже. Будем следить за развитием событий. В 17.10 рынки главное не забудьте и не пропустите. Несмотря на осадки для российского бизнеса, сейчас все-таки весна. Так деловой климат в стране в эфире радио РБК описал глава нового комитета Госдумы по конституционному и гражданскому законодательству и судоустройству Павел Крашенинников. По его словам, бизнес за последние годы прошел через серьезные испытания. Сейчас на него влияют санкции, развитие искусственного интеллекта и изменения в экономическом обороте. Этими вопросами в том числе займется новый комитет Госдумы, рассказал Павел Крашенинников.
2: Деловой климат оценивается, я надеюсь, нашим комитетом достаточно трезво. У нас огромное количество санкций. Конечно, это на нашу жизнь достаточно сильно сказывается. Сейчас деловой период у нас окрашен, как мы знаем, конфликтом, назревающим огромным конфликтом искусственного интеллекта, естественно. Вот это тоже история, которой нам придется разбираться. Вот есть проблема и с экономическим оборотом. Поэтому это все важно, нам все это нужно будет делать. У нас еще есть один блок, который связан с правосудием, но который, может быть, связан скорее больше климатом, я имею в виду деятельность третейских судов, примирительными судорами, с адвокатурой, с нотариатом. Вот эти-то, это тоже блок. Есть бесплатная или платная юридическая помощь, это тоже достаточно важно.
1: Что, на ваш взгляд, позитивно повлияло на деловой климат в России за последнее время?
2: Позитивно, ну, во-первых, мы исковую давность приняли уже в конце сессии, и наконец-таки мы установили, в том числе для приватизационных сделок, определенности и упорядочили эти процессы, потому что я, например, считаю, многие мои коллеги, что, конечно, мы не можем там через 20-30 лет вспоминать, что было там когда-то, хорошо или плохо. Люди понимают, что можно создавать какой-то бизнес, что можно идти дальше, можно приобретать ту недвижимость, которая там лет 20 назад была приватизирована. Она не встанет, все не прекратится вокруг этого. Поэтому, конечно, здесь, мне кажется, достаточно четко, очевидно, вот этот вопрос. Рассмотрели долго, сколько мы его рассматривали, не знаю, может быть, лет 10, наверное, или 8. Тем не менее, установили именно в Гражданском кодексе, в статье, которая посвящена приватизации. Это касается и делового климата бизнеса, это и касается климата человеческого, простых граждан, потому что приватизация, как известно, была не только предприятиями и жилья.
1: Павел Владимирович, вот много достаточно серьезных направлений будет курировать комитет. А какие из них станут приоритетными? Возможно, есть уже те проекты, которые вы в первую очередь будете обсуждать.
2: Ну, у нас уже порядка законопроектов есть. И, конечно, вот сейчас приходят, вот, и, конечно, но эта история, четвертая часть ГК, это я имею в виду вашу работу, интеллектуальную собственность, да, и искусственный интеллект, конечно, здесь надо бы разобраться, и, конечно, я думаю, что нужно защищать. Это очевидно, ну, для меня. Вот, дальше у нас, конечно, есть, мы знаем, что поменялось руководство Верховного суда, что приоритеты тоже меняются. Скорее всего, будут, ну, они уже пришли, законопроекты, вот, по поводу изменения, ну, вот, судоустроительного, именно как будет взаимодействие внутри судов, как они будут административно, как будут кадры идти, как будет идти финансирование. Ну и также у них, на мой взгляд, очень хорошее предложение, это немножко все-таки повысить зарплату не только судьям, но и аппарату. Аппарат в самом таком тяжелом состоянии, с кем сообщество получает меньше всего денег. И, конечно, там огромная текучка, что сказывается на правосудии 100%.
1: Павел Владимирович, насколько я понимаю, это сейчас те приоритетные законопроекты, которые мы сможем уже увидеть в октябре в повестке Госдумы.
2: Ну, я думаю, да. Это как раз октябрь-ноябрь, потому что там можно будет не только с судьями, с судейским сообществом, но и с правительством еще раз все это посмотреть. Это все, да, в приоритете, эти проекты. Ну и у нас бюджет, понятно, что часть бюджета, которая касается правосудия, там, юстиции вообще, конечно, это тоже, мы тоже этим немножко занимаемся.
1: Для вас деловой климат в России сейчас это что?
2: Ну, вполне себе можно сравнить, да, но я думаю, что все-таки, конечно, очень много и осадков, и неожиданных.

0: данных и тра разные, но мне кажется, что все-таки нам нужно идти вперед, несмотря ни на что. И наш бизнес прошел такое, что просто весна.
1: Созданный в новом созыве Госдумы комитет под руководством Павла Крашенинникова также будет заниматься работой судебной системы, адвокатурой, нотариатом и избирательным правом. Через пару минут в эфире радио телеканала РБК «Рынки главные». Следим за российским рынком и валютами. Индекс Мосбиржи растет с конца сентября, а в отдельных бумагах инвесторы видят заметные движения. Ищем причины роста и оцениваем перспективы рубля вместе с начальником аналитического отдела Россельхозбанка Александром Фетисовым.
2: Реклама. Как бизнесу продвигаться в 2027 году? Какие инструменты уже меняют цифровой пиар, поиск и управление репутацией? Ответы, опыт и практические кейсы 19 октября на конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК компаний. Участие онлайн и бесплатно. 18+.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: РБК в цифрах.
5: 6 лет строительства, 8 километров, 4 смотровых площадки. Такова норвежская Атлантическая дорога. Живописная, но местами опасная. Она соединяет цепочку островов в океане и превращает обычную поездку в аттракцион. Один из мостов поднимается над водой на 23 метра. Его изгиб настолько крут, что с определенного ракурса создается иллюзия, будто полотно обрывается прямо в бездну.

0: все-таки главное.
1: $150 за баррель. По таким примерно ценам сейчас отпускает нефть американская «Шеврон». Некоторым своим клиентам похвастался глава корпорации Майк Вирт на отраслевой конференции в Лондоне сегодня. В студии Даниил Бабич, это «Рынки». Мы вместе с Александрой Панфиловой о самом главном. И, конечно же, с нашим замечательным гостем, начальником аналитического отдела Россельхозбанка Александром Фетисовым. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, мы на радио и телевидении вещаем о самом главном, повторюсь. Саша, что самое главное?
2: Давай пройдемся по самому главному. Рубль продолжает сегодня нести потери, но вот сейчас коррекция в юане замедлилась. Юань на Мосбирже теряет 0,05%, торгуется по 12 рублей 75 копеек. Нефть сегодня откатывалась ниже $98 за бочку, но вот сейчас примерно по 98 торгуется. Речь о фьючерсах на Brent. Ну а рынок акций начал день с роста, продолжил падением и сейчас снова вышел в плюс, такой символический плюс, плюс 0,1% на отметке 2323 пункта сейчас торгуется индекс Московской биржи. Среди лидеров падения бумаги выше Газпрома, ну а что касается растущих историй, то, во-первых, на 9% в моменте сегодня взлетали акции МГКЛ, гендиректор собирается удвоить свою долю в компании, но вот сейчас многие уже прибыль зафиксировали, рост всего на 2%. В текущих лидерах роста акции банковского сектора МКБ плюс 6%, Совкомбанк плюс 4%. Банк 7 октября нарастит свой квартальный байбек на 1 миллиард рублей, то есть теперь он 3 миллиарда составит. Но вот пока акции недооценены, выкуп остается самым доходным вложением на публичном рынке. Вот так подчеркнули в Совкомбанке такое решение. Почти 3% прибавляют акции ВТБ, тут уже без каких-то очевидных причин, но отмечу, что рост стартовал еще вчера вечером и совпало это с выходом новости о разрешении Владимира Путина продать российское подразделение Юникредит. Рост, причем, происходит на больших для текущего рынка оборотах. Вот к текущей минуте наторговали уже 7 с лишним миллиардов рублей. Но вот акции банков в целом сегодня в фокусе внимания инвесторов. То есть тройка лидеров по оборотам. Это ВТБ, это Сбер и Т-технологии. Но вот по Т-технологиям перед эфиром вышла новость, что структуры получили лицензии для работы на крипторынке. Мы тут второй день подряд обсуждаем так или иначе стратегии инвестдомов на рынке акций на четвертый квартал. В основном это банки, нефтегаз и IT. И мы спросили читателей телеграм-канала «Сам ты инвестор», какой из секторов, на их взгляд, покажет лучшую динамику в этом квартале.

0: Пишите нам тоже в Телеграм радио РБК, на кого делаете ставку сейчас вы. Так вот, большую часть голосов, 45%, отдали банкам. И хотя нефтегазовый сектор недалеко ушел, то есть 42% за него, тем не менее, в фокусе сегодня банки. И не только сегодня.
1: Александр, а вы бы за кого проголосовали? Я, если честно, если бы не квартал, то проголосовал за IT. Потому что на IT можно что-то заработать. Ничего на банках ты не заработаешь, и на нефти, я не помню. Ну, можно, конечно, но в основном все зарабатывают в IT. Посмотрите, как NASDAQ растет. Ну, а как заработать вообще на акции?
2: IT, IT рознь, да?
1: Конечно, да.
2: Если IT в NASDAQ, есть IT на российском рынке. Ну, я бы тоже проголосовал бы за банковский сектор. Устойчивые, хорошие финансовые результаты, прекрасная рентабельность капитала. И за отдельные бумаги нефтяного сектора. Убирал бы из своего внимания, прежде всего, наверное, все-таки металлургию. Да? Металлургию, она упала, и, возможно, здесь какие-то флуктуации тоже интересные и возможные.
1: То есть, в принципе, на акциях можно заработать, вы считаете?
2: Вопрос...
1: В шорт или в лонг?
2: Смотрите, заработать можно. Вопрос такой, да, заработаете ли вы больше, чем дает денежный рынок, или больше, чем... облигации. Да, здесь как раз вопрос неоднозначный. Да. Сейчас основной момент – это избирательный подход к акциям. А то, что российский рынок сейчас там торгуется там, и не может преодолеть отметку 2,350, ну, ЦБ нам не дал направления.
1: Смотрите, сегодня аукцион репо 7-дневного. ЦБ дал денег 5,8 триллионов, просили больше, но вот под 14% разместились. Ставки на межбанке опустились ниже 14%, ставки репо на Мосбирже тоже ниже 14%. Как вам новый индикатор ключевой ставки, вот эти вот фьючерсы на московской бирже, еще не расторгованные индикаторы?
2: Еще не расторгованные, да, то есть и, ну, вопрос уже, там, скажем так, это достаточно специфическая вещь, это скорее для институциональных инвесторов в значительной степени. Физики, ну, там, скорее будут такими помощниками.
1: Для нас, для журналистов, мы все смотрим, там, вот, СПФИ, да там вообще непонятно. ЦБ, конечно, если Бонс публикует эту информацию, но там рынок-то OTC, хоть и принадлежит Мосбирже, а тут все-таки, ну, биржевой инструмент. Ладно, посмотрим. Давайте переключимся на главную тему. Акции банков. Почему все так возбудились? Вчера, вот я заметил, когда вышла новость по Юникредит, на ваш взгляд?
2: Ну, скорее это, наверное, совпадение, я бы так сказал, да. Ну, вопрос новости о Юникредит. Да? Здесь это нужно рассматривать как формализацию выхода Юникредит с российского рынка.
1: Это было известно давно. Арабские инвесторы там или кто, я не знаю. Да.
2: Юникредит оставляет себе платежный бизнес. Здесь фактически остается лицензия и какая-то часть клиентов, кредитный портфель, депозиты, ну, не более того.
1: И системно значимых они выйдут, как вы думаете?
2: Скорее всего, да.
1: Скорее всего, да. Но вот есть банк, который еще крупнее, Интеза Сан-Паулу. А он, оказывается, здесь иногда ходишь, смотришь на улицу. Ничего себе, здесь еще. Никто про него не знает, не слышит, но каким-то образом присутствует. Вот, наверное, Юникредит таким же будет.
2: Скорее всего, так.
1: Хорошо. Подключаю к нашему разговору руководителя управления аналитических исследований Ави Capital Дмитрий Александрова. Дмитрий, приветствую.
3: Да, приветствую.
1: Почему, Дмитрий, приветствую. Все так возбудились вчера вечером под закрытие? Покупки были в банках, особенно акции ВТБ подросли. Сегодня все покупают акции Московского кредитного банка, Совкомбанк растет. Есть ли какая-то связь между тем, что президент подписал разрешение о продажу или там реструктуризацию бизнеса в России Юникредит и вот этим этой движухой, не помню этого слова, в акциях банков?
3: Не знаю, может быть, если искать связь, то, может быть, пытаются угадать потенциального покупателя, да, бенефициара этой сделки, да, который усилит свои позиции на внутреннем рынке. Ну и, соответственно, будет очевидно, что если такой структуре, например, разрешили купить, то, скорее всего, с ней все будет хорошо. Да? И на плохом рынке, ну, почему бы не отыграть там? 5-10% вверх, вот просто на такой

0: Но и в целом банки, в общем-то, очень дешевые, в значительной мере, может быть, даже перепроданы были на реакции, первоначальной негативной реакции на бюджет, да, а сейчас, ну, так, RGBI хотя все равно сползает, да, но есть шансы, что на конец года ситуация будет немножко получше. Не факт, что она в следующем году будет лучше, но на конец года может быть лучше. А у многих банков большие портфели в ОФЗ, да, поэтому может быть еще небольшая переоценка вверх. И ОФЗ тоже. Ну, через ОФЗ, да, соответственно, небольшая переоценка по портфелям.
1: А если мы говорим о наших супергигантах...
0: Ну, это не всех, конечно, касается банков, да.
1: Если мы говорим о наших супергигантах, Сбер, ВТБ, чьи акции торгуются... Ну, в принципе, понятно, что гособлигации у них в портфелях есть, но у них бизнес такой, что как бы он разноплановый. И это, конечно, влияет, но не так сильно. У Сбера рекордная прибыль, судя по всему, будут рекордные дивиденды. Стоит ли их ждать в следующем году? И ВТБ то же самое. Возьмем Т-технологии, у них шикарный просто рост. Все ли так плохо в банках или так хорошо? Ну, вот смотри, если бы ты выбирал, как наши телезрители и радиослушатели, за что бы ты проголосовал? За банки или за нефтянку? А может быть, IT?
0: Я так вот не готов так, в такой ситуации, как сейчас, вот, голосовать за один сектор. В банке интересно, да, в нефтянке тоже может быть очень интересно. В банках, в принципе, все торгуются исторически очень дешево. Сбер за 3/4 капитала, да, шикарно. Остальные либо за пол капитала, либо за 1/4 капитала, как, не знаю, там, МТС-банк, например, да. Сбер за 3 прибыли, да, остальные, по-моему, ниже 3 прибылей.
1: Ниже 1 прибыли поэтому... ВТБ торгуется. Ниже прибыли.
0: Ну, вот, вот, да. Но ВТБ отдельная история, уже вечереет, поэтому не будем про ВТБ.
1: Там что, математика не работает?
0: В принципе. Ну, я тут, как сказать, понимаешь, потенциал роста, да, в банках, наверное, устойчивого роста в банках может быть повыше, потому что в нефтянке может быть больше потенциала такой спекулятивной стрелы вверх, если вдруг что-то там у Трампа с Ираном пойдет по совсем грустному сценарию, и нефть полетит куда-то, да, будет переоценка. Глубокая ли может быть переоценка на сделке вдруг внезапной, да? Очень мощная, но она будет шпилькой, скорее всего, потому что фундаментально там более-менее уже все в цене. Другое дело, что сделки может не быть еще очень долго, как мы понимаем.
1: Александр, к вам такой вопрос. Смотрите, вот дочки иностранных банков с 22 года, даже раньше, намного раньше, если мы возьмем другие банки, сворачивали бизнес здесь. Кто главные бенефициары? Я только не говорю, что Россельхозбанк, это понятно, но кто еще?
2: Ну, давайте все-таки главным бенефициаром это мы считаем Сбербанк. Ну, наверное, и Т-технологии, да? Вот с остальными уже проблемы. С остальными, ну, остальные просто выживают, да, в текущих условиях. И, ну, конечно, Совкомбанк, да, сегодняшняя новость о том, что они... выкупает свои собственные акции, да, и при рентабельности собственного капитала больше 21%, да, это хорошее вложение денежных средств. И в итоге, как мы посчитали, это приведет к росту чистой прибыли для акционеров на 5%. Это если мы не учитываем рост чистой прибыли. Поэтому, если выбирать между дивидендами, которые вы распределяете и снижаете тем самым норматив капитала и выкуп собственных акций, выбор, мне кажется, очень интересный.
1: Ну, понятно. Тем более, что налоговая история и тенденция фискальная у нас не радует. Дивиденды все больше и больше будут налоги. Какие они будут через несколько лет, мы не знаем. И ИС тоже дивиденды нельзя выводить. Они облагаются налогом. В Штатах обложение, налогообложение дивидендов высоко, поэтому у них дивидендная доходность никого не интересует. Она сейчас около 1%. Акции растут, они исторический максимум бьют. У нас другая совершенно история. Но возвращаясь к Совкомбанку, мы вспоминаем, что говорили господа Хатимские, когда выводили банк на IPO. Они говорят, мы посмотрим. Пока фрифлоут небольшой. Там действительно относительно небольшой фрифлоут. И сейчас они его еще сокращают. Может, они его хотят вообще сократить?

0: до минимума.
1: Ну, до минимума я бы так...
0: Куда уж тут?
1: Я бы не стал бы так...
0: Ну, маленький фрифлот у Совкома.
1: Во-первых, они выкупают, на самом деле, 5% капитализации, ну, если мы считаем в год, да, это 12 миллиардов, поэтому выглядит все это достаточно умеренно и консервативно. Вот, возможно, да, как только конъюнктура улучшится, они сделают там другое предложение. Да? Но опять-таки банк сейчас торгуется по цене 10 рублей, да? А фундаментальная его оценка 17 рублей. А банк серьезно улучшил финансовые результаты за первое полугодие. Да? То есть там чистая прибыль выросла на 150%, причем это регулярная чистая прибыль. Да? Это, конечно, это в большей степени остается спекулятивной историей, поскольку сейчас время быть скорее консерватором и скептиком, да, и если вы консерватор и скептик, лучше выбрать Сбер и Дом РФ как фундаментальные и очень устойчивые истории. Но смотреть на Совкомбанк как на такую спекулятивную историю, где можно действительно заработать, как вы и спрашивали.
0: А вот МКБ, в чем там причина роста? Вроде без всяких поводов.
1: Вот именно.
0: Вот у вас спекулятивная или вообще просто игровая история?
1: Если таких историй на российском рынке очень много, да. По большому счету, мы не очень знаем, что там происходит внутри. Да, мы знаем, что есть какие-то перетрубации и с определенным таким негативным аспектом. Поэтому на этот рост смотрите весьма внимательно и, возможно, избегайте. Если вы не знаете, почему акция растет, не надо туда лезть.
0: Дмитрий, есть какие-то идеи в Совкоме или в МКБ, которые сегодня растут? А может быть, в ВТБ?
2: Ну, идеи-то везде есть, идея снижения ключа, идея общей нормализации, так же, как и в большинстве компаний по рынку. У нас есть куча тоже секторов, где финансовые показатели улучшились за прошедшие годы, а при этом капитализация ухудшилась, то есть уменьшилась. И это, к сожалению, просто вследствие ситуации, в которой российский рынок сейчас функционирует. Выкуп – то же самое. Идея хорошая. С долгую как раз и под переоценку портфеля ОФЗ, и под как раз вот выгодный выкуп, да, с рынка собственных акций. Идея классная. В моменте просто мы видим, что инвесторы розничные точно очень плохо реагируют на замену дивидендов на байбэк или даже на частичную замену дивидендов на байбэк. Мы это видели в Ренессансе, мы это видели в МТС, еще в нескольких бумагах. И просто байбэк сейчас не работает, потому что он хорош в перспективе, а с налоговой точки зрения еще лучше. Но люди хотят иметь все время входящий поток денег наличных. Да, они сами решат, что они с ним сделают. Никто не готов сейчас закладывать там перспективы на горизонт нескольких лет. В 2023 году были готовы, да, в начале 2024 были готовы, а сейчас нет. Начнется опять мягкая риторика ЦБ, общий какой-то, не знаю, позитивный фон, все начнет резко дорожать. И здесь, может быть, вообще сильнее других МТС банк подорожает, да, может быть. На вопрос резервов, да, если снимется опасение, что возникнет необходимость существенного увеличения резервирования, потому что в основном резервы растут у банка, да, по чуть-чуть. У МТС, кстати, банка, по-моему, они не сильно выросли. Вот. А если это вообще риски снимутся, там может быть дополнительное мощное движение. Поэтому идеи-то есть, но они такие же, как на всем нашем рынке. Просто
0: в основном фантастические.
3: Дмитрий, а я к Совкомбанку еще добавлю вопрос. Если фаворитов просто на рынке акций в банковском секторе обсуждать, тут я тут к стратегиям домов опять возвращаюсь, везде одни и те же идеи, там Сбер, технологии, Дом РФ. Но вот у цифры брокера, интересно, аналитики включили бумаги Совкомбанка в подборку так называемых падших ангелов, то есть бумаг, которые, по их мнению, свое уже отпадали. Объясняют тем, что разворот показателей уже стартовал финансовых, модель банка, бизнес-модель отлично работает при низком ключе, а мы находимся в цикле смягчения. ДКП. Вот эти доводы, как тебе, отпадали свое эти бумаги или все-таки нет?
2: Мне нравятся эти доводы. Я надеюсь, что они близки к тому, чтобы отпадать. Вместе с рынком могут продолжить падать. Да? Сбер закрыл дивидендный гэп, потом откатился обратно вниз. Да? Почему бы? И, собственно говоря, просто сейчас долгое время, я боюсь,

0: будет вот такая вот какая-то выжидательная ситуация на рынке, никто не будет готов ралли вверх устраивать. А идеи будут отрабатываться в рамках вот консолидации, типа там а-ля прямоугольник, а-ля флаг, и все. И это может продлиться до конца года, до какого-то поворотного, не знаю, заседания ЦБ или до какого-то триггера внешнеполитического.
1: Дмитрий, спасибо огромное. Всегда рады видеть и послушать с удовольствием. Готовы. Руководитель управления аналитических исследований «Авикапитал» Дмитрий Александров был с нами на связи. Александр, по поводу Совкома уже, по-моему, поговорили. Еще банковский сектор не дает покоя. Вот Дмитрий сказал, дивиденды не нравятся, нравится байбек. А если и байбек, и дивиденды, как у Банка Санкт-Петербург?
2: Ах, это было бы прекрасно. Да и вообще,
1: но почему-то акции не растут.
2: Вся американская модель, да, это и байбек, и дивиденды. Ну, такой истории пока у нас нету. Да?
1: Банк Санкт-Петербург.
2: Банк Санкт-Петербург, да, но у них но есть другой пошли, нюанс. Да,
1: они как-то
2: есть,
1: пошли тоже.
2: В принципе, немножко коррекция. Ухудшение финансовых показателей именно из-за того, что фондирование у них не двигается, да, кредит, стоимость кредита снижается, да, поэтому маржа у них снижается, поэтому те цифры, которые мы наблюдали в 2023, 2024, 2025 году, наверное, в текущих условиях повторить будет сложно. Вот, поэтому Банк Санкт-Петербург – это немножечко сейчас аутсайдер. Да. Я согласен с тем фактором, с тем доводом, что геополитика на самом деле, да, затмила фактически все, да, все фундаментальные показатели.
1: А давайте просто ее игнорировать. Да.
2: Ну, в принципе, да, это хорошее.
1: Потому что если мы будем каждый раз ахать и ухать, да, мы никуда не придем.
2: Это хороший вариант, конечно.
1: Кстати, о геополитике, Александр, извините, вас перебиваю, потому что сейчас на РБК время новостей. Мы выходим из эфира, не переключайтесь, потому что мы вернемся вновь через несколько минут после новостей короткой рекламы. Не переключайтесь.
3: В 17.30 в Москве с новостями Артем Самойлов. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по топливному рынку. Главной темой стала необходимость быстрого принятия нормативных актов, чтобы закрыть спрос. Нефтяников и профильные ведомства призвали обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов. Отдельно поручено договариваться с независимыми АЗС и НПЗ ради предсказуемых цен. По данным Минэнерго, запасы есть, производственные мощности загружены. Проблема с топливом в регионах остается на контроле правительства. Россия и Азербайджан продолжат развивать западную ветку коридора «Север-Юг». В нашем МИД подчеркнули, что проект важен не только для двух стран, а глобально. Маршрут идет через Азербайджан и Иран к Индии. Участок Решт-Астара строят на российский кредит. Коридор длиной 7 тысяч километров. Альтернатива Суэцу. КАС не получал апелляцию от Камилы Валиевой по нейтральному статусу. Как сообщили в пресс-службе спортивного арбитражного суда, обращение не поступало. Ранее Международный союз конькобежцев отказал ей, а также Кондратюку, Степановой и Букину в статусе нейтральных спортсменов. При этом МОК в июле снял рекомендации об ограничениях для россиян. Paramount завершила сделку по приобретению Warner Brothers Discovery. Как сообщили в пресс-службе компании, сумма составила 110 миллиардов долларов. Это одно из крупнейших слияний в медиаиндустрии за всю историю. В Paramount отметили, сделка объединяет две старейшие компании с более чем вековой историей. Цель – создать развлекательного гиганта нового поколения. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».

0: у Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
1: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 это 20%.
0: Нет, согласен.
1: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
2: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
3: Курсы валют меняются, рынки реагируют, бизнес, как всегда, адаптируется. За день происходят сотни событий, к вечеру важнее другое. Выдохнуть и спокойно.

0: для бизнеса, для вашей работы и ваших решений. От главных новостей дня к их последствиям. От последствий к пониманию. ЧЕС. Разбираем картину дня по будням с 18.00 на радио РБК.
1: Что это было? В эфире.
2: А как же вот эта классическая история, что 85% клиентов фитнеса покупают абонементы и не ходят?
3: Для нас это принципиально важно не допускать. У нас во всех наших CGM-ках, во всей пути коммуникации с клиентом у нас есть, что мы с ним связываемся. Говорим, дорогой друг, у тебя осталось такой-то срок и такое-то количество тренировок. Это моя была боль, перенесенная из классического фитнес-клуба. Когда обо мне вспомнили на 366-й день действия абонемента, то есть на первый день, когда он закончился, с вопросом, не хотите ли купить новый абонемент, но что я сказал, друзья, где вы были на протяжении года, который, соответственно, прошел. И наша задача как раз перехватить человека, чтобы не довести до этого.
1: Основатель Rock the Cycle Олег Рудаков в программе Татьяны Маркевич «Панки бизнеса».
0: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 9 вечера.

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
4: Рынки главное.
5: Это снова мы в студии Данил Бабич. Это программа «Рынки». Я загадал желание, потому что я сижу между двух Александров. А наш гость, начальник аналитического отдела Россельхозбанка, в студии Александр Фетисов и моя коллега Александра Панфилова. И мы говорим о самом главном. Саш.
6: Обновим картину торгов. Начну теперь с рынка госдолга. Индекс RGBI теряет 0,09% прямо сейчас. Немножко ускорилось это падение после анонса Минфина о проведении завтра аукциона по размещению фиксированного выпуска. Шестилетние хотят разместить. Напомню, что в прошлый раз размещение короткого выпуска с фиксированным купоном не состоялось. Не готово ведомство сейчас на еще большую премию, хотя вот доходности по некоторым выпускам длинных УФЗ уже выше 16,8%. Индекс Мосбиржи торгуются примерно на тех же самых уровнях, плюс 0,2%, 2326 пунктов. Банки по-прежнему и в лидерах роста, и в лидерах по обороту, ну вот разве что акции ВК обогнали ВТБ по росту, и в лидерах по оборотам сразу за банками идет нефтегазовый сектор, это Роснефть, Лукойл и Газпром, ну вот не особо они растут.
5: Они
6: вот
5: тянут нас вниз.
6: Вниз, ну Лукойл по проценту прибавляет сейчас, но вот Газпром действительно тянет нас вниз. Сама нефть сократила немножко падение в 98,6 прямо сейчас. Но вот сегодня еще много было заявлений по поводу нефти. Отмечу, что гендиректор Chevron отметил, что фьючерсы торгуются примерно по $100 за баррель, мы это видим.
5: Тогда как цены продают по 150.
6: Да, цены на физическую нефть в Азии ближе к $150, то есть такую бэквардацию мы наблюдаем. Отметил он это в рамках энергетического форума в Лондоне. А также глава сырьевого трейдера Витор Рассел Харди заявил, что запасы нефти на Западе исчерпаны. Ну а гендиректор Shell в свою очередь сказал, что поток нефти с Ближнего Востока восстановились до 80%. Плюс еще отмечу, что Ирак в своем проекте бюджета на 2027 год установил цену на нефть на уровне $58.
5: Это как у нас еще 50.
6: У нас тоже, да.
5: То есть как бы это, что в проекте бюджета, ну, на всякий случай закладываться, они же не знают. Смотри, еще стоит, наверное, отметить, что Саудиарамка снижает цены на ноябрь для своих азиатских клиентов, повышает для европейских и для американцев. Без изменений. Но там у них свой завод, по-моему.
6: Да, они тоже поменяли. Но вот возвращаясь к Ираку, они там добавили, что, как они это объясняют, потрясение на мировом рынке нефти, говорят, они носят временный характер, а бюджет верстается на весь год. То есть, видимо, закладывается, что, возможно, через год все будет по-другому.
5: А у нас вообще на 3 года.
6: У нас проект, на 3 года, да. Хотят на 6. Александр, да. Почему ситуация вот на рынке фьючерсов так сильно отличается от физического рынка? Какой тут можно вывод?

0: сделать?
1: Ну, скорее всего...
2: Манипуляция?
1: Скорее всего, на рынке физической нефти, да, присутствует очень много надбавок. Да, это логистическая надбавка, это страхование, это... фрахт-транкеров. И, наверное, это не общая картина, да, это для каких-то отдельных покупателей. Поэтому я бы не стал трактовать вот слова вот прямо там однозначно этого человека.
2: Ну, мы не можем сейчас себе картину нефти нарисовать, как вам заявление аналитического отдела JP Morgan, что мы отказываемся прогнозировать цены на нефть.
0: Это очень честно было.
2: Честное заявление, молодцы.
1: Это честно было, да, и может быть, они про рубль и доллар ничего не сказали, да?
2: Ничего. Вот. А я вообще удивляюсь, зачем им рубль, доллар?
1: Да. Ну, может быть, кто-то другой скажет. Ну, на самом деле, да, это сейчас геополитический фактор и вообще вот геополитическая премия, она настолько высока, что прогнозировать вообще фундаментальную стоимость нефти, какая она должна быть, достаточно сложно, да. Другое дело, что нужно предполагать, да, что цены, текущие цены $100 и $100 плюс, да, могут сохраниться достаточно долго, именно по той простой причине, что значительная часть запасов ушла с рынка, да, это 1 миллиард. Всего лишь 1 миллиард баррелей. Да?
2: Мы еще не знаем, сколько китайских запасов ушло.
1: Да.
2: Потому что они не раскрывают свои данные.
1: Эти запасы надо восполнять. И эти запасы будут восполняться и именно по...
0: В течение какого времени?
1: Спрос. Ну, это
2: Саша, это может быть очень долго, да? Быть.
1: Угу. То есть, на самом деле, когда госструктуры восполняют свои запасы, стратегически они действуют достаточно рыночно, да, то есть они не просто по текущим ценам, да, они выбирают момент, и временной лаг у них достаточно длинный. Вот, поэтому...
2: Александр, насколько я знаю, сейчас очень интересная схема в Штатах действует по... разгрузки запасов, они сейчас нефть дают в лизинг с обязательствами. Вот кто у них берет нефть из резервов, они должны будут поставить им нефть плюс 20%. То есть они будут закупать больше нефти, и это обязывающее соглашение, то есть, судя по всему, это надолго.
1: Да, безусловно, это надолго.
2: Я хотел бы подключить к нашему разговору аналитика D8 Андрея Громадина, который согласился с нами побеседовать о нефти. Андрей, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Даниил. Добрый
2: вечер, коллеги. Андрей, ну что ж, у нас JP Morgan отказывается прогнозировать ситуацию на рынке нефти. А вы готовы?
3: Всегда готов.
2: Хорошо. Что сейчас происходит на рынке нефти? Чего ожидать? Мы видим разные оценки от 50 до $150 за баррель. И понятно, что как такового организованного рынка сейчас, наверное, нет в том понимании, как мы это раньше видели. Вот если раньше можно было понять, что 6 числа каждого месяца Саудия Арамко, а за ними там и Эмираты, и Кувейт, и Ирак, и кто угодно следуют в своей ценовой политики. Повышают, понижают цены на нефть. Примерно можно какие-то было сценарии нарисовать. Сейчас самое главное, на что обращают внимание, это заявила ли Саудия Арамко о том, что они опять перезапустили свой нефтепровод в пустыне Восток-Запад, или опять его разбомбили. Как здесь быть?
3: Я думаю, что весь мир сейчас живет в такой информационном вакууме немножко, потому что статистики стало действительно меньше, данных тоже, запасы обновляются с большим лагом. Думаю, что как бы в первую очередь нас смотрят все на фьючерсы. Да, действительно, они там торгуются около $100. Недавно это был ноябрьский фьючерс, сейчас уже декабрьский. Вот. Но все равно это цифра в районе 100. При этом спот, я немножко не согласен с вашим предыдущим рассуждением, да, спот, он отражает, собственно, физический спрос. Brent торгуется там ближе к $130. В Азии допускаю, что, может быть, бенчмарки какие-то еще выше. Не так давно, в сентябре, крэки на нефтепродукты были, ну, почти рекордными. Дизель вообще торговался там ближе где-то $200 за баррель. Там сейчас меньше, там, ввиду таких больше нормализационных причин. Но в целом все индикаторы спотовые, нефть, продукты, фрахт, все указывает на достаточно большой дефицит сохраняющийся. Вот. И вот в этой ситуации, да, действительно был репорт там JP Morgan, который говорил, что мы вот сейчас вот не знаем,

0: остается. Вот. Поэтому но мне кажется, что либо как бы информация не до конца правдива о том, что действительно восстанавливается поток ближневосточной нефти, да, либо просто инвесторы в большинстве своем ожидают нового витка эскалации. Ну и, собственно, мы это видим, атаки на те же объекты Саудовской Аравии, и труба, и НПЗ, какие-то еще объекты, и, собственно говоря, ну, присутствие военное США в регионе вроде как растет, поэтому я думаю, что военная премия, она как бы сохраняется, и в этой ситуации как бы, в принципе, для нефтяников достаточно благоприятный, мне кажется, как бы конъюнктура рынка и прогноз на четвертый квартал. Ну и, собственно говоря, если сравнивать, то четвертый квартал получает и второе полугодие, за которое будут платиться дивиденды, существенно лучше, чем первое даже полугодие. Поэтому за счет всего, и нефти, и продуктов, и рубля.
1: Андрей, кто ваш фаворит среди нефтяных компаний? Ну, напрашивается, наверное, логичная история «Лукойл». Акции выросли за последние пару месяцев процентов на 30, и, в принципе, в 30%, может, чуть больше, а не от исторических максимумов. Насколько эта история, на ваш взгляд, она имеет ноги, то есть она такая долгосрочная, либо там уже все отыграно?
0: Я думаю, что там сохраняется неплохой еще апсайд, потому что наши фавориты летом были «Лукойл», «Газпромнефть», ну, если честно, еще «Газпром», поскольку цены на газ тоже у нас максимальные. Вот.
1: Но а «Газпром» будет дивиденды платить? Помните, была, извините, перебью, такая история вот некоторое время назад, но она как-то заглохла перед бюджетом, что все покупали «Газпром», ну, кто-то покупал, акции росли по непонятной причине, что вот, дескать, они будут включены, там, и дивиденды будут платить.
0: Ну, я думаю, что пока второй квартал «Газпрома» показал, что еще сложности у них с долгом есть, и хотя они генерят хороший денежный поток, много уходит на обслуживание долга, и им бы сначала надо снизить долг. И, собственно, бюджет показал, что пока что дивиденды «Газпрома» скорее не заложены в ожидании Минфина.
1: Ну и последний вопрос, наверное. Сургут, да. Преф. Насколько это интересная история? Вот вы упомянули рубль, что, возможно, будет крепким. Значит, Сургут, Преф тоже не особо это перспективно.
0: Ну, Сургутпреф вот вырос вчера, сильно там рубль ослаблялся, но мне кажется, что покупать его преждевременно, потому что ну, у нас в октябре максимальные будут платежи нефтяников в бюджет. Там НДД будет, и нефть выше. Это будет там серьезно, мне кажется, больше 1 триллиона рублей, даже несмотря на то, что демпфер будет продолжать расти. Вот. Поэтому пока что, мне кажется, Сургутпреф еще рановато. Все-таки «Лукойл» и «Газпромнефть» интересней с точки зрения их доходности по дивидендам, ну, как бы близко к 20%. Если бы они так не выросли, было бы 20%.
1: Но сейчас уже поменьше.
0: Сейчас там 17, но это все равно очень большая величина.
1: Андрей, спасибо вам большое. Аналитик D8 Андрей Громадин был с нами на прямой связи. Александр, согласны с тем, что сказал Андрей? Можете дополнить что-то?
2: По поводу «Лукойла», да, здесь, безусловно, дивидендный фактор имеет место быть, да. Дивиденды по итогам первого полугодия они платят за первое полугодие, но за 9 месяцев, да, могут достичь и 800 рублей. А по году это может быть 1000, да, но это в таком, как бы, оптимистично-базовом варианте, да. Не забудем, да, что «Лукойл», в общем-то, сократил добычу по итогам первого полугодия, да. А «Лукойл» должен поддерживать уровень добычи на своих месторождениях в Западной Сибири, да, и насколько ему удастся добычу нефти, да, то есть, по сути, инвестировать в нефтедобычу, да, это достаточно большие кап-вложения, да, поэтому дивидендный фактор есть, но есть вопрос. Да? Что касается «Газпромнефти», да, здесь то же самое. Да, необходимость поддерживать текущий уровень кап-положений в добычу. Да, поскольку месторождения истощаются, да, из года в год, и даже хотя бы

0: держать это сложно. Да? Опять-таки, дивиденд, «Газпром» требует дивидендов, да? Поэтому в «Газпром» нефть...
1: А сам
0: да,
1: не платит.
0: Сам не платит. Но он будет платить, но не знаю, когда. Да, это хороший такой.
1: Как, если как ГМК будет платить, да. Вот вам рубль, если вы не откажете.
0: Дивидендный фактор, да, окей. В «Лукойле», в «Газпром» нефти на короткий промежуток времени. Да, долгосрочно я бы смотрел на «Роснефть», поскольку это компания, которая может обеспечить рост добычи на долгосрочном перспективе.
2: Но у них больше инвестиций в проект «Восток Ойл».
0: Ну, конечно, а нет, конечно, дарить? Больше, да, и денежный поток как бы там страдает от этого, да. Но если мы говорим про долгосрочные вложения, поскольку...
1: Долгосрочные сколько лет?
2: Да, насколько долгосрочные?
1: Ну, это как и пока, и если вот
0: нас,
1: до 10 до лет.
0: У нас инвестиции в акции, в принципе, должны быть долгосрочными, да, то есть мы почему-то очень снизили этот горизонт, да, и там, давайте посмотрим на «Газпром». Отличные результаты за первое полугодие. Насколько выросла цена газа? Да, 9,1%. Да, это больше, чем инфляция. На, практически на 3 процентных пункта. Это... Он накапливает жир, да, «Газпром», скажем так, да, вот, и, наверное, да, дивидендов, конечно, ждать не стоит, но рано или поздно он выстрелит с этих уровней, да.
2: Давайте еще один сектор обсудим, из чего начинали-то, с IT? Банков, да, с нефтянки и с IT. Сегодня проходит форум «Цифровые решения», много говорилось о необходимости улучшать, развивать эти секторы в России. Вот Михаил Мишустин отметил, в частности, что оборот цифровых компаний за год вырос на 20%, а продажи российского программного обеспечения в первом полугодии прибавили треть. Ну, еще что он активно пользуется сервисами ВК. Напомню, что бумаги ВК сегодня в числе лидеров роста, плюс 3,5% прямо сейчас почти. Вчера тоже акции IT-сектора в целом выглядели лучше рынка, там тот же позитив 5% прибавил. Но вот другое дело, что мы, опять же, если берем стратегии инвестдомов, ну, уже зря я их изучала, за редким исключением там один Яндекс, больше никого. Вот есть ли кто-то еще в этом секторе, на кого можно делать ставку? Или только Яндекс?
0: Ну, Яндекс, потому что, в общем-то, это диверсификация бизнеса, да? То есть Яндекс – это и искусственный интеллект, Яндекс – это и облачные сервисы, это практически все-все-все. Инвестируя в Яндекс, вы получаете доступ ко всем аспектам. Но я бы не сбрасывал со счетов позитив, да, я бы, наверное, в свете сегодняшних заявлений, да, не сбрасывал со счета Астру. Mm. Вот. Ну, наверное, на этом можно было бы остановиться.
2: Вышли официальные курсы Центробанка. На завтра доллар уже 85 рублей 71 копейка, и евро 96 рублей 3 копейки. И нам еще пишут как раз-таки зрители в телеграм-радио РБК, что теперь будет с рублем, будет ли он теперь слабеть только. Напомню, что вот Минфин вчера нарастил покупки в 5 раз в октябре. Насколько это будет влиять на курс, или это эмоционально временное?
0: Минфин, конечно, вышел с большой покупкой, и это, конечно, так сказать, фактор для ослабления, но мы только что говорили про нефть, которая $100.
2: Которая дойдет, да, с лагом, да, с продажами.
0: Поэтому Минфин может покупать сколько угодно, но когда приходит выручка от нефтяных компаний, рубль, в общем-то, в большей степени, да, будет сохранять стабильность.
1: Тут такой вопрос, а будут ли они ее торопиться возвращать? Mm-hmm. Во-первых, у них нет сейчас... такого обязательства возвращать выручку экспортную. А во-вторых, они видят, что рубль слабеет, так может подержать в валюте, это выгоднее. То есть когда рубль не слабел, ну, можно было возвращать
0: побыстрее. Ну, вы знаете, вот с точки зрения компании производственной, да, держать валюту и брать на себя дополнительные валютные риски, это достаточно такая, ну, тяжелая история, да, для финансового директора этой нефтяной компании. Вот. По поводу того, чтобы возвращать, да, вот держать за рубежом, да, гораздо опаснее, чем возвратить.
1: Потому что они уже нашли укромные места или пока нет?
0: Эти укромные места есть, безусловно, но эти места надо перепрятывать все время.
1: Понятно. Вы как представитель системно значимой кредитной организации наверняка общаетесь там, знаете, что все не так уж просто, потому что всегда находятся люди, которые знают, где спрятан. То есть это постоянная вот борьба между теми, кто придумывает, кто находит, тем более, что все у нас меняется. Александр, всегда с большим удовольствием вижу вас и слушаю. С нами был начальник технического отдела Россельхозбанка Александр Фетисов. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Программу вели Александра Панфилова.
2: И Данил Бабич.
1: Берегите себя. Всего вам доброго, материальных успехов и здоровья, счастья, любви.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сказочно разбогатеть может даже самый бестолковый инвестор в мире.
4: Бешеные деньги.
3: В середине 18 века в бедной американской семье родился парень по имени Тимоти Декстер. Он едва освоил грамоту, ведь вместо учебы он с 8 лет был разнорабочим. Зато в 20 лет он удачно женился на богатой вдове, что была на 9 лет его старше. Парень попал в высшее общество и решил вкладывать капитал жены, беря пример с новых состоятельных соседей. Тогда в ходу были континентальные доллары – бумажные деньги без какого-либо материального обеспечения, которыми Конгресс расплачивался во время войны за независимость. Их напечатали столько, что они постоянно обесценивались. В английском языке даже появилась присказка «не стоит и континентального доллара». Богатые соседи Тимоти понемногу покупали их в благотворительных целях. Ведь госслужащие получали зарплату в континентальных долларах, и их надо было поддержать. В момент выпуска они оценивались наравне с использовавшимися тогда серебряными долларами. Но через 2 года за 1 доллар давали 200 континентальных. А еще через 3 года уже 1000. Именно на дне не отличавшийся большим умом Декстер решил, что это инвестиция, и надо следовать примеру соседей. И по полной вложился в провальную валюту. Казалось, парня ждет полная фиаско и тяжелая беседа с женой. Но не так-то было. Спустя несколько лет американские власти решили обменять эти списанные со счетов фантики на гособлигации по курсу 100 к 1. Бестолковый инвестор тут же увеличил вложения примерно в 10 раз и стал миллионером. А потом еще и приумножил состояние серии сделок, фантастически нелепых и удачных одновременно. Об этом я расскажу в следующий раз. Словом, выкрученная на максимум удача иногда компенсирует нехватку знаний. С вами был Глеб Каланов. Помните, рынок не всегда вознаграждает самых умных.
4: Бешеные деньги. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
5: Портал против поиска. В конце 90-х Yahoo был одним из главных проводников в интернет. Через портал искали сайты, читали новости и проверяли почту. Google тогда был молодым проектом, сосредоточенным почти исключительно на поиске. Основатели Google предлагали свою технологию крупным интернет-порталам, включая Yahoo. Но сделки не состоялись. Через несколько лет ситуация изменилась. Летом 2002 года Yahoo попыталась купить Google примерно за 3 миллиарда долларов. Однако компания не приняла предложение, а руководство Yahoo не решилось значительно повысить цену. Со стороны это выглядит как ошибка в оценке будущего конкурента, но проблема была глубже. Yahoo видел себя прежде всего медиапорталом. Чем дольше пользователь оставался внутри его сервисов, тем больше рекламы ему можно было показать. Google придерживался другой логики. Хороший поиск должен был как можно быстрее дать человеку подходящий результат и отправить его дальше. В компании недооценили не только стоимость Google, но и значение поиска для самостоятельного бизнеса. Позже именно вокруг поисковой системы сформировался один из крупнейших рынков цифровой экономики. Yahoo проиграла не потому, что не замечала новую технологию, а потому, что продолжала оценивать будущее по правилам собственного бизнеса.
4: Ошибка на миллион.
6: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Мы довольно хорошо знаем, как заботиться о своем теле. Движение, питание, сон, базовые чекапы. Но вот с мозгом все сложнее. Мы много говорим о тревоге, выгорании и когнитивных способностях, но гораздо хуже понимаем, а как выглядит системная забота о своем ментальном здоровье. Мой гость – Магомед Амин Идилов, нейробиолог и основатель медтехкомпании МД, занимающийся тем самым ментальным здоровьем. Обсудим, как заботиться о мозге и как системно его тренировать. Меняем качество жизни сегодня в 21:00 на радио РБК.
7: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
8: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выборов.

0: выше. Что это вообще все значит для мира?
1: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
2: ХВЛ, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейду, Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. РБК в цифрах.
1: 4 авторских варианта. 2 громкие кражи и рекордные 120 миллионов долларов на аукционе. Такова история картины Эдварда Мунка «Крик». Во время первого ограбления в 1994 году преступникам хватило 50 секунд, чтобы вынести полотно и оставить записку «Спасибо за плохую охрану». В ходе второго налета шедевр сорвали со стены. На поиски ушло 2 года, а на сложную реставрацию еще 12 месяцев.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 18:00, столица.
2: Вам доставка. Главные новости дня.
0: ЧЕС. Что это значит?
1: Вы слушаете Радио РБК, в студии Александр Ляпин, Яна Ритунская. Мы начинаем наш мультиканальный или кроссплатформенный, кому как нравится, эфир. Можно нас слушать и на радио.
2: Можно смотреть на телеканале в том числе. В этом часе обсудим, что в столичном Дептрансе описали портрет курьера. Исследование есть эксклюзивно у РБК. Рынок доставки в Москве, как выяснилось, составляет 17% от российского, и он будет расти. Ну, кто и как доставляет заказы, как изменится этот портрет, будем обсуждать.
1: Ну и кроме того, от московского неба до Балтийского моря становится меньше пространства для спокойствия. Московский регион подвергся массированной атаке беспилотников. Власти Подмосковья сообщили о двух погибших и повреждении 47 частных домов. Одновременно на этом фоне Литва делает шаг к снятию запрета на ядерное оружие. Парламент поддержал первое из двух необходимых голосований по отмене конституционного запрета на размещение оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. На этом фоне еще и в Латвии идут военные учения, они закончатся 8 октября, довольно они масштабные. Вот что происходит? Мы видим усиление сдерживания или приближение к прямому столкновению России и НАТО, и по каким конкретным признакам можно отличить одно от другого, будем выяснять с экспертами.
2: Ну, вместе с тем есть и другие политические интригующие новости. Во Франции проходит общенациональный день протестов за увеличение финансирования образования. Сегодня к протестующим лицеистам присоединяются студенты и профсоюзы. Ну, молодежь со своей стороны требуют учителей и нормальных условий обучения, как они это формулируют, а правительство пытается сократить дефицит бюджета. По данным властей, полностью или частично нарушена работа почти 900 учебных заведений по всей стране. Ну а утренние акции за пределами Парижа собрали 86 тысяч человек. Ну, правительство обещает подготовить решение к концу месяца уже этого, но студенческие организации требуют немедленных бюджетных обязательств все и сразу. Перерастет ли школьный бунт в общенациональный кризис, обязательно обсудим.
1: Да, тут сложно избавиться от ассоциации с 68-м годом и студенческими протестами. Действительно, узнаем, чем же все-таки закончится в этот раз история. Кроме того, антарктический лед стал окном в невидимую вселенную. Нобелевскую премию по физике присудили бельгийскому ученому Фрэнсису Хальсону. Его работа позволила построить в антарктическом льду обсерваторию Ice Cube для регистрации частиц нейтрино. Обсудим, что это дает науке. Это фундаментальное исследование, которое просто продвигает наши знания о Вселенной, или есть какие-то и практические применения?
2: И тут же еще интересно, что здесь одному ученому дали премию.
1: Впервые за 34 года, кстати.
2: Обычно, да, это несколько ученых, которые так или иначе в своей области совершают эти открытия, вот их разом отмечают. Поэтому обсудим, что вообще способ наблюдения за Вселенной добавляет к обычным телескопам, есть ли у открытия практическая польза и действительно ли примечательна вот эта единоличная награда.
1: Ну и за последние 25 лет уважение россиян к людям, которые умеют зарабатывать, выросло с 37% до 73%.

0: Это результаты опроса в ЦИОМ. Также из него следует, что больше чем в два раза увеличилось количество тех, кто считает необходимым планировать бюджет. Мы спрашиваем вас сегодня, для вас деньги – это бумага или свобода? И как менялось ваше личное отношение к деньгам в последние годы? Ну а у нас уже в студии с новостями Артем Самойлов.
1: Прямо сейчас о самом главном к этой минуте. Уголовное дело о фейках об армии в отношении бывшей главы фонда «Дом с маяком» Лидии Маньявы прекращено. Причина отсутствия состава преступления, сообщил ее адвокат Михаил Бирюков. При этом информации об отмене меры пресечения нет, документов на руках тоже. Напомню, в начале сентября Маньява стала фигуранткой дела о распространении фейков о вооруженных силах. Вину она не признавала. Россия готова обсуждать все, что связано с базой в Гюмри, но на основе договоров, заявили в МИД. Там отметили, что некоторые армянские СМИ пытаются представить базу как оккупацию, но альтернативы ей нет. Соцопросы показывают, большинство армян за сохранение базы. Ранее Владимир Путин заявил, что если Ереван считает базу ненужной, Россия уйдет хоть завтра. Пашинян ответил, что Ереван готов обсуждать сохранение базы. ФНС разъяснила порядок налогообложения электромобилей. Федеральных льгот налоговый кодекс не предусматривает. Меры вводятся на уровне регионов. Расчет идет по данным ГИБДД. Условия различаются. Где-то льгота только для определенной мощности, где-то не действует для машин дороже 10 миллионов рублей. На этом пока все.
2: Реклама. Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: Истерика – это не выбор ребенка. Это стадия развития его мозга. Ваша стабильность – лекарство.
8: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день в эфире радио РБК.
2: Час. Что это значит?
0: Вы слушаете радио РБК, теперь нас можно смотреть и на телеканале РБК, и в этом часе главные новости вторника. Масштабная атака беспилотников на Москву и область прошла этой ночью. Вот мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что всю ночь происходила атака с вечера понедельника до 5 утра вторника, и в сторону московского региона летели 650 БПЛА, большую часть из них.
9: Атаки продолжились и после этого, тут важно отметить, да, действительно большую часть уничтожили беспилотников на подлете к Москве. Но и дальше утром с начала суток больше 161 беспилотника сбили. Не только Москва и Подмосковье. Там силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы уничтожили 185 БПЛА.
0: Сообщается о том, что 2 человека погибли, 47 частных домов оказались повреждены. Эти данные привел губернатор региона Андрей Воробьев. Всю ночь ограничения вводились во всех столичных аэропортах. Больше 200 рейсов отменили или задержали. Некоторым предстоит ждать вылета около суток. Вот и одна из наших коллег не смогла вовремя улететь в отпуск. Как мировые СМИ реагируют на масштабные атаки? Что западная пресса пишет о российско-украинском конфликте в целом? Выясняла это Алевтина Сорокина. Она сейчас с нами в студии. Алевтина, на первых полосах зарубежных газет, ну, я не увидел какой-то информации на эту тему. Вообще обсуждается ли это в западной прессе?
10: Да, информация, безусловно, есть, но она не носит такой аналитический характер. Это скорее формат сводок. Да, пишут про погибших, об этом пишут, в частности, агентство Рейтер. Да, Франс Пресс передает фотографии с Северного моста, Киевского Северного моста, который сейчас огорожен противодроновой сеткой. Но на этом информация заканчивается. Какой-то глубокой аналитики это не придается этому большое внимание, но мне кажется, вот как раз нашего внимания заслуживает параллельный сюжет, который тоже подтверждает тенденцию на общую эскалацию. И вот об этом как раз западные СМИ пишут очень активно. Парламент Литвы проголосовал за снятие запрета на ядерное оружие. Я тут сразу оговорюсь, что это только первый раунд голосования, второй должен пройти.
0: В январе.
10: Да, как раз в январе. И поправку еще должны будут принять 94, да, депутата из 141.
0: Но уже 106 в этот раз проголосовали.
10: Да, это, безусловно, тревожная тенденция. И в настоящий момент по Конституции Литвы, безусловно, страна не имеет права ни на американские, ну, ни на любые военные базы, ни уж тем более на ядерное оружие. И поправка будет отменять, что первое, что второе правило. Безусловно, Запад на это реагирует. И корреспондент Sun, Оливер Харви, подчеркивает, что Вильнюс, когда идет на такие меры, не шутит. Действительно, очень серьезно рассматривается возможный удар со стороны Москвы.
11: Эксперты предполагают, что это, возможно, именно Литва в ближайшем будущем может стать самым опасным местом на Земле. Именно в Сувалкском коридоре, участке на границе Литвы и Польши, может разразиться новая мировая война. Литва боится, что Владимир Путин может отрезать страны Балтии, затянув петлю и оставив их в стороне от остальной части НАТО. Литовцы невероятно серьезно относятся к любому возможному вторжению со стороны России.
9: Ну, кстати говоря, насчет заявлений про эскалацию конфликта между Россией и Украиной, сегодня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ситуация на Украине развивается не в направлении завершения конфликта. Ну, по крайней мере, Штаты при этом сосредоточены на том, чтобы именно этого и достигнуть. Но, возвращаясь к Литве, страна заявляет и про желание разместить на своей территории американскую базу. Как вот это анализируют западные аналитики?
10: На мой взгляд, Bloomberg делает самый главный вывод во всей этой истории. Создание постоянной базы в Литве, оно будет в первую очередь ознаменовать отход, полноценный отказ от той модели ротации, которая была с 2014 года. О чем идет речь? Об этом подробнее пишет, да, европейское издание Brussels Signal. В конце октября в Литву на службу сроком в 9 месяцев должны приехать американские военнослужащие. Если мы говорим серьезно про создание американской военной базы, то необходимость в этом отпадает. Появляется полноценная база Вашингтона и интересы капиталистского холма на территории Литвы. И Трамп, в свою очередь, говорил, что он не против, что правительство Литвы, ему в целом симпатично это правительство, и он готов рассматривать эту идею.
0: Как Кремль реагирует на это?
10: Здесь никаких сюрпризов нет. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что возможное размещение американской военной базы, что обсуждение о ядерном оружии, все это, безусловно, нагнетает ту самую эскалацию, о которой мы и говорим сейчас в эфире нашей студии.
0: Это касается только Литвы. Мы же вот еще в начале часа говорили о том, что в Латвии сейчас проходят масштабные учения. Там, по-моему, 12 тысяч военнослужащих, союзные силы принимают участие. То есть как будто весь регион прибалтийский вот так вот накаляется.
10: Знаешь, в этом ведь нет никаких сюрпризов. К сожалению, нет никаких сюрпризов.
0: Ну, они плановые, эти учения,
10: они, да? Во-первых, плановые, они должны закончиться 8 числа. А во-вторых, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс никогда не скрывал своей позиции. Более того, после того, как он снова одержал сравнительно недавно победу на выборах, он открыто заявляет, что никакой деэскалации с Москвой не предвидится, что он продолжит поддерживать и, возможно, даже создаст проукраинскую коалицию, проукраинскую партию. Поэтому никаких сюрпризов, к сожалению, нет. И хочется отметить в финале, так сказать, что действительно пока о деэскалации говорить рано. По подсчету ведомостей, Европа, в принципе, по сравнению с 2021 годом, удвоила военные расходы за 5 лет. Поэтому ни ситуация в Прибалтике, ни ситуация в Литве, ни в Латвии, к сожалению, надежды не вселяет.
0: Спасибо. спасибо. С нами в студии была Алевтина Сорокина. Мы обсуждали решение в Литве Сейма о том, что хотят они отменить поправку в Конституции, которая раньше запрещала размещение оружия массового поражения, в том числе речь идет о ядерном оружии, конечно. И в целом в Прибалтике ситуация накаляется. Эту тему мы сегодня обязательно еще подробнее обсудим. Действительно ли есть шансы, что в Литве будет размещена либо американская база, либо ядерное оружие, ну и, конечно,

0: интересно, что за этим может последовать. Ну а сейчас разберемся с другим конфликтом, который разгорается дальше в Европе, западнее, во Франции. Протесты, похоже, переходят в новую стадию. Сейчас будем выяснять, что же там у них случилось.
1: Час. Что это значит?
2: Ну, пока в этом конфликте, как ты сказал, в этих протестах не участвует ядерное оружие, по крайней мере, об этом ничего не известно. Но можно сказать так, что французские протесты вышли за школьные ворота. Движение началось еще в сентябре с жалоб на нехватку учителей, перегруженное расписание, ветхие здания, собственно, школьников. Теперь объединяет оно еще и лицеистов, студентов, преподавателей и даже их родителей. Вообще по всей стране проходят демонстрации, в сотнях учебных заведений занятия полностью или частично приостановлены. Кажется, всю страну охватил действительно такой протест.
0: Да, претензии у учащихся вполне понятны. Им не нравится, как устроен учебный процесс, финансирование образования. Они требуют от правительства что-то с этим делать. Но у правительства не то чтобы много возможностей. Мы знаем, что сейчас и бюджет трещит у Франции, и долг там 119%, по-моему, от ВВП уже. То есть где найти средства на образование? Это традиционно такая серьезная статья бюджета французского, тоже не очень понятно. Но будем обсуждать, чем это все может закончиться, с обозревателем РБК Яном Мелкумовым. Ян Янович, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Ну вот мы сделали сравнение с ядерным оружием. Безусловно, это, конечно, не ядерное оружие, но мы знаем, что во Франции студенческие протесты могут приводить к последствиям очень серьезным.
3: Ну, достаточно вспомнить 68-й год, когда все начиналось тоже со студенческих протестов и чуть не закончилось падением правительства Деголя тогдашнего. Кстати, сейчас один из лозунгов протестующих, он перекликается с лозунгами 68-го года. Тогда был лозунг
0: «Под булыжниками».
3: Под булыжниками тротуара пляж, а сейчас они говорят «Под нашими учебниками гнев».
0: Красиво.
3: Ну, и да, и второе, они говорят, если страна... Нет, не так. «Школы без денег, страна без будущего». Со знаком равенства. Ну, вначале, просто чтобы представить себе масштаб. Вот «Гардиан» публикует самые подробные цифры. Где-то часа три назад, по-моему, это было. 86 тысяч человек сегодня с утра принимали участие в маршах в крупнейших городах, включая Марсель, Нант и Лион. Еще 40 тысяч ожидается в Париже сегодня ближе к вечеру. Возможно, они уже вышли на улицу, тут не могу сказать. При этом... Правительство сообщает, Министерство внутренних дел, получили ранения как минимум 715 полицейских офицеров и 215 несовершеннолетних. И при этом 6100 человек были арестованы, почти все несовершеннолетние. Из них 1800 будет преследоваться по закону, из 1800 – 1483 до 18 лет. Ну и почти половина всех лицеев в стране, все лицеев с 3700, 1800 лицеев закрыты. При этом около 40 школ были либо сожжены, либо ограблены, по данным Министерства образования.
0: Ну, вообще во Франции, если уж протестуют, то с помпой.
3: Ну, французы любят протестовать, фермеры практически каждый год этим занимаются, приезжают в Париж и в большие города на своих огромных тракторах и грузовиках, вываливают в лучшем случае, значит, солому там или коробки с яйцами, в худшем кое-что похуже. Но здесь есть... В общем, это что-то вроде национального спорта, но здесь есть некоторые отличия, то, что сейчас происходит. Значит, первое, студенческие протесты, как все утверждают, непредсказуемы. То есть французские политики говорят, мы боимся студенческих протестов, потому что со взрослыми мы понимаем, как они себя поведут и чего
0: ожидать. Они могут выйти из-под контроля.
3: Студенты могут выйти из-под контроля, 68-й год, это уже было, так сказать, это показано.
2: Ну, а что-то известно о том, как власти собираются как-то это все усмирять? Признали, что действительно вышли из-под контроля или могут выйти?
3: Смотрите, проблема в том, что к этому присоединились, кроме школьников и студентов, присоединились основные политические партии. При этом некоторые из них, такие как «Франс Ансюмис», «Неподавленная Франция», «Меланшон», поддерживает, но мирные демонстрации. Марин Тенделье, это зеленые, сказала: «Родители, оденьтесь в белые и выходите на демонстрации вместе со своими детьми, чтобы защищать их». Ну и, собственно говоря, Марин Ле Пен сказала: «Только изберите меня президентом, жизнь начнется сахарная, мы все исправим».
0: А выборы когда там у нас?
3: А выборы через 7 месяцев, в апреле следующего года. То есть вот то, что выборы в апреле через следующего года, это сильно меняет всю ситуацию, потому что протесты теперь используются и профсоюзами, кстати сказать, которые объявили уже целый ряд забастовок, начиная уже с 8 числа, и общенациональную забастовку предлагают общенациональную забастовку в ноябре. Ну, а проблема еще, кроме всего прочего, в том, что инвесторы, которые вкладывают деньги во французский государственный долг, очень беспокоятся. Это может иметь последствия не только для Франции, у которой 119%,

0: процентов государственный долг от ВВП, но и для всей еврозоны. При этом последнее, что скажу, расходы на образование во французском бюджете вторые после обслуживания долга. Они выше, чем расходы на оборону и выше, чем все остальные расходы.
1: И все еще не хватает, чтобы выполнить требования студентов. Будем следить, как развивается ситуация. Ян Мелкумов был в нашей студии и рассказывал о том, как проходят митинги во Франции.
2: Ну и пока это выглядит тревожно, раз профсоюзы присоединяются, партии начинают паразитировать на этом. Действительно, может закончиться все это не очень хорошо.
3: Час. Что это значит?
1: Но жители Москвы только в прошлом году получили 650 миллионов доставок. Это данные большого исследования Дептранса, есть распоряжение РБК. И согласно ему, каждый седьмой заказ в стране приходится именно на столицу. Но это масштабно. Причем половина из них — это одежда, обувь и электроника. Заказывают их на маркетплейсах, что, в принципе, неудивительно. Еще 41% — это продукты из дарксторов и онлайн-магазинов.
2: А вот что касается покупателей, еще статистика. Каждый пятый москвич оформляет доставку минимум раз в неделю, еще 14% делают это почти ежедневно. Как рынок изменится в ближайшие годы, что не устраивает курьеров и москвичей друг в друге, и, собственно, портрет московского доставщика. Все это изучила Ольга Зуева, она сейчас с нами в студии. Оля, обычно, когда мы делаем заказ, его, скорее всего, привезет мужчина, чаще молодой, вероятнее всего, у подъезда он припаркует свой там электросамокат или велосипед, на чем он там приехал. Это вот есть такой портрет среднестатистического курьера?
4: Пол, ты угадал, но есть свои особенности. Аналитики Дептранса Москвы провели опрос среди жителей столицы и курьеров и выяснили, что типичный московский курьер — это как раз мужчина среднего возраста, 30-40 лет, стаж работы его больше 2 лет, а развозит он заказы на собственной машине. У него есть среднее или среднеспециальное образование, у 60% это единственная занятость. Остальные выходят на работу, когда захотят. Работают, кстати, по 10 часов. Зарабатывают в зависимости от вида транспортного средства. Вот по данным Headhunter, курьер на автомобиле получит примерно 130 тысяч рублей в месяц, что логично, на транспорт, на автомобиль, на топливо, на обслуживание,
2: есть,
4: расходы. А курьеры на средствах индивидуальной мобильности зарабатывают 90 тысяч. Ну, вот такая статистика.
1: Кажется, эти суммы не дотягивают до зарплат, которые мы часто видим в заголовках.
2: До 200 там доходило.
1: 200 тысяч, да, у курьеров на руки.
4: Да, собственно, сами курьеры отмечают, что зарплаты их часто ниже той, которая указана в вакансиях. Не хватает им, кстати, и медицинской страховки, компенсации транспортных расходов и связи. Жалуются также на тяжелые условия труда, необходимость нести товары тяжелые без лифта и отсутствие зон для обеда и отдыха. И, конечно, их беспокоит перебои в работе приложений и сбои геолокации. Ну, при этом бизнес нуждается в курьерах, спрос на них стабильно высокий, рассказывает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний «МАКС» Александр Митюков.
5: Продолжается дефицит рабочих рук в целом по России. Это не обошло стороной и сервис и доставку. Компании стараются оптимизировать свои процессы таким образом, чтобы выполнять заказы, чтобы для конечного потребителя товар доставлялся вовремя. Автоматизация бизнес-процессов и оптимизация каких-то внутренних процессов и роверы-доставщики, которые у нас появляются, и разные форматы. Доставка у нас продолжает расти, и мы посмотрим к концу года, какой этот плюс будет по итогу текущего. Рабочих рук не хватает. Спрос на курьеров достаточно высокий. Эта тенденция у нас продолжится в дальнейшем.
4: Ну и кроме того, компании вынуждены адаптировать все свои процессы под требования как федерального законодательства, так и отдельных локальных актов. Но бизнесу нужно приводить в порядок внешний вид курьеров, обновлять информационные системы и так далее.
2: Еще с 15 октября они должны проходить тестирование обязательное на знание ПДД и стандартов работы, по аналогии, как это делают таксисты. Это все делается для безопасности. Что еще можно улучшить?
4: Действительно, кстати, опрос москвичей тот самый показал, что самая распространенная проблема с курьерами – это то, что они слишком быстро ездят по тротуарам и пешеходным зонам. Ну, самое главное здесь информировать курьеров о ПДД, отмечает основатель компании «Новотранспорт» Алексей Смирнов.
6: Для них нужна простая, понятная инфраструктура. Это велоинфраструктура, велодорожки, велополосы, а также велопереезды, велосветофоры. Регионы сейчас обязаны разработать планы по развитию и внедрению этой инфраструктуры до конца года. Что же еще можно улучшить? Информирование о правилах дорожного движения, контроль за соблюдением правил, ну и перенимать опыт Москвы в работе с курьерскими сервисами. Это и номерные знаки, и требования к подвижному составу, то есть к транспортным средствам.
4: Ну и по опросам более 80% москвичей высоко оценивают работу курьерских служб и отмечают, что вот как раз узнаваемая форма и номера на сумках и транспорте помогли повысить качество сервиса.
1: Ну, здесь действительно, это, кажется, стало уже отдельной ветвью экономики.

0: В столице сложно представить вообще нашу жизнь без курьерских доставок.
1: Единственное, что вот мы когда обсуждаем тестирование, да, с 15 октября, оно, безусловно, что-то даст с точки зрения безопасности, но я смотрел исследования, оказывается, что основные причины, по которым происходят аварии, это не то, что они не знают правил дорожного движения. Первое – это жесткие тайминги, и второе – это то, что они смотрят в приложение.
0: Есть,
1: поэтому с этим тоже
0: работать.
1: Что-то нужно сделать. С нами в студии была Ольга Зуева, рассказывала нам о портрете среднестатистического курьера в России.
2: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
3: Технологии и тренды.
4: Shiny Hunters, одна из самых громких хакерских группировок мира, заявляет, что взломала ФБР. Якобы в их руках данные почти всех сотрудников бюро и даже тех, кто просто отправлял туда резюме. Но денег они не просят, им нужно, чтобы ФБР забрала свои слова назад. Это «Технологии и тренды», меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, как кадровая программа стала черным кодом в американскую спецслужбу. Все началось в ночь на 22 сентября. Хакеры захватили сайт вакансий ФБР и повесили баннер. Этот сайт изъят Shiny Hunters. Пародию на заставке, которую само бюро вешает на закрытые ими криминальные ресурсы. Сейчас портал отключен. Изданию 404 Media группировка рассказала, что использовала уязвимость нулевого дня в PeopleSoft. Это программа Oracle для управления персоналом. На ней работают отделы кадров корпораций и вузов. Уязвимость нулевого дня — это дыра, о которой разработчик еще не знает. Дальше взломщики якобы проникли в GovCloud, закрытое облако Amazon для госструктур, и выкачали 2-3 терабайта данных. Ни ФБР, ни Oracle, ни Amazon это не подтверждают. Зато Reuters и 404 Media получили образец базы примерно на 5000 сотрудников. Имена, домашние адреса, телефоны, номера соцстрахования, сведения о супругах. Часть записей Reuters сверила с другими базами и совпала, а 404 Media нашли в списке сотрудников хакерского отдела самого ФБР. На что же обиделись хакеры? В мае бюро выпустило предупреждение о Shiny Hunters после их атаки на Canvas, популярную учебную платформу. Бюро советовало не платить хакерам выкуп, мол, группировка преувеличивает, что именно украла и запугивает родственников жертв. Хакеры считают это клеветой и дали ФБР неделю, чтобы отозвать предупреждение, иначе грозят выложить данные всех сотрудников. Для бизнеса тревожный сигнал — это сам PeopleSoft. В конце мая Shiny Hunters уже сделали атаку через другую дыру в этой программе. Тогда подразделение Google по кибербезопасности предупредило об угрозе больше сотни организаций. Эта история показывает, что слабое место обычно находится не в защищенных серверах, а в обычном софте вроде кадровых программ, и даже спецслужбы в этом отношении защищены не сильнее корпораций.
5: Хочешь больше вовлеченности и контроля? Плати. Производители делают механическую коробку привилегией для тех, кто по-настоящему любит управлять автомобилем.
6: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире «Радио РБК». Классика денег. Афоризмы великих людей.
7: Многие компании совершают ошибку. Они тратят деньги на вещи, которые не делают продукт лучше. Мы, например, направляли все ресурсы в исследование, дизайн и производство, чтобы сделать машину как можно лучше. Каждый предприниматель должен постоянно спрашивать себя, делают ли эти усилия продукт качественнее. Если нет, остановитесь. Илон Маск.
8: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в

0: 12.10 на радио РБК.
1: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
0: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
0: Что читает первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
3: По рекомендации я недавно прочел книгу Иов Йозефа Рота, австрийского писателя. Мне понравилось. Это про то, что иногда в жизни случаются хорошие вещи, независимо от того, верит человек в них либо нет. Очень светлая, хорошая книга.
2: Йозеф Рот. Иов. Зингер походил на человека, у которого было мало времени и много неотложных целей. Не возникало сомнений, что жизнь его всегда была тяжела, а подчас и мучительна. Он должен был одевать и кормить жену и троих детей, а четвертого она как раз вынашивала. Бог снабдил его чресло плодородием, сердце – равнодушием, а руки – бедностью.
0: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: 18:30 в Москве.
1: Час. Что это значит?
2: В ближайшие полчаса обсудим, что уголовное дело возбудили после проверки производителя смертельной вакцины для собак. Называется она «Мультикан-8». Уже много говорили о том, как случилось, что она привела к заражению и, соответственно, смертям домашних животных. Но вот сейчас уже есть решение о возбуждении уголовного дела. Будем выяснять, как вообще вышло так, что вакцина была заражена.
0: Ну, кроме того, российским аграриям обещают доступную сельскохозяйственную технику. Вячеслав Володин на выставке «Агросалон 2026 выступил с предложением сделать российскую сельхозтехнику дешевле. Ее и сейчас уже субсидируют вообще-то 6 миллиардов, насколько я знаю, в этом году.
2: Но, видимо, не хватает.
0: Да, то ли не хватает, то ли есть еще какие-то проблемы. Будем разбираться, почему российская сельхозтехника по-прежнему недоступна для наших аграриев. Будем выяснять с экспертами.
2: Ну и, конечно, вернемся к теме Нобелевской премии по физике. Напомню, что ее вручили за создание уникальной установки Ice Cube на Южном полюсе. Она и также за открытие высокоэнергетических нейтрино из глубин Вселенной. Если вы так же, как и я, не до конца понимаете, что это значит, то мы расскажем вам это и обязательно обсудим, в чем уникальность этой технологии.
0: Ну а у нас в студии с новостями уже Артем Самойлов.
3: Половина седьмого в столице. Прямо сейчас о самом главном к этой минуте. Аэрофлот рассчитывает вернуться к штатному расписанию полетов в Шереметьево и из него к 9 вечера по Москве. Как сообщает перевозчик, расписание скорректировано из-за действия ограничений на вылет и прилет. Правительство определит, когда в чувствительных областях можно использовать только суверенные модели искусственного интеллекта, заявил на форуме «Цифровые решения» премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минцифры усилить защиту госуслуг, вознаграждение за уязвимости уже достигает 1 000 000 рублей. Киберпреступление стало на треть меньше, оборот цифровых компаний вырос почти на 20% до 21 триллиона рублей. Еврокомиссия предложила сделать процесс приема новых стран в Евросоюз поэтапным и обратимым. Как заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос, процесс потребует двух ключевых условий – прогресса в реформах и стратегического равнения страны на Евросоюз. По ее словам, такой путь должен быть открыт только для тех стран, которые соблюдают ценности ЕС и действуют в стратегических интересах объединения. В Париже протесты студентов переросли в погромы, толпа громит офисы и витрины на бульваре Вольтер. Полицию забрасывают камнями и фейерверками. В ответ стражи порядка применили шумовые гранаты и слезоточивый газ. Акция начиналась мирно, но вышла из-под контроля. Даниил Медведев извинился перед болельщиком, в которого попал мячом. Он подарил ему ракетку с автографом и надписью с извинениями. Ранее теннисист лично приехал в больницу к пострадавшему. Накануне в полуфинале с Джоковичем Медведев от злости запустил мяч в трибуну и попал в зрителя, за что получил дисквалификацию. Это были новости после небольшой рекламы в программе «Что это значит?». Подробности уголовного дела против производителя.

0: смертельные вакцины для собак.
1: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16:10. На радио РБК. Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает совладелец АО «Планета увлечений», сеть хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац.
4: Наверное, я бы посоветовал прочитать книжку «Экономический образ мышления», произведение, которое считается классикой экономического курса для непрофессиональных экономистов. Там 2 тома, в каких-то моментах есть вроде какие-то сложные формулы, но на самом деле они все объясняются простым языком. В общем, любой, даже гуманитарий, легко разберется, как это устроено и что с этими книжками делать.
2: Пол Хейне. «Экономический образ мышления». Предположим, что в 9 часов вечера, когда вы лихорадочно готовитесь к завтрашнему экзамену по физике, вам звонит любимая женщина. Она хочет забежать к вам на пару часов. Вы говорите, что должны заниматься. Она очень просит, но вы говорите «нет». Тогда она произносит обиженным голосом: «Неужели физика тебе дороже меня?» Если к этому времени вы уже овладели экономическим мышлением, то без колебаний ответите: «Только в предельных величинах». Если она продолжает хныкать, посоветуйте ей на следующий год записаться на курс по экономике и возвращайтесь к своим занятиям. В этой ситуации просто не возникает вопроса о ее ценности и ценности физики. Вопрос скорее состоит в том, являются ли дополнительные 2 часа, проведенные с ней, более ценными, чем 2 часа с вашим учебником по физике.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.
1: Час. Что это значит?
0: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Яна Ритунская. Теперь нас можно, кстати, и смотреть на телеканале РБК.
5: Ну, а прямо сейчас обсудим тему смертельной вакцины для животных. И уже не раз мы действительно вспоминали эту тему в нашем эфире, но сегодня все дошло до уголовного дела. Если говорить точнее, то в РБК сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, что уголовное дело возбудили уже после проверки производителя смертельной вакцины для собак. Называется она, кстати, «Мультикан-8». Выяснилось, что частная компания использовала поддельный паспорт качества на одну из серий препарата. Проверка началась сразу после жалоб на реакции на эту вакцину. Действительно, очень многие говорили об этом в соцсетях. Тогда, кстати, помню, что даже юристы рекомендовали, что делать, если ваше животное пострадало, потому что выяснить, что именно вакцина стала причиной гибели животного или его болезни, было довольно трудно.
0: Ну и мы напомним, что в августе Ветбиохим сообщил об отзыве нескольких серий вакцины после информации о гибели собак в Ярославской области. В отношении руководителя компании внесли представление, расследование продолжается, клиники до сих пор фиксируют обращения от владельцев пострадавших собак. Как препараты проходят путь от лаборатории до клиники, разбиралась Лиза Майнгарт, она сейчас в нашей студии. Лиза, что с этой вакциной в итоге не так, почему собакам становилось плохо и были даже вот такие смертельные случаи?
6: Проблемы возникли именно с 20-й серии этого комплексного препарата. В образцах вакцины, отобранных в Ярославской области, где, я напомню, официально подтвердили, что погибли собаки вследствие именно вакцинации, специалисты обнаружили живой вирус болезни ауески, или по-обычному ложного бешенства. Эксперты пришли к выводу, что именно он стал причиной массовой гибели собак. Точное количество пострадавших до сих пор неизвестно, однако сообщения о негативных реакциях на вакцину поступили из 10 регионов страны. Об этом рассказал директор Ассоциации Национальной ветеринарной палаты Александр Фомин.
7: В некоторых клиниках, по крайней мере, по тем данным, которые у нас есть, случаи доходили до 12-14 где-то случаев в клинике. Но, повторюсь, это те обращения, на которые фиксировались и именно как нежелательное явление. Именно сколько было непосредственно случаев, мы точно не можем сказать, потому что кто-то мог не заявлять в клинику, да, кто-то мог

0: сразу, например, в суд идти и тоже не информировать. Ну, а кто-то, в принципе, там не обращался, и, возможно, какие-то симптомы протекали в легкой форме, и, соответственно, просто владельцы животных не обращались.
1: Прежде чем попасть в клинику, препарат проходит множество проверок как в лабораториях производителя, так и на уровне государственного контроля. Я объясню, как выглядит эта схема. Сначала сама компания проводит множество тестов. После отправляет заявку в Россельхознадзор для того, чтобы зарегистрировать препарат. Затем разработку вновь проверяют, но только уже сторонние эксперты на безопасность, доказательность и эффективность. Далее под проверку попадает уже производство, которое должно соответствовать системе GMP или в расшифровке надлежащей производственной практике. То есть в итоге клинические испытания могут проходить в течение нескольких лет, а сам процесс регистрации и дополнительных проверок занимает срок вплоть до 18 месяцев. Если все они успешно пройдены, препарат может выйти на рынок и, соответственно, попасть в клиники.
2: Но если мы говорим про случаи подделки этих сертификатов, получается, кто-то просто не готов ждать столько времени, и что, покупают как-то эти сертификаты или иначе подделывают?
1: Ну, видимо, кто-то не готов, покупают или нет. У нас, к сожалению, мы утверждать ничего не можем, у нас нет пока ни фактов, только лишь предположение от некоторых экспертов, которые пояснили, как это все устроено. Но вообще странно, что это случилось с такой крупной компанией, как Ветбиохим, которая производит широкий спектр ветеринарных препаратов уже очень много лет, и не только для собак, но и для кошек, и для остальных. Но вот с другой стороны, как говорят аналитики фармрынка, компанию подвело вот именно большое производство. То есть чем больше доз выходит в оборот, тем сложнее им следить за качеством. Ну, посмотрим, расследование наверняка покажет все-таки, в чем там был нюанс. Ну, а я отмечу, что почти 70% рынка препаратов для животных, ну вот как раз-таки не только для собак, приходились именно на вакцины компании Ветбиохим. Об этом рассказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
3: Ультикан 8 занимал по итогам периода с января по июль 2026 года долю 23,4%, если считать в денежном выражении. Так что это был абсолютно лидирующий препарат с точки зрения общего объема продаж. Причем компания Ветбиохим, которая, собственно, занимается производством этого продукта, это тоже абсолютный лидер на рынке средств вакцинопрофилактики для домашних животных. Причем они там занимают колоссальную долю на уровне почти 70%. В денежном выражении порядка 73% количества доз.
1: Ну, к сожалению, ветеринары уже фиксируют спад вакцинации и опасаются на этом фоне вспышек опасных заболеваний у собак.
2: Ну, действительно, подрывает доверие у владельцев собак. Я сама состою в нескольких чатах, и там говорят, что даже в другие страны готовы ездить за вакцинацией уже, но вот российскому рынку, выходит, не доверяют уже так, как раньше. Спасибо, это была Лиза Майнгард, рассказала нам о том, как и почему вакцины для животных могут оказаться поддельными или испорченными.
4: Что это значит?
2: Ну, а российским аграриям тем временем обещают доступную сельскохозяйственную технику. Ну, по крайней мере, с таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин на выставке «Агросалон-2026». По его словам, сложные агрегаты для уборки сельхозмощностей стоят как космические корабли, поэтому отечественные машины нужно сделать дешевле за счет точечных госсубсидий. Насколько идеи властей совпадают с суровой реальностью в полях, сельхозпроизводителей пообщался Ростислав Мирецкий, он сейчас с нами в студии. Ростислав, ну вот чем сейчас пользуются аграрии? Что реально используют в поле? Это именно российское производство или что-то еще?
5: Зависит все сильно от сегмента и географии. Если попробовать обобщить, то парк крупных агрохолдингов все еще держится на технике из Соединенных Штатов, из стран Евросоюза. Есть машины из дружественных стран, из Белоруссии, Китая, Бразилии. Базовые потребности в целом, вроде легких тракторов, мы закрыть способны. А вот с мощными, с узкоспециализированными машинами есть проблемы. И субсидии тут бессильны. Субсидировать попросту нечего, подчеркивает президент группы компании «Кабош» Дмитрий Матвеев.
6: У нас есть нефть, у нас есть доллары, поэтому все, что нам надо, мы купим. Так особо, серьезно, никто не озадачивался вопросами производства. Большое количество техники, которое мы используем, аналогов их нет в Российской Федерации. Самоходные косилки, трактора энергонасыщенные. Техника не производится. Возникает как бы очень много вопросов с поставкой запасных частей. У нас полетел пульт управления. Он стоит 300 тысяч рублей. И то этот БУ везли в Германию окольными путями. Почему? Потому что там есть электроника, и эта электроника, на самом деле, под санкциями.
5: До 2022 года об импортозамещении в поле всерьез никто не думал, а теперь нужных машин нет. При этом из-за ухода брендов аграрии вынуждены искать схемы поставок и машин, и запчастей.
7: Но это крупные холдинги, Кабош молочкой занимается, а хозяин...

0: не провожу какие-то мелкие запчасти.
1: При этом производители говорят прямо, если наш аналог по цене приближается к импорту, то выберут импорт, к нему доверие больше. Смотреть на отечественные образцы готовы, только если, грубо говоря, они дешевле в два раза.
2: Ну, то есть предложение Вячеслава Володина все же может переломить ситуацию? Или здесь математика не такая прямолинейная?
1: Краткий ответ – скорее нет, чем да. Первое, спецтехники все-таки нету. Второе, проблему запчастей и, в частности, микроэлектроники скидка не решает. И главное, три, размер субсидии не имеет значения, когда себестоимость урожая превышает цену его продажи, говорит генеральный директор фирмы «Август» Михаил Данилов.
3: Дешевые кредиты, дорогие кредиты – это все дела условные. Просто если рентабельность бизнеса, не идет речь вопрос даже о каких-то инвестициях, в том числе инвестициях в технику, речь идет о том, сеять или не сеять. Дорогая техника, дешевая, она не дорогая, дешевая, она просто недоступная. В сегодняшних условиях, когда производство растениеводческой продукции в многих регионах России является планово убыточным, все остальные вопросы, такой второй порядка нет. Нету денег. Надо бы сказать, что король голый, но все стесняются это сказать.
1: Так что субсидировать технику при отрицательной марже – это попытка лечить симптомы вместо болезни. И без возвращения нормальной рентабельности в поле любые дотации просто повиснут в воздухе.
4: Ну, получается, вот эти 10 миллиардов, которые на этот год были заложены, как раз на субсидии для аграриев, на закупку в том числе техники. Из них, вот как я уже говорил ранее, 6 миллиардов были выбраны с января по август. То есть вот эти меры, они при определенных обстоятельствах тоже вообще не помогают сельхозпроизводству.
1: Они помогают, но, например, тот же Вячеслав Володин на выставке подчеркнул, что вот эти субсидии, есть большой вопрос с тем, как они распределяются. И вот его предложение, оно как раз в том, чтобы государственные деньги не распылять впустую вот на всех.
4: Ну, то есть учитывать специфику конкретного региона. Есть черноземья, есть не черноземья, у них совершенно разные условия работы, да, и давайте не просто раздавать деньги, как, видимо, сейчас делается, да, а по каким-то критериям, но каких-то конкретных критериев сам Володин не привел, я так понимаю.
1: Пока не озвучил, но ты правильно подчеркнул, да, все упирается во многом именно в климат, в географические особенности, и как бы где он хуже, где выращивать урожай объективно тяжелее, в первую очередь дотации нужно направить именно туда.
4: Спасибо, Ростислав Мерецкий был с нами в студии, он разбирался в реальных настроениях и потребностях российского агросектора, у которого как космические корабли стоит техника, но космическую тему в каком-то смысле мы сейчас продолжим.
5: Час. Что это значит?
2: В Стокгольме объявили лауреата Нобелевской премии по физике. Ну и причем тут космос, как сказал Саша. Лауреатом стал профессор Фрэнсис Хальсон за создание уникальной установки Ice Cube на Южном полюсе и за открытие высокоэнергетических нейтрино из глубин Вселенной.
4: Сейчас будем расшифровывать, что все это означает. Меня в этой истории порадовало, ты знаешь, что за 34 года, по-моему, если я не ошибаюсь, первый раз, когда одному физику вручили Нобелевскую премию, обычно их там несколько бывает. Видимо, действительно, его вклад был вот такой вот масштабный. Как ледяной куб в Антарктиде помогает ловить призраков из космоса, именно так называют нейтрино, и зачем вообще это нужно все, разбираться будем с обозревателем телеверсии ЧЕС Марией Городилиной. Маш, ну, начнем с того, что известно о лауреате. Ему 82 года, бельгиец, мы уже сказали, по происхождению работает он в Соединенных Штатах. Сколько лет он шел к этому открытию и когда вообще начал работать над Ice Cube? Я, если не ошибаюсь, в конце 80-х это все началось.
6: Да, ты абсолютно прав. Саму идею использовать антарктический лед как гигантский детектор вот этих вот загадочных нейтрино он впервые представил еще в 1988 году. Ну, от идеи до проекта прошло много времени. Это годы проб, изготавливали тестовые датчики, изучали свойства льда, бурили скважины, причем с помощью горячей воды. Ну, полноценная обсерватория Ice Cube, она была завершена относительно недавно, в 2011. То есть от первой идеи до работающего инструмента десятилетия. И уже через пару лет после запуска опубликовали открытие вот этого нейтрино, который прилетел из-за пределов Солнечной системы. Все это оценили в Нобелевском комитете. Давайте послушаем комментарий председателя комитета по физике Марка Пирса.
7: Это детектор объемом в 1 кубический километр. Столь внушительные размеры необходимы для регистрации крайне редких событий – обнаружения нейтрино, субатомных частиц, рождающихся за пределами нашей галактики. Эти частицы, мы называем их призрачными посланниками, крайне редко взаимодействуют с веществом, однако несут в себе информацию о местах своего происхождения.
4: Ну, получается, что ключевое открытие Хальцина – это не просто формула, а вот целая обсерватория, да, такая необычная еще со льдом. А как вообще работает

0: этот Ice Cube, что там ловит, как фиксирует, почему именно лед и почему на полюсе?
1: Это, по сути, огромный светолов внутри льда. Дело в том, что там бурят вот этот лед до 2,5 километров и размещают тысячи светочувствительных датчиков. И вот когда редкая нейтрино все-таки сталкивается с атомным ядром во льду, рождается вспышка света, датчики ее фиксируют, и по картине срабатывания ученые восстанавливают энергию частицы и, главное, направление, откуда она прилетела. Вот поэтому это и называют сигналом из космоса. А почему лед? Лед на полюсе идеален, он прозрачный, стабильный, нет никаких посторонних помех, а вот этот вот огромный объем нужен, потому что нейтрино взаимодействует с веществом крайне редко, и чтобы поймать хоть сколько-то событий, один детектор, представляете, он должен быть размером с кубический километр. Чтобы было еще понятнее, давайте послушаем комментарий Алены Мастюковой, это научный сотрудник Российского квантового центра.
2: Главный результат его работы здесь заключается в том, что в астрономии появился дополнительный источник информации о нашей Вселенной. Обычно ученые изучают космос по излучению, то есть по видимому свету, радиоволнам, рентгеновским лучам, которые мы умеем детектировать и умеем расшифровывать те сигналы, которые мы детектируем. Теперь мы можем исследовать самые, так скажем, энергичные космические процессы, еще и по нейтрино. Для меня здесь особенно интересно, как идея нового прибора, менять сами вопросы, которые наука способна поставить. То есть когда появляется возможность наблюдать то, что раньше было вообще недоступно, открывается целое направление для новых исследований. Вот как раз премия это и отметила.
3: Маш, ну получается вся соль в самих частицах нейтрино. А что это такое простыми словами? И есть ли от них какой-то эффект в нашей обычной жизни, или это просто космическая история?
1: Ну, простыми словами будет объяснить очень проблематично. Ну, если совсем упрощать, это элементарные частицы, в них нет электрического заряда. И вот на самом деле мы их можем почувствовать, потому что через наше тело каждую секунду пролетают триллионы этих нейтрино, но почти ни одно не сталкиваются с атомами. Так что мы их не чувствуем, они не вредят, в быту тоже для нас никак не воздействуют, но для науки они бесценны. Дело в том, что они практически не отклоняются магнитными полями, не поглощаются пылью, поэтому они долетают до Земли как есть и несут информацию о своих источниках, то есть откуда все пошло. По сути, это новый способ видеть Вселенную.
0: Сейчас выглядит это все как фундаментальная чисто наука. Есть ли какие-то перспективы применения в будущем?
1: Да, астрофизики признают, что это все-таки больше фундаментальные исследования, но технологии, которые были открыты в процессе исследования нейтрино, они действительно в очень многих наукоемких отраслях могут быть использованы, и также они могут создать, как вот говорят астрофизики, 1000 рабочих мест.
3: Спасибо. Обозреватель телевизионной версии ЧС Мария Городилина рассказывала о Нобелевской премии по физике, за что ее вручили. Но мы обязательно к этой теме вернемся еще после 8 часов. Будем также обсуждать, как на практике можно применить такое открытие.
0: Да, в радиоэфире мы обсудим и подробно еще и само открытие, и в целом поговорим, к чему движется сегодня физика, потому что интересно, есть тенденции. Вот последние годы часто дают, ты знаешь, Нобелевку по физике не за какие-то теоретические открытия, а за какие-то устройства, обсерватории и так далее. Вот что происходит в целом с наукой и физикой сегодня, тоже будем обсуждать.
4: ЧЕС. Что это значит?
0: Ну, что мы уже успели обсудить, это протесты во Франции студенческие.
3: И что их, видимо, будут использовать теперь разные политические силы для того, чтобы каким-то образом повлиять на собственные рейтинги. Ну и, конечно, это эскалация, ну, такая условная между Россией и Украиной, которая переливается отчасти и в Литву, где обсуждают создание, вернее, размещение ядерного оружия.
0: И вот эту тему мы тоже сегодня обязательно обсудим. Это программа ЧЕС.
5: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
6: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня Ники Пиано Бар
7: на Большой Никитской. Место, где вечер начинается не с меню, а с рояля. Заходишь с шумной улицы и сразу же как будто попадаешь в мягкий кокон. Теплый свет, тяжелые шторы, витражный бар. Город остается снаружи. В центре зала отреставрированный винтажный рояль. Вокруг него и строится весь сценарий. Музыканты играют знакомые мелодии, ужин плавно переходит в коктейли, а вечер становится чуть менее предсказуемым. Интерьер от Евгении Ужеговой собран с иронией. Расписной гардероб, антикварные медведи, современное искусство и главный хозяин бара – медведь за роялем на работе Григория Майофиса. Русскость здесь не фольклорная, а интеллигентная. Кухню ведет Дан Мирон. Он переосмыслил русское застолье без исторической реконструкции и тяжелой ностальгии. Начать можно с морских деликатесов и икры, саладами, сметаной или овощами на льду. Далее – картофельные рести с крабом, лосось с креветками, мини-чебуреки с говядиной, а лучше возьмите с крабом. На горячее – пирог с лососем и икорным соусом или сибирский муксун на пару со спаржей. Все знакомо, но звучит легче и современнее. Бар Максима Горелика напоминает питейные места минувшей эпохи, но говорит на сегодняшнем языке. Есть огуречный водка-тоник, дынный из граппина, черносмородиновый френч 75 и ананасовый квас с огородными травами. Рекомендую. Итог. Ники Пиано-бар – это русское застолье, живая музыка и хороший бар без музейной пыли. Место, где ужин незаметно превращается в историю. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
8: Складывается впечатление, что США бьют наших.
9: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
10: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
11: РБК в цифрах.
10: 2 квадратных километра площади, 38 тысяч постоянных жителей и полное отсутствие подоходного налога. Это Монако, крошечное княжество на Лазурном берегу. Каждый третий резидент здесь официально является миллионером, а безопасность обеспечивают свыше 500 полицейских, что делает страну самым охраняемым государством в мире на душу населения.
12: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
13: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
10: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее. Дня по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
11: РБК тренды.
10: Полет длиною в сутки. Испытательный аэробус А350-1000ULR провел в воздухе больше суток. Лайнер поднялся над Мельбурном в понедельник, а приземлился во французской Тулузе уже во вторник, через 24 часа и 24 минуты. За это время самолет преодолел 23 тысячи километров, пересек Тихий океан, Северную Америку и Атлантику. Это был не пассажирский рейс, а испытание. Инженеры проверяли системы самолета и дополнительный топливный бак в задней части фюзеляжа. Он увеличивает дальность почти на 2000 километров. Новый лайнер создают для прямых рейсов из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. Путешествие продолжительностью до 21 часа должно обходиться без пересадки и экономить пассажирам несколько часов. Но у такой экономии времени есть цена. В самолете будет всего 238 мест, заметно меньше обычного для лайнера такого размера. Более 40% салона займут первый класс, бизнес и премиум-эконом. Авиакомпания рассчитывает брать за прямой перелет примерно на 20% больше и получать от проекта более 400 миллионов австралийских долларов в год. Получается, два рассвета – лишь красивая сторона этого полета. На самом деле авиакомпания продает отсутствие пересадки и несколько сэкономленных часов тем, кто готов за это доплатить.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 19.00 в столице.
2: Рынок топлива скрылся от взглядов.
0: ЧЕС. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Яна Ритунская. Ну и почему мы про рынок топлива говорим и почему он скрылся от взглядов? Дело в том, что Петербургская товарная биржа перестала публиковать часть данных по топливу. Это прямое следствие указа президента Владимира Путина от конца сентября. Вот напомним, что говорил этот указ. Больше нельзя разглашать фактически всю информацию о топливном рынке, особенно если она касается конкретных данных, то есть объемов поставок и других цифр, в том числе и ценовых параметров.
2: Ну и теперь Петербургская биржа не будет говорить о ходе торгов с 15-минутной задержкой информации, ну вот технические данные эти, об объеме в рублях, но также и о том, сколько договоров заключили на бирже. Как в этих условиях будут работать независимые игроки рынка, как они вообще повлияют на рынок, будем обязательно обсуждать.
1: Тут, правда, важно отметить, что все-таки сами участники торгов будут получать эту информацию просто конфиденциально, а публично ее не будет. Вот и попробуем выяснить, на кого это в первую очередь повлияет. Ну, кроме того, конечно, вернемся к теме возможного размещения ядерного оружия в Литве. Там Сейм проголосовал за отмену той статьи Конституции, которая запрещает такое размещение. Второе голосование будет в январе, но судя по тому, как проголосовали в этот раз, вероятность принятия вот этой поправки велика. К чему это может привести? Действительно ли в Литве могут появиться либо американские базы, либо ядерное оружие? Как может ответить Москва и что вообще это означает в целом для системы безопасности в Европе и во всем мире.
2: Ну, также уже через 4 года дефицит рабочих рук в России может вырасти в 2,5 раза. С примерно, то есть, 1 миллиона человек до 2 миллионов 600 тысяч. Об этом сообщили в ЭКОПСИ на основе исследования. И причем по расчетам компании ни миграция, ни рост числа молодых специалистов, ни даже сверхурочная работа полностью не смогут покрыть этот дефицит. Грозит ли экономике масштабная нехватка рабочих? Будем выяснять. Ну, а с нами в студии уже Артем Самойлов расскажет нам о новостях. Артем, ты когда-нибудь хотел пойти работать на завод?
3: Почему бы и нет? Ну, у меня не было такой мечты. Я помню, что в детстве мечтал стать водителем автобуса, например. Но вот,
1: чтобы... А стал водителем новостей?
3: Да, так получилось.
4: Прямо сейчас о самом главном к этой минуте. Трехстороннюю встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на ноябрьском саммите ОТЭС пока практически не прорабатывают. Такое заявление сделал помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, идея витает в воздухе и известна всем трем лидерам. Встреча Путина и Си Цзиньпина на полях саммита уже запланирована. Также, по словам Ушакова, у Путина в его день рождения, завтра, 7 октября, состоится серия телефонных разговоров с зарубежными лидерами. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по топливному рынку. Главной темой стала необходимость быстрого принятия нормативных актов, чтобы закрыть спрос. Нефтяников и профильные ведомства призвали обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов. Отдельно поручено договариваться с независимыми АЗС и НПЗ ради предсказуемых цен. По данным Минэнерго, запасы есть, производственные мощности загружены. Проблема с топливом в регионах остается на контроле правительства. Минобороны отчиталась о новых ударах. В порту Южный поражен танкер с топливом для ВСУ. Также в районе населенного пункта Маяки уничтожены фуры с военными грузами. Уголовное дело о фейках об армии в отношении бывшей главы фонда «Дом с маяком» Лидии Маниавы прекращено. Причина — отсутствия состава преступления, сообщил ее адвокат Михаил.

0: Михаил Бирюков. При этом информации об отмене меры пресечения нет, документов на руках тоже. Напомню, в начале сентября Манеава стала фигуранткой дела о распространении фейков о вооруженных силах России. Вину она не признавала. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает экстренное совещание из-за протестов учащихся, как сообщает BFM TV. В нем примут участие премьер Ле Корню и министр образования Жефре. Акции проходят в ряде городов Франции по призыву профсоюзов. Ранее сообщалось о погромах в Париже и столкновениях в Страсбурге, Марселе, Ренне и Тулузе. Это были новости. Далее на радио РБК про ценные... После небольшой рекламы.
1: Реклама. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем. Сейчас о том, что Петербургская биржа перестала публиковать ряд данных по топливу. Среди них информация о ходе торгов и заключенных сделках. Теперь нельзя будет отслеживать объемы продаж, суммы контрактов и количество договоров. Также закрывают доступ к архивной информации о планах реализации бензина и дизеля.
4: Но при этом в сообщении торговой площадки говорится, что эти данные, ну, конечно, с соблюдением конфиденциальности, продолжат получать участники торгов через специальные терминалы. Меру вводят в связи с новым указом президента. Напомню, что согласно документу, доступ к ряду данных в сфере топливно-энергетического комплекса ограничивается. Но по факту просто нельзя говорить сейчас о всем, что содержит в себе цифры, объемы, поставки, стоимость. Но тем временем независимые участники рынка уже не закупают топливо на бирже, а трейдеры не могут предложить им достаточные объемы. Основной канал поставки с нефтебаз и от крупных нефтяников, говорит директор по стратегическому развитию сети АЗС и ВЭКТА Максим Белов.
5: На цены реальный рынок независимых участников рынка не ориентируется. На те цены, которые есть на бирже, потому что они не соответствуют реальной картине рынка. На бирже я не знаю, кто за последние месяца закупал, потому что на бирже ничего нет, доступных объемов нет. К слову, у нас из 5 независимых участников рынка в регионе осталось только 2. Мы еще одна сеть, остальные все прекратили продажу топлива. Сейчас независимые участники рынка находятся в таком, знаете, как старчество, период дожития. Как мы покупаем? Первое, это какие-то прямые поставки от Винков в какой-то степени. Они сохраняются, но не обеспечивают 100% объема. Плюс, что удается найти по рынку. То есть напрямую покупая с нефтебаз, но цена закупки по большому счету значительно, иногда даже кратно выше розничных цен у Винков. По большому счету для нас биржа не является индикатором. Но у нас, например, есть трейдеры, которые напрямую на бирже закупают. От них мое предложение последние там 2 месяца так и не видели.
3: Это был директор по стратегическому развитию сети АЗС и ВЭКТА Максим Белов. Вот им эти данные, в общем-то, и не нужны были, да? Ну а на кого в итоге повлияет вот это решение, будем выяснять с аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности и экспертом финансового университета Игорем Юшковым. Игорь, мы вас приветствуем. Ну вот, собственно, вопрос-то я уже озвучил. Вот это решение на кого в большей степени повлияет?
6: Да, здравствуйте. Ну, идея, конечно, заключается в том, чтобы закрыть фактически оставшуюся всю статистику, потому что закрыли данные даже Росстата о динамике нефтепереработки. Она показывала, в общем-то, только проценты от того, сколько мы переработали без разбивки на нефтепродукты в месяце прошедшем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И часть биржевых как раз показателей, значительно вроде как игроки, они могут видеть это на терминалах, но официально, публично эта статистика теперь тоже не публикуется. Я думаю, чтобы, ну, идея в том, чтобы невозможно было просчитать, какой НПЗ вышел из ремонта, какой НПЗ ушел на ремонт и так далее. Чтобы невозможно было просчитать, в общем-то, именно скорее ход ремонтных работ для того, чтобы дополнительно

0: дополнительно не пытались ударить по каким-то НПЗ, которые раньше подвергались этим атакам. Вот.
1: Ну, мы раньше пытались по вот этим цифрам как-то вычислить, когда примерно может топливный кризис либо закончится, либо
2: да
1: чтобы обрушение снялось.
2: Что вообще
1: снялось
2: с рынком происходит,
1: да.
2: Эти данные
1: теперь
2: дают.
1: Получается, прогнозировать ничего не получится.
0: Ну, фактически, потому что как раз вот этот оптовый рынок, где закупались раньше независимые АЗС, ну и трейдеры, он и был индикатором, сколько у нас вот сейчас в данный момент переработка есть. Потому что как только цены начинали снижаться на оптовом рынке и в дальнейшем шли вниз в розницу именно на независимых АЗС, это показывало, что рынок наполняется. И наоборот, в общем-то. То есть как раз именно оптовый рынок очень быстро реагирует, и он, кстати, даже быстрее нам показывал, что происходит с нефтепереработкой, чем данные Росстата. Они так вообще там с лагом вместе шли. Вот. И я думаю, что поэтому и закрыли, чтобы вообще никаких данных невозможно было там отследить. Хотя, опять же, в предыдущие волны закрытия информации потом оказывалось, что Reuters или Bloomberg публикуют там статистику по экспорту, направление экспорта, нефтепереработки по каждому из заводов и так далее. До третьей цифры после запятой. Поэтому сейчас важно не только от внутреннего пользователя, скажем так, публичную информацию закрыть, если уж мы хотим этого добиться, но и следить, чтобы не было утечек, те самые там Bloomberg и Reuters и прочее, вот, тогда это будет более-менее эффективно.
2: Да, вот, кстати, как вы считаете, как будет обстоять дело с такой ситуацией, когда один из игроков, у которого есть доступ к этим конфиденциальным данным, будет, например, публично свою какую-то аналитику на этих данных публиковать?
0: Ну, вот здесь, да, вопрос о том, кто это будет отслеживать. С одной стороны, любые публикации СМИ и вот наш с вами эфир, антимонопольная служба активно всегда слушает. И если мы там что-то говорили, конкретные цифры, они обычно присылали нам предупреждение, что мы манипулируем рынком топлива в стране. Вот если кто-то будет отслеживать подобные публикации, которые явно основываются на тех цифрах, которые официально закрыты, и будет некие предупреждения высылать, тогда, наверное, это будет более-менее эффективно. Но, опять же, с точки зрения нераспространения информации, условно говоря, там, негативным нашим оппонентам. Вот. А иначе получается, что мы от себя закрыли, и эту информацию сами будем узнавать у западных СМИ. Вот. Как это неоднократно было, в общем-то, в предыдущие волны закрытия информации. Тогда уж не надо нам закрывать информацию, если мы в дальнейшем выстраиваем собственную там, политику, исходя из публикаций западной прессы.
2: Игорь, да, вот с этими данными актуальными все понятно примерно. А почему тогда и архивы закрывают? Там же речь идет еще и о архивах. Почему они так важны?
0: Ну, архивы — это как раз менее важная история, потому что, опять же, хотят закрыть информацию о текущей работе нефтеперерабатывающих заводов. Вот. Архивы, я думаю, что скопом закрывают. То есть, раз уж на то пошло, давайте и предыдущие показатели, в общем-то, тоже закроем, чтобы не с чем было сравнить. Но, опять же, вот я думаю, что это во многом привязка к данным Росстата. То есть, последнее, что они публиковали, это динамика нефтепереработки, и ее прям там сравнивали с аналогичным периодом прошлого года. Вот. И, соответственно, вот это и есть архивные данные. Вот с прошлым годом сравнили, оказалось, что там на 10-20% нефтепереработка сократилась. И это позволяло вот там западным СМИ тем самым публиковать, говорить, что все плохо, в России топливный кризис и так далее. Это, кстати, тоже в том числе и порождало определенные панические там настроения, повышенный спрос в какой-то момент, по крайней мере, в первую волну, как минимум, это было. Вот. Поэтому прошлые данные вроде как тоже закрывают. Но на самом деле они особой роли не играли, если у нас нет сегодняшних данных.
1: Ну, как вы считаете, остается еще способ как-то проверить, есть ли речь о стабилизации топливного рынка?
0: Ну, во многом текущие региональные новости нам дают тоже понимание о том, что происходит на рынке. Условно говоря, если жалуются на то, что очереди там больше стали, вот, и прочее. То есть просто вот такие бытовые новости, мониторинг ситуации в регионах, то это нам показывает, что ситуация там ухудшилась либо улучшилась. И в том числе, кстати, всевозможные программы-агрегаторы о наличии топлива в разных, на разных заправках в разных регионах. Вот. Это тоже можно все посмотреть. Поэтому, на самом деле, полностью закрыть информацию о том, что происходит на российском топливном рынке, крайне сложно. Вот. И по косвенным данным, вот подобным хотя бы мы тоже...
2: Ну, какие-то выводы можно будет делать. Игорь, спасибо большое за эту беседу. На связи со студией Радио РБК был аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков. Ян, ну из того, что я понял, что на реальных участников это никак не повлияет, они информацию продолжат получать, а вот действительно делать какие-то выводы о состоянии рынка теперь будет просто... сильно сложнее.
3: Час. Что это значит?

0: А у нас в студии финансовый обозреватель РБК Даниил Бабич. Даниил, я посмотрел на рынке сегодня, там у нас банки и IT-компании вверх идут. Будешь сегодня рассказывать, что у нас происходит на рынке, почему
1: совершенно,
0: именно они?
1: Совершенно верно. Наши зрители и наши слушатели голосовали за банки и нефтяной сектор. Ну, а выросли сегодня банки и IT.
0: Если совсем коротко, что драйвит их?
1: Драйвит их отдельные истории, в основном спекулятивного толка.
0: То есть не что-то одно вот.
1: Сегодня, да, сегодня нет такого, все рассыпалось, тяжеловесы, как правило, не реагировали. Но надо сказать, что по объему торгов лидер у нас ВТБ, а МКБ лидер роста.
2: Рынки, итоги.
1: Это «Рынки» в студии Даниил Бабич. Итак, основная сессия на Московской бирже завершилась без каких-то особенных историй по индексу. В районе 10 пунктов рост, это около 3%, но отметим, что закрылись выше того уровня, о котором многие все время вспоминают, 2300. Раньше вспоминали 2700, еще были такие шутки, что индекс акций у нас в хороший погожий день в районе 2800, если не погода, 2700. Теперь, видимо, будем также шутить об индексе 2300. В чем суть истории? Мы увидели все-таки некоторое снижение процентных ставок краткосрочных и улучшение ситуации с ликвидностью. Если мы посмотрим на трансмиссионный механизм, это такая сложная вещь, которую публикуют у себя на сайте Банк России, то там прямая зависимость между рынком акций и ставкой ЦБ через краткосрочные процентные ставки. Что сегодня было с ними? На аукционе 7-дневного репо Банк России разместил почти 6 триллионов рублей под ставки ровно 14%. Раньше на подобных аукционах ставка была повыше. Ну, а завтра Минфин попробует разместить ОФЗ 26252 с погашением в 2033 году. Пожелаем ему успехов. Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП России 0,8% на 26 год, 27-27 году ждут некоторого замедления роста. Но как бы то ни было, если мы посмотрим на рынок акций, несмотря на то, что в этом месяце все у нас получше, мы находимся в 25% от максимума 26 года. И сейчас ниже на 10%, чем в прошлом году, в тот же день. Ну, а от максимума, который был у нас в 21 году, аж в октябре 2021 года, мы сейчас отстаем процентов почти на 50. Кто-то говорит, ох, какой ужас. Кто-то говорит наоборот. Он скажет, что это возможность. О перспективах российских акций рассуждает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
3: Сейчас рынок находится в волатильной фазе, что мы, в принципе, по-прежнему находимся в состоянии максимальной неопределенности, но именно в такие моменты, как правило, лучше всего заходить в долгую на рынок акций, потому что мы находимся где-то все-таки на прохождении минимумов, где-то на завершении все-таки нисходящего тренда, несмотря на то, что ключевая ставка была снижена с рекордных 21 до 14, можно как бы сказать, что практически рынок акций всю эту историю проигнорировал. Более того, там, если смотреть на индикативные показатели, например, как, да, размер капитализации к ВВП, то в течение 2026 года мы эпизодически опускались ниже 20%. К слову, это даже хуже, чем было в 2008-2009 году, и даже хуже кризиса 1998 года. То есть формально рынок никогда так дешево не оценивался на своей истории.
1: Ставки на межбанке, ставки репо на московской бирже в основном сейчас ниже 14%, либо в районе 14%. Ну а новый инструмент, это фьючерсы на ключевую ставку, показывает нам микроскопическую вероятность того, что Банк России 23 октября на очередном, кстати, опорном заседании ставку снизит, и некоторую вероятность того, что в декабре ставка все-таки будет снижена. Ну, а теперь к валюте. В КНР каникулы, и, наверное, проблемы с юанями. Особых мы, может быть, их и не видим, но курс рубля продолжает снижение. Юань 12.80, официальный курс на завтра. Доллар 85 рублей 71 копейка. Евро 96 рублей 3 копейки. По сравнению с прошлым годом, юань

0: подорожал на 10%, но за 5 лет всего лишь на 12% вырос. Это не так уж и сильно. Тему курсов валют продолжает директор аналитического департамента Цифроброки Наталья Пырева.
1: Я полагаю, что в целом динамика на ослабление рубля будет продолжаться. Насколько она завершена или не завершена именно в текущем, да, таком краткосрочном цикле, судить здесь достаточно сложно. Все-таки важно понимать, что есть большой эмоциональный фактор. Отчасти реакция была заложена заранее, потому что в целом было понятно, что ну, действительно операции со стороны Минфина увеличатся, потому что цены на нефть существенно выросли за предыдущий период. И, ну, соответственно, было понятно, что мы выйдем за пределы прогнозируемых нефтегазовых доходов. Одновременно с этим несколько игнорируется факт того, что нефтегазовые доходы, в общем-то, выросли у нефтяников за этот же период времени. Соответственно, экспортное поступление выручки тоже увеличится. И на этом фоне как бы не исключено ожидать и роста продаж валюты со стороны экспортеров, что частично нивелирует вот этот вот возросший дополнительный спрос со стороны Банка России. Поэтому здесь я все-таки полагаю, что вот такая волатильная реакция была именно эмоциональная, а в последующем рубль будет умеренно более стабильным и не будет, да, изо дня в день прибавлять такими внушительными шагами.
0: К ценам на нефть. В Лондоне проходит отраслевая конференция нефтяников. Там выступал глава «Шеврон», и он отметил, что они продают сейчас нефть под $150 за баррель своим клиентам. Отметим, что если мы смотрим на фьючерсы Brent, они всего $100, но все-таки они выше на 50%, чем годом ранее. Несмотря на это, несмотря на рубль, несмотря на цены на нефть, наши нефтяники тянут нас вниз. Сегодня аутсайдеры акции «Газпрома». О перспективах акций сектора нефти и газа Наталья Пырева.
1: Как только ситуация, допустим, на Ближнем Востоке будет разворачиваться в сторону перемирия, российские нефтяники в эту же секунду перестанут быть бенефициарами данного тренда, потому что мы это уже видели. Да? То есть на новостях, когда, в общем-то, появляется как бы вероятность достижения мира между США и Ираном, в общем-то, именно цены на российскую нефть максимально быстро снижаются обратно. И здесь это важно иметь в виду.
0: Ну что ж, если на нефтяников спроса нет, то есть спрос на акции банков. В лидерах роста в индексе Мосбиржи акции МКБ, ну и также акции Совкомбанка на фоне увеличения байбека, эта компания сообщила. А лидеры по объему торгов акции ВТБ, ну и скажем так, что выступление премьера Мишустина поддержало сектор информационных технологий. После того, как он сообщил, что пользуется Алисой, пользуется ВК, а также, что продажи российского ПО выросли на 30% год к году до 3 триллионов рублей, мы увидели ралли, небольшое, правда, в акциях компаний-производителей ПО. Ну и отметим, сегодня у нас рекорды все-таки не на российском рынке акций, а на американском. Новый исторический максимум в индексе NASDAQ и S&P 500.
2: Данил, вот ты когда про нефть рассказывал, я параллельно смотрел в терминал и новости, вот, может быть, ты пояснишь. С одной стороны, читаю сообщение вот на РБК, что крупнейший энерготрейдер мира, компания Vitol, сообщила...
0: Vitol,
2: да, прошу прощения, о том, что запасы нефти на Западе исчерпаны. При этом смотрю на Brent, он ниже 100 и как будто в красной зоне.
0: Я бы вот что посоветовал. Меньше смотреть в терминал на Brent и меньше читать новости. Мало ли кто что сказал. Объясняю, что такое Brent. Есть Brent, который стоит $130 за баррель, это реальная нефть, но эта нефть привязана, ее вот по факту такой нефти нет. Это такой выдуманный сорт, смесь, которая больше 50% состоит из американской нефти, которая вообще в США находится. А остальная нефть из Северного моря или из окрестностей с поставкой в Роттердам, но фьючерсы на нее беспоставочные. То есть на то, что ты смотришь, не имеет никакого смысла.
2: Это другая цена.
0: Да.
2: Спасибо. Даниил Бабич, финансовый обозреватель РБК, был с нами в студии.
3: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий

0: выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» – это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
1: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
2: В Российской империи еще как гоняли на автомобилях, хочет нам сказать новый блокбастер «Битва моторов». С 8 октября каждый из нас получит возможность увидеть, как именно гоняли. Иван Янковский и Юра Борисов сыграли в фильме «Пионеров отечественного автомобилестроения» Андрея Нагеля и Дмитрия Бондарева. На русско-балтийском вагонном заводе в Риге они собрали первый в империи серийный автомобиль «Руссо-Балт». Нагель бросил вызов лучшим гонщикам Европы и вместе с инженером-механиком Бондаревым на свежесобранном авто влился в ралли Монако в 1911 году. Они преодолели путь из Петербурга в 3000 с лишним километров зимой. Ехали почти месяц. Фильм от продюсеров «Пророка», что о Пушкине, и «Легенда номер 17» зрелищный и сделан качественно. Развлекает и вдохновляет. Во многом за счет музыки Райана Рубинштейна, которая грохочет в самые напряженные моменты. И автомобильных виражей, которые ставил голливудский каскадер Мартин Иванов. Он работал на проектах про Джеймса Борна и Джеймса Бонда, в «Последнем человеке-пауке» и многих других. Как сказал нам актер Иван Янковский, кино это делали с любовью.
3: Это было сделано в огромной любви. И творчески, и коллективно, и партнерски, и в целом вообще в огромной любви к кино. Потому что даже чем мы занимались после этого фильма, а именно промо, наверное, которое мы видели, это мы тоже все делали из-за огромной любви друг к другу, к этому фильму и к времени, которое мы вместе прожили. Все начиналось не с того, что мы одежду взяли, одели там парик, усы и красивые эти одежды и пошли сниматься. Очень много было работы проделано до. И что-то мы меняли, переписывали, драматургически думали, как это лучше будет воздействовать друг на друга. И все принимали в этом большое участие. Тимбилдинг был у нас прекрасный, там, и ходили в баню. Это все равно все очень важно.
2: Актерский ансамбль, куда входит также Паулина Андреева, играющая гонщицу Лидию. Алексей Розин и Антон Рогачев очень гармоничен. Фильм почти идеален. Есть в «Битве моторов» один слишком уж явный – лобовой месседж. Не буду говорить какой, но скажу, что движок от него барахлит. И все же «Битва моторов» за счет химии между героями, за счет актерской игры, эффектов, костюмов и визуальных решений, и, что немаловажно, разборчивой, красивой речи, развивает хорошую скорость. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
4: «Хочешь, я тебя обниму?» Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
5: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.

0: официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
1: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
2: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
3: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
4: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
5: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Халвинг. Так называют сокращение награды за добычу биткоина в два раза. Новые монеты появляются, когда майнеры подтверждают операции в сети. За эту работу они получают биткоины, но примерно раз в 4 года размер награды автоматически уменьшается вдвое. Так устроен алгоритм биткоина. Он ограничивает выпуск новых монет и постепенно делает их дефицитнее. Всего может существовать не более 21 миллиона биткоинов. Поэтому инвесторы внимательно следят за каждым халвингом и пытаются предсказать, как он повлияет на цену. Но сам по себе халвинг роста курса не гарантирует. Он лишь меняет скорость появления новых биткоинов.
5: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: 19:30 в столице.
1: Час. Что это значит?
0: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, Яна Ритунская. Мы продолжаем и в ближайшие полчаса обсудим следующие темы. Сейм Литвы поддержал снятие конституционного запрета на размещение оружия массового уничтожения. За выступили 106 депутатов, против 18. Окончательное решение по этому вопросу планируется на 12 января. Ну, Вильнюс объясняет инициативу усилением сдерживания, а Москва предупреждает о риске нового витка эскалации. Станет ли Литва и в целом Прибалтика и Европа безопаснее, получив вот эту возможность принимать союзное ядерное оружие или военные базы, или наоборот, это увеличит риски для всего региона?
2: Ну а дефицит рабочих в России к 2030 году может увеличиться более чем в 2,5 раза, от 1 миллиона до 2,5 миллионов человек. И по расчетам компании, которая представляет эти данные, КПСИ, миграция и выход молодых поколений на рынок не изменят положение. Будем обсуждать, почему.
0: Ну а уже в студии с новостями Артем Самойлов.
3: Половина восьмого в столице прямо сейчас, о самом главном к этой минуте. Трехстороннюю встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТС в ноябре пока практически не прорабатывают. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков. При этом встреча Путина и Си на полях саммита уже запланирована. Завтра, 7 октября, в свой день рождения, президент проведет серию телефонных разговоров с зарубежными лидерами. 8 и 9 октября Путин посетит Туркмению для участия в саммите СНГ. Там запланирована встреча с президентом Ирана. Минэнерго США повысило прогноз по спотовой цене нефти Brent на четвертый квартал года на $14 до 105 за баррель. Ведомости при этом ожидают рост добычи и поставок нефти с Ближнего Востока, но все равно подняли оценку мировых цен по сравнению с прошлым месяцем. Основательницы фонда «Дом с маяком» Лидии Маниавой снимут меру пресечения за запрет определенных действий. Как сообщил РБК, ее адвокат Михаил Бирюков, следователь, пообещал направить в ОФСИН постановление о прекращении уголовного преследования. Напомню, сегодня стало известно, что дело о фейках об армии в отношении Маниавы прекращено из-за отсутствия состава преступления. Москвич судится с организатором концерта Канье Уэста. Он купил 2 билета за 80 тысяч, плюс потратился на дорогу и отель. Теперь требует почти 160 тысяч. Это моральный вред, штраф и оплата юриста. Напомню, концерт официально отменен организаторами на прошлой неделе. Это были новости. Далее в эфире радио РБК о том, что Сейм Литвы поддержал исключение запрета на ядерное оружие из Конституции. К чему это может привести? После небольшой рекламы.
1: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+. Voya Taycan – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод, поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 километров пробега на электричестве, изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taycan – привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
4: Центр событий.
5: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новые решения.

0: для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены три трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, Центр событий РБК, 24 октября.
1: Что это значит?
2: 19:34 в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофонов Яна Ритунская и Александр Ляпин. Итак, мы спрашивали вас. Для вас деньги бумага или свобода? Ну, объясню, почему. За последние 25 лет, как выяснилось из результатов опросов ЦИОМ, уважение россиян к людям, которые умеют зарабатывать, увеличилось в 2,5 раза. С 37 до 73% опрошенных теперь так говорят. Итак, интересно, что вы отвечаете нам. Я напомню, делать это можно в Телеграм или в Макс.
3: И вот нам пишет Михаил из Ростова. По факту они играют роль, но так странно осознавать, что деньги всего лишь социальный конструкт, и они ценны только потому, что все верят, что они ценны. Еще деньги здорово обнажают человеческую личность. Вот что могу сказать. Такой философский ответ на наш вопрос. Ну что ж, мы продолжаем получать ваши сообщения. Они еще прозвучат обязательно в нашем эфире. Ну а сейчас мы переходим к одной из главных новостей вторника, геополитической. Парламент Литвы в первом чтении поддержал исключение запрета ядерного оружия из Конституции. За эту инициативу высказались 106 парламентариев, против 18, еще шестеро воздержались. Окончательное голосование по этому вопросу запланировано на январь следующего года. Поправку должны будут поддержать не менее 94 парламентариев из 141. Ну и между тем, литовский премьер-министр заявил о готовности Вильнюса взять на себя расходы по созданию базы, например, американской, если такое решение будет принято. Ну а в Вашингтоне на эту идею отреагировали позитивно. К чему может привести вот такая внешняя политика Вильнюса? На связи со студией радио РБК директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Александр, приветствуем вас. Вот за поправку проголосовали 106 депутатов при необходимых 94. Насколько вот это большинство, как вы считаете, устойчиво? И в январе что нас может ждать?
4: Ну, коллеги, здравствуйте, прежде всего. Во-вторых, надо, для того, чтобы понять, насколько большинство устойчиво, надо понять, зачем они вообще это сделали. Знаете, есть такая в Москве известная торговая марка молока, где на обложке нарисована симпатичная бабушка, и сзади домик в деревне стоит. Вот с демографической точки зрения вся Прибалтика, без исключения Литва в том числе, это такой домик в деревне. Старики, внуки, это не моя оценка, это оценка западных социологов. Молодые люди работают в идеальном случае в Германии, а в хорошем случае в Польше. Любая американская военная база – это прежде всего 1000 рабочих мест, которые она создает вокруг себя. Это не просто рабочие места на военной базе, это же люди, которые контингент базы – это семьи. Это места, где дети учатся, играют в теннис, где жены красят ногти и волосы, где мужчины гоняют на мотоциклах. Есть разные оценки, но по разным немецким оценкам Рамштайн приносит Германии вот через этот механизм от миллиарда до 1,5 миллиардов евро каждый год.
3: Ну то есть, Александр, я правильно понимаю направление вашей мысли, что там еще и экономические мотивы?
4: Там прежде всего экономические. Прибалты не сумасшедшие. Они понимают цену, за которую рисуют у себя на шляпе мелом прицел для русских ракет.
2: Ну вот здесь интересно, других способов поднять экономическое состояние разве не нашлось, чтобы не ставить такие угрозы?
3: Скажем так, менее рискованных.
4: Нет, нет, к сожалению, никаких других способов у них нет. Вспомните, как на самом деле Польша бьется за то, чтобы у нее были американские воинские контингенты. Вспомните, как та же самая Литва сокрушалась, когда американцы решили вывести оттуда свой батальон. Это абсолютно экономическая модель. Здесь политики-то на самом деле практически и нет. Теперь по поводу того, что это будет за база. Вот буквально пару недель назад, даже меньше, по-моему, на этой неделе уже это было, американцы вывели все свои лансеры с базы в Британии после попытки террористического акта. Я имею в виду бомбардировщики Б-1. А могли бы вывести их в Прибалтику. То есть это будет база, на которой может быть размещено в определенной ситуации ядерное оружие. Но уж точно Трамп не сумасшедший, держать там постоянно там, атомные бомбы, атомные ракеты просто не нужно. Трамп сказал, что он будет

0: размышлять. Да, он действительно будет размышлять. Это неплохое предложение за небольшие деньги, а Прибалтика дешевая локация, получить базу подскока. Я думаю, что, скорее всего, он согласен.
1: Если такое решение будет принято, вот в январе видим второе голосование, Вашингтон готов, сколько времени может занять размещение базы? Понятно, что это какой-то диапазон, плюс-минус. Сколько лет?
0: Очень небольшое. Дело в том, что Прибалтика насыщена советскими военными базами. И если мы сегодня говорим о той модели базы, о которой говорю я, а она, по крайней мере, когда я готовился к эфиру, я посмотрел, именно она обсуждается в западных аналитических изданиях, то это месяцы. Расконсервируется старый советский военный аэродром, их несколько, ну и как бы создается заново социальная инфраструктура. Американцы умеют это делать быстро.
2: Ну вот интересно, каким может быть ответ Москвы в таком случае? Напомню, что сегодня в Кремле уже назвали такие планы Литвы очередным витком нагнетания напряженности.
0: Ну, на самом деле у вас хорошие военные эксперты, они вместо меня расскажут вам, какой здесь может быть военный ответ. Я думаю, что он очевиден, просто немножечко сместится приоритетность целей.
2: Но вопрос был не про военный ответ, вопрос был в принципе про ответ Москвы. Вы считаете, он может быть только военным?
0: Нет, а здесь на самом деле, знаете, самый лучший ответ дал наш министр иностранных дел Сергей Лавров. Как вы помните, ему пару дней назад об этом, о подобном заявлении министра иностранных дел какой-то из прибалтийских стран сказали, попросили прокомментировать. Он спросил, а кто это? Вы найдете, эта цитата была в прямом эфире. Здесь на самом деле какого-то дипломатического демарша или там уж тем более усиления каких-то давлений на эти страны. Ну, на кого там и чего там давить? На самом деле здесь скорее будет разговор с американцами. Ребята, оно вам надо, может, все-таки русская редкоземная вам интереснее?
1: Ну, то есть вы предполагаете, что может пойти определенный торг, скажем так, на эту тему?
0: Конечно, он всегда в политике в таких ситуациях идет. Собственно говоря, политика, а уж тем более трамповская политика, у него же два главных слова – дрил и дил, бурить и сделка. И это просто статистика его речи. Так вот, здесь, конечно же, будет торг. И России есть что предложить Трампу. Довольно много.
1: Александр, спасибо вам за эту беседу. На связи со студией радио РБК был директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Ну, а мы ждем января и второго голосования по этому вопросу. Напомню, что 106 уже проголосовали всеми Литвы за корректировку Конституции. 12 января второе голосование.
3: Час. Что это значит?
2: Ну, а тем временем есть прогноз о дефиците рабочих рук в России, и, как считают аналитики, он может вырасти, этот дефицит, в 2,5 раза уже через 4 года. Сейчас экономике не хватает примерно миллиона человек, а к 2030-му будет не хватать больше 2 миллионов и 600 тысяч. Об этом сообщили в ЭКОПСИ. Причем интересно, что по расчетам компании ни миграция, ни молодые специалисты, ни даже сверхурочная работа не могут просто полностью покрыть вот этот дефицит, который может появиться. Ну, здесь по пунктам, если объяснять, почему так произойдет. Учитывая возраст и профессии, если мы говорим про миграционный приток, скажем так, да, сотрудников, то из 100 человек миграционного прироста предложение рабочих рук фактически увеличивают только 42 человека. Ну, учитывая возраст тех, кто приезжает работать, и те профессии, которые они вместе с собой везут. Ну, а также есть еще, конечно, демографическая ситуация и квалифицированные кадры, которые тоже, ну, судя по всему, стареют, потому что прямо сейчас среди россиян в возрасте от 20 до 29 лет рабочие составляют чуть меньше 30%. В то же время, как, например, среди вот такой статы 60-64 года, там доля рабочих гораздо выше, уже до 40%. Ну и пока не меняется эта ситуация.
1: Получается, со временем предприятиям не будет хватать именно высококвалифицированных кадров?
2: Ну и, в принципе, рабочих кадров, потому что демографическая ситуация, мы сейчас наблюдаем последствия демографической ямы, когда, в принципе, падает число, в том числе и молодых сотрудников. Но грозит ли экономике масштабная нехватка рабочих рук, будем выяснять. С нами сейчас на связи директор завода по производству медной катанки и проволоки Максим Элкат, вернее, добавлю, Максим Третьяков, и также еще председатель Федеральной ассоциации профориентологов Ефремов и Комитета профориентации и карьерной навигации Краевого отделения «Опоры России» Анна Ирина Яблочкина. Мы вас приветствуем.

0: идет в рабочие профессии. Ну, сейчас тренд немножко меняется, потому что меняются зарплаты. То есть хороший сварщик, хороший токарь, вот моя там больная мозоль, это токарь, он получает больше заместителя коммерческого директора.
1: Но при этом нужно довольно много времени потратить на обучение, чтобы человек был действительно хорошим токарем, вот как вы привели сейчас пример.
0: Безусловно, это годы, и, к сожалению, это не очень просто освоить, поскольку есть некоторые специальности, которые уже давно никто не обучает. То есть и сварщиков, и токарей просто не так много, потому что долгие годы это были непрестижные, низкооплачиваемые профессии, но их пытались всячески заменить автоматизацией, роботизацией, как в последнее время. Но, к сожалению, все это не так успешно, профессии остались, а вот учить их почти перестали, потому что мы, предприятие находится в Москве, вот как-то в очередном забеге за токарем я обошел все технические училища города, я понял, что, в общем, там я найти особо никого не могу, просто потому что у них чуть-чуть другие профессии в обучении. То есть они очень любят, скажем так, наладчиков, скажем так, сложного.
1: Максим, вы сейчас говорите о том, что вам прямо сейчас не хватает сотрудников и будет хуже, но ведь как любой предприниматель вы рассчитываете как-то стратегию собственного развития, что тогда роботов нанимать?
0: Вы знаете, с роботами ничего не получится, но у меня стратегия очень простая. Я пытаюсь проблему залить деньгами. То есть, вот если смотреть на ситуацию с высоты птичьего полета, строго говоря, в России осталось, строго говоря, 100 хороших токарей, и вот мы все за ними охотимся. И их наймет тот, кто просто даст самую лучшую цену. У меня, скажем так, достаточно неординарный подход. Я, поскольку я нахожусь в группе компаний, и на нашей территории 5 заводов, то с одним дружественным заводом мы токари делим. То есть я даже открою страшную коммерческую тайну. Мы каждый платим ему где-то по 150, это на руки, начисление это чуть больше. Соответственно, он добирает свои там 300-400 тысяч, и поэтому работает у нас
2: в общем, весь день. Такой шеринг токарей. Интересная модель получается. У нас еще на связи председатель Федеральной ассоциации профориентологов, председатель комитета профориентации и карьерной навигации Краевого отделения ОПРО России Анна Ирина Яблочкина. Анна Ирина, здравствуйте. Вы слышали нашу беседу с Максимом. В первую очередь, вот вы с прогнозом, о котором мы вначале говорили, вот ЭКПСИ, согласны? И как будто все звучит очень мрачно. Ни миграция, ни молодые специалисты, ни сверхурочка, ничего не поможет.
3: Здравствуйте. Я слышала ваше начало разговора, и действительно так оно и есть. И мы даже можем сказать, что ориентировочные расчеты, прогнозы по безработице по дефициту кадров к 2030 году, они могут достигать и 3-4 миллионов человек.
1: Анна Ирина, как профориентолог общаетесь с теми, кто выбирает для себя профессию. Вот вы приходите к человеку и говорите, сотни тысяч рублей, но выучись на токаря. Не срабатывает?
3: Вот сейчас я вам интересную вещь скажу. Вот смотрите, мы видим динамику, когда формируется действительно серьезный дефицит кадров, с другой стороны, очень низкая безработица. То есть рекордно низкая безработица на историческом минимуме. Это означает, что сейчас, в принципе, динамика перехода от рынка работодателя к рынку соискателя. То есть идет борьба за сотрудников. И, конечно, безусловно, должна мотивация формироваться на стадии обучения, на стадии молодежи, когда принимается решение о выборе той или иной профессии, что молодежь сейчас должна быть заинтересована получать профессиональное образование для того, чтобы видеть свою карьеру и в финансовом смысле тоже. И плюс сейчас очень много людей, находящихся в средней возрастной группе, это 30, 40, даже 50 лет, причем люди 50+, это достаточно надежная считается такая кадровая команда, то есть это люди с очень хорошими ценностями, с хорошим базовым образованием, которые готовы переучиваться, получать новые компетенции, новые профессии, в том числе профессии, которые напрямую связаны с запросами рынка, а это как раз именно и слесари, и токари, то есть то, что делается руками, то есть профессии такого конкретного прикладного характера. Так что

0: резервы в рынке на самом деле есть. Просто должна быть стыковка между кадровым запросом и образовательным процессом. И тогда вот эта динамика, она наладится.
1: Ну а какие, в принципе, сейчас запросы у школьников, вот кто выбирает свою профессию? Там есть хотя бы в топ-5, может быть, рабочая специальность?
0: Вы знаете, сейчас динамика разворачивается в эту сторону. Это очень радует. Это на самом деле так, что молодежь начинает смотреть в сторону прикладных рабочих специальностей профессий. Почему? Потому что их стали уважать, их стали ценить, они стали хорошо оплачиваться. То есть уже прекрасно молодой человек даже в возрасте 15-17 лет понимает, что нет смысла, допустим, стоять в конкурсе, где 49 вакансий на место, например, маркетолога, что рынок переполнен маркетологами, юристами, экономистами, стратегами и так далее. А что намного интереснее уже в свои молодые годы зарабатывать 300, 400, 500 тысяч рублей в месяц и быть самостоятельным, автономным, владея специальностью профессии, которая, кстати, еще очень хорошо будет конкурировать с рынком искусственного интеллекта, потому что слесаря, токаря никогда искусственный интеллект не заменит.
1: Ну вот с нами на связи еще директор завода по производству медной катанки и проволоки ЛКАТ Максим Третьяков. Максим, вот вы услышали только что про предпочтение молодых людей, которые выходят на рынок. Как вообще они в работе, когда вы нанимаете таких сотрудников? Действительно ли у них есть такие амбиции стать лучшим токарем месяца?
2: Знаете, к сожалению, у меня нет опыта. Я не нанимаю молодых сотрудников. Я очень хочу это. У меня же, наверное, третий год вот этот вот незакрытый гештальт, а то и больше. Но на производство молодежь идет плохо. Если это все-таки не большие престижные какие-то моногорода и крупные, ну, я не знаю, условный Норникель или предприятие Ростеха, где все работают на одном комбинате. Вот если вы относительно средней руки предприятия, то шансов, что к вам, особенно в крупных городах, зайдет молодой человек, они практически...
3: Малы, да. А Максим, а вы как-то стараетесь работать с образовательными учреждениями? Потому что вот я слышу в разговоре сейчас, что да, есть профориентация, есть запрос от рынка, и казалось бы, ну вот давайте просто как придумаем, как готовить этих специалистов. Уж заинтересовать-то их, наверное, хорошей зарплатой можно. Как-то индустрия с образовательными учреждениями работает?
2: Да, работает, но каждое это все достаточно регионально распределено. Ну, скажем так, у меня есть исходные предприятия в регионах, да, безусловно, они каждый пытаются какие-то открывать курсы, как-то образовывать нужных, например, прокатчики или волочильщики, то есть это специальности, которые у меня востребованы. Но вообще-то они вполне успешно осваиваются прямо на рабочем месте. То есть вот за 3 года непосредственной работы у меня на производстве человек может вырасти в достаточно компетентного мастера смены, когда он может в одиночку руководить коллективом, работать в ночные смены, это горячее опасное производство, то есть ему не страшно оставить одного.
1: Спасибо. С нами на связи был директор завода по производству медной катанки и проволоки ЛКАТ Максим Третьяков, а также председатель Федеральной ассоциации профориентологов Анна Ирина Яблочкина. Обсудили предпочтения молодых сотрудников в том, чтобы идти на рабочие специальности. И пока маловато таких желающих.
4: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
6: За последние 5 лет выбор квартир в московских новостройках изменился по-разному в зависимости от сегмента. В массовом сегменте он сузился, а в бизнес, премиум и элит-классе, наоборот, вырос в 3-4 раза. Такие данные приводит компания «Метриум». Аналитики сравнили, сколько квартир одновременно находилось в продаже в типичном жилом комплексе в сентябре 2021 года и в сентябре 2026. Итак, в массовом сегменте медианное число лотов в одном проекте снизилось с 93 до 69. 9 квартир. Основной диапазон выбора тоже сжался. Если раньше типичный дом предлагал от 20 до 280 вариантов, то сейчас от 16 до 212 планировок. Причина в том, что застройщики доступного жилья перешли на порционный вывод квартир небольшими пулами в привязке к графику строительства и наполнению эскроу-счетов. Покупатель видит на витрине меньше свободных лотов, чем раньше. В бизнес-классе ситуация обратная. Медианная выросла с 59 до 73 вариантов квартир в одном проекте. Основной диапазон выбора расширился с 9 152 до 25 203 лотов. Проекты стали масштабнее, а линейка планировок разнообразнее. В премиум-классе рост еще заметнее. Медианное число квартир в продаже увеличилось более чем в 3 раза с 21 до 65. Диапазон выбора поднялся с 4,80 до 32,181 лота. Премиальные новостройки перестали быть исключительно камерными домами и превратились в крупные кварталы с широким набором планировок. Ну а сильнее всего вырос выбор в элитном сегменте – почти в 4 раза. Если в 2021 году в типичном высокобюджетном комплексе продавалось всего 12 вариантов квартир, то сейчас 45. Диапазон выбора поднялся с 5,22 до 7,44 лотов. Эксперты объясняют такой разрыв просто. В дорогих сегментах девелоперы стали запускать более крупные проекты с разнообразными планировками, включая видовые резиденции и семейные квартиры с террасами. А в массовом сегменте новых проектов почти не появлялось, и застройщики управляют предложением точечно. Так что если в бизнес и премиум-классе выбор будет и дальше расширяться, то в доступном сегменте он вряд ли вернется к прежним объемам в ближайшее время.
5: РБК Тренды. Быстрая ДНК.
7: Искусственный интеллект уже умеет придумывать новые генетические последовательности за считанные минуты. Но воплотить их в лаборатории до сих пор было намного сложнее. Производство ДНК занимало недели, стоило дорого и часто сопровождалось ошибками. Теперь исследователи разработали технологию, которая позволяет собирать длинные участки ДНК значительно быстрее и точнее. Если раньше ученым приходилось соединять небольшие фрагменты один за другим и постоянно проверять результат, то теперь десятки частей можно собирать одновременно. Во время эксперимента искусственный интеллект спроектировал участок генома кишечной палочки длиной в 12,5 тысяч генетических знаков. Затем ученые создали его с нуля, без единой ошибки. Процесс, который раньше мог занимать больше месяца, в будущем рассчитывают сократить до нескольких дней. Это может заметно ускорить разработку лекарств, вакцин, биотоплива и микроорганизмов, которые производят полезные вещества. Ученые смогут быстрее проходить весь путь от идеи до эксперимента и проверять не несколько вариантов, а десятки. Если технология оправдает ожидания, главным препятствием для биоинженерии станет уже не скорость работы лаборатории, а человеческая фантазия. Какие идеи мы захотим проверить?
8: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
9: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
8: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
5: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
10: Каждую среду в 15.10 на радио РБК.
5: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
11: Healthy Choice. Конец 90-х. Крупный американский бренд здорового питания Healthy Choice запускает промо-акцию. За каждые 10 штрих-кодов 500 бонусных миль на авиаперелеты. В первый месяц баллы удваиваются. Маркетологи не учли, что радиослушателем окажется инженер-математик Дэвид Филлипс. Его вычисления были простыми. Маленький шоколадный пудинг стоит 25 центов. 12 150 баночек – это чуть больше 3000 долларов. В перспективе свыше миллиона миль путешествий. Взяв отпуск, объехал магазины, купил. Как физически собрать штрих-коды с такой горы товара на пол дома и гараж – непонятно. Решил обратиться в благотворительную организацию с предложением отдать им весь пудинг бесплатно с условием. Волонтеры помогут аккуратно срезать этикетки. В итоге Филлипс получил пожизненный элитный статус в клубе American Airlines и обеспечил семью бесплатными перелетами на годы вперед. Эта история так впечатлила Голливуд, что режиссер Пол Томас Андерсон увековечил ее в фильме «Любовь, сбивающая с ног» с Адамом Сэндлером в главной роли. Ну а крупным корпорациям пришлось срочно переписывать юридические правила, чтобы никто больше не смог провернуть такой пудинговый трюк.
12: Ошибка на миллион.

0: Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 20:00 в столице.
0: ЧЕС. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Яна Ритунская. У нас третий час программы ЧЕС, уже расслабленные разговоры по главным темам, которые мы сегодня обсуждали. И в этом часе мы обсудим, как изменилось отношение россиян к деньгам. ВЦИОМ выпустила исследование, согласно которому отношение изменилось. Да, мы сегодня обсуждали, что если раньше еще было такое отношение, ну, не то что негативное, наверное, не скажу это слово.
2: Но хотя бы скептичное, я вот так тебе.
1: С подозрением такое, да.
2: Не только к деньгам, но и к людям, которые умеют зарабатывать деньги. И вот ВЦИОМ провел измерение, как изменилось это отношение за 25 лет. Выяснилось, что доля уважающих россиян, вернее, россиян, которые уважают богатых людей, выросла в два раза за это время. Этот вопрос стал и темой нашего интерактива. Также обязательно вспомним, что вы нам писали, и обсудим вместе с нашими экспертами, как вообще проводятся такие... Зачем проводить такие измерения? У меня здесь главный вопрос.
1: Это первый вопрос. А меня интересует, окей, мы это зафиксировали, а что произошло, почему меняется отношение? То есть это связано ведь с ментальностью, с какими-то установками, это просто поколенческий эффект, или все-таки там события, которые происходят в стране, они меняют отношение людей к тем, кто зарабатывает деньги и у кого они есть. Ну и вторая наша тема сегодня, это, конечно, Нобелевская премия по физике. Будем разбираться, за что же все-таки ее дали 82-летнему бельгийскому физику. Напомню, что впервые за 34 года премию получил один единственный физик. Обычно их дают трем-двум исследователям за какие-то открытия. Ну и попытаемся понять, это все-таки чисто фундаментальная наука, связанная с частицами нейтрино, или какое-то прикладное значение у нее тоже есть. Ну а у нас в студии с новостями уже Артем Самойлов.
3: Прямо сейчас о самом главном к этой минуте. В акватории Черного моря произошло возгорание танкера. Как сообщил глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин, пляжи временно закрыты для отдыхающих. По его словам, ведется постоянный мониторинг состояния воды и воздуха совместно с Росгидрометом. Украина против новой модели членства в ЕС. Как заявил политик и министр сельского хозяйства страны, Киев готов к переходному периоду, но не к постоянным ограничениям. Это противоречит смыслу членства. Еврокомиссия сегодня поддержала модель, предполагающую существенное ограничение финансовой поддержки и доступа на рынок для чувствительной сельхозпродукции. Вместо полного доступа Украине предлагают вернуться на исторические рынки Африки и Ближнего Востока. В российских аптеках в наличии более 1 260 000 упаковок препаратов на основе гидроксизина, включая Атаракс. Как сообщили ТАСС в Минпромторге, вот таких лекарств гражданский оборот идет стабильно и регулярно. По данным на октябрь, в наличии более 500 000 упаковок Атаракса. В ближайшее время планируется ввести в оборот еще около 720 000 упаковок Атаракса и 165 000 упаковок гидроксизина. Даниил Медведев потерял место в топ-5 из-за дисквалификации в Пекине. Теперь он 6-й, его обошел канадец. Напомню, россиянин только вернулся в пятерку, но в тот же день был дисквалифицирован за попадание мячом в болельщика. Он извинился и подарил пострадавшему ракетку. Далее в программе, что это значит, о том, что доля россиян, которые с уважением относятся к богатым за 25 лет, выросла в два раза. С чем связаны эти изменения после небольшой рекламы?
0: Реклама.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
0: ЧЕС. Что это значит?
2: 20:05 в Москве. Вы слушаете

0: Радио РБК, у микрофонов Яна Ритунская и Александр Ляпин. Итак, к обещанной теме об отношении людей к деньгам. Сегодня спрашивали вас об этом, вы писали свои мнения в Telegram и в Макс. Доля уважающих богатых россиян за 25 лет выросла в два раза. Но это данные ВЦИОМ. Тут интересно, что если раньше к состоятельным людям с уважением относились только 37% опрошенных, то теперь их доля выросла до 73%. Но вот интересно, что в ЦИОМ здесь отмечает, есть отличия в поколениях, как именно люди в зависимости от возраста относятся к вот статусным богатым людям. Среди родившихся в 2001 году и позже этот показатель уважения наиболее высок, 87%. То есть зумеры, на которых очень часто в СМИ любят говорить, что они никого не уважают, на самом деле уважают людей с деньгами. А вот чем респонденты были старше, тем ниже были значения уважения. В поколении оттепели, так называемом, ну то есть те, кто родились до 1947 года, этот показатель составляет всего 55%. Но это не все данные опроса. Здесь не только про уважение к деньгам, но и, в принципе, к тому, как люди планируют собственный бюджет.
1: Да, кстати, по бюджету там интересные данные. Мы потом попозже их тоже коснемся. Но сейчас хочется вот просто понять, почему это происходит, изменение отношений. И мы обсудим это с профессором факультета социальных наук Высшей школы экономики Светланой Барсуковой. Она у нас в гостях в студии. И на связи экономист, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Приветствуем вас. Светлана, к вам будет вопрос первый, но мы его уже озвучили в какой-то степени в подводке. Вот зафиксировал ВЦИОМ изменение отношения, оно существенное, то есть заметное такое. Как вы считаете, почему это происходит? Может быть, причина и не одна. Назовите несколько факторов.
2: Вы про отношение к богатым людям?
1: Да, к тем, кто умеет зарабатывать деньги.
2: Ну, тут, в общем-то, мне кажется, все достаточно просто. Молодежь, зумеры, как вы сказали, поколение, это поколение, которому предстоит выходить на рынок труда, и они полны надежд.
0: 2001 год родились люди, 25 лет, как минимум, они уже активно работают.
2: Аспирантура, магистратура сейчас, у многих это долгий путь, ну или только начинают, понимаете? А им кажется, что они пополнят обязательно ряды состоятельных и успешных.
1: Но мы-то в 90-е тоже так думали.
0: Да, но тем не менее, как вот ВЦИОМ показывает данные, 25 лет назад гораздо меньше было таких людей, которые уважали состоятельных людей. Хотя они тоже были молодыми, наверное, респонденты ВЦИОМа.
2: Но дело в том, что все-таки из каждого утюга звучат слова «финансовая грамотность», значит, там «устойчивый рост» и так далее. И каждому кажется, что овладев вот этим вот инструментом и работать с рынком ценных бумаг и так далее, они добьются многого. Мне кажется, что то, что с возрастом возрастает критичное отношение к возможностям, которые предоставлены людям сейчас на рынке труда в плане сбережения денег, это и проявляется в том, что они более скептически относятся к тем, кому что-то удалось.
1: Тут, те, кто постарше.
2: Да. Более, ну, как бы старшие возрастные группы, они не то чтобы они меньше уважают этих людей, но они полны как бы большего скепсиса относительно справедливости вот тех
1: распределения
2: способов,
1: благ,
2: которыми овладели эти люди.
0: Но с точки зрения измерения мнения тоже интересно понять, для чего вообще нужно задавать этот вопрос, о чем говорят вот эти результаты.
2: Ну, начнем с того, что ВЦИОП не просто там каждую неделю или каждый там, не знаю, почетным числом, он каждый день, а то и по два раза в день инициирует разные опросы. То есть это фабрика по выдаче как бы разных там характеристик нашего общества. Но почему бы не про деньги спросить?
0: То есть не обязательно, что это имеет какое-то научное значение или, открытие
2: это,
0: в нашем обществе.
2: Понимаете,
0: совершает.
2: Это все имеет, но в каком-то смысле. Но вы же понимаете, что вот что значит сказать, опрос зафиксировал, что люди в подавляющем большинстве серьезно относятся к материи денег и считают, что деньги любят счет. Это же, в общем-то, ни о чем утверждение. Потому что, понимаете, вот человек, у которого совсем мало денег, он, конечно, очень серьезно относится к вопросу планирования бюджета и отвечает на вопрос интервью. Да, Деньги любят счет, потому что он понимает, что одна импульсивно купленная шоколадка означает, что он в конце месяца не купит кефир.
1: Порушит ему весь бюджет.
2: Понимаете, да. А представитель среднего класса, он говорит, конечно, деньги любят счет, потому что он понимает, вот сейчас у него есть там доходы какие-то, он ипотеку выплачивает, ну чуть-чуть покачнется ситуация, искусственный интеллект у него отберет работу там, или еще что-то случится, да. Поэтому он тоже пытается запастись деньгами, вложиться во что-то и тоже говорит так же, заметьте, как нищий пенсионер. Ответ он выдает тот же, но содержание,
1: мотивы
2: смысл
1: совершенно другое.
2: А богатый человек скажет, конечно, деньги любят счет, потому что эти нули, их же надо сохранять, их же надо во что-то вкладывать, понимаете? Они с утра просто смотрят котировку акций, там, паритет валют и так далее. Это будет здоров, какая серьезная деятельность по сохранению нажитого. И они ответят таким же образом. Но это же совершенно как бы другая социальная реальность. Поэтому эта цифра, 90 с чем-то там, процентов россиян, серьезно относится к планированию бюджета. Но это вот нищий пенсионер, понимаете, человек...
1: Ну, то есть содержательно она ничего не говорит.
2: Но. Ну, если вы не расщепляете ее на более дробные категории, то, в общем, да, ни о чем.
1: У нас на связи также экономист, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Михаил, как вы считаете, с чем связан вот этот рост уважения к людям? Людям с деньгами, к людям, которые умеют зарабатывать деньги. Это говорит о том, что в целом уважение к чужому успеху ну, стало как-то больше его стало у россиян.
3: Вы знаете, на мой взгляд, тут слово «уважение» несколько такое не самое удачное.
1: Это в целом так пишут, у них в вопросе так и сформулировано.
3: Нет, это я понимаю, да, это я понимаю, что там это так написали, но они же, извините, они пишут не всегда все самое удачное. Вот, ну давайте, у нас времени мало. Я думаю, что тут вот поколенческая разница, она заключается просто в разной еще, кроме всего, ментальности. Но дело в том, что в России, в общем-то, к богатым людям никогда особенно, так сказать, тепло не относились. У нас и полно всяких поговорок насчет того, что большие капиталы и большие деньги честным трудом не зарабатываются. Я не люблю эти поговорки, но, тем не менее, вы сами знаете, они существуют. Плюс еще, в общем, люди старшего поколения, значительная часть их жизни прошла в составе плановой экономики. То есть вот той советской реальности, о которой сейчас сочиняют мифы, что все там были равны абсолютно, то есть жили как бы в достойной, такой, ну, как бы скромном потреблении, но зато все были равны, все это было скромно, все было честно. Те, кто получал большие деньги, ну, кто жил за зелеными заборами, это мало кому было известно, хотя там были особые привилегии, мы не об этом. А вот те, у кого были большие деньги, хотя они их тоже не очень-то демонстрировали, это те, что связаны с тем, что они работали за гранью закона, за рамками закона. И вот это вот, конечно, у людей вызывало определенную негативную реакцию. И это сохранилось до сих пор. И у старых людей старшего поколения вот это вот сохранилось еще. А молодежь, поэтому они относятся к деньгам, вот, ну, скажем так, с неуважением, да, вот. А молодежь уже совершенно относится к этому делу по-другому. Они понимают, что есть реальные инструменты заработка, что есть определенные инструменты, которые позволяют вам жить достойно и получать доступ через деньги, получать доступ к комфортной жизни. То есть то, что и составляет содержание жизни. Жизнь должна быть комфортной. Это там всякие глупости сочиняют насчет того, что хорошо жить вот в достойной нищете там и прочее. Я совершенно не разделяю вот эту точку зрения. Но плюс это, кстати, когда я говорю о материальной составляющей, это не значит, что я исключаю духовную, так сказать, интеллектуальную и прочую, прочую.
1: Михаил, вот вы сейчас говорите скорее про личный опыт, принимается, да, безусловно. Но я вот слушал вас и Светлану, и такая мысль в голову пришла. А может быть, здесь еще играет роль и образ богатого человека? Вот если вы частично об этом сказали, там, в условные 90-е, часто те, кто занимались предпринимательством, действительно, там граница между успешным предпринимательством и преступностью была очень размытая, да? Это зафиксировалось у целого поколения в сознании. У молодых людей сегодня богатые люди, которых они видят и в России, и за рубежом, это там блогеры, я не знаю, звезды какие-то, или даже предприниматели, которые занимаются реальным легальным бизнесом, и они видят, что, ну, это просто вот такие нормальные люди. Может быть, здесь вот еще и разница вот в этих образах, которые у нас перед глазами, играет роль?
3: Конечно, я просто не все успеваю сразу сказать, ведь требует времени сказать сначала одно, а потом другое. Вот, теперь я говорю вот о другом, то, что вы у меня подхватили. И, конечно, они понимают, что вот люди, которые зарабатывают собственные деньги, вот и не всегда это нелегальный путь, а иногда это и легальный, действительно можно своим, так сказать, интеллектуальным и прочим трудом заработать вот такие вот деньги, и они, в общем-то, такие не совсем маленькие, хотя требуют тоже.

0: достаточно труда и достаточно вложений. Плюс еще, конечно, информационная сфера, которая работает и подает уже этих всех людей не в журнале «Крокодил» там в виде карикатур, а наоборот в таком респектабельном положительном образе. И это тоже, естественно, воздействует на умы, особенно молодежи. Они понимают, они уже понимают, что да, это позитивный опыт, это позитивный образ, и к нему надо, в общем-то, стремиться, и поэтому они относятся вот из всех этих слагаемых, они относятся к нему вполне уже совершенно нормально и даже не толерантно, а наоборот позитивно, и понимают, что это есть ориентир, к которому надо стремиться.
1: Ну, наверное, и социальные сети в этом тоже играют определенную роль. Светлана, вопрос еще к вам. Вот с нами в студии профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики Светлана Барсукова. Есть еще момент, который ВЦИОМ выделяет, что жить в обществе, где вообще нет денег, хотел бы каждый четвертый опрошенный. А в 2001 году такой вариант выбирали только 10% из тех, кого спрашивали. Ну, понятно, что это некая иллюзия, совершенно от денег отказаться ни в коем случае нельзя, но тоже интересно понять, с чем может быть связано такое изменение в поведении тех, кого опрашивают, что раньше в 2001 году как-то все хотели быть с деньгами.
2: Ну, надо смотреть формулировку вопроса. Вы уверены, что она совпадала буква в букву?
1: Ну, понимаете, конечно, в целом, говорит, вопрос, который задавали, был в том, желаете ли вы жить в мире, где денег нет.
2: Вы знаете, вот не то чтобы я скептически отношусь к таким, но всегда можно спросить человека, он вынужден будет что-то ответить. Но на самом деле, ну, желаете ли вы жить вот в стране, где не выпадает снег? Ну, давайте спросим, ну, померим это. Ну, это ни о чем.
1: А изменение ответов, что раньше говорили так, а сейчас иначе?
2: Важно, в каком контексте задавался вопрос, какие вопросы предшествовали этому вопросу, понимаете? Тут все играет роль. Вот, например, я смотрела вот этот материал, там сказано, что люди старшего поколения, ценность денег у них, дескать, невелика по сравнению с другими поколениями. То есть чем старше, тем... Чем мудрее человек, тем больше он понимает, что деньги ничего не значат. Но, понимаете, важно, в какой ряд человек вообще этот вопрос ставил. Вот вы спрашиваете, ценны ли для вас деньги, да, какая ценность? Если я в ряд дружба, любовь, здоровье детей, мирное небо, деньги, скажу, да, деньги вообще ни о чем, понимаете? А этим же людям вот завтра обрежьте на 500 рублей пенсию. И вы увидите их реакцию. Ответ вот будет тот человек, который сказал, что да, деньги вообще ничто, другие ценности в жизни вообще есть. Вот 500 рублей, и будут митинги. Поэтому между вот, ну, таким вот ответом и реальным поведением человека, ну, как бы большая пропасть. Мне кажется, это довольно бессмысленно обсуждать. Ну, что значит вот жить без денег? Ну, все же люди прекрасно понимают, что они не доживут до этого прекрасного момента.
1: А какие измерения тогда нужно проводить? Вот ВЦИОМ приводит эти данные, как вот срез отношения россиян к деньгам. Вы сказали раньше, что много чего можно исследовать, но действительно много вопросов можно задавать. Но какие тогда вопросы о деньгах помогут составить нам какое-то представление об обществе?
2: Ну, я не проектирую эти опросы, поэтому это вопрос немножко не ко мне. Ну, почему? Все вопросы информативны, если вы понимаете, в каком контексте люди отвечали. Вот что они понимали, когда слышали этот вопрос. Нужно же понимать еще, что вопросы задают сейчас, кстати, очень часто телефонные опросы, и вопросы задаются роботами. То есть нельзя переспросить, нельзя вступить как бы в диалог по этому поводу. И, кстати, данные эти весьма противоречивы. С одной стороны, говорится, что люди старшего возраста, ну, как бы легче относятся к деньгам, говорят, что ценность их невелика. А в другом месте этого же, кстати, репортажа сказано, что люди с более скромными доходами, они более как бы трепетно относятся к деньгам, считают крайне важно их планировать. А кто люди с низкими доходами? Это те же самые старшие возрастные группы, пенсионеры.
1: Но неужели у нас за прошедшие 25 лет не могло измениться отношение к деньгам?
2: Оно могло, и оно изменилось по трем причинам. Во-первых, общий рост тревожности в обществе. А создать финансовую подушку – это снизить риски неопределенности и как-то прогарантировать более-менее сносное будущее. Между прочим, вот рост тревожности фиксирует фонд общественного мнения, они ведут этот мониторинг. И они показывают, что общество находится в состоянии, ну, буквально у нас тревожное общество. Вот я недавно приехала из Санкт-Петербурга, конференция, она так и называлась – тревожное общество. И поэтому рачительное отношение к деньгам, попытка как бы обезопасить себя от будущих рисков идет через определенное финансовое поведение. Это первое. Второе, то, что я уже сказала, из каждого утюга про финансовую грамотность. И это понятно, с чем связано, потому что средние классы пытаются вовлечь в инвестиционное поведение через финансовую грамотность, а старшее поколение пытаются обезопасить от мошенничества через финансовую грамотность. Но когда вы постоянно слышите слова акции, облигации, там, фьючерсы и так далее, у вас представление то, что деньги – это важно, как-то с ними правильно обращаться и так далее. Ну и третье, о чем мы говорили, это поколенческие сдвиги. Когда вы опрашиваете людей, которые родились уже в новых рыночных условиях, конечно, они относятся к деньгам серьезно, потому что рынок – это, собственно, вот этот…
3: Ну, изменилась среда, изменилось их мнение.
2: Да, безусловно.
3: У нас еще на связи экономист, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Михаил, я когда вот к этой теме готовился, посмотрел ряд исследований, правда, западных, на эту тему, и там вообще по-другому смотрят на эту историю. И исследования говорят о том, что уважение к деньгам и к тем, кто зарабатывает деньги, выше в тех странах, где просто больше возможностей. То есть люди понимают, что возможности есть у всех, ну, практически у всех, они как будто бы равны, и в таких обществах и уважение к тем, кто достиг успеха, оно выше. Соответственно, наоборот, если возможностей, как считают люди, в стране меньше, то и к тем, кто достиг успеха, какое-то подозрительное отношение. Может быть, вот в этом вот весь секрет?
0: Ну, естественно, это два сопряженных, кстати, таких момента, потому что, естественно, вы интересуетесь и вы будете добиваться чего-то, ну, в данном случае мы о деньгах говорим, в той стране и в той местности, назовем регионе, где это можно реализовать, и совершенно, наверное, будем более инертно относиться в той среде, где это нельзя реализовать. Вот, например, при советской власти вот были ограничены возможности заработка дополнительных денег у большинства населения. Я не беру там творческих людей, вот таких там других людей, у которых есть там возможности гонораров, там получения и прочего, а для большинства, значит, их и не очень-то интересовали деньги. Здесь, когда есть вот возможности такие, действительно, из средств массовой информации, в социальные сети добавлю, что вы меня не поправляли сюда специально, вот тогда, естественно, у вас растет к этому интерес, к этой сфере, и вы действительно понимаете, что вы можете включиться сюда каким-то образом и тоже повысить свое благосостояние. Я хочу сказать, что вот когда говорят отсутствие денег, то деньги – это вот я как профессионал, который этим занимается специально вопросом и учился вот этому, вот должен сказать, что о том, что такое деньги, понимает вообще очень мало кто, и даже такие так называемые обученные экономисты. На самом деле деньги – это инструмент, вот я к нему отношусь, вот как политэконом, отношусь как к инструменту, который позволяет распределять благо, и через деньги ты получаешь доступ вот к тем материальным благам, которые составляют значительную часть твоей жизни. Вот
1: интересно, кстати, что именно такое мнение, нам очень часто сегодня писали и наши слушатели да. Тоже спрашивали, как относятся к деньгам, и для многих это именно инструмент, возможность получить комфортную жизнь.
2: Значит, разбираются люди с тем, что такое деньги.
1: Спасибо. С нами на связи был экономист, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. А в студии к нашему разговору присоединилась профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики Светлана Барсукова. Обсуждали отношение людей к деньгам и почему оно меняется с годами. Ну, здесь и поколение влияет, конечно, и экономическая ситуация.
3: Несколько факторов, да, как и предполагалось с самого начала. Спасибо.
4: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
5: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
6: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим об очень важной теме, почему ребенок капризничает, когда голоден или устал. Это называется дефицит глюкозы и истощение нейромедиаторов. Родители думают, опять характер. Но наука говорит, это физиология. Мозг – самый энергозатратный орган. Он потребляет 20-25% всей энергии тела, хотя составляет всего 2% от массы. Основное топливо – глюкоза. Когда ребенок голоден, уровень глюкозы в крови падает. Мозг переходит в режим энергосбережения. Первая отключается префронтальная кора. Она требует больше всего энергии. Амигдала и лимбическая система продолжают работать на полную мощность, но без тормозящего контроля префронтальной коры. Ребенок становится эмоциональным, взрывным, плаксивым. И это не манипуляция. Это мозг в аварийном режиме. То же самое с усталостью. Когда ребенок не выспался, в его мозге накапливается аденозин, продукт распада аденозин-трифосфата, который снижает активность дофаминовой и серотониновой систем. Настроение падает, контроль ослабевает, импульсивность растет. Что же нам делать? Во-первых, не пытайтесь договориться логикой с голодным или уставшим ребенком. Его префронтальная кора в этот момент не работает. Сначала накормите его и уложите. Второе. Предупреждайте дефицит. Не ждите, пока ребенок скажет «хочу есть». К этому моменту уровень глюкозы уже упал, и нервная система вошла в аварийный режим. Кормите ребенка по расписанию. Третье. Всегда берите с собой перекус. Яблоко, банан, орехи – это быстрый источник глюкозы для мозга. Четвертое. Обязательно следите за режимом сна. Хронический недосып – это хронический дефицит дофамина и серотонина. Ребенок становится тревожным и раздражительным. И пятое. Не наказывайте за капризы на голодный желудок. Наказание в этот момент не работает. Ребенок себя не контролирует. Сначала физиология и только лишь потом воспитание. Капризы голодного и уставшего ребенка – это не особенности характера. Это биохимия. Накормите, и мир станет добрее. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
5: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
7: Кратчайшее расстояние между Россией и США составляет всего 3,8 километра в Беринговом проливе. Морская граница и линия перемены дат проходят по двум островам, из-за чего их называют островом завтра и островом вчера.

0: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
2: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
3: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
1: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
4: Каждый понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде.
1: РБК тренды.
5: Старение населения – самый предсказуемый глобальный экономический тренд. Уже к 2040 году люди старше 60 лет будут контролировать почти треть мирового дохода, формируя новые рынки в сфере туризма, досуга, финансов и здравоохранения. Наглядный маркер трансформации – индустрия слухопротезирования. Современные сурдологические центры переходят от разовых продаж к модели непрерывного ведения пациента, которая включает регулярную диагностику, адаптивную настройку и обучение. Такая перестройка бизнеса под реальные нужды аудитории не просто увеличивает прибыль, но и напрямую улучшает качество жизни.

0: 20:30 в столице.
1: Час. Что это значит?
2: Ну и вот постепенно подобрались мы к космическому разговору или разговору космических масштабов, тут уж не знаю, как объяснить. В Стокгольме объявили лауреата Нобелевской премии по физике. Будем сейчас подробно разбираться, за что именно вручили такую престижную премию и почему впервые за многие годы всего один человек ее получил. Обычно группе ученых, либо просто нескольким людям, которые сделали одно и то же открытие, вручают Нобелевку.
0: Да, мы попробуем разобраться и в самом достижении, там действительно довольно интересная обсерватория во льдах была создана для того, чтобы ловить частицы, которые ранее считались неуловимыми. Ну и постараемся разобраться в том, вообще куда идет теоретическая физика, астрофизика, за что в последние годы дают Нобелевскую и другие премии, и что это значит не только для ученых, но и для всех нас. Ну а у нас в студии с новостями уже Артем Самойлов.
3: Половина девятого в столице. Прямо сейчас о самом главном к этой минуте. Пляжи Сириуса временно закрыты из-за возгорания танкера в акватории Черного моря, как сообщил глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин. Решение принято для безопасности граждан. Он также попросил жителей воздержаться от длительного пребывания на улицах и по возможности не открывать окна. Совместно с Росгидрометом ведется мониторинг состояния воды и воздуха. Силы ПВО за день перехватили и уничтожили 110 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны, дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Ростовской областями, Московским регионом и Крымом. Добыча нефти на Ближнем Востоке в сентябре немного выросла, но остается ниже февральского уровня почти на 5 миллионов баррелей в сутки. Об этом заявили в Минэнерго США. Сокращение добычи, по оценкам ведомства, закончилось. Для сравнения, в августе показатель был ниже февральского на 5,8 миллиона баррелей в сутки. Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество бывшего первого вице-губернатора Кузбасса Вячеслава Телегина и его семьи. Как сообщили РБК источники, стоимость активов оценивается минимум 154 миллиона рублей. По версии ведомства, Телегин годами лоббировал одну компанию и обеспечил заключение более 200 госконтрактов. В иске недвижимость, земля и BMW X7. Осенние каникулы у российских школьников в этом году станут самыми длинными за 10 лет и продлятся 12 дней. Они включают субботу, воскресенье, выходной в честь Дня народного единства 4 ноября. В прошлом учебном году школьники отдыхали 11 дней. Это были новости, далее в эфире Радио РБК в программе «Что это значит?» Узнаем, за что в этом году дали Нобелевку по физике.
0: Нобелевку по физике в этом году дали за создание нейтринной обсерватории Ice Cube на Южном полюсе. Сразу на этот вопрос Артема ответим. Стал лауреатом, победителем бельгийский физик Фрэнсис Хальсон. Впервые за 34 года вручили эту премию одному физику, а не нескольким. Что он создал? Ну, по сути, такой ледяной куб в Антарктиде, который ловит частицы, их по-разному называют, частицы-призраки, неуловимые частицы и так далее. Что это все значит? Есть ли у этого практический смысл? Обсудим с обозревателем телевизионной версии ЧЕС Марией Городилиной. Ну и вспомним, какие прошлые нобелевские открытия по физике, химии и медицине сегодня буквально у нас с вами в кармане, ну или где-то, например, в больницах. Маш, давай начнем с актуального. Вот формулировки этого года два ключевых понятия. Это нейтрино и Ice Cube. Мы знаем, что частицу нейтрино, вот как я уже сказал, называют призраком из космоса. Ну а как тогда ловят ее?
4: Да, нейтрино, как говорят ученые, это элементарная частица без электрического заряда. Ее действительно называют частицей-призраком. И, по словам экспертов, через наше тело даже каждую секунду пролетают триллионы вот этих вот самых нейтрино, но почти ни одно не сталкивается с атомами. Поэтому, чтобы их поймать, нужен как раз огромный детектор. Это Ice Cube. Обсерватория в антарктическом льду объемом в 1 кубический километр. В нее вморожены буквально 1000 светочувствительных датчиков. И когда редкая нейтрино все-таки взаимодействует со льдом, возникает вспышка света, ее фиксируют, и ученые восстанавливают и пытаются понять, откуда прилетела частица. И вот это позволяет как раз приоткрыть дверь во Вселенную. Вот так нам вручение премии прокомментировал Сергей Попов, доктор наук, астрофизик и профессор РАН.
5: По сути, установка IceCube прорубила еще одно окно во Вселенную в свое время, в 2010 году, открыв для нас мир нейтрино высокой энергии. Нам интересно их изучать, мы плохо в них еще разбираемся. Вот эти частицы, родившись в процессах, идущих при очень высокой энергии, летят по прямой, то есть они прямо указывают на свой источник, в отличие от, скажем, протонов высокой энергии, которые отклоняются магнитными полями и поэтому не указывают на источник. Соответственно, нейтрино интересны не только сами по себе, но и как указатели на места, на процессы, где рождаются частицы очень высокой энергии, в миллиард раз больше, чем на Большом адронном коллайдере.
4: Коллеги, но все это звучит как такая чистая фундаментальная наука, льды, полюс, частицы из других галактик. В общем, как говорят физики, открытие позволит дать ответы на какие-то глобальные вопросы.
2: Ну и все-таки вот это открытие повлияет ли на жизнь людей прямо здесь и сейчас? Или это история пока про какое-то далекое будущее?
4: Ну, ученые признают, что вот какого-то прямого, понятного обывателю бытового применения у нейтринной астрономии пока нет. Заряжать телефон мы так точно не будем, но тут ценность в другом, потому что такие проекты, они рождают технологии. Вот эти все детекторы, методы обработки больших данных, новые материалы, алгоритмы, и потом все это может мигрировать в медицину, в промышленность, в телекоммуникации. Ну и, конечно, важно, что произойдет такая проверка фундаментальных законов, а из нее в свою очередь, могут вырасти какие-то очень неожиданные прикладные решения.
0: Но при этом много открытий физики, за которые Нобелевку давали, они перевернули действительно нашу жизнь и плотно вошли в нее, тот же смартфон. Что еще из нобелевской физики, скажем так, живет в наших гаджетах, ну или просто вокруг нас, Маш?
4: Ну, ты абсолютно верно сказал. Смартфон можно назвать музеем нобелевских премий по физике. Во-первых, транзистор, на котором вся микроэлектроника работает, за это дали Нобелевку в 1956 году. Лазеры, без которых никакого интернета и оптоволокна, это премия в 64-м. Также светодиоды, это премия 2014-го. И даже GPS был бы невозможен без точнейших атомных часов, за которые тоже вручали Нобелевские премии. Так что каждый раз, когда вы открываете карту или делаете фото, вы пользуетесь результатами нобелевской физики, можно сказать.
2: Ну и не только физика меняла повседневность. Вот из химии вспоминается, например, сразу литий-ионный аккумулятор. Маша, что еще из нобелевских премий по химии, медицины, физиологии сегодня в нашей жизни есть, особенно если это касается здоровья и лечения?
4: Ну, давайте про здоровье и лечение. Это открытие структуры ДНК и механизмов наследственности, основа современной диагностики, МРТ. В общем, инсулин, все очень много в медицине у нас действительно благодаря Нобелю и его премии.
0: Маша Городилина, спасибо, рассказывала нам про нейтрино. Причем Маша в этот момент сидела между двумя физиками. Я представляю, Маш, как сложно просто... Сложно просто рассказать о нейтрино
2: как
0: в присутствии...
2: на экзамене, наверное.
0: Да, как на экзамене, но судя по тому, как вот Максим Вялков кивал во время Машиного сюжета, да, все было рассказано верно. Ну и давайте сразу представлю наших гостей. У нас в студии кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Дмитрий Заборов и научный сотрудник Национального центра физики и математики, аспирант физфака МГУ Максим Вялков. Приветствуем вас. Ну вот мы уже такую матчасть рассказали, пожалуй, да. Тем не менее, вот, Максим, давайте с вас начнем. Вот если бы вот вам дали 30 секунд на то, чтобы объяснить, что сделал Хальцин и что это нам дает.
6: Ух, всем добрый вечер. 30 секунд.
0: Так, уже 5 прошли.
6: Уже 5 прошли, да. Я очень грубо, опять же. Поскольку я теоретик, да, в эксперименты я так в детали не возьмусь, но... Суть в том, что прозвучала красивая фраза, сегодня прорубили окно в новую там, физику, в новый мир. В общем, создали новый сачок нейтрино, скажем так, с помощью которых вот эти частицы призрака мы можем уловить, вот, который позволяет нам смотреть, что, какие нейтрино к нам летят из, скажем так, не из нашей Солнечной системы, mm-hmm. скажем так. Создание нового детектора, да, масштабного, мощного, который способен вот, поймать эту неуловимую частицу.
0: Дмитрий, добавите что-то к этому?
7: Да, всем добрый вечер. Все было сказано на самом деле, и пресс-релизы Нобелевского комитета также это объясняют. Главное, что сделал Хальцин, это настойчиво добивался создания такой вот обсерватории, как IceCube. И затем это все привело к открытию космических нейтрино, то есть потока нейтрино из космоса, нейтрино высоких энергий. Вот за это и дана Нобелевская премия.
0: Я вот среди комментариев по поводу этого вручения читал о том, что если совсем-совсем просто, если раньше мы пытались изучать Вселенную с помощью обычных телескопов, которые работают только если свет есть какой-то,

0: туда, хоть минимальный, то теперь у нас появился, ну, некий инструмент, не назову его радаром, но который без света работает, и мы можем видеть какие-то объекты далекие Вселенной неким иным способом. И изучать их можем уже, ну, скажем так, у нас дополнительный инструмент изучения появился их. Так это?
1: Абсолютно верно.
2: Ну вот интересно еще, что впервые за 34 года премию по физике получил один человек, а мы тут уже обсуждали до этого, что очень часто группе ученых дают или сразу нескольким ученым, которые пришли к этому открытию. Дмитрий, как считаете, почему так случилось? Никто, кроме Хальцина, не мог придумать такого способа решения задачки?
1: Способ, на самом деле, был предложен впервые в Советском Союзе академиком Чудаковым еще где-то в районе 80-х, даже раньше, намного раньше 80-х годов.
0: Это 60-е, по-моему.
1: Да. Вот. Но Хальцин был тем, кто добился создания такой обсерватории. Вот. И, конечно, в IceCube работало много людей, и руководил этим проектом много разных людей замечательных. Но, видимо, Нобелевский комитет посчитал, что Хальцин сделал больше всех остальных.
0: Ну, то есть оценили его идею, или, может быть, он методологию какую-то специальную предложил?
1: Я думаю, что руководящая роль здесь играла ключевую роль. Но, конечно, он еще и очень хороший физик.
2: Ну вот интересно понять, какое значение это изобретение в итоге даст для каждого из нас. Как вот мы уже приводили примеры, Маша Городилина нам рассказывала, что не сразу кочуют, скажем так, в предмет повседневного спроса. Максим, вопрос к вам. Что в итоге открытие Хальцина даст каждому из нас и через сколько лет?
0: Или это все-таки чисто фундаментальная наука?
3: Это мой любимый вопрос, потому что нам для того, чтобы получать гранты, чтобы с налогов, которые вы платите, надо объяснять, почему мы проедаем эти деньги. На самом деле, сегодня уже про это ответ был дан, да, это чисто такие фундаментальные исследования, которые, ну, на мой взгляд, да, что, которые позволят нам лучше узнать, как устроен мир вокруг, да, и я постараюсь такую краткую аналогию привести, да, что вот у альпинистов есть двойки, да, значит, один лезет вперед, другой его страхует. Вот суть в том, что первому всегда тяжело, он вот лезет, ему надо понять, как эту скалу облезть, как ему вот там зацепиться, ну и кое-как он там медленно-медленно до тут доходит. Это вот фундаментальная наука. Да, она вот не, мы не знаем, как устроен мир, то есть мы правила игры должны, как это сказать, по ходу пьесы узнавать. Вот. И вот мы долезли до туда, так что-то поняли, как мир устроен, а дальше прикладная, оп-оп-оп-оп, быстро по проторенной дорожке доходит и создает новые технологии, вот как сегодня уже говорилось. Вот, поэтому с точки зрения того, что вот, ну, расстроить, наверное, да, ваш в кофе завтра вкуснее не станет. Угу. Вот. Но что таит вообще тот мир, который мы изучим, когда мы до конца изучим нейтрино, потому что мы до сих пор массу не померили. Мы знаем, что она очень маленькая, но точного значения нет.
0: Вообще, эта частица, да, я вот про нее почитал, она какая-то прям суперзвезда в физике, потому что как минимум 4 Нобелевские премии были связаны с изучением нейтрино, и я уж молчу про другие специализированные премии, связанные с физикой, тоже. И, кстати, Хальцин, по-моему, получал другие премии именно за нейтрино. В чем вообще фишка этой частицы?
2: Дмитрий, к вам. Дмитрий.
1: Да. Ну, во-первых, частица эта, она практически не имеет массы, она не имеет заряда, и она очень слабо взаимодействует с веществом. Вот это, наверное, основные ее особенности. Но есть и другие. Например, у нее есть 3 разных аромата, которые почему-то осциллируют друг с другом, один в другой. Хотя...
2: Простите, вы сказали аромат?
1: Ароматы нейтрино, да. Есть электронная, мионная и тау нейтрино. Три
2: это,
1: аромата.
2: Это физический термин, это,
1: да,
2: не связано с запахом.
1: Абсолютно, да.
3: Абсолютно физически.
1: И вообще, если лептонное число должно сохраняться, вот электрон, он не может просто взять, превратиться в мион. А нейтрино почему-то вот они не сохраняют этот аромат, что вообще говоря, говорит о неком отклонении от того, что предсказывает стандартная модель физики.
0: Хорошо. Если, опять же, в прикладную часть уйти, по-моему, в 2013 году как раз нейтрино открыли. Или раньше.
3: Еще раньше.
0: Хорошо. Да. Когда построили вот этот IceCube, мы уже говорили о том, что это позволило изучать Вселенную и объекты во Вселенной глубже, что ли, да, чем это делалось с помощью традиционных телескопов. Вы можете привести какой-то пример, вот про какой объект мы узнали что-то такое, чего мы не знали до этого?
1: Есть, например, вот такой объект TXS 0.

0: Нобелевки по физике часто присуждают премию за не какие-то там новые теории, например, да, mm-hmm. а за создание каких-то новых инструментов. Вот как IceCube в 2017 году, если я не ошибаюсь, Нобелевку дали за лазерную обсерваторию, Лига, по-моему, она называется, и за гравитационные волны. Это действительно какой-то тренд, когда уже теоретических каких-то новшеств их мало, и мы либо подтверждаем старые какие-то теории и за это дают Нобелевку, либо просто дают за новые инструменты.
1: Ух, так, ну вы меня провоцируете, меня завтра в университете закидает камнями за то, что я сейчас, наверное, скажу. Но, на мой взгляд, вот если говорить про ту область, да, физики, в которой я работаю, она, не побоюсь этого слова, находится в таком кризисе, да, потому что вот великая стандартная модель, о которой вот Дмитрий сказал, которая описывает все и вся очень точно, кроме вот нескольких частиц, там, нейтрино и гипотетической темной материи. И вот, когда вы спрашивали, почему нейтрино — это рок-стар такой науки, вот Дмитрий три раза сказал «почему-то». Вот реально почему-то что-то происходит. Нет, то есть мы не знаем, мы не имеем даже понятия. Вот. И вот этот кризис идей, он есть. То есть мы как бы вот гении 20 века вот эту теорию создали, там очень много имен, очень много людей создавали это все. И вот они смогли создать очень точный математический инструмент, который везде хорош, кроме нейтрино. И вот как это дальше, ну и там темная материя, да, и вот как это дальше развивать, мы не знаем. Поэтому как бы я бы сказал, что такой творческий, если кризис таких теоретических идей, я бы сказал бы, наверное, что да. Вот, очень много теоретиков работают во все стороны, очень много красивых теорий развивается, но вот что конкретно, вот там, ну, вот есть такой попсовый пример, там, теория струн победила, такого нет, условно говоря. Все работают вот в разных направлениях и ищут истину.
0: Дмитрий, вы согласны с тем, что есть кризис идей физики?
2: Честно, вот не возьмусь судить. Наверное, теоретики могут возразить здесь. Ну, не знаю, это на самом деле к Нобелевскому комитету вопрос.
0: Почему они выбирают?
2: Да, почему такие? Именно эксперимент? Потому что физика, она во многом экспериментальная наука, но без теории тоже она невозможна.
0: Просто я еще почему спросил, потому что ведь если дается премия за создание, вот, допустим, какой-то обсерватории, там, лазерная наверняка, это тоже что-то очень сложное.
1: Очень сложное.
0: Да, вот эта история с IceCube тоже там были вложения инвестиций, то это уже не только про идеи, но это еще и про деньги в том числе. Ну, мы все-таки здесь на РБК, да, и этот... Получается, что сегодня в науке этот фактор тоже начинает играть серьезную роль.
2: Деньги, безусловно, играют огромную роль. Если нужно создать крупную сложную установку, без денег это невозможно.
0: Искусственный интеллект станет таким фактором, который может создать вот такое неравенство в развитии науки? Ну, у кого больше вычислений, у кого больше энергии, у кого мощнее модель, ну, у того и теории будут круче, лучше, и нейтрино тоже объяснят.
1: Очень крутые вопросы. Это вот я сейчас чувствую себя как на экзамене, боюсь что-то сказать. Но на самом деле, если честно, я считаю, что, конечно, вот очень интересно... Как сейчас можно применять искусственный интеллект в науке, потому что вот очень был резонанс с новостью OpenAI про, значит, задачу тысячелетия, да, гидродинамику. Вот,
0: сейчас... И задачи Эрдоша они решают,
1: ну,
0: еще,
1: да, то есть там, математика. Вот, потом еще, значит, следующая задача. Сейчас там в теории суперструн посчитали все петли с помощью ИИ. Конечно, надо все это проверять. То есть как бы мы нельзя сказать, что... Вот вы забили промпт, поработали, выдали ответ, выглядит правдоподобно, все.
0: Списали и
1: да.
0: Все.
1: То есть, правильно Дмитрий сказал, физика, наука экспериментальная в первую очередь. И, да, но теоретик должен еще все это проверять. Вот. Поэтому с точки зрения ускорения работы, поиска гипотез и такой ассистент науки, я думаю, что, вот пафосно скажу, что у нас, конечно, ждет такая великая эпоха великих научных открытий, вторая, наверное, потому что, ну, насколько это быстро ускоряет процесс получения новых знаний, там, создание литобзора, написание текста, вывода формул даже. То есть он по математике очень хорош. Вот. Поэтому интересно, куда
0: это будет. Дмитрий, в связи с этим, тоже уж раз мы про интеллект искусственный заговорили, я у математиков сейчас читаю такие битвы вот как раз по поводу того, что искусственный интеллект там что-то доказал, там задачи тысячелетия. И математики говорят, что, слушайте, раньше в математике было важно не только доказать какую-то теорию, а важен был путь, которым вы к этому приходите. Потому что в процессе вот этого доказательства к вам приходят какие-то еще важные идеи в науке. Вы согласны с тем, что искусственный интеллект вот таким образом может даже навредить науке?
2: Вы знаете, он может, наверное, навредить, он может помогать, Я, на самом деле, присматриваюсь

0: присматриваюсь пока к тому, как это будет развиваться. Я не берусь предсказать, как это будет. Но сейчас пока я бы не стал преувеличивать значение искусственного интеллекта на научные исследования прямо вот сейчас. То есть он еще не настолько развит, чтобы заменить мыслящего человека. Хотя он справляется прекрасно с некоторыми численными или какими-то
1: рутинными задачами.
0: Рутинными, может быть, там литературный обзор и так далее задачами.
2: Интересно, если в итоге открытие Вселенной сделает именно искусственный интеллект, но этого заранее мы не знаем.
1: Да, и мы не сможем это проверить.
2: Наши собеседники качают головой. Спасибо. С нами в студии был кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института ядерных исследований Иран Дмитрий Заборов и научный сотрудник Национального центра физики и математики, аспирант физфака МГУ Максим Вялков. Обсуждали открытие Хальцина и что оно значит для каждого из нас. Ну, пока это только область изучения физики, пока нет такого однозначного ответа.
1: Ну, а сейчас расскажем, зачем следить завтра.
3: Час. Зачем следить завтра?
1: Хамомчинский суд Москвы 7 октября рассмотрит ходатайство Главного военного следственного управления СКР об аресте гендиректора «Патриота» Игоря Васильева. Его подозревают в получении взяток на сумму 80 миллионов рублей. Ранее под стражей оказались трое его заместителей, двое также по обвинению в коррупции, а один в мошенничестве.
2: Но также мы продолжаем следить за Нобелевской неделей. В среду в Стокгольме назовут лауреатов по химии. Сегодня стал известен лауреат по физике, как мы только что обсуждали. Ну а вчера говорили про обладателей премии по физиологии и медицине. Ее получили сразу трое ученых. В общем, много еще впереди.
1: Также завтра состоится 28-я российская промышленная выставка «Золотая осень-2026». Это одно из ключевых событий в сфере сельского хозяйства в России. Она проводится с 1999 года. Ожидается, что в пленарной сессии выставки примет участие премьер-министр России Михаил Мишустин.
2: Южная Корея завтра запустит в космос собственную ракету-носитель «Нури». Старт запланирован с космодрома «Нара» на юге страны. На этот раз «Нури» предстоит вывести на орбиту рекордное для этой ракеты количество аппаратов – 15 спутников. Ну и старт станет пятым для «Нури». Будем следить обязательно, как он пройдет.
4: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
5: Кто есть кто? Jetta VS8 – это автомобиль для тех людей, которые считают Volkswagen эталоном здравого смысла, но уже посмотрели на цены и слегка загрустили. По сути, VS8 существует ровно для этого момента. Это как любимая музыкальная группа, которая внезапно начала выступать на корпоративах. Мелодия вроде знакомая, но декорации уже не те. Вообще, вся история Jetta немного странная. Китайцы взяли старые фольксвагеновские рецепты, добавили немного собственных специй и решили продавать это как отдельный бренд. И знаете что? Работает. У VS8 хорошо знакомый турбомотор на 150 лошадей и классический шестиступенчатый японский автомат. В мире бесконечных роботов, вариаторов и коробок с собственным мнением знакомая трансмиссия выглядит как взрослый человек на вечеринке подростков. Разгон до сотни занимает примерно 9-10 секунд. Не быстро, но и не мучительно. Нажимаешь на газ, и VS8 честно выполняет команду. Без шоу, без спецэффектов, без попыток доказать свою спортивность. Это автомобиль с философией офисного менеджера среднего звена. Приходит время, выполняет задачу, не создает проблем. И именно поэтому он многим понравится. На дороге VS8 ощущается удивительно знакомым. Руль понятный, реакции предсказуемые, подвеска настроена без китайского максимализма. Пока одни производители делают машину мягкими, как диван, а другие превращают их в тренажер для позвоночника, Jetta идет по немецкому принципу. Все должно быть просто нормальным. Салон тоже вызывает странное чувство дежавю. Передняя панель, архитектура, посадка – все напоминает старые Volkswagen. Но главный недостаток здесь – это спорный дизайн. Особенно передняя часть, которая выглядит так, будто дизайнеры долго не могли решить, делают они Volkswagen или что-то свое. В общем, оборачиваться на VS8 вы будете редко.
3: Кто есть кто?
5: А кто есть кто? Если говорить прямо, Jetta VS8 — это что-то между Volkswagen Tiguan прошлого поколения и Skoda Karoq. Он не пытается удивлять технологиями, не обещает революции,

0: эволюцию. Зато он максимально понятный. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Доха.
3: Этот термин из нашей азбуки инвестиций наверняка заинтересует любителей географии. Но спешу их расстроить. Доха – это не столица Катара, а доходность. Употребляется в различных ситуациях, будь то доходность инструмента, портфеля, фонда или инвестора. Часто можно слышать что-то типа «десятая доха», «двадцатая доха». Это значит, что доходность составляет 10%, 20%, ну и так далее. Что ж, доха не самое эстетичное сокращение, но употребляя его, вы точно сойдете за своего. В любой инвест-тусовке.
4: Вы купили новую акцию, Вера?
5: Да, вот еще не решила, Людмила Прокофьевна.
4: Вам она нравится? Подозрительно высокая доха. Я бы не взяла.
5: Значит, хорошая акция. Надо брать.
3: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, Евгения Стогова, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
6: Я, наверное, ИИшке доверю больше, чем человеку, потому что у меня есть некоторое внутреннее ощущение, что ИИ не ангажирован.
7: Мы специально работаем над тем, чтобы он не поддакивал, а чтобы он использовал ту методологию, в которую мы верим.
8: ИИ в деле. Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16:10. Что это было? В эфире.
9: Для нас, юристов, искусственный интеллект, конечно, тоже такой вызов. Много перспектив, много дискуссий на этот счет. Для криминалистов хотелось бы использовать искусственный интеллект во многих процессах. То есть, например, там, распознавание каких-то текстов. Это прекрасная технология введения уже какого-то компьютерного зрения. Почему бы и нет? Мы связаны с законом. То есть для нас принципиально важно, чтобы в законе была разрешена возможность такая использования искусственного интеллекта, чтобы условно в Уголовно-процессуальном кодексе
10: трактовка через ИИ.
9: Да, было написано, что следователь имеет право использовать технологии там, искусственного интеллекта, если это не противоречит там, закону и так далее. Мы намеренно сейчас ничего не вводим. Искусственный интеллект для нас пока тема такая на паузе. Мы о ней все знаем, читаем очень много, но намеренно не вводим только из-за того, что мы должны посмотреть, как наши коллеги это будут делать, в том числе иностранные, как наши коллеги с других кафедр, других направлений будут к этому относиться. То есть сначала мы должны набить шишки не свои.
8: Доцент кафедры криминалистики юридического факультета МГУ Евгения Крюкова в программе НИИ Бейнаровича.
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Перед вечером в российской столице с новостями Артем Самойлов. В акватории Черного моря горит танкер. Как сообщили власти федеральной территории Сириус, пляжи временно закрыты для отдыхающих. Ведется постоянный мониторинг состояния воды и воздуха совместно с Росгидрометом. Жителей просят воздержаться от длительного пребывания на улицах и по возможности не открывать окна. Предсказуемые цены на топливо и стабильные поставки. Такую задачу поставил вице-премьер Александр Новак на совещании по топливному рынку. Главное – ускорить принятие нормативных актов, чтобы полностью закрыть спрос. Отдельное поручение – соглашение с независимым

0: независимыми АЗС и НПЗ. По данным Минэнерго, запасы достаточные, производственные мощности загружены, ситуация на контроле. Правительство готовит стратегию развития автономных систем и цифровых платформ. Как заявил премьер Михаил Мишустин на форуме «Цифровые решения», подобные решения внедряются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте и в логистике, а их бесперебойность – условия устойчивости экономики. Сбой одного облачного сервиса не должен приводить к массовым нарушениям производства и жизненно важным услуг. Бизнес и экспертов приглашают к участию в разработке. Основательница фонда «Дом с маяком» Лидия Маниавы снимут меру пресечения, а именно запрет определенных действий, как сообщил РБК ее адвокат Михаил Бирюков. Следователь пообещал направить в ОФСИН постановление о прекращении уголовного преследования. Напомню, сегодня стало известно, что дело о фейках об армии в отношении Маниавы прекращено из-за отсутствия состава преступления. На Камчатке зафиксировано новое землетрясение магнитудой 6, как сообщает Единая геофизическая служба РАН. Подземные толчки произошли около часа назад в 589 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине около 29,5 километра. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Напомню, 3 октября в регионе фиксировали землетрясение магнитудой 5,7. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Парламент Литвы в первом чтении поддержал исключение запрета ядерного оружия из Конституции. За инициативу высказались 106 парламентариев, против 18, еще шестеро воздержались. Окончательное голосование запланировано на 12 января следующего года. Поправку должны будут поддержать не менее 94 парламентариев. Между тем, литовский премьер-министр Миндаугас Синкевичус заявил о готовности Вильнюса взять на себя расходы по созданию американской военной базы на территории страны. В Вашингтоне на эту идею отреагировали позитивно. Выступая перед журналистами, американский президент Дональд Трамп отметил, что рассмотрит просьбу Литвы о создании постоянной базы. Процитирую: «Они мои друзья, мы обсудим этот вопрос». Это слова Трампа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что такие решения Вильнюса точно не приведут к снижению напряжения между странами.
2: Не может восприниматься иначе, чем шаг в сторону эскалации напряженности. Ровно как и размещение на территории соседнего государства ядерного оружия. И то, и другое не будет способствовать стабильности и предсказуемости ситуации на европейском континенте, а наоборот, станет еще одним существенным витком в нагнетании напряженности. К нашему сожалению. Что касается России, конечно же, Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности.
1: Как отмечает издание Bloomberg, создание постоянной базы в Литве ознаменует собой существенный отход от ротационной модели. Она применяется с 2014 года и определяет военное присутствие США в странах Балтии с тех пор, как НАТО начало укреплять свой восточный фланг. В конце октября в Литву на 9-месячную службу прибудет новая группа из 1000 военнослужащих США. Ранее в нашем эфире директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт подчеркнул, что в вопросе строительства американской базы Вильнюс придерживается в первую очередь экономических интересов.
3: Молодые люди работают в идеальном случае в Германии, а в хорошем случае в Польше. Любая американская военная база – это прежде всего 1000 рабочих мест, которые она создает вокруг себя. Это не просто рабочие места на военной базе. Это же люди, которые контингент базы – это семьи. Это места, где дети учатся, играют в теннис, где жены красят ногти и волосы, где мужчины гоняют на мотоциклах. Есть разные оценки, но по разным немецким оценкам «Рамштайн» приносит Германии вот через этот механизм от миллиарда до 1,5 миллиардов евро каждый год.
1: Отмечу, что в настоящее время по литовской конституции на территории страны не может быть оружия массового поражения и военных баз иностранных государств. Поправка, которую обсуждают в Сейме, предлагает просто отказаться от этого положения. Еще продолжая эту же тему, сообщение с лент новостей. Швеция с 1 декабря направит в восточную часть Польши систему ПВО «Патриот» и около 100 военнослужащих. Они будут защищать логистический центр НАТО в Жешуве, через который проходит военная помощь Украине. Об этом сообщают шведские СМИ. Шведское подразделение заменит на этом направлении нидерландских военных. Миссия рассчитана на срок до 7 месяцев. Это самая сложная операция, которую Швеция когда-либо проводила в качестве союзника НАТО, заявил командир шведского полка ПВО София Вестермарк.

0: Еще одна важная новость вторника. Уголовное дело основательницы детского хосписа «Дом с маяком» Лиды Маниавы прекращено. Об этом радио РБК сообщил ее адвокат Михаил Бирюков. По его словам, дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Официальное постановление будет направлено по почте. О реакции самой Лиды на это решение Бирюкову пока неизвестно.
1: Мне позвонил следователь, со слов следователя. Уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления. Само постановление он заявил, что направит по почте Лиде и мне. Выдать на руки постановление он отказался. Основанием для представления является отсутствие состава преступления, иная мотивировочная часть отсутствует.
2: Насколько ожидаемо было такое решение?
1: Оно вполне логично, законно и обосновано, так как мы говорили и будем говорить о невиновности Лиды.
2: В каком состоянии Лида сама сейчас?
1: Я не знаю, я нахожусь в больнице, поэтому вынужден общаться через пресс-группу.
0: Уголовное дело против Лиды Маниавы завели в начале сентября. Ей предъявили обвинение по статье о распространении фейков об армии. Поводом стал пост в соцсетях, опубликованный в 2023 году. Маниава вину не признала. Суд не стал отправлять ее в СИЗО и назначил запрет определенных действий до 30 октября. Далее в нашем эфире программа Евгения Тихановича «Качество жизни».
3: Привет, это Евгений Тиханович. Мы довольно хорошо знаем, как заботиться о теле. Двигаться, нормально питаться, высыпаться, следить за основными показателями здоровья. Но вот с мозгом все сложнее. Мы много говорим о тревоге, о выгорании, когнитивных способностях и ментальном здоровье. Но гораздо хуже понимаем, а как выглядит системная забота обо всем перечисленном. При этом требования к мозгу только растут. Мы живем в постоянном потоке информации, все чаще делегируем часть мышления искусственному интеллекту и одновременно хотим как можно дольше сохранять ясность ума. Можно ли вообще тренировать и поддерживать мозг так же системно, как тело? Какие инструменты действительно работают и что в этой области может изменить медицина ближайших лет? Об этом сегодня и поговорим.
4: Качество жизни.
3: У нас в студии нейробиолог, основатель медтехкомпании МД, занимающийся ментальным здоровьем, Магомед Амин Идилов. Амин, привет.
5: Привет, привет.
3: Мы с тобой уже знакомы, неоднократно общались, поэтому будем на «ты». Давай для начала расскажем слушателям, чем именно занимаешься ты и твоя компания.
5: На самом деле сложно вкратце рассказать, чем мы занимаемся, потому что это путь длиной в 10 лет, но...
3: Попробуем.
5: Да, резюмируя всю эту дорогу, я могу сказать, что мы сегодня занимаемся мозгом. Мы занимаемся диагностикой болезней мозга, мы занимаемся восстановлением людей с заболеваниями неврологическими, ментальными, и мы занимаемся превенцией, то есть пытаемся предотвратить возникновение каких-то болезней в будущем, либо замедлить их распространение, возникновение. Основной акцент у нас был на постинсультной реабилитации долгое время. Сегодня фокус немножко смещается в сторону работы с так называемым silver age, то есть это предпенсионный, пенсионный возраст.
3: Серебряное поколение.
5: Да, верно. И это все как раз-таки наша попытка внести свой вклад в меняющийся мир, потому что продолжительность жизни неуклонно растет, и это очень классно. Это огромная заслуга медицины, что мы начали жить до 80-100 лет, и это стало нормой, но при этом, к сожалению, мы научились лечить болезни тела, но забыли про сам мозг. И, как следствие, качество жизни страдает, и хочется это решить.
3: Но вот растет ли продолжительность жизни? Потому что есть версия, что просто детская смертность сократилась, а принципиально-то продолжительность жизни не выросла. Вот именно радикально.
5: На самом деле, когда мы говорим, что растет продолжительность жизни, и в целом обращаемся к статистике, действительно, основной вклад носит наше умение бороться с детской смертностью, но при этом мы также научились и бороться с коллапсами, которые возникают в среднем возрасте. Это сосудистые заболевания. Это новые методы лечения онкологии, которые в том числе являлись и являются до сих пор второй причиной по смертности. И как следствие мы в любом случае даем возможность людям с какими-то болезнями, хроническими болезнями, дожить и прожить больше. И это тоже вносит вклад не такой существенный, как решение детской смертности, конечно же, но в любом случае таких людей становится очень много.
3: Я знаю, что у тебя довольно богатый научный бэкграунд, и ты в том числе, кстати, и онкологией, насколько я знаю, занимался. Почему сегодня речь идет именно о когнитивном и ментальном здоровье? Почему тебя именно эта тема заинтересовала?
5: На самом деле меня и всегда интересовало изучение человека. И в целом, если вспоминать мое детство, мне было интересно абсолютно все, что происходит вокруг человека, что происходит с человеком. И я помню, один раз смотрел интервью не медика и вообще не нейроученого, а физика-теоретика. Это Нил деграсс Тайсон, который описывал, что если проранжировать элементы Вселенной и проранжировать элементы человеческого тела, то за исключением гелия у нас будет примерно одинаковые пропорции распространения всех химических элементов в человеке и в космосе. И дальше были аналогии с строением клетки мозга, Вселенной, и мне показалось то, что зачем изучать что-то вот это вот прекрасное, великое там наверху, если можно посмотреть человеческую голову и как раз-таки покопаться там. Поэтому это просто такой детский авантюризм, запал, которому я попытался не изменить. Онкология, в свою очередь, это просто путь, который тоже был вынужденный. Я понимал и по первому образованию химик-фармацевт. Я понимал, как работают те или иные механизмы, и мне просто повезло оказаться в нужном месте в нужное время и заметить некоторую закономерность, которую родила один из проектов, который к сегодняшнему моменту я уже продал.
3: Скажи, культура заботы о мозге отстает от культуры заботы о теле сегодня?
5: На самом деле, когда, например, нас будут слушать москвичи,
3: не только.
5: Я имею в виду, если будет слушать москвич или, например, житель Санкт-Петербурга или какой-нибудь там европейский гражданин условно, то им покажется то, что нет, не отстает, что мы сегодня находимся как раз-таки в той вехе, когда культура заботы о мозге набирает большую популярность и уже в целом стала какой-то мейнстримной. Но по факту в подавляющем большинстве регионов мира и нашей страны работа с ментальным здоровьем остается привилегией, а не
3: базовой.
5: Какой-то нормой, да, базовой. И при этом, опять же, даже то, что мы смотрим, например, на уровне как раз-таки развитых мегаполисов, даже тут забота о ментальном здоровье – это больше про что-то инстаграмно-мейнстримное, чем реальную пользу.
3: Вот про ментальное здоровье и индустрию вокруг этого здоровья я хочу с тобой подробнее поговорить. Ну, честно говоря, у меня вообще такой взгляд. Вроде бы все понятно с тем, как заботиться о теле, как есть, как заниматься спортом, как спать. Когда речь доходит до ментального здоровья, до стресс-менеджмента, слепых пятен сильно больше. По мне, так это действительно пока еще направление, которое изучать и изучать. Амин, ты что про это думаешь? Как сегодня устроена эта индустрия? И в чем ее сильные стороны, в чем слабые?
5: Проблема индустрии ментального здоровья в том, что ее нужно не просто изучать, а ее нужно переучивать. Потому что сегодня мы наблюдаем большое количество какой-то информации на эту тематику, которая максимально попсовая, упрощенная, и она засела в головах у людей, и они считают, что это прикладная истина.
3: По психологии.
5: Именно она, это основной вкладчик в это разложение. Но даже если мы говорим просто в целом про ментальное здоровье, с точки зрения терминологии, это не про психику, это не про психологию, вернее. Ментальное здоровье – это совокупность, это, по сути, вся наша высшая психическая деятельность. Это все то, что делает человека человеком и отличает его от животного. И это наше умение мыслить, это наше умение запоминать, воспроизводить информацию, это наше умение переживать стресс и реагировать на стресс. То есть это огроменное количество каких-то факторов, которые очень тесно переплетены между биологией и как раз-таки той самой социальной «я» или как так называемой психологией.
3: А что мы обычно убираем из этого уравнения? Биологию, думая о том, что, например, ментальное здоровье – это что-то такое эфемерное, что-то там думается у меня в голове.
5: Я, на самом деле, мне кажется, жертва как раз таких запрещенных социальных сетей, потому что я очень много триггерной информации для себя получаю, глядя на эти короткие ролики, и они убирают полностью биологию. Человек уникален как вид, но его уникальность в своем некотором эгоцентризме. Мы неожиданно начали думать, то, что мы короли своего сознания, короли своего тела, и все зависит только от нас, и живем с таким правилом. Но по факту наше биологическое «я» — это просто 99%, которым мы являемся.
3: Тело, да? То есть клеточная структура, условно.
5: Все
3: мышцы,
5: процессы,
3: органы.
5: Это все процессы, которые происходят внутри тебя. И в том числе, если мы рассматриваем мозг по отдельности, то, что мы называем высшей психической деятельностью, это буквально 4 миллиметра в нашей голове. Все остальное — это биология. То, что ты хочешь поесть, ты хочешь поспать, ты хочешь в кого-то влюбиться и так далее — это все биологические процессы, которые давным-давно заложены эволюцией в твою голову, и по определенным механизмам они срабатывают, чтобы ты дальше, во-первых, выживал, во-вторых, размножался, в-третьих, эволюционировал.
3: Ну вот смотри, мы убираем из уравнения биологию, например, убираем. В то же время мы очень много, ну, мы так вот обобщенно, условно мы, уделяем внимание как раз

0: уделяется телу. Мы уделяем внимание здоровью, мы двигаемся, мы пытаемся правильно питаться. И ты знаешь, вот не то чтобы лично мне принципиально помогает, скажем так, гармонизировать жизнь, да, и это пресловутое счастье или радость от жизни найти. То есть задачка со звездочкой.
1: Потому что даже в индустрии того же тела мы в очень большом мейнстримном вакууме. Мы до сих пор не знаем какие-то биологические, точнее, игнорируем какие-то биологические нормы поведения человека. В вопросах питания, в вопросах сна. Мы пытаемся все стандартизировать и уравнять, но по факту твое существование — это результат многотысячной эволюции. И вот эта многотысячная эволюция, она не прошла в прошлом, она осталась в тебе. И все твои привычки, которые сегодня формируются, они как раз-таки основываются вот на этих биологических аспектах, которые мы зачастую игнорируем. Если условно ты умираешь от пробежек по утрам или в целом от бега, то тут нужно задуматься о том, что это не та самая панацея для здорового тела, например, и отказаться от этого в пользу более щадящего вида спорта или щадящего
0: разминок.
1: Не разминок.
0: То, что прямо вот каждый день люди умирают от бега.
1: Есть те, кто умирает.
0: Если есть какие-то сердечно-сосудистые заболевания, то я понимаю, да, но в целом как будто бы...
1: Опорно-двигательная система вся страдает, условно, как раз-таки от паттернов бега.
0: Здесь согласен, да, ходьбу больше люблю.
1: Тренажерный зал, если мы возьмем силовые бодибилдинг-тренировки, которые направлены на наращивание, агрессивное наращивание мускулатуры, это же тоже не про здоровье абсолютно. Если мы возьмем различного вида единоборства, но это в целом, как мне кажется, пласт культуры в большей степени, но есть и люди, которые этим занимаются тоже как именно спортом, то есть заменяя и залы, и пробежки, и все в целом.
0: Заменяют это на какие-то базовые нагрузки, да, которые как раз наоборот помогают.
1: Да, и здесь, когда мы говорим про, например, тот же спорт, это не про профессиональный спорт. Абсолютно большой респект всем бегунам, большой респект бодибилдерам, это ну, огроменный труд и вклад в свое тело. Но при этом, опять же, это не для всех. Если мы говорим вот про такое базовое здоровье – это физическая активность, когда вы просто в течение дня не сидите на стуле в офисе, а прогуливаетесь, выходите на улицу, делаете какие-то базовые упражнения больше на гибкость ваших суставов, на подвижность ваших мышц и все, что с этим связано.
0: Правильно я тебя понимаю, что когда мы интенсивно тренируемся, слишком интенсивно для организма, мы как раз в том числе и подавляем ментальное здоровье. Ты про это говоришь?
1: Да.
0: Что мы часто перетренированы или, наоборот, недотренированы, и отсюда у нас возникают в том числе ментальные расстройства.
1: Для нашего ментального здоровья в вопросах спорта важно обогатить мозг кислородом. Мы это можем сделать как раз какой-то легкой кардионагрузкой. Это те самые пресловутые прогулки, о которых все говорят. Это не про 10 тысяч шагов в день, вообще нет какой-то нормы. Просто прогулки, чтобы ваше тело, ваш мозг насытился кислородом, это вот просто необходимая база для того, чтобы чувствовать себя лучше. Если вы интенсивно занимаетесь, постоянно ваше тело находится в стрессе, а от интенсивных тренировках тело в стрессе, то и ваша менталка начинает страдать от этого, потому что менталка очень тесно связана с состоянием вашего тела.
0: Ну, то есть я упахался в зале, вышел весь мокрый, и потом почему-то мне грустно на следующий день. Это вот по той самой причине.
1: Да, это по той самой причине, что банально вы утомились. Но при этом, опять же, базово после тренировки вы будете испытывать, наоборот, какой-то прилив эмоций, прилив радости. Но это работает так, наша гормональная система, которая нас награждает за какой-то экстра труд.
0: Вот эта связь с биологией мне понятна. А что еще? Например, питание как-то влияет?
1: Разумеется. Все, что связано с современной культурой питания. Тоже, наверное, начать, во-первых, с тем, что мы едим. И я говорю не про КБЖУ и все прочее, хотя это в том числе, но это максимальное упрощение. А я говорю о продуктах, которые полезны для нашего мозга. То есть это полезные жиры, это все, что связано с орехами, это все, что, которые как раз-таки богаты полезными жирами. Это все, что связано с мясом, то есть белковой пищей, которая тоже необходима для того, чтобы мозг развивался. Это все, что связано с набором всех аминокислот, которые нам необходимы, чтобы мозг питался. Это же, по сути, такой орган, который тоже хочет есть. И он не может есть все подряд. Он будет вынужден, например, потреблять неограниченное количество там, сахара, которым мы потребляем в обработанной пище, и, как следствие, он будет черпать оттуда энергию. И разучится, например, работать с более сложными формами углеводов, с более сложными формами источников этой энергии,

0: и дальше будет страдать, когда у вас, например, источник сахара прервется. То есть про питание это про баланс. Мы должны балансировать в этом аспекте. Мы должны осознанно подходить к выбору своей пищи. И когда мы говорим про осознанный подход, это в первую очередь про сокращение количества непонятной еды. Под непонятной едой подразумевается, например, ресторанная еда. Вот вы знаете, что вы заказали какой-нибудь салат, там есть соус. Вы не знаете, из чего делан этот соус. Вы не знаете, какой состав этого соуса. Я не думаю, что технические карты многие из вас просят.
1: Это, кстати, очень любопытное наблюдение. Буквально недавно тут наткнулся на статью о том, что вот эти бесчисленные приложения, которые помогают тебе посчитать КБЖУ, вот то, о чем ты сказал, это калории, белки, жиры, углеводы, они на самом деле нерелевантны, потому что часто приложение не понимает, а что за соус там, какая там плотность этой пищи, особенно в ресторане, и поэтому ресторанная еда-то как раз обманчива. Но меня, знаешь, другое интересует, а вот ты можешь какой-то пример такой биологической связки привести, нейробиологической, да, когда вот ты потребляешь какую-то условно неправильную еду, и это напрямую отражается на твоем состоянии, например, повышает риски депрессии, вызывает тревожность, еще что-то.
0: Но опять же, если вы употребили что-то разово, скорее всего, ничего не произойдет.
1: Понятно. Но
0: вот, возвращаясь, например, к зависимости от сахара. Это же все история про то, что как раз-таки вы пытаетесь взять немножко дофамина и серотонина из такого легкого источника, как, например, сладкая пища, шоколадка, булочка и все, что с этим связано. И в какой-то момент, когда вы это ставите на потоковые рельсы, у вас мозг просто привыкает. И, во-первых, он будет каждый раз требовать больше, и это как раз есть механизм формирования зависимости. А во-вторых, ему будет не нужно ничего остальное. И в момент, когда у вас не будет источника этого легкого дофамина, например, вы будете испытывать ту самую тревогу, стресс и впоследствии уже депрессивные состояния. Но, опять же, не депрессию. Депрессия не может быть вызвана таким механизмом.
1: Но сахар повышает риски депрессии? Я имею в виду сахар добавленный.
0: Зависимость. Только если это на уровне зависимости. Если говорить о каких-то когнитивных нарушениях, то самый простой пример, это, конечно, не еда, это напиток, это алкогольные напитки.
1: Ну, тут понятно.
0: Нет там полезных доз алкоголя. Это буквально яд, который травит ваше тело и мозг в первую очередь.
1: Ты знаешь, вот я прямо представляю себе картину, когда врываются в студию люди, которые правильно едят, правильно двигаются, не изнашивают организм кроссфитом, например, и спят еще хорошо, и говорят нам с тобой, вот, Жень, Амин, ты знаешь, вот все равно я как-то вот не чувствую радости от жизни. Вот я вроде все правильно делаю. Мне в учебниках говорят о том, что хорошо бы физику привести в порядок для того, чтобы ментальное состояние тоже было на уровне. Но не помогает. Вот в чем главная проблема человечества? Что мы еще не открыли для себя, не поняли про ментальное здоровье, когнитивное здоровье?
0: Это как раз то, с чего я начал, что мы зачастую забываем то самое биологическое «я». Если человек, он молодец, занимается правильно, спит хорошо, питается правильно, этого зачастую будет недостаточно для того, чтобы быть здоровым. 21 век, время, в котором мы с вами живем, оно в целом это время со звездочкой, чтобы сохранить ментальное здоровье.
1: Тут спорить вообще не буду.
0: Первое, что нужно понимать, опять же, вот я говорил, все годы эволюционного развития, которые в тебе вшиты, они, если максимально упрощать, они строились по механизму дофамин-серотониновых взаимосвязей. То есть твое тело, ты что-то захотел в прошлом, поесть, например, твое тело начинает вырабатывать дофамин. Это нейромедиатор, гормон, который заставляет тебя поднять себя со стула, пойти поохотиться
1: Мотивация.
0: На мамонта, да. Рискнуть своей жизнью, в том числе, чтобы добыть этого мамонта. И вот ты его добываешь, ты ешь мясо, и в конечном итоге, вот как только тебе еда попадает в рот, у тебя тело вырабатывает серотонин. Это уже закрепление, то есть это награда за то, что ты потрудился, и у тебя что-то получилось, ты молодец. Сегодня мы живем во время, когда чего бы мы ни захотели, мы можем это получить в пару кликов. Мы можем получить еду в пару кликов, мы можем получить любовь в пару кликов, мы можем получить развлечение в пару кликов. То есть это все делается максимально просто и упрощенно. И казалось бы, что это должно привести, наоборот, к совершенствованию человеческой жизни, но это нашу жизнь очень сильно ломает. Мы живем в излишествах, и как следствие мы этими излишествами пользуемся. Мы абсолютно никак не фильтруем то, что нас окружает, что к нам поступает. И это ломает основной принцип эволюции. Мозг просто не понимает, что ему делать и как ему быть. И вы в итоге либо в дофаминовой яме, когда у вас не может вырабатываться достаточное количество дофамина, чтобы что-то делать, вы демотивированы. Либо вы в серотониновой яме. Это свойственно, например, для людей, которые вот хватаются за 1000 проектов, но ни один из них они никогда до конца не доведут.
1: Да, знаем. А ты знаешь, еще есть такой, не знаю, гласный-негласный термин сверхстимуляция, когда вот мы все как раз за счет удобства повседневности, за счет ленты новостей, например, мы как раз перестимулированные, и из-за этого у нас есть в том числе гормональный сбой. Это так? Он есть?
0: Он есть. Фамилия просила, это в целом не только про ленты новостей, это про все абсолютно, это про образ жизни. И на самом деле это с течением времени, если изучать параллельно с нейробиологией историю, можно было наблюдать какие-то пласты просто людей, которые отказывались от технического прогресса своего времени, уходили условно там, в какие-то религиозные практики, в духовные практики, и просто жили в аскетизме. Разумеется, чтобы быть здоровым, я не говорю, что нужно быть полным аскетом, но периодически прибегать к осознанному потреблению, периодически пресекать желание что-то съесть, желание что-то сделать, желание что-то выпить и так далее, просто за счет своей дисциплины. И когда мы говорим про ментальное здоровье и ментально здорового человека, это в первую очередь дисциплинированный человек. Это не что иное, кроме как каждый день делать выбор в сторону того, что ты в чем-то себя ограничишь, но будешь чувствовать себя лучше.
1: Да, но кто-то скажет, как же скучно это звучит. Но работает, получается. Ты на себе проверял?
0: Конечно. На самом деле есть в целом практики, они тоже пересекаются с некоторыми религиозными аспектами. Когда ты намеренно ограничиваешь себя в еде, в питье, в каких-то средствах развлечения и просто остаешься наедине с своими мыслями и пытаешься понять, что там твоя голова хочет тебе сказать.
1: Вот про эту осознанную аскезу и про то, как она влияет на ментальное здоровье, я хочу еще более подробно поговорить, потому что это, мне кажется, самое важное, что мы обсуждаем сегодня. Скоро вернемся.
2: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
3: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
4: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
5: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
6: Бургер для взрослых. В 1996 году Макдональдс решил стать немного взрослее. Компания заметила, что ее рестораны слишком прочно ассоциируются с детьми и семейными походами, и выпустила Arch Deluxe – бургер со вкусом для взрослых. Над рецептом работали почти два года. Картофельная булочка, около 113 граммов говядины, бекон, салат, томат и специальный соус с дижонской горчицей. Даже рекламная кампания строилась на той же идее. Детям новый бургер якобы не понять. Arch Deluxe создавался специально для взрослых. Запуск был грандиозным. Макдональдс рассчитывал превратить бургер в бренд с миллиардными годовыми продажами, а на продвижение потратил, по разным оценкам, более 100 миллионов долларов. Но взрослая аудитория не спешила менять свои привычки ради взрослого Макдональдс. Arch Deluxe не смог развернуть падающие продажи американских ресторанов, а со временем исчез из меню. Макдональдс попытался изменить восприятие своего бренда новым бургером. Оказалось, одного нового вкуса для этого недостаточно.
5: Ошибка на миллион.

21.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Трехстороннюю встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа на ноябрьском саммите ОТЭС пока практически не прорабатывают. Такое заявление сегодня сделал помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, идея витает в воздухе и известна всем трем лидерам. Между тем, встреча Путина и Си Цзиньпина на полях саммита уже запланирована. Кроме того, по словам Ушакова, в свой день рождения, завтра, 7 октября, президент проведет серию телефонных разговоров с зарубежными лидерами. Россия готова обсуждать все, что связано с базой в Гюмри, но на основе договоров, заявили в МИД. Там отметили, что некоторые армянские СМИ пытаются представить базу как оккупацию, но альтернативы ей нет. Ранее Владимир Путин заявил, что если

0: Ереван считает базу ненужной, Россия уйдет хоть завтра. Пашинян ответил, что Ереван готов обсуждать сохранение базы. При этом, как сегодня сообщил помощник президента Юрий Ушаков, конкретных договоренностей о визите Пашиняна в Россию пока нет. Дипломатических контактов по этому вопросу не было. Минэнерго США повысила прогноз по спотовой цене нефти Brent на четвертый квартал года на $14 до 105 за баррель. Ведомости при этом ожидают роста добычи и поставок нефти с Ближнего Востока, но все равно подняли оценку мировых цен по сравнению с прошлым месяцем. В Париже протесты студентов переросли в погромы, полицию забрасывают камнями и фейерверками. В ответ стражи порядка применили шумовые гранаты и слезоточивый газ. Акция началась мирно, но вышла из-под контроля. Президент Макрон созвал экстренное совещание. В нем примут участие премьер Ле Корню и министр образования Жефре. Сборная России сыграла в ничью с командой Нигерии в товарищеском матче 3-3. Встреча прошла в Нижнем Новгороде. У россиян забили Садулаев, Кисляк и Миранчук. Нигерийцы отыгрались и сравняли на последних минутах. Таким образом, сборная России прервала серию из 4 матчей без пропущенных мячей. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Это Евгений Тиханович, у нас в студии нейробиолог, основатель медтехкомпании МД Магомед Амин Идилов.
2: Качество жизни.
1: Очень важную, на мой взгляд, тему мы обсуждаем о том, как мы понимаем ментальное здоровье и как по-хорошему должны понимать. Обсудили устройство индустрии. Честно говоря, хочется еще более подробно про это поговорить, но для начала я бы хотел, Амин, с тобой продолжить разговор про вот эту осознанную аскезу. Про то, чтобы быть счастливым, осознанно ограничивая себя в каких-то вещах. Вот можешь, пожалуйста, чуть более предметно и подробно поговорить о том, как это люди должны для себя понимать, потому что, ну, люди в основном это понимают как какую-то такую очень жесткую дисциплину, как крайность. У нас вообще, в принципе, есть тяга к крайностям. Это касается и спорта в том числе, да, когда мы считаем, что если убиваемся в зале, упахиваемся, то вот, значит, оно работает, и будем жить дольше и лучше. Как с вот этими искусственными ограничениями поступать человеку?
3: Ты, на самом деле, класс сказал в разных частях своего предложения про быть счастливым и выбор. Uh-huh. Вот как раз-таки вот быть счастливым – это выбор. Когда мы говорим про дисциплину в своей жизни, это как раз-таки долгосрочный выбор на то, чтобы быть счастливым, быть более спокойным, быть более осознанным в какой-то степени. Потому что, опять же, про осознанный отказ от чего-то – это не история про краткосрочные аскезы, это не история, там, 30 дней я отказываюсь от сахара. Хотя это тоже очень прикольные элементы, которые помогают, да, в это влиться.
1: Вот эти, знаешь, темные комнаты, где куда-то садишься, да, и тебе еду приносят.
3: Да, но это нельзя делать часто.
1: Да, с ума сойти. В Кремниевой долине, я знаю, ребята экспериментируют.
3: Есть такое. Ваш мозг, просто нужно это понять, мозг любого человека – это подросток. Это лживый подросток, наркоман еще ко всему.
1: Хорошая метафора, мне нравится.
3: Он любит дешевый дофамин, он любит зависимости, он любит лениться, потому что его главная задача – сохранить энергию. Чтобы сохранить энергию, ничего не надо делать. Он никогда не будет задумываться о том, что случится через 10 лет. Он только думает о том, что есть здесь и сейчас. Поэтому и с ним нужно беседовать. То есть со своим мозгом, своим подсознательным нужно беседовать. Беседовать, разумеется, это метафора, не в буквальном смысле закатывать глаза наверх и внутренний диалог устраивать. А это как раз-таки история про выборы. То есть вы можете испытывать чувство голода, и либо вы можете испытывать чувство скуки. И зачастую, например, мы скуку глушим потреблением пищи. И таким образом как раз-таки мы идем на поводу своего мозга. Мы заставляем как раз-таки удовлетворить его сиюминутное желание развлечься самым дешевым способом – поесть. Нужно в момент, когда вы, собственно говоря, испытываете вот это стремление перекусить, подумать, а действительно ли вы голодны, потому что у еды функция насыщать, у нее главная функция. Уже развлечение и досуг – это ее второстепенные задачи, и то это больше, если мы говорим про какую-то, опять же, ресторанную культуру. Это должно оставаться в своем месте. Дальше…
1: Нет, я читал, что еда должна быть скучной и однообразной, но при этом наполненная необходимыми веществами, нутриентами. Это, согласен с этим?
3: Это верно, но, опять же, это должно быть в балансе. Не нужно на всю жизнь себя в монахи записывать и есть рис с куриной грудкой. Я не знаю, что там монахи едят.

0: выпустить. Но в любом случае это история о том, что ты должен сделать выбор, да, периодически давать себе слабину, и это не про читмилы, когда ты закидываешься все на свете, как, не знаю, помойное ведро какое-то, а это история про то, что ты действительно просто вот потребляешь то, что тебе необходимо для того, чтобы чувствовать себя хорошо, и периодически ты развлекаешься за счет той же самой еды. А второй аспект – это контент. Мы живем в информационном шуме. Ко всем возможным шумам, которые существовали в нашей земле, мы добавили еще информационный шум. Мы скроллим бесконечно ленты. Мы потребляем миллион гигабайт ненужного нам контента. Мы при этом зачастую еще, испытывая чувство вины, мы включаем какие-нибудь полезные лекции на фоне, подкасты, и думаем, какие мы молодцы, мы развиваемся.
1: Или еще перед сном.
0: Или перед сном, но это не работает. Это же тоже про осознанный подход к потреблению информации. Нам нужно работать с информацией, нельзя просто потреблять информацию.
1: Про осознанность продолжим буквально через несколько минут.
2: Реклама. Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора. Ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19.15. Спонсор программы ПАО ВТБ.
1: Это Евгений Тиханович, у нас в студии нейробиолог, основатель медтехкомпании MD Магомед Аминадилов. Мы обсуждаем важную тему, мы обсуждаем ментальное здоровье и осознанность. Такое, честно говоря, на мой взгляд, замыленное слово, потому что его часто понимают, мне кажется, не так, как нужно понимать. Тем не менее, слово, наверное, важное, нужное в разговоре про искусственные ограничения, которые тебя дисциплинируют и, получается, позволяют быть счастливым.
2: Качество жизни.
1: Амин, скажи мне, пожалуйста, это все теоретически вроде бы понятно. Ты знаешь, как это работает на практике? Вот ты знаешь людей, или, может быть, ты понимаешь, как это на тебе работает, когда действительно вот в какой-то заданный период ты себя дисциплинировал, ограничивал в чем-то, и вот у тебя действительно на душе становилось теплее, скажу так.
0: Я могу на самом деле руководствоваться своим опытом, и в целом это началось в 22-23 году, или не так, я дал сбой в 22-23 году, и это отразилось просто на всем, на всех аспектах. Это было и такое депрессивное состояние, это на теле сказалось, я набрал порядка 45 килограмм веса лишнего. При этом до этого достаточно спортивный бэкграунд у меня был. И в целом качество жизни, оно было прям очень-очень низко. При этом потерялась возможность даже испытывать радость от каких-то достижений. Я могу там сделать шаг в сторону выхода из этого состояния, но при этом мне все еще плохо было. И решением стала как раз-таки та самая пресловутая осознанность. И осознанность зачастую, мне кажется, сегодня воспринимается людьми негативно, потому что это такой образ, смешался с снобизмом. Вот когда мы представляем осознанного человека, мы, скорее всего, видим тоже вот эту какую-то там...
1: Запретграммную,
0: да.
1: Картинку, по психологии опять.
0: Да, картинку человека, который смотрит на других свысока, думает, что он самый умный, самый развитый и лучше всех, и пытается еще это всем транслировать и доказать. Но по факту осознанность — это про что-то внутри тебя. Это то, что ты не вываливаешь наружу, это просто история, что ты научился коммуницировать со своим «я». И в моменте как раз-таки там моего кризисного состояния я действительно начал отказываться, осознанно отказываться, во-первых, от хаотичного потребления контента. То есть я снизил, мне кажется, в разы уровень своей тревоги, просто отказавшись от
1: X. Это работает.
0: Это очень хорошо работает. Вот когда ты отключишь новостные издания на своем телефоне, удалишь просто куда-нибудь подальше Twitter и все прочие социальные сети, которые аккумулируют у себя новости, ты почувствуешь себя очень-очень счастливым человеком.
1: Я пробовал, меня хватало на неделю, я потом возвращался, к сожалению, наверное, mm-hmm. да?
0: Ну, я думаю, тут еще специфика твоей работы.
1: Да, здесь еще профдеформация, нужно делать поправку на это. Но даже безотносительно этого... Есть там новости, ну, которые я могу, в принципе, даже, наверное, не читать, потому что они напрямую не касаются моей деятельности. Но читаю, к сожалению. Тут все-таки, наверное, нужно

0: еще и выдерживать какой-то определенный срок, да, потому что неделя не поможет, мне кажется, или поможет?
1: Нет, неделя никак тебе не поможет. Это должно...
0: когда начинает работать?
1: Это тоже все очень индивидуально. Раньше был такой мейнстримный заголовок, что 21 день нужен для формирования привычки, но это тоже все абсолютная чушь, все максимально индивидуально, просто нужно выжидать полгода, год. И тогда это становится вашей нормой. И в целом, когда мы говорим про потребление контента, от него отказаться очень сложно, потому что все современные средства массовой информации, они очень хорошо умеют работу с человеческой психологией. Они знают, какие заголовки использовать. Дикторы знают, как голос свой подстроить, чтобы звучать более убедительно или, наоборот, расслабляюще. Это же все целая наука. И когда мы говорим про незащищенного человека, про слушателя, про зрителя и так далее, он не обладает никакими инструментами отслаивания от этого. И как следствие, он все воспринимает очень близко. И более того, даже если он дал себе слово «все, я больше не буду читать новости», например, и неожиданно видит просто где-нибудь на краю экрана классный большой заголовок, триггерный заголовок, он с очень большой долей вероятности сорвется и пойдет, собственно, читать эту новость. И дальше это уже будет как снежная лавина на него скатывается.
0: Как ты сказал, что мозг — это инфантильный наркоман, да?
1: Подросток.
0: Ты знаешь, я еще про одну большую тему с тобой хотел поговорить. Ты же занимаешься в том числе когнитивным здоровьем и, как я понимаю, превенцией нейродегенеративных заболеваний. Как сегодня человеку тренировать свой мозг эффективно? Я знаю, что вот есть многочисленные советы для прокачки мозга. Например, можно разгадывать кроссворды, можно скачать приложение с задачками для того, чтобы поддерживать мозг в тонусе. Ты в это все веришь или же все-таки в другой плоскости нужно смотреть?
1: Нужно смотреть в другой плоскости. Первое, чтобы быть когнитивно здоровыми, вот все то, что мы обсудили с тобой до, это нужно потихоньку включать свою жизнь и выбрать это. А если мы говорим про какие-то нейротренажеры и в целом нейрофитнес, так называемый, первый бум этой индустрии начался в 2014 году. Он начался в Соединенных Штатах Америки, многие классные университеты выпускали какие-то гайды по нейрофитнесу и так далее. Пока стэнфордские ученые не опубликовали открытое письмо, его подписало свыше 80 нейроученых, призывающих нормализовать эту сферу, потому что все исследования, которые появлялись, они спонсировались компаниями, которые производили как раз-таки инструменты для нейрофитнеса.
0: Это часто бывает.
1: Да. Все эти исследования были слишком громкими. То есть они обещали то, что ты никогда в жизни не получишь. Даже вот когда я представлял себя вначале, я сказал о том, что мы восстанавливаем, либо, собственно говоря, занимаемся превенцией. Но я не сказал о том, что мы, например, разовьем здорового человека до каких-то невиданных высот. Потому
0: сделайте
1: что...
0: нейросупермена.
1: Да, потому что это невозможно. Ты не можешь путем такого рода инструментов улучшить здорового человека сверх того, что он из себя представляет к данному моменту просто посредством нейротренажеров.
0: А с помощью чего-то можно улучшить? Чего-то другого?
1: Здесь, смотри, важный аспект. Важно понять, что именно мы делаем. То есть, что именно у нас страдает или что именно является нашей сильной стороной. Для этого, чтобы путь был персонализированным и эффективным, путь нашего развития или путь нашего восстановления, необходимо для начала продиагностироваться. То есть, понять, что мы есть. И как раз-таки в нашем кредо лежит история, то, что первоначально это качественная диагностика и тестирование. Уже дальше ты формируешь персональный план для либо пациента, либо человека.
0: А что вы тестируете?
1: Мы тестируем когнитивные способности, мы тестируем психоэмоциональное состояние человека, потому что, например, у тебя может быть плохая память, показатели плохой памяти, и параллельно с этим хроническое выгорание. И вот хроническое выгорание будет причиной твоей плохой памяти.
0: А не потому, что у тебя плохая память от природы.
1: Да, или, например, часто бывает у наших пожилых пользователей, у них нарушены функции внимания и функции памяти, и они-то жалуются на то, что у них память стала хуже работать и просят, чтобы работа осуществлялась именно с функцией памяти, но по факту внимание более приоритетно, и оно подтягивает за собой ухудшение функции памяти. И мы, например, это все знаем, и наша система это все знает, и она просто дальше уже маршрутизирует человека с правильными нейротренажерами. То есть, по сути, нейротренажеры, они могут помочь, но только в том случае, если с этими нейротренажерами есть тренер. Этим тренером может быть либо умная система, либо непосредственно там нейропсихолог, например, в клинике.
0: А что это за нейротренажер? Как он устроен?
1: Нейротренажеры — это, по сути,

0: то, что помогает действительно развить, глобально развить ваш мозг. Поэтому, когда мы говорим непосредственно про нейротренажеры, они могут быть, и они чаще всего выглядят как раз-таки такие игры, которые геймифицируют все нам привычные там карточки, условно говоря, у тебя поле на 30 карточек, они переворачиваются, тебе нужно пары собрать. И геймифицируют серийное вычитание, когда человека заставляют просто плюс-минус производить.
1: Арифметика.
0: И так далее. Да, арифметика. Либо какие-нибудь логические задачки. Но по факту это все игры, направленные на совершенствование твоей игры, и они в очень-очень маленькой степени влияют на мозг. Чтобы это влияло на мозг эффективно, ты должен активировать несколько средств своего восприятия. Ты должен не только глазами что-то воспринимать, и считывать, и обрабатывать. Ты должен слышать информацию, должен проговаривать информацию, ты должен, ну, то есть, в том числе видеть информацию, желательно еще осязать ее. И вот таким вот мультидисциплинарным воздействием на человека эффективность любого нейротренажера и любой там нейрогимнастики, она возрастает, потому что ты заставляешь мозг с разных сторон воспринимать информацию и работать с этой информацией. И если мы сюда добавляем как раз-таки персонализированный план, то есть когда мы понимаем, с чем именно мы имеем дело, то эта эффективность возрастает еще больше.
1: Что в перспективе человек может получить? Когнитивное улучшение, он может начать лучше принимать решения, выстраивать стратегии.
0: Это, скорее всего, будет в первую очередь сказываться на его исполнительных функциях, то есть он лучше будет запоминать информацию, он будет лучше обращать внимание на маленькие детали. Он научится регулировать и контролировать свои эмоции, что тоже немаловажно. Это функции пространственной ориентации. Сегодня, например, пространственная ориентация у людей она сильно хуже, чем несколько лет назад. Эта функция страдает у нас. Он научится доставать из своей памяти то, что было отложено туда давным-давно. Mm-hmm. То есть отсроченная память будет работать лучше.
1: То есть какие-то операционные вещи
0: да.
1: Он будет лучше делать, но принципиально умнее он не станет.
0: Когнитивные функции и ум —
1: это разные вещи.
0: Это разные вещи. Ум — это собирательная история, которая напрямую связана с когнитивными функциями, но в большей степени, если там нету нужной информации и умения работы с этой информацией, то ты не можешь быть умным человеком. Ты условно можешь быть когнитивно с очень классной памятью, заучить огромное количество материалов, выпендриваться ими на вечеринках, но по факту ты не будешь знать, как этими материалами воспользоваться. Mm-hmm. Это не про ум.
1: Мы в ближайшие лет 5 или 10 ждем какую-то революцию в ментальном и когнитивном здоровье и долголетии?
0: Первое, что мы ждем, что как раз-таки сервисы, подобные нашему, которые про персонализированный подход и в первую очередь про маршрутизацию, они станут нормой для систем здравоохранения и в целом для медицины. Потому что, опять же, если вы посмотрите на то, как работала система здравоохранения в прошлом, это попытка все унифицировать и попытка работать только с коллапсами, не с превенцией. Сегодня мы видим то, что именно в направлении гериатрии, в направлении пожилых, это меняется. То есть люди и медицина становятся больше про профилактику, чем про... Но по факту, если мы говорим про пожилых, там чаще всего это был вообще уже паллиатив и сопровождение. Это первое. Второе, мы будем наблюдать, и мы станем свидетелями появления нейроимплантов, но которые будут заточены не на развитие человека, до этого рано, а, как обычно это бывает в технологиях, они будут решать социально значимую проблему. Это реабилитация, это неподвижные люди, это тот же инсульт, черепно-мозговые травмы. Все, что связано с полным параличом. То есть, когда качество жизни без нейроимпланта настолько плохое, что риск его интеграции будет оправдан. Угу. Это вот как раз-таки об этом. И мы это будем наблюдать. И третий, наверное, аспект, не наверное, а точно на самом деле, это все, что связано с психологией. Мы победим поп-психологию, она будет уходить на второй план. В целом это связано в том числе с повышением осознанности у людей и, во-вторых, с государством, которое начинает это регламентировать и контролировать.
1: Это был нейробиолог, основатель медтехкомпании МД Магомед Амин Идилов. Меня зовут Евгений Тиханович. Это была программа «Качество жизни». Увидимся.
2: Это была программа «Качество жизни» Евгения Тихановича, ну а мы продолжаем информационный эфир в студии Александр Ляпин. Несмотря на осадки, для российского бизнеса сейчас все-таки весна. Так деловой климат в стране в эфире радио РБК описал глава нового комитета Госдумы по конституционному и гражданскому законодательству и судоустройству Павел Крашенинников. По его словам, бизнес за последние годы прошел через серьезные испытания. Сейчас на него влияют санкции, развитие искусства.

0: искусственного интеллекта и изменения в экономическом обороте. Этими вопросами в том числе займется новый комитет Госдумы, рассказал Павел Крашенинников. С ним беседовал Юрий Карпекин.
1: Деловой климат оценивается, я надеюсь, нашим комитетом достаточно трезво. У нас огромное количество санкций. Конечно, это на нашу жизнь достаточно сильно сказывается. Сейчас деловой период у нас окрашен, как мы знаем, конфликтом, назревающим огромным конфликтом искусственного интеллекта, естественно. Вот это тоже история, которой нам придется разбираться. Вот есть проблема и с экономическим оборотом. Поэтому это все важно, нам все это нужно будет делать. У нас еще есть один блок, который связан с правосудием, но который, может быть, связан скорее больше климатом, я имею в виду деятельность третейских судов, примирительными судорами, с адвокатурой, с нотариатом, вот эти-то, это тоже блок. Есть бесплатная или платная юридическая помощь, это тоже достаточно важно.
2: Что, на ваш взгляд, позитивно повлияло на деловой климат в России за последнее время?
1: Позитивно, ну, во-первых, мы исковую давность приняли уже в конце сессии, и наконец-таки мы установили, в том числе для приватизационных сделок, определенности, и упорядочили эти процессы, потому что я, например, считаю, многие мои коллеги, что, конечно, мы не можем там через 20-30 лет вспоминать, что было там когда-то, хорошо или плохо. Люди понимают, что можно создавать какой-то бизнес, что можно идти дальше, можно приобретать ту недвижимость, которая там лет 20 назад была приватизирована. Она не встанет, все не прекратится вокруг этого. Поэтому, конечно, здесь, мне кажется, достаточно четко, очевидно, вот этот вопрос. Рассмотрели долго, сколько мы его рассматривали, не знаю, может быть, лет 10, наверное, или 8. Тем не менее, установили именно в Гражданском кодексе, в статье, которая посвящена приватизации. Это касается и делового климата бизнеса, это и касается климата человеческого, простых граждан, потому что приватизация, как известно, была не только предприятиями и жилья.
2: Павел Владимирович, вот много достаточно серьезных направлений будет курировать комитет. А какие из них станут приоритетными? Возможно, есть уже те проекты, которые вы в первую очередь будете обсуждать.
1: Ну, у нас уже порядка законопроектов есть. И, конечно, вот сейчас приходят, вот, и, конечно, но эта история, четвертая часть ГК, это я имею в виду вашу работу, интеллектуальную собственность, да, и искусственный интеллект, конечно, здесь надо бы разобраться, и, конечно, я думаю, что нужно защищать. Это очевидно, ну, для меня. Вот, дальше у нас, конечно, есть, мы знаем, что поменялось руководство Верховного суда, что приоритеты тоже меняются. Скорее всего, будут, ну, они уже пришли, законопроекты, вот, по поводу изменения, ну, вот, судоустроительного, именно как будет взаимодействие внутри судов, как они будут административно, как будут кадры идти, как будет идти финансирование. Ну и также у них, на мой взгляд, очень хорошее предложение, это немножко все-таки повысить зарплату не только судьям, но и аппарату. Аппарат в самом таком тяжелом состоянии. С кем сообщество получает меньше всего денег. И, конечно, там огромная текучка, что сказывается на правосудии 100%.
2: Павел Владимирович, насколько я понимаю, это сейчас те приоритетные законопроекты, которые мы сможем уже увидеть в октябре в повестке Госдумы.
1: Ну, я думаю, да. Это как раз октябрь-ноябрь, потому что там нужно будет не только судьями, судейским сообществом, но и с правительством еще раз все это посмотреть. Это все, да, в приоритете, эти проекты. Ну, и у нас бюджет. Понятно, что часть бюджета, которая касается правосудия, там, юстиции вообще. Конечно, это тоже, мы тоже этим немножко занимаемся.
2: Для вас деловой климат в России сейчас это что?
1: Ну, вполне себе можно сравнить, да. Но я думаю, что все-таки, конечно, очень много и осадков, и неожиданных, и разные. Но мне кажется, что все-таки нам нужно идти вперед, несмотря ни на что. И наш бизнес прошел такое, что просто весна.
0: Созданный в новом созыве Госдумы комитет под руководством Павла Крашенинникова также будет заниматься работой судебной системы, адвокатурой, нотариатом и избирательным правом.
3: Автоньюз. BMW массово сокращает руководство из-за внедрения искусственного интеллекта. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о болезненной перестройке баварской марки и о том, как технологии вытесняют людей. BMW Group собирается активнее использовать ИИ практически на всех этапах – от разработки и закупок до производства и послепродажного обслуживания. Одновременно компания сокращает управленческий аппарат на примерно 20% и рассчитывает за счет этого повысить эффективность и прибыльность бизнеса. Завершить перестройку собираются к середине следующего года. Причем речь идет не только о топ-менеджерах в головном офисе. Сопоставимое сокращение затронет и руководителей на местах. Финансовый директор баварского концерна Уолтер Мёртл заявил, что подобный подход должен сделать разработку автомобилей более гибкой, упростить организационную структуру и ускорить принятие решений. При этом новая программа не связана с уже действующей в Германии схемой добровольного сокращения персонала. По данным Рейтер, она может затронуть около 8 тысяч сотрудников. Но BMW далеко не единственная компания, которая пытается заменить часть человеческого труда технологиями. Hyundai, например, планирует к 2028 году внедрить на своих заводах человекоподобных роботов с искусственным интеллектом. А Tesla уже начала использовать андроида Optimus. Компания рассчитывает научить его выполнять операции, которые сейчас делают люди. Профсоюзам такая перспектива, конечно, не нравится. В США они требуют введения новых правил, которые бы гарантировали сохранение рабочих мест за людьми. Но есть важный нюанс. Пока искусственный интеллект все-таки не научился полноценно заменять человека. Показательный пример — Ford. После внедрения автоматизированных систем контроля качества компания вернула на работу и даже повысила в должности более 350 инженеров. Руководство признало, что машинный анализ не стал альтернативой специалистам, особенно там, где требовалось интерпретировать сложные производственные данные.

0: фуде – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
1: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
0: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
1: По будням на радио РБК.
2: Я не управляю активом, я управляю только своими средствами. Есть ли у меня какие-то активы в портфеле? Да, есть. Но фондовый рынок, в отличие от многих других, очень ликвидный. Изменения, которые будут происходить, мы сможем так или иначе отыграть.
1: Рынки. Главное.
3: Разбираем ключевые события и их влияние на рынке вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
1: По будням в 17.10 на радио РБК.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Сжигание токенов. Сжечь токены значит навсегда вывести часть криптовалюты из обращения. Конечно, монеты никто не бросает в огонь. Их переводят на специальный адрес, с которого невозможно совершить обратную операцию. После этого воспользоваться токенами уже нельзя. Проекты проводят сжигание, чтобы уменьшить количество монет на рынке. Расчет простой. Если предложение сокращается, а спрос сохраняется, оставшиеся токены теоретически могут стать дороже. Но само по себе сжигание не гарантирует роста цены. Важно, зачем людям нужна эта криптовалюта и насколько активно ей пользуются. Поэтому сообщения о сожженных миллионах токенов звучат эффектно. Но оценивать лучше не сумму, а долю от общего выпуска.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 2 часа в столице с новостями Артем Самойлов. Танкер под флагом Либерии с грузом нефти подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря. Как сообщили в Минтрансе, экипаж из 23 человек, все граждане Индии, спасен. По предварительной информации, пострадавших нет. В акватории происходит открытое горение нефти. Приступить к тушению можно будет после снижения его интенсивности. Сил и средств достаточно. Министр транспорта Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий. Силы ПВО за день перехватили и уничтожили 110 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны, дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Ростовской областями, Московским регионом и Крымом. Период с 8 утра до 8 вечера. Россия и Азербайджан продолжат развивать западную ветку коридора «Север-Юг». В нашем МИД подчеркнули, что проект важен не только для двух стран, а глобально. Маршрут идет через Азербайджан и Иран к Индии. Участок Решт-Астара строят на России.

0: российский кредит. Коридор длиной 7000 километров. Альтернатива Суэцу. Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество бывшего первого вице-губернатора Кузбасса Вячеслава Телегина и его семьи. Как сообщили РБК источники, стоимость активов оценивается минимум 154 миллиона рублей. По версии ведомства, Телегин годами лоббировал одну компанию и обеспечил заключение более 200 госконтрактов. В иске недвижимость, земля и BMW X7. Ответчики – жена, дети и другие. Сам Телегин приговорен к 12 годам колонии. Даниил Медведев извинился перед болельщиком, в которого попал мячом. Он подарил ему ракетку с автографом и надписью с извинениями. Ранее теннисист лично приехал в больницу к пострадавшему. Накануне в полуфинале с Джоковичем Медведев от злости запустил мяч в трибуну и попал в зрителя, за что получил дисквалификацию. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшем часе все главное о ключевых событиях вторника.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Уголовное дело основательницы детского хосписа «Дом с маяком» Лиды Маниава прекращено. Об этом радио РБК сообщил ее адвокат Михаил Бирюков. По его словам, дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Официальное постановление будет направлено по почте. О реакции самой Лиды на это решение Бирюкову пока неизвестно.
3: Мне позвонил следователь со слов следователя. Уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления. Само постановление он заявил, что направит по почте Лиде и мне. Выдать на руки постановление он отказался. Основанием для представления является отсутствие состава преступления, иная мотивировочная часть отсутствует.
4: Насколько ожидаемо было такое решение?
3: Оно вполне логично, законно и обосновано, так как мы говорили и будем говорить о невиновности Лиды.
4: В каком состоянии Лида сама сейчас?
3: Я не знаю, я нахожусь в больнице, поэтому вынужден общаться через пресс-группу.
1: Уголовное дело против Лиды Маниава завели в начале сентября. Ей предъявили обвинение по статье о распространении фейков об армии. Поводом стал пост в соцсетях, опубликованный в 2023 году. Маниава вину не признала. Суд не стал отправлять ее в СИЗО и назначил запрет определенных действий до 30 октября. Ей нельзя было пользоваться интернетом, общаться со свидетелями по делу и выходить из дома с 8 вечера до 8 утра. После возбуждения дела Маниава сообщала, что уйдет с поста главы «Дома с маяком» и выйдет из правления. Она поясняла, что расследование может повлиять на работу хосписа и пожертвования. Парламент Литвы в первом чтении поддержал исключение запрета ядерного оружия из Конституции. За инициативу высказались 106 парламентариев, против 18, еще шестеро воздержались. Окончательное голосование запланировано на 12 января следующего года. Поправку должны будут поддержать не менее 94 парламентариев. Между тем, литовский премьер-министр Миндаугас Синкявичус заявил о готовности Вильнюса взять на себя расходы по созданию американской военной базы на территории страны. В Вашингтоне на эту идею отреагировали позитивно. Выступая перед журналистами, американский президент Дональд Трамп отметил, что рассмотрит просьбу Литвы о создании постоянной базы. Процитирую: «Они мои друзья, мы обсудим этот вопрос», — сказал Дональд Трамп. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что такие решения Вильнюса точно не приведут к снижению напряжения между странами.
5: Не может восприниматься иначе, чем шаг в сторону эскалации напряженности. Ровно как и размещение на территории соседнего государства ядерного оружия. И то, и другое не будет способствовать стабильности и предсказуемости ситуации на европейском континенте, а наоборот, станет еще одним существенным витком в нагнетании напряженности, к нашему сожалению. Что касается России, конечно же, Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности.
1: Как отмечает Bloomberg, создание постоянной базы в Литве ознаменует собой существенный отход от ротационной модели. Она применяется с 2014 года и определяет военное присутствие США в странах Балтии, с тех пор, как НАТО начало укреплять свой восточный фланг. В конце октября в Литву на 9-месячную службу прибудет новая группа из 1000 военнослужащих США. Ранее в нашем эфире директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт подчеркнул, что в вопросе строительства американской базы Вильнюс придерживается в первую очередь экономических интересов.
6: Молодые люди работают в идеальном случае в Германии, а в хорошем случае в Польше. Любая американская военная база – это прежде всего тысяча рабочих мест, которые она создает вокруг себя. Это не просто рабочие места на военной базе. Это же люди, которые контингент базы – это семьи. Это места, где дети учатся, играют в теннис, где жены красят ногти и волосы, где мужчины гоняют на мотоциклах. Есть разные оценки, но по разным немецким оценкам «Рамштайн» приносит Германии вот через этот механизм от миллиарда до 1,5 миллиардов евро каждый год.
1: Отмечу, что в настоящее время по литовской конституции на территории страны не может быть оружия массового поражения и военных баз иностранных государств. Поправка, которую обсуждают в Сейме, предлагает просто отказаться от этого положения конституции.
7: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
1: В студии Александр Ляпин, мы продолжаем. Жители Москвы только в прошлом году получили 650 миллионов доставок. Это данные большого исследования Дептранса. Согласно исследованию, каждый седьмой заказ в стране приходится на столицу. Почти половина из них – это одежда, обувь и электроника, которую заказывают на маркетплейсах. Еще 41% – это продукты из дарксторов и онлайн-магазинов. При этом каждый пятый москвич оформляет доставку минимум раз в неделю. Еще 14% делают это почти ежедневно. Как рынок изменится в ближайшие годы, что не устраивает курьеров и москвичей друг в друге, портрет московского доставщика изучила Ольга Зуева.
9: Аналитики Дептранса Москвы провели опрос среди жителей столицы и курьеров и выяснили, что типичный московский курьер – это как раз мужчина среднего возраста, 30-40 лет, стаж работы его больше 2 лет, а развозит он заказы на собственной машине. У него есть среднее или среднеспециальное образование, у 60% это единственная занятость, остальные выходят на работу, когда захотят. Работают, кстати, по 10 часов. Зарабатывают в зависимости от вида транспортного средства. Вот по данным HeadHunter, курьер на автомобиле получит примерно 130 тысяч рублей в месяц, что логично, на транспорт, на автомобиль расходы. А курьеры на средствах индивидуальной мобильности зарабатывают 90 тысяч. Собственно, сами курьеры отмечают, что зарплаты их часто ниже той, которая указана в вакансиях. Не хватает им, кстати, медицинской страховки, компенсации транспортных расходов и связи. Жалуются также на тяжелые условия труда, необходимость нести товары тяжелые без лифта и отсутствие зон для обеда и отдыха. И, конечно, их беспокоят перебои в работе приложений и сбои в геолокации. Ну, при этом бизнес нуждается в курьерах, спрос на них стабильно высокий, рассказывает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний «МАКС» Александр Мичуков.
10: Продолжается дефицит рабочих рук в целом по России. Это не обошло стороной и сервис и доставку. Компании стараются оптимизировать свои процессы таким образом, чтобы выполнять заказы, чтобы для конечного потребителя товар доставлялся вовремя. Автоматизация бизнес-процессов и оптимизация каких-то внутренних процессов и роверы доставки, которые у нас появляются, и разные форматы. Доставка у нас продолжает расти, и мы посмотрим к концу года, какой этот плюс будет по итогу текущего. Рабочих рук не хватает, спрос на курьеров достаточно высокий, эта тенденция у нас продолжится в дальнейшем.
9: Ну и кроме того, компании вынуждены адаптировать все свои процессы под требования как федерального законодательства, так и отдельных локальных актов. Бизнесу нужно приводить в порядок внешний вид курьеров, обновлять информационные системы и так далее. Кстати, опрос москвичей тот самый показал, что самая распространенная проблема с курьерами – это то, что они слишком быстро ездят по тротуарам и пешеходным зонам. Ну, самое главное здесь информировать курьеров о ПДД, отмечает основатель компании «Новотранспорт» Алексей Смирнов.
11: Для них нужна простая понятная инфраструктура. Это велоинфраструктура, велодорожки, велополосы, а также велопереезды, велосветофоры. Регионы сейчас обязаны разработать планы по развитию и внедрению этой инфраструктуры до конца года. Что же еще можно улучшить? Информирование о правилах дорожного движения, контроль за соблюдением правил, ну и перенимать опыт Москвы в работе с курьерскими сервисами. Это и номерные знаки, и требования к подвижному составу, то есть к транспортным средствам.
9: По опросам, более 80% москвичей высоко оценивают работу курьерских служб и отмечают, что вот как раз узнаваемая форма и номера на сумках и транспорте помогли повысить качество сервиса.
1: Портрет московского доставщика изучила Ольга Зуева. Доля россиян, уважающих состоятельных людей, выросла вдвое. Это данные опроса ВЦИОМ об отношении к деньгам, который изучил РБК. Аналогичное исследование Центр представлял и в 2001 году. По свежим данным, число согласных с утверждением «деньги – символ нашего времени» согласны 69%. А в начале века

0: их было всего 24. Отношение к состоятельным людям начало меняться в 2000-е, когда это стало привычным явлением для общества, говорит президент компании «Баон» Илья Ярошенко.
1: На себе вижу, что отношение точно меняется. В 90-е к нам относились просто вот вариант каких-то бандитов. Относились плохо. Это было потому, как вели себя те, кто быстро заработал деньги, новые русские. Это была какая-то показуха заказать что-то очень дорогое, и при этом, чтобы это все увидели. Карикатурно смотрелось, я понимаю, тех, кто на это смотрел косо. Появились хоть какие-то минимальные деньги, ты вкладываешь не в бизнес, а именно нужно купить большие-большие часы и котлы, как тогда говорили, и какую-то тачку. Зачем? Я вкладывал в бизнес. В начале нулевых уже больше и больше появлялись люди, кто какое-то время имел деньги, они успокоились, не было показухи, началось меценатство, спонсорство чего-то, и это народ оценил. Отношение постепенно начало меняться. Я думаю, что все-таки предприниматели, движущая часть общества, они создают рабочие места, двигают прогресс, участвуют в разработках новых технологий. Своих детей, например, у меня 5 сыновей, я воспитываю так, чтобы они все становились, когда вырастут, предпринимателями.
0: Это был президент компании «Баон» Илья Ярошенко. В опросе ВЦИОМ также отмечается, что доля согласных с утверждением, чтобы жить нормально, нужно уметь планировать семейный бюджет, выросла в 2 раза за 25 лет. При этом заметны возрастные различия. В опросе планирования бюджета респонденты единодушны. Однако в оценке состоятельных людей мнения расходятся. Среди зумеров показатель одобрения, умеющих зарабатывать, наиболее высок, почти 90%. У поколения оттепели он составляет всего 55%. Одна из причин в том, что люди более старшего возраста скептически относятся к таким вопросам, считает профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики Светлана Барсукова.
2: Молодежь – это поколение, которому предстоит выходить на рынок труда, и они полны надежд. Им кажется, что они пополнят обязательно ряды состоятельных и успешных. Из каждого утюга звучат слова «финансовая грамотность», «устойчивый рост» и так далее. Каждому кажется, что, овладев вот этим вот инструментом и работая с рынком ценных бумаг и так далее, они добьются многого. Мне кажется, что то, что с возрастом возрастает критичное отношение к возможностям, которые предоставлены людям сейчас на рынке труда в плане сбережения денег. Это и проявляется в том, что они более скептически относятся к тем, кому что-то удалось. Человек, у которого совсем мало денег, он, конечно, очень серьезно относится к вопросу планирования бюджета, потому что он понимает, что одна импульсивно купленная шоколадка означает, что он в конце месяца не купит кефир. А представитель среднего класса, он говорит, конечно, деньги любят счет, потому что он понимает, вот сейчас у него есть там доходы какие-то, он ипотеку выплачивает, ну чуть-чуть покачнется ситуация. Искусственный интеллект у него отберет работу. Поэтому он тоже пытается запастись деньгами, вложиться во что-то и тоже говорит так же, заметьте, как нищий пенсионер. Ответ он выдает тот же. А богатый человек скажет, конечно, деньги любят счет, потому что эти нули, их же надо сохранять, их же надо во что-то вкладывать. Это будет здорово, какая серьезная деятельность по сохранению нажитого.
0: Это была профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики Светлана Барсукова. Еще одна причина разницы во взглядах поколений – социальные сети. Молодежь видит, что люди умеют зарабатывать деньги легальным способом, говорит финансовый аналитик Михаил Беляев.
3: Я думаю, что тут вот поколенческая разница, она заключается просто в разной ментальности. Но дело в том, что в России, в общем-то, к богатым людям никогда особенно, так сказать, тепло не относились. У нас и полно всяких поговорок насчет того, что большие капиталы и большие деньги честным трудом не зарабатываются. Я не люблю эти поговорки, но, тем не менее, они существуют. Плюс еще, в общем, люди старшего поколения, значительная часть их жизни прошла в составе плановой экономики, то есть советской реальности, о которой сейчас сочиняют мифы, что все там были равны абсолютно, а молодежь уже совершенно относится к этому делу по-другому. Они понимают, что есть реальные инструменты заработка. Плюс еще, конечно, информационная сфера, которая работает и подает уже этих всех людей не в журнале «Крокодил» в виде карикатур, а наоборот, в таком респектабельном положительном образе.
0: В целом отмечает, что чем благополучнее человек, тем охотнее он готов считать деньги не самым важным в жизни. Россияне с низким уровнем доходов чаще воспринимают обогащение как примету времени, но реже уважают тех, кто умеет зарабатывать. Российским аграриям обещают доступную сельскохозяйственную технику. С предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин на выставке «Агросалон-2026». По его словам, сложные агрегаты стоят как космические корабли, поэтому отечественные машины нужно сделать дешевле за счет точечных госсубсидий. Насколько идеи властей совпадают с суровой реальностью в полях, выяснял Ростислав Мерецкий.
4: Зависит все сильно от сегмента и географии. Если попробовать обобщить, то парк крупных агрохолдингов все еще держится на технике из Соединенных Штатов, из стран Евросоюза. Есть машины из дружественных стран, из Белоруссии, Китая, Бразилии. Базовые потребности в целом, вроде легких тракторов, мы закрыть способны. А вот с мощными, с узкоспециализированными машинами есть проблемы. И субсидии тут бессильны. Субсидировать попросту нечего, подчеркивает президент группы компании «Кабош» Дмитрий Матвеев.
5: У нас есть нефть. У нас есть доллары, поэтому все, что нам надо, мы купим. Так особо серьезно никто не озадачивался вопросами производства. Большое количество техники, которое мы используем, аналогов их нет в Российской Федерации. Самоходные косилки, трактора энергонасыщенные. Техника не производится. Возникает как бы очень много вопросов с поставкой запасных частей. У нас полетел пульт управления. Он стоит 300 тысяч рублей. И то это в БУ везли в Германию окольными путями. Почему? Потому что там есть электроника, и эта электроника на самом деле под санкциями.
4: До 2002 года об импортозамещении в поле всерьез никто не думал, а теперь нужных машин нет. При этом из-за ухода брендов аграрии вынуждены искать схемы поставок и машин, и запчастей. Например, у председателя кооператива «Тульская ягода» Евгения Метницкого легкие тракторы, отечественные. Он, кстати, ими очень доволен. Но все ягодное оборудование польское, и его бизнес, по сути, живет на сером импорте из Восточной Европы.
6: Все, что есть в России и в Беларуси, это попытка скопировать польскую технику, которую уже скопировали технику, производимую в США и в Нидерландах. То есть это копия с копии. Мы обращались к большим заводам, что, ребят, нам нужно делать то-то, то-то, то-то. Нам сразу говорят, отдайте заказ там на сотни тысяч штук. Нам не нужно сотни тысяч штук. Два раза в год езжу на выставки в Польшу. Где-то в чемодане, в кармане провожу какие-то мелкие запчасти.
4: При этом производители говорят прямо, если наш аналог по цене приближается к импорту, то выберут импорт, к нему доверие больше. Смотреть на отечественные образцы готовы, только если, грубо говоря, они дешевле в два раза. Но проблему запчастей и, в частности, микроэлектроники скидка не решает. И главное, размер субсидии не имеет значения, когда себестоимость урожая превышает цену его продажи, говорит генеральный директор фирмы «Август» Михаил Данилов.
7: Дешевые кредиты, да. Дорогие кредиты, это все дела условные. Просто если рентабельность бизнеса, не идет речь вопрос даже о каких-то инвестициях, в том числе инвестициях в технику. Речь идет о том, сеять или не сеять. Дорогая техника, дешевая. Она не дорогая, дешевая. Она просто недоступная. Всего в этих условиях, когда производство растениеводческой продукции в многих регионах России является планово убыточным, все остальные вопросы, такой второй порядка нет. Нету денег. Надо бы сказать, что король голый. Но все стесняются это сказать.
4: Так что субсидировать технику при отрицательной марже – это попытка лечить симптомы вместо болезни. И без возвращения нормальной рентабельности в поле субсидии на новые машины урожай вырастить не помогут.
0: Это был Ростислав Мерецкий. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также подчеркнул, что субсидии и вопросы доступности сельхозтехники следует решать с учетом потребностей конкретных регионов. Он отметил, что сейчас, цитата, «всем сестрам по серьгам», то есть государственные деньги часто распыляются впустую. Дотации нужно направить туда, где выращивать урожай объективно тяжелее. Совокупный оборот цифровых компаний в России за год вырос почти на 20%, до 21 триллиона рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Цифровые решения». В планах дальнейшее развитие телекоммуникаций, если сети 4G развиты почти на всей территории страны, то развитие 5G находится только в начальном этапе, отметил премьер. Первое время эти сети используют частоты LTE и работают только в крупных городах. Важно одновременно увеличивать покрытие 5G и ускорить переход бизнеса на отечественное оборудование, добавил премьер-министр. Кроме того, по его словам, Россия вскоре начнет тестировать терминалы спутниковой связи для железнодорожного транспорта. Они позволят пассажирам оставаться на связи в течение всей поездки.
8: Хорошими темпами развивается и сегмент проводного широкополосного доступа. За год он вырос почти на четверть. Продвигаются масштабные проекты по строительству волоконно-оптических линий. Ну, например, в удаленных районах арктической зоны Якутии мы осматривали выставку. Ростелеком представил проект новых скоростных магистральных каналов связи через всю территорию России с запада на восток и с выходами на границы с Монголией и с Китаем. На стадии строительства сейчас 42 центра обработки.

0: обработки данных с инвестициями, которые превышают порядок 280 миллиардов рублей. Те самые цифровые платформы, прежде всего, это маркетплейсы, это агрегаторы, которые существенно упрощают приобретение товаров и услуг. Все онлайн-продажи по итогам прошлого года превысили пятую часть розничного товарооборота. Сейчас уже составили более 13 триллионов рублей. Для понимания масштаба назову лишь одну цифру. Оформлено свыше 8 миллиардов заказов.
1: Затронули на пленарной сессии тему искусственного интеллекта. По словам Мишустина, правительство будет определять, когда можно использовать только суверенные или национальные модели искусственного интеллекта. Это коснется критически значимой инфраструктуры и других чувствительных отраслей. Между тем, заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко заявил, что Россия продолжает участвовать в гонке больших фундаментальных языковых моделей. Экспорт российских IT-решений по итогам года вырастет на 15%, добавил Григоренко.
2: Создан реестр отечественного программного обеспечения, вы его критиковали, потом поддерживали. Ну, в общем, там разные настроения у нас, разные периоды. Но вот у нас сейчас в реестре более 30 тысяч российских отечественных решений. Если посмотреть, что произошло за 6 лет, то в 5 раз увеличилось количество российских IT-решений. У нас рост IT-выручки в прошлом году плюс 15%. В этом году мы ожидаем не меньше. Оборотная сторона, кстати, эти отрасли, что мы или вы своими продуктами в хорошем смысле слова балуете людей, и в какой-то момент очень сложно людей перевести, ну, как бы стандартные режимы существования. Это ключевые сервисы для граждан. Результаты наличия этих ключевых сервисов — это ваша заслуга. Не зря говорят, что российским айтишникам быть круто, и это действительно иногда выглядит так, что в каких-то вещах вам не то, что не нужно там помогать, а вообще максимально лучше вам не мешать, потому что вы сделаете сами и сделаете это здорово.
1: Каждый россиянин проводит в интернете в среднем 3 недели в год. Такую оценку на форуме привел вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, на одного человека в России приходится около 1,5 терабайта интернет-трафика в год. Это в 1,5 раза больше среднемирового показателя. Вице-премьер добавил, что интернет уже стал базовой потребностью. Кроме того, по его оценке, более 80% россиян каждый месяц совершают покупки на цифровых платформах. Сообщение с лент новостей. Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество бывшего первого вице-губернатора Кузбасса Вячеслава Телегина и его семьи. Стоимость активов оценивается минимум в 154 миллиона рублей. Об этом сообщили источники РБК. В июне бывший чиновник был приговорен к 12 годам колонии по делу о мошенничестве.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я на Тверском бульваре. Тверском — доме вкуса. 17 тысяч квадратных метров, несколько этажей, огромные окна, стеклянная крыша и ярко-красная лестница в центре. Но интереснее не размеры, а то, что здесь пытаются сделать. На первых этажах больше 30 гастрономических концепций. Русская кухня, Азия, бургеры, кофе, бары. Есть «Ухват» в формате корнера, петербургское бюро и новые для Москвы проекты. Выше уже полноценные рестораны с открытыми кухнями. Среди них знаменитый питерский «Бёрч» шеф-повара Арслана Бердиева, «Биткоин», проекты «Пинский Ко» и «Альба Групп». И все это не только про еду. Здесь есть сцена, выставочное пространство, панорамный зал и даже маленький кинотеатр на 10 человек. То есть сценарий такой. Зашел на кофе, остался на обед, посмотрел выставку, встретился с друзьями, поднялся в ресторан, ну а потом музыка или кино. Для Москвы это важный момент. Фудхолов стало так много, что сам по себе выбор из 30 кухонь уже никого не удивляет. Сегодня важнее другое. Есть ли у места жизнь после еды? Тверской дом вкуса как раз пытается ответить на этот вопрос. Не просто собрать рестораны под одной крышей, а заставить человека провести здесь несколько часов. Итог. Сейчас пространство берет масштабом и новизной. Но главный экзамен будет через несколько месяцев. Если сюда будут возвращаться не ради нового корнера, а просто потому, что здесь хорошо проводить время. Значит, получился не очередной фудхолл, а настоящее городское место. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
4: Резать лося.
5: Лося.
4: Словарь биржевого слова.

0: доверие, без которого не обойдется ни один инвестор. Ключ.
1: Этот выпуск точно понравится Эльвире Набиуллиной и Алексею Заботкину, потому что ключ – это ключевая ставка. Ключевая ставка, она же ставка рефинансирования, это, по сути, стоимость денег. Главный экономический показатель, которым Центробанк калибрует экономику. Между величиной ключа и фондовым рынком прямая зависимость. Чем он ниже, тем лучше для акций и облигаций. А высокий ключ, хоть и помогает в борьбе с инфляцией, может привести к проблемам в бизнесе и экономике. От ключа зависит так много, что спорить о нем готовы все. От рабочего до главы ЦБ. Эй, механик, подай ключ на 20.
2: Шеф, не многовато ли?
1: Была не была. Беру на 10.
2: Есть на 10.
1: Дмитрий Полянский, Иван Якунин, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
3: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
0: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
0: Что читает председатель Совета директоров группы «Ренова», сопредседатель Ассоциации развития возобновляемой энергетики президента фонда «Сколково» Виктор Виксельберг.
5: Читаю Пелевина. Знаете, я вас сильно удивлю. Я считаю Пелевина очень визионерским человеком. Классики Булгакова и Чехова.
4: Виктор Пелевин. «Чапаев и пустота».
6: «Эх, Петька, Петька», — сказал Чапаев. «Знавал я одного китайского коммуниста по имени Цзэ Джуан. Ему часто снился один сон, что он красная бабочка, летающая среди травы. И когда он просыпался, он не мог взять в толк, то ли это бабочке приснилось, что она занимается революционной работой, то ли это подпольщик видел сон, в котором он порхал среди цветов. Так вот, когда этого Цзэ Джуана арестовали в Монголии за саботаж, он на допросе так и сказал, что на самом деле он бабочка, которой все это снится. Поскольку допрашивал его сам барон Юнгерн, а он человек с большим пониманием, следующий вопрос был о том, почему эта бабочка за коммунистов».
0: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

22.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Судно с грузом нефти под флагом Либерии подверглось атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря. Как сообщил Минтранс, по итогам заседания штаба экипаж из 23 человек, все граждане Индии, спасен, пострадавших нет. В акватории происходит открытое горение нефти. Приступить к тушению можно будет после снижения интенсивности огня. Ранее власти Сириуса объявили, что пляж закрыт, а жители попросили воздержаться от длительного пребывания на улицах и не открывать окна. Мониторинг воды и воздуха ведется с Росгидрометом. ЕС хочет поменять правила приема. Процесс предлагают сделать поэтапным и обратимым только для тех, кто реформируется и следует ценностям Союза. Украина против, Киев готов к переходному периоду, но не к постоянным ограничениям. Еврокомиссия предлагает урезать доступ к украинской сельхозпродукции на европейский рынок и вернуть ее на рынки Африки и Ближнего Востока. В российских аптеках в наличии более 1 260 000 упаковок препаратов на основе гидроксизина, включая Таракс. Как сообщили ТАСС в Минпромторге, вот таких лекарств гражданский оборот идет стабильно и регулярно. По данным на октябрь, в наличии более 500 000 упаковок Атаракса. В ближайшее время планируется ввести в оборот еще около 720 000 упаковок Атаракса и 165 000 упаковок гидроксизина. Сборная России сыграла в ничью с командой Нигерии в товарищеском матче 3-3. Встреча прошла

0: в Нижнем Новгороде. У россиян забил Садулаев, Кисляк и Миранчук. Нигерийцы отыгрались и сравнялись на последних минутах. Таким образом, сборная России прервала серию в 4 матчей без пропущенных мячей. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях вторника.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Петербургская биржа перестала публиковать ряд данных по топливу. Среди них информация о ходе торгов и заключенных сделках. Теперь нельзя будет отслеживать объемы продаж, суммы контрактов и количество договоров. Также закрывают доступ к архивной информации о планах реализации бензина и дизеля. В сообщении торговой площадки говорится, что эти данные с соблюдением конфиденциальности продолжат получать участники торгов через специальный терминал. Меру вводят в связи с новым указом президента. Согласно документу, доступ к ряду данных в сфере топливно-энергетического комплекса ограничивается. Тем временем независимые участники рынка уже не закупают топливо на бирже, а трейдеры не могут предложить им достаточные объемы. Основной канал – поставки с нефтебаз и от крупных нефтяников. Об этом говорит директор по стратегическому развитию сети АЗС «Ивекта» Максим Белов.
3: На цены реальный рынок независимых участников рынка не ориентируется. На те цены, которые есть на бирже, потому что они не соответствуют реальной картине рынка. На бирже я не знаю, кто за последние месяца закупал, потому что на бирже ничего нет. Доступных объемов нет. К слову, у нас из 5 независимых участников рынка в регионе осталось только 2. Мы еще одна сеть. Остальные все прекратили продажу топлива. Сейчас независимые участники рынка находятся в таком, знаете, как старчество, период дожития. Как мы покупаем? Первое – это какие-то прямые поставки от Винков в какой-то степени. Они сохраняются, но не обеспечивают 100% объема. Плюс, что удается найти по рынку. То есть напрямую покупая с нефтебаз, но цена закупки по большому счету значительно, иногда даже кратно выше розничных цен у Винков. По большому счету для нас биржа не является индикатором. Но у нас, например, есть трейдеры, которые напрямую на бирже закупают. От них мое предложение последние там 2 месяца так и не видели.
1: В конце сентября Владимир Путин своим указом ограничил доступ к информации об экспорте товаров топливно-энергетического комплекса. Речь в том числе о покупателях и датах операции, а также маршрутах поставок и объемах производства и переработки НПЗ. Судить о ситуации на топливном рынке в таких условиях можно будет только по обстановке в регионах, рассказал ранее в нашем эфире эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Игорь Юшков.
4: Идея, конечно, заключается в том, чтобы закрыть фактически оставшуюся всю статистику, потому что закрыли данные даже Росстата о динамике нефтепереработки. Она показывала, в общем-то, только проценты от того, сколько мы переработали без разбивки на нефтепродукты в месяце, прошедшем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И часть биржевых как раз показателей значительно вроде как игроки. Они могут видеть это на терминалах, но официально, публично эта статистика теперь тоже не публикуется. Я думаю, чтобы невозможно было просчитать, какой НПЗ вышел из ремонта, какой НПЗ ушел на ремонт и так далее.
5: Ну, мы раньше пытались по вот этим цифрам как-то вычислить, когда примерно может топливный кризис либо закончится, либо
1: да
5: чтобы обрушение снилось.
1: Что вообще с рынком происходит?
5: Да.
1: Эти данные
5: теперь
1: дают.
5: Получается, прогнозировать ничего не получится.
4: Ну, фактически, потому что как раз вот этот оптовый рынок, где закупались раньше независимые АЗС, но и трейдеры, он и был индикатором, сколько у нас вот сейчас в данный момент переработка есть. Потому что как только цены начинали снижаться на оптовом рынке и в дальнейшем шли вниз в розницу именно независимых АЗС, это показывало, что рынок наполняется. И наоборот, то есть как раз именно оптовый рынок очень быстро реагирует, и он, кстати, даже быстрее нам показывал, что происходит с нефтепереработкой, чем данные Росстата. Они так вообще там с лагом вместе шли. Предыдущие волны закрытия информации, потом оказывалось, что Reuters или Bloomberg публикуют там статистику по экспорту, направление экспорта, нефтепереработки по каждому из заводов и так далее. До третьей цифры после запятой. Поэтому сейчас важно не только от внутреннего пользователя, скажем так, публичную информацию закрыть, если уж мы хотим этого добиться, но и следить, чтобы не было утечек, тогда это будет более-менее эффективно.
1: Да, вот, кстати, как вы считаете, как будет обстоять дело с такой ситуацией, когда один из игроков, у которого есть доступ к этим конфиденциальным данным, будет, например, публично свою какую-то аналитику на этих данных публиковать?
4: Ну, вот здесь, да, вопрос о том, кто это будет отслеживать. С одной стороны, любые публикации СМИ и вот наш с вами эфир, антимонопольная служба активно всегда слушает, и если мы там что-то говорили, конкретные цифры, они обычно присылали нам предупреждение, что мы манипулируем рынком топлива в стране. А вот если кто-то будет отслеживать подобные публикации, которые явно основываются на тех цифрах, которые официально закрыты, и

0: будет некие предупреждения высылать, тогда, наверное, это будет более-менее эффективно.
1: Да, вот с этими данными актуальными все понятно примерно. А почему тогда и архивы закрывают?
0: Архивы, я думаю, что скопом закрывают. То есть, раз уж на то пошло, давайте и предыдущие показатели, в общем-то, тоже закроем, чтобы не с чем было сравнить. Опять же, вот я думаю, что это во многом привязка к данным Росстата. То есть, последнее, что они публиковали, это динамика нефтепереработки, и ее прям там сравнивали с аналогичным периодом прошлого года. Соответственно, вот это и есть архивные данные.
2: Как вы считаете, остается еще способ как-то проверить, есть ли речь о стабилизации топливного рынка?
0: Ну, во многом текущие региональные новости нам дают тоже понимание о том, что происходит на рынке. И в том числе, кстати, всевозможные программы агрегатора о наличии топлива на разных заправках в разных регионах. Полностью закрыть информацию о том, что происходит на российском топливном рынке, крайне сложно.
1: В новом указе отмечается, что это ответ на недружественные действия США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций. В середине сентября американский президент Дональд Трамп подписал законопроект об адских санкциях. Документ предусматривает ограничения и пошлины против России и крупнейших покупателей ее энергоресурсов.
3: Реклама. Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК «Voya Fashion Review». Модный обзор. Читайте на сайте РБК «Стиль». Категория 18+.
1: За вторник протесты во Франции собрали более 250 тысяч школьников и студентов. Об этом сообщает «Фигаро». По данным газеты, из этого числа в Париже собралось 56 тысяч бастующих. По информации от телеканала BFM TV, около 500 человек арестованы. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание с рядом глав государственных ведомств. Среди них премьер-министр Себастьян Лекарно, министр внутренних дел Лоран Нуньес и министр национального образования Эдуар Жефре. За время погромов пострадали почти 200 школьников. Мать одного из них дала интервью французским СМИ, но пожелала остаться анонимной. Она утверждает, что силы правопорядка применили оружие во время задержания ее 14-летнего сына Идена.
4: Очень больно отправлять своего ребенка в школу в понедельник утром и потом увидеть его в таком состоянии. Невыносимо видеть своего ребенка таким. Очень тяжело видеть все, что происходит. И еще больнее осознавать, что это не закончится в ближайшее время. У Идена сейчас проблемы с психологическим и физическим здоровьем. Он перенес довольно серьезную операцию и не может говорить. У него запломбирована челюсть. Сейчас он может есть только через соломинку.
1: Также ранения получили сотни силовиков и сотрудников образовательных учреждений. Полиция задержала более 6 тысяч человек. По словам министра образования Эдуара Жефре, примерно 85% задержанных являются несовершеннолетними. 24 учреждения были сожжены или разграблены. Правительство частично пошло на уступки, отменив часть налоговых сборов. Но это решение не привело к окончанию протестов. Одно из главных условий митингующих – требование выделить 10 миллиардов евро на сферу образования, улучшение условий, увеличение зарплат преподавателям и ставок для психологов в школах. По словам одного из участников, чем больше людей выражает свое недовольство, тем больше шансов добиться уступок у правительства.
5: Для нас это прежде всего поддержка старшеклассников, которые несколько дней назад начали блокаду. Я думаю, у всех у нас есть своя роль в этом движении, и чем больше нас будет, тем лучше нас услышат. Это не борьба нескольких человек, это более глобальная борьба за молодежь.
1: В профсоюзе старшеклассников протесты во вторник назвали третьим этапом борьбы с правительством Пятой Республики. В своем заявлении они подчеркнули, что этот шаг – ответ на нежелание правительства Франции идти навстречу бастующим. Напомню, что протесты проходят каждый день с 21 октября, как сообщает профсоюз, с 21 сентября. Как сообщает профсоюз старшеклассников, забастовки затронули почти 2000 лицеев. Корпоративный шеринг токарей. Заводы вынуждены делить рабочих из-за жесточайшего кадрового голода. По прогнозам компании ЭКОПСИ, к 2030 году дефицит рабочих рук вырастет в 2,5 раза. Экономике будет не хватать более 2 миллионов 600 тысяч человек. Причем по расчетам компании ни миграция, ни молодые специалисты, ни сверхурочная работа полностью не смогут покрыть этот дефицит. Главная причина кроется в демографии, полагают аналитики ЭКОПСИ. Доля активной рабочей силы стремительно сокращается. сокращается, а опытные кадры уходят.

0: уходит на пенсию. Кадровый дефицит вынуждает бизнес идти на сверхтраты, рассказал в нашем эфире директор завода по производству медной катанки и проволоки «ЛКАТ» Максим Третьяков. По его опыту, настоящих профессионалов на рынке остались единицы.
1: У меня стратегия очень простая. Я пытаюсь проблему залить деньгами. Если смотреть на ситуацию с высоты птичьего полета, строго говоря, в России осталось 100 хороших токарей, и вот мы все за ними охотимся. Их наймет тот, кто просто даст самую лучшую цену. Поскольку я нахожусь в группе компаний, с одним дружественным заводом мы токаря делим. Мы каждый платим ему где-то по 150, это на руки. Соответственно, он добирает свои там 300-400 тысяч.
0: В свою очередь, председатель Федеральной ассоциации профориентологов Анна Ирина Яблочкина настроена более оптимистично. По ее мнению, неуязвимость перед искусственным интеллектом и сверхдоходы вновь делают производство привлекательным для молодежи.
2: Молодежь начинает смотреть в сторону прикладных рабочих специальностей и профессий. Стали уважать, их стали ценить, они стали хорошо оплачиваться. То есть уже прекрасно молодой человек понимает, что нет смысла, допустим, стоять в конкурсе, где 49 вакансий на место, например, маркетолога, что рынок переполнен маркетологами, что намного интереснее уже в свои молодые годы зарабатывать 300, 400, 500 тысяч рублей в месяц и быть самостоятельным, автономным, владея специальностью профессии, которая, кстати, еще очень хорошо будет конкурировать с рынком искусственного интеллекта, потому что слесаря, токаря никогда искусственный интеллект не заменит.
0: По подсчетам аналитиков ЭКОПСИ, из 100 приезжих реальное предложение рабочих рук увеличивает лишь 42 человека. При этом ядро трудоспособного населения стремительно сжимается. Только в категории от 30 до 40 лет спад превысит 6 миллионов человек к 30 году. Причем увеличение других возрастных групп не перекрывает этого сокращения. Уголовное дело возбудили после проверки производителя смертельной вакцины для собак. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Выяснилось, что частная компания использовала поддельный паспорт качества на одну из серий препарата. Проверка началась после жалоб на реакции на вакцину Мультикан-8. В августе Ветбиохим сообщил об отзыве нескольких ее серий после информации о гибели собак в Ярославской области. В отношении руководителя компании внесли представление. Расследование продолжается, а клиники до сих пор фиксируют обращения от владельцев пострадавших собак. Как препараты проходят путь от лаборатории до клиники, разбиралась Лиза Майнгард.
3: Проблемы возникли именно с 20-й серии этого комплексного препарата. В образцах вакцины, отобранных в Ярославской области, где, я напомню, официально подтвердили, что погибли собаки вследствие именно вакцинации, специалисты обнаружили живой вирус болезни ауески, или по-обычному ложного бешенства. Эксперты пришли к выводу, что именно он стал причиной массовой гибели собак. Точное количество пострадавших до сих пор неизвестно, однако сообщения о негативных реакциях на вакцину поступили из 10 регионов страны. Об этом рассказал директор Ассоциации Национальной ветеринарной палаты Александр Фомин.
4: В некоторых клиниках, по крайней мере, по тем данным, которые у нас есть, случаи доходили до 12-14 где-то случаев в клинике. Но, повторюсь, это те обращения, на которые фиксировались и именно как нежелательное явление. Именно сколько было непосредственно случаев, мы точно не можем сказать, потому что кто-то мог не заявлять в клинику, да, кто-то мог сразу, например, в суд идти и тоже не информировать. Ну, а кто-то, в принципе, там не обращался, и, возможно, какие-то симптомы протекали легко, форме, и, соответственно, просто владельцы животных не обращались.
3: Прежде чем попасть в клинику, препарат проходит множество проверок как в лабораториях производителя, так и на уровне государственного контроля. Я объясню, как выглядит эта схема. Сначала сама компания проводит множество тестов. После отправляет заявку в Россельхознадзор для того, чтобы зарегистрировать препарат. Затем разработку вновь проверяют, но только уже сторонние эксперты на безопасность, доказательность и эффективность. Далее под проверку попадает уже производство, которое должно соответствовать системе GMP или в расшифровке надлежащей производственной практики. То есть в итоге клинические испытания могут проходить в течение нескольких лет, а сам процесс регистрации и дополнительных проверок занимает срок вплоть до 18 месяцев. Если все они успешно пройдены, препарат может выйти на рынок и, соответственно, попасть в клиники.
5: Но если мы говорим про случаи подделки этих сертификатов, получается, кто-то просто не готов ждать столько времени, и что, покупают как-то эти сертификаты или иначе подделывают?
3: Ну, видимо, кто-то не готов, покупают или нет. Мы утверждать ничего не можем, у нас нет пока фактов, только лишь предположения от некоторых экспертов. экспертов, которые пояснили, как это все устроено. Но вообще странно, что это случилось с такой крупной компанией, как Ветбиохим, которая производит широкий спектр ветеринарных препаратов уже очень много лет, и не только для собак, но и для кошек, и для остальных. Но вот с другой стороны, как говорят аналитики фармрынка, компанию подвело вот именно большое производство. То есть чем больше доз выходит в оборот, тем сложнее им следить за качеством. Отмечу, что

0: процентов в количестве доз.
1: К сожалению, ветеринары уже фиксируют спад вакцинации и опасаются на этом фоне вспышек опасных заболеваний у собак.
2: Проверкам предшествовали сообщения о нежелательных реакциях после применения вакцины. В августе ветбиохим сообщил об отзыве на нескольких ее серий после информации о гибели собак в Ярославской области. Позднее Россельхознадзор сообщил о поступлении жалоб на серьезные нежелательные реакции также из Ленинградской, Тульской, Пензенской, Саратовской, Белгородской и Московской областей, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Нобелевскую премию по физике вручили за изучение нейтрино. Лауреатом стал американский профессор Фрэнсис Хальсон за создание уникальной установки Ice Cube на Южном полюсе и открытие высокоэнергетических нейтрино. Идею использовать антарктический лед как гигантский детектор частиц Хальсон впервые представил в 1988 году. Созданная по этому принципу обсерватория Ice Cube заработала в 2011. Сейчас она помогает регистрировать редчайшие элементарные частицы, такие как нейтрино, например. Об этом рассказал председатель Нобелевского комитета по физике Марк Пирс.
3: Это детектор объемом в 1 кубический километр. Столь внушительные размеры необходимы для регистрации крайне редких событий – обнаружения нейтрино, субатомных частиц, рождающихся за пределами нашей галактики. Эти частицы, мы называем их призрачными посланниками, крайне редко взаимодействуют с веществом, однако несут в себе информацию о местах своего происхождения.
2: Эта информация уникальна. Если до этого ученые могли изучать далекие объекты в космосе только через замеры излучения, то теперь им доступен принципиально новый источник сведений. Об этом рассказала научный сотрудник Российского квантового центра Алена Мастюкова.
4: Главный результат его работы здесь заключается в том, что в астрономии появился дополнительный источник информации о нашей Вселенной. Обычно ученые изучают космос по излучению, то есть по видимому свету, радиоволнам, рентгеновским лучам, которые мы умеем детектировать и умеем расшифровывать те сигналы, которые мы детектируем. Теперь мы можем исследовать самые, так скажем, энергичные космические процессы, еще и по нейтрино. Для меня здесь особенно интересно, как идея нового прибора, менять сами вопросы, которые наука способна поставить. То есть, когда появляется возможность наблюдать то, что раньше было вообще недоступно, открывается целое направление для новых исследований. Вот как раз премия это и отметила.
2: Другой фактор, который подогревает интерес ученых к частицам нейтрино, это их происхождение. Частицы рождаются в центрах высокой энергии и указывают ученым прямо на источник. Об этом рассказал доктор наук, астрофизик и профессор РАН Сергей Попов.
5: По сути, установка Ice Cube прорубила еще одно окно во Вселенную в свое время. В 2010 году, открыв для нас мир нейтрино высокой энергии, нам интересно их изучать, мы плохо в них еще разбираемся. Вот эти частицы, родившись в процессах, идущих при очень высокой энергии, летят по прямой. То есть они прямо указывают на свой источник, в отличие от, скажем, протонов высокой энергии, которые отклоняются магнитными полями и поэтому не указывают на источник. Соответственно, нейтрино интересны не только сами по себе, но и как указатель на места, на процессы, где рождаются частицы очень высокой энергии, в миллиард раз больше, чем на Большом адронном коллайдере.
2: 7 октября Нобелевский комитет объявит лауреатов по химии, а 8 числа по литературе. Оба события пройдут в Стокгольме, а вот 9 октября Нобелевский комитет будет работать из Осло. Там вручают Нобелевскую премию мира. В следующий понедельник, 12 октября, комитет определит лауреатов последней премии по экономике. И еще одна заметная новость вторника, теперь уже спортивная. Цена билетов на последний домашний матч Александра Овечкина превысила $1000. Об этом свидетельствуют данные билетного сервиса Ticketmaster. Финальная домашняя встреча команды Washington Capitals с участием капитана Александра Овечкина пройдет 4 апреля следующего года. На Capital One Arena столичные встретятся с клубом Pittsburgh Penguins. Сразу после объявления хоккеиста о завершении карьеры цены билетов на эту игру подскочили в несколько раз. Минимальная стоимость мест на вечерних ярусах арены преодолела планку в $1000, а проход на нижние секторы начинается уже от 3000. Но и это не предел. Места прямо за скамейкой хоккеистов обошлись российским туристам в $6000. Об этом рассказала начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская.
6: Когда он объявил, что следующий сезон будет...

0: Вот последний. Все фанаты поняли, что откладывать дальше нельзя, надо лететь и смотреть. У нас уже был запрос на финал. Хотели какие-нибудь нестандартные места. Нашли места рядом со скамейкой, чтобы наблюдать близко хоккеистов. Места предложили по 6 тысяч долларов за билет. Поэтому в этой поездке основную стоимость на себя берут, конечно же, места на матч. В среднем индивидуальный тур в Америку обойдется, ну, примерно где-то от 1 000 000 рублей. Чтобы не лететь на одну ночь, а хотя бы лететь на неделю. И все эти цены для тех, у кого уже есть американская виза.
1: По просьбе радио РБК хоккеист Максим Рыбин назвал тех соперников, тех спортсменов, на матч с участием которых он был бы готов приобрести билет за 1000 долларов и более.
2: Даже скажем так, можно было бы и последний матч Саши НХЛ, я бы с удовольствием посмотрел. С ним уйдет эпоха, скажем так, 22 года, это огромное время, которое все было, в принципе, перед глазами. Тут каждый год, который мы, не будучи игроком и постхоккейной карьеры, следили, продолжали следить, и сейчас следим, переживаем. Буре, Федоров, конечно, бы хотел много кого. Просто хоккеистам слишком большой выбор. И, наверное, бы я бы сейчас бы хотел бы. Мне нравится, как играет МакДэвид. Я считаю, что человек, ну, совершенно с другой планеты.
1: Ранее 41-летний капитан столичного клуба Александр Овечкин объявил, что сезон 26-27 года станет для него заключительным в карьере в НХЛ. Он рекордсмен лиги по числу голов в регулярных чемпионатах, и это его 22-й сезон по счету.
3: Портфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
4: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – фильм «Бойлерная». 2000 год. Молодой Сет Дэвис устраивается на работу в небольшую брокерскую компанию в Лонг-Айленде. Новым сотрудникам обещают быстрые деньги, дорогие машины и красивую жизнь.
5: В одной статье я прочитал, что в компании Microsoft работает больше секретарей миллионеров, чем где бы то ни было. Рождественские премии они вкладывают в акции компании. Именно этим я и решил заняться. Акциями. Я не хотел изобретать велосипед, я просто хотел быстро заработать много денег.
3: Но за этой картинкой скрыта схема. Сет устроился в фирму, где операторы совершали сотни звонков потенциальным клиентам, пытаясь их разогреть и заставить купить акции компании пустышек, зарабатывая на каждой такой сделке. Такие компании в Америке называют бойлерными. Отсюда и название фильма. То есть это место, где вас доводят до точки кипения. В фильме играют Бен Аффлек и Вин Дизель. Но фильм не только про мошенничество, а еще про моральный конфликт. Зарабатывая деньги, Сет хочет доказать отцу, что он не безнадежен. Но возможно ли это, когда деньги заработаны на обмане других? Как этот конфликт разрешится, вы узнаете из фильма. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брокеров учат устанавливать эмоциональный контакт с клиентом и узнавать их планы на будущее. А потом использовать это, чтобы подтолкнуть к покупке ненужных акций. Клиенты убеждают, что возможность уникальная и заработок будет очень высоким. Но решение нужно принять прямо сейчас. Вывод. Если вы чувствуете, что вас эмоционально разогревают и заставляют принять решение немедленно, сразу бросайте трубку или уходите. Это манипуляция, и ее цель – не дать вам времени на рациональное решение и проверку фактов. Второе. Брокеры зарабатывают комиссию с каждой сделки, и поэтому заинтересованы не в том, чтобы клиент долго владел хорошим активом, а в том, чтобы он совершал сделки. Чем больше операций, тем больше заработок компании. Вывод. Сначала разберитесь, на чем зарабатывает тот, кто предлагает вам инвестиционный продукт. Его интересы могут не совпадать с вашими. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Бойлерная». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая напоминает, как важно не поддаваться на манипуляции. Приятного просмотра!
6: «Хочешь, я тебя обниму?» Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
7: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.

0: что произошло, и понимать, что происходит,
1: не одно и то же.
0: Новости сообщают факты.
1: Но значение они приобретают только в контексте.
0: Когда понятны причины, последствия и связи между событиями.
1: Каждый вечер мы восстанавливаем этот контекст и задаем вопрос, который остается после всех новостей. Что это значит для нас и что изменит в нашей жизни? ЧЕС. По будням с 18 на радио РБК.
0: Для тех, кому недостаточно просто быть в курсе.
1: РБК тренды.
2: Климатическая инфляция.
0: Когда говорят об инфляции, обычно вспоминают решения центральных банков, стоимость нефти или торговые войны. Но все чаще цены определяет погода. Экономисты предупреждают, что формирующийся климатический цикл Эль-Ниньо может стать одним из самых сильных за всю историю наблюдений. По оценке Национального управления океанических и атмосферных исследований США, вероятность того, что температура поверхности Тихого океана превысит норму более чем на 2 градуса, составляет 63%. Сам по себе теплый океан – не главная проблема. Он меняет распределение осадков по всей планете. Одни регионы сталкиваются с засухой, другие – с наводнениями. В результате снижается урожай риса, пшеницы, сахара, кофе, какао и пальмового масла. По оценке Goldman Sachs, это может привести к росту мировых цен на сельскохозяйственное сырье почти на 16%, а последствия будут ощущаться вплоть до 2028 года. Климатический риск накладывается на уже существующие проблемы мировой экономики – рост стоимости энергии, удобрений и перебоев в цепочках поставок. Все чаще экономисты используют новый термин – климатическая инфляция. Экстремальная погода перестает быть исключительно экологической проблемой и становится фактором, который влияет на стоимость продуктов, решения центральных банков и темпы экономического роста.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 107.4 в Нижнем Новгороде,
1: 92.8 в Москве.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Танкер под флагом Либерии с грузом нефти подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря. Как сообщили в Минтрансе, экипаж из 23 человек, все граждане Индии, спасен. В акватории происходит открытое горение нефти. Приступить к тушению можно будет после снижения его интенсивности. Пляжи в Сочи и Сириусе закрыты. Жители попросили воздержаться от длительного пребывания на улицах. Ведется мониторинг воды и воздуха. Трехстороннюю встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите ОТЭС в ноябре пока практически не прорабатывают. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков. При этом встреча Путина и Си на полях саммита уже запланирована. В эту среду, 7 октября, в свой день рождения, президент проведет серию телефонных разговоров с зарубежными лидерами. В четверг и пятницу Путин посетит Туркмению для участия в саммите СНГ. Там запланирована встреча с президентом Ирана. США видят, что ситуация вокруг Украины не движется к завершению конфликта. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, добавив, что Вашингтон продолжает следить за развитием событий. Ранее Владимир Путин говорил о готовности Москвы к мирным переговорам с Киевом, но подчеркивал, это возможно только на приемлемых для российского народа условиях и при наличии гарантий безопасности. Уголовное дело в отношении экс-главы фонда «Дом с маяком» Лидии Маньявы прекращено из-за отсутствия состава преступления. Как сообщил ее адвокат Михаил Бирюков, следователь пообещал направить в ОФСИН постановление о прекращении преследования, после чего меру пресечения, запрет определенных действий должны отменить. Напомню, в начале сентября Маньява стала фигуранткой дела о распространении фейков о вооруженных силах России. Вину она не признавала. Москву ждет теплая пятница до плюс 18, как в сентябре. Среда тоже порадует до плюс 16. Однако в субботу придет холодный фронт с ливнями, температура упадет до плюс 13. Начнется настоящая осень. Больше новостей на сайте РБК.
0: Повтор программы. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, теперь нас можно смотреть и на телеканале РБК, и в этом часе главные новости вторника. Масштабная атака беспилотников на Москву и область прошла этой ночью. Вот мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что всю ночь происходила атака с вечера понедельника до 5 утра вторника, и в сторону московского региона летели 650 БПЛА, большую часть из них.
3: Атаки продолжились и после этого, тут важно отметить, да, действительно большую часть уничтожили беспилотников на подлете к Москве. Но и дальше утром, с начала суток, больше 161 беспилотника сбили. Не только Москва и Подмосковье. Там силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы уничтожили 185 БПЛА.
2: Сообщается о том, что 2 человека погибли, 47 частных домов оказались повреждены. Эти данные привел губернатор региона Андрей Воробьев. Всю ночь ограничения вводились во всех столичных аэропортах. Больше 200 рейсов отменили или задержали. Некоторым предстоит ждать вылета около суток. Вот и одна из наших коллег не смогла вовремя улететь в отпуск. Как мировые СМИ реагируют на масштабные атаки? Что западная пресса пишет о российско-украинском конфликте в целом? Выясняла это Алевтина Сорокина. Она сейчас с нами в студии. Алевтина, на первых полосах зарубежных газет, ну, я не увидел какой-то информации на эту тему. Вообще обсуждается ли это в западной прессе?
4: Да, информация, безусловно, есть, но она не носит такой аналитический характер. Это скорее формат сводок. Да, пишут про погибших. Об этом пишет, в частности, агентство Рейтер. Да, Франс Пресс передает фотографии с Северного моста, Киевского Северного моста, который сейчас огорожен противодроновой сеткой. Но на этом информация заканчивается. Какой-то глубокой аналитики это не придается этому большое внимание, но мне кажется, вот как раз нашего внимания заслуживает параллельный сюжет, который тоже подтверждает тенденцию на общую эскалацию. И вот об этом как раз западные СМИ пишут очень активно. Парламент Литвы проголосовал за снятие запрета на ядерное оружие. Я тут сразу оговорюсь, что это только первый раунд голосования, второй должен пройти...
2: В январе.
4: Да, как раз в январе. И поправку еще должны будут принять 94, да, депутата из 141.
2: Но уже 106 в этот раз проголосовали.
4: Да, это, безусловно, тревожная тенденция. И в настоящий момент по Конституции Литвы, безусловно, страна не имеет права ни на американские, ну, ни на любые военные базы, ни уж тем более на ядерное оружие. И поправка будет отменять, что первое, что второе правило. Безусловно, Запад на это реагирует. И корреспондент Sun, Оливер Харви, подчеркивает, что Вильнюс, когда идет на такие меры, не шутит. Действительно, очень серьезно рассматривается возможный удар со стороны Москвы.
5: Эксперты предполагают, что это, возможно, именно Литва в ближайшем будущем может стать самым опасным местом на Земле. Именно в Сувалкском коридоре, участке на границе Литвы и Польши, может разразиться новая мировая война. Литва боится, что Владимир Путин может отрезать страны Балтии, затянув петлю и оставив их в стороне от остальной части НАТО. Литовцы невероятно серьезно относятся к любому возможному вторжению со стороны России.
3: Ну, кстати говоря, насчет заявлений про эскалацию конфликта между Россией и Украиной, сегодня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ситуация на Украине развивается не в направлении завершения конфликта. Ну, по крайней мере, Штаты при этом сосредоточены на том, чтобы именно этого и достигнуть. Но, возвращаясь к Литве, страна заявляет и про желание разместить на своей территории американскую базу. Как вот это анализируют западные аналитики?
4: На мой взгляд, Bloomberg делает самый главный вывод во всей этой истории. Создание постоянной базы в Литве, оно будет в первую очередь ознаменовать отход, полноценный отказ от той модели ротации, которая была с 2014 года. О чем идет речь? Об этом подробнее пишет, да, европейское издание Brussels Signal. В конце октября в Литву на службу сроком в 9 месяцев должны приехать американские военнослужащие. Если мы говорим серьезно про создание американской военной базы, то необходимость в этом отпадает. Появляется полноценная база Вашингтона и интересы капиталистского холма на территории Литвы. И Трамп, в свою очередь, говорил, что он не против, что правительство Литвы, ему в целом симпатично это правительство, и он готов рассматривать эту идею.
2: Как Кремль реагирует на это?
4: Здесь никаких сюрпризов нет. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что возможное размещение американской военной базы, что обсуждение о ядерном оружии, все это, безусловно,

0: безусловно, нагнетает ту самую эскалацию, о которой мы и говорим сейчас в эфире нашей студии.
1: Это касается только Литвы. Мы же вот еще в начале часа говорили о том, что в Латвии сейчас проходят масштабные учения. Там, по-моему, 12 тысяч военнослужащих, союзные силы принимают участие. То есть как будто весь регион прибалтийский вот так вот накаляется.
0: Знаешь, в этом ведь нет никаких сюрпризов. К сожалению, нет никаких сюрпризов.
1: Ну, они плановые, эти учения,
0: они, да. Во-первых, плановые. Они должны закончиться 8 числа. А во-вторых, премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс никогда не скрывал свои позиции. Более того, после того, как он снова одержал сравнительно недавно победу на выборах, он открыто заявляет, что никакой деэскалации с Москвой не предвидится, что он продолжит поддерживать и, возможно, даже создаст проукраинскую коалицию, проукраинскую партию. Поэтому никаких сюрпризов, к сожалению, нет. И хочется отметить в финале, так сказать, что действительно пока о деэскалации говорить рано. По подсчету и ведомости, Европа, в принципе, по сравнению с 2021 годом, удвоила военные расходы за 5 лет. Поэтому ни ситуация в Прибалтике, ни ситуация в Литве, ни в Латвии, к сожалению, надежды не вселяет.
1: Спасибо. С нами в студии была Алевтина Сорокина. Мы обсуждали решение в Литве Сейма о том, что хотят они отменить поправку в Конституции, которая раньше запрещала размещение оружия массового поражения, в том числе речь идет о ядерном оружии, конечно. И в целом в Прибалтике ситуация накаляется. Эту тему мы сегодня обязательно еще подробнее обсудим. Действительно ли есть шансы, что в Литве будет размещена либо американская база, либо ядерное оружие, ну и, конечно, что за этим может последовать. Ну, а сейчас разберемся с другим конфликтом, который разгорается дальше в Европе, западнее, во Франции. Протесты, похоже, переходят в новую стадию. Сейчас будем выяснять, что же там у них случилось.
2: Час. Что это значит?
3: Ну, пока в этом конфликте, как ты сказал, в этих протестах не участвует ядерное оружие, по крайней мере, об этом ничего не известно. Но можно сказать так, что французские протесты вышли за школьные ворота. Движение началось еще в сентябре с жалоб на нехватку учителей, перегруженное расписание, ветхие здания, собственно, школьников. Теперь объединяет оно еще и лицеистов, студентов, преподавателей и даже их родителей. Вообще по всей стране проходят демонстрации, в сотнях учебных заведений занятия полностью или частично приостановлены. Кажется, всю страну охватил действительно такой протест.
1: Да, претензии у учащихся вполне понятны. Им не нравится, как устроен учебный процесс, финансирование образования. Они требуют от правительства что-то с этим делать. Но у правительства не то чтобы много возможностей. Мы знаем, что сейчас и бюджет трещит у Франции, и долг там 119%, по-моему, от ВВП уже. То есть где найти средства на образование? Это традиционно такая серьезная статья бюджета французского, тоже не очень понятно. Но будем обсуждать, чем это все может закончиться, с обозревателем РБК Яном Мелкумовым. Ян Янович, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Ну вот мы сделали сравнение с ядерным оружием. Безусловно, это, конечно, не ядерное оружие, но мы знаем, что во Франции студенческие протесты могут приводить к последствиям очень серьезным.
4: Ну, достаточно вспомнить 68-й год, когда все начиналось тоже со студенческих протестов и чуть не закончилось падением правительства Деголя тогдашнего. Кстати, сейчас один из лозунгов протестующих, он перекликается с лозунгами 68-го года. Тогда был лозунг
1: «Под булыжниками».
4: Под булыжниками тротуара пляж, а сейчас они говорят «Под нашими учебниками гнев».
1: Красиво.
4: Ну, и да, и второе, они говорят, если страна... Нет, не так. Школы без денег, страна без будущего. Со знаком равенства. Ну, вначале, просто чтобы представить себе масштаб. Вот Guardian публикует самые подробные цифры. Где-то часа 3 назад, по-моему, это было. 86 тысяч человек сегодня с утра принимали участие в маршах в крупнейших городах, включая Марсель, Нант и Лион. Еще 40 тысяч ожидается в Париже сегодня ближе к вечеру. Возможно, они уже вышли на улицу, тут не могу сказать. При этом правительство сообщает, Министерство внутренних дел, получили ранения как минимум 715 полицейских офицеров и 215 несовершеннолетних. И при этом 6100 человек были арестованы, почти все несовершеннолетние. Из них 1800 будет преследоваться по закону, из 1800 – 1483 до 18 лет. Ну и почти половина всех лицеев в стране, всего лицеев с 3700, 1800 лицеев закрыты. При этом около 40 школ были либо сожжены, либо ограблены, по данным Министерства образования.
1: Ну, вообще во Франции, если уж протестуют, то с помпой.
4: Ну, французы любят протестовать, фермеры практически каждый год этим занимаются, приезжают

0: Париж и в большие города на своих огромных тракторах и грузовиках вываливают, в лучшем случае, значит, солому там или коробки с яйцами, в худшем кое-что похуже. Но здесь есть, в общем, это что-то вроде национального спорта, но здесь есть некоторые отличия, то, что сейчас происходит. Значит, первое, студенческие протесты, как все утверждают, непредсказуемы. То есть французские политики говорят, мы боимся студенческих протестов, потому что со взрослыми мы понимаем, как они себя поведут и чего
1: ожидать. Они могут выйти из-под контроля.
0: Студенты могут выйти из-под контроля. 68-й год, это уже было, так сказать, это показано.
2: Ну, а что-то известно о том, как власти собираются как-то это все усмирять? Признали, что действительно вышли из-под контроля или могут выйти?
0: Смотрите, проблема в том, что к этому присоединились, кроме школьников и студентов, присоединились основные политические партии. При этом некоторые из них, такие как «Франс Ансюмис», «Неподавленная Франция», «Меланшон», поддерживает, но мирные демонстрации. Марин Тендельье, это зеленые, сказала: «Родители, оденьтесь в белые и выходите на демонстрации вместе со своими детьми, чтобы защищать их». Ну и, собственно говоря, Марин Ле Пен сказала: «Только изберите меня президентом, жизнь начнется сахарная, мы все исправим».
1: А выборы когда там у нас?
0: А выборы через 7 месяцев, в апреле следующего года. То есть вот то, что выборы в апреле через следующего года, это сильно меняет всю ситуацию, потому что протесты теперь используются и профсоюзами, кстати сказать, которые объявили уже целый ряд забастовок, начиная уже с 8 числа, и общенациональную забастовку предлагают общенациональную забастовку в ноябре. Ну, а проблема еще, кроме всего прочего, в том, что инвесторы, которые вкладывают деньги во французский государственный долг, очень беспокоятся. Это может иметь последствия не только для Франции, у которой 119% государственный долг от ВВП, но и для всей еврозоны. При этом последнее, что скажу, расходы на образование во французском бюджете вторые после обслуживания долга. Они выше, чем расходы на оборону, и выше, чем все остальные расходы.
2: И все еще не хватает, чтобы выполнить требования студентов. Будем следить, как развивается ситуация. Ян Мелкумов был в нашей студии, рассказывал о том, как проходят митинги во Франции.
1: Ну и пока это выглядит тревожно, раз профсоюзы присоединяются, партии начинают паразитировать на этом. Действительно, может закончиться все это не очень хорошо.
3: Час. Что это значит?
2: Но жители Москвы только в прошлом году получили 650 миллионов доставок. Это данные большого исследования Дептранса, есть распоряжение РБК. И согласно ему, каждый седьмой заказ в стране приходится именно на столицу, но это масштабно. Причем половина из них — это одежда, обувь и электроника. Заказывают их на маркетплейсах, что, в принципе, неудивительно. Еще 41% — это продукты из дарксторов и онлайн-магазинов.
1: А вот что касается покупателей, еще статистика. Каждый пятый москвич оформляет доставку минимум раз в неделю, еще 14% делают это почти ежедневно. Как рынок изменится в ближайшие годы, что не устраивает курьеров и москвичей друг в друге, и, собственно, портрет московского доставщика. Все это изучила Ольга Зуева, она сейчас с нами в студии. Оля, обычно, когда мы делаем заказ, его, скорее всего, привезет мужчина, чаще молодой, вероятнее всего, у подъезда он припаркует свой там электросамокат или велосипед, на чем он там приехал. Это вот есть такой портрет среднестатистического курьера?
4: Пол, ты угадал, но есть свои особенности. Аналитики Дептранса Москвы провели опрос среди жителей столицы и курьеров и выяснили, что типичный московский курьер — это как раз мужчина среднего возраста, 30-40 лет, стаж работы его больше 2 лет, а развозит он заказы на собственной машине. У него есть среднее или среднеспециальное образование, у 60% это единственная занятость, остальные выходят на работу, когда захотят. Работают, кстати, по 10 часов. Зарабатывают в зависимости от вида транспортного средства. Вот по данным HeadHunter, курьер на автомобиле получит примерно 130 тысяч рублей в месяц, что логично, на транспорт, на автомобиль, на топливо, на обслуживание,
1: есть, да,
4: расходы. А курьеры на средствах индивидуальной мобильности зарабатывают 90 тысяч. Ну, вот такая статистика.
2: Кажется, эти суммы не дотягивают до зарплат, которые мы часто видим в заголовках.
1: До 200
2: тысяч, 200 тысяч, да, у курьеров на руки.
4: Да, собственно, сами курьеры отмечают, что зарплаты их часто ниже той, которая указана в вакансиях. Не хватает им, кстати, медицинской страховки, компенсации транспортных расходов и связи. Жалуются также на тяжелые условия труда, необходимость нести товары тяжелые без лифта и отсутствие зон для обеда и отдыха. И, конечно, их беспокоит перебои в работе приложений и сбои геолокации. Ну, при этом бизнес нуждается в курьерах, спрос на них стабильно высокий, рассказывает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний «МАКС» Александр Митюков.
5: Продолжается дефицит рабочих рук в целом по России. Это не обошло стороной и сервисы доставки. Компании стараются оптимизировать оптимизировать свои процессы таким образом, чтобы выполнять заказы, чтобы для конечного потребителя товар доставлялся вовремя. Автоматизация бизнес-процессов и оптимизация каких-то внутренних процессов и роверы-доставщики, которые у нас появляются, и разные форматы. Доставка у нас продолжает расти, и мы посмотрим к концу года, какой этот плюс будет по итогу текущего. Рабочих рук не хватает, спрос на курьеров достаточно высокий, эта тенденция у нас продолжится в дальнейшем.
4: Ну и кроме того, компании вынуждены адаптировать все свои процессы под требования как федерального законодательства, так и отдельных локальных актов. Ну, бизнесу нужно приводить в порядок внешний вид курьеров, обновлять информационные системы и так далее.
1: Еще с 15 октября они должны проходить тестирование обязательное на знание ПДД и стандартов работы, по аналогии, как это делают таксисты. Это все делается для безопасности. Что еще можно улучшить?
4: Действительно, кстати, опрос москвичей тот самый показал, что самая распространенная проблема с курьерами – это то, что они слишком быстро ездят по тротуарам и пешеходным зонам. Ну, самое главное здесь – информировать курьеров о ПДД, отмечает основатель компании «Нова Транспорт» Алексей Смирнов.
6: Для них нужна простая и понятная инфраструктура. Это велоинфраструктура, велодорожки, велополосы, а также велопереезды, велосветофоры. Регионы сейчас обязаны разработать планы по развитию и внедрению этой инфраструктуры до конца года. Что же еще можно улучшить? Информирование о правилах дорожного движения, контроль за соблюдением правил, ну и перенимать опыт Москвы в работе с курьерскими сервисами. Это и номерные знаки, и требования к подвижному составу, то есть к транспортным средствам.
4: Ну и по опросам, более 80% москвичей высоко оценивают работу курьерских служб и отмечают, что вот как раз узнаваемая форма и номера на сумках и транспорте помогли повысить качество сервиса.
2: Ну, здесь действительно, это, кажется, стало уже отдельной ветвью экономики. В столице сложно представить вообще нашу жизнь без курьерских доставок.
1: Единственное, что вот мы когда обсуждаем тестирование, да, с 15 октября, оно, безусловно, что-то даст с точки зрения безопасности, но я смотрел исследования, оказывается, что основные причины, по которым происходят аварии, это не то, что они не знают правил дорожного движения. Первое – это жесткие тайминги, и второе – это то, что они смотрят в приложение.
4: Есть,
1: поэтому с этим тоже
4: работать.
1: Что-то нужно сделать. С нами в студии была Ольга Зуева, рассказывала нам о портрете среднестатистического курьера в России.
2: Вы слушаете радио РБК, 18:24 в российской столице.
1: Теперь нас можно еще и смотреть.
2: Еще и смотреть нас можно, да, так что вы можете и смотреть. А мы спрашивали вас, и я напомню, по поводу денег у вас спрашивали. Сегодня вышел опрос в ЦИОМ, его результаты о том, что за последние 25 лет почти в два раза выросло уважение к людям, которые могут зарабатывать деньги. Ну, в принципе, там интересная статистика.
1: Ты знаешь, не зря проводили это исследование, потому что я еще помню времена вот и позднесоветские, и 90-е, когда отношение к людям с деньгам было такое. Ну, значит, они все нечестные, заработать...
2: Откуда достали эти деньги?
1: Да. Честно, заработать много денег нельзя, и как будто бы вот этот шлейф, он еще присутствует, но хорошо, что в целом исследование это провел.
2: Ну, и... вот судя по опросу, как раз и меняется. Как раз такого шлейфа, видимо, сейчас больше нет, потому что больше уважают людей, которые могут заработать те самые деньги. Мы спрашивали ваше мнение. Можно написать нам в Telegram, можно в Макс. Пишите в поиске радио РБК, и вот, пожалуйста, готовы принимать ваши ответы.
1: И уже есть сообщение. Игорь из Воронежа пишет: деньги – это в первую очередь возможности. Возможности для осуществления моих, в скобках, самых разнообразных мечт и целей. Отношусь к ним скорее функционально. И так, наверное, было всю мою сознательную жизнь. Ну, такой вполне рациональный подход к деньгам, как к ресурсу.
2: Ну, я напомню, у нас формулировка вопроса была такая. Для вас деньги – это бумага или свобода? И вот я смотрю на ответ Виталия из Нижнего Новгорода. Вроде бы это и не главное в жизни, пишет Виталий, но благодаря им я могу радовать свою семью всякими приятностями, покупками и развлечениями. Так что деньги скорее свобода. Но это вот любимая присказка, да, что за деньги все в мире не купишь, а вот кто-то покупает.
1: Да, пишите нам в Telegram-бот наш. Это просто сделать. В поисковике вводите радио РБК. Telegram-бот выскакивает. Пишите текстом или голосом, присылайте все самое актуальное и интересное. Прозвучит в нашем эфире. Ну а сейчас о чем еще важно знать сегодня? Уголовное дело против главы хосписа «Дом с маяком» Лиды Маниава прекращено из-за отсутствия состава преступления. Об этом адвокату Михаилу Бирюкову сообщил следователь Центрального следственного комитета. Официальное постановление о прекращении дела направлено Почтой России. Напомним, основательницу хосписа задержали в Москве в начале сентября по делу о распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти. Ей был назначен запрет определенных действий до 30 октября. Комментарий адвоката Михаила Бирюкова в нашем эфире через полчаса.
2: Субтитры сделал DimaTorzok. Paramount завершила сделку по покупке Warner Bros. Discovery. Сумма сделки превысила 110 миллиардов долларов, и это стало одним из крупнейших слияний в медиаиндустрии за всю ее историю, пишет Bloomberg. Объединенная компания теперь называется Skydance и включает две крупные киностудии, два глобальных стриминговых сервиса, телевизионные каналы и кабельные сети Paramount и WBD. В состав нового холдинга также вошли две крупные новостные сети CBS News и CNN и портфель спортивных трансляций.
1: В Москве задержан генеральный директор парка «Патриот» Игорь Васильев. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Также арестованы два его заместителя. Завтра Хамовнический суд Москвы рассмотрит ходатайство об аресте Игоря Васильева. Он был назначен директором парка «Патриот» в январе 26 года и продержался на этой должности 9 месяцев. До этого Васильев работал заместителем руководителя Росстата.
2: Нобелевскую премию по астрофизике получил бельгиец Фрэнсис Хальсон. Ученый считается одним из ключевых создателей нейтринной обсерватории IceCube в Антарктиде и является ее научным руководителем. Разработанная при его участии система позволяет регистрировать нейтрино, приходящие из космоса. Ну а завтра в Стокгольме объявят лауреатов Нобелевской премии по химии.
1: Ну, Нобелевскую премию по физике сегодня в эфире, конечно, еще обсудим. Это программа ЧЕС.
7: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сказочно разбогатеть может даже самый бестолковый инвестор в мире.
3: Бешеные деньги.
7: В середине 18 века в бедной американской семье родился парень по имени Тимоти Декстер. Он едва освоил грамоту, ведь вместо учебы он с 8 лет был разнорабочим. Зато в 20 лет он удачно женился на богатой вдове, что была на 9 лет его старше. Парень попал в высшее общество и решил вкладывать капитал жены, беря пример с новых состоятельных соседей. Тогда в ходу были континентальные доллары – бумажные деньги без какого-либо материального обеспечения, которыми Конгресс расплачивался во время войны за независимость. Их напечатали столько, что они постоянно обесценивались. В английском языке даже появилась присказка «не стоит и континентального доллара». Богатые соседи Тимоти понемногу покупали их в благотворительных целях. Ведь госслужащие получали зарплату в континентальных долларах, и их надо было поддержать. В момент выпуска они оценивались наравне с использовавшимися тогда серебряными долларами. Но через 2 года за 1 доллар давали 200 континентальных. А еще через 3 года уже 1000. Именно на дне не отличавшийся большим умом Декстер решил, что это инвестиция, и надо следовать примеру соседей. И по полной вложился в провальную валюту. Казалось, парня ждет полная фиаско и тяжелая беседа с женой. Но не так-то было. Спустя несколько лет американские власти решили обменять эти списанные со счетов фантики на гособлигации по курсу 100 к 1. Бестолковый инвестор тут же увеличил вложения примерно в 10 раз и стал миллионером. А потом еще и приумножил состояние серии сделок, фантастически нелепых и удачных одновременно. Об этом я расскажу в следующий раз. Словом, выкрученная на максимум удача иногда компенсирует нехватку знаний. С вами был Глеб Каланов. Помните, рынок не всегда вознаграждает самых умных.
3: Бешеные деньги.
8: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
9: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Парботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
3: РБК «Тренды».
9: Владение нейросетями становится важной частью цифровой грамотности. Как следствие, растет спрос на практическое обучение работе с искусственным интеллектом. Интерес напрямую продиктован требованиями бизнеса. Компании ждут, что специалисты будут использовать ИИ-инструменты для решения рабочих задач, причем не на уровне экспериментов, а системно. Навык составления промптов уступает место новому тренду – умению четко определять проблему, задавать ограничения для алгоритма и критически оценивать результат.
10: Кто знает, знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
11: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
9: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями.

0: теме и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
1: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
2: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
0: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
3: Резать лося.
4: Лося.
3: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
4: Ракета.
5: Ракета. Безоговорочно, это самый приятный термин в нашей азбуке инвестиций. Так говорят, когда хотят подчеркнуть резкий рост цены за короткий промежуток времени. Например, акция А взлетела на 20%. Ракета. Или компания Б больше других выиграет от снижения ключевой ставки. Будет ракета. Есть схожее понятие «to the moon», то есть рост цены до Луны. Его можно использовать, чтобы разнообразить свою речь. О ракете и «to the moon» мечтает любой инвестор. Так, ну что, садимся в ракету и летим «to the moon»? Дмитрий Полянский, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Предсказуемые цены на топливо и стабильные поставки. Такую задачу поставил вице-премьер Александр Новак на совещании по топливному рынку. Главное – ускорить принятие нормативных актов, чтобы полностью закрыть спрос. Отдельное поручение – соглашение с независимыми АЗС и НПЗ. По данным Минэнерго, запасы достаточные, производственные мощности загружены. Ситуация на контроле. Правительство определит, когда в чувствительных областях можно использовать только суверенные модели искусственного интеллекта. Такое заявление на форуме «Цифровые решения» сделал премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минцифры усилить защиту госуслуг. Вознаграждение за уязвимости уже достигает 1 000 000 рублей. Киберпреступлений стало на треть меньше. Оборот цифровых компаний вырос почти на 20%, до 21 триллиона рублей. Минэнерго США повысила прогноз по спотовой цене нефти Brent на четвертый квартал года на $14 до 105 за баррель. Ведомства при этом ожидают роста добычи и поставок нефти с Ближнего Востока, но все равно подняли оценку мировых цен по сравнению с прошлым месяцем. ФНС разъяснила порядок налогообложения электромобилей. Федеральных льгот налоговый кодекс не предусматривает. Меры вводятся на уровне регионов. Расчет идет по данным ГИБДД. Условия различаются. Где-то льгота только для определенной мощности, где-то не действует для машин дороже 10 миллионов рублей. Paramount завершила сделку по приобретению Warner Brothers Discovery. Как сообщили в пресс-службе компании, сумма составила $110 миллиардов. Это одно из крупнейших слияний в медиаиндустрии за всю историю. В Paramount отметили, сделка объединяет две старейшие компании с более чем вековой историей. Цель – создать развлекательного гиганта нового поколения. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
0: Программы. Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Яна Ритунская. Теперь нас можно, кстати, и смотреть на телеканале РБК.
3: Ну а прямо сейчас обсудим тему смертельной вакцины для животных. И уже не раз мы действительно вспоминали эту тему в нашем эфире, но сегодня все дошло до уголовного дела. Если говорить точнее, то в РБК сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, что уголовное дело возбудили уже после проверки производителя смертельной вакцины для собак. Называется она, кстати, Мультикан-8. Выяснилось, что частная компания использовала поддельный паспорт качества на одну из серий препарата. Проверка началась сразу после жалоб на реакции на эту вакцину. Действительно, очень многие говорили об этом в соцсетях. Тогда, кстати, помню, что даже юристы рекомендовали, что делать, если ваше животное пострадало, потому что выяснить, что именно вакцина стала причиной гибели животного или его болезни, было довольно трудно.
2: Ну и мы напомним, что в августе Ветбиохим сообщил об отзыве нескольких серий вакцины после информации о гибели собак в Ярославской области. В отношении руководителя компании внесли представление, расследование продолжается, клиники до сих пор фиксируют обращения от владельцев пострадавших собак. Как препараты проходят путь от лаборатории до клиники, разбиралась Лиза Майнгард, она сейчас в нашей студии. Лиза, что с этой вакциной в итоге не так, почему собакам становилось плохо и были даже вот такие смертельные случаи?
4: Проблемы возникли именно с 20-й серии этого комплексного препарата. В образцах вакцины, отобранных в Ярославской области, где, я напомню, официально подтвердили, что погибли собаки вследствие именно вакцинации, специалисты обнаружили живой вирус болезни ауески, или по-обычному ложного бешенства. Эксперты пришли к выводу, что именно он стал причиной массовой гибели собак. Точное количество пострадавших до сих пор неизвестно, однако сообщения о негативных реакциях на вакцину поступили из 10 регионов страны. Об этом рассказал директор Ассоциации Национальной ветеринарной палаты Александр Фомин.
5: В некоторых клиниках, по крайней мере, по тем данным, которые у нас есть, случаи доходили до 12-14 где-то случаев в клинике. Но, повторюсь, это те обращения, на которые фиксировались и именно как нежелательное явление. Именно сколько было непосредственно случаев, мы точно не можем сказать, потому что кто-то мог не заявлять в клинику, да, кто-то мог сразу, например, в суд идти и тоже не информировать. Ну, а кто-то, в принципе, там не обращался, и, возможно, какие-то симптомы протекали в легкой форме, и, соответственно, просто владельцы животных не обращались.
4: Прежде чем попасть в клинику, препарат проходит множество проверок как в лабораториях производителя, так и на уровне государственного контроля. Я объясню, как выглядит эта схема. Сначала сама компания проводит множество тестов. После отправляет заявку в Россельхознадзор для того, чтобы зарегистрировать препарат. Затем разработку вновь проверяют, но только уже сторонние эксперты на безопасность, доказательность и эффективность. Далее под проверку попадает уже производство, которое должно соответствовать системе GMP или в расшифровке надлежащей производственной практике. То есть в итоге клинические испытания могут проходить в течение нескольких лет, а сам процесс регистрации и дополнительных проверок занимает срок вплоть до 18 месяцев. Если все они успешно пройдены, препарат может выйти на рынок и, соответственно, попасть в клиники.
3: Но если мы говорим про случаи подделки этих сертификатов, получается, кто-то просто не готов ждать столько времени, и что, покупают как-то эти сертификаты или иначе подделывают?
4: Ну, видимо, кто-то не готов, покупают или нет. У нас, к сожалению, мы утверждать ничего не можем, у нас нет пока ни фактов, только лишь предположения от некоторых экспертов, которые пояснили, как это все устроено. Но вообще странно, что это случилось с такой крупной компанией, как Ветбиохим, которая производит широкий спектр ветеринарных препаратов уже очень много лет, и не только для собак, но и для кошек, и для остальных. Но вот с другой стороны, как говорят аналитики фармрынка, компанию подвело вот именно большое производство. То есть чем больше доз выходит в оборот, тем сложнее им следить за качеством. Ну, посмотрим, расследование наверняка покажет все-таки, в чем там был нюанс. Ну, а я отмечу, что почти 70% рынка препаратов для животных, ну вот как раз-таки не только для собак, приходились именно на вакцины компании Ветбиохим. Об этом рассказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
6: Ультикан 8 занимал по итогам периода с января по июль 2026 года долю 23,4%, если считать в денежном выражении. Так что это был абсолютно лидирующий препарат с точки зрения общего объема продаж. Причем, ну вот компания Ветбиохим, которая, собственно, занимается производством этого продукта, это тоже абсолютный лидер на рынке средств вакцинопрофилактики для домашних животных. Причем они там занимают колоссальную долю на уровне почти 70% в денежном выражении, порядка 73% количества доз.
4: Ну, к сожалению, ветеринары уже фиксируют спад вакцинации и опасаются на этом фоне вспышек опасных заболеваний у собак.
3: Ну, действительно, подрывает доверие у владельцев собак. Я сама состою в нескольких чатах, и там говорят, что даже в другие страны готовы ездить за вакцинацией уже, но вот российскому рынку выходят, не доверяют уже так, как раньше. Спасибо, это была Лиза Майнгайт, рассказала нам о том, как и почему вакцины для животных могут оказаться поддельными или испорченными.
0: Чес. Что это значит?
3: Ну, а российским аграриям тем временем обещают доступную сельскохозяйственную технику. Ну, по крайней мере, с таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин на выставке «Агросалон-2026». По его словам, сложные агрегаты для уборки сельхозмощностей стоят как космические корабли, поэтому отечественные машины нужно сделать дешевле за счет точечных госсубсидий. Насколько идеи властей совпадают с суровой реальностью в полях, сельхозпроизводителями пообщаются Ростислав Мирецкий, он сейчас с нами в студии. Ростислав, ну вот чем сейчас пользуются аграрии? Что реально используют в поле? Это именно российское производство или что-то еще?
7: Зависит все сильно от сегмента и географии. Если попробовать обобщить, то парк крупных агрохолдингов все еще держится на технике из Соединенных Штатов, из стран Евросоюза. Есть машины из дружественных стран, из Белоруссии, Китая, Бразилии. Базовые потребности в целом, вроде легких тракторов, мы закрыть способны. А вот с мощными, с узкоспециализированными машинами есть проблемы. И субсидии тут бессильны. Субсидировать попросту нечего, подчеркивает президент группы компании «Кабош» Дмитрий Матвеев.
8: У нас есть нефть, у нас есть доллары, поэтому все, что нам надо, мы купим. Так особо серьезно никто не озадачивался вопросами производства. Большое количество техники, которое мы используем, аналогов их нет в Российской Федерации. Самоходные косилки, трактора энергонасыщенные. Техника не производится. Возникает как бы очень много вопросов с поставкой запасных частей. У нас полетел пульт управления. Он стоит 300 тысяч рублей. И то этот БУ везли в Германию окольными путями. Почему? Потому что там есть электроника, и эта электроника, на самом деле, под санкциями.
7: До 2002 года об импортозамещении в поле всерьез никто не думал, а теперь нужных машин нет. При этом из-за ухода брендов аграрии вынуждены искать схемы поставок и машин, и запчастей.
2: Но это крупные холдинги. Кабош молочкой занимается, а хозяйство помельче. Они как себя комфортнее чувствуют? Или у них тоже есть проблемы там, с той же узкоспециализированной техникой?
7: Да, им тоже нужна своя нишевая техника. Например, у председателя кооператива «Тульская ягода» Евгения Метницкого легкие тракторы, отечественные. Он, кстати, ими очень доволен. Но все ягодное оборудование польское российское. И его бизнес, по сути, живет на сером импорте из Восточной Европы.
9: Все, что есть в России и в Беларуси, это попытка скопировать польскую технику, которую уже скопировали технику, производимую в США и в Нидерландах. То есть это копия с копии. Мы обращались к большим заводам, что, ребят, нам нужно делать то-то, то-то, то-то. Нам сразу говорят, отдайте заказ там на сотни тысяч штук. Нам не нужно сотни тысяч штук. Два раза в год езжу на выставки в Польшу. Где-то в чемодане, в кармане провожу какие-то мелкие запчасти.
7: При этом производители говорят прямо, если наш аналог по цене приближается к импорту, то выберут импорт, к нему доверие больше. Смотреть на отечественные образцы готовы, только если, грубо говоря, они дешевле в два раза.
3: Ну, то есть предложение Вячеслава Володина все же может переломить ситуацию? Или здесь математика не такая прямолинейная?
7: Краткий ответ – скорее нет, чем да. Первое, спецтехники все-таки нету. Второе, проблему запчастей и, в частности, микроэлектроники скидка не решает. И главное, три, размер субсидии не имеет значения, когда себестоимость урожая превышает цену его продажи, говорит генеральный директор фирмы «Август» Михаил Данилов.
10: Дешевые кредиты, дорогие кредиты – это все дела условные. Просто если рентабельность бизнеса, не идет речь вопрос даже о каких-то инвестициях, в том числе инвестициях в технику, речь идет о том, сеять или не сеять. Дорогая техника, дешевая, она не дорогая и дешевая, она просто недоступная. Всего в этих условиях, когда производство растениеводческой продукции в многих регионах России является планово убыточным, все остальные вопросы, такой второй порядка нет. Нету денег. Надо бы сказать, что король голый, но все стесняются это сказать.
7: Так что субсидировать технику при отрицательной марже – это попытка лечить симптомы вместо болезни. И без возвращения нормальной рентабельности в поле любые дотации просто повиснут в воздухе.
2: Ну, получается, вот эти 10 миллиардов, которые на этот год были заложены, как раз на субсидии для аграриев, на закупку, в том числе, техники. Из них, вот как я уже говорил ранее, 6 миллиардов были выбраны с января по август. То есть вот эти меры, они при определенных обстоятельствах тоже вообще не помогают сельхозпроизводству.
7: Они помогают, но, например, тот же Вячеслав Володин на выставке подчеркнул, что вот эти субсидии, есть большой вопрос с тем, как они распределяются. И вот его предложение, оно как раз в том, чтобы государственные деньги не распылять впустую вот на всех.
2: Ну, то есть учитывать специфику конкретного региона. Конкретного региона. Есть черноземье, есть не черноземье, у них совершенно разные условия работы. Да? И давайте не просто раздавать деньги, как, видимо, сейчас делается, да, а по каким-то критериям, но каких-то конкретных критериев сам Володин не привел, я так понимаю.
7: Пока не озвучил, но ты правильно подчеркнул, да, все упирается во многом именно в климат, в географические особенности, и как бы где он хуже, где выращивать урожай объективно тяжелее, в первую очередь дотации нужно направить именно туда.
2: Спасибо, Ростислав Мерецкий был с нами в студии, он разбирался в реальных настроениях и потребностях российского агросектора, у которого как космические корабли стоит техника, но космическую тему в каком-то смысле мы сейчас продолжим.
0: Час. Что это значит?
3: В Стокгольме объявили лауреата Нобелевской премии по физике. Ну и причем тут космос, как сказал Саша. Лауреатом стал профессор Фрэнсис Хальсон за создание уникальной установки Ice Cube на Южном полюсе и за открытие высокоэнергетических нейтрино из глубин Вселенной.
2: Сейчас будем расшифровывать, что все это означает. Меня в этой истории порадовало, ты знаешь, что за 34 года, по-моему, если я не ошибаюсь, первый раз, когда одному физику вручили Нобелевскую премию, обычно их там несколько бывает. Видимо, действительно, его вклад был вот такой вот масштабный. Как ледяной куб в Антарктиде помогает ловить призраков из космоса, именно так называют нейтрино, и зачем вообще это нужно все, разбираться будем с обозревателем телеверсии ЧЕС Марией Городилиной. Маш, ну, начнем с того, что известно о лауреате. Ему 82 года, бельгиец, мы уже сказали, по происхождению работает он в Соединенных Штатах. Сколько лет он шел к этому открытию и когда вообще начал работать над Ice Cube? Я, если не ошибаюсь, в конце 80-х это все началось.
11: Да, ты абсолютно прав. Саму идею использовать антарктический лед как гигантский детектор вот этих вот загадочных нейтрино он впервые представил еще в 1988 году. Ну, от идеи до проекта прошло много времени. Это годы проб, изготавливали тестовые датчики, изучали свойства льда, бурили скважины, причем с помощью горячей воды. Ну, полноценная обсерватория Ice Cube, она была завершена относительно недавно, в 2011. То есть от первой идеи до работающего инструмента десятилетия. И уже через пару лет после запуска опубликовали открытие вот этого нейтрино, который прилетел из-за пределов Солнечной системы. Все это оценили в Нобелевском комитете. Давайте послушаем комментарий председателя комитета по физике Марка Пирса.
12: Это детектор объемом в 1 кубический километр. Столь внушительные размеры необходимы для регистрации крайне редких событий — обнаружения нейтрино, субатомных частиц, рождающихся за пределами нашей галактики. Эти частицы, мы называем их призрачными посланниками, крайне редко взаимодействуют с веществом, однако несут в себе информацию о местах своего происхождения.
2: Ну, получается, что ключевое открытие Хальцина — это не просто формула, а вот целая обсерватория, да, такая необычная еще со льдом. А как вообще работает этот Ice Cube? Что там ловит, как фиксирует, почему именно лед и почему на полюсе?
11: Это, по сути, огромный светолов внутри льда. Дело в том, что там бурят вот этот лед до 2,5 километров и размещают тысячи светочувствительных датчиков. И вот когда редкая нейтрино все-таки сталкивается с атомным ядром во льду, рождается вспышка света, датчики ее фиксируют, и по картине срабатывания ученые восстанавливают энергию частицы и, главное, направление, откуда она прилетела. Вот поэтому это и называют сигналом из космоса. А почему лед? Лед на полюсе идеален, он прозрачный, стабильный, нет никаких посторонних помех, а вот этот вот огромный объем нужен, потому что нейтрино взаимодействует с веществом крайне редко, и чтобы поймать хоть сколько-то событий, один детектор, представляете, он должен быть размером с кубический километр. Чтобы было еще понятнее, давайте послушаем комментарий Алены Мастюковой, это научный сотрудник Российского квантового центра.
13: Главный результат его работы здесь заключается в том, что в астрономии появился дополнительный источник информации о нашей Вселенной. Обычно ученые изучают космос по излучению, то есть по видимому свету, радиоволнам, рентгеновским лучам, которые мы умеем детектировать и умеем расшифровывать те сигналы, которые мы детектируем. Теперь мы можем исследовать самые, так скажем, энергичные космические процессы, еще и по нейтрино. Для меня здесь особенно интересно, как идея нового прибора, менять сами вопросы, которые наука способна поставить. То есть, когда появляется возможность наблюдать то, что раньше было вообще недоступно, открывается целое направление для новых исследований. Вот как раз премия это и отметила.
14: Маш, ну, получается, вся соль в самих частицах нейтрино. А что это такое простыми словами? И есть ли от них какой-то эффект в нашей обычной жизни, или это просто космическая история?
11: Ну, простыми словами будет объяснить очень проблематично. Ну, если совсем упрощать, это элементарные частицы, в них нет электрического заряда. И вот на самом деле мы их можем почувствовать, потому что через наше тело каждую секунду пролетают триллионы этих нейтрино, но почти ни одно не сталкиваются с атомами. Так что мы их не чувствуем, они не вредят, в быту тоже для нас никак не воздействуют, но для науки они бесценны. Дело в том, что они практически не отклоняются магнитными полями, не поглощаются пылью, поэтому они долетают до Земли как есть и несут информацию о своих источниках, то есть откуда все пошло. По сути, это новый способ видеть Вселенную.
2: Сейчас выглядит это все как фундаментальная чисто наука. Есть ли какие-то перспективы применения в будущем?
11: Да, астрофизики признают, что это все-таки больше фундаментальные исследования, но технологии, которые были открыты в процессе исследования нейтрино, они действительно в очень многих наукоемких отраслях могут быть

0: Протесты во Франции студенческие.
1: И что их, видимо, будут использовать теперь разные политические силы для того, чтобы каким-то образом повлиять на собственные рейтинги. Ну и, конечно, это эскалация, ну, такая условная между Россией и Украиной, которая переливается отчасти и в Литву, где обсуждают создание, вернее, размещение ядерного оружия.
0: И вот эту тему мы тоже сегодня обязательно обсудим. Это программа ЧЕС. Вы слушаете радио РБК. Мы продолжаем. Уголовное дело основательницы детского хосписа «Дом с маяком» Лиды Маниава прекращено. Об этом радио РБК сообщил ее адвокат Михаил Бирюков. И вот, по его словам, дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Официальное постановление будет направлено по почте. О реакции самой Лиды на это решение Бирюкову пока неизвестно.
2: Мне позвонил следователь со слов следователя. Уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления. Само постановление. Он заявил, что направит по почте Лиде и мне. Выдать на руки постановление он отказался. Основанием для представления является отсутствие состава преступления, иная мотивировочная часть отсутствует.
1: Насколько ожидаемо было такое решение?
2: Оно вполне логично, законно и обосновано, так как мы говорили и будем говорить о невиновности Лиды.
1: В каком состоянии Лида сама сейчас?
2: Я не знаю, я нахожусь в больнице, поэтому вынужден общаться через пресс-группу.
1: Уголовное дело против Лиды Маниава завели в начале сентября. Ей предъявили обвинение по статье о распространении фейков об армии. Поводом стал пост в соцсетях, который опубликовала она еще в 2023 году, и Маниава вину не признала. Суд при этом не стал отправлять ее в СИЗО, назначил запрет определенных действий до конца октября. Ей нельзя было пользоваться интернетом, общаться со свидетелями по делу и выходить из дома с 8 вечера до 8 утра. Но после возбуждения дела Маниава сообщила, что уйдет с поста главы «Дома с маяком» и выйдет из правления. Она поясняла, что расследование может повлиять на работу хосписа и пожертвования.
3: ЧЕС. Что это значит?
0: Ну а сейчас про Илона Маска. Он вновь стал богатейшим человеком. Точнее, богатейшим-то он уже давно был. Вновь стал триллионером, сообщает об этом американский Forbes. Это происходит из-за роста стоимости акций его компаний SpaceX и Tesla. И вот после открытия торгов в понедельник выросло его состояние сразу на 30,5 миллиардов долларов.
1: На второй строчке расположился основатель и глава Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивают, ну, по сравнению с Маском, хочется сказать, в каких-то 371 миллиард долларов. Он отстает от Маска на 674 миллиарда. Но интересно, не стать ли ему триллионером в будущем?
0: Ну, надо прям подтянуться, чтобы достать Маска. Но мы попросили кандидата экономических наук и начальника аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олега Абелева подумать, на что бы он потратил триллион долларов.
4: Абсолютно точно я бы часть отдал на благотворительность, наверное, даже большую часть, 2/3. Какую-то часть я бы направил на финансирование научных фондов, особенно фундаментальной науки, которая начинает приобретать какой-то прикладной характер только спустя, может быть, десятилетия. И 1/3 я бы, наверное, инвестировал бы в экологические вопросы, экологии, в решение экологических проблем. Понятно, что тут рассказывать о каких-то своих потребностях при таких суммах – это утопия. Я думаю, там и 1/10 части, наверное, хватит. Может быть, даже 20-й части, может, даже 100-й части для этих целей. А вот остальные 3 цели я, наверное, вот обозначу.
0: Ну, почему мы вначале сказали, что Маск вновь стал триллионером? Он уже становился первым в мире триллионером 12 июня, когда компания SpaceX установила цену IPO на уровне 135 долларов за акцию. Собственно, его состояние достигло этой заветной отметки.
1: Интересно, во второй раз, когда он стал триллионером, что он почувствовал? Уже так привычно бывает и как-нибудь еще случится?
0: Да, но, банальность.
1: А мы тем временем спрашиваем вас, наших слушателей, о том, как вы относитесь к деньгам, а вернее даже наша формулировка «Для вас деньги – бумага или свобода?». Ну, спрашиваем мы это, потому что ВЦИОМ опубликовал свежие результаты опроса о том, что за последние 25 лет уважение россиян к людям, которые умеют зарабатывать, выросло почти в 2 раза с 37% до 73%. Итак, интересно, что же вы нам присылаете?
0: Вот Прохор из Москвы пишет: «В юности казалось, что если смогу озолотиться, заработать много, то непременно буду счастлив и проблемы закончатся. А выяснилось, что проблемы не заканчиваются никогда, смайлик. Деньги решают часть из них, действительно, но ограничено, и сами по себе несчастье не гарантируют». Ну, вот такой мудрый подход человека с опытом.
1: Ну, наши слушатели, какими им еще быть? А, ну, также Лилия из Санкт-Петербурга пишет, что, по сути, все деньги – это свобода, а по факту – бумага. Как вам ответить? Многоточие, Лилия задумалась. Я спокойно отношусь к финансам, но когда у тебя их достаточно, жизнь становится во многом моментом.

0: моментах проще и расслабленнее. С этим утверждением, конечно, тоже сложно поспорить. Саша, а у тебя изменилось отношение к деньгам за эти годы?
1: Ну, разумеется, изменилось. И действительно, я скорее с Прохором солидарен. Ты в молодости думаешь, что деньги больше решают проблем, чем на самом деле, а позже ты просто приходишь к тому, что у тебя проблемы выходят на другой уровень, и далеко не всегда деньги могут их решить.
0: Это вот как заявление блогеров о том, что деньги есть, денег много, вот эта мантра, которую нужно повторять, и тогда их будет еще больше. Ну вот, видимо, спокойнее стали относиться к деньгам россияне.
2: Технологии и тренды.
3: Shiny Hunters, одна из самых громких хакерских группировок мира, заявляет, что взломала ФБР. Якобы в их руках данные почти всех сотрудников бюро и даже тех, кто просто отправлял туда резюме. Но денег они не просят, им нужно, чтобы ФБР забрала свои слова назад. Это «Технологии и тренды», меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, как кадровая программа стала черным кодом в американскую спецслужбу. Все началось в ночь на 22 сентября. Хакеры захватили сайт вакансий ФБР и повесили баннер. Этот сайт изъят Shiny Hunters. Пародию на заставке, которую само бюро вешает на закрытые ими криминальные ресурсы. Сейчас портал отключен. Изданию 404 Media группировка рассказала, что использовала уязвимость нулевого дня в PeopleSoft. Это программа Oracle для управления персоналом. На ней работают отделы кадров корпораций и вузов. Уязвимость нулевого дня — это дыра, о которой разработчик еще не знает. Дальше взлом Взломщики якобы проникли в GovCloud, закрытое облако Amazon для госструктур, и выкачали 2-3 терабайта данных. Ни ФБР, ни Oracle, ни Amazon это не подтверждают. Зато Reuters и 404 Media получили образец базы примерно на 5000 сотрудников. Имена, домашние адреса, телефоны, номера соцстрахования, сведения о супругах. Часть записей Reuters сверила с другими базами и совпала, а 404 Media нашли в списке сотрудников хакерского отдела самого ФБР. На что же обиделись хакеры? В мае бюро выпустило предупреждение о Shiny Hunters после их атаки на Canvas, популярную учебную платформу. Бюро советовало не платить хакерам выкуп, мол, группировка преувеличивает, что именно украла и запугивает родственников жертв. Хакеры считают это клеветой и дали ФБР неделю, чтобы отозвать предупреждение, иначе грозят выложить данные всех сотрудников. Для бизнеса тревожный сигнал — это сам PeopleSoft. В конце мая Shiny Hunters уже сделали атаку через другую дыру в этой программе. Тогда подразделение Google по кибербезопасности предупредило об угрозе больше сотни организаций. Эта история показывает, что слабое место обычно находится не в защищенных серверах, а в обычном софте вроде кадровых программ. И даже спецслужбы в этом отношении защищены не сильнее корпораций.
2: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает ректор школы управления Сколково Александр Ким.
6: У меня сейчас довольно пестрый книжный набор. От фантастики до всего, что пытается объяснить, почему люди поступают именно так, а не иначе. Я считаю, что управленцу полезно и тренировать воображение, и трезво смотреть на то, как устроена мотивация, своя и чужая. Хочу рассказать про цикл Роджера Желязной «Хроники Эмбера». Когда-то в детстве я проглатывал эту серию просто как фэнтези. Сейчас читаю совсем иначе. Это книга про власть, про выбор, про любовь, про ответственность, про то, как меняется картина мира, когда ты понимаешь, правда может быть просто одной из версий, про то, как открывать заново себя.
4: Роджер Желязный. Хроники Эмбера. Персоналу Гринвуда, видимо, было велено держать меня в отключке, и теперь они опасались попасть под суд, которым я пригрозил, когда освободился. Хорошо. Значит, кто-то меня по каким-то причинам боится. Что ж, буду иметь это в виду. Я упорно пытался вспомнить хотя бы что-нибудь об этой автокатастрофе, просто голова распухла. Случайностью авария явно не была. Почему-то я в этом совершенно не сомневался, хотя и не мог понять почему. Но я все выясню. Тогда кому-то придется заплатить. И очень дорого.
2: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.
7: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
8: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
9: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
10: Каждый вторник в 16:10.
9: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши

0: решение.
1: Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням. В 9 часов. Будьте вне конкуренции.
0: И на бирже тоже.
1: Что это было?
0: В эфире.
2: Что должно измениться на рынке труда, чтобы молодым специалистам было проще найти достойную работу?
3: Действительно, с учетом дефицита кадров, который все-таки в некоторых отраслях и профессиях есть, значит, мы видим, что работодатели готовы принимать сотрудников без опыта. Мы видим рост на платформе таких вакансий, где вот буквально в прошлые годы был такой заградительный барьер, что требовался опыт, теперь он убирается. Компании все чаще готовы инвестировать в обучение, и такие компании выигрывают конкуренцию за молодые кадры. Ну и третье, мы понимаем, что интерес к некоторым профессиям, по некоторым вакансиям, особенно связанным с искусственным интеллектом, он растет. Двузначными темпами у нас на платформе растут вакансии с упоминанием искусственного интеллекта. И вот мы видим, что как раз-таки молодые сотрудники на них очень хорошо откликаются.
1: Управляющий директор авторабота Антон Уваров в программе «Таманцев. В итоге».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:10.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Танкер под флагом Либерии с грузом нефти подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря. Как сообщили в Минтрансе, экипаж из 23 человек, все граждане Индии, спасен. В акватории происходит открытое горение нефти. Приступить к тушению можно будет после снижения его интенсивности. Пляжи в Сочи и Сириусе закрыты. Жители попросили воздержаться от длительного пребывания на улицах. Ведется мониторинг воды и воздуха. Трехстороннюю встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в ноябре пока практически не прорабатывают. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков. При этом встреча Путина и Си на полях саммита уже запланирована. В эту среду, 7 октября, в свой день рождения, президент проведет серию телефонных разговоров с зарубежными лидерами. В четверг и пятницу Путин посетит Туркмению для участия в саммите СНГ. Там запланирована встреча с президентом Ирана. США видят, что ситуация вокруг Украины не движется к завершению конфликта. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, добавив, что Вашингтон продолжает следить за развитием событий. Ранее Владимир Путин говорил о готовности Москвы к мирным переговорам с Киевом, но подчеркивал, это возможно только на приемлемых для российского народа условиях и при наличии гарантий безопасности. Уголовное дело в отношении экс-главы фонда «Дом с маяком» Лидии Маньявы прекращено из-за отсутствия состава преступления. Как сообщил ее адвокат Михаил Бирюков, следователь пообещал направить в ОФСИН постановление о прекращении преследования, после чего меру пресечения, запрет определенных действий должны отменить. Напомню, в начале сентября Маньява стала фигуранткой дела о распространении фейков о вооруженных силах России. Вину она не признавала. Москву ждет теплая пятница до плюс 18, как в сентябре. Среда тоже порадует до плюс 16. Однако в субботу придет холодный фронт с ливнями, температура упадет до плюс 13. Начнется настоящая осень. Больше новостей на сайте РБК.
2: Повтор программы. Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем. Сейчас о том, что Петербургская биржа перестала публиковать ряд данных по топливу. Среди них информация о ходе торгов и заключенных сделках. Теперь нельзя будет отслеживать объемы продаж, суммы контрактов и количество договоров. Также закрывают доступ к архивной информации о планах реализации бензина и дизеля.
3: Но при этом в сообщении торговой площадки говорится, что эти данные, ну, конечно, с соблюдением конфиденциальности, продолжат получать участники торгов через специальные терминалы. Меру вводят в связи с новым указом президента. Напомню, что согласно документу, доступ к ряду данных в сфере топливно-энергетического комплекса ограничивается.

0: Но по факту просто нельзя говорить сейчас о всем, что содержит в себе цифры, объемы, поставки, стоимость. Но тем временем независимые участники рынка уже не закупают топливо на бирже, а трейдеры не могут предложить им достаточные объемы. Основной канал поставки с нефтебаз и от крупных нефтяников, говорит директор по стратегическому развитию сети АЗС и ВЭКТА Максим Белов.
1: На цены реальный рынок независимых участников рынка не ориентируется. На те цены, которые есть на бирже, потому что они не соответствуют реальной картине рынка. На бирже я не знаю, кто за последние месяца закупал, потому что на бирже ничего нет. Доступных объемов нет. К слову, у нас из 5 независимых участников рынка в регионе осталось только 2. Мы еще одна сеть. Остальные все прекратили продажу топлива. Сейчас независимые участники рынка находятся в таком, знаете, как старчество, период дожития. Как мы покупаем? Первое, это какие-то прямые поставки от ВИНКов в какой-то степени. Они сохраняются, но не обеспечивают 100% объема. Плюс, что удается найти по рынку. То есть напрямую покупая с нефтебаз, но цена закупки по большому счету значительно, иногда даже кратно выше розничных цен у ВИНКов. По большому счету для нас биржа не является индикатором. Но у нас, например, есть трейдеры, которые напрямую на бирже закупают. От них мое предложение последние там 2 месяца так и не видели.
2: Это был директор по стратегическому развитию сети АЗС и ВЭКТА Максим Белов. Вот им эти данные, в общем-то, и не нужны были, да? Ну а на кого в итоге повлияет вот это решение, будем выяснять с аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности и экспертом финансового университета Игорем Юшковым. Игорь, мы вас приветствуем. Ну вот, собственно, вопрос-то я уже озвучил. Вот это решение на кого в большей степени повлияет?
3: Да, здравствуйте. Ну, идея, конечно, заключается в том, чтобы закрыть фактически оставшуюся всю статистику, потому что закрыли данные даже Росстата о динамике нефтепереработки. Она показывала, в общем-то, только проценты от того, сколько мы переработали без разбивки на нефтепродукты в месяце, прошедшем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и часть биржевых как раз показателей. Значительно, вроде как игроки, они могут видеть это на терминалах, но официально, публично эта статистика теперь тоже не публикуется. Я думаю, чтобы идея в том, чтобы невозможно было просчитать, какой НПЗ вышел из ремонта, какой НПЗ ушел на ремонт и так далее. Чтобы невозможно было просчитать, в общем-то, именно скорее ход ремонтных работ для того, чтобы дополнительно не пытались ударить по каким-то НПЗ, которые раньше подвергались этим атакам.
0: Мы раньше пытались по этим цифрам как-то вычислить, когда примерно может топливный кризис либо закончиться, либо
2: да чтобы обрушение с рынком происходит, эти данные
0: теперь
2: дают.
0: Получается, прогнозировать ничего не получится.
3: Фактически, потому что как раз вот этот оптовый рынок, где закупались раньше независимые АЗС, и трейдеры, он и был индикатором, сколько у нас вот сейчас в данный момент переработка есть. Потому что как только цены начинали снижаться на оптовом рынке и в дальнейшем шли вниз в розницу именно на независимых АЗС, это показывало, что рынок наполняется. И наоборот, в общем-то. То есть как раз-таки именно оптовый рынок очень быстро реагирует, и он, кстати, даже быстрее нам показывал, что происходит с нефтепереработкой, чем данные Росстата. Они так вообще там слагом вместе шли. И я думаю, что поэтому и закрыли, чтобы вообще никаких данных невозможно было там отследить. Хотя, опять же, в предыдущие волны закрытия информации потом оказывалось, что Reuters или Bloomberg публикуют там статистику по экспорту, направление экспорта, нефтепереработки по каждому из заводов и так далее. До третьей цифры после запятой. Поэтому сейчас важно не только от внутреннего пользователя, скажем так, публичную информацию закрыть, если уж мы хотим этого добиться, но и следить, чтобы не было утечек, те самые там Bloomberg и Reuters и прочее, тогда это будет более-менее эффективно.
2: Да, вот, кстати, как вы считаете, как будет обстоять дело с такой ситуацией, когда один из игроков, у которого есть доступ к этим конфиденциальным данным, будет, например, публично свою какую-то аналитику на этих данных публиковать?
3: Здесь вопрос о том, кто это будет отслеживать. С одной стороны, любые публикации СМИ и вот наш с вами эфир, антимонопольная служба активно всегда слушает. И если мы там что-то говорили, конкретные цифры, они обычно присылали нам предупреждение, что мы манипулируем рынком топлива в стране. Если кто-то будет отслеживать подобные публикации, которые явно основываются на тех цифрах, которые официально закрыты, и будет некие предупреждения высылать, тогда, наверное, это будет более-менее эффективно. Опять же, с точки зрения не распространение информации, условно говоря, там, не негативным нашим оппонентам. Вот. А иначе получается, что мы от себя закрыли, и эту информацию сами будем узнавать у западных СМИ. Вот. Как это неоднократно было, в общем-то, в предыдущие волны закрытия информации. Тогда уж не надо нам закрывать информацию, если мы в дальнейшем выстраиваем собственную там, политику, исходя из публикаций западной прессы.
2: Игорь, да, вот с этими данными актуальными все понятно примерно. А почему тогда и архивы закрывают? Там же речь идет еще и о архивах. Почему они так важны?
3: Ну, архивы — это как раз менее важная история, потому что, опять же, хотят закрыть информацию о текущей работе нефтеперерабатывающих заводов. Вот. А архивы, я думаю, что скопом закрывают. То есть, раз уж на то пошло, давайте и предыдущие показатели, в общем-то, тоже закроем, чтобы не с чем было сравнить. Но, опять же, вот я думаю, что это во многом привязка к данным Росстата. То есть, последнее, что они публиковали, это динамика нефтепереработки, и ее прям там сравнивали с аналогичным периодом прошлого года. Вот. И, соответственно, вот это и есть архивные данные. Вот с прошлым годом сравнили, оказалось, что там на 10-20% нефтепереработка сократилась. И это позволяло вот там западным СМИ тем самым публиковать, говорить, что все плохо, в России топливный кризис и так далее. Это, кстати, тоже в том числе и порождало определенные панические там настроения, повышенный спрос в какой-то момент, по крайней мере, в первую волну, как минимум, это было. Вот. Поэтому прошлые данные вроде как тоже закрывают. Но на самом деле они особой роли не играли, если у нас нет сегодняшних данных.
0: Ну, как вы считаете, остается еще способ как-то проверить, есть ли речь о стабилизации топливного рынка?
3: Ну, во многом текущие региональные новости нам дают тоже понимание о том, что происходит на рынке. Условно говоря, если жалуются на то, что очереди там больше стали, вот, и прочее, прочее. То есть просто вот такие бытовые новости, мониторинг ситуации в регионах, то это нам показывает, что ситуация там ухудшилась либо улучшилась. И в том числе, кстати, всевозможные программы-агрегаторы о наличии топлива в разных, на разных заправках в разных регионах. Вот. Это тоже можно все посмотреть. Поэтому, на самом деле, полностью закрыть информацию о том, что происходит на российском топливном рынке, крайне сложно. Вот. И по косвенным данным, вот подобным хотя бы мы тоже...
2: Ну, какие-то выводы можно будет делать. Игорь, спасибо большое за эту беседу. На связи со студией Радио РБК был аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт финансового университета Игорь Юшков. Ян, ну из того, что я понял, что на реальных участников это никак не повлияет, они информацию продолжат получать, а вот действительно делать какие-то выводы о состоянии рынка теперь будет просто... сильно сложнее.
4: Час. Что это значит?
2: А у нас в студии финансовый обозреватель РБК Даниил Бабич. Даниил, я посмотрел на рынке сегодня, там у нас банки и IT-компании вверх идут. Будешь сегодня рассказывать, что у нас происходит на рынке, почему
5: совершенно,
2: именно они?
5: Совершенно верно. Наши зрители и наши слушатели голосовали за банки и нефтяной сектор. Ну, а выросли сегодня банки и IT.
2: Если совсем коротко, что драйвит их?
5: Драйвит их отдельные истории, в основном спекулятивного толка.
2: То есть не что-то одно? Вот
5: сегодня, да, сегодня нет такого, все рассыпалось, тяжеловесы, как правило, не реагировали. Но надо сказать, что по объему торгов лидер у нас ВТБ, а МКБ лидер роста.
4: Рынки итоги.
5: Это «Рынки» в студии Даниил Бабич. Итак, основная сессия на Московской бирже завершилась без каких-то особенных историй по индексу. В районе 10 пунктов рост, это около 3%, но отметим, что закрылись выше того уровня, о котором многие все время вспоминают, 2300. Раньше вспоминали 2700, еще были такие шутки, что индекс акций у нас в хороший погожий день в районе 2800, если не погода, 2700. Теперь, видимо, будем также шутить об индексе 2300. В чем суть истории? Мы увидели все-таки некоторое снижение процентных ставок краткосрочных и улучшение ситуации с ликвидностью. Если мы посмотрим, трансмиссионный механизм — это такая сложная вещь. которую публикуют у себя на сайте Банк России, то там прямая зависимость между рынком акций и ставкой ЦБ через краткосрочные процентные ставки. Что сегодня было с ними? На аукционе 7-дневного репо Банк России разместил почти 6 триллионов рублей под ставки ровно 14%. Раньше на подобных аукционах ставка была повыше. Ну, а завтра Минфин попробует разместить ОФЗ 26252 с погашением в 33-м году. Пожелаем ему успехов. Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП России 0,8% на 26-й год. В 27-м году ждут некоторого замедления роста. Но как бы то ни

0: не было, если мы посмотрим на рынок акций, несмотря на то, что в этом месяце все у нас получше, мы находимся в 25% от максимума 26 года, и сейчас ниже на 10%, чем в прошлом году, в тот же день. Ну, а от максимума, который был у нас в 21 году, аж в октябре 2021 года, мы сейчас отстаем процентов почти на 50. Кто-то говорит, ох, какой ужас, а кто-то говорит наоборот. Он скажет, что это возможность. О перспективах российских акций рассуждает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
1: Сейчас рынок находится в волатильной фазе, что мы, в принципе, по-прежнему находимся в состоянии максимальной неопределенности, но именно в такие моменты, как правило, лучше всего заходить в долгую на рынок акций, потому что мы находимся где-то все-таки на прохождении минимумов, где-то на завершении все-таки нисходящего тренда, несмотря на то, что ключевая ставка была снижена с рекордных 21 до 14, можно как бы сказать, что практически рынок акций всю эту историю проигнорировал. Более того, там, если смотреть на индикативные показатели, например, как, да, размер капитализации к ВВП, то в течение 26 года мы эпизодически опускались ниже 20%. К слову, это даже хуже, чем было в 2008-2009 году, и даже хуже кризиса 98 года. То есть формально рынок никогда так дешево не оценивался на своей истории.
0: Ставки на межбанке, ставки репо на московской бирже в основном сейчас ниже 14%, либо в районе 14%. Ну, а новый инструмент, это фьючерсы на ключевую ставку, показывает нам микроскопическую вероятность того, что Банк России 23 октября на очередном, кстати, опорном заседании ставку снизит, и некоторую вероятность того, что в декабре ставка все-таки будет снижена. Ну, а теперь к валюте. В КНР каникулы, и, наверное, проблемы с юанями. Особых мы, может быть, их и не видим, но курс рубля продолжает снижение. Юань 12.80, официальный курс на завтра. Доллар 85 рублей 71 копейка. Евро 96 рублей 3 копейки. По сравнению с прошлым годом, юань подорожал на 10%. Ну, за 5 лет всего лишь на 12% вырос. Это не так уж и сильно. Тему курсов валют продолжает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
1: Я полагаю, что в целом динамика на ослабление рубля будет продолжаться. Насколько она завершена или не завершена именно в текущем, да, таком краткосрочном цикле, судить здесь достаточно сложно. Все-таки важно понимать, что есть большой эмоциональный фактор. Отчасти реакция была заложена заранее, потому что в целом было понятно, что, ну, действительно операция со стороны Минфина увеличится, потому что цены на нефть существенно выросли за предыдущий период. И, ну, соответственно, было понятно, что мы выйдем за пределы прогнозируемых нефтегазовых доходов. Одновременно с этим несколько игнорируется факт того, что нефтегазовые доходы, в общем-то, выросли у нефтяников за этот же период времени. Соответственно, экспортное поступление выручки тоже увеличится. И на этом фоне как бы не исключено ожидать и роста продаж валюты со стороны экспортеров, что частично нивелирует вот этот вот возросший дополнительный спрос со стороны Банка России. Поэтому здесь я все-таки полагаю, что вот такая волатильная реакция была именно эмоциональная, а в последующем рубль будет умеренно более стабильным и не будет, да, изо дня в день прибавлять такими внушительными шагами.
0: К ценам на нефть. В Лондоне проходит отраслевая конференция нефтяников. Там выступал глава «Шеврон», и он отметил, что они продают сейчас нефть под $150 за баррель своим клиентам. Отметим, что если мы смотрим на фьючерсы Brent, они всего $100, но все-таки они выше на 50%, чем годом ранее. Несмотря на это, несмотря на рубль, несмотря на цены на нефть, наши нефтяники тянут нас вниз. Сегодня аутсайдеры акции «Газпрома». О перспективах акций сектора нефти и газа Наталья Пырьева.
1: Как только ситуация, допустим, на Ближнем Востоке будет разворачиваться в сторону перемирия, российские нефтяники в эту же секунду перестанут быть бенефициарами данного тренда, потому что мы это уже видели. Да? То есть на новостях, когда, в общем-то, появляется как бы вероятность достижения мира между США и Ираном, в общем-то, именно цены на российскую нефть максимально быстро снижаются обратно. И здесь это важно иметь в виду.
0: Ну что ж, а если на нефтяников спроса нет, то есть спрос на акции банков в лидерах роста.

0: роста в индексе Мосбиржи акции МКБ, ну и также акции Совкомбанка на фоне увеличения байбека. Эта компания сообщила, а лидеры по объему торгов акции ВТБ. Ну и скажем так, что выступление премьера Мишустина поддержало сектор информационных технологий. После того, как он сообщил, что пользуется Алисой, пользуется ВК, а также, что продажи российского ПО выросли на 30% год к году до 3 триллионов рублей. Мы увидели ралли, небольшое, правда, в акциях компаний-производителей ПО. Ну и отметим, сегодня у нас рекорды все-таки не на российском рынке акций, а на американском. Новые исторические максимумы в индексе NASDAQ и S&P 500.
1: Данил, вот ты когда про нефть рассказывал, я параллельно смотрел в терминал и новости. Вот, может быть, ты пояснишь. С одной стороны, читаю сообщение вот на РБК, что крупнейший энерготрейдер мира, компания Vitol, сообщила...
0: Vitol,
1: да, прошу прощения, о том, что запасы нефти на Западе исчерпаны. При этом смотрю на бренд, он ниже 100 и как будто в красной зоне.
0: Я бы вот что посоветовал. Меньше смотреть в терминал на бренд и меньше читать новости. Мало ли кто что сказал. Объясняю, что такое Brent. Есть Brent, который стоит $130 за баррель, это реальная нефть, но эта нефть привязана, ее вот по факту такой нефти нет. Это такой выдуманный сорт, смесь, которая больше 50% состоит из американской нефти, которая вообще в США находится. А остальная нефть из Северного моря или из окрестностей с поставкой в Роттердам, но фьючерсы на нее беспоставочные. То есть то, что ты смотришь, не имеет это никакого смысла.
1: Это другая цена.
0: Да.
1: Спасибо. Даниил Бабич, финансовый обозреватель РБК, был с нами в студии.
2: 19:24 в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофонов Яна Редунская и Александр Ляпин. Мы спрашивали вас сегодня о вашем отношении к деньгам. Дело в том, что ВЦИОМ опубликовал свежие результаты опроса относительно уважения людей, которые ими обладают, этими самыми деньгами. И вот интересно, что впервые спрашивали об этом 25 лет назад, в 2001 году. А сейчас вот опрос повторили. И выяснилось, что с тех пор уважение россиян к людям, которые умеют зарабатывать, выросло в два раза. С 37% до 73%. Итак, наш вопрос к вам. Для вас деньги – это бумага или свобода? Ну, в очередной раз повторю, что писать ответы можно нам в Telegram или в Макс. Мы их обязательно прочтем.
1: И вот что нам пишет Владислав из Тюмени. Деньги – это круто. Я не Скрудж Макдак, над своим золотом не чахну, но когда с годами добился хорошего дохода, понял, почему финансовая состоятельность так высоко ценится в обществе. В общем, главный бенефит – это устойчивость и безопасность. Чувство, что твердо стоишь на ногах, и в случае ЧП также устоишь, и вот это дорогого стоит. Вот видишь, у, получается, Владислава из Тюмени это и не бумага, и не свобода, это безопасность. Тоже, кстати, хороший ответ.
2: Ну, мне нравится, что сразу после Владислава нам написала Маргарита из Твери, и она не согласна радикально с тем, что говорил предыдущий наш оратор. Маргарита отмечает, что те, кто говорят, что деньги просто бумага, лицемеры. Деньги – это важная часть жизни, и только благодаря своему материальному положению я могу позволить себе жилье, которое хочу, получить качественное лечение, путешествовать и изучать мир. Ну, здесь вот интересно тоже, как долго человек обладает определенным количеством денег, потому что со временем все равно это уже превращается в достаточно привычный уровень жизни и комфорта тоже. Но при этом люди, наверное, боятся лишиться этих денег.
1: Леонид пишет из Подольска. В общем-то, деньги – вещь многоликая. Для меня они важны, и в последние годы я только больше начал понимать их ценность, потому что те возможности, которые есть у меня сейчас, не сравнятся с периодом десятилетней давности. И сейчас я чувствую себя гораздо более удовлетворенным жизнью. Как будто с годами действительно более спокойное и мудрое отношение к деньгам формируется. Вот. Ну, правда, нам не пишут люди свой возраст, но по сообщениям можно понять, что преимущественно люди с опытом.
2: Ну, тут вообще интересно, да, что за последние 25 лет именно изменилось вот этот показатель, поэтому призываем вас также писать с течением времени, как менялось и ваше отношение к деньгам тоже.
1: А сейчас о чем еще важно знать сегодня? С вечера

0: Понедельника и до 5 утра сегодняшнего дня в сторону московского региона летели 650 беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Большую часть уничтожили силы ПВО на дальних рубежах. 105 беспилотников уничтожены на подлетах к Москве. В Подмосковье силами ПВО и средствами РЭП уничтожили 185 БПЛА. 2 человека погибли, 9 пострадали, 47 частных домов оказались повреждены. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
1: Украинский конфликт движется не в сторону завершения. Такое заявление сделал сегодня американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, США хотят играть конструктивную роль. Но сейчас Штаты наблюдают, что ситуация развивается не в том направлении. Рубио отметил это на конференции во время визита в Рейкьявик. Напомню, что в начале октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американская переговорная группа предложила провести трехстороннюю встречу на техническом уровне с Москвой и Киевом.
0: Минцифры необходимо усилить защиту учетных записей на госуслугах и проработать дополнительные условия для входа на сервис. Об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин. По его словам, порталом пользуются 120 миллионов человек. К тестированию уязвимостей госсистем привлечены тысячи независимых исследователей. Вознаграждения за обнаружение уязвимостей достигают 1 миллиона рублей. Об этом также сообщил премьер-министр.
1: В Москве задержан гендиректор парка «Патриот» Игорь Васильев. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Также арестованы 2 его заместителя. Завтра Хамовнический суд Москвы рассмотрит ходатайство об аресте Игоря Васильева. Он был назначен директором парка «Патриот» в январе этого года и продержался на этой должности 9 месяцев. До этого Васильев работал заместителем руководителя Росстата.
0: Цены на билеты на последний матч Александра Овечкина в НХЛ превысили 6 тысяч долларов. Это данные портала по продаже билетов Ticketmaster. Овечкин 5 октября сообщил, что этот сезон станет для него последним в НХЛ.
2: Кто есть кто?
3: Jetta VS8 – это автомобиль для тех людей, которые считают Volkswagen эталоном здравого смысла, но уже посмотрели на цены и слегка загрустили. По сути, VS8 существует ровно для этого момента. Это как любимая музыкальная группа, которая внезапно начала выступать на корпоративах. Мелодия вроде знакомая, но декорации уже не те. Вообще, вся история Jetta немного странная. Китайцы взяли старые фольксвагеновские рецепты, добавили немного собственных специй и решили продавать это как отдельный бренд. И знаете что? Работает. У VS8 хорошо знакомый турбомотор на 150 лошадей и классический шестиступенчатый японский автомат. В мире бесконечных роботов, вариаторов и коробок с собственным мнением знакомая трансмиссия выглядит как взрослый человек на вечеринке подростков. Разгон до сотни занимает примерно 9-10 секунд. Не быстро, но и не мучительно. Нажимаешь на газ, и VS8 честно выполняет команду. Без шоу, без спецэффектов, без попыток доказать свою спортивность. Это автомобиль с философией офисного менеджера среднего звена. Приходит время, выполняет задачу, не создает проблем. И именно поэтому он многим понравится. На дороге VS8 ощущается удивительно знакомым. Руль понятный, реакции предсказуемые, подвеска настроена без китайского максимализма. Пока одни производители делают машину мягкими, как диван, а другие превращают их в тренажер для позвоночника, Jetta идет по немецкому принципу. Все должно быть просто нормальным. Салон тоже вызывает странное чувство дежавю. Передняя панель, архитектура, посадка – все напоминает старые Volkswagen. Но главный недостаток здесь – это спорный дизайн. Особенно передняя часть, которая выглядит так, будто дизайнеры долго не могли решить, делают они Volkswagen или что-то свое. В общем, оборачиваться на VS8 вы будете редко.
2: Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? Если говорить прямо, Jetta VS8 – это что-то между Volkswagen Tiguan прошлого поколения и Skoda Karoq. Он не пытается удивлять технологиями, не обещает революцию. Зато он максимально понятный. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.

0: 60% музыкантов используют нейросети для создания и продюсирования музыки.
1: По данным аналитиков, объем мирового рынка нейромузыки в 2024 году составил 5,2 миллиарда долларов.
2: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой.
3: Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы
2: до игр и концертов.
3: Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах.
2: Пятница, 16:10
3: на радио РБК.

0: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Nike. В преддверии 2016 года Nike, один из лидеров спортивной индустрии, решил поздравить жителей Поднебесной с китайским Новым годом. Специально для этого была выпущена лимитированная серия легендарных кроссовок Air Force One. На пятках обуви красовались традиционные золотые иероглифы. На левом заднике вышили символ, который обозначает «богатство», по-китайски «фа». На правом – «счастье» – «фу». Никто не ожидал, что праздничную идиллию испортят лингвистические тонкости. При ходьбе, да и просто в положении стоя, надписи неизбежно оказываются рядом. Вместе два иероглифа образуют устойчивое выражение «фа-фу», что означает «располнеть» или «раздобреть». Тысячи язвительных комментариев в соцсетях не заставили себя долго ждать. Для компании, которая десятилетиями призывает людей к стройности и движению, пожелание клиентам раздаться в размерах за их же собственные деньги стало грандиозным провалом. Коллекция превратилась в хрестоматийный пример того, как одна дизайнерская оплошность делает премиальный продукт глобальным мемом.
0: Ошибка на миллион.

0: Ро. Про главное экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Предсказуемые цены на топливо и стабильные поставки. Такую задачу поставил вице-премьер Александр Новак на совещании по топливному рынку. Главное – ускорить принятие нормативных актов, чтобы полностью закрыть спрос. Отдельное поручение – соглашение с независимыми АЗС и НПЗ. По данным Минэнерго, запасы достаточные, производственные мощности загружены. Ситуация на контроле. Правительство определит, когда в чувствительных областях можно использовать только суверенные модели искусственного интеллекта. Такое заявление на форуме «Цифровые решения» сделал премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минцифры усилить защиту госуслуг. Вознаграждение за уязвимости уже достигает 1 000 000 рублей. Киберпреступлений стало на треть меньше. Оборот цифровых компаний вырос почти на 20% до 21 триллиона рублей. Минэнерго США повысила прогноз по спотовой цене нефти Brent на четвертый квартал года на $14 до 105 за баррель. Ведомстве при этом ожидают роста добычи и поставок нефти с Ближнего Востока, но все равно подняли оценку мировых цен по сравнению с прошлым месяцем. ФНС разъяснила порядок налогообложения электромобилей. Федеральных льгот налоговый кодекс не предусматривает. Меры вводятся на уровне регионов. Расчет идет по данным ГИБДД. Условия различаются. Где-то льгота только для определенной мощности, где-то не действует для машин дороже 10 миллионов рублей. Paramount завершила сделку по приобретению Warner Brothers Discovery. Как сообщили в пресс-службе компании, сумма составила $110 миллиардов. Это одно из крупнейших слияний в медиаиндустрии за всю историю. В Paramount отметили, сделка объединяет две старейшие компании с более чем вековой историей. Цель – создать развлекательного гиганта нового поколения. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
0: Программы. Час. Что это значит?
2: 19:34 в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофонов Яна Ритумская и Александр Ляпин. Итак, мы спрашивали вас. Для вас деньги – бумага или свобода? Ну, объясню, почему. За последние 25 лет, как выяснилось из результатов опросов ЦИОМ, уважение россиян к людям, которые умеют зарабатывать, увеличилось в 2,5 раза. С 37 до 73% опрошенных теперь так говорят. Итак, интересно, что вы отвечаете нам. Я напомню, делать это можно в Телеграм или в Макс.
3: И вот нам пишет Михаил из Ростова. По факту они играют роль, но так странно осознавать, что деньги всего лишь социальный конструкт, и они ценны только потому, что все верят, что они ценны. Еще деньги здорово обнажают человеческую личность. Вот что могу сказать. Такой философский ответ на наш вопрос. Ну что ж, мы продолжаем получать ваши сообщения. Они еще прозвучат обязательно в нашем эфире. Ну а сейчас мы переходим к одной из главных новостей вторника геополитической. Парламент Литвы в первом чтении поддержал исключение запрета ядерного оружия из Конституции.

0: Минюсты. За эту инициативу высказались 106 парламентариев, против 18, еще шестеро воздержались. Окончательное голосование по этому вопросу запланировано на январь следующего года. Поправку должны будут поддержать не менее 94 парламентариев из 141. Ну и между тем, литовский премьер-министр заявил о готовности Вильнюса взять на себя расходы по созданию базы, например, американской, если такое решение будет принято. Ну а в Вашингтоне на эту идею отреагировали позитивно. К чему может привести вот такая внешняя политика Вильнюса? На связи со студией Радио РБК директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Александр, приветствуем вас. Вот за поправку проголосовали 106 депутатов при необходимых 94. Насколько вот это большинство, как вы считаете, устойчиво? И в январе что нас может ждать?
1: Ну, коллеги, здравствуйте, прежде всего. Во-вторых, надо, для того, чтобы понять, насколько большинство устойчиво, надо понять, зачем они вообще это сделали. Знаете, есть такая в Москве известная торговая марка молока, где на обложке нарисована симпатичная бабушка, и сзади домик в деревне стоит. Вот с демографической точки зрения вся Прибалтика, без исключения Литва в том числе, это такой домик в деревне. Старики, внуки, это не моя оценка, это оценка западных социологов. Молодые люди работают в идеальном случае в Германии, а в хорошем случае в Польше. Любая американская военная база – это прежде всего 1000 рабочих мест, которые она создает вокруг себя. Это не просто рабочие места на военной базе, это же люди, которые контингент базы – это семьи. Это места, где дети учатся, играют в теннис, где жены красят ногти и волосы, где мужчины гоняют на мотоциклах. Есть разные оценки, но по разным немецким оценкам «Рамштайн» приносит Германии вот через этот механизм от миллиарда до 1,5 миллиардов евро каждый год.
0: Ну, то есть, Александр, я правильно понимаю направление вашей мысли, что там еще и экономические мотивы?
1: Там прежде всего экономические. Прибалты не сумасшедшие. Они понимают цену, за которую рисуют у себя на шляпе мелом прицел для русских ракет.
2: Ну, вот здесь интересно, других способов поднять экономическое состояние разве не нашлось, чтобы не ставить такие угрозы?
0: Менее рискованных.
1: Нет, нет, к сожалению, никаких других способов у них нет. Вспомните, как на самом деле Польша бьется за то, чтобы у нее были американские воинские контингенты. Вспомните, как та же самая Литва сокрушалась, когда американцы решили вывести оттуда свой батальон. Это абсолютно экономическая модель. Здесь политики-то на самом деле практически и нет. Теперь по поводу того, что это будет за база. Вот буквально пару недель назад, даже меньше, по-моему, на этой неделе уже это было, американцы вывели все свои лансеры с базы в Британии после попытки террористического акта. Я имею в виду бомбардировщики Б-1. А могли бы вывести их в Прибалтику. То есть это будет база, на которой может быть размещено в определенной ситуации ядерное оружие. Но уж точно Трамп не сумасшедший, держать там постоянно там, атомные бомбы, атомные ракеты просто не нужно. А Трамп сказал, что он будет размышлять. Да, он действительно будет размышлять. Это неплохое предложение за небольшие деньги, а Прибалтика дешевая локация, получить базу подскока. Я думаю, что, скорее всего, он согласен.
0: Если такое решение будет принято, вот в январе видим второе голосование, Вашингтон готов, сколько времени может занять размещение базы? Понятно, что это какой-то диапазон, плюс-минус. Сколько лет?
1: Очень небольшое. Дело в том, что Прибалтика насыщена советскими военными базами. И если мы сегодня говорим о той модели базы, о которой говорю я, а она, по крайней мере, когда я готовился к эфиру, я посмотрел, именно она обсуждается в западных аналитических изданиях, то это месяцы. Расконсервируется старый советский военный аэродром, их несколько, ну и как бы создается заново социальная инфраструктура. Американцы умеют это делать быстро.
2: Ну вот интересно, каким может быть ответ Москвы в таком случае? Напомню, что сегодня в Кремле уже назвали такие планы Литвы очередным витком нагнетания напряженности.
1: Ну, на самом деле у вас хорошие военные эксперты, они вместо меня расскажут вам, какой здесь может быть военный ответ. Я думаю, что он очевиден, просто немножечко сместится приоритетность целей.
2: Но вопрос был не про военный ответ, вопрос был в принципе про ответ Москвы. Вы считаете, он может быть только военным?
1: Нет, здесь на самом деле, знаете, самый лучший ответ дал наш министр иностранных дел Сергей Лавров. Как вы помните, ему пару дней назад об этом, о подобном заявлении министра иностранных дел какой-то из прибалтийских стран сказали, попросили прокомментировать. Он спросил, а кто это? Вы найдете, эта цитата была в прямом эфире. Здесь на самом деле какого-то дипломатического демарша или там уж тем более усиления каких-то давлений на эти страны. Ну, на кого там и чего там давить? На самом деле здесь скорее будет разговор с американцами. Ребята, оно вам надо? Может, все-таки русская редкоземная вам интереснее?
0: Ну, то есть вы предполагаете, что может пойти определенный торг, скажем так, на эту тему?
1: Конечно, он всегда в политике в таких ситуациях идет. Собственно говоря, политика, а уж тем более трамповская политика, у него же два главных слова – дрил и дил. Бурить и сделка. И это просто статистика его речи. Так вот, здесь, конечно же, будет торг. И России есть что предложить Трампу. Довольно много.
0: Александр, спасибо вам за эту беседу. На связи со студией радио РБК был директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Ну, а мы ждем января и второго голосования по этому вопросу. Напомню, что 106 уже проголосовали всеми Литвы за корректировку Конституции. 12 января второе голосование.
3: Час. Что это значит?
2: Ну, а тем временем есть прогноз о дефиците рабочих рук в России, и, как считают аналитики, он может вырасти, этот дефицит, в 2,5 раза уже через 4 года. Сейчас экономике не хватает примерно миллиона человек, а к 2030-му будет не хватать больше 2 миллионов и 600 тысяч. Об этом сообщили в ЭКОПСИ. Причем интересно, что по расчетам компании ни миграция, ни молодые специалисты, ни даже сверхурочная работа не могут просто полностью покрыть вот этот дефицит, который может появиться. Ну, здесь по пунктам, если объяснять, почему так произойдет. Учитывая возраст и профессии, если мы говорим про миграционный приход, приток, скажем так, да, сотрудников, то из 100 человек миграционного прироста предложение рабочих рук фактически увеличивают только 42 человека. Ну, учитывая возраст тех, кто приезжает работать, и те профессии, которые они вместе с собой везут. Ну, а также есть еще, конечно, демографическая ситуация и квалифицированные кадры, которые тоже, ну, судя по всему, стареют, потому что прямо сейчас среди россиян в возрасте от 20 до 29 лет рабочие составляют чуть меньше 30%. В то же время, как, например, среди вот такой статы 60-64 года, там доля рабочих гораздо выше, уже до 40%. Ну и пока не меняется эта ситуация.
0: Получается, со временем предприятиям не будет хватать именно высококвалифицированных кадров.
2: Ну и, в принципе, рабочих кадров, потому что демографическая ситуация, мы сейчас наблюдаем последствия демографической ямы, когда, в принципе, падает число, в том числе и молодых сотрудников. Но грозит ли экономике масштабная нехватка рабочих рук, будем выяснять. С нами сейчас на связи директор завода по производству медной катанки и проволоки Максим Элкат, вернее, добавлю, Максим Третьяков, и также еще председатель Федеральной ассоциации профориентологов и Комитета профориентации и карьерной навигации Краевого отделения «Опоры России» Анна Ирина Яблочкина. Мы вас приветствуем. Максим, сначала вопрос к вам. Как считаете, уже сейчас на производстве заметен этот дефицит, и вы готовитесь, что через 4 года он станет гораздо серьезнее?
4: Добрый день. Ну, заметен он достаточно давно. Да, мы готовимся. Действительно, производства не хватает, ну, прежде всего, так называемых «голубых воротничков». Это самая серьезная утрата. И не хватает, наверное, инженерно-технических руководителей, то есть среднее звено тоже не хватает. Ну, я, честно говоря, настроен пессимистически. С демографией особенно не поспоришь. То есть население стареет, население ужимается, и кроме этого происходит структурный сдвиг. Молодежь практически не идет в рабочие профессии. Ну, сейчас тренд немножко меняется, потому что меняются зарплаты. То есть хороший сварщик, хороший, ну, токарь, вот моя там больная мозоль, это токарь, он получает больше заместителя коммерческого директора.
2: Но при этом нужно довольно много времени потратить на обучение, чтобы человек был действительно хорошим токарем, вот как вы привели сейчас пример.
4: Безусловно, это годы, и, к сожалению, это не очень просто освоить, поскольку есть некоторые специальности, которые уже давно никто не обучает. То есть и сварщиков, токарей просто не так много, потому что долгие годы это были непрестижные, низкооплачиваемые профессии. Но их пытались всячески заменить автоматизацией, роботизацией, как в последнее время. Но, к сожалению, все это не так успешно, профессии остались, а вот учить их почти перестали.

0: Потому что мы, ну, предприятие находится в Москве, вот как-то в очередном забеге за токарем я обошел все технические училища города, я понял, что, в общем, там я найти особо никого не могу, просто потому что у них чуть-чуть другие профессии в обучении. То есть они очень любят, скажем так, наладчиков, скажем так, сложного.
1: Максим, ну вот вы сейчас говорите о том, что вам прямо сейчас не хватает сотрудников и будет хуже, но ведь как любой предприниматель вы рассчитываете как-то стратегию собственного развития, что тогда роботов нанимать?
0: А вы знаете, с роботами ничего не получится, но у меня стратегия очень очень простая. Я пытаюсь проблему залить деньгами. То есть, вот если смотреть на ситуацию с высоты птичьего полета, строго говоря, в России осталось, строго говоря, 100 хороших токарей, и вот мы все за ними охотимся. И их наймет тот, кто просто даст самую лучшую цену. У меня, скажем так, достаточно неординарный подход. Я, ну, поскольку я нахожусь в группе компаний, и на нашей территории 5 заводов, то с одним дружественным заводом мы токари делим. То есть я даже открою страшную коммерческую тайну. Мы каждый платим ему где-то по 150 это на руки, ну, начисление это чуть больше. Соответственно, он добирает свои там 300-400 тысяч, и поэтому работает у нас
2: каждый день. Такой шеринг токарей. Интересная модель получается. У нас еще на связи председатель Федеральной ассоциации профориентологов, председатель комитета профориентации и карьерной навигации Краевого отделения ПРО-России Анна Ирина Яблочкина. Анна Ирина, здравствуйте. Ну вот вы слышали нашу беседу с Максимом. В первую очередь, вот вы с прогнозом, о котором мы вначале говорили, вот ЭКПСИ, согласны? И ну, как будто все звучит очень мрачно. Ни миграция, ни молодые специалисты, ни сверхурочка ничего не поможет.
3: Здравствуйте. Я слышала ваш начало разговора, и действительно так оно и есть. И мы даже можем сказать, что ориентировочные расчеты, прогнозы по безработице по дефициту кадров к 2030 году, они могут достигать и 3-4 миллионов человек.
1: Анна Ирина, ну вот вы, как профориентолог, общаетесь с теми, кто выбирает для себя профессию. Вот вы приходите к человеку, говорите, сотни тысяч рублей, но вы учитесь на токаря. Не срабатывает?
3: Вот сейчас я вам интересную вещь скажу. Вот смотрите, мы видим динамику, когда формируется действительно серьезный дефицит кадров, с другой стороны, очень низкая безработица. То есть рекордно низкая безработица на историческом минимуме. Это означает, что сейчас, в принципе, динамика перехода от рынка работодателя к рынку соискателя. То есть идет борьба за сотрудников. И, конечно, безусловно, должна мотивация формироваться на стадии обучения, на стадии молодежи, когда принимается решение о выборе той или иной профессии, что молодежь сейчас должна быть заинтересована получать профессиональное образование для того, чтобы видеть свою карьеру и в финансовом смысле тоже. И плюс сейчас очень много людей, находящихся в средней возрастной группе, это 30, 40, даже 50 лет, причем люди 50+, это достаточно надежная считается такая кадровая команда, то есть это люди с очень хорошими ценностями, с хорошим базовым образованием, которые готовы переучиваться, получать новые компетенции, новые профессии, в том числе профессии, которые напрямую связаны с запросами рынка, а это как раз вот именно и слесари, и токари, то есть то, что делается руками, то есть профессии такого конкретного прикладного характера. Так что резервы в рынке на самом деле есть, просто должна быть стыковка между кадровым запросом и образовательным процессом, и тогда вот эта динамика, она наладится.
1: Ну а какие, в принципе, сейчас запросы у школьников, вот кто выбирает свою профессию? Там есть хотя бы в топ-5, может быть, рабочая специальность?
3: Вы знаете, сейчас динамика разворачивается в эту сторону. Это очень радует. Это на самом деле так, что молодежь начинает смотреть в сторону прикладных рабочих специальностей профессий. Почему? Потому что их стали уважать, их стали ценить, они стали хорошо оплачиваться. То есть уже прекрасно молодой человек даже в возрасте 15-17 лет понимает, что нет смысла, допустим, стоять в конкурсе, где 49 вакансий на место, например, маркетолога, что рынок переполнен маркетологами, юристами, экономистами, стратегами и так далее. А что намного интереснее уже в свои молодые годы зарабатывать 300, 400, 500 тысяч рублей в месяц и быть самостоятельным, автономным, владея специальностью, профессии, которые, кстати, еще очень хорошо будет конкурировать с рынком искусственного интеллекта, потому что слесаря, токаря никогда искусственный интеллект не заменит.

0: особенно в крупных городах, зайдет молодой человек, они практически...
1: Малы, да. А, Максим, а вы как-то стараетесь работать с образовательными учреждениями? Потому что вот я слышу в разговоре сейчас, что да, есть профориентация, есть запрос от рынка, и казалось бы, ну вот давайте просто как придумаем, как готовить этих специалистов. Уже заинтересовать-то их, наверное, хорошей зарплатой можно. Как-то индустрия с образовательными учреждениями работает?
0: Да, работает, но каждое, это все достаточно регионально распределено, ну, скажем так, у меня есть исходные предприятия в регионах, да, безусловно, они каждый, ну, пытаются какие-то открывать курсы, как-то образовывать нужных, ну, например, прокатчики или волочильщики, то есть специальности, которые у меня востребованы, но вообще-то они вполне успешно осваиваются прямо на рабочем месте, то есть вот за 3 года непосредственной работы у меня на производстве человек может вырасти в достаточно компетентного там, ну, мастера смены, когда он может в одиночку руководить коллективом, работать ночные смены, это горячее опасное производство, то есть ему не страшно оставить одного.
2: Спасибо, с нами на связи был директор завода по производству медной катанки и проволоки ЛКАТ Максим Третьяков, а также председатель Федеральной ассоциации профориентологов Анна Ирина Яблочкина. Обсудили предпочтение молодых сотрудников в том, чтобы идти на рабочие специальности. Пока маловато таких желающих.
3: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главное увлечение той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
4: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК. РБК «Коллекция».
5: Если вы генерировали не ради впечатлений, а ради лайков, приготовьтесь. Сгенерированный чат GPT-контент начнут помечать водяными знаками.
6: Как объясняют в компании OpenAI, меру вводят, чтобы соблюсти требования европейского закона об искусственном интеллекте. Именно там функция заработает в первую очередь. Одновременно OpenAI запускает сервис TextGrain для обнаружения таких водяных знаков в тексте. И, как отмечают в компании, водяной знак может указывать на то, какой объем человеческого суждения, редактирования или творчества был вложен в текст.
5: То есть, судя по всему, OpenAI предлагает свой ответ на вопрос, а что, собственно, нужно маркировать? Человеческий контент или то, что делает искусственный интеллект. Раз мы будем говорить об объеме человеческого суждения, то, судя по всему, стрелка качнулась влево в этом вопросе. Но есть и нюансы. Такая маркировка повлечет за собой ряд неточностей. Скорее всего, трудно будет определить, какова доля искусственного интеллекта в получившемся материале. Так считает партнер юридической фирмы Comply Максим Али.
7: Возможно, в будущем мы увидим такую опцию по умолчанию и в других странах. Тем более, что достаточно много юрисдикций, где введение в заблуждение, например, потребителя, чтобы он понимал, с кем он общается, с машиной или с живым человеком, будет также запрещено. И это вытекает не столько из специальной регуляторики ИИ, сколько из общих правил о том, как вообще должны оказываться услуги, исполняться договоры. Но здесь стоит помнить про важную оговорку, что то, что к контенту прикладывал руку искусственный интеллект, еще не означает, что он был полностью сгенерирован им, потому что банальная обработка, например, фотографии с помощью ИИ, когда мы хотим улучшить ее качество, тоже будет предполагать такую пометку, при этом сама фотография изначально могла быть сделана живым, настоящим фотографом в реальных условиях. Аналогичным образом, использование ИИ как способа пруфрида вычитки текста тоже может повлечь такую отметку, хотя сам этот текст может иметь источник в виде автора. Таким образом, возможно и обратное, что через чрезмерное увлечение этой маркировкой может создать, особенно там у неопытного судьи, юриста или вообще человека, который изучает материал, созданный искусственным интеллектом, ложное представление о том, что контент полностью сгенерирован и вообще у него не было автора. В общем-то, мы сейчас находимся в ситуации, когда только лишь начинаются первые шаги в регулировании искусственного интеллекта, поэтому вот такое нащупывание основных моментов, которые должны следовать разработчики, оно происходит в наших глазах, и это достаточно интересно.
5: Но если вы полагаете, что OpenAI делает это ради всего человечества и живых творцов, это не совсем так. Главная причина подобного подхода новых мер водяных знаков – это требование закона ЕС об искусственном интеллекте. Одна из его статей как раз и обязывает поставщиков генеративных ИИ-моделей обеспечивать возможность машинного распознавания сгенерированного контента.

0: OpenAI в этом случае, ну, если не пионеры, по крайней мере, то, по крайней мере, предлагает свой вариант решения вопроса, таким образом, вот, некую повысить прозрачность. И для пользователей ChatGPT и в Евросоюзе маркировка будет включаться автоматически, и произойдет это, как сообщает OpenAI в своем пресс-релизе, уже ближайшие недели.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
2: В третьем квартале 26 года на рынке новостроек Москвы произошел антирекорд. В массовом сегменте не стартовал ни один новый проект. При этом в премиум-классе зафиксирован, наоборот, рекорд. Сразу 7 новых комплексов. Такие данные приводит компания Metrium. Всего за квартал девелоперы вывели на рынок 12 новых проектов. Из них 7 премиальные, 2 высокобюджетные и 3 бизнес-класса. Массовых новостроек не появилось ни в старых границах столицы, ни в Новой Москве. Раньше такое никогда не происходило. Предыдущие годы в третьем квартале стабильно стартовали хотя бы 2 проекта комфорт-класса. Последний раз новая массовая новостройка в Москве выходила на рынок в третьем квартале 2025 года. С тех пор застройщики открывают продажи только в новых корпусах уже реализуемых комплексов. Премиум-сегмент, напротив, в третьем квартале показал рекордную активность. 7 стартов за квартал. Такого не было тоже никогда. Для сравнения, год назад их было 2, а в 2021 году ни одного. За 9 месяцев в премиум-классе стартовали 12 проектов. Эксперты отмечают, что в третьем квартале число премиальных новостроек в реализации впервые превысило количество массовых проектов. Однако уже с 2028 года ожидается снижение объема ввода премиальных проектов, что может привести к дефициту готового жилья этого сегмента в последующие годы. В высокобюджетном сегменте за третий квартал этого года стартовали 2 проекта. За 9 месяцев – 13. Это также рекордный показатель за последние годы. В бизнес-классе в Москве 3 старта за квартал и 6 за 9 месяцев. Главная причина такой трансформации – жесткая денежно-кредитная политика. Строить типичные комплексы комфорт-класса стало нерентабельно. Себестоимость выросла, а потребительские характеристики почти не изменились. Многие застройщики переориентировались на бизнес-класс и выше. В то же время дорогие сегменты меньше зависят от доступности ипотеки, а состоятельные клиенты предпочитают вкладывать средства в ликвидные недвижимые активы.
1: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК.
3: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
4: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
5: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: К 2013 году рынок цифровых активов оказался в состоянии перегрева. Биткоин подорожал с 13 долларов почти до 1000, а перепродажи и спекуляции стали нормой. Этот ажиотаж быстро породил иронию внутри сообщества разработчиков. Они устали от излишней серьезности вокруг криптовалюты, которые все чаще ассоциировались с даркнетом и полулегальной средой. Так появились первые мемкоины – криптовалюты, созданные как шутка. У них не было фундаментальной ценности, но был другой расчет – сыграть на хайпе, внимании публики и возможности заработать на росте курса. Первый и самый известный мемкоин – это Dogecoin, придуманный в 2013 году инженерами Билли Маркусом и Джексоном Палмером. Символом Dodge стал популярный в то время мем с собакой породы Сибаину. Дальше больше. Героями-символами становились белка по имени Пинат, лягушонок Пепе и другие разнообразные существа. Эксперты всегда предупреждают. Такая валюта подвержена высоким ценовым колебаниям, а котировки манипулятивны, поскольку значительная часть этих мемкоинов находится в руках узкого круга лиц, которые могут управлять их стоимостью и даже обвалить ее в одночасье.
1: Криптомания. по ту

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Танкер под флагом Либерии с грузом нефти подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря. Как сообщили в Минтрансе, экипаж из 23 человек, все граждане Индии, спасен. В акватории происходит открытое горение нефти. Приступить к тушению можно будет после снижения его интенсивности. Пляжи в Сочи и Сириусе закрыты. Жители попросили воздержаться от длительного пребывания на улицах. Ведется мониторинг воды и воздуха. Трехстороннюю встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в ноябре пока практически не прорабатывают. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков. При этом встреча Путина и Си на полях саммита уже запланирована. В эту среду, 7 октября, в свой день рождения, президент проведет серию телефонных разговоров с зарубежными лидерами. В четверг и пятницу Путин посетит Туркмению для участия в саммите СНГ. Там запланирована встреча с президентом Ирана. США видят, что ситуация вокруг Украины не движется к завершению конфликта. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, добавив, что Вашингтон продолжает следить за развитием событий. Ранее Владимир Путин говорил о готовности Москвы к мирным переговорам с Киевом, но подчеркивал, это возможно только на приемлемых для российского народа условиях и при наличии гарантий безопасности. Уголовное дело в отношении экс-главы фонда «Дом с маяком» Лидии Маньявы прекращено из-за отсутствия состава преступления. Как сообщил ее адвокат Михаил Бирюков, следователь пообещал направить в ОФСИН постановление о прекращении преследования, после чего меру пресечения, запрет определенных действий должны отменить. Напомню, в начале сентября Маньява стала фигуранткой дела о распространении фейков о вооруженных силах России. Вину она не признавала. Москву ждет теплая пятница до плюс 18, как в сентябре. Среда тоже порадует до плюс 16. Однако в субботу придет холодный фронт с ливнями, температура упадет до плюс 13. Начнется настоящая осень. Больше новостей на сайте РБК.
0: Повтор программы. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК. У микрофонов Яна Ритунская и Александр Ляпин. Итак, к обещанной теме об отношении людей к деньгам. Сегодня спрашивали вас об этом. Вы писали свои мнения в Telegram и в Макс. Доля уважающих богатых россиян за 25 лет выросла в два раза. Но это данные ВЦИОМ. Тут интересно, что если раньше к состоятельным людям с уважением относились только 37% опрошенных, то теперь их доля выросла до 73%. Но вот интересно, что ВЦИОМ здесь отмечает, есть отличия в поколениях, как именно люди в зависимости от возраста относятся к вот статусным богатым людям. Среди родившихся в 2001 году и позже этот показатель уважения наиболее высок, 87%. То есть зумеры, на которых очень часто в СМИ любят говорить, что они никого не уважают, на самом деле уважают людей с деньгами. А вот чем респонденты были старше, тем ниже были значения уважения. В поколении оттепели, так называемом, ну, то есть те, кто родились до 1947 года, этот показатель составляет всего 55%. Но это не все данные опроса. Здесь не только про уважение к деньгам, но и, в принципе, к тому, как люди планируют собственный бюджет.
3: Да, кстати, по бюджету там интересные данные. Мы потом попозже их тоже коснемся. Но сейчас хочется вот просто понять, почему это происходит, изменение отношений. И мы обсудим это с

0: профессором факультета социальных наук Высшей школы экономики Светланой Барсуковой. Она у нас в гостях в студии. И на связи экономист, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Приветствуем вас, Светлана. К вам будет вопрос первый, но мы его уже озвучили в какой-то степени в подводке. Вот зафиксировал ВЦИОМ изменение отношения, оно существенное, то есть заметное такое. Как вы считаете, почему это происходит? Может быть, причина и не одна. Назовите несколько факторов.
1: Вы про отношение к богатым людям?
0: Да, к тем, кто умеет зарабатывать деньги.
1: Ну, тут, в общем-то, мне кажется, все достаточно просто. Молодежь, зумеры, как вы сказали, поколение, это поколение, которому предстоит выходить на рынок труда, и они полны надежд.
2: 2001 год родились люди, 25 лет, им, как минимум, они уже активно работают.
1: В аспирантуре, магистратура сейчас, у многих это долгий путь, ну или только начинают, понимаете. А им кажется, что они пополнят обязательно ряды состоятельных и успешных.
0: Но мы в 90-е тоже так думали.
2: Да, но тем не менее, как вот ВЦИОМ показывает данные, 25 лет назад гораздо меньше было таких людей, которые уважали состоятельных людей. Хотя они тоже были молодыми, наверное, респонденты ВЦИОМа.
1: Но дело в том, что все-таки из каждого утюга звучат слова «финансовая грамотность», значит, там, «устойчивый рост» и так далее. И каждому кажется, что овладев вот этим вот инструментом и работая с рынком ценных бумаг и так далее, они добьются многого. Мне кажется, что то, что с возрастом возрастает критичное отношение к возможностям, которые предоставлены людям сейчас на рынке труда в плане сбережения денег, это и проявляется в том, что они более скептически относятся к тем, кому что-то удалось.
0: Тут, те, кто постарше.
1: Да. Более, ну, как бы старшие возрастные группы, они не то чтобы они меньше уважают этих людей, но они полны как бы большего скепсиса относительно справедливости вот тех
0: распределения
1: способов,
0: благ.
1: Да, которыми овладели эти люди.
2: Но с точки зрения измерения мнения тоже интересно понять, для чего вообще нужно задавать этот вопрос, о чем говорят вот эти результаты.
1: Ну, начнем с того, что в ЦИОП не просто там каждую неделю или каждый там, не знаю, по четным числам, он каждый день, а то и по два раза в день инициирует разные опросы. То есть это фабрика по выдаче как бы разных там характеристик нашего общества. Но почему бы не про деньги спросить?
2: То есть не обязательно, что это имеет какое-то научное значение или, открытие
1: это,
2: о нашем обществе.
1: Понимаете,
2: совершает.
1: Это все имеет, но в каком-то смысле. Но вы же понимаете, что вот что значит сказать, опрос зафиксировал, что люди в подавляющем большинстве серьезно относятся к материи денег и считают, что деньги любят счет. Это же, в общем-то, ни о чем утверждение. Потому что, понимаете, вот человек, у которого совсем мало денег, он, конечно, очень серьезно относится к вопросу планирования бюджета и отвечает на опрос интервью. Да, деньги любят счет, потому что он понимает, что одна импульсивно купленная шоколадка означает, что он в конце месяца не купит кефир.
0: Порушит ему весь бюджет.
1: Понимаете, да. А представитель среднего класса, он говорит, конечно, деньги любят счет, потому что он понимает, вот сейчас у него есть там доходы какие-то, он ипотеку выплачивает, ну чуть-чуть покачнется ситуация, искусственный интеллект у него отберет работу там, или еще что-то случится, да. Поэтому он тоже пытается запастись деньгами, вложиться во что-то и тоже говорит так же, заметьте, как нищий пенсионер. Ответ он выдает тот же, но содержание,
0: мотивы
1: смысл
0: совершенно
1: другое. А богатый человек скажет, конечно, деньги любят счет, потому что эти нули, их же надо сохранять, их же надо во что-то вкладывать, понимаете? Они с утра просто смотрят котировку акций, там, паритет валют и так далее. Это будет здоров, какая серьезная деятельность по сохранению нажитого. И они ответят таким же образом. Но это же совершенно как бы другая социальная реальность. Поэтому эта цифра, 90 с чем-то там, процентов россиян, серьезно относится к планированию бюджета. Но это вот нищий пенсионер, понимаете, человек...
0: Ну, то есть содержательно она ничего не говорит.
1: Ну, если вы не расщепляете ее на более дробные категории, то, в общем, да, ни о чем.
0: У нас на связи также экономист, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Михаил, как вы считаете, с чем связан вот этот рост уважения к людям? Людям с деньгами, к людям, которые умеют зарабатывать деньги. Это говорит о том, что в целом уважение к чужому успеху, стало как-то больше его стало у россиян.
3: Вы знаете, на мой взгляд, тут слово «уважение» несколько такое не самое удачное.
0: Это в целом так пишут, у них в вопросе так и сформулировано.
3: Нет, это я понимаю, да, это я понимаю, что там это так написали, но они же, извините, они пишут не всегда все самое удачное.

0: Ну, давайте, у нас времени мало. Я думаю, что тут вот поколенческая разница, она заключается просто в разной еще, кроме всего, ментальности. Но дело в том, что в России, в общем-то, к богатым людям никогда особенно, так сказать, тепло не относились. У нас и полно всяких поговорок насчет того, что большие капиталы и большие деньги честным трудом не зарабатываются. Я не люблю эти поговорки, но, тем не менее, вы сами знаете, они существуют. Плюс еще, в общем, люди старшего поколения, значительная часть их жизни прошла в составе плановой экономики. То есть вот того, той советской реальности, о которой сейчас сочиняют мифы, что все там были равны абсолютно, то есть жили как бы в достойной, такой, ну, как бы скромном потреблении, но зато все были равны, все это было скромно, все было честно. Те, кто получал большие деньги, ну, кто жил за зелеными заборами, это мало кому было известно, хотя там были особые привилегии, мы не об этом. А вот те, у кого были большие деньги, хотя они тоже не очень-то демонстрировали, это те, что связаны с тем, что они работали за гранью закона, за рамками закона. И вот это вот, конечно, у людей вызывало определенную негативную реакцию. И это сохранилось до сих пор. И у старых людей старшего поколения вот это вот сохранилось еще. А молодежь, поэтому они относятся к деньгам, вот, ну, скажем так, с неуважением, да? Вот. А молодежь уже совершенно относится к этому делу по-другому. Они понимают, что есть реальные инструменты заработка, что есть определенные инструменты, которые позволяют вам жить достойно и получать доступ через деньги, получать доступ к комфортной жизни. То есть то, что и составляет содержание жизни. Жизнь должна быть комфортной. Это там всякие глупости сочиняют насчет того, что хорошо жить вот в достойной нищете там и прочее. Я совершенно не разделяю вот эту точку зрения. Но плюс это, кстати, когда я говорю о материальной составляющей, это не значит, что я исключаю духовную, так сказать, интеллектуальную и прочую.
1: Михаил, вот вы сейчас говорите скорее про личный опыт, принимается, да, безусловно. Но я вот слушал вас и Светлану, и такая мысль в голову пришла. А может быть, здесь еще играет роль и образ богатого человека? Вот если вы частично об этом сказали, там, в условные 90-е, часто те, кто занимались предпринимательством, действительно, там граница между успешным предпринимательством и преступностью была очень размытая, да? Это зафиксировалось у целого поколения в сознании. У молодых людей сегодня богатые люди, которых они видят и в России, и за рубежом, это там блогеры, я не знаю, звезды какие-то, или даже предприниматели, которые занимаются реальным легальным бизнесом, и они видят, что, ну, это просто вот такие нормальные люди. Может быть, здесь вот еще и разница вот в этих образах, которые у нас перед глазами, играет роль?
0: Конечно, я просто не все успеваю сразу сказать, ведь требует времени сказать сначала одно, а потом другое. Вот, теперь я говорю вот о другом, то, что вы у меня подхватили. И, конечно, они понимают, что вот люди, которые зарабатывают собственные деньги, вот, и не всегда это нелегальный путь, а иногда это легальный, действительно, можно своим, так сказать, интеллектуальным и прочим трудом заработать вот такие вот деньги, и они, в общем-то, такие не совсем маленькие, хотя требуют тоже достаточно труда и достаточно вложения. Плюс еще, конечно, информационная сфера, которая работает и подает уже этих всех людей не в журнале «Крокодил» там в виде карикатур, а наоборот в таком респектабельном положительном образе, и это тоже, естественно, воздействует на умы, особенно молодежи, они уже понимают, что да, это позитивный опыт, это позитивный образ, и к нему надо, в общем-то, стремиться, и поэтому они относятся вот из всех этих слагаемых, они относятся к нему вполне уже совершенно нормально и даже не толерантно, а наоборот позитивно, и понимают, что это есть ориентир, к которому надо стремиться.
2: Ну, наверное, и социальные сети в этом тоже играют определенную роль. Светлана, вопрос еще к вам. Вот с нами в студии профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики Светлана Барсукова. Есть еще момент, который в ЦИОМ выделяет, что жить в обществе, где вообще нет денег, хотел бы каждый четвертый опрошенный. А в 2001 году такой вариант выбирали только 10% из тех, кого спрашивали. Ну, понятно, что это некая иллюзия, совершенно от денег отказаться ни в коем случае нельзя, но тоже интересно понять, с чем может быть связано такое изменение в поведении тех, кого опрашивают, что раньше в 2001 году как-то все хотели быть с деньгами.
3: Ну, надо смотреть формулировку вопроса. Вы уверены, что она совпадала буква в букву?
2: Ну, понимаете, конечно, в ЦИОМ говорит, вопрос, который задавали, был в том, желаете ли вы жить в мире, где денег нет.
3: Вы знаете, вот не то чтобы я скептически отношусь к таким, но всегда можно спросить человека, он вынужден будет что-то ответить. Но на самом деле, ну, желаете ли вы жить вот в стране, где не выпадает снег? Ну, давайте спросим, ну, померим это. Ну, это ни о чем.
2: А изменение ответов, что раньше говорили так, а сейчас иначе?
3: Важно, в каком контексте задавался вопрос, какие вопросы предшествовали этому вопросу, понимаете? Тут все играет роль. Вот, например, я смотрела вот этот материал, там сказано, что люди старшего поколения, ценность денег у них, дескать, невелика по сравнению с другими поколениями. То есть чем старше, тем чем мудрее человек, тем больше он понимает, что деньги ничего не значат. Ну, понимаете, важно, в какой ряд человек вообще этот вопрос ставил. Вот вы спрашиваете, ценны ли для вас деньги, да, какая ценность? Если я в ряд дружба, любовь, здоровье детей, мирное небо, деньги, скажу, да, деньги вообще ни о чем, понимаете? А этим же людям вот завтра обрежьте на 500 рублей пенсию, и вы увидите их реакцию. Ответ вот тот человек, который сказал, что да, деньги вообще ничто, другие ценности в жизни вообще есть. Вот 500 рублей, и будут митинги. Поэтому между вот, ну, таким вот ответом и реальным поведением человека, ну, как бы большая пропасть, мне кажется, это довольно бессмысленно обсуждать. Ну, что значит вот жить без денег? Ну, все же люди прекрасно понимают, что они не доживут до этого прекрасного момента.
2: А какие измерения тогда нужно проводить? Вот в ЦИОМ приводят эти данные, как вот срез отношения россиян к деньгам. Вы сказали раньше, что много чего можно исследовать, ну, действительно много вопросов можно задавать. Но какие тогда вопросы о деньгах помогут составить нам какое-то представление об обществе?
3: Ну, я не проектирую эти опросы, поэтому это вопрос немножко не ко мне. Но почему? Все вопросы информативны, если вы понимаете, в каком контексте люди отвечали. Вот что они понимали, когда слышали этот вопрос. Нужно же понимать еще, что вопросы задают сейчас, кстати, очень часто телефонные опросы, и вопросы задаются роботами. То есть нельзя переспросить, нельзя вступить как бы в диалог по этому поводу. И, кстати, данные эти весьма противоречивы. С одной стороны, говорится, что люди старшего возраста, ну, как бы легче относятся к деньгам, говорят, что ценность их невелика. А в другом месте этого же, кстати, репортажа сказано, что люди с более скромными доходами, они более как бы трепетно относятся к деньгам, считают крайне важно их планировать. А кто люди с низкими доходами? Это те же самые старшие возрастные группы, пенсионеры.
2: Но неужели у нас за прошедшие 25 лет не могло измениться отношение к деньгам?
3: Оно могло, и оно изменилось по трем причинам. Во-первых, общий рост тревожности в обществе. А создать финансовую подушку – это снизить риски неопределенности и как-то прогарантировать более-менее сносное будущее. Между прочим, вот рост тревожности фиксирует Фонд общественного мнения, они ведут этот мониторинг, и они показывают, что общество находится в состоянии, ну, буквально у нас тревожное общество. Вот я недавно приехала из Санкт-Петербурга, конференция, она так и называлась – «Тревожное общество». И поэтому рачительное отношение к деньгам, попытка как бы обезопасить себя от будущих рисков идет через определенное финансовое поведение. Это первое. Второе, то, что я уже сказала, из каждого утюга про финансовую грамотность. И это понятно, с чем связано, потому что средние классы пытаются вовлечь как бы в инвестиционное поведение через финансовую грамотность, а старшее поколение пытаются обезопасить от мошенничества через финансовую грамотность. Но когда вы постоянно слышите слова акции, облигации, там, фьючерсы и так далее, у вас представление то, что деньги это важно, как-то с ними правильно обращаться и так далее. Ну и третье, о чем мы говорили, это поколенческие как бы сдвиги. Когда вы опрашиваете людей, которые родились уже в новых рыночных условиях, конечно, они относятся к деньгам серьезно, потому что рынок – это, собственно, вот этот...
1: Ну, изменилась среда, да, изменилось,
3: да,
1: их мнение.
3: Безусловно.
1: У нас еще на связи экономист, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Михаил, я когда вот к этой теме готовился, посмотрел ряд исследований, правда, западных, на эту тему, и там вообще по-другому смотрят на эту историю, и исследования говорят о том, что уважение к деньгам и к тем, кто зарабатывает деньги, выше больше в тех странах, где просто больше возможностей. То есть люди понимают, что возможности есть у всех, ну, практически у всех, они как будто бы равны, и в таких обществах и уважение к тем, кто достиг успеха, оно выше. Соответственно, наоборот, если возможностей, как считают

0: люди в стране меньше, то и к тем, кто достиг успеха, какое-то подозрительное отношение. Может быть, вот в этом вот весь секрет?
1: Ну, естественно, это два сопряженных, кстати, таких момента, потому что, естественно, вы интересуетесь и вы будете добиваться чего-то, ну, в данном случае мы о деньгах говорим, в той стране и в той местности, назовем регионе, где это можно реализовать, и совершенно, наверное, будем более инертно относиться в той среде, где это нельзя реализовать. Вот, например, при советской власти вот были ограничены возможности заработка дополнительных денег у большинства населения. Я не беру там творческих людей, вот таких там других людей, у которых есть там возможности гонораров там по получению и прочего-прочего, а для большинства, значит, их и не очень-то интересовали деньги. Здесь, когда есть вот возможности такие-такие, действительно, из средств массовой информации, социальные сети, добавлю, что вы меня не поправляли сюда специально, вот, тогда, естественно, у вас растет к этому интерес, к этой сфере, и вы действительно понимаете, что вы можете включиться сюда каким-то образом и тоже повысить свое благосостояние. Я хочу сказать, что вот когда говорят отсутствие денег, то деньги – это вот я как профессионал, который этим занимается специально вопросом и учился вот этому, вот, должен сказать, что о том, что такое деньги, понимает вообще очень мало кто, и даже такие так называемые обученные экономисты. На самом деле деньги – это инструмент, вот я к нему отношусь, вот как к политэконом, отношусь как к инструменту, который позволяет распределять благо, и через деньги ты получаешь доступ вот к тем материальным благам, которые составляют значительную часть твоей жизни. Вот.
2: Интересно, кстати, что именно такое мнение, нам очень часто сегодня писали и наши слушатели тоже, да, спрашивали, как относятся к деньгам, и для многих это именно инструмент, возможность получить комфортную жизнь.
3: Значит, разбираются люди с тем, что такое деньги.
2: Спасибо. С нами на связи был экономист, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. А в студии к нашему разговору присоединилась профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики Светлана Барсукова. Обсуждали отношение людей к деньгам и почему оно меняется с годами. Ну, здесь и поколение влияет, конечно, и экономическая ситуация.
0: Несколько факторов, да, как и предполагалось с самого начала. Спасибо. Мы продолжаем, вы слушаете радио РБК, и мы спрашивали вас, продолжая тему денег и отношения к деньгам, что для вас деньги означают, это бумага просто, это свобода для вас, безопасность, опыт или что-то еще. Что нам пишут?
2: Ну вот мне нравится сообщение Максима из Москвы. Он говорит о том, что ни в деньгах, ни в любви к деньгам нет ничего плохого. Вокруг денег завязана куча разных социальных процессов. И желая заработать, человек выходит из зоны комфорта, приобретает навыки, общается с людьми. Когда знакомлюсь с состоятельным человеком, понимаю, что он многое прошел и прокачался как личность. Тут вот интересно, опять же, как говорили сейчас с нашими экспертами, интересно понять возраст тех, кто отвечает, потому что то, как сейчас воспринимается успех благодаря и соцсетям, и в целом более открытому пространству для того, чтобы заработать, более, может быть, где-то и легализованному тоже, чем 25 лет назад, как-то сильнее виден вклад конкретно человека в то, как он сделал свой собственный путь.
0: Светлана из Санкт-Петербурга однозначно отвечает на поставленный нами вопрос. Пишет следующее: Светлана, однозначно свобода – это право выбирать, с кем работать, право распоряжаться временем и вниманием, как комфортно лично тебе. В начале карьеры брала любой заказ, лишь бы платили. Теперь могу отказаться от клиента, который мне неприятен. Могу взять перерыв в работе, потому что знаю, что у меня есть пассивный доход. Это дает такую легкость, вы не представляете. Представляем. Это действительно свобода. Тут не поспоришь, конечно, деньги свободу дают.
2: Мне еще нравится, как в таких историях фрилансеры очень часто рассказывают, ну, тоже своеобразную историю успеха, когда они вообще-то не хотели брать заказ и поставили стоимость его гораздо выше, там, в 2-3 раза, иногда и в 5 раз выше, а все равно согласились. И в таком случае человек через отношение к деньгам понимает, что все-таки, видимо, чего-то значит, что-то значит для собственных клиентов.
0: Алексей пишет из Тюмени. Раньше деньги были способом доказать, что я чего-то стою. Они были напрямую завязаны на самооценке. Может, причина в мужской социализации, не знаю. Перелом случился, когда я заработал первую крупную сумму и понял, что ожидаемого счастья она не принесла. Мораль такая. Относитесь к деньгам исключительно как к деньгам, ни больше, ни меньше. Они просто инструмент. Ну вот,

0: с Михаилом Беляевым. Согласен, получается, Алексей из Тюмени.
1: Ну, при этом, когда говорят, что деньги – инструмент, получается, что все-таки отвечает наш слушатель на наш вопрос и выбирает, что деньги – это свобода. Потому что если у тебя есть в руках инструмент, ты можешь сделать, ну, буквально все, что угодно.
0: Да, и вот это подтверждает Татьяна из города Владимир. Черт с ними, с этим социальным положением и атрибутами богатой жизни. Деньги, в первую очередь, дают независимость. После брака с бывшим мужем я осознала, как это важно. Нужно быть в достаточной мере обеспеченным, чтобы иметь возможность распоряжаться своей жизнью.
1: И тут вспоминается новость, кстати, о том, что брачные контракты стали чаще заключаться за последние годы.
0: Да, кстати, возможно, как раз по этой причине, что у людей изменилось отношение к деньгам, в целом к капиталу, и уже над этим чаще задумываются.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Заметили, как экранизации знаменитых романов воцарились на осеннем телевидении, на домашних экранах? В прокатный штиль «За стену дождливых дней» очень кстати прокрался «К востоку от Эдема» – превосходный мини-сериал по роману Джона Стейнбека. Сейчас его активно продвигает главная звезда проекта – актриса и продюсер Флоренс Пью. Вы можете помнить ее по «Солнцестоянию» или «Человеку-пауку», где она играет русскую шпионку Елену Белову. Сценарий написала Зоя Казан, внучка режиссера Элии Казана, который снял свою версию этого же романа в 1955 году с Джеймсом Дином в главной роли. И вот что интересно. Наследница обошлась с текстом Стейнбека еще бережнее. Хотя совсем не буквально. История рассказана от лица Кэти Эймс, воплощение абсолютного зла в романе. И частично от лица гувернера Ли, китайца, рожденного на американской земле. Место действия – Калифорния, рубежа 19 и 20 веков. В сериале линии этих персонажей расширены и идут параллельно, огибая все препятствия и островки традиционной американской жизни. Ее воплощают семьи Трасков и Гамильтонов, и все они по-разному размышляют о том, как человек поступает с тем, что досталось ему от рождения и от воспитания. Кэти отвечает на удары общества злобой, Ли – нет.
4: Каждый нормален для себя, а это значит, что для чудовища норма чудовищна,
3: говорит Кэти о себе в открывающей сцене. А Ли словно отвечает ей потом.
4: Легче легкого свалить все на наследственность, на родителей. Все, что человек делает, это он сам делает, а не его отец или мать.
3: Именно здесь, к востоку от Эдема, оказывается удивительно точной киноадаптацией Стейнбека. Даже со смещенной оптикой она сохраняет его главную мысль. Свой путь можно избрать самостоятельно. Сериал оставляет с размышлениями о наследовании и наследии, о судьбе и возможности изменить ее. Пожалуй, это образец того, как нужно обращаться с текстом из другой эпохи, чтобы пробудить в нем жизнь, а в зрителях – искренний интерес. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой. Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК.
5: Я, наверное, Иишке доверю больше, чем человеку, потому что у меня есть некоторое внутреннее ощущение, что И не ангажирован.
6: Мы специально работаем над тем, чтобы он не поддакивал, а чтобы он использовал ту методологию, в которую мы верим.
7: ИИ в деле. Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16:10.
2: Библиотека РБК.
8: Здесь мы собираем книги первых лиц.
9: Что читает телеведущая, доцент Высшей школы экономики и эксперт по коммуникациям Анастасия Урнова.
10: Аргументируя это, Никита Непряхина прекрасно описано, каким образом выстраивать аргументы, как не попадать в логические ловушки и как быть максимально убедительным на разные аудитории.
11: Никита Непряхин, аргументируя это, как убедить кого угодно в чем угодно.

0: Когда я провожу тренинг с продавцами, я часто слышу: «Ну как, почему не купили?» Все ясно, не была выявлена потребность. Когда у меня на тренинге профессиональные переговорщики, я получаю такой ответ: «Все понятно, эти конкурентные преимущества не были переведены на язык выгоды». А вот HR-директора, психологи, рекрутеры часто говорят мне, что причина в том, что сама по себе коммуникация носила явно негативный контекст. Продавец был сух, не заинтересован во мне, не приветлив, явно пытался навязать свое мнение. Все они по-своему правы. Но мне всегда было интересно. А если отбросить психологию общения, систему переговоров или продаж, как можно описать то, что происходит у нас в голове, когда нас убеждают?
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное — экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Предсказуемые цены на топливо и стабильные поставки. Такую задачу поставил вице-премьер Александр Новак на совещании по топливному рынку. Главное — ускорить принятие нормативных актов, чтобы полностью закрыть спрос. Отдельное поручение — соглашение с независимыми АЗС и НПЗ. По данным Минэнерго, запасы достаточные, производственные мощности загружены. Ситуация на контроле. Правительство определит, когда в чувствительных областях можно использовать только суверенные модели искусственного интеллекта. Такое заявление на форуме «Цифровые решения» сделал премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минцифры усилить защиту госуслуг. Вознаграждение за уязвимости уже достигает 1 000 000 рублей. Киберпреступлений стало на треть меньше. Оборот цифровых компаний вырос почти на 20%, до 21 триллиона рублей. Минэнерго США повысила прогноз по спотовой цене нефти Brent на четвертый квартал года на $14, до 105 за баррель. Ведомстве при этом ожидают роста добычи и поставок нефти с Ближнего Востока, но все равно подняли оценку мировых цен по сравнению с прошлым месяцем. ФНС разъяснила порядок налогообложения электромобилей. Федеральных льгот налоговый кодекс не предусматривает. Меры вводятся на уровне регионов. Расчет идет по данным ГИБДД. Условия различаются. Где-то льгота только для определенной мощности, где-то не действует для машин дороже 10 миллионов рублей. Paramount завершила сделку по приобретению Warner Brothers Discovery. Как сообщили в пресс-службе компании, сумма составила $110 миллиардов. Это одно из крупнейших слияний в медиаиндустрии за всю историю. В Paramount отметили, сделка объединяет две старейшие компании с более чем вековой историей. Цель — создать развлекательного гиганта нового поколения. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Max.
3: Нобелевку по физике в этом году дали за создание нейтринной обсерватории Ice Cube на Южном полюсе. Сразу на этот вопрос Артема ответим. Стал лауреатом, победителем бельгийский физик Фрэнсис Хальсон. Впервые за 34 года вручили эту премию одному физику, а не нескольким. Что он создал? Ну, по сути, такой ледяной куб в Антарктиде, который ловит частицы, их по-разному называют, частицы-призраки, неуловимые частицы и так далее. Что это все значит? Есть ли у этого практический смысл? Обсудим с обозревателем телевизионной версии ЧЕС Марией Городилиной. Ну и вспомним, какие прошлые нобелевские открытия по физике, химии и медицине сегодня буквально у нас с вами в кармане, ну или где-то, например, в больницах. Маш, давай начнем с актуального. Вот в формулировке этого года два ключевых понятия. Это нейтрино и Ice Cube. Мы знаем, что частицу нейтрино, вот как я уже сказал, называют призраком из космоса. Ну а как тогда ловят ее?
4: Да, нейтрино, как говорят ученые, это элементарная частица без электрического заряда. Ее действительно называют частицей-призраком. И, по словам экспертов, через наше тело даже каждую секунду пролетают триллионы вот этих вот самых нейтрино, но почти ни одно не сталкивается с атомами.

0: Поэтому, чтобы их поймать, нужен как раз огромный детектор. Это Ice Cube. Обсерватория в антарктическом льду объемом в 1 кубический километр. В нее вморожены буквально 1000 светочувствительных датчиков. И когда редкая нейтрино все-таки взаимодействует со льдом, возникает вспышка света, ее фиксируют, и ученые восстанавливают и пытаются понять, откуда прилетела частица. И вот это позволяет как раз приоткрыть дверь во Вселенную. Вот так нам вручение премии прокомментировал Сергей Попов, доктор наук, астрофизик и профессор РАН.
1: По сути, установка IceCube прорубила еще одно окно во Вселенную в свое время, в 2010 году, открыв для нас мир нейтрино высокой энергии, нам интересно их изучать, мы плохо в них еще разбираемся. Вот эти частицы, родившись в процессах, идущих при очень высокой энергии, летят по прямой, то есть они прямо указывают на свой источник, в отличие от, скажем, протонов высокой энергии, которые отклоняются магнитными полями и поэтому не указывают на источник. Соответственно, нейтрино интересны не только сами по себе, но и как указатели на места, на процессы, где рождаются частицы очень высокой энергии, в миллиард раз больше, чем на Большом адронном коллайдере.
0: Коллеги, ну все это звучит как такая чистая фундаментальная наука, льды, полюс, частицы из других галактик. В общем, как говорят физики, открытие позволит дать ответы на какие-то глобальные вопросы.
2: Ну и все-таки вот это открытие повлияет ли на жизнь людей прямо здесь и сейчас? Или это история пока про какое-то далекое будущее?
0: Ну, ученые признают, что вот какого-то прямого, понятного обывателю бытового применения у нейтринной астрономии пока нет. Заряжать телефон мы так точно не будем, но тут ценность в другом, потому что такие проекты, они рождают технологии, вот эти все детекторы, методы обработки больших данных, новые материалы, алгоритмы, и потом все это может мигрировать в медицину, в промышленность, в телекоммуникации. Ну и, конечно, важно, что произойдет такая проверка фундаментальных законов, а из нее, в свою очередь, могут вырасти какие-то очень неожиданные прикладные решения.
3: Но при этом много открытий физики, за которые Нобелевку давали, они перевернули действительно нашу жизнь и плотно вошли в нее, тот же смартфон. Что еще из нобелевской физики, скажем так, живет в наших гаджетах, ну или просто вокруг нас, Маш?
0: Ну, ты абсолютно верно сказал. Смартфон можно назвать музеем нобелевских премий по физике. Во-первых, транзистор, на котором вся микроэлектроника работает, за это дали Нобелевку в 1956 году. Лазеры, без которых никакого интернета и оптоволокна, это премия в 64-м. Также светодиоды, это премия 2014-го. И даже GPS был бы невозможен без точнейших атомных часов, за которые тоже вручали Нобелевские премии. Так что каждый раз, когда вы открываете карту или делаете фото, вы пользуетесь результатами Нобелевской физики, можно сказать.
2: Ну и не только физика меняла повседневность. Вот из химии вспоминается, например, сразу литий-ионный аккумулятор. Маша, что еще из Нобелевских премий по химии, медицины, физиологии сегодня в нашей жизни есть, особенно если это касается здоровья и лечения?
0: Ну, давайте про здоровье и лечение. Это открытие структуры ДНК и механизмов наследственности, основа современной диагностики, МРТ. В общем, инсулин, все, очень много в медицине у нас действительно благодаря Нобелю и его премии.
3: Маша Городилина, спасибо, рассказывала нам про нейтрино. Причем Маша в этот момент сидела между двумя физиками. Я представляю, Маш, как сложно просто... Сложно просто рассказать о нейтрино
2: как
3: в присутствии...
2: Как на экзамене, наверное.
3: Да, как на экзамене, но судя по тому, как вот Максим Вялков кивал во время Машиного сюжета, да, все было рассказано верно. Ну и давайте сразу представлю наших гостей. У нас в студии кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Дмитрий Заборов и научный сотрудник Национального центра физики и математики, аспирант физфака МГУ Максим Вялков. Приветствуем вас. Ну вот мы уже такую матчасть рассказали, пожалуй, да. Тем не менее, вот, Максим, давайте с вас начнем. Вот если бы вот вам дали 30 секунд на то, чтобы объяснить, что сделал Хальцин и что это нам дает.
4: Ух, всем добрый вечер. 30 секунд.
3: Так, уже 5 прошли.
4: Уже 5 прошли, да. Я очень грубо, опять же. Поскольку я теоретик, да, в эксперименты я так в детали не возьмусь, но... Суть в том, что прозвучала красивая фраза, сегодня прорубили окно в новую там, физику, в новый мир. В общем, создали новый сачок нейтрино, скажем так, с помощью которого вот этот частиц призрака мы можем уловить, вот, который позволяет нам смотреть, что, какие нейтрино к нам летят из, скажем так, не из нашей Солнечной системы. Mm-hmm. Скажем так, создание нового детектора, да, масштабного, мощного, который способен вот, поймать эту неуловимую частицу.
3: Дмитрий, добавите что-то к этому?
5: Да, всем добрый вечер. Все было сказано на самом деле, и пресс-релизы Нобелевского комитета также это объясняют. Главное, что сделал Хальцен, это настойчиво добивался создания такой вот обсерватории, как IceCube. И затем это все привело к открытию космических нейтрино, то есть потока нейтрино из космоса, нейтрино высоких энергий. Вот за это и дана Нобелевская премия.
3: Я вот среди комментариев по поводу этого вручения читал о том, что если совсем-совсем просто, если раньше мы пытались изучать Вселенную с помощью обычных телескопов, которые работают только если свет есть какой-то, да, хоть минимальный, то теперь у нас появился, ну, некий инструмент, не назову его радаром, но который без света работает, и мы можем видеть какие-то объекты, далекие Вселенной, неким иным способом. И изучать их можем уже, ну, скажем так, у нас дополнительный инструмент изучения появился их. Так это?
5: Абсолютно верно.
2: Ну вот интересно еще, что впервые за 34 года премию по физике получил один человек, а мы тут уже обсуждали до этого, что очень часто группе ученых дают или сразу нескольким ученым, которые пришли к этому открытию. Дмитрий, как считаете, почему так случилось? Никто, кроме Хальцена, не мог придумать такого способа решения задачки?
5: Способ, на самом деле, был предложен впервые в Советском Союзе академиком Чудаковым еще где-то в районе 80-х, даже раньше, намного раньше 80-х годов.
3: Это 60-е, по-моему.
5: Да. Вот. Но Хальцен был тем, кто добился создания такой обсерватории. Вот. И, конечно, в IceCube работало много людей, и руководил этим проектом много разных людей замечательных. Но, видимо, Нобелевский комитет посчитал, что Хальцен сделал больше всех остальных.
3: Ну, то есть оценили его идею, или, может быть, он методологию какую-то специальную предложил?
5: Я думаю, что руководящая роль здесь играла ключевую роль. Но, конечно, он еще и очень хороший физик.
2: Ну вот интересно понять, какое значение это изобретение в итоге даст для каждого из нас. Как вот мы уже приводили примеры, Маша Городилина нам рассказывала, что не сразу кочуют, скажем так, в предмет повседневного спроса. Максим, вопрос к вам. Что в итоге открытие Хальцена даст каждому из нас и через сколько лет?
3: Или это все-таки чисто фундаментальная наука?
4: Это мой любимый вопрос, потому что нам для того, чтобы получать гранты, чтобы с налогов, которые вы платите, надо объяснять, почему мы проедаем эти деньги. На самом деле, сегодня уже про это ответ был дан, да, это чисто такие фундаментальные исследования, которые, ну, на мой взгляд, да, что, которые позволят нам лучше узнать, как устроен мир вокруг, да, и я постараюсь такую краткую аналогию привести, да, что вот у альпинистов есть двойки, да, значит, один лезет вперед, другой его страхует. Вот суть в том, что первому всегда тяжело, он вот лезет, ему надо понять, как эту скалу облезть, как ему вот там зацепиться, ну, и кое-как он там медленно-медленно до тут доходит. Это вот фундаментальная наука. Да, она вот не, мы не знаем, как устроен мир, то есть мы правила игры должны, как это сказать, по ходу пьесы узнавать. Вот. И вот мы долезли до туда, так что-то поняли, как мир устроен. А дальше прикладная, оп-оп-оп-оп, быстро по проторенной дорожке доходит и создает новые технологии, вот как сегодня уже говорилось. Вот. Поэтому с точки зрения того, что вот, ну, расстроить, наверное, да, ваш в кофе завтра вкуснее не станет. Mm-hmm. Вот. Но что таит вообще тот мир, который мы изучим, когда мы до конца изучим нейтрино, то что мы до сих пор массу не померили. Мы знаем, что она очень маленькая, но точно значения нет.
3: Вообще, эта частица, да. Я вот про нее почитал, она какая-то прям суперзвезда в физике, потому что как минимум 4 Нобелевские премии были связаны с изучением нейтрино, и я уж молчу про другие специализированные премии, связанные с физикой, тоже. И, кстати, Хальцен, по-моему, получал другие премии именно за нейтрино. В чем вообще фишка этой частицы?
2: Дмитрий, к вам. Дмитрий.
5: Да. Ну, во-первых, частица эта, она практически не имеет массы, она не имеет заряда, и она очень слабо взаимодействует с веществом. Вот это, наверное, основные ее особенности. Но есть и другие, например, у нее есть 3 разных аромата, которые почему-то осциллируют друг с другом, один в другой, хотя...
2: Простите, вы сказали аромат?
5: Ароматы нейтрино, да, есть электронная, мионная и тау нейтрино, три аромата.
2: Это физический термин, это да, не связанный с запахом.
5: Абсолютно, да.
4: Абсолютно физически.
5: И вообще, если лептонное число должно сохраняться,

0: Вот электрон, он не может просто взять, превратиться в мион. А нейтрино почему-то вот они не сохраняют этот аромат, что вообще говоря, говорит о неком отклонении от того, что предсказывает стандартная модель физики.
1: Хорошо, если опять же в прикладную часть уйти, по-моему, в 2013 году как раз нейтрино открыли. Или раньше.
2: Еще раньше.
1: Хорошо. Да. Когда построили вот этот Ice Cube, мы уже говорили о том, что это позволило изучать Вселенную и объекты во Вселенной глубже, что ли, да, чем это делалось по помощью традиционных телескопов. Вы можете привести какой-то пример, вот про какой объект мы узнали что-то такое, чего мы не знали до этого?
0: Есть, например, вот такой объект TXS-0506. Вот, это активное галактическое ядро. Что это значит? Что есть у вас сверхмассивная черная дыра, ну, порядка миллиарда масс Солнца.
1: Нашего Солнца.
0: Да, нашего Солнца. Вот. И она потихонечку поглощает вещество, которое скапливается в аккреционный диск. Оно поглощает и еще выстреливает такие джеты, струи вещества. Вот. Ну и вот мы с помощью Ice Cube узнали, что, по всей видимости, вот этот объект испускает нейтрино сверхвысоких энергий. Как это происходит, еще не до конца понятно, но ученые работают над этим.
1: Максим, если уже отвлекаться от Ice Cube, то создается ощущение, что в последние годы в Нобелевке по физике часто присуждают премию за не какие-то там новые теории, например, да, а за создание каких-то новых инструментов, вот как Ice Cube. В 2017 году, если я не ошибаюсь, Нобелевку дали за лазерную обсерваторию, Лига, по-моему, она называется, и за гравитационные волны. Это действительно какой-то тренд, когда уже теоретических каких-то новшеств их мало, и мы либо подтверждаем старые какие-то теории, и за это дают Нобелевку, либо просто дают за новые инструменты.
2: Ух, так, ну вы меня провоцируете, меня завтра в университете закидает камнями за то, что я сейчас, наверное, скажу. Но, на мой взгляд, вот если говорить про ту область, да, физики, в которой я работаю, она, не побоюсь этого слова, находится в таком кризисе, да, потому что вот великая стандартная модель, о которой вот Дмитрий сказал, которая описывает все и вся очень точно, кроме вот нескольких частиц, там, нейтрино и гипотетической темной материи. И вот, когда вы спрашивали, почему нейтрино — это рок-стар такой науки, вот Дмитрий три раза сказал «почему-то». Вот реально почему-то что-то происходит. Нет, то есть мы не знаем, мы не имеем даже понятия. Вот, и вот этот кризис идей, он есть. То есть мы как бы вот гении 20 века вот эту теорию создали, там очень много имен, очень много людей создавали это все. И вот они смогли создать очень точный математический инструмент, который везде хорош, кроме нейтрино. И вот как это дальше, ну и там темной материи, да, и вот как это дальше развивать, мы не знаем. Поэтому как бы я бы сказал, что такой творческий, если кризис таких теоретических идей, я бы сказал бы, наверное, что да. Вот, очень много теоретиков работают во все стороны, очень много красивых теорий развивается, но вот что конкретно, вот там, ну вот есть такой попсовый пример, там, теория струн победила, такого нет, условно говоря. Все работают вот в разных направлениях и ищут истину.
1: Дмитрий, вы согласны с тем, что есть кризис идей физики?
0: Честно, вот не возьмусь судить. Наверное, теоретики могут возразить здесь. Ну, не знаю, это на самом деле к Нобелевскому комитету вопрос.
1: Почему они выбирают?
0: Да, почему такие? Именно эксперимент? Потому что физика, она во многом экспериментальная наука, но без теории тоже она невозможна.
1: Просто я еще почему спросил, потому что ведь если дается премия за создание, вот, допустим, какой-то обсерватории, там, лазерная наверняка, это тоже что-то очень сложное.
2: Очень сложное.
1: Да, вот эта история с Ice Cube'ом тоже там были вложения инвестиций, то это уже не только про идеи, но это еще и про деньги в том числе. Ну, мы все-таки здесь на РБК, да, и этот... Получается, что сегодня в науке этот фактор тоже начинает играть серьезную роль.
0: Деньги, безусловно, играют огромную роль, если нужно создать крупную сложную установку. Без денег это невозможно.
1: Искусственный интеллект станет таким фактором, который может создать вот такое неравенство в развитии науки? Ну, у кого больше вычислений, у кого больше энергии, у кого мощнее модель, ну, у того и теории будут круче, лучше, и нейтрино тоже объяснят.
2: Очень крутые вопросы. Это вот я сейчас чувствую себя как на экзамене, боюсь что-то сказать. Но на самом деле, если честно, я считаю, что, конечно, вот очень интересно как сейчас можно применять искусственный интеллект в науке, потому что вот очень был резонанс с новостью OpenAI про, значит, задачу тысячелетия.

0: ну, насколько это быстро ускоряет процесс получения новых знаний, там, создания литобзора, написания текста, вывода формул даже. То есть он по математике очень хорош, вот. Поэтому интересно, куда
1: это будет. Дмитрий, в связи с этим, тоже уж раз мы про интеллект искусственный заговорили, я у математиков сейчас читаю такие битвы вот как раз по поводу того, что искусственный интеллект там что-то доказал, там задачи тысячелетия. И математики говорят, что, слушайте, раньше в математике было важно не только доказать какую-то теорию, а важен был путь, которым вы к этому приходите. Потому что в процессе вот этого доказательства к вам приходят какие-то еще важные идеи в науке. Вы согласны с тем, что искусственный интеллект вот таким образом может даже навредить науке?
2: Вы знаете, он может, наверное, навредить, он может помогать. Я, на самом деле, присматриваюсь пока к тому, как это будет развиваться. Я не берусь предсказать, как это будет. Но сейчас пока я бы не стал преувеличивать значение искусственного интеллекта на научные исследования прямо вот сейчас. То есть он еще не настолько развит, чтобы заменить мыслящего человека, хотя он справляется прекрасно с некоторыми численными или какими-то
1: рутинными задачами.
2: Рутинными, может быть, там литературный обзор и так далее задачами.
3: Интересно, если в итоге открытие Вселенной сделает именно искусственный интеллект, но этого заранее мы не знаем.
1: Да, и мы не сможем это проверить.
3: Наши собеседники качают головой. Спасибо. С нами в студии был кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института ядерных исследований Иран Дмитрий Заборов и научный сотрудник Национального центра физики и математики, аспирант физфака МГУ Максим Вялков. Обсуждали открытие Хальцина и что оно значит для каждого из нас. Ну, пока это только область изучения физики, пока нет такого однозначного ответа.
1: Вы слушаете радио РБК, ну и под финал программы ЧЕС, новость, без которой день, пожалуй, не будет полным. Цена билетов на последний домашний матч Овечкина превысила $1000. Об этом свидетельствуют данные билетного сервиса Ticketmaster. Финальная домашняя встреча команды Washington Capitals с участием Овечкина пройдет 4 апреля 2027 года. На Capital One Arena столичные встретятся с клубом Pittsburgh Penguins. Сразу после объявления хоккеиста о завершении карьеры цены билетов на эту игру подскочили в несколько раз. Минимальная стоимость мест на верхних ярусах арены преодолела планку в $1000, а проход на нижние секторы начинается уже от $3000.
3: Ну и это не предел. Места прямо за скамейкой хоккеистов обошлись российским туристам в $6000, рассказал начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская.
4: Когда он объявил, что следующий сезон будет последний, все фанаты поняли, что откладывать дальше нельзя, надо лететь и смотреть. У нас уже был запрос на финал. Хотели какие-нибудь нестандартные места. Нашли места рядом со скамейкой, чтобы наблюдать близко хоккеистов. Места предложили по $6000 за билет. Поэтому в этой поездке основную стоимость на себя берут, конечно же, места на матч. В среднем индивидуальный тур в Америку обойдется, ну, примерно где-то от $1 000 000. Чтобы не лететь на одну ночь, а хотя бы лететь на неделю. И все эти цены для тех, у кого уже есть американская виза.
3: Ну вот по просьбе радио РБК хоккеист Максим Рыбин назвал тех спортсменов, на матче с участием которых он был бы все-таки готов приобрести билет за $1000 и даже больше.
5: Даже, скажем так, можно было бы и последний матч Саши НХЛ, и я бы с удовольствием, да, посмотрел. С ним уйдет эпоха, скажем так. 22 года — это огромное время, которое все было, в принципе, перед глазами. Тут каждый год, который мы, не будучи игроком и после хоккейной карьеры, следили, продолжали следить. И сейчас следим, переживаем. Буре, Федоров, конечно, бы хотел много кого. Просто хоккеистов слишком большой выбор. И, наверное, я бы сейчас хотел. Мне нравится, как играет МакДэвид. Я считаю, что человек, ну, совершенно с другой планеты.
1: Ранее 41-летний капитан столичного клуба Александр Овечкин объявил, что сезон 26-27 станет для него заключительным в карьере НХЛ. Он рекордсмен лиги по числу голов в регулярных чемпионатах. И это его 22-й сезон по счету. Кстати, вот я посмотрел, с Pittsburgh Penguins они будут играть, мы об этом уже сказали. Тоже довольно символично, потому что там играет один из, как сказать, ключевых, ну, не соперников, а хоккеистов, с которым было противостояние очень много лет. Это Сидни Кросби, один из, даже легенда канадского хоккея. И вот то, что Овечкин будет завершать, ну, если травмы не будет, кстати, важная поправка, завершать карьеру именно вот в этом матче, это, конечно, очень символично. Я прекрасно понимаю тех, кто готов потратить на этот матч несколько тысяч долларов.
6: Качество

Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Многие из нас, чего уж греха таить, втайне мечтают о волшебной таблетке. Выпил утром, и память стала лучше, мозг стареет медленнее, риски деменции в будущем снижаются. Одним из главных кандидатов на эту роль долгие годы считались добавки омега-3. Но в июне 2026 года вышло мощное клиническое исследование, которое буквально отрезвляет рынок и заставляет понервничать многомиллиардную индустрию БАДов. Ученые 2 года наблюдали за группой добровольцев с высоким риском болезни Альцгеймера. Им каждый день давали ударную дозу омега-3. На физическом уровне полезные жиры честно добрались до цели. Уровень нужных кислот в спинномозговой жидкости вырос на целых 17%. Мозг буквально искупали в омеге. Но чудо не случилось. Когда подвели итоги, ученые развели руками. Ни память, ни мышление участников, ни даже скорость усыхания гиппокампа, главного центра памяти в мозге, вообще никак не отличались от тех, кто пил обычную пустышку плацебо. На первый взгляд это звучит как плохая новость, но на самом деле это хороший пример того, как работает наука. Исследование не говорит, что жирные кислоты омега-3 бесполезны вообще. Оно отвечает на гораздо более узкий вопрос: может ли ежедневный прием омега-3 в капсулах защитить память и снизить риск болезни Альцгеймера? По данным этой работы, нет. И это важный результат. Он помогает осторожнее относиться к красивым обещаниям производителей. И вот здесь, пожалуй, самая важная мысль. Авторы исследования напоминают, если человек мало двигается, плохо спит, питается ультрапереработанной едой и надеется, что все это компенсирует одна добавка, то, скорее всего, ничего не получится. Фундамент здоровья мозга по-прежнему остается прежним. Физическая активность, полноценный сон, сбалансированное питание и контроль основных факторов риска. Добавки могут быть дополнением, но не заменой образа жизни. Наука снова и снова возвращает нас к одним и тем же простым базовым вещам. Они не продаются в красивой банке и не обещают мгновенного эффекта. Зато именно они работают лучше всего. С вами был Евгений Тиханович. Заботьтесь прежде всего о фундаменте и повышайте качество жизни на РБК.

0: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
1: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
2: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
3: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде. Что это было? В эфире.
4: Где граница между саморефлексией и самокритикой? Как вообще вот в эту самокритику не скатиться и не сделать еще хуже?
5: Самокритика — это уже оценка, когда вы сказали себе честно, почему вы так поступили, как вы к этому относитесь. Дальше вы говорите, я повел себя здесь на 1 или на 5. Наверное, это важный компонент, но иногда мы преувеличиваем его значение и скатываемся в 2 крайности. Либо полное одобрение себя, либо постоянное самобичевание. Я опять не на высоте, я опять не достиг и так далее. Человек со здоровой психикой должен найти нормальную середину, когда он не поглаживает себя все время, но тем более он не стегает себя плетками, потому что он оказался не лучшим. Он делает из этого выводы и пытается корректировать свое поведение, чтобы в следующий раз давать меньше повода для низкой оценки. Мы не можем быть лучшей версией себя, наверное, в том идеале, как мы его себе представляем, но мы можем быть на пути к этой лучшей версии.
3: Профессор школы управления Сколково, директор Национального альянса по устойчивому развитию Андрей Шаронов в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Танкер под флагом Либерии с грузом нефти подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря. Как сообщили в Минтрансе, экипаж из 23 человек, все граждане Индии, спасен. В акватории происходит открытое горение нефти. Приступить к тушению можно будет после снижения его интенсивности. Пляжи в Сочи и Сириусе закрыты. Жители попросили воздержаться от длительного пребывания на улицах. Ведется мониторинг воды и воздуха. Трехстороннюю встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТС в ноябре пока практически не прорабатывают. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков. При этом встреча Путина и Си на полях саммита уже запланирована. В эту среду, 7 октября, в свой день рождения, президент проведет серию телефонных разговоров с зарубежными лидерами. В четверг и пятницу Путин посетит Туркмению для участия в саммите СНГ. Там запланирована встреча с президентом Ирана. США видят, что ситуация вокруг Украины не движется к завершению конфликта. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, добавив, что Вашингтон продолжает следить за развитием событий. Ранее Владимир Путин говорил о готовности Москвы к мирным переговорам с Киевом, но подчеркивал, это возможно только на приемлемых для российского народа условиях и при наличии гарантий безопасности. Уголовное дело в отношении экс-главы фонда «Дом с маяком» Лидии Маньявы прекращено из-за отсутствия состава преступления. Как сообщил ее адвокат Михаил Бирюков, следователь пообещал направить в ОФСИН постановление о прекращении преследования, после чего меру пресечения, запрет определенных действий, должны отменить. Напомню, в начале сентября Маньява стала фигуранткой дела о распространении фейков о вооруженных силах России. Вину она не признавала. Москву ждет теплая пятница до плюс 18, как в сентябре. Среда тоже порадует до плюс 16. Однако в субботу придет холодный фронт с ливнями. Температура упадет до плюс 13. Начнется настоящая осень. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК «Коллекция».
3: Итак, новый поворот дискуссии. Курьеров обяжут проходить тест на знание правил дорожного движения уже с 15 октября.
4: Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Лексутов. Это должно сделать доставку безопаснее для пешеходов. Тест будет проходить на базе уже действующей системы «Аналитика работы такси». Так она называется. Без подтверждения знаний к доставке курьеров не допустят. Крупнейшие сервисы к инициативе отнеслись положительно.
5: Пресс-служба СДЭК.
6: Мы отнеслись к нововведению совершенно спокойно. Мы обучаем сотрудников стандартам сервиса, работе с опасными грузами. Поэтому верим, что сдача тестирования не вызовет особых проблем. Не считаем, что тестирование критично усложнит найм. Будем только рады, если аттестация поможет сделать обстановку на дорогах безопаснее.
7: Пресс-служба Яндекс.Доставки.
8: С 2024 года в Москве действует приказ Дептранс, устанавливающий требования курьерской доставки. Одно из них – регистрация курьеров в системе КИСАРТ и верификация указанных данных. Это требование обязательно для всех курьеров в Москве. А с 15 октября курьеры также будут проходить в системе КИСАРТ обязательное обучение правилам безопасного вождения и тестирования. Мы разделяем запрос города на повышение безопасности доставок и поддерживаем инициативы, в том числе реализуем и собственные инициативы. Например, сервисы регулярно проводят для курьеров обучение правилам.
9: Пресс-служба Озон.
10: Мы находимся в постоянном диалоге с Дептрансом Москвы и входим в рабочую группу по обсуждению стандартов работы курьерских сервисов. При привлечении партнеров мы самостоятельно проверяем у них необходимые навыки по управлению техникой, а перед выездом на маршрут – транспорт и физическое состояние курьера. Эти нормы действуют не первый год, что помогает нам снизить число нарушений до минимума.
3: Немного цифр по этой теме. Московский рынок курьерской доставки в 2025 году достиг отметки 648 миллионов заказов. Это 17% от общего числа по России. По крайней мере, такие данные получены в ходе исследования инновационного центра «Безопасный транспорт» столичного Дептранса. РБК ознакомился с основными тезисами. При этом почти весь объем курьерских доставок по Москве по итогам прошлого года приходится на две категории, а именно доставку непродовольственных товаров с маркетплейсов, здесь 44%, доставка продуктов, сопоставимая тоже цифра, 41%. Еще 9% это, кстати, доставка готовой еды из ресторанов. Ну а что касается посылок и документов, то здесь 6% опять же говорят данные исследования.
11: Привет, это Евгений Тиханович. Мы довольно хорошо знаем, как заботиться о теле. Двигаться, нормально питаться, высыпаться, следить за основными показателями здоровья.

0: себя. Но вот с мозгом все сложнее. Мы много говорим о тревоге, о выгорании, когнитивных способностях и ментальном здоровье, но гораздо хуже понимаем, а как выглядит системная забота обо всем перечисленном. При этом требования к мозгу только растут. Мы живем в постоянном потоке информации, все чаще делегируем часть мышления искусственному интеллекту и одновременно хотим как можно дольше сохранять ясность ума. Можно ли вообще тренировать и поддерживать мозг так же системно, как тело? Какие инструменты действительно работают и что в этой области может изменить медицина ближайших лет? Об этом сегодня и поговорим.
1: Качество жизни.
0: У нас в студии нейробиолог, основатель медтехкомпании MD, занимающийся ментальным здоровьем, Магомед Амин Идилов. Амин, привет.
2: Привет, привет.
0: Мы с тобой уже знакомы, неоднократно общались, поэтому будем на «ты». Давай для начала расскажем слушателям, чем именно занимаешься ты и твоя компания.
2: На самом деле сложно вкратце рассказать, чем мы занимаемся, потому что это путь длиной в 10 лет, но...
0: Попробуем.
2: Да, резюмируя всю эту дорогу, я могу сказать, что мы сегодня занимаемся мозгом. Мы занимаемся диагностикой болезней мозга, мы занимаемся восстановлением людей с заболеваниями неврологическими, ментальными, и мы занимаемся превенцией, то есть пытаемся предотвратить возникновение каких-то болезней в будущем, либо замедлить их распространение, возникновение. Основной акцент у нас был на постинсультной реабилитации долгое время. Сегодня фокус немножко смещается в сторону работы с так называемым Silver Age, то есть это предпенсионный, пенсионный возраст.
0: Серебряное поколение.
2: Да, верно. И это все как раз-таки наша попытка внести свой вклад в меняющийся мир, потому что продолжительность жизни неуклонно растет, и это очень классно. Это огромная заслуга медицины, что мы начали жить до 80-100 лет, и это стало нормой, но при этом, к сожалению, мы научились лечить болезни тела, но забыли про сам мозг. И, как следствие, качество жизни страдает, и хочется это решить.
0: Но вот растет ли продолжительность жизни? Потому что есть версия, что просто детская смертность сократилась, а принципиально-то продолжительность жизни не выросла. Вот именно радикально.
2: На самом деле, когда мы говорим, что растет продолжительность жизни, и в целом обращаемся к статистике, действительно, основной вклад носит наше умение бороться с детской смертностью, но при этом мы также научились и бороться с коллапсами, которые возникают в среднем возрасте. Это сосудистые заболевания. Это новый метод лечения онкологии, который в том числе являлась и является до сих пор второй причиной по смертности. И как следствие мы в любом случае даем возможность людям с какими-то болезнями, хроническими болезнями, дожить и прожить больше. И это тоже вносит вклад не такой существенный, как решение детской смертности, конечно же, но в любом случае таких людей становится очень много.
0: Я знаю, что у тебя довольно богатый научный бэкграунд, и ты в том числе, кстати, и онкологией, насколько я знаю, занимался. Почему сегодня речь идет именно о когнитивном и ментальном здоровье? Почему тебя именно эта тема заинтересовала?
2: На самом деле меня и всегда интересовало изучение человека, и в целом, если вспоминать мое детство, мне было интересно абсолютно все, что происходит вокруг человека, что происходит с человеком. И я помню, один раз смотрел интервью не медика и вообще не нейроученого, а физика-теоретика. Это Нил деграсс Тайсон, который описывал, что если проранжировать элементы Вселенной и проранжировать элементы человеческого тела, то за исключением гелия у нас будут примерно одинаковые пропорции распространения всех химических элементов в человеке и в космосе. И дальше были аналогии с строением клетки мозга, Вселенной, и мне показалось то, что зачем изучать что-то вот это вот прекрасное, великое там наверху, если можно посмотреть человеческую голову и как раз-таки покопаться там. Поэтому это просто такой детский авантюризм, запал, которому я попытался не изменить. Онкология, в свою очередь, это просто путь, который тоже был вынужденный. Я понимал и по первому образованию химик-фармацевт, я понимал, как работают те или иные механизмы, и мне просто повезло оказаться в нужном месте в нужное время и заметить некоторую закономерность, которая родила один из проектов, которых к сегодняшнему моменту я уже продал.
0: Скажи, культура заботы о мозге отстает от культуры заботы о теле сегодня?
2: На самом деле, когда например, нас будут слушать москвичи.
0: Не или, только.
2: Я имею в виду, если будет слушать москвич или, например, житель Санкт-Петербурга или какой-нибудь там европейский гражданин условно, то им покажется то, что нет, не отстает, что мы сегодня находимся как раз-таки в той вехе, когда культура заботы о мозге набирает большую популярность и уже в целом стала какой-то мейнстримной. Но по факту

0: что в подавляющем большинстве регионов мира и нашей страны работа с ментальным здоровьем остается привилегией, а не
1: базовой.
0: Какой-то нормой, да, базовой. И при этом, опять же, даже то, что мы смотрим, например, на уровне как раз-таки развитых мегаполисов, даже тут забота о ментальном здоровье — это больше про что-то инстаграмно-мейнстримное, чем реальную пользу.
2: Вот про ментальное здоровье и индустрию вокруг этого здоровья я хочу с тобой подробнее поговорить. Ну, честно говоря, у меня вообще такой взгляд. Вроде бы все понятно с тем, как заботиться о теле, как есть, как заниматься спортом, как спать. Когда речь доходит до ментального здоровья, до стресс-менеджмента, слепых пятен сильно больше. По мне, так это действительно пока еще направление, которое, ну, изучать и изучать. Амин, ты что про это думаешь? Как сегодня устроена эта индустрия и в чем ее сильные стороны, в чем слабые?
0: Проблема индустрии ментального здоровья в том, что ее нужно не просто изучать, а ее нужно переучивать. Потому что сегодня мы наблюдаем большое количество какой-то информации на эту тематику, которая максимально попсовая, упрощенная, и она засела в головах у людей, и они считают, что это прикладная истина.
2: По психологии.
0: Именно она, это основной вкладчик в это разложение. Но даже если мы говорим просто в целом про ментальное здоровье, с точки зрения терминологии, это не про психику, это не про психологию, вернее. Ментальное здоровье — это совокупность, это, по сути, вся наша высшая психическая деятельность. Это все то, что делает человека человеком и отличает его от животного. И это наше умение мыслить, это наше умение запоминать, воспроизводить информацию, это наше умение переживать стресс и реагировать на стресс. То есть это огромное количество каких-то факторов, которые очень тесно переплетены между биологией и как раз-таки той самой социальной «я» или как так называемой психологией.
2: А что мы обычно убираем из этого уравнения? Биологию, думая о том, что, например, ментальное здоровье – это, ну, что-то такое эфемерное, что-то там думается у меня в голове.
0: Я, на самом деле, мне кажется, жертва как раз таких запрещенных социальных сетей, потому что я очень много триггерной информации для себя получаю, глядя на эти короткие ролики, и они убирают полностью биологию. Человек уникален как вид, но его уникальность в своем некотором эгоцентризме. Мы неожиданно начали думать, что мы короли своего сознания, короли своего тела, и все зависит только от нас, и живем с таким правилом. Но по факту наше биологическое «я» — это просто 99%, которым мы являем.
2: Тело, да? То есть клеточная структура, условно.
0: Все
2: мышцы,
0: процессы,
2: органы.
0: Это все процессы, которые происходят внутри тебя. И в том числе, если мы рассматриваем мозг по отдельности, то, что мы называем высшей психической деятельностью, это буквально 4 миллиметра в нашей голове. Все остальное — это биология. То, что ты хочешь поесть, ты хочешь поспать, ты хочешь в кого-то влюбиться и так далее — это все биологические процессы, которые давным-давно заложены эволюцией в твою голову, и по определенным механизмам они срабатывают, чтобы ты дальше, во-первых, выживал, во-вторых, размножался, в-третьих, эволюционировал.
2: Ну вот смотри, мы убираем из уравнения биологию, например, убираем. В то же время мы очень много, ну, мы так вот обобщенно, условно мы, уделяем внимание как раз телу. Мы уделяем внимание здоровью, мы двигаемся, мы пытаемся правильно питаться. И ты знаешь, вот не то чтобы лично мне принципиально помогает, скажем так, гармонизировать жизнь, да, и это пресловутое счастье или радость от жизни найти. То есть задачка со звездочкой.
0: Потому что даже в индустрии того же тела мы в очень большом мейнстримном вакууме. Мы до сих пор не знаем какие-то биологические, точнее, игнорируем какие-то биологические нормы поведения человека. В вопросах питания, в вопросах сна мы пытаемся все стандартизировать и уравнять. Но по факту твое существование — это результат многотысячной эволюции. И вот эта многотысячная эволюция, она не прошла в прошлом, она осталась в тебе. И все твои привычки, которые сегодня формируются, они как раз-таки основываются вот на этих биологических аспектах, которые мы зачастую игнорируем. Если условно ты умираешь от пробежек по утрам или в целом от бега, то тут нужно задуматься о том, что это не та самая панацея для здорового тела, например, и отказаться от этого в пользу более щадящего вида спорта или щадящих разминок.
2: Не то, что прямо вот каждый день люди умирают от бега.
0: Есть те, кто умирает.
2: Если есть какие-то сердечно-сосудистые заболевания, то я понимаю, да, но в целом как будто бы...
0: Опорно-двигательная система вся страдает, условно, как раз-таки от паттернов бега.
2: Здесь согласен, да, ходьбу больше люблю.
0: Тренажерный зал, если мы возьмем силовые бодибилдинг-тренировки, которые на

0: направлены на наращивание, агрессивное наращивание мускулатуры. Это же тоже не про здоровье абсолютно. Если мы возьмем различного вида единоборства, но это в целом, как мне кажется, пласт культуры в большей степени, но есть и люди, которые этим занимаются тоже как именно спортом, то есть заменяя и залы, и пробежки, и все в целом.
1: Заменяют это на какие-то базовые нагрузки, да, которые как раз наоборот помогают.
0: Да, и здесь, когда мы говорим про, например, тот же спорт, это не про профессиональный спорт. Абсолютно большой респект всем бегунам, большой респект бодибилдерам. Это, ну, огроменный труд и вклад в свое тело. Но при этом, опять же, это не для всех. Если мы говорим вот про такое базовое здоровье — это физическая активность, когда вы просто в течение дня не сидите на стуле в офисе, а прогуливаетесь, выходите на улицу, делаете какие-то базовые упражнения больше на гибкость ваших суставов, на подвижность ваших мышц и все, что с этим связано.
1: Правильно я тебя понимаю, что когда мы интенсивно тренируемся, слишком интенсивно для организма, мы как раз в том числе и подавляем ментальное здоровье. Ты про это говоришь?
0: Да.
1: Что мы часто перетренированы или, наоборот, недотренированы, и отсюда у нас возникают в том числе ментальные расстройства.
0: Для нашего ментального здоровья в вопросах спорта важно обогатить мозг кислородом. Мы это можем сделать как раз какой-то легкой кардионагрузкой. Это те самые пресловутые прогулки, о которых все говорят. Это не про 10 тысяч шагов в день, вообще нет какой-то нормы. Просто прогулки, чтобы ваше тело, ваш мозг насытился кислородом, это вот просто необходимая база для того, чтобы чувствовать себя лучше. Если вы интенсивно занимаетесь, постоянно ваше тело находится в стрессе, а от интенсивных тренировок тело в стрессе, то и ваша менталка начинает страдать от этого, потому что менталка очень тесно связана с состоянием вашего тела.
1: Ну, то есть я упахался в зале, вышел весь мокрый, и потом почему-то мне грустно на следующий день. Это вот по той самой причине.
0: Да, это по той самой причине, что банально вы утомились. Но при этом, опять же, базово после тренировки вы будете испытывать, наоборот, какой-то прилив эмоций, прилив радости. Но это работает так, наша гормональная система, которая нас награждает за какой-то экстра труд.
1: Вот эта связь с биологией мне понятна. А что еще? Например, питание как-то влияет?
0: Разумеется. Все, что связано с современной культурой питания. Нужно, наверное, начать, во-первых, с тем, что мы едим. И я говорю не про КБЖУ и все прочее, хотя это в том числе, но это максимальное упрощение. А я говорю о продуктах, которые полезны для нашего мозга. То есть это полезные жиры, это все, что связано с орехами, это все, что, которые как раз-таки богаты полезными жирами, это все, что связано с мясом, то есть белковой пищей, которая тоже необходима для того, чтобы мозг развивался, это все, что связано с набором всех аминокислот, которые нам необходимы, чтобы мозг питался. Это же, по сути, такой орган, который тоже хочет есть, и он не может есть все подряд. Он будет вынужден, например, потреблять неограниченное количество там, сахара, которым мы потребляем в обработанной пище, и, как следствие, он будет черпать оттуда энергию. И разучится, например, работать с более сложными формами углеводов, с более сложными формами источников этой энергии, и дальше будет страдать, когда у вас, например, источник сахара прервется. То есть про питание — это про баланс. Мы должны балансировать в этом аспекте, мы должны осознанно подходить к выбору своей пищи. И когда мы говорим про осознанный подход, это в первую очередь про сокращение количества непонятной еды. Под непонятной едой подразумевается, например, ресторанная еда. Вот вы знаете, что вы заказали какой-нибудь салат, там есть соус. Вы не знаете, из чего делан этот соус. Вы не знаете, какой состав этого соуса. Я не думаю, что технические карты многие из вас просят.
1: Это, кстати, очень любопытное наблюдение. Буквально недавно тут наткнулся на статью о том, что вот эти бесчисленные приложения, которые помогают тебе посчитать КБЖУ, вот то, о чем ты сказал, это калории, белки, жиры, углеводы, они на самом деле нерелевантны, потому что часто приложение не понимает, а что за соус там, какая там плотность этой пищи, особенно в ресторане, и поэтому ресторанная еда-то как раз обманчива. Но меня, знаешь, другое интересует, а вот ты можешь какой-то пример такой биологической связки привести, нейробиологической, да, когда вот ты потребляешь какую-то условно неправильную еду, и это напрямую отражается на твоем состоянии, например, повышает риски депрессии, вызывает тревожность, еще что-то.
0: Но опять же, если вы употребили что-то разово, скорее всего, ничего не произойдет.
1: Понятно.
0: Вот, возвращаясь, например, к зависимости от сахара. Это же все история про то, что как раз-таки вы пытаетесь взять немножко дофамина и серотонина из такого легкого источника, например, сладкая пища, шоколадка, булочка и все, что с этим связано. И в какой-то момент, когда вы это ставите на потоковые рельсы, у вас мозг просто привыкает. И, во-первых, он будет каждый раз требовать больше, и это как раз есть механизм формирования зависимости. А во-вторых, ему будет не нужно ничего остальное. И в момент, когда у вас не будет источника этого легкого дофамина, например, вы будете испытывать ту самую тревогу, стресс и впоследствии уже депрессивные состояния. Но, опять же, не депрессию. Депрессия не может быть вызвана таким механизмом.
1: Но сахар повышает риски депрессии? Я имею в виду сахар добавленный.
0: Зависимость. Только если это на уровне зависимости. Если говорить о каких-то когнитивных нарушениях, то самый простой пример, это, конечно, не еда, это напиток, это алкогольные напитки.
1: Ну, тут понятно.
0: Нет там полезных доз алкоголя. Это буквально яд, который травит ваше тело и мозг в первую очередь.
1: Ты знаешь, вот я прямо представляю себе картину, когда врываются в студию люди, которые правильно едят, правильно двигаются, не изнашивают организм кроссфитом, например, и спят еще хорошо, и говорят нам с тобой, вот, Жень, Амин, ты знаешь, вот все равно я как-то вот не чувствую радости от жизни. Вот я вроде все правильно делаю. Мне в учебниках говорят о том, что хорошо бы физику привести в порядок для того, чтобы ментальное состояние тоже было на уровне. Но не помогает. Вот в чем главная проблема человечества? Что мы еще не открыли для себя, не поняли про ментальное здоровье и когнитивное здоровье?
0: Это как раз то, с чего я начал, что мы зачастую забываем то самое биологическое «я». Если человек, он молодец, занимается правильно, спит хорошо, питается правильно, этого зачастую будет недостаточно для того, чтобы быть здоровым. 21 век, время, в котором мы с вами живем, оно в целом это время со звездочкой, чтобы сохранить ментальное здоровье.
1: Это точно, да. Тут спорить вообще не буду.
0: Первое, что нужно понимать, опять же, вот я говорил, все годы эволюционного развития, которые в тебе вшиты, они, если максимально упрощать, они строились по механизму дофамин-серотониновых взаимосвязей. То есть твое тело, ты что-то захотел в прошлом, поесть, например, твое тело начинает вырабатывать дофамин. Это нейромедиатор, гормон, который заставляет тебя поднять себя со стула, пойти поохотиться
1: Мотивация.
0: На мамонта, да. Рискнуть своей жизнью, в том числе, чтобы добыть этого мамонта. И вот ты его добываешь, ты ешь мясо, и в конечном итоге, вот как только тебе еда попадает в рот, у тебя тело вырабатывает серотонин. Это уже закрепление, то есть это награда за то, что ты потрудился, и у тебя что-то получилось, ты молодец. Сегодня мы живем во время, когда, чего бы мы ни захотели, мы можем это получить в пару кликов. Мы можем получить еду в пару кликов, мы можем получить любовь в пару кликов, мы можем получить развлечение в пару кликов. То есть это все делается максимально просто и упрощенно. И казалось бы, что это должно привести, наоборот, к совершенствованию человеческой жизни, но это нашу жизнь очень сильно ломает. Мы живем в излишествах, и как следствие мы этими излишествами пользуемся. Мы абсолютно никак не фильтруем то, что нас окружает, что к нам поступает. И это ломает основной принцип эволюции. Мозг просто не понимает, что ему делать и как ему быть. И вы в итоге либо в дофаминовой яме, когда у вас не может вырабатываться достаточное количество дофамина, чтобы что-то делать, вы демотивированы. Либо вы в серотониновой яме. Это свойственно, например, для людей, которые вот хватаются за 1000 проектов, но ни один из них они никогда до конца не доведут.
1: Да, так и знаем. А ты знаешь, еще есть такой, не знаю, гласный-негласный термин – сверхстимуляция, когда вот мы все как раз за счет удобства повседневности, за счет ленты новостей, например, мы как раз перестимулированные, и из-за этого у нас есть в том числе гормональный сбой. Это так? Он есть?
0: Он есть. Фамилия просила, это в целом не только про ленты новостей, это про все абсолютно, это про образ жизни. И на самом деле это с течением времени, если изучать параллельно с нейробиологией историю, можно было наблюдать какие-то пласты просто людей, которые отказывались от технического прогресса своего времени, уходили условно там, в какие-то религиозные практики, в духовные практики, и просто жили в аскетизме. Разумеется, чтобы быть здоровым, я не говорю, что нужно быть полным аскетом, но периодически прибегать к осознанному потреблению, периодически пресекать желание что-то съесть, желание что-то сделать, желание что-то выпить и так далее, просто за счет своей дисциплины. И когда мы говорим про ментальное здоровье и ментально здорового человека, это в первую очередь дисциплинированный человек. Это не что иное, кроме как каждый день делать выбор в сторону того, что ты в чем-то себя ограничишь, но будешь чувствовать себя лучше.
1: Да, но кто-то скажет, как же скучно это звучит. Но работает, получается. Ты на себе проверял?
0: Конечно. На самом деле есть в целом практики, они тоже пересекаются с некоторыми религиозными аспектами, когда ты намеренно ограничиваешь себя в еде, в питье, в каких-то средствах развлечения и просто остаешься наедине с своими мыслями и пытаешься понять, что там твоя голова хочет тебе сказать.
1: Вот про эту осознанную аскезу и про то, как она влияет на ментальное здоровье, я хочу еще более подробно поговорить, потому что это, мне кажется, самое важное, что мы обсуждаем сегодня. Скоро вернемся.
2: Автоньюз. Современные автомобили защищают людей не только внутри транспортного средства, но и снаружи. Энергопоглощающие бамперы, пиропатроны, которые приподнимают капот, или внешние подушки безопасности под лобовым стеклом. А предметно о защите пешеходов задумались еще около 100 лет назад. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о первых подобных системах безопасности. По данным Автомобильного клуба Америки, в 1909 году на дорогах США было около 200 тысяч машин. Уже к 1916-му их стало примерно в 10 раз больше. Пропорционально росло и количество аварий с участием пешеходов. В 30-х годах счет погибшим перевалил за 15 тысяч человек в год. Среди жертв было много детей. Лимиты скорости и другие ограничения в правилах дорожного движения начали внедрять еще в 1910-х, но привычных нам систем пассивной безопасности тогда не существовало. Поэтому изобретатели искали довольно необычные способы защитить человека, перешедшего дорогу автомобилю. Одним из таких решений стали так называемые ловцы пешеходов. Один из самых ранних известных примеров показали в Берлине в 1927 году. Перед бампером устанавливали небольшую сеть. При столкновении человек должен был оказаться прямо в ней и избежать падения на дорогу. Сохранилось даже видеоиспытание такого устройства. Автомобиль на небольшой скорости сбивает пешехода, после чего тот поднимается и демонстрирует, что практически не пострадал. Правда, представить эффективность такой системы на реальной дороге довольно сложно. На более высокой скорости сама сеть вряд ли спасла бы от серьезных травм. В дальнейшем похожие устройства появлялись и в других странах. Например, в Великобритании 30-х годов предлагали конструкцию, которая раскрывалась бы нажатием кнопки на рулевой колонке и превращалась в небольшой тканевый гамак. Но возникал закономерный вопрос. Если водитель успевал нажать на кнопку, то, возможно, у него было бы достаточно времени просто затормозить. В итоге ловцы пешеходов так и не стали массовыми. Они работали только на невысокой скорости, требовали быстрой реакции водителя, ухудшали обзор и мешали управлению автомобилем.

0: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
1: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
3: РБК «Тренды».
2: Дом из принтера. Дом можно напечатать на 3D-принтере, правда, пока не целиком. Строительный принтер по цифровой модели слой за слоем возводит бетонные стены, а фундамент, перекрытие, окна, коммуникации и отделку по-прежнему делают традиционными способами. Главное преимущество технологии – скорость и меньшее количество ручного труда, особенно там, где нужны сложные формы. Обычно требуется опалубка и дополнительное рабочее, а принтер просто меняет траекторию движения. По оценке специалистов, стоимость возведения отдельных бетонных конструкций благодаря 3D-печати в перспективе может снижаться на десятки процентов. В России технология уже вышла за пределы экспериментальных частных домов. Напечатанные здания появились в Ярославле, Татарстане и даже за Полярным кругом. Для Арктики и других удаленных территорий технология особенно интересна. Оборудование можно доставить один раз, а зависимость от большого количества строителей на площадке сокращается. Но массовому рынку нужны подходящие нормы, сертифицированные материалы и специалисты, которые умеют работать одновременно со строительством, цифровыми моделями и программированием. Поэтому 3D-принтер вряд ли отменит стройку. Зато он может изменить ее главный принцип. Все больше работ будет происходить сначала в цифровой модели и только потом на площадке.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное — экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Предсказуемые цены на топливо и стабильные поставки. Такую задачу поставил вице-премьер Александр Новак на совещании по топливному рынку. Главное — ускорить принятие нормативных актов, чтобы полностью закрыть спрос. Отдельное поручение – соглашение с независимыми АЗС и НПЗ. По данным Минэнерго, запасы достаточны, производственные мощности загружены. Ситуация на контроле. Правительство определит, когда в чувствительных областях можно использовать только суверенные модели искусственного интеллекта. Такое заявление на форуме «Цифровые решения» сделал премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минцифры усилить защиту госуслуг. Вознаграждение за уязвимости уже достигает 1 000 000 рублей. Киберпреступлений стало на треть меньше. Оборот цифровых компаний вырос почти на 20%, до 21 триллиона рублей. Минэнерго США повысила прогноз по спотовой цене нефти Brent на четвертый квартал года на $14 до 105 за баррель. Ведомстве при этом ожидают роста добычи и поставок нефти с Ближнего Востока, но все равно подняли оценку мировых цен по сравнению с прошлым месяцем. ФНС разъяснила порядок налогообложения электромобилей. Федеральных льгот налоговый кодекс не предусматривает. Меры вводятся на уровне регионов. Расчет идет по данным ГИБДД. Условия различаются. Где-то льгота только для определенной мощности, где-то не действует для машин дороже 10 миллионов рублей. Paramount завершила сделку по приобретению Warner Brothers Discovery. Как сообщили в пресс-службе компании, сумма составила $110 миллиардов. Это одно из крупнейших слияний в медиа-индустрии за всю историю. В Paramount отметили, сделка объединяет две старейшие компании с более чем вековой историей. Цель — создать развлекательного гиганта нового поколения. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
3: Это Евгений Тиханович, у нас в студии нейробиолог, основатель медтехкомпании MD Магомед Амин Идилов.
0: Качество жизни.
3: Очень важную, на мой взгляд, тему мы обсуждаем, о том, как мы понимаем ментальное здоровье, как по-хорошему должны понимать. Обсудили устройство индустрии. Честно говоря, хочется еще более подробно про это поговорить. Но для начала я бы хотел, Амин, с тобой продолжить разговор про вот эту осознанную аскезу. Про то, чтобы быть счастливым, осознанно ограничивая себя в каких-то вещах. Вот можешь, пожалуйста, чуть более предметно и подробно поговорить о том, как это люди должны для себя понимать? Потому что, ну, люди в основном это понимают как какую-то такую очень жесткую дисциплину, как крайность. У нас вообще, в принципе, есть тяга к крайностям. Это касается и спорта в том числе, да, когда мы считаем, что если убиваемся в зале, упахиваемся, то вот, значит, оно работает, и будем жить дольше и лучше. Как с вот этими искусственными ограничениями поступать человеку?
4: Ты, на самом деле, класс сказал в разных частях своего предложения про быть счастливым и выбор. Uh-huh. Вот как раз-таки вот быть счастливым – это выбор. Когда мы говорим про дисциплину в своей жизни, это как раз-таки долгосрочный выбор на то, чтобы быть счастливым, быть более спокойным, быть более осознанным в какой-то степени. Потому что, опять же, про осознанный отказ от чего-то – это не история про краткосрочные аскезы, это не история, там, 30 дней я отказываюсь от сахара. Хотя это тоже очень прикольные элементы, которые помогают в это влиться.
3: Вот эти, знаешь, темные комнаты, где куда-то садишься, да, и тебе еду приносят.
4: Да, но это нельзя делать часто. Да, с ума сойти.
3: В Кремниевой долине, я знаю, ребята экспериментируют.
4: Есть такое. Ваш мозг, просто нужно это понять, мозг любого человека – это подросток. Это лживый подросток, наркоман еще ко всему.
3: Хорошая метафора, мне нравится.
4: Он любит дешевый дофамин, он любит зависимости, он любит лениться, потому что его главная задача – сохранить энергию. Чтобы сохранить энергию, ничего не надо делать. Он никогда не будет задумываться о том, что случится через 10 лет. Он только думает о том, что есть здесь и сейчас. Поэтому и с ним нужно беседовать. То есть со своим мозгом, своим подсознательным нужно беседовать. беседовать. Разумеется, это метафора, не в буквальном смысле закатывать глаза наверх и внутренний диалог устраивать. А это как раз-таки история про выборы. То есть вы можете испытывать чувство голода, и либо вы можете испытывать чувство скуки. И зачастую, например, мы скуку глушим потреблением пищи. И таким образом как раз-таки мы идем на поводу своего мозга. Мы заставляем как раз-таки удовлетворить его сиюминутное желание развлечься самым дешевым способом – поесть. Нужно в момент, когда вы, собственно говоря, испытываете вот это стремление перекусить, подумать, а действительно ли вы голодны, потому что у еды функция насыщать, у нее главная функция. Уже развлечение и досуг – это ее второстепенные задачи, и то это больше, если мы говорим про какую-то, опять же, ресторанную культуру. Это должно оставаться в своем месте. Дальше…
3: Нет, я читал, что еда должна быть скучной и однообразной, но при этом наполненная необходимыми веществами, нутриентами. Согласен с этим?
4: Это верно, но, опять же, это должно быть в балансе. Не нужно на всю жизнь себя в монахи записывать и есть рис с куриной грудкой. Я не знаю, что там монахи едят, простите. Но в любом случае, это история о том, что ты должен сделать выбор, да, периодически давать себе слабину, и это не про читмилы, когда ты закидываешь себя все на свете, как, не знаю, помойное ведро какое-то, а это история про то, что ты действительно просто вот потребляешь то, что тебе необходимо для того, чтобы чувствовать себя хорошо, и периодически ты развлекаешься за счет той же самой еды. А второй аспект – это контент. Мы живем в информационном шуме. Ко всем возможным шумам, которые существовали в нашей земле, мы добавили еще информационный шум. Мы скроллим бесконечно ленты. Мы потребляем миллион гигабайт ненужного нам контента. Мы при этом зачастую еще, испытывая чувство вины, мы включаем какие-нибудь полезные лекции на фоне, подкасты, и думаем, какие мы молодцы, мы развиваемся.
3: Или еще перед сном.
4: Или перед
3: засыпаем
4: сном.
3: Подкаст.
4: Но это не работает. Это же тоже про осознанный подход к потреблению информации. Нам нужно работать с информацией. Нельзя просто потреблять информацию.
3: Амин, скажи мне, пожалуйста, это все теоретически вроде бы понятно. Ты знаешь, как это работает на практике? Вот ты знаешь людей, или, может быть, ты понимаешь, как это на тебе работает, когда действительно вот в какой-то заданный период ты себя дисциплинировал, ограничивал в чем-то, и вот у тебя действительно на душе становилось теплее, скажу так.
4: Ну, я могу на самом деле руководствоваться своим опытом, и в целом это началось в 22-23 году, или не так, я дал сбой в 22-23 году, и это отразилось просто на всем, на всех аспектах. Это было и такое депрессивное состояние, это на теле сказалось, я набрал порядка 45 килограмм веса лишнего. При этом до этого достаточно спортивный бэкграунд у меня был. И в целом качество жизни, оно было прям очень-очень низко. При этом потерялась возможность даже испытывать радость от каких-то достижений. Я могу там сделать шаг в сторону выхода из этого состояния, но при этом мне все еще плохо было. И решением стала как раз-таки та самая пресловутая осознанность. И осознанность зачастую, мне кажется, сегодня воспринимается людьми негативно, потому что это такой образ, он смешался с снобизмом. Вот когда мы представляем осознанного человека, мы, скорее всего, видим тоже вот эту какую-то там…
3: Запретграммную,
4: да.
3: Картинку, поп-психология опять.
4: Да, картинку человека, который смотрит на других свысока, думает, что он самый умный, самый развитый и лучше всех, и пытается еще это всем транслировать и доказать. Но по факту осознанность – это про что-то внутри тебя. Это то, что ты не вываливаешь наружу, это просто история, что ты научился коммуницировать со своим «я». И в моменте как раз-таки там моего кризисного состояния я действительно начал отказываться, осознанно отказываться, во-первых, от хаотичного потребления контента. То есть я снизил, мне кажется, в разы уровень своей тревоги, просто отказавшись от
3: X. Это работает.
4: Это очень хорошо работает. Вот когда ты отключишь новостные издания на своем телефоне, удалишь просто куда-нибудь подальше Twitter и все прочие социальные сети, которые аккумулируют у себя новости, ты почувствуешь себя очень-очень счастливым человеком.
3: Я пробовал, меня хватало на неделю, я потом возвращался, к сожалению, наверное, mm-hmm. да?
4: Ну, я думаю, тут еще специфика твоей работы.
3: Да, здесь еще профдеформация, нужно делать поправку на это. Но даже безотносительно этого... Есть там новости, ну, которые я могу, в принципе, даже, наверное, не читать, потому что они напрямую не касаются моей деятельности. Но читаю, к сожалению. Тут все-таки, наверное, нужно еще и выдерживать какой-то определенный срок, да,

0: Потому что неделя не поможет, мне кажется. Или поможет?
1: Нет, неделя никак тебе не поможет. Это должно...
0: когда начинает работать?
1: Это тоже все очень индивидуально. Раньше был такой мейнстримный заголовок, что 21 день нужен для формирования привычки, но это тоже все абсолютная чушь. Все максимально индивидуально. Просто нужно выжидать полгода, год, и тогда это становится вашей нормой. И в целом, когда мы говорим про потребление контента, от него отказаться очень сложно, потому что все современные средства массовой информации, они очень хорошо умеют работу с человеческой психологией. Они знают, какие заголовки использовать. Дикторы знают, как голос свой подстроить, чтобы звучать более убедительно или, наоборот, расслабляюще. Это же все целая наука. И когда мы говорим про незащищенного человека, про слушателя, про зрителя и так далее, он не обладает никакими инструментами отслаивания от этого. И как следствие, он все воспринимает очень близко. И более того, даже если он дал себе слово «все, я больше не буду читать новости», например, и неожиданно видит просто где-нибудь на краю экрана классный большой заголовок, триггерный заголовок, он с очень большой долей вероятности сорвется и пойдет, собственно, читать эту новость. И дальше это уже будет как снежная лавина на него скатывается.
0: Как ты сказал, что мозг — это инфантильный наркоман, да?
1: Подросток.
0: Ты знаешь, я еще про одну большую тему с тобой хотел поговорить. Ты же занимаешься в том числе когнитивным здоровьем и, как я понимаю, превенцией нейродегенеративных заболеваний. Как сегодня человеку тренировать свой мозг эффективно? Я знаю, что вот есть многочисленные советы для прокачки мозга. Например, можно разгадывать кроссворды, можно скачать приложение с задачками для того, чтобы поддерживать мозг в тонусе. Ты в это все веришь или же все-таки в другой плоскости нужно смотреть?
1: Нужно смотреть в другой плоскости. Первое, чтобы быть когнитивно здоровыми, вот все то, что мы обсудили с тобой до, это нужно потихоньку включать в свою жизнь и выбрать это. А если мы говорим про какие-то нейротренажеры и в целом нейрофитнес, так называемый, первый бум этой индустрии начался в 2014 году. Он начался в Соединенных Штатах Америки, многие классные университеты выпускали какие-то гайды по нейрофитнесу и так далее. Пока стэнфордские ученые не опубликовали открытое письмо, его подписало свыше 80 нейроученых, призывающих нормализовать эту сферу, потому что все исследования, которые появлялись, они спонсировались компаниями, которые производили как раз-таки инструменты для нейрофитнеса.
0: Это часто бывает.
1: Да. Все эти исследования были слишком громкими. То есть они обещали то, что ты никогда в жизни не получишь. Даже вот когда я представлял себя вначале, я сказал о том, что мы восстанавливаем, либо, собственно говоря, занимаемся превенцией. Но я не сказал о том, что мы, например, разовьем здорового человека до каких-то невиданных высот. Потому
0: сделайте нейросупермена.
1: Да, потому что это невозможно. Ты не можешь путем такого рода инструментов улучшить здорового человека сверх того, что он из себя представляет к данному моменту просто посредством нейротренажеров.
0: А с помощью чего-то можно улучшить? Чего-то другого?
1: Здесь, смотри, важный аспект. Важно понять, что именно мы делаем. То есть, что именно у нас страдает или что именно является нашей сильной стороной. Для этого, чтобы путь был персонализированным и эффективным, путь нашего развития или путь нашего восстановления, необходимо для начала продиагностироваться. То есть, понять, что мы есть. И как раз-таки в нашем кредо лежит история, то, что первоначально это качественная диагностика и тестирование. Уже дальше ты формируешь персональный план для либо пациента, либо человека.
0: А что вы тестируете?
1: Мы тестируем когнитивные способности, мы тестируем психоэмоциональное состояние человека, потому что, например, у тебя может быть плохая память, показатели плохой памяти, и параллельно с этим хроническое выгорание. И вот хроническое выгорание будет причиной твоей плохой памяти.
0: А не потому, что у тебя плохая память от природы.
1: Да, или, например, часто бывает у наших пожилых пользователей, у них нарушены функции внимания и функции памяти, и они-то жалуются на то, что у них память стала хуже работать и просят, чтобы работа осуществлялась именно с функцией памяти, но по факту внимание более приоритетно, и оно подтягивает за собой ухудшение функции памяти. И мы, например, это все знаем, и наша система это все знает, и она просто дальше уже маршрутизирует человека с правильными нейротренажерами. То есть, по сути, нейротренажеры, они могут помочь, но только в том случае, если с этими нейротренажерами есть тренер. Этим тренером может быть либо умная система, либо непосредственно там нейропсихолог, например, в клинике.
0: А что это за нейротренажер? Как он устроен?
1: Нейротренажеры — это, по сути, очень примитивные задачки, направленные на

0: мотивацию той или иной когнитивной функции. То есть нужно понимать как раз-таки, что если мы говорим про судоку, кроссворды и все прочее, в какой-то степени это, разумеется, хорошо. Как и, например, игра в шахматы, это хорошо. Но при этом вы, играя, вы обучаетесь лучше играть. Вы не становитесь лучшим стратегом или тактиком от того, что вы играете в шахматы хорошо.
1: Не становитесь.
0: Нет, вы становитесь просто лучшим игроком в шахматы.
1: Есть стереотип, что становятся люди.
0: Нет.
1: И лучше принимают решения. Ничего подобного.
0: Нет. Это, скорее всего, формирует привычку заглядывать наперед, и это хорошо. Как, собственно, любая шахматная партия, ты должен видеть на несколько ходов вперед. Но сам факт игры в шахматы, знание, как двигать фигуры, это не то, что помогает действительно развить, глобально развить ваш мозг. Поэтому, когда мы говорим непосредственно про нейротренажеры, они могут быть, и они чаще всего выглядят как раз-таки такие игры, которые геймифицируют все нам привычные там карточки, условно говоря, у тебя поле на 30 карточек, они переворачиваются, тебе нужно пары собрать. И геймифицируют серийное вычитание, когда человека заставляют просто плюс-минус производить.
1: Арифметика.
0: И так далее. Да, арифметика. Либо какие-нибудь логические задачки. Но по факту это все игры, направленные на совершенствование твоей игры, и они в очень-очень маленькой степени влияют на мозг. Чтобы это влияло на мозг эффективно, ты должен активировать несколько средств твоего восприятия. Ты должен не только глазами что-то воспринимать, и считывать, и обрабатывать. Ты должен слышать информацию, должен проговаривать информацию, ты должен в том числе видеть информацию, желательно еще осязать ее. И вот таким вот мультидисциплинарным воздействием на человека эффективность любого нейротренажера и любой там нейрогимнастики, она возрастает, потому что ты заставляешь мозг с разных сторон воспринимать информацию и работать с этой информацией. И если мы сюда добавляем как раз-таки персонализированный план, то есть когда мы понимаем, с чем именно мы имеем дело, то эта эффективность возрастает еще больше.
1: Что в перспективе человек может получить? Когнитивное улучшение, он может начать лучше принимать решения, выстраивать стратегии.
0: Это, скорее всего, будет в первую очередь сказываться на его исполнительных функциях, то есть он лучше будет запоминать информацию, он будет лучше обращать внимание на маленькие детали. Он научится регулировать и контролировать свои эмоции, что тоже немаловажно. Это функции пространственной ориентации. Сегодня, например, пространственная ориентация у людей она сильно хуже, чем несколько лет назад. Эта функция страдает у нас. Он научится доставать из своей памяти то, что было отложено туда давным-давно. Mm-hmm. То есть отсроченная память будет работать лучше.
1: То есть какие-то операционные вещи
0: да.
1: Он будет лучше делать, но принципиально умнее он не станет.
0: Когнитивные функции и ум —
1: это разные вещи.
0: Это разные вещи. Ум — это собирательная история, которая напрямую связана с когнитивными функциями, но в большей степени, если там нет нужной информации и умения работы с этой информацией, то ты не можешь быть умным человеком. Ты условно можешь быть когнитивно с очень классной памятью, заучить огромное количество материалов, выпендриваться именно на вечеринках, но по факту ты не будешь знать, как этими материалами воспользоваться. Mm-hmm. Это не про ум.
1: Мы в ближайшие лет 5 или 10 ждем какую-то революцию в ментальном и когнитивном здоровье и долголетии?
0: Первое, что мы ждем, что как раз-таки сервисы, подобные нашему, которые про персонализированный подход и в первую очередь про маршрутизацию, они станут нормой для систем здравоохранения и в целом для медицины. Потому что, опять же, если вы посмотрите на то, как работала система здравоохранения в прошлом, это попытка все унифицировать и попытка работать только с коллапсами, не с превенцией. Сегодня мы видим то, что именно в направлении гериатрии, в направлении пожилых, это меняется. То есть люди и медицина становятся больше про профилактику, чем про... Ну, по факту, если мы говорим про пожилых, там чаще всего это был вообще уже паллиатив и сопровождение. Это первое. Второе, мы будем наблюдать, и мы станем свидетелями появления нейроимплантов, но которые будут заточены не на развитие человека, до этого рано, а, как обычно это бывает в технологиях, они будут решать социально значимую проблему. Это реабилитация, это неподвижные люди, это тот же инсульт, черепно-мозговые травмы. Все, что связано с полным параличом. То есть, когда качество жизни без нейроимпланта настолько плохое, что риск его интеграции будет оправдан. Uh-huh. Это вот как раз-таки об этом. И мы это будем наблюдать. И третий, наверное, аспект, не наверное, а точно на самом деле, это все, что связано с психологией. Мы победим поп-психологию, она будет уходить на второй план. В целом это связано в том числе с повышением осознанности у людей. И, во-вторых,

0: фильме «Девятая планета». Мы об этом рассказывали. О супергероях и суперзлодеях с ним беседовала Яна Ритонская.
1: Да или нет?
2: Давайте так. Я вам говорю выражение, а вы перечисляете ассоциации. Русские герои в кино.
3: Честный, настоящий, добрый, искренний, похожий на меня, похожий на любого зрителя, доступный, понятный. Как сосед, как друг, как брат.
2: Мы видим пример Юры Борисова и то, как он показал себя в «Аноре».
3: Юра Борисов — это классный образ русского парня, которому хочется верить, за которым хочется наблюдать, которому хочется сопереживать и которого хочется поставить в какие-то обстоятельства, которые зритель не решается прожить сам.
2: Кто был главным российским актером на экспорт до Борисова? Мы можем вспомнить?
3: Юра Колокольников, Игорь Жикин, Саша Петров. У него была большая роль у Аронофски, по-моему.
2: Как будто бы тот образ, который вы привели с самого начала, честный, открытый, на них он не накладывается.
3: Ну, почему-то так принято в мировом кино, что русские актеры чаще всего играют отрицательных персонажей или злодеев.
2: Почему именно такие персонажи нужны?
3: Да, мне кажется, это просто общее восприятие. Нужны какие-то политические и социальные процессы мировые для того, чтобы русский человек выглядел как супергерой, а не суперзлодей. У иностранцев представление о русском будет базовое, что угрюмый, непонятный, злой, таинственный, но никак не добрый. Добрый, открытый и честный.
2: Кто сейчас из наших актеров подходит под этот образ супергероя, которого можно поставить за рубеж?
3: Да у меня нет ответа. У меня нет ответа. Супергерой, чтобы русский супергерой был за рубежом, я, честно говоря, такого представить себе не могу.
2: Но почему?
3: Делать из русского человека супергероя, который действует, спасает планету, в тех политических обстоятельствах, в которых мы сейчас находимся, к сожалению, это невозможно. Хотя очень хотелось бы. И нам самим нужно снимать такое кино.
2: Ну, а «Последний богатырь» не подходит на роль такую?
3: Да, прекрасно подходит, но он полностью соткан из русской культуры. Насколько это может масштабировано быть на весь мир, вряд ли.
2: Нужен такой язык кино, и нужны такие культурные коды, которые будут считаны не только российским зрителям. Мне хочется понять, вообще такой язык создан сейчас?
3: Мы к этому стремимся. Это должен быть баланс формы и содержания. С точки зрения формы, это должно быть конкурентоспособное изображение, построение кадра, декорации, вообще качество изображения, натурных съемок, где мы это снимаем, красота актеров, костюмы, то, что привлекает зрителя по всему миру. И внутри этой формы закладывается русское содержание, трансляция мысли о том, что мы хотим любви, мы хотим разговаривать, мы хотим жить, мы хотим быть нормальными людьми в спокойном мире, хотим взаимодействовать и хотим, чтобы нас услышали. Вообще, у искусства всегда есть политическая задача. И если автор входит в создание произведения, не принимая во внимание вообще какую-то политику, это значит, что за автора кто-то примет это решение. Либо продюсер, либо заказчик, либо прокатчик, либо еще кто-то.
2: Возвращаясь к героям, вы сказали, что на Западе воспринимается русский человек вот скорее в негативном ключе. При этом мы видим, опять же, продвижение того же Юры Борисова, который не соответствует этому образу. Получается, у него мало шансов, у того же там Алексея Серебрякова их больше.
3: Это все зависит от удачи, от проекта, от автора. И мне кажется, Шон Бейкер, когда делал «Анору», он сознательно шел на некую провокацию для американского общества, для того, чтобы рассказать историю русских людей внутри Америки. И эта провокация сработала. Но это не может быть системным. И рецепта для того, чтобы русские актеры начали играть в Голливуде, нет. Его просто нет.
2: Всегда ли плохо быть злодеем? Да или нет?
3: В кино нет.
2: Почему?
3: Это классные роли, объемные. То есть кино не существует без конфликта. Иногда в отрицательных персонажах больше многогранности и яркости каких-то душевных пороков, недостатков, еще чего-то. И зритель, когда смотрит на отрицательного персонажа, у него внутри его демоны каким-то образом откликаются и становятся меньше.
2: А не в кино?
3: Не в кино злодеем быть нельзя, конечно же.
1: Да или нет?
4: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сказочно разбогатеть может даже самый бестолковый инвестор в мире.
1: Бешеные деньги.
4: В середине 18 века в бедной американской семье родился парень по имени Тимоти Декстер. Он едва освоил грамоту, ведь вместо учебы он с 8 лет был разнорабочим. Зато в 20 лет он удачно женился на богатой вдове, что была на 9 лет его старше. Парень попал в высшее общество и решил вкладывать капитал жены, беря пример с новых состоятельных соседей. Тогда в ходу были континентальные доллары – бумажные деньги без какого-либо материального обеспечения. которыми Конгресс расплачивался в

0: время войны за независимость. Их напечатали столько, что они постоянно обесценивались. В английском языке даже появилась присказка «не стоит и континентального доллара». Богатые соседи Тимати понемногу покупали их в благотворительных целях. Ведь госслужащие получали зарплату в континентальных долларах, и их надо было поддержать. В момент выпуска они оценивались наравне с использовавшимися тогда серебряными долларами. Но через 2 года за 1 доллар давали 200 континентальных. А еще через 3 года уже 1000. Именно на дне не отличавшийся большим умом Декстер решил, что это инвестиция, и надо следовать примеру соседей. И по полной вложился в провальную валюту. Казалось, парня ждет полная фиаско и тяжелая беседа с женой. Но не так-то было. Спустя несколько лет американские власти решили обменять эти списанные со счетов фантики на гособлигации по курсу 100 к 1. Бестолковый инвестор тут же увеличил вложения примерно в 10 раз и стал миллионером. А потом еще и приумножил состояние серии сделок, фантастически нелепых и удачных одновременно. Об этом я расскажу в следующий раз. Словом, выкрученная на максимум удача иногда компенсирует нехватку знаний. С вами был Глеб Каланов. Помните, рынок не всегда вознаграждает самых умных.
1: Бешеные деньги.
2: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
3: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
4: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в 2 ролях. Это и помощник, и агент.
5: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
4: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
3: Soft Skills.
6: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
3: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
6: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Эффект FAT. FAT – это страх, неуверенность и сомнения. На крипторынке так называют информационный шум, который раскачивает участников и провоцирует эмоциональные решения. Чаще всего все начинается с простого триггера. Новость без деталей, слух или громкий заголовок. Дальше включается цепная реакция. Сомнения, сокращение позиций, падение цены. И чем сильнее движение, тем больше страха. Крипторынок усиливает этот эффект. Плечи, ликвидации, низкая ликвидность в отдельных активах – все это разгоняет импульс. В итоге цена может двигаться намного сильнее, чем того заслуживает сама новость. Важно различать состояние. FAT – это накопление тревоги и неопределенности. Паника – это уже пик, когда участники массово продают и выходят из рынка. На графике такие периоды выглядят одинаково. Резкие скачки, рост объемов, нестабильная ломаная динамика – рынок становится дерганым, а логика уходит на второй план. Главный риск – потеря контроля. Инвестор начинает действовать не по стратегии, а под влиянием эмоций. Чтобы этого избежать, есть базовые правила. Нужно проверять источник информации. Если новость нельзя подтвердить, это повод не спешить. Отделять факты от интерпретаций. Рынок часто реагирует именно на подачу, а не на суть. И самое важное – не принимать решения мгновенно. Потому что в крипте выигрывает не тот, кто быстрее всех реагирует, а тот, кто умеет не поддаваться шуму.
6: Криптомания. По ту сторону цифры.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное